0: специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Страшный сон Великой Отечественной. Германия впервые выступила с одним из самых серьезных обвинений в адрес России. Что произошло? Правительство Германии во вторник впервые официально возложило на Россию ответственность за попытку взрыва украинского грузового самолета в аэропорту Лейпцига и объявило пакет ответных мер. В частности, Берлин закроет последнее работающее в стране российское генконсульство, расторгнет соглашение о работе русского дома и ужесточит правила въезда для россиян. Это редкий случай, когда страна НАТО публично обвиняет Москву в диверсии. Глава МВД Германии Александр Добринт заявил, что за атакой стояла российская спецслужба. Название которой власти не раскрыли. Германия располагает результатами полицейского расследования и разведывательными данными, позволяющими говорить о российской ответственности, говорит министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль.
3: Использованные средства, такие как конфигурация беспилотника, компоненты, взрывчатка и системы подрыва, известны нам по другим гибридным операциям России и ее войне против Украины.
2: Произошедшее в Лейпциге обсудили на неформальной встрече глав дипломатических ведомств Евросоюза в Ирландии. Речь идет не только о солидарности с Берлином, но и о готовящемся расширении санкционного давления на Москву, отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
4: Будут обсуждаться теракты в Лейпциге, и очевидно, что они обладают всеми признаками государственного терроризма. Вопрос в том, что мы будем с этим делать. Мы уже вызвали российских послов, и мы думаем, что еще можем сделать. У нас уже есть в разработке список на 1600 пунктов по военному комплексу России, и, возможно, их будет больше. Конечно, мы не станем принимать решения сегодня, так как это неформальная встреча. Но обязательно вернемся к этому позже. У нас также здесь есть друзья из разных стран, Украина тоже к нам присоединится. Совершенно ясно, что нам необходимо скоординировать наши действия в условиях, когда Россия обостряет конфликт, убивает мирных жителей и причиняет им максимально возможный вред. Поэтому мы проанализируем, как можем оказать большее давление на Россию, чтобы она завершила эту войну.
2: Как сказала глава европейской дипломатии, санкционный список уже подготовлен. В нем более 1500 пунктов. Речь идет как о физических лицах, так и о предприятиях, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс. Солидарность с Берлином выразили и руководители других европейских институций. Свою позицию в соцсети X высказал президент Европейского совета Антонио Кошта.
5: Мы самым решительным образом осуждаем попытку России нанести удар беспилотником по аэропорту Лейпцига. Москва должна прекратить свою агрессивную войну против Украины, а не обострять ее. ЕС выражает абсолютную солидарность с Германией. ЕС остается сильным и единым, и Россия не одержит победу. Наша поддержка Украины непоколебима. Мы будем сотрудничать с Германией и с другими государствами-членами, чтобы усиливать давление на Кремль до тех пор, пока там не проявят готовности изменить курс.
2: Решение Берлина привлечь Москву к ответственности за диверсию крайне необычно, отмечают политологи. По их словам, члены НАТО, как правило, воздерживаются от прямых обвинений, в том числе из-за опасений эскалации конфликта. Это обвинение – одно из самых серьезных за последнее время заявлений о российском вмешательстве в дела Европы. Свою реакцию на инцидент в Лейпциге и официальные заявления немецкого правительства опубликовал и генсек НАТО Марк Рютте.
5: НАТО выражает полную солидарность с Германией после гибридной атаки России в Лейпциге 4 августа. Доказательства очевидны. Я приветствую меры, объявленные Германией в ответ. НАТО продолжит укреплять свою способность сдерживать и защищать всех союзников от любой угрозы, включая злонамеренные действия, подобные тем, которые наблюдались в Лейпциге и других странах Альянса. Попытки России запугать нас, подорвать наше единство и нашу готовность поддерживать Украину тщетны и потерпят неудачу. Наша поддержка Украины непоколебима, как и наша железная приверженность коллективной обороне НАТО.
2: Политологи отмечают, что инцидент в Лейпциге, который немецкие власти считают частью гибридной войны России против европейских союзников Украины, консолидировал позиции Германии, Евросоюза и НАТО. Все стороны заявляют, что реакция должна быть не только дипломатической, но и системной, через новый пакет санкций и усиление сдерживания России через помощь Украине. В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия получит достойный ответ. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Германия идет по пути дальнейшей эскалации. Во вторник немецкая полиция начала расследовать еще одну возможную атаку на электроподстанцию в Бранденбурге. Были повреждены линии электропередачи и произошел кратковременный сбой. О связи эпизода с Россией власти не сообщают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
6: Телеведущий Владимир Соловьев возмутился тем, что один из российских клубов приобрел американского баскетболиста и требует, чтобы играли воспитанники клубов, как было в советское время.
7: Значит, такое счастье, какая-то команда подписала контракт с американским баскетболистом, который, правда, в Америке играл как ничто, но зато здесь, на этом фоне, и вот сейчас идет война, и я вот читаю, и на полном серьезе. Такое счастье, что, значит, вот его перекупили, и он едет из одного города играть в другой город. Это такая важная новость. Не, ну хорошо, давайте предположим. У него, наверное, зарплата как у среднероссийского баскетболиста, правда же, да? Ему же, наверное, платят в рублях, все нормально. Ха-ха-ха. И ты думаешь, ну кому война, кому мать родная? При этом, ну да, я люблю футбол, я люблю баскетбол, я вообще люблю спорт. А можно, чтобы в команде лейтенантов играли лейтенанты? А можно, чтобы в команде великих традиций, например, там, «Зенит», «Динамо», «ЦСКА», играли воспитанники этих клубов, как было в советское время? Тогда имело смысл и развивать школы. Не за деньги смотреть, у кого родители побогаче, исходя из этого можно поставить состав, в разных видах спорта. Но когда великая школа «Спартака», великая школа ЦСКА, великая школа «Динамо», великая школа «Зенита». Сейчас, конечно, там, господин Галецкий, просто преклоняюсь, красавец. А за кого теперь болеть? Ну реально, как можно болеть? Вот за людей, которых ты... Ну завтра его купит другой клуб. И болеть за клуб или за того игрока, который перешел? Какой смысл вообще болеть за клубы? Их нет. Есть амбиции их хозяев, скупающих разнообразных футболистов? О чем это? Я помню великий состав «Спартака» с многими великими игроками, уже в ветеранах пересекался. Ну это же совсем другое ощущение. А величайший «Зенит»? Ну вот были же школы, ну послушайте. Но я всю жизнь там болел за московское «Динамо», и для меня, ну это там честь была.
0: Главные новости дня.
2: Армия отступает? Владимир Путин заявил, что до Сум осталось 12 километров, а в июне в интервью Зарубину он назвал цифру на 1,5 километра меньше. Переговоры с Украиной на паузе. Согласно заявлениям президента, российская армия отступает от Сум. В конце июня Владимир Путин заявлял, что российские военные находятся в 10,5 километрах от города Сумы.
8: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий. Ну, до города Сумы осталось где-то 10,5 километра.
2: Так Владимир Путин говорил в интервью Павлу Зарубину в конце июня. А 1 сентября на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что до Сум российским военным осталось 12 километров.
9: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. Да, Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов. И в Харьковской области.
2: При этом, согласно карте со спутников, российская армия сейчас находится на расстоянии 17 километров от административной границы города Сумы. На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин высказался и о мирных переговорах с Украиной. Они заморожены, а если кто-то хотел бы внести позитив, то Россия это приветствует, отметил Путин.
10: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
2: При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову на встрече в американском Эшвилле, что боевые действия на Украине должны закончиться. Замминистр финансов США по международным делам Эрни Браун переговоры назвала продуктивными, отметив, что стороны обсудили план президента Дональда Трампа по достижению мира и экономическому росту. В то же время сообщается, что на встрече Бессент подчеркнул, что США не будут ослаблять санкции против России, пока боевые действия на Украине не закончатся. Ранее он уже заявлял, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
3: «Я приму этого внимания. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры».
2: Сообщается, что когда российский министр попытался обсудить интересующие темы для совместных действий, глава Минфина США резко перебил его и заявил, что экономическое сотрудничество Вашингтона и Москвы невозможно до окончания конфликта. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Юрист из Челябинска рассказал о том, идет ли в России подготовка к мобилизации и кого она может затронуть.
11: Указ Путина о введении частичной мобилизации, он как был принят 21 сентября, так и продолжает действовать. Что касается того, будет она или не будет, ну, это будет решать только один человек. Мы знаем все его имя, это Владимир Владимирович Путин. Поэтому вот как он решит, так и будет. В принципе, мобилизация может быть объявлена хоть завтра с утра, либо ее не будет никогда. Другое дело, что признаки подготовки к ней действительно есть, и они эта подготовка ведется на протяжении уже долгого периода. Кроме того, ситуация на фронте, по оценкам военных экспертов, говорит о том, что России крайне сложно удерживать текущий ход войны. Дураки за деньги в России закончились. Это действительно так. Поэтому власти вынуждены прибегать к вербовке на контракт такими силовыми способами. Поэтому, да, я оцениваю вероятность мобилизации как высокую. Власти вынесли, собственно, уроки об ошибках, постарались их исправить. И введение реестра воинского учета, введение реестра повесток стало как бы ответом на эти ошибки. Повестка считается врученной с момента, когда она размещается в реестре повесток. Вы можете даже не знать, что в отношении вас выписана повестка, потому что у вас нет госуслуг и вы не получаете уведомления. Но фактически вы будете считаться оповещенными и обязанными явиться в военкомат.
0: На радио «Лента». Потеря дня.
12: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
13: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему рекордно низкий уровень безработицы – это на самом деле плохая новость.
14: Да ничего хорошего в нем нет. Да, наверное, его можно назвать хорошим в том плане, что все люди, которые которые хотят найти себе работу, могут это сделать в России. Но если отбросить в сторону их квалификацию, их профессиональные навыки, то это означает, что спрос на рабочую силу в России очень высокий. И, ну, опять, с Россией очень тяжело, потому что вот нет такой длинной истории, и мы не можем сказать, что такое нормальный уровень безработицы. Ну, в Америке это где-то там, не знаю, там 3-3,5%. Считается, что это объективно необходимый уровень безработицы, потому что связано с тем, что люди берут отпуска, люди переезжают с места на место, люди меняют место работы. То есть, есть некие такие вот объективные вещи, да, которые показывают,

0: говорил про 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Ничего похожего в России не создается, никаких высокотехнологичных, ни миллионов не создается. Да, просто в России там ежемесячно 30-35 тысяч человек забирается на фронт. В России там несколько сотен тысяч мигрантов, людей, россиян, которые уехали за границу либо по политическим причинам, либо опасаясь призыва в армию. Да, и вот эти процессы, они как раз снижают численность рабочей силы, создают напряжение на рынке труда. То есть, это все связано с войной. Там, в Россию сокращается приток трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, из бывших советских республик, да, вот потому что они тоже боятся того, что их в какой-то момент загребут и отправят в пекло войны. Вот, поэтому сказать, что безработица 2% для России – это хорошо, но все-таки скорее это ситуация, индикатор неблагополучия. Да, неладно что-то в датском королевстве.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: У жительницы Томской области местные власти пытаются забрать землю, которую она вместе с мужем арендовала на 10 лет.
3: С мужем начали приводить данные земельные участки в порядок, потому что они были заросшие. Местные жители скидывали туда мусор. Деревья мы не вырубали, никакого незаконного строительства мы также не совершали. Мы потихоньку занимались освоением данной земли. Я на тот момент была беременной, поэтому мы с мужем постепенно, без спешки, занимались облагораживанием данной территории. И потом на меня подает иск природоохранная прокуратура с целью изъять данные земельные участки по причине того, что изначально они были якобы выделены незаконно. Возникает первый вопрос, почему я должна за это отвечать? То есть я получила землю официально после проверки всех документов, я исправно плачу налоги, я исправно плачу аренду. Будучи беременной, я была вынуждена участвовать во всех судебных делах. Мне пришлось нанять адвоката, мне пришлось заказывать экспертизы, которые на минуточку одна стоит 60 тысяч рублей, а у меня их две. И я напомню, что я мама в декрете, я выплачиваю все со своего кармана и забираю деньги из своей семьи. После рассмотрения всей ситуации, после рассмотрения экспертизы, после выслушивания свидетелей по данному делу, районные суды мы выиграли. И, казалось бы, все хорошо, можно успокаиваться. Но нет, прокуратура решила идти дальше и обжаловала данное решение уже в областном суде, которые мы проиграли. Сейчас оба дела находятся в кассационном суде, и уже скоро мы узнаем, каким образом будет разворачиваться проверка по нашим делам. Пока мы ждем кассацию, происходит еще одна ситуация. Проверяя кадастровую карту, я вижу, что мои земельные участки находятся в лесном фонде. То есть данные участки из земель населенных пунктов переведены в лесфонд. Я напомню, что когда я получала данную землю в аренду, данные земельные участки были земли населенных пунктов ЛПХ.
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Торгуют чужими жизнями, как колбасой. В Уфе организовали конвейер по вербовке задержанных через браки с черными вдовами. В организации преступной схемы обвинили сотрудника патрульно-постовой службы Андрея Нурлыгаянова. Больше года полицейский подыскивал, кого можно отправить на фронт, используя для этого доступ

0: сведениям про административно задержанных. Отобранных кандидатов Нурлы Гаянов убеждал подписать контракт, оказывая давление. Часто такие мужчины находились в уязвимом положении из-за проблем с законом и алкоголем. Параллельно подбирались женщины, готовые оформить фиктивный брак с будущим контрактником. После женитьбы на черной вдове жертву уговаривали оформить доверенность на сообщницу полицейского для доступа к банковским счетам. Помимо этого, Нурлы Гаянов получал еще и официальные выплаты от государства за вербовку. При этом самих военнослужащих оббирали до нитки. Так случилось и с дядей Альбины, Илгизаром Гайнутдиновым. Черный рекрутер полностью завладел всеми его картами и деньгами, рассказывает племянница солдата.
1: Он сказал, что мой дядя согласился подписать контракт сам. На самом деле он был в состоянии алкогольного опьянения, и поэтому он не мог согласиться. И мы знаем, что он говорит, что он не хочет туда ехать. Все документы и карты этот человек удерживает у себя. Я ему звонила, он мне сказал, что мой дядя оставил ему все, и он спокойно распоряжается его деньгами. Почему я это сейчас подняла тему о деньгах? Потому что я хочу, чтобы денежные средства вернулись к моему дяде, так как ему деньги там пригодятся.
0: В правоохранительных органах перед девушкой разводят руками. У рекрутера есть юридическая доверенность, а то, что дядя подписал ее в пьяном виде, никого не волнует. Когда стремительно падают темпы набора на контракт, рекрутеров стараются не трогать, говорит юрист из Екатеринбурга Зарина Адыева. Она рассказала о последнем таком случае в своей практике, когда сестра 55-летнего мужчины забила тревогу после того, как брат неожиданно женился на молодой женщине.
2: Ко мне обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат, которому было 55 лет, ушел служить на СВО. Перед уходом на СВО он познакомился с молодой женщиной, которая быстро его, так сказать, охомутала, затащила в ЗАГС и стала законной супругой. Находясь на СВО, мужчина хорошо устроился и все никак не умирал. И это, видимо, очень не нравилось его новой жене, которая желала как можно быстрее получить денежные средства, которые полагаются вдовам умерших бойцов.
0: Когда черная вдова поняла, что ее супруг служит в тылу, она придумала, как перевести его на более опасную службу. Получив фиктивную справку, что она находится в реанимации, женщина добилась отпуска для мужа. Когда он вернулся домой, она стала его методично спаивать, рассказывает юрист Зарина Адыева.
2: И в итоге так получилось, что к назначенному сроку мужчина не вернулся в часть. Его определили в Сочи и, соответственно, задержали и отправили снова служить. Но уже служить он стал не в тех вольготных условиях, где находился, а в самых что ни на есть горячих точках. И вот спустя непродолжительное время мужчина, соответственно, погибает.
0: После гибели мужчины выплаты получила его новая жена. Сестра военнослужащего пыталась оспорить это через суд, однако не смогла добиться пересмотра дела. Юрист говорит, вся система сейчас выстроена так, что рекрутеры и черные вдовы процветают, а у простых людей шансов нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Мобилизации не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьей слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
5: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
6: Это информационная атака на Россию.
4: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом, 21 сентября, Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
6: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
4: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России, около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
7: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
4: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
8: Газета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторится.
4: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
9: Одни беднеют, другие богатеют. Военкор Живов о рекордном зарплатном разрыве.
10: Зарплатный разрыв в России побил рекорд и достиг 203 тысяч рублей. А разница в доходах выросла на 11%. Проживающие на Чукотке в среднем получают около 251 тысячи рублей, а в Ингушетии – 47. В топ-5 регионов по величине зарплат также вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Магаданская область и Москва. В другом конце списка – Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Якобы в северных и дальневосточных субъектах преобладают высокодоходные добывающие отрасли. Работодатели вынуждены платить больше для привлечения специалистов. В регионах с низкими зарплатами, напротив, доминируют сельское хозяйство, сфера услуг и бюджетный сектор. Эксперты полагают, что сократить разрыв можно через создание рабочих мест, развитие производства и инфраструктуры, а также подготовку кадров. Одних социальных выплат недостаточно. Ранее сообщалось, что Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния. При этом по индексу Джини, показателю неравенства в распределении богатства, Россия также заняла второе место. Такой высокий уровень расслоения является серьезным социально-политическим сигналом и проблемами в будущем.
9: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
11: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
9: Военкор канал 2 «Майора» о производстве украинских морских дронов в Соединенных Штатах.
12: Украинская компания U-Force, разработчик морских дронов «Магура», и американская «Риконкрафт», производитель катеров для сил специальных операций, подписали меморандум о партнерстве. Цель – производить сотни или даже тысячи морских дронов в год на мощностях в Орегоне и Южной Каролине. К слову, U-Force возглавляет Шон Планки, недавний старший советник министра внутренней безопасности США, который курировал береговую охрану. Все, что необходимо американским военным – быстрое получение наработанного опыта боевого применения морских дронов. Напомним, что «Бэки» применяются в Черном море с 2022 года. За это время появились всевозможные модификации, которые успели засветиться в роли камикадзе, постановщиков мин, разведчиков, ретрансляторов, носителей дронов и систем РЭП. Были даже случаи уничтожения вертолетов и истребителей с помощью турелей и интегрированных ракет «воздух-воздух». Теперь весь этот опыт, ошибки и эффективные решения учтут американские коллеги. Поэтому нашему военно-промышленному комплексу уже сейчас необходимо ориентироваться на противодействие совершенно другим масштабам угрозы.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Страна вечной войны. В Екатеринбурге вместо ноутбуков для школ планируют выпускать специальные БПЛА-тренажеры. Хотели делать российские ноутбуки и планшеты, но с ноутбуками не получилось, поэтому теперь будут учить школьников управлять беспилотниками. Компания «Лига Групп» из Екатеринбурга заморозила строительство завода электроники. Проект был немаленький, в него собирались вложить около 100 миллионов рублей и выпускать ноутбуки на российских и зарубежных процессорах. Но теперь от этих планов отказались, сказал глава компании Алексей Лежнин.
13: Российские производители ноутбуков сейчас чувствуют себя не очень хорошо, а экономика подобные проекты просто не тянет. Зато нашлось другое направление. Компания собирается вложить десятки миллионов рублей в программу для обучения управлению беспилотниками. Такие тренажеры планируют устанавливать в школах для старшеклассников.
4: Почему производство ноутбуков оказалось слишком сложным и дорогим, объясняет экономист Игорь Лапшин.
14: Ноутбук нужно не просто собрать, нужны процессоры, комплектующие, большие объемы производства и рынок, который все это купит. Если экономика проекта не сходится, бизнес от него отказывается. А направление беспилотников сейчас, наоборот, получает деньги и спрос. Поэтому для компании выбор довольно понятный – идти туда, где сегодня есть заказчик.
4: Причем завод собирались запустить в 2027 году, а тестовое производство должно было начаться еще в прошлом. Но площадку компания так и не получила. Не появился и центральный завод по производству чипов, на который рассчитывали. И получается довольно символично. Сделать собственные ноутбуки пока не выходит, зато учить детей управлять дронами готовы уже сейчас. Что вообще означает появление таких занятий в обычной школе, объясняет эксперт по образованию Артем Зорин.
15: Само по себе управление беспилотниками является полезным техническим навыком. Дроны давно применяются не только в армии, но важно смотреть на общий контекст. Когда обучение БПЛА все активнее появляется именно в школьных программах, дети с подросткового возраста привыкают к технологии, которая сегодня стала одним из главных символов этой войны.
4: И здесь, пожалуй, самое интересное даже не в самих дронах, а в том, как быстро поменялись приоритеты. Так что очень наглядная история получилась. Ноутбук российского производства пока подождет, а вот учиться управлять дроном можно уже со школы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
9: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
10: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» на голову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
9: И не друг, и не враг. Военкор Живов о будущем отношении с Пекином.
10: Напомню, что сближение стран стартовало с 2022 года. Прошло почти 5 лет, а в России как не было достаточного количества школ китайского языка, так и нет. Подозреваю, что в Китае с русскими школами все так же. Почему не делаются такие простые и очевидные вещи, которые могли бы сблизить две нации? Вот продлили без виз еще на год. А толку? В ближайшие десятилетия, если мы сдюжим исторические вызовы, Китай будет главным цивилизационным центром в Евразии. И Россия уже сейчас критически зависит от него. В связи с этим было бы разумно научиться понимать Китай и китайцев, выстроить отношения так, чтобы в этой зависимости найти себя и свою твердую опору, чтобы стать для Китая пусть и младшим, но стратегическим партнером. Для этого одних деклараций мало. И покупать китайские шмотки мало. Нужно культурное, языковое и ментальное взаимопроникновение. Отношения с Китаем должны быть шире, чем отношения про экспорт и импорт. Пока что мы выступали просто как дешевый донор знаний. И в таком ключе мы растратим в будущем весь свой коллективный интеллект, не получив ни этого, никакой выгоды.
9: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
11: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «Воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 км и скорость полета около 500 км в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Радиолента. Шок дня.
16: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радиолента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
17: Предприниматель из Москвы обратился к своим коллегам, работающих с Wildberries, обнулить весь свой товар со складов, пока Marketplace не вернет все причитающиеся им деньги.
18: Ребята, селлеры, призываю вас, как и я, обнулить скорее товары свои. Вчера я это сделал. Не ждать, что там что-то там Wildberries одумается. Он не выплачивает, нарушает все свои сроки. А теперь нужно действовать. А значит, обнуляем и ждем, когда выплатит Wildberries все наши деньги до копеечки. Иначе мы будем все вместе в большой, прибольшой, сами знаете где. Лучше там не быть. Всем добра, процветания в бизнесе, держитесь. И предпринимаем.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Более 1000 человек погибли или получили тяжелые травмы от рук участников войны, вернувшихся в российские города. Среди преступлений – убийства жен и матерей, изнасилования, избиения и нападения на глазах у детей. Некоторые преступники прежде уже сидели за убийство, но вышли из колонии после службы на фронте. Сегодня разберем самые громкие дела и выясним, почему государство умеет отправлять людей на войну, но возвращает их семьям без достаточного лечения, наблюдения и контроля.
20: Заявлено о более чем 900 уголовных делах, так?
19: Да, именно.
20: Это минимум 551 погибший, плюс 465 человек с тяжелыми травмами. Звучит пугающе, но статистика часто бывает обманчива. Действительно ли это массовое явление, или, знаешь, речь идет о громких, но все же единичных сбоях в системе?
19: Но я бы не стал называть это единичными сбоями. Около 50 тысяч заключенных прошли через фронт, и десятки тысяч из них получили свободу всего за полгода контракта.
20: То есть они просто...
19: Да, просто вышли на свободу. А среди освобожденных осужденные за разбои, тяжкие телесные повреждения, убийства. То есть в общество единовременно влилась огромная масса людей со специфическим криминальным прошлым.
20: Сомнительно называть это просто вливанием. По факту это полностью разрушает базовую философию системы исполнения наказаний.
19: В каком смысле?
20: Ну смотри, в чем смысл любого приговора? Суд устанавливает, что человек опасен для общества и изолирует его на длительный срок – 10-15 лет.
19: Угу.
20: Пенитенциарная система предполагает долгий путь – годы в колонии, оценка поведения, потом комиссии по УДО, строгий административный надзор после освобождения. А в данном случае весь этот многолетний процесс, он просто сжимается до 6 месяцев в окопах.
19: Точно. И в результате человек возвращается в свой город или поселок значительно раньше, чем потерпевшие от его первого преступления успели хотя бы частично оправиться.
20: Но подожди, позволь возразить. Разве сам факт прохождения службы не позиционируется как искупление? Ну, человек рискует жизнью. Разве это не является основанием для юридического прощения?
19: Юридического прощения – да, безусловно. Потому что оформляется официальное помилование, которое как бы снимает остаток срока. Но фронт не является программой социальной реабилитации.
20: Это мягко сказано.
19: Условия боевых действий требуют от человека совершенно иных навыков. Там учат беспрекословно подчиняться приказам, обращаться с оружием и, ну, применять крайнее насилие.
20: В таком случае само понятие помилования просто теряет свой изначальный смысл.
19: Абсолютно.
20: Бумага с печатью меняет юридический статус, да, но она не способна перепрограммировать психику. Документ не убирает склонность к насилию, не лечит приобретенные травмы, не избавляет от зависимостей. Государство фактически выдает индульгенцию и...
19: Открывает двери колоний.
20: Да. Вообще не создавая никаких фильтров на выходе, никто не проверяет, готов ли этот человек к мирной жизни.
19: А чтобы понять, как отсутствие фильтров выглядит на практике, стоит разобрать конкретные дела. Вот, например, Иван Росомахин.
20: Ага, знакомая фамилия.
19: Он был осужден на 14 лет строгого режима за убийство. Отправился на фронт, получил помилование, вернулся в село Новый Бурец.
20: И как отреагировали местные?
19: Местные жители сразу забили тревогу, потому что он ходил по улицам в состоянии алкогольного опьянения, с топором в руках и открыто угрожал расправой.
20: Остановлю на этом моменте. Угрозы и топор – это, конечно, страшно. Но полиция ведь не может арестовать человека просто за то, что он пугает соседей.
19: Ну почему же?
20: Возможно, система просто ограничена в своих законных полномочиях до момента совершения реального преступления.
19: В том и дело, что механизмы реагирования существуют, но они не были применены должным образом. Люди собирали сельский сход, требовали защиты, и полиция задерживала Росомахина.
20: Задерживала. И что потом?
19: Задерживала за мелкое хулиганство. Но спустя пару дней он снова оказывался на свободе. Итог этого бездействия. Изнасилование и убийство с особой жестокостью 85-летней женщины.
20: Наблюдалась целая цепочка предупреждающих сигналов. Прошлый приговор за убийство, публичные угрозы, передвижение с холодным оружием по улице, задержание полиции.
19: Угу.
20: Правоохранительные органы прекрасно знали о ситуации. И у меня возникает вопрос, почему местный участковый или начальник отдела предпочли закрыть глаза?
19: Я думаю, потому что включилась бюрократическая инерция. Но смотри, арестовать ветерана с наградами, который только что вернулся с фронта, это политический и карьерный риск для местного полицейского начальника. Гораздо проще выписать штраф за хулиганство и отпустить, чем связываться с человеком, имеющим, скажем так, особый неформальный статус.
20: То есть ответственность за безопасность просто перекладывается на самих граждан?
19: Именно так.
20: Механизмы превентивной изоляции для таких людей не существует. Система посылает четкий сигнал местным жителям. Если по улице идет агрессивный человек с топором, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Прячьтесь за своими заборами.
19: И этот паттерн повторяется и в других регионах. Давай посмотрим на дело Фарида Халимова.
20: Да, я читала про него.
19: Он отбывал 15-летний срок за убийство знакомого. Схема та же. Фронт, помилование, возвращение. Он поселился у женщины и после бытового конфликта задушил ее шарфом.
20: Ужас.
19: А затем добил деревянным молотком. Трое суток тело лежало в холодильнике. За это время Халимов убил собаку жертвы, собрал ценные вещи и спокойно скрылся.
20: Здесь снова нужно обратить внимание на детали, потому что они полностью разрушают популярный миф о потере контроля.
19: Согласен, тут контроля было хоть отбавляй.
20: Задушить, добить, методично спрятать тело, избавиться от животного, собрать вещи – это крайне расчетливые действия. В них нет состояния аффекта, при котором человек приходит в ужас от содеянного.
19: Да, он не впал в ступор.
20: Это абсолютно хладнокровное заметание следов.
19: Совершенно верно. Никакой мгновенной вспышки ярости. Действия Халимова демонстрируют полное осознание происходящего.
20: И это подводит к очень жесткому выводу. Государство сознательно сделало сделку. Наказание за первую жертву было обменено на военный контракт.
19: Угу.
20: Но цену за эту сделку теперь платит вторая жертва, вот эта убитая женщина. Никто из чиновников, которые подписывали документы на освобождение, вообще не оценивал степень угрозы, которую этот человек представляет для общества.
19: А если на этапе полиции предотвратить преступление не удается, стоит взглянуть, как реагирует судебная система постфактум.
20: Да, суды – это отдельная тема.
19: Вот дело Сергея Корытова. В ходе конфликта он облил человека горючей жидкостью и поджег. Суд признал особую жестокость преступления и назначил 16 лет лишения свободы. При вынесении приговора статус участника войны и наличие государственных наград были учтены как смягчающие обстоятельства.
20: Подожди, я категорически не согласна с такой судебной логикой. Это какой-то правовой нонсенс.
19: Почему закон позволяет учитывать заслуги?
20: Участие в боевых действиях уже однажды послужило основанием для того, чтобы этот человек досрочно покинул колонию. Почему тот же самый аргумент используется второй раз, предоставляя скидку за новое, чудовищное по своей жестокости убийство?
19: Потому что в судебной практике это работает как постоянный бонус. Нет формального закона, который обязывает судью снижать срок за боевой опыт в случае умышленного убийства с особой жестокостью.
20: Но они все равно снижают.
19: Да, потому что есть негласная установка, формирующая практику. Суды получают сигналы, что к определенной категории лиц следует проявлять снисхождение.
20: И это порождает негласное правило, которое моментально считывается на всех уровнях власти. Данную категорию граждан лучше вообще не трогать без крайней необходимости.
19: Неприкосновенные, по сути.
20: Статус становится неформальной броней от правосудия. Обычный патрульный 100 раз подумает, применять ли силу при задержании. Следователь будет искать способы переквалифицировать статью на более мягкую. Ну а судья найдет поводы скостить срок.
19: В результате в глазах государственной машины заслуги перед ней перевешивают жизнь сожженного заживо человека.
20: И обществу транслируется предельно ясный и опасный сигнал. Среди гражданских теперь находятся люди, наделены скрытыми привилегиями на насилие.
19: Причем это насилие чаще всего обрушивается на тех, кто находится ближе всего, за закрытыми дверями квартир. В зоне максимального риска оказываются женщины-жены, матери-сожительницы.
20: Дом становится самым опасным местом.
19: Критический момент всегда наступает, когда женщина пытается разорвать отношения. Вот Кирилл Козыма преследовал свою бывшую девушку, требовал возобновить общение и убил ее за отказ.
20: Да.
19: Другой пример – Дмитрий Ефимов, который забил до смерти родную мать.
20: Слушай, позволь немного снизить градус эмоций. Бытовое насилие всегда было огромной проблемой в России задолго до последних лет. Мужья убивали жен, дети поднимали руку на родителей.
19: Проблема была, я не спорю, но изменился сам характер насилия и порог его применения. К привычным причинам бытовых конфликтов добавился опыт экстремального насилия. У людей стерты психологические барьеры на лишение жизни.
20: Появилось привыкание к решению конфликтов силой.
19: Да, и то самое чувство безнаказанности, о котором я говорил ранее. Для вернувшихся из колоний фактор досрочного освобождения служит мощнейшим подкреплением веры в собственную неуязвимость.
20: И как на эту гремучую смесь реагирует система социальной и психологической поддержки?
19: Почти никак.
20: Складывается впечатление, что вся инфраструктура выстроена исходя из того, что жена – это такой бесплатный клинический психиатр и надзиратель в одном лице.
19: Очень точное замечание.
20: На ее плечи просто перекладывается обязанность терпеть агрессию, прятать колющие, режущие предметы, контролировать потребление алкоголя и пытаться договариваться с человеком, чья психика серьезно деформирована. Безопасность семьи должна являться отдельной, приоритетной задачей государства, а не побочным продуктом попыток как-то адаптировать ветерана.
19: И здесь необходимо разобрать самое популярное объяснение происходящего, которое звучит в публичном поле – посттравматическое стрессовое расстройство – ПТСР. По официальным оценкам, сотрудникам этот диагноз может быть поставлен примерно 20% вернувшихся. Часто именно им пытаются объяснить всплески неконтролируемой агрессии.
20: Это крайне сомнительный аргумент, и попытки списать тяжкие уголовные преступления исключительно на медицинский диагноз нужно жестко пресекать. Наличие ПТСР не конвертируется автоматически в склонность к убийству.
19: Но подожди, разве психическая травма после участия в боевых действиях не является реальностью? Это же медицинский факт.
20: Травма абсолютно реальна. Симптомы, такие как ночные кошмары, флешбеки, тяжелая депрессия, панические атаки – это клинический факт. Однако подавляющее большинство людей, страдающих от ПТСР, не берут в руки топор и не идут рубить соседей или душить своих жен. Напротив, типичная реакция при таком расстройстве – это глубокая изоляция.
19: То есть они замыкаются в себе?
20: Да. Люди разрушают собственную жизнь, причиняют вред самим себе, сидят в четырех стенах, списывать жестокие, спланированные расправы на ПТСР – это невероятно удобно для властей.
19: Удобно, потому что переносит фокус внимания системных ошибок на здоровье отдельного индивида.
20: Именно так. Если во всем виновата ПТСР, значит, перед нами просто личная трагедия больного человека, который не справился с эмоциями. Это позволяет скрыть масштабный системный провал. Тот факт, что на улице массово выпустили рецидивистов без малейшего надзора и программ реабилитации.
19: Около 83% людей, вернувшихся из зоны боевых действий, вообще не обращаются за психологической или психиатрической поддержкой.
20: Поскольку сама инфраструктура помощи критически раздроблена и оторвана от реальности. Нарколог занимается исключительно зависимостью. Психолог проводит беседы об адаптации. Социальный работник занят оформлением льготы и бумажной волокитой. А полиция просто ждет, когда появится труп, чтобы открыть дело.
19: Каждый работает в своем вакууме.
20: Да, принцип добровольного обращения в этой специфической среде не работает в принципе.
19: То есть ожидается, что человек с высоким уровнем агрессии и паранойи должен самостоятельно проанализировать свое состояние,
20: ага.
19: Осознать проблему, найти специалиста и записаться на прием.
20: И затем сесть в кресло и начать изливать душу совершенно гражданскому специалисту, к которому он изначально не испытывает ни малейшего доверия.
19: Звучит нереалистично.
20: Это полная оторванность от реальности. Система пассивно ждет, что человек, находящийся в состоянии глубокого кризиса, вдруг проявит высшую степень осознанности. Очевидно, что необходимы совершенно иные механизмы. Обязательный медицинский и психиатрический скрининг, строгий контроль по месту жительства. При первых же сигналах об агрессивном поведении должен следовать незамедлительный запрет на доступ к любому оружию. Работа с глубокими травмами, суицидальными рисками, с тяжелыми формами агрессии – это требует многолетней академической и практической подготовки.
19: Стоит проследить судьбу тех, кого все-таки арестовывают за совершение новых преступлений. По имеющимся данным, более 1000 уголовных дел были официально приостановлены по одной простой причине. Обвиняемые прямо из СИЗО снова подписали контракт и отправились в зону боевых действий. Тот же Владимир Макшеев, который зарезал родственника на глазах у детей, избежал приговора и снова оказался на фронте.
20: И вот этот механизм требует предельно внимательного анализа. По сути, он полностью уничтожает сам фундамент правосудия в стране. Правосудие превращается в рыночный бартер. Уголовную систему можно сравнить с банком. Преступник берет долг у общества, который по закону должен выплачивать годами изоляции. А теперь государство вводит альтернативную, крайне волатильную валюту насилия на фронте. Эта валюта позволяет мгновенно и легально списывать любые долги, какой бы тяжкой ни была вина.
19: Свобода в обмен на возвращение в окопы, независимо от тяжести нового преступления.
20: Абсолютно. Человек получает четкое эмпирическое подтверждение. Контракт – это 100% легальный и безотказно работающий выход из любой ситуации.
19: Индульгенция номер 2.
20: Да. Что бы ты ни сделал, как бы жестоко и методично ты ни убил человека, достаточно поставить подпись на нужной бумаге, и судебный маховик мгновенно останавливается. Потерпевшим и их родственникам в этой ситуации остается только наблюдать за тем, как убийца избегает колонии.
19: Но ведь рано или поздно этот человек вернется во второй раз?
20: И в этом заключается главный, самый пугающий вопрос ко всей этой системе. Запускается социальный эксперимент, идущий по второму, а затем и по третьему кругу.
19: С каждым разом все хуже?
20: С каждым новым циклом человек возвращается в общество с еще большим багажом экстремального опыта. Но что гораздо страшнее, он возвращается с железобетонным, подкрепленным практикой осознанием своей полной неуязвимости.
19: Он уверен, что ему ничего не будет.
20: Если он совершил убийство гражданского, обменял наказание на контракт, выжил и вернулся с новым статусом, что вообще способно остановить его в следующий раз?
19: Вопрос открытый.
20: Какие институты власти смогут призвать к порядку человека, который усвоил, что законы мирного времени для него больше не писаны?
19: Сотни уголовных дел уже нельзя объяснить отдельными случайностями. Осужденных за тяжкие преступления досрочно освободили, психологов не хватает. Большинство бойцов за помощью не обращаются, а родственники остаются один на один с угрозами. В результате государство получает солдата, а последствия войны принимает его семья. Фронт заканчивается не там, где перестают стрелять. Иногда он продолжается за дверью обычной квартиры. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио Лента.
1: На нашей планете множество загадочных точек, но особое место среди них занимает Лабынкырское озеро, расположенное в сердце суровой Якутии. Это древнее озеро на Сардонохском плато давно стало объектом обсуждений благодаря таинственному существу, которое, по словам очевидцев, обитает в его глубинах. Легенды о чудовище Лабынкырском черте будоражат умы местных жителей, ученых и любителей тайн. Озеро, которое сформировалось еще до ледникового периода, представляет собой уникальный объект природного происхождения. Его глубина достигает сотни метров, а подземные пещеры могут быть связаны с аномальными трещинами. Но не геологические особенности привлекли внимание к этому месту, а рассказы местных жителей о встречах с загадочным существом. Они утверждают, что в озере водится нечто огромных размеров, которое охотится как на животных, так и на людей. Местные охотники окрестили загадочного обитателя озера чертом. Легенды описывают его как гигантскую темно-серую сущность с огромной пастью и глазами, расстояние между которыми достигает 1,5 метра. Но самое пугающее – это способность чудовища выходить на сушу, где охотники заметили зверя еще 1,5 столетия назад, о чем сохранились четкие записи. Первая серьезная экспедиция, отправившаяся на Лабынкыр в 1950 году под руководством академика Твердохлебова и геолога Башкатова, стремилась подтвердить или опровергнуть существование чудовища. И по утверждениям самих исследователей, им удалось увидеть огромную тень на поверхности озера. Существо, появившись на расстоянии 1,5 метра, двигалось по направлению к группе, что вынудило ученых в панике забраться на склон, спасаясь от встречи с неведомым существом. Публикация дневника Твердохлебова вызвала настоящий фурор в научных кругах. Однако были и критики. Ученый Панков утверждал, что черт – это просто гигантская щука, поскольку известно, что щуки могут достигать огромных размеров, особенно в холодных водоемах Якутии. Но как объяснить многочисленные рассказы о существе, выходящем на сушу, и его агрессивное поведение? С тех пор на озере побывало более десятка экспедиций, и каждая так или иначе подтверждала легенды. то, что в этом месте действительно обитает нечто, однако по разным причинам ни одной группе ученых не удалось предоставить четкие доказательства существования монстра, и вскоре попытки это сделать были заброшены. Возможно, людей науки действительно удалось провести местными легендами и заставить гоняться за мифическим чудовищем, а возможно, монстр до сих пор там, под толщей воды, ждет своего часа. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Голос оплачен. Калининградцам предлагают проголосовать за кандидата от «Единой России» за 2000 рублей. Как это понимать? Дежавю. Власти открещиваются от новой мобилизации, как и в сентябре 2022-го. История повторяется. Миноборона собирает досье на военнообязанных. Военкоматы будут знать о калининградцах все. Счета, диагнозы и данные о родственниках. Откосить от фронта уже не получится. Итак, в Калининграде в микрорайоне имени Космодемьянского появились неоднозначные сообщения, похожие на подкуп избирателей. На видео женщина предлагает местным жителям оформить договоры помощников-агитаторов и обещает заплатить по 2000 рублей. Однако работать агитаторами не требуется. Вместо этого нужно прийти на выборы и проголосовать за указанного кандидата. На видео отчетливо видны фирменные бланки партии «Единая Россия», а на записи звучит фамилия Григоренко и фраза, что он действующий депутат. Депутат и вкладывает свои личные деньги. Ролик с предложением голосовать за деньги и утверждением, что не стоит бояться, мол, за это ничего не будет, активно распространяется в сети.
2: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
21: Да.
2: Да. Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все писать официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
21: А мы что должны делать?
2: Ничего вы делать не должны. Договор юридический, правильно оформленный, все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей, и вы как-то должны сходить на выборы.
21: А за кого надо голосовать?
2: Я даю бумагу. Вот. Проголосуете, получится после выборов еще 1500.
22: Ну, нифига себе.
2: Симонов молодой, еще бестолковый. А Григоренко пашет, он сейчас деньги вкладывает свои личные, только так. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
23: Да что, дай, пожалуйста, мой паспорт.
2: Запиши, а господи, пиши. Какая вам разница?
23: Что мы здесь пишем? Вот здесь,
2: долгое там фамилия, имя, отчество.
4: Также из разговора следует, что таким образом собрали данные примерно сотни человек, которые за мзду уже согласились поставить нужную галочку в бюллетене.
2: Присоединяйся, всем будет хорошо. Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я или не 99-я, 100-я, 100 человек.
23: Будешь 100-й.
4: А теперь, собственно, главный момент. За чью поддержку предлагают по 2000? По всей видимости, это единорос Сергей Григоренко, действующий депутат Горсовета Калининграда. Депутатом он трудится с 2011 года. На выборах 2026 года Григоренко идет от «Единой России» уже в законодательное собрание Калининградской области по одномандатному округу номер один. Туда как раз входит микрорайон имени Космодемьянского, где было записано данное видео. Избирательный процесс стартует и в зоне специальной военной операции. Уже созданы участки для досрочного голосования участников СВО из Калининградской области. Причем бюллетени печатают прямо на месте.
24: Калининградский избирком образовал экстерриториальные участки в воинских частях на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях. Голосовать там смогут военные и другие избиратели, имеющие право участвовать в выборах депутатов Заксобрания Калининградской области. Досрочное голосование будет длиться аж 10 дней, с 1 по 10 сентября. Якобы из-за невозможности своевременной доставки бюллетени разрешили изготавливать непосредственно участковым комиссиям в воинских частях. Решения о досрочном голосовании и изготовлении бюллетеней были приняты 28 августа, за три дня непосредственно до начала досрочного голосования. Результаты затем включат в общие итоги выборов после 20 сентября. Подобные участки в зоне СВО использовали и на выборах губернатора два года назад. Тогда выдвиженец «Единой России» Алексей Беспрозванных получил на них от 92% до 96% голосов. На предстоящих выборах в Думу глава Калининградской области возглавил региональную группу «Единой России».
0: Кстати, именно после сентябрьского голосования может начаться новая волна мобилизации, о чем активно говорят в последнее время в Z-кругах. И надо сказать, эти разговоры вышли на новый уровень. Впервые слухи о готовящейся мобилизации прокомментировал и Владимир Путин. Он сказал, я цитирую, «чушь собачья, это информационная атака на Россию». Конец цитаты. Стоит напомнить, что перед частичной мобилизацией в сентябре 2022 года власти также отрицали планы по проведению этих мероприятий – вплоть до того момента, пока мобилизацию президент действительно не объявил. Кроме того, мобилизация до сих пор не отменена. Никакого отдельного документа о ее завершении не издавалось. Тем не менее, власти в один голос заявляют, что нового массового призыва осенью не будет. Такое заявление сделал и депутат Госдумы от Калининградской области, член Комитета по обороне Андрей Колесник. Также он утверждает, что законопроект, расширяющий категории осужденных, которым разрешат заключать контракты с Минобороны, с мобилизацией никак не связан.
5: Штрафбаты были у нас. Во всех странах мира они были. Но то, что там кто-то готовится к мобилизации, нет. Ни о какой новой волне мобилизации речи не идет. Я об этом ни разу не слышал. Тем более, что ряды контрактников пополняются.
0: Примечательно, что похожие заявления звучали и непосредственно перед первой мобилизацией 4 года назад. Тогда, 20 сентября, за день до ее объявления, глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов уверял, что мобилизации не будет, и объяснял появление в Уголовном кодексе понятий «мобилизация» и «военное время» тем, что поправки якобы принимаются на будущее и не означают подготовки к мобилизации. И уже буквально на следующий день, 21 сентября 2022 года, Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Отмечу, что в отличие от 2022-го, сейчас военкоматы будут знать абсолютно все о военно обязанных калининградцах.
6: В Калининградской области, как и по всей России, военкоматы могут получить беспрецедентный доступ к личным данным военнообязанных и их ближайших родственников. Министерство обороны опубликовало проект приказа, который обязывает госорганы и частные компании передавать в военкоматы широкий спектр сведений. В списке – налоговые декларации, банковские счета и вклады, кредиты и задолженности, данные о трудовой и предпринимательской деятельности. Также военкоматы получат информацию о ДТП, загранпаспортах, административных и уголовных делах тех, кого можно забрать в армию. В свою очередь, медицинские учреждения по запросу военкоматов раскроют все диагнозы конкретного человека, включая психические расстройства, ВИЧ, гепатит, туберкулез. Сбор данных затронет не только самого военнообязанного, но и его супруга, детей, родителей, братьев, сестер, а также шурина и свояченицу. В Минобороны пояснили, что это позволит точнее оценивать годность к службе и оптимизировать мобилизационные ресурсы.
0: Для Калининградской области, где эксклавное положение и особая геополитическая ситуация всегда усиливают внимание к обороне, такие меры могут иметь особое значение. Ну и не будем забывать, что недавно Владимир Путин подписал закон, расширяющий доступ Минобороны и Росгвардии к сведениям из Единого госреестра ЗАГС. Так что оборонное ведомство и его территориальные органы смогут получать данные, в том числе для воинского учета. Словом, похоже, что всех хотят поставить под ружье, хотя, согласно опросам, сейчас уже большинство россиян выступают за прекращение боевых действий и мирные переговоры. Правда, есть и другая категория граждан. В одной из школ Калининграда уборщица пригрозила учительнице английского языка Валерии Кузнецовой привести ветеранов СВО из-за флага Великобритании, который висел в классе в качестве учебного пособия.
7: Могу привести ветеранов СВО. Они вам популярно объяснят, какое должно быть учебное пособие. Такую записку, по словам преподавательницы, оставила ей уборщица Ирина.
0: Конфликт происходит уже не впервые. Ранее сотрудница школы сняла из кабинета английского флаги Великобритании, США, Канады и Австралии. Свои действия уборщица объяснила тем, что является матерью ветерана СВО и что дети будут учиться только под русским флагом. После вмешательства директора школы, который поддержал учительницу английского языка, флаги вернули. Однако преподаватель решила больше их не вешать.
8: Обсуждая эту историю в калининградских пабликах, пользователи предложили напомнить уборщице о ее должностных обязанностях, а заодно повесить в кабинете фотографию Владимира Путина с британской королевой Елизаветой II. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: Всем привет! Ну что, допрыгались? Украинские дроны разворачивают российский экспорт зерна с Черного моря на Балтику. И сейчас России, возможно, придется платить за спасение своих грузов портам Латвии и Эстонии. Тем самым странам НАТО, которым еще недавно торжественно обещали: никаких российских денег вы больше не увидите. Чтобы понять масштаб происходящего, достаточно одной цифры. За прошлый сезон через Черное и Азовское моря Россия вывезла 46 миллионов тонн зерна. Это примерно 90% всего зернового экспорта, который отправляется морем. Почти все шло через южные порты. Ближе к полям, дешевле доставка, давно выстроенная логистика. Зерно привозили в Новороссийск, Тамань и другие терминалы. Грузили на суда и отправляли в Турцию, Африку и на Ближний Восток. Схема работала годами. А потом прилетели украинские дроны. После атак южные терминалы начали ограничивать прием грузов. Суда задерживаются, погрузки переносятся, движение приходится перестраивать. И для экспортера это не просто тревожная новость в телефоне. Судно стоит у причала. Счетчик тикает. Вагоны с зерном застряли на подходе. Счетчик тикает. Покупатель не получил груз вовремя. Снова плати. Можно хоть каждый вечер докладывать, что ситуация стабильная, но капитану корабля от этих докладов спокойнее не становится. Если маршрут регулярно оказывается под угрозой, перевозчики закладывают риск в цену или вообще отказываются туда идти. Поэтому зерно приходится срочно отправлять туда, где безопаснее. И теперь российские грузы потянули на Балтику. К середине августа заявки на перевозку зерна по железной дороге в российские и балтийские порты достигли 5 миллионов тонн. 5 миллионов. Для сравнения, за весь прошлый сезон через российские порты на Балтике вывезли около 1 миллиона. То есть нагрузку хотят увеличить сразу в несколько раз. На карте все выглядит легко. Вот юг, вот Балтика. Развернули поезда, отправили их в Усть-Лугу, Высоцк, Петербург или Калининград. И поехали дальше. Только зерно по карте не ездит. Для него нужны вагоны, пути, элеваторы, склады, свободные причалы, погрузчики и корабли. Причем все это должно встретиться в одном месте и в нужное время. Возможности российских зерновых терминалов на Балтике оценивают примерно в 7 миллионов тонн в год. Звучит солидно. Пока не вспомнишь. Через южные порты прошло больше 46 миллионов. Даже если заставить каждый балтийский терминал работать круглосуточно, заменить Черное море он не сможет. Не хватит ни места, ни оборудования, ни железнодорожной пропускной способности. И тут на сцену возвращаются Латвия и Эстония. У них сохранились крупные порты, железнодорожные ветки, склады и терминалы, которые раньше годами работали с российскими грузами. Вместе порты Латвии, Литвы и Эстонии могут переваливать не менее 18 миллионов тонн зерна в год. То есть мощности есть. Вопрос только в деньгах и политике. Но когда экспорт горит, политика удивительным образом становится гибкой. К середине августа заявки на доставку зерна в латвийские порты уже превысили 2 миллиона тонн. Российский зерновой союз считает, что за сезон через страны Балтии можно отправить 5 или 6 миллионов тонн. Если подключатся эстонские терминалы, объем, теоретически, может дойти до 10 миллионов. Нам много лет рассказывали, что Россия навсегда уходит из прибалтийских портов. Что Латвия и Эстония сами все разрушили, выгнали российские грузы и теперь будут смотреть на пустые причалы. Строительство собственных терминалов подавали как большую геополитическую победу. Ни рубля русофобам, справимся сами. Не справились. Как только украинские дроны сделали южный маршрут слишком рискованным, выяснилось, что старые портовые связи внезапно снова нужны. Причем срочно и за деньги. За хранение зерна надо платить. За перевалку – платить. За работу терминалов, железной дороги, буксиров и причалов – тоже платить. Часть российских экспортных денег получат компании и бюджеты стран НАТО. Но это еще не весь счет. Основная часть российского зерна выращивается на юге. Теперь его придется везти на северо-запад через половину страны. Это тысячи дополнительных километров. Железная дорога и без того забита углем, удобрениями, контейнерами и нефтепродуктами. А теперь туда пытаются втиснуть еще миллионы тонн зерна. Кто оплатит этот крюк? Частично государство. Правительство уже готовит миллиарды рублей на поддержку перевозок сельскохозяйственных грузов по новым маршрутам. То есть последствия атак украинских дронов лягут не только на экспортеров. За спасение потока заплатят из российского бюджета. Получается прямо-таки идеальная конструкция. Дроны создают угрозу южным.

0: услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жительница Донецка рассказала, что отсутствие света, интернета, вода раз в 3 дня и неработающие лифты стали нормой жизни.
4: Думаю, что такое? Куда интернет делся? Да типа нормально, это уже мы привыкли, да? Что у нас там уже? Мы уже такие приученные, да? К воде раз в 3 дня привыкли, к свету привыкаем, точнее, отсутствие света. Лифты отключили, полгорода уже лифты не работают, но они беспокоятся. Ну, во-первых, да, напряжения просто видно нет. Ну, в принципе, это хорошо, не застрянешь случайно. Лучше пешком пройтись, чем просидеть в лифту, там, я не знаю, пару часиков, да? Не, просто прикол, что у меня друг живет в этих домах, которые там, сколько там, 16-этажные, ну, там, не для малоимущих дома. И у них же всегда была ситуация лучше, там и с водой, у них там что-то свое автономное отопление, свет, там и горячая вода, там, ну, раньше была, сейчас у них так же, как у всех. Своя, короче, там котельная система, накопители. Так вот, они, оказывается, решили по 40 тысяч скидываться, но вроде по 30 тысяч скинулись и будут ставить генераторы как-то на дом, чтобы лифт работал. Класс, да? То есть там кто-то что-то знает. Ну вот, скинулись, будут ставить какой-то там мегамощный генератор. А впереди зима, отопление, хрен знает, что будет. Ну, короче, что-то весело, да? Не очень.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Союзничество трещит по полной. Еще 5 лет назад такого не мог представить никто. Владимир Путин и Никол Пашинян публично поспорили о будущем Армении в ЕАЭС. На встрече Владимира Путина и Никола Пашиняна во вторник в Бишкеке повторилась ситуация 1 апреля, когда протокольное начало переговоров двух лидеров превратилось в полноценную публичную дискуссию. На этот раз Владимир Путин подталкивал Никола Пашиняна к скорейшему референдуму о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в Евразийском экономическом союзе. Пашинян возразил, что в этом нет необходимости. Значительную часть вступительного слова Владимир Путин посвятил европейскому курсу Армении и призыву как можно быстрее определиться с дальнейшими действиями. Путин сослался на прежние слова Пашиняна о необходимости референдума и на заявление 4 лидеров ЕАЭС от 29 мая. В нем Армении предложили в, возможно, короткие сроки провести общенациональный референдум о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Путин заявил, что тогда поддержал позицию Пашиняна и предложил коллегам сделать то же самое.
6: За выбор дальнейшего политико-экономического курса страны должен ясно высказаться народ Армении. Мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет. Но мы должны свою торговую экономическую политику корректировать в связи с этими возможными решениями. И просили бы вас как можно быстрее с этим определиться. Я помню, вы же публично говорили о том, что считаете необходимым провести потом на этот счет референдум. И я вашу позицию поддержал на последнем саммите глав Евразэс.
5: Никол Пашинян с такой трактовкой не согласился. Он заявил, что принятый в прошлом году закон о начале процесса вступления в ЕС

0: ЕС не нарушает обязательства Армении перед Россией и ЕАЭС. По словам Пашиняна, договор о ЕАЭС предусматривает отдельную процедуру выхода из Союза, которую Ереван не запускал. Пашинян также подробно объяснил, почему в прошлом году был принят закон, а не проведен референдум.
1: Вы знаете, в прошлом году мы приняли закон о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз. О начале процесса. Ну, если честно сказать, принятие закона означало уже тогда отказ от идеи референдума. Я хочу напомнить, что этот закон был инициирован гражданским обществом. То есть они собрали подписи граждан Армении, по Конституции есть такой возможность, и представили этот проект в парламент. То есть принятием этого закона фактически получается, что мы отказались от идеи референдума.
0: Владимир Путин после ответа Никола Пашиняна вновь взял слово и прямо с ним не согласился. По его словам, сам факт принятия закона о начале вступления в другую экономическую организацию уже означает заявление о выходе из ЕАЭС, поскольку членство в двух объединениях несовместимо.
2: Уважаемый Никола Иванович, мы с вами сейчас дискутируем. Мне всегда интересно с вами вести дискуссии на любую тему, в том числе и на эту. Но по главному вопросу позволю себе с вами все-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей, потому что пребывание там и там несовместимо. В этом проблема.
0: Пашинян снова возразил. Он сказал, что в Ереване понимают, что придет время, когда нужно будет сделать очень конкретный выбор. Однако, по его словам, этот момент еще не наступил.
1: Придет время, когда нужно сделать очень конкретный выбор. Просто наша позиция в том, что на данный момент это время не созрело, это не сейчас нам нужно, потому что фактически сейчас у нас нет альтернативы. Эта альтернатива не создана в реальности. Когда это будет создана, если будет создана, тогда и, конечно, мы сделаем выбор с помощью референдума или без него. Но есть такие варианты тоже.
0: Владимир Путин в ответ призвал вынести вопрос на голосование уже сейчас. Это была первая личная встреча лидеров двух стран после переговоров 1 апреля в Кремле. Тогда открытая для прессы часть также вышла далеко за рамки протокола. Владимир Путин тогда под камеры предупредил Никола Пашиняна о последствиях сближения Армении и ЕС и призвал допустить к выборам тех, кто сидит в тюрьме. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Капитан первого ранга, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков о том, что РФ обречена на экономическое поражение в гонке с Западом, поэтому необходимо как можно скорее заканчивать СВО.
5: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь. Было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его забивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет. И конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Не зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение. Нам сейчас нужно решать задачу прекращения войны. Ее завершить можно двумя способами. Либо позорным миром, на котором настаивает сейчас Запад и ведет нас к этому. Либо решительной победой путем разгрома ВСУ в рамках проведения стратегической наступательной операции. По всей видимости, на второй вариант не готовы наши руководители по политическим мотивам. А на первый вариант, по всей видимости, работа и идет.
3: Криминальные новости.
6: Трижды за два дня школьники напали с ножами на учеников и учителей. Российские школы встретили начало учебного года серией вооруженных нападений. Утром 2 сентября в школе номер 1392 имени Рябинкина в Новой Москве ученик напал с ножом на учителя. Директор учреждения уточнил, что это был подросток с особенностями здоровья. Его обезвредила охрана. Педагог получила поверхностные травмы. Ей оказали медицинскую помощь. Очевидцы рассказали, что на учителя напал восьмиклассник, ранее оставленный на второй год. Пострадала социальный педагог. Она по совместительству является учителем русского языка и литературы. 2 сентября нападение с ножом произошло в гимназии села Кушнаренково в Башкортостане. После первого урока один из девятиклассников несколько раз ударил ножом в шею одноклассника. Пострадавшего госпитализировали, сообщил глава района Марат Латыпов. Нападавшего задержали. Вице-премьер Башкортостана Урал Кисенбаев заявил, на уроке между девятиклассниками произошел конфликт на почве личных разногласий. Кроме того, 1 сентября в школе номер 2 в Канске Красноярского края семиклассница распылила перцовый баллончик и попыталась ударить ножом учительницу во время праздничной линейки. Попытку нападения пресекла мама одного из школьников. Женщина оттолкнула агрессивную девочку и не дала ей нанести учителю серьезные травмы. В результате пострадали 7 человек, в том числе 5 детей. Во всех случаях нападавшие подростки задержаны, СК открыл уголовное дело. Еще одно преступление, совершенное школьником, потрясло в конце августа Ханты-Мансийский автономный округ. 15-летний подросток жестоко убил одноклассника на заброшке. После задержания школьника выяснилось, он в розыске по подозрению в убийстве собственного отца в Азербайджане. Трагедия произошла в Ханты-Мансийске. Мама погибшего Ивана рассказала базе, что ее сын ушел в школу за учебниками и пропал. Позже его нашли зарезанным в заброшенной пристройке. Женщина считает, что туда его заманил бывший одноклассник Петр. Кроме того, мать убитого ребенка предполагает, что на месте преступления мог быть 25-летний брат подозреваемого. По данным базы, Петр и его брат ранее были объявлены в розыск в Азербайджане по делу об убийстве родного отца. В январе расчлененное тело мужчины нашли в пакете во враге примерно в 50 метрах от дома. Сейчас Петр арестован по подозрению в убийстве бывшего одноклассника. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Президент Владимир Путин объяснил свою метафору про касаток, медведей и пищевую цепочку.
2: Вы знаете, это спонтанно было. Это было для нас еще, по-моему, в педагогическом университете, да? Совершенно спонтанно. И касатки, медведи. Если вы намекаете на то, что касатки – это вот Запад, как бы, да, коллективный, то я бы сказал, что на касатке, конечно, страшный хищник. Но это интеллигентные животные. Интеллигентные животные, умные. А коллективному Западу в свое время, еще в советские времена, были даны конкретные и до сих пор живущие определения. Это акулы империализма. А смысл, конечно, примерно вы угадали, смысл того, что я говорил, заключается в том, что если кто-то попытается нас тащить вниз по пищевой цепочке и слопать, сожрать нас, то может слопотать и по зубам. Россия готова сделать это, несмотря на быстро растущие аппетиты и зубы этих акул.
3: Главные новости дня.
7: Война со школьной парты. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
8: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
7: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
9: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
7: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
10: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
7: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
10: Еще раз всех с праздником, всех джампов. Победа будет за нами.
7: Причем в школу его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
8: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
7: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветерана в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и семью пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ День знаний получился крайне необычным. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
11: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
12: Глава Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая заявила, что в насилии в школах виноваты родители, которые плохо воспитали своих детей.
13: Безопасность и опасность школы приносят наши же дети. Вот если мы не закрыли там ружье дома, как положено, не храним, да, такие случаи тоже были, и ребенок с этим оружием приходит в школу и стреляет, но это школа разве виновата? Это виноват родитель, который не доглядел, не досмотрел, не усилил меры ответственности и безопасности.
14: Которые... А должна быть какая-то ответственность тогда вот на этих родителях в том числе?
13: Я считаю, да. Я сама родитель, я считаю, что родители, первые воспитатели своих детей, все остальные им в помощь. И ответственность за то, что вы заложили в ребенка то, что хорошо, что плохо, что можно. Вообще в живого человека, ну вообще в любого живое существо стрелять нельзя. Пинать нельзя, бить нельзя, нельзя никого оскорблять. Это же такие простые истины. Но
14: если ребенок не соблюдает эти правила, то в том числе виноват родитель. Сейчас есть штрафные санкции, в том числе недоглядели, недосмотр, неправильное воспитание. Мы все это знаем. Это как-то ужесточать надо, но вплоть
13: до того, считаю, что... Я считаю, да. Я считаю, что штраф от 500 рублей за ненадлежащее воспитание детей, это, ну...
14: Ну, смешно, небольшие
13: деньги. Ну да, это вот, ну сразу мы обесцениваем, собственно, родительский труд.
14: Какая сумма должна быть? Или, может быть, другой вообще вид наказания? Я не знаю, даже там арест, может быть, какой-то.
13: Ну, я думаю, что если будет штраф побольше, и такой родитель будет реально привлечен, тут же еще не только ведь штраф увеличить, еще нужно правоприменительную практику иметь, чтобы привлечь такого родителя к ответственности, чего у нас не происходит. И он, если заплатит достаточно, ну, я не знаю, все семьи разные, ну, допустим, даже если 5 тысяч, это уже так чувствительно, да? Он уже, например, скажет, знаешь что, Ванечка там, Петечка, ты лишен там, ну, чего-то, допустим.
14: Потому что, мне это обошлось 5 тысяч,
13: твое плохое например, надо просто посмотреть экономическое обоснование, но я думаю, что 5 тысяч – это уже более существенная сумма, чем 500 рублей.
12: Епископ Петерим заявил, что война не заканчивается из-за роста числа абортов и увлечения россиян оккультными услугами.
15: Все молимся, и ситуация, она там особо на фронте не меняется. А почему? А потому что у нас не меняется ситуация внутри страны. Не просто не меняется, она усугубляется, она становится хуже. В стране, которая ведет войну, огромное количество людей призывает на помощь нечистую силу. Вот. А сейчас уже появилась статистика за 2025 год, причем не за весь год, а за первые три месяца. И вот за эти первые три месяца 2025 года количество проданных оккультных предметов увеличилось в два раза больше по сравнению с 2024 даже годом. То есть не то, что не меняется в лучшую сторону, а стремительно меняется в худшую сторону. То есть огромное количество людей прибегает к нечистой силе. И вот уже мы с вами сколько раз видели попыток заключить мир на Украине, да, кто только не предпринимает. И все эти попытки не приводят к успеху. А почему? А потому что нет воли Божьей, чтобы таким образом был заключен мир. От того, что отступили от Бога, от того, что обратились даже к бесам, от того, что огромное количество появилось колдунов, от того, что много было совершаемо абортов, особенно в последнее время. И вообще люди стали жить очень нечестиво.
11: Радиолента. Прямая речь.
4: Военнослужащий российской армии пожаловался на то, что ему отказали в заправке автомобиля, хотя бензин на автозаправочной станции есть. Но он предназначен для спецслужб.
16: Я подъезжаю на заправку, меня не заправляют, хотя бензин есть и заправляется только спецслужба. Уважаемые директора, владельцы или кто там дает указы на заправках, почему мы, военнослужащие, стоим и уговариваем продать нам бензин в машину. Мы защищаем страну, мы выполняем государственный долг. Вот. И нас не могут заправить. Говорят, что вы... То есть, в общем, я отъехал от заправки и заглох. Очередь. Вот я стою в очереди сейчас, да? Я военный. Вот. И я могу пойти пропустить. Ну, типа сказать, вы меня пропустите. Я-то военный. Вот. И я думаю, что мало кто это сделает.
11: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
7: Мобилизации не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьей слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
17: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
18: Это информационная атака на Россию.
7: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом, 21 сентября, Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
8: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
7: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России, около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
19: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
7: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
20: Казета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторится.
7: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
21: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Посреди водохранилища в Тверской области находится остров, которому запрещено подплывать. Там перестроили закрытые лаборатории, усилили охрану и, по данным иностранной разведки, проводят эксперименты с опасными вирусами и бактериями в интересах военных. При этом водоем связан с Тверцой и Волгой, а жители не знают, что именно хранится рядом с их водой и кто защитит их при аварии. Сегодня разберемся, что происходит на секретном острове и почему власти снова требуют доверия, не давая ответов.
22: Водохранилище, о котором вообще идет речь, это же огромное водное зеркало.
21: Огромное, да. Вода оттуда расходится по кровеносной системе рек, питает целые регионы.
22: Угу.
21: И местные поколениями ловили там рыбу, грибы собирали по деревьям. А теперь любая лодка, которая случайно пересекает невидимую границу на воде, сразу встречается с патрулями.
22: Ну да, из-за острова Лисий. Но, знаешь, тут возникает резонный вопрос. А стоит ли вообще искать здесь какой-то зловещий заговор?
21: Патрули на воде – это не повод для вопросов?
22: Повод, конечно, но с 1938 года на этом острове работала обычная ветеринарная станция. Изучение болезней животных – это абсолютно рутинная, необходимая задача.
21: Рутинная, да. Логично, согласен. И никто не спорит, что старые здания со временем ветшают. К началу нулевых инфраструктура на острове пришла в упадок.
22: Именно. И обновление старой станции напрашивалось само собой.
21: Напрашивалось, но то, что началось после 2022 года, это выходит далеко за рамки обычного капитального ремонта.
22: То есть масштабная реконструкция.
21: Да. Старые корпуса просто снесли, возвели новые высокотехнологичные комплексы. И главное, радикально изменился статус безопасности. Гражданская ветеринарная станция вдруг превратилась в объект с каким-то беспрецедентным уровнем защиты.
22: Для разработки современных вакцин нужны стерильные условия, так называемые чистые помещения. Старые кирпичные стены просто не подходят для современного оборудования.
21: Оборудование – это понятно.
22: И охрана, дорогостоящие аппаратуры – это стандартная практика.
21: Охрана аппаратуры – да, 100%. Но вокруг острова установили системы противовоздушной обороны.
22: ПВО.
21: Да, ПВО. Создали закрытую акваторию, куда вообще не допускаются гражданские суда. Плюс есть информация, что безопасность комплекса теперь курируют военные чиновники.
22: Ну, слушай, система ПВО сейчас вполне можно объяснить новыми реалиями.
21: Думаешь?
22: Да, промышленные и научные объекты могут подвергаться атакам беспилотников, так что защита с воздуха выглядит просто как превентивная мера, а не обязательно как доказательство каких-то военных экспериментов.
21: Для обычного центра, который изучает болезни свиней или коров, это выглядит, мягко говоря, избыточно. А закрытая акватория – это просто стандартная санитарная зона для любой лаборатории, которая работает с патогенами.
22: При развертывании войск солдаты пьют воду, едят местную пищу, сталкиваются с природными очагами инфекции.
21: Да, в любых условиях. Военным жизненно важно иметь технологии быстрого анализа воды, создания антидотов, вакцин. И вот тут кроется самая сложная часть проблемы – концепция двойное назначение.
22: Технологии защиты и технологии нападения в биологии практически неразличимы, да?
21: Абсолютно неразличимы. Чтобы создать хорошую вакцину от вируса, нужно досконально изучить, как этот вирус выживает во внешней среде.
22: При каких температурах погибает, как долго держится в воздухе.
21: Да-да. Как реагирует на ультрафиолет. Ученый изучает термоустойчивость бактерий, чтобы сделать вакцину, которую, например, не нужно хранить в холодильнике.
22: Угу. Это как обычный кухонный нож. Может быть инструментом повара или орудием преступления. Все зависит от того, кто его держит.
21: Вот именно.
22: Получается, что инструменты, методы, да и сами результаты экспериментов абсолютно одинаковы. Разница только в намерениях тех, кто потом будет использовать эти знания.
21: И снаружи, без доступа к внутренним документам лаборатории, отличить разработку вакцины от создания оружия просто невозможно.
22: Для независимого контроля нужны инспекторы внутри, а объект полностью закрыт.
21: Да, наглухо.
22: И на фоне этой закрытости иностранная разведка заявляет о военных интересах.
21: Но для людей, которые живут вокруг водохранилища, вся эта международная геополитика – это где-то очень далеко. Их волнует совершенно приземленная вещь.
22: Что будет с их водой?
21: Точно. Что с водой?
22: Само слово «патоген», конечно, звучит пугающе, но в реальности с ними работают повсюду.
21: Да, в любой крупной городской больнице.
22: Есть в лаборатории, где выращивают культуру бактерий, чтобы банально подобрать пациенту правильный антибиотик. На производствах тоже работают со штаммами.
21: Без самого возбудителя невозможно создать лекарство, это понятно.
22: Вот. Почему тогда именно этот остров вызывает такую тревогу? Неужели любой вирус, попавший в водохранилище, способен выжить в холодной речной воде?
21: В том-то и дело, что вирусы и бактерии бывают очень разными. Вирус вне организма часто похож на хрупкий мыльный пузырь.
22: Ага, то есть он уязвим?
21: Очень. Изменение кислотности воды, холод, ультрафиолетовые лучи солнца – все это разрушает его оболочку довольно быстро.
22: Плюс колоссальный объем воды в водохранилище растворил бы микроскопическую утечку до абсолютно безопасных значений.
21: Да, но далеко не все возбудители такие хрупкие. Есть, например, споры сибирской язвы.
22: Ох, ну это совсем другое дело.
21: Это как микроскопические бронированные капсулы. Они способны десятилетиями лежать в земле или в иле на дне реки.
22: И выдерживать кипячение и заморозку.
21: Да. Просто ожидая благоприятных условий, чтобы снова стать активными.
22: И поскольку открытого списка того, с какими именно возбудителями работают в этом центре экспериментальной физиологии, не существует, местные жители не могут знать, с чем именно они соседствуют.
21: С хрупкими пузырями или с этими бронированными спорами. Никто не знает.
22: Неизвестность всегда множит страх.
21: И когда набирали персонал для этого обновленного центра, упоминалась работа с биологическими агентами разных групп опасности, вплоть до самых серьезных.
22: Местных жителей волнует именно бытовая инженерная сторона вопроса. Лаборатория – это же здание, в котором работают люди.
21: Они моют полы, принимают душ, дезактивируют защитные костюмы.
22: И куда сливается вся эта вода?
21: Вот это главный вопрос.
0: Ну, любая современная лаборатория такого уровня должна быть оснащена сложнейшей системой утилизации. Внутренние истоки не идут напрямую в канализацию или в реку.
21: Сначала они попадают в резервуары, да.
0: Затем проходят через мощные автоклавы. Это, по сути, гигантская промышленная скороварка. Уничтожается любая биологическая активность. Плюс агрессивная химическая обработка. Жидкость становится полностью стерильной.
21: А твердые отходы?
0: Герметично упаковываются и вывозятся на специальные полигоны. Воздух фильтруется через каскады фильтров, способных задерживать микроорганизмы.
21: Знаешь, все это звучит очень надежно на бумаге.
22: Но...
21: Проблема в том, что жители не видят подтверждений того, что эти системы работают исправно. Они не получают результатов проб воды, которые брались бы выше и ниже по течению от острова.
22: То есть забор вокруг острова и патрульные катера могут остановить рыбака, но они абсолютно бесполезны против грунтовых вод.
21: Или утечка из прорвавшейся трубы.
22: Получается, страх вызывает не сам факт существования лаборатории, а именно отсутствие прозрачности.
21: Да, возникает логичное сомнение. Если система настолько совершенна, зачем скрывать результаты экологического мониторинга?
22: И насколько вообще можно доверять технике и протоколам, когда речь идет о микроскопических угрозах?
21: В этом вся суть. Абсолютной защиты не существует в принципе. Аварии на таких объектах происходят крайне редко из-за какого-то злого умысла.
22: Настоящий враг – это всегда человеческий фактор. Банальная усталость, цепь случайных ошибок.
21: И история знает примеры, которые доказывают, как легко рушатся самые строгие протоколы.
22: Ты имеешь в виду Свердловск?
21: Да. Весна 1979 года. Одна из самых известных биологических катастроф.
22: Когда люди внезапно начали массово попадать в больницы с тяжелейшими симптомами.
21: Очень высокая температура, стремительное развитие пневмонии, поражение внутренних органов.
22: И врачи изначально вообще не понимали, с чем имеют дело. Десятки погибших.
21: И причиной стала не диверсия, а чудовищная в своей банальности ошибка на секретном военном объекте Свердловск-19.
22: Там производили споры сибирской язвы.
21: Да. Лаборатории были оснащены сложными системами вентиляции, чтобы не выпускать опасный воздух наружу. Все работали по строгим правилам.
22: Угу.
21: Но в один день рабочий снял загрязненный фильтр в системе очистки воздуха. Он должен был оставить запись об этом в специальном журнале для следующей смены.
22: Но почему-то не оставил.
21: То ли забыл, то ли отвлекся. И следующая смена, не зная об отсутствии фильтра, просто включила оборудование.
22: Ветер дул в определенном направлении, накрыв невидимым облаком часть города.
21: Одно простое действие – отсутствие записи в журнале – пробило всю многомиллионную систему защиты.
22: И ведь катастрофа развивалась не только из-за самой утечки. Секретность усугубила последствия многократно.
21: Да, официальная версия, которую транслировали людям годами, заключалась в том, что вспышка произошла из-за употребления зараженного мяса.
22: Власти защищали секретный статус объекта любой ценой.
21: И это ложное объяснение убивало людей второй раз. Пока угроза летала в воздухе и оседала на улицах, люди в панике проверяли рынки и холодильники.
22: Врачи, которым не говорили правду, теряли драгоценное время, применяли неправильные протоколы лечения.
21: Если бы сразу была объявлена тревога, если бы людям сказали закрыть окна, не выходить на улицу, начать прием правильных антибиотиков, многих жертв удалось бы избежать.
22: Это яркий пример из прошлого века. Но современные технологии ведь шагнули далеко вперед. Системы контроля стали электронными, везде датчики, камеры.
21: Повторение такого сценария сейчас кажется менее вероятным, да?
22: Ну да.
21: Технологии шагнули, а человеческая природа осталась прежней. Возьмем более современные примеры. Научный центр «Вектор».
22: Один из крупнейших в мире центров вирусологии. Объект с колоссальным уровнем защиты.
21: 2004 год. Опытная исследовательница Антонина Преснякова работает в лаборатории максимального уровня безопасности с вирусом Эбола.
22: Она наверняка знала все инструкции наизусть.
21: Конечно. Но одно неверное движение рукой, игла шприца протыкает защитную перчатку и кожу.
22: Ее немедленно изолировали. Применялись лучшие доступные на тот момент методы лечения. За ее жизнь боролись несколько недель.
21: Но спасти не смогли. Вирус оказался сильнее.
22: Сторонники строгой секретности часто приводят этот случай как доказательство того, что система изоляции работает.
21: В смысле, что вирус не вышел за пределы лаборатории?
22: Да, трагедия произошла, но вирус не вышел в город. Эпидемии не случилось. Протоколы локализации сработали.
21: Сработали? Но этот же случай доказывает и другое. Никакие шлюзы, датчики и миллиардные бюджеты не могут исключить физическую ошибку человека.
22: Это правда. Одно движение отделяет штатную работу от смертельного исхода.
21: А в том же центре «Вектор» в 2019 году произошел взрыв газового баллона во время ремонта.
22: Начался пожар.
21: Да. Официально было заявлено, что в помещении не было биологических материалов и угрозы нет.
22: Но пожар на биологическом объекте – это всегда критический риск. Главный барьер защиты там – это система отрицательного давления.
21: Воздух в лаборатории всегда должен всасываться внутрь, чтобы при открытии дверей микроорганизмы не вылетали в коридор.
22: А если пожар разрушает стены, плавит вентиляционные трубы или обесточивает насосы, отрицательное давление пропадает. Герметичность исчезает?
21: Абсолютной безопасности просто не бывает в природе.
22: Учитывая все это, реакция людей вокруг водохранилища выглядит не как паника, а как абсолютно рациональное поведение.
21: Поколениями вода была источником жизни.
22: А теперь она стала источником неизвестной угрозы. Отсюда и появление петиции против закрытия акватории. Государство просто провело невидимую линию.
21: Сказала «сюда нельзя», и не утруждая себя диалогом.
22: Да.
21: И если эти ограничения действительно нужны для безопасности самих местных жителей, то почему не объяснить это внятно?
22: Ну, требования базовой безопасности не являются военной тайной. Никто не просит публиковать генетические формулы вирусов или чертежи оборудования.
21: Но логика спецслужб тоже понятна. Любая публикация планов реагирования, схем вентиляции, списков патогенов может стать ценной информацией для иностранных разведок.
22: Чем больше данных открыто, тем проще проанализировать уязвимости объекта.
21: Слушай, ну публикация результатов анализа речной воды никак не раскроет схемы вентиляции.
22: Это просто таблица.
21: Да. Сколько кишечной палочки, сколько тяжелых металлов, есть ли специфические маркеры инфекций. Это стандартная экологическая практика.
22: Точно так же, как и алгоритм действий при аварии не выдает военных секретов. Людям нужно знать, что будет написано в СМС-оповещении в случае утечки.
21: Закройте окна. Не пейте воду из-под крана, ожидайте эвакуации. Где находятся ближайшие аптеки с запасом нужных антибиотиков?
22: Если произойдет нештатная ситуация, разбилась колба в лаборатории, порвался защитный костюм, счет идет на минуты, зона должна моментально изолироваться.
21: Люди проходить деконтаминацию. И самое важное, информация должна немедленно уходить в местные больницы.
22: Врачи обязаны знать, какие симптомы искать у поступающих пациентов, чтобы не повторить сценарий Свердловска.
21: Но в условиях строгой секретности включаются совершенно другие механизмы.
22: Да, руководитель лаборатории может попытаться скрыть мелкие инциденты из страха увольнения.
21: Местные чиновники будут молчать, чтобы не разводить панику, а военные заблокируют данные, ссылаясь на государственную тайну.
22: И пока ведомства будут согласовывать формулировки для пресс-релиза, люди будут продолжать пить воду и ловить рыбу.
21: Время будет критически упущено.
22: Безопасность невозможно измерить высотой бетонного забора.
21: Солдат с автоматом или зенитный комплекс на крыше – не могут остановить зараженную воду, которая вытекает из треснувшей трубы.
22: Настоящая безопасность – это скучная рутина. Своевременная замена тех самых фильтров, калибровка датчиков и честная регистрация каждой, даже самой мелкой ошибки.
21: А когда объект наглухо закрыт, внешний независимый контроль просто невозможен.
22: А контроль нужен не для того, чтобы мешать науке. Он нужен, чтобы защищать самих ученых от системных ошибок руководства.
21: И от снижения стандартов. Наука критически важна. Без вакцины антибиотиков человечество было бы беззащитно.
22: Наличие лаборатории само по себе – это необходимость.
21: Но полезная цель не должна превращаться в щит, за которым скрывается полная безответственность перед местным населением.
22: Обычная больница не имеет права сбрасывать биологические отходы в городскую канализацию без строжайшего контроля.
21: А здесь военная тайна становится универсальной ширмой.
22: За ней можно спрятать все, что угодно, от реального состояния очистных сооружений до полного отсутствия планов спасения населения.
21: И это вызывает вопрос о том, где проходит граница между интересами государства и правом людей на жизнь в безопасности.
22: Возникает парадоксальная ситуация. Чтобы защититься от гипотетических биологических угроз в будущем, создаются закрытые лаборатории.
21: Но из-за режима тотальной секретности и отсутствия контроля именно этот защитный объект становится самой реальной, самой непредсказуемой биологической угрозой.
22: Для тех, кто живет с ним по соседству. Стремление к абсолютной безопасности порождает максимальную опасность.
21: Ну, в качестве итога можно, конечно, сказать, что сама лаборатория еще не означает создание оружия. Но власти закрыли акваторию, перестроили объект и точно проводят опасные исследования, почти ничего не объясняя людям. Они решают свои военные задачи, экспериментируют с микроорганизмами и сами определяют, какой риск допустим. А возможные последствия получат жители, которые пользуются этой водой и даже не знают, чего им следует опасаться. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали, берегите себя и до встречи.
11: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Война со школьной парты. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
8: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
7: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
9: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
7: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
10: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
7: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
10: Еще раз всех с праздником, всех джампов. Победа будет за нами.
7: Причем в школу его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
8: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
7: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветерана в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и 7 пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ День знаний получился крайне необычным. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: Радио Лента. Прямая речь.
4: Президент Владимир Путин ответил на вопрос о реакции Японии на его визит на Курильские острова.
1: Меня в целом не удивила их позиция по моему посещению Курил. Меня удивляет их позиция по отношению к России в целом. Мы не сделали ни одного шага в сторону ухудшения российско-японских отношений. Мы очень бережно к ним относились. Все, что сейчас происходит в российско-японских отношениях, ухудшение наших отношений, целиком и полностью на совести японского правительства. Что мы сделали такого против Японии? Вообще ничего. Я уже говорил, мы готовы были дальше обсуждать вопрос мирного договора и другие гуманитарные вопросы решали с посещением островов гражданами Японии и так далее. Мы, в принципе, по очень многим вопросам позитивно реагировали. Это сложный вопрос подписания договора мирного. Сложный вопрос. Для нас он закрыт. Но мы, тем не менее, готовы были с ними как-то дискутировать. Они взяли на голом месте, не спровоцированно вообще с нашей стороны, начали шаг за шагом ухудшать наши отношения. Мы здесь при чем? Пожалуйста. Если вы настроены ухудшать наши отношения, ладно. Мы сожалеем об этом, но это их вина. 100%.
11: Главные новости дня.
2: Союзничество трещит по полной. Еще 5 лет назад такого не мог представить никто. Владимир Путин и Никол Пашинян публично поспорили о будущем Армении в ЕАЭС. На встрече Владимира Путина и Никола Пашиняна во вторник в Бишкеке повторилась ситуация 1 апреля, когда протокольное начало переговоров двух лидеров превратилось в полноценную публичную дискуссию. На этот раз Владимир Путин подталкивал Никола Пашиняна к скорейшему референдуму о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в Евразийском экономическом союзе. Пашинян возразил, что в этом нет необходимости. Значительную часть вступительного слова Владимир Путин посвятил европейскому курсу Армении и призыву как можно быстрее определиться с дальнейшими действиями. Путин сослался на прежние слова Пашиняна о необходимости референдума и на заявление 4 лидеров ЕАЭС от 29 мая. В нем Армении предложили, возможно, короткие сроки провести общенациональный референдум о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Путин заявил, что тогда поддержал позицию Пашиняна и предложил коллегам сделать то же самое.
1: За выбор дальнейшего политико-экономического курса страны должен ясно высказаться народ Армении. Мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет. Но мы должны свою торговую экономическую политику корректировать в связи с этими возможными решениями. И просили бы вас как можно быстрее с этим определиться. Я помню, вы же публично говорили о том, что считаете необходимым провести потом на этот счет референдум. И я вашу позицию поддержал на последнем саммите глав Евразэс.
2: Никол Пашинян с такой трактовкой не согласился. Он заявил, что принятый в прошлом году закон о начале процесса вступления в ЕС не нарушает обязательства Армении перед Россией и ЕАЭС. По словам Пашиняна, договор о ЕАЭС предусматривает отдельную процедуру выхода из Союза, которую Ереван не запускал. Пашинян также подробно объяснил, почему в прошлом году был принят закон, а не проведен референдум.
5: Вы знаете, в прошлом году мы приняли закон о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз. О начале процесса. Ну, если честно сказать, принятие закона означало уже тогда отказ от идеи референдума. Я хочу напомнить, что этот закон был инициирован гражданским обществом. То есть они собрали подписи граждан Армении по Конституции есть такой возможность, и представили этот проект в парламенте. То есть принятием этого закона фактически получается, что мы отказались от идеи референдума.
2: Владимир Путин после ответа Никола Пашиняна вновь взял слово и прямо с ним не согласился. По его словам, сам факт принятия закона о начале вступления в другую экономическую организацию уже означает заявление о выходе из ЕАЭС, поскольку членство в двух объединениях несовместимо.
1: Уважаемый Николай Иванович, мы с вами сейчас подискутируем. Мне всегда интересно с вами вести дискуссии на любую тему, в том числе и на эту. Но по главному вопросу позволю себе с вами все-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей, потому что пребывание там и там несовместимо. В этом проблема.
2: Пашинян снова возразил. Он сказал, что в Ереване понимают, что придет время, когда нужно будет сделать очень конкретный выбор. Однако, по его словам, этот момент еще не наступил.
5: Придет время, когда нужно сделать очень конкретный выбор. Просто наша позиция в том, что на данный момент это время не созрело, это не сейчас нам нужно, потому что фактически сейчас у нас нет альтернативы. Эта альтернатива не создана в реальности. Когда это будет создана, если будет создана, тогда и, конечно, мы сделаем выбор с помощью референдума или без него. Но есть такие варианты тоже.
2: Владимир Путин в ответ призвал вынести вопрос на голосование уже сейчас. Это была первая личная встреча лидеров двух стран после переговоров 1 апреля в Кремле. Тогда открытая для прессы часть также вышла далеко за рамки протокола. Владимир Путин тогда под камеры предупредил Никола Пашиняна о последствиях сближения Армении и ЕС и призвал допустить к выборам тех, кто сидит в тюрьме. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Президент Владимир Зеленский анонсировал начало кампании по блокированию воздушного пространства России.
3: Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, которая использует российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто еще пользуется ключевыми российскими аэропортами. Российское небо становится полностью опасным. Украина не угрожает гражданской авиации как таковой, ни одному гражданскому самолету. Просто дроны в небе России будут находиться так, что на это придется обращать внимание. Хотя российские власти об этом не сообщают должным образом, но российское небо де-факто будет закрываться. Война, развязанная Россией, закрывает ее небо. Мы в Украине не хотим потери невинных жизней, поэтому предупреждаем партнеров. В небе России закончились безопасные моменты. Важно, чтобы это услышали послы государств, которые работают здесь, в Украине, и послы, которые работают в Москве. Каждый из них точно знает, что означает российская война для нашей страны, для наших людей, и должен донести эту информацию до своих столиц. Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые сейчас летают в аэропорты, прежде всего Москвы, Петербурга и на другие ключевые российские направления. Министерство иностранных дел Украины и соответствующие наши учреждения предоставят полную информацию международным структурам о рисках в российском небе. Гражданской авиации среди дронов не место.
6: Цивильной авиации среди дронов не місце.
11: На радіо «Лента» шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
11: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
23: Лазерное оружие против дронов. Военкор Живов о новых разработках Украины.
24: Противник анонсировал внедрение лазерного оружия. Как утверждает заместитель главнокомандующего вооруженных сил Украины, лазерное оружие может применяться в борьбе с дронами. Он считает, что такое вооружение может появиться уже через 2 месяца. Цитата. «Разрабатываются проекты, которые связаны с оружием будущего. Оно существует сегодня. Есть производители и команды как внутри вооруженных сил Украины, так и за ее пределами. Частные предприятия, производящие лазерное оружие». К слову, еще в ноябре сообщалось, что наша российская лазерная система «Лазербас» способна уничтожать дроны за полсекунды. Испытания проходили в рамках проекта «Посох». Потом рассказывали про лазерный «Перун», предназначенный для борьбы с дронами, и защиты объектов военно-промышленного комплекса, транспорта и другой критической инфраструктуры. Вопрос, где это все? Почему не используем? Или так и зависло на уровне рассказов и демонстраций? А в ответ, конечно же, тишина.
23: Пятый год войны. Военкор «Котенок» о флоте, бронетехнике и технологическом отставании.
12: Удивительно, но на пятый год войны все еще остро стоит вопрос о готовности нашего военно-промышленного комплекса к войне. Недавно на канале публиковал хорошую новость. Автомат Калашникова прошел очередную модернизацию, шестую с начала спецоперации. Концерн Калашникова просто молодцы с большой буквы. Качественно улучшают стрелковку, вышли на производство снаряжения, беспилотников, идут в ногу со временем, стараясь отвечать на существующие вызовы. У нас в стране большое количество умных людей, передовых инженеров и программистов. Однако при этом совершенно не меняется ситуация с производством тяжелых бронемашин, которые остро необходимы на фронте. Мы до сих пор, на пятый год войны, ничего не предлагаем армии, кроме явно не отвечающих современным вызовам старых проектов БМП, БТР. Новость о том, что вооруженные силы начали осваивать очередную модернизацию танка Т-72, вызывает грустную улыбку. Из Азовско-Черноморского региона в последнее время противник ежедневно выкладывает, что потопил там столько-то наших кораблей. Удары наносятся каждый день, и устремления врага понятны. А где и как у нас действует флот? Это абсолютно закрытая аморфная структура, которая пытается отчитываться рапортами. Почему нельзя, отодвигая замшелых бюрократов с большими звездами, дать продвижение молодым волонтерам, изобретателям, которые дадут результат? Все познается в сравнении.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
23: Бьет, значит, любит. Как минимум у 20% ветеранов СВО симптомы ПТСР. Это данные депутата Госдумы. Жены, вернувшихся с фронта, все чаще вызывают полицию. Каждый пятый, вернувшийся с СВО, может иметь посттравматическое стрессовое расстройство.

0: эта помощь появляется, тем легче человеку вернуться к обычной жизни.
1: А теперь самое интересное. Судя по дебатам, российские политики уже понимают, что с возвращением военных придется что-то делать. Только рецепты предлагают самые разные. Одни хотят создать отдельное министерство ветеранов, другие предлагают квартиры, землю или специальное одно окно. А депутат Нина Останина предложила в том числе трудоустраивать ветеранов в полицию. Насколько такие меры вообще решают проблему человека, который вернулся с СВО с психологической травмой, объясняет специалист по реабилитации Марина Волкова.
2: Работа, жилье и социальные выплаты действительно важны, но они не заменяют психологическую помощь. Человеку после войны может понадобиться длительное восстановление, причем помощь нужна иногда не только ему, но и всей семье. Поэтому просто выдать участок или предложить работу недостаточно. Нужна система, которая будет сопровождать человека после возвращения.
1: И вот здесь цифра Дованкова звучит уже совсем иначе. Если его оценка хотя бы приблизительно верна, речь может идти о десятках тысяч людей, которым после фронта понадобится помощь. И проблема эта сама собой не рассосется. Военного можно вернуть домой. Гораздо сложнее сделать так, чтобы вместе с ним домой не вернулась война. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
4: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяца. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются, а ждать ли окончания вот этих 2 месяца? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи – до 30 дней с момента обращения. И эта справка нужна для оформления выплат, социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните! Без официального статуса, безвестно отсутствующий, справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме 1421. Послушайте. Ну и не забывайте, если ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой

0: Telegram. До встречи!
1: Говорят военкоры.
2: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
3: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» на голову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
2: И не друг, и не враг. Военкор Живов о будущем отношении с Пекином.
3: Напомню, что сближение стран стартовало с 2022 года. Прошло почти 5 лет, а в России как не было достаточного количества школ китайского языка, так и нет. Подозреваю, что в Китае с русскими школами все так же. Почему не делаются такие простые и очевидные вещи, которые могли бы сблизить две нации? Вот продвили безвиз еще на год. А толку? В ближайшие десятилетия, если мы сдюжим исторические вызовы, Китай будет главным цивилизационным центром в Евразии. И Россия уже сейчас критически зависит от него. В связи с этим было бы разумно научиться понимать Китай и китайцев, выстроить отношения так, чтобы в этой зависимости найти себя и свою твердую опору, чтобы стать для Китая пусть и младшим, но стратегическим партнером. Для этого одни в декларации мало. И покупать китайские шмотки мало. Нужно культурное, языковое и ментальное взаимопроникновение. Отношения с Китаем должны быть шире, чем отношения про экспорт и импорт. Пока что мы выступали просто как дешевый донор знаний. И в таком ключе мы растратим в будущем весь свой коллективный интеллект, не получив ни этого, никакой выгоды.
2: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
4: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «Воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 километров и скорость полета около 500 километров в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
1: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
5: Мобилизации не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьей слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
6: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
7: Так как... Это информационная атака на Россию.
5: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом, 21 сентября, Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
8: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
5: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали Больше 400 тысяч граждан России, около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
0: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
5: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
9: Газета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторится.
5: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: Ведущий «Соловьев Лайв» Сергей Карнаухов в эфире потребовал возбудить уголовное дело против депутата от «Новых людей» Ксении Горячевой за манифест в защиту прав женщин.
11: И вот у меня в этой связи вопрос. А у нас что, права женщин не защищены? А зачем опять это все поднимается? Она предлагает уголовную ответственность за семейное насилие. А у нас нет уголовной ответственности. Если есть тяжкие телесные там и иные повреждения, средней тяжести, побои, пожалуйста, идешь, пишешь заявление. Нет, надо же сделать не так. Они-то всегда в другую сторону. Вот все эти феминистские движения и Собчак почему за это схватилась? Ей же, как же там же жены СВО? Помните же наш скандал известный, когда мы заступились за бойца и сказали, что да, я повторяю эту мысль, что надо целовать ноги нашим бойцам со стороны женщин, которые прошли этот ад войны и защитили нашу страну. А появляются вот такие депутаты, которые нет, говорят, надо вот семейное насилие, уголовные дела надо возбуждать. Уголовные дела возбуждать надо против вас. Потому что эта деликатная тема точно сейчас не должна подниматься. Зачем вы ее вытягиваете? Вместо того, чтобы заниматься защитой семьи, вы тянете феминистскую повестку. Опять поднимаются эти никчемные вопросы о семейном насилии, о излишних правах женщин делать аборты. А может быть, их вообще надо запретить, как нормальные губернаторы делают? И делать это только в исключительных случаях после совещания консилиума по строго медицинским показаниям. Тогда просто мозги у этих женщин будут стоять на местах. И не будут шариться по подворотням.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять? Или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды? И непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
13: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Начало 80-х годов прошлого века. Игровые автоматы стремительно захватывают все аркадные залы Америки, становясь центром притяжения молодежи. Но в одном из темных залов Портленда внезапно появляется загадочный пугающий аппарат под названием «Полибиус». По мрачным слухам, он вызывал у игроков сильнейшую амнезию, приступы паники, реалистичные галлюцинации, даже таинственную вербовку спецслужбами. Давайте попробуем окончательно отделить популярные городские легенды от реальной истории индустрии видеоигр. Согласно той-таки городской легенде, таинственный аппарат «Полибиус» появился в нескольких игровых клубах в 1981 году. Аппарат отличался крайне необычной, почти гипнотической психоделической графикой, которая, как утверждали геймеры, затягивала их в смертельную зависимость с первого же нажатия кнопки. Игроки якобы страдали от мучительных ночных кошмаров, немотивированной агрессии, а по ночам возле самых популярных автоматов якобы замечали странных людей в строгих черных костюмах. Эти люди не играли, а внимательно собирали какие-то зашифрованные данные о работе человеческого мозга, что сразу породило теорию о секретных правительственных экспериментах ЦРУ в рамках печально известной программы «МакУльтра». Исследователь игровой индустрии Джеймс Ролф и опытные журналисты издания Coin Up History провели масштабное расследование, которое убедительно доказывало, что история с Полибиусом — это классическая цифровая легенда и ранняя городская байка, ставшая эталоном для всех последующих крипипаст. Название игры происходит от имени известного древнегреческого историка Полибия, а сам миф вырос из редких, но документально подтвержденных случаев эпилептических приступов у игроков в ранние аркады с высокой неконтролируемой частотой мерцания экранов. Никаких правительственных лабораторий не существовало, автомат был гениальным маркетинговым мифом, зародившимся на самой заре игровой индустрии и подпитанным нашей общей ностальгией по загадочной, неизученной эпохе первых видеоигр. И хотя тысячи людей по всему миру до сих пор клянутся, что лично играли в него, видели его в залах или слышали звук его работы, реальных фотографий, патентов или сохранившихся электронных плат того времени, никто так и не смог предъявить. Этот миф стал настоящим цифровым фольклором, где реальность переплелась с человеческим вымыслом, создавая идеальный, пугающий образ запретной игры, в которую каждый из нас хотел бы сыграть хотя бы одним глазком, хотя бы один раз. Полибиус — это не столько игра, сколько символ эпохи, когда технологии казались нам магией, способной не только развлекать, но и контролировать наше сознание, проникая в самые глубокие уголки человеческого разума через мерцающие экраны. А с вами был «Красный карлик». И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
14: Руна дня на 3 сентября. Давайте посмотрим и спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день. Итак, выпала руна Ера. Ой, люблю эту руну. Это руна закономерности, завершения циклов. Это руна урожая, то есть плоды труда. Вот все, что было посеяно ранее, может быть, усилия на работе, какие-то личные отношения, забота о здоровье, в этот день начинает приносить свои результаты. Это руна справедливости, справедливого вознаграждения. Вы пожинаете то, что вложили. То есть действия, совершенные с умом и усердием, дадут ощутимый эффект. И в работе, например, Ера указывает всегда на какую-то стабилизацию процесса, подведение итогов. То есть полезно завершать начатое, проверять результаты, анализировать, что удалось, что требует доработки. Возможно, получение премии, благодарность от руководства или признание коллег получите. Да, это тоже важно. Для творческих проектов день благоприятен тоже. То есть идеи, воплощенные ранее, наконец начинают приносить видимый результат. Вы это почувствуете, ощутите, увидите, заметите. И Ера советует не откладывать какие-то рутинные задачи. Они принесут свои плоды, если подойти к ним системно и правильно. У нас сейчас месяц Девы, Дева системная, поэтому все делаем, как по полочкам раскладываем. В отношениях руна Ера сулит гармонию и взаимопонимание, потому что в этот день можно наблюдать, как ваши усилия о заботе, о партнере начинают возвращаться старицей, и дружеские, романтические отношения будут точно укрепляться естественным образом. Если вы, например, долго пытались наладить контакт, в этот день есть шанс, что ситуация сдвинется с мертвой точки. А вот для одиноких людей Ера может означать начало нового цикла знакомств, которые развиваются очень классно, органично и постепенно, без резких скачков. Это тоже важно, потому что настоящая любовь, она требует какого-то постоянства, но без драмы. По здоровью Ера связана с механизмами, цикличностью в организме. Это обмен веществ, это восстановление энергии. То есть благоприятно заниматься плановым уходом за собой. Может быть контроль питания, может физическая активность, отдых. Организм отзовется на любую заботу о себе и на усилия по оздоровлению. Если вы, например, недавно приложили усилия для укрепления здоровья, то в этот день это даст очень видимые результаты. И Ера напоминает, все возвращается, и забота о себе никогда не проходит даром. Так что у нас 7 сентября день вознаграждения. Ера советует обратить внимание на результаты своих действий, завершить начатое, наслаждаться плодами труда. Любые усилия, вложенные ранее в этот день, дают очень ощутимый эффект. Доверяем процессу, следуем и следим за гармонией, не спешим насильно форсировать события. День создан для естественного развития и спокойного вознаграждения в итоге. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
15: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
10: Митрополит Екатеринбургский Евгений считает уместным молиться не только о здоровье и благополучии, но и о процентной ставке и доступной ипотеке.
16: Это абсолютно уместно. Ну, во-первых, есть вот главная молитва, которую Иисус Христос дал своим ученикам. Ее называют «Отче наш». И в этой молитве там вот Бог сам сказал, что что надо просить? «Хлеб наш насущный дай нам на сегодняшний день». И хлеб насущный – это в том числе и ставка Центрального банка. В том числе это финансовое благополучие страны, государства. Почему не помолиться, коль скоро он пришел? Не мы даже к нему приехали на Кипр, а он приехал к нам, прибыл к нам в страну, путешествует по городам. Я думаю, что не просто можно, а это необходимо сделать, помолиться. Ну уж, знаете, в таких обстоятельствах, в которых мы живем, говорят, что нам остается уповать только на чудо. Но вот чудо пришло. Значит, надо с ним встретиться и этим воспользоваться. И Я вот три дня, 11 вечером, встретим, 11 сентября вечером мы встретим, уже в 10 часу вечера, как они прибудут из Челябинска, 12-го, весь день и 13-го я буду совершать богослужение, конечно, и оставки Центрального банка, и об ипотеке тех, кто нуждается в этом, я буду молиться.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Голос оплачен. Калининградцам предлагают проголосовать за кандидата от «Единой России» за 2000 рублей. Как это понимать? Дежавю. Власти открещиваются от новой мобилизации, как и в сентябре 2022-го. История повторяется. Миноборона собирает досье на военнообязанных. Военкоматы будут знать о калининградцах все. Счета, диагнозы и данные о родственниках. Откосить от фронта уже не получится. Итак, в Калининграде в микрорайоне имени Космодемьянского появились неоднозначные сообщения, похожие на подкуп избирателей. На видео женщина предлагает местным жителям оформить договоры помощников-агитаторов и обещает заплатить по 2000 рублей. Однако работать агитаторами не требуется. Вместо этого нужно прийти на выборы и проголосовать за указанного кандидата. На видео отчетливо видны фирменные бланки партии «Единая Россия», а на записи звучит фамилия Григоренко и фраза, что он действующий депутат. Депутат и вкладывает свои личные деньги. Ролик с предложением голосовать за деньги и утверждением, что не стоит бояться, мол, за это ничего не будет, активно распространяется в сети.
17: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
18: Да.
17: Да. Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
18: А мы что должны делать?
17: Ничего вы делать не должны. Договор юридический, правильно оформленный, все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей, и вы как-то должны сходить на выборы.
18: А за кого надо голосовать?
17: Я даю бумажку. Вот. Проголосуйте, получите после выборов еще 1500.
19: Ну, нифига себе.
17: Симонов молодой, еще бестолковый. А Григоренко пашет. Он сейчас деньги вкладывает свои личные. Только так. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
20: Да что, дай, пожалуйста, мой паспорт.
17: Запиши, господи, пиши. Какая вам разница?
20: Что мы здесь пишем? Вот здесь, на
17: столбиком. Фамилия, имя, отчество.
2: Также из разговора следует, что таким образом собрали данные примерно сотни человек, которые за МЗДУ уже согласились поставить нужную галочку в бюллетене.
17: Присоединяйся, всем будет хорошо. Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я или не 99-я, 100-я, 100 человек.
20: Будешь 100-й.
2: А теперь, собственно, главный момент. За чью поддержку предлагают по 2000? По всей видимости, это единорос Сергей Григоренко, действующий депутат Горсовета Калининграда. Депутатом он трудится с 2011 года. На выборах 2026 года Григоренко идет от «Единой России» уже в законодательное собрание Калининградской области по одномандатному округу номер один. Туда как раз входит микрорайон имени Космодемьянского, где было записано данное видео. Избирательный процесс стартует и в зоне специальной военной операции. Уже созданы участки для досрочного голосования участников СВО из Калининградской области. Причем бюллетени печатают прямо на месте.
21: Калининградский избирком образовал экстерриториальные участки в воинских частях на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях. Голосовать там смогут военные и другие избиратели, имеющие право участвовать в выборах депутатов Заксобрания Калининградской области. Досрочное голосование будет длиться аж 10 дней, с 1 по 10 сентября. Якобы из-за невозможности своевременной доставки бюллетени разрешили изготавливать непосредственно участковым комиссиям в воинских частях. Решения о досрочном голосовании и изготовлении бюллетеней были приняты 28 августа, за три дня непосредственно до начала досрочного голосования. Результаты затем включат в общие итоги выборов после 20 сентября. Подобные участки в зоне СВО использовали и на выборах губернатора 2 года назад. Тогда выдвиженец «Единой России» Алексей Беспрозванных получил на них от 92% до 96% голосов. На предстоящих выборах в Думу глава Калининградской области возглавил региональную группу «Единой России».
5: Кстати, именно после сентябрьского голосования может начаться новая волна мобилизации, о чем активно говорят в последнее время в Z-кругах. И, надо сказать, эти разговоры вышли на новый уровень. Впервые слухи о готовящейся мобилизации прокомментировал и Владимир Путин. Он сказал, я цитирую, «чушь собачья, это информационная атака на Россию». Конец цитаты. Стоит напомнить, что перед частичной мобилизацией в сентябре 2022 года власти также отрицали планы по проведению этих мероприятий, вплоть до того момента, пока мобилизацию президент действительно не объявил. Кроме того, мобилизация до сих пор не отменена. Никакого отдельного документа о ее завершении не издавалось. Тем не менее, власти в один голос заявляют, что нового массового призыва осенью не будет. Такое заявление сделал и депутат Госдумы от Калининградской области, член Комитета по обороне Андрей Колесник. Также он утверждает, что законопроект, расширяющий категории осужденных, которым разрешат заключать контракты с Минобороны, с мобилизацией никак не связан.
3: Штрафбаты были у нас. Во всех странах мира они были. Но то, что там кто-то готовится к мобилизации, нет. Ни о какой новой волне мобилизации речи не идет. Я об этом ни разу не слышал. Тем более, что ряды контрактников пополняются.
5: Примечательно, что похожие заявления звучали и непосредственно перед первой мобилизацией 4 года назад. Тогда, 20 сентября, за день до ее объявления, глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов уверял, что мобилизации не будет, и объяснял появление в Уголовном кодексе понятий «мобилизация» и «военное время» тем, что поправки якобы принимаются на будущее и не означают подготовки к мобилизации. И уже буквально на следующий день, 21 сентября 2022 года, Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Отмечу, что в отличие от 2022-го, сейчас военкоматы будут знать абсолютно все о военно обязанных калининградцах.
19: В Калининградской области, как и по всей России, военкоматы могут получить беспрецедентный доступ к личным данным военнообязанных и их ближайших родственников. Министерство обороны опубликовало проект приказа, который обязывает госорганы и частные компании передавать в военкоматы широкий спектр сведений. В списке – налоговые декларации, банковские счета и вклады, кредиты и задолженности, данные о трудовой и предпринимательской деятельности. Также военкоматы получат информацию о ДТП, загранпаспортах, административных и уголовных делах тех, кого можно забрать в армию. В свою очередь, медицинские учреждения по запросу военкоматов раскроют все диагнозы конкретного человека, включая психические расстройства, ВИЧ, гепатит, туберкулез. Сбор данных затронет не только самого военнообязанного, но и его супруга, детей, родителей, братьев, сестер, а также шурина и свояченицу. В Минобороны пояснили, что это позволит точнее оценивать годность к службе и оптимизировать мобилизационные ресурсы.
5: Для Калининградской области, где эксклавное положение и особая геополитическая ситуация всегда усиливают внимание к обороне, такие меры могут иметь особое значение. Ну и не будем забывать, что недавно Владимир Путин подписал закон, расширяющий доступ Минобороны и Росгвардии к сведениям из Единого госреестра ЗАГС. Так что оборонное ведомство и его территориальные органы смогут получать данные, в том числе для воинского учета. Словом, похоже, что всех хотят поставить под ружье, хотя, согласно опросам, сейчас уже большинство россиян выступают за прекращение боевых действий и мирные переговоры. Правда, есть и другая категория граждан. В одной из школ Калининграда уборщица пригрозила учительнице английского языка Валерии Кузнецовой привести ветеранов СВО из-за флага Великобритании, который висел в классе в качестве учебного пособия.
22: Могу привести ветеранов СВО. Они вам популярно объяснят, какое должно быть учебное пособие. Такую записку, по словам преподавательницы, оставила ей уборщица Ирина.
5: Конфликт происходит уже не впервые. Ранее сотрудница школы сняла из кабинета английского флаги Великобритании, США, Канады и Австралии. Свои действия уборщица объяснила тем, что является матерью ветерана СВО и что дети будут учиться только под русским флагом. После вмешательства директора школы, который поддержал учительницу английского языка, флаги вернули. Однако преподаватель решила больше их не вешать. Обсуждая эту историю в калининградских пабликах, пользователи предложили напомнить уборщице о ее должностных обязанностях. обязанностях, а заодно повесить в кабинете фотографию Владимира Путина с британской королевой Елизаветой II. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: Всем привет! Ну что, допрыгались? Украинские дроны разворачивают российский экспорт зерна с Черного моря на Балтику. И сейчас России, возможно, придется платить за спасение своих грузов портам Латвии и Эстонии. Тем самым странам НАТО, которым еще недавно торжественно обещали: никаких российских денег вы больше не увидите. Чтобы понять масштаб происходящего, достаточно одной цифры. За прошлый сезон через Черное и Азовское моря Россия вывезла 46 миллионов тонн зерна. Это примерно 90% всего зернового экспорта, который отправляется морем. Почти все шло через южные порты. Ближе к полям, дешевле доставка, давно выстроенная логистика. Зерно привозили в Новороссийск, Тамань и другие терминалы. Грузили на суда и отправляли в Турцию, Африку и на Ближний Восток. Схема работала годами. А потом прилетели украинские дроны. После атак южные терминалы начали ограничивать прием грузов. Суда задерживаются, погрузки переносятся, движение приходится перестраивать. И для экспортера это не просто тревожная новость в телефоне. Судно стоит у причала. Счетчик тикает. Вагоны с зерном застряли на подходе. Счетчик тикает. Покупатель не получил груз вовремя. Снова плати. Можно хоть каждый вечер докладывать, что ситуация стабильная. Но капитану корабля от этих докладов спокойнее не становится. Если маршрут регулярно оказывается под угрозой, перевозчики закладывают риск в цену или вообще отказываются туда идти. Поэтому зерно приходится срочно отправлять туда, где безопаснее. И теперь российские грузы потянули на Балтику. К середине августа заявки на перевозку зерна по железной дороге в российские и балтийские порты достигли 5 миллионов тонн. 5 миллионов. Для сравнения, за весь прошлый сезон через российские порты на Балтике вывезли около 1 миллиона. То есть нагрузку хотят увеличить сразу в несколько раз. На карте все выглядит легко. Вот юг, вот Балтика. Развернули поезда, отправили их в Усть-Лугу, Высоцк, Петербург или Калининград. И поехали дальше. Только зерно по карте не ездит. Для него нужны вагоны, пути, элеваторы, склады, свободные причалы, погрузчики и корабли. Причем все это должно встретиться в одном месте и в нужное время. Возможности российских зерновых терминалов на Балтике оценивают примерно в 7 миллионов тонн в год. Звучит солидно. Пока не вспомнишь. Через южные порты прошло больше 46 миллионов. Даже если заставить каждый балтийский терминал работать круглосуточно, заменить Черное море он не сможет. Не хватит ни места, ни оборудования, ни железнодорожной пропускной способности. И тут на сцену возвращаются Латвия и Эстония. У них сохранились крупные порты, железнодорожные ветки, склады и терминалы, которые раньше годами работали с российскими грузами. Вместе порты Латвии, Литвы и Эстонии могут переваливать не менее 18 миллионов тонн зерна в год. То есть мощности есть. Вопрос только в деньгах и политике. Но когда экспорт горит, политика удивительным образом становится гибкой. К середине августа заявки на доставку зерна в латвийские порты уже превысили 2 миллиона тонн. Российский зерновой союз считает, что за сезон через страны Балтии можно отправить 5 или 6 миллионов тонн. Если подключатся эстонские терминалы, объем, теоретически, может дойти до 10 миллионов. Нам много лет рассказывали, что Россия навсегда уходит из прибалтийских портов. Что Латвия и Эстония сами все разрушили, выгнали российские грузы и теперь будут смотреть на пустые причалы. Строительство собственных терминалов подавали как большую геополитическую победу. Ни рубля русофобам, справимся сами. Не справились. Как только украинские дроны сделали южный маршрут слишком рискованным, выяснилось, что старые портовые связи внезапно снова нужны. Причем срочно и за деньги. За хранение зерна надо платить. За перевалку – платить. За работу терминалов, железной дороги, буксиров и причалов – тоже платить. Часть российских экспортных денег получат компании и бюджеты стран НАТО. Но это еще не весь счет. Основная часть российского зерна выращивается на юге. Теперь его придется везти на северо-запад через половину страны. Это тысячи дополнительных километров. Железная дорога и без того забита углем, удобрениями, контейнерами и нефтепродуктами. А теперь туда пытаются втиснуть еще миллионы тонн зерна. Кто оплатит этот крюк? Частично государство. Правительство уже готовит миллиарды рублей на поддержку перевозок сельскохозяйственных грузов по новым маршрутам. То есть последствия атак украинских дронов лягут не только на экспортеров. За спасение потока заплатят из российского бюджета. Получается прямо-таки идеальная конструкция. Дроны создают угрозу южным портам. Россия за государственные деньги тащит зерно через всю страну. Собственные терминалы на Балтике не вмещают такой объем. И тогда приходится идти к Латвии и Эстонии. Тем самым враждебным государствам, которым публично обещали больше ничего не платить. Конечно, полностью отказаться от Черного моря Россия не сможет. Через Балтику просто невозможно протащить весь прежний объем. Скорее всего, экспорт разделят. Сколько получится, оставят на юге, часть перебросят в российские и балтийские порты. Остальное попробуют отправить через соседей. Но главное уже произошло. Несколько атак беспилотников заставили огромную страну менять экспортные маршруты, просить бюджетную поддержку и вспоминать адреса портов НАТО. Вот и вся геополитика. Вчера громко хлопали дверью, а сегодня тихо спрашивают стоимость перевалки. Как думаете, Латвия и Эстония откажутся от российских денег из принципа? В общем, есть над чем подумать. Поэтому включайте критическое мышление и выключайте телевизор. Подписывайтесь на «Балтийский лоцман», комментируйте и услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Страшный сон Великой Отечественной. Германия впервые выступила с одним из самых серьезных обвинений в адрес России. Что произошло? Правительство Германии во вторник впервые официально возложило на Россию ответственность за попытку взрыва украинского грузового самолета в аэропорту Лейпцига и объявило пакет ответных мер. В частности, Берлин закроет последнее работающее в стране российское генконсульство, расторгнет соглашение о работе русского дома и ужесточит правила въезда для россиян. Это редкий случай, когда страна НАТО публично обвиняет Москву в диверсии. Глава МВД Германии Александр Добринт заявил, что за атакой стояла российская спецслужба. Название которой власти не раскрыли. Германия располагает результатами полицейского расследования и разведывательными данными, позволяющими говорить о российской ответственности, говорит министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль.
0: Использованные средства, такие как конфигурация беспилотника, компоненты, взрывчатка и системы подрыва, известны нам по другим гибридным операциям России и ее войне против Украины.
6: Произошедшее в Лейпциге обсудили на неформальной встрече глав дипломатических ведомств Евросоюза в Ирландии. Речь идет не только о солидарности с Берлином, но и о готовящемся расширении санкционного давления на Москву, отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
7: Будут обсуждаться теракты в Лейпциге, и очевидно, что они обладают всеми признаками государственного терроризма. Вопрос в том, что мы будем с этим делать. Мы уже вызвали российских послов, и мы думаем, что еще можем сделать. У нас уже есть в разработке список на 1600 пунктов по военному комплексу России, и, возможно, их будет больше. Конечно, мы не станем принимать решения сегодня, так как это неформальная встреча, но обязательно вернемся к этому позже. У нас также здесь есть друзья из разных стран, Украина тоже к нам присоединится. Совершенно ясно, что нам необходимо скоординировать наши действия в условиях, когда Россия обостряет конфликт, убивает мирных жителей и причиняет им максимально возможный вред. Поэтому мы проанализируем, как можем оказать большее давление на Россию, чтобы она завершила эту войну.
6: Как сказала глава европейской дипломатии, санкционный список уже подготовлен. В нем более 1500 пунктов. Речь идет как о физических лицах, так и о предприятиях, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс. Солидарность с Берлином выразили и руководители других европейских институций. Свою позицию в соцсети X высказал президент Европейского совета Антонио Кошта.
8: Мы самым решительным образом осуждаем попытку России нанести удар беспилотником по аэропорту Лейпцига. Москва должна прекратить свою агрессивную войну против Украины, а не обострять ее. ЕС выражает абсолютную солидарность с Германией. ЕС остается сильным и единым, и Россия не одержит победу. Наша поддержка Украины непоколебима. Мы будем сотрудничать с Германией и с другими государствами-членами, чтобы усиливать давление на Кремль до тех пор, пока там не проявят готовности изменить курс.
6: Решение Берлина привлечь Москву к ответственности за диверсию крайне необычно, отмечают политологи. По их словам, члены НАТО, как правило, воздерживаются от прямых обвинений, в том числе из-за опасений эскалации конфликта. Это обвинение – одно из самых серьезных за последнее время заявлений о российском вмешательстве в дела Европы. Свою реакцию на инцидент в Лейпциге и официальные заявления немецкого правительства опубликовал и генсек НАТО Марк Рютте.
8: НАТО выражает полную солидарность Германии после гибридной атаки России в Лейпциге 4 августа. Доказательства очевидны. И я приветствую меры, объявленные Германией в ответ. НАТО продолжит укреплять свою способность сдерживать и защищать всех союзников от любой угрозы, включая злонамеренные действия, подобные тем, которые наблюдались в Лейпциге и других странах Альянса. Попытки России запугать нас, подорвать наше единство и нашу готовность поддерживать Украину тщетны и потерпят неудачу. Наша поддержка Украины непоколебима, как и наша железная приверженность коллективной обороне НАТО.
6: Политологи отмечают, что инцидент в Лейпциге, который немецкие власти считают частью гибридной войны России против европейских союзников Украины, консолидировал позиции Германии, Евросоюза и НАТО. Все стороны заявляют, что реакция должна быть не только дипломатической, но и системной, через новый пакет санкций и усиление сдерживания России через помощь Украине. В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия получит достойный ответ. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Германия идет по пути дальнейшей эскалации. Во вторник немецкая полиция начала расследовать еще одну возможную атаку на электроподстанцию в Бранденбурге. Были повреждены линии электропередачи и произошел кратковременный сбой. О связи эпизода с Россией власти не сообщают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Радио Лента. Прямая речь.
24: Телеведущий Владимир Соловьев возмутился тем, что один из российских клубов приобрел американского баскетболиста и требует, чтобы играли воспитанники клубов, как было в советское время.
25: Значит, такое счастье, какая-то команда подписала контракт с американским баскетболистом, который, правда, в Америке играл как ничто, но зато здесь, на этом фоне, и вот сейчас идет война, и я вот читаю, и на полном серьезе. Такое счастье, что, значит, вот его перекупили, и он едет из одного города играть в другой город. Это такая важная новость. Не, ну хорошо, давайте предположим. У него, наверное, зарплата как у среднероссийского баскетболиста, правда же, да? Ему же, наверное, платят в рублях, все нормально. Ха-ха-ха. И ты думаешь, ну, кому война, кому мать родная. При этом, ну да, я люблю футбол, я люблю баскетбол, я вообще люблю спорт. А можно, чтобы в команде лейтенантов играли лейтенанты? А можно, чтобы в команде великих традиций, например, там, «Зенит», «Динамо», «ЦСКА», играли воспитанники этих клубов, как было в советское время? Тогда имело смысл и развивать школы. Не за деньги смотреть, у кого родители побогаче, исходя из этого можно поставить состав, в разных видах спорта. Но когда великая школа «Спартака», великая школа ЦСКА, великая школа «Динамо», великая школа «Зенита». Сейчас, конечно, там, господин Галецкий, просто преклоняюсь, красавец. А за кого теперь болеть? Ну, реально, как можно болеть? Вот за людей, которых ты... Ну, завтра его купит другой клуб. И болеть за клуб или за того игрока, который перешел? Какой смысл вообще болеть за клубы? Их нет. Есть амбиции их хозяев, скупающих разнообразных футболистов? О чем это? Я помню великий состав «Спартака» с многими великими игроками, уже в ветеранах пересекался. Ну, это же совсем другое ощущение. А величайший «Зенит». Ну, вот были же школы, ну, послушайте. Ну, я всю жизнь там болел за московское «Динамо», и для меня, ну, это там честь была.
9: Главные новости дня.
6: Армия отступает? Владимир Путин заявил, что до Сум осталось 12 километров, а в июне в интервью Зарубину он назвал цифру на 1,5 километра меньше. Переговоры с Украиной на паузе. Согласно заявлениям президента, российская армия отступает от Сум. В конце июня Владимир Путин заявлял, что российские военные находятся в 10,5 километрах от города Сумы.
11: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, но до города Сумы осталось где-то 10,5 километра.
6: Так Владимир Путин говорил в интервью Павлу Зарубину в конце июня. А 1 сентября на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что до Сум российским военным осталось 12 километров.
11: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. Да, Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов. И в Харьковской области.
6: При этом, согласно карте со спутников, российская армия сейчас находится на расстоянии 17 километров от административной границы города Сумы. На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин высказался и о мирных переговорах с Украиной. Они заморожены, а если кто-то хотел бы внести позитив, то Россия это приветствует, отметил Путин.
11: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
6: При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову на встрече в американском Эшвилле, что боевые действия на Украине должны закончиться. Замминистр финансов США по международным делам Эрни Браун переговоры назвала продуктивными, отметив, что стороны обсудили план президента Дональда Трампа по достижению мира и экономическому росту. В то же время сообщается, что на встрече Бессент подчеркнул, что США не будут ослаблять санкции против России, пока боевые действия на Украине не закончится. Ранее он уже заявлял, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
0: «Я приму этого внимания. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры».
6: Сообщается, что когда российский министр попытался обсудить интересующие темы для совместных действий, глава Минфина США резко перебил его и заявил, что экономическое сотрудничество Вашингтона и Москвы невозможно до окончания конфликта. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Радио «Лента». Прямая речь.
24: Юрист из Челябинска рассказал о том, идет ли в России подготовка к мобилизации и кого она может затронуть.
10: указ Путина о введении частичной мобилизации, он как был принят 21 сентября, так и продолжает действовать. Что касается того, будет она или не будет, ну, это будет решать только один человек. Мы знаем все его имя, это Владимир Владимирович Путин. Поэтому вот как он решит, так и будет. В принципе, мобилизация может быть объявлена хоть завтра с утра, либо ее не будет никогда. Другое дело, что признаки подготовки к ней действительно есть, и они, эта подготовка ведется на протяжении уже долгого периода. Кроме того, ситуация на фронте, по оценкам военных экспертов, говорит о том, что России крайне сложно удерживать текущий ход войны. Дураки за деньги в России закончились. Это действительно так. Поэтому власти вынуждены прибегать к вербовке на контракт такими силовыми способами. Поэтому да, я оцениваю вероятность мобилизации как высокую. Власти вынесли, собственно, уроки об ошибках, постарались их исправить. И введение реестра воинского учета, введение реестра повесток стало как бы ответом на эти ошибки. Повестка считается врученной с момента, когда она размещается в реестре повесток. Вы можете даже не знать, что в отношении вас выписана повестка, потому что у вас нет госуслуг и вы не получаете уведомления. Но фактически вы будете считаться оповещенными и обязанными явиться в военкомат.
23: Радиолента. Потеря дня.
12: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
23: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
13: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему рекордно низкий уровень безработицы – это на самом деле плохая новость.
14: Да ничего хорошего в нем нет. Да, наверное, его можно назвать хорошим в том плане, что все люди, которые хотят найти себе работу, могут это сделать в России. Но если отбросить в сторону их квалификацию, их профессиональные навыки, это означает, что спрос на рабочую силу в России очень высокий. И, ну, опять, с Россией очень тяжело, потому что вот нет такой длинной истории, и мы не можем сказать, что такое нормальный уровень безработицы. Ну, в Америке это где-то там, не знаю, там 3-3,5%. Считается, что это объективно необходимый уровень безработицы, потому что связано с тем, что люди берут отпуска, люди переезжают с места на место, люди меняют место работы. То есть, есть некие такие вот объективные вещи, да, которые показывают мобильность рабочей силы, которые показывают желание людей, как рыба ищет где глубже, человек где лучше. Да. И в этом отношении, когда безработица очень низкая, то это говорит о том, что ситуация на рынке труда напряженная, что трудовых ресурсов в экономике не хватает, что компании ищут работников, но если они их не могут найти, то, естественно, там вступают базовые принципы там, любой экономики, что спрос и предложение, когда спрос растет, а предложение отстает, то цена растет, цена рабочей силы, ну и, соответственно, раскручивается инфляция. Поэтому супер низкая безработица, она, в общем, для экономики является, вот если мы говорим про экономику в целом, то она является скорее отрицательным показателем. В России мы хорошо понимаем, что эта низкая безработица связана не с тем, что там в России создаются новые рабочие места. Помните, там Путин нам несколько лет назад говорил про 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Ничего похожего в России не создается, никаких высокотехнологичных, ни миллионов не создается. Да, просто В России там ежемесячно 30-35 тысяч человек забирается на фронт. В России там несколько сотен тысяч мигрантов, людей, россиян, которые уехали за границу либо по политическим причинам, либо опасаясь призыва в армию. Да, и вот эти процессы, они как раз снижают численность рабочей силы, создают напряжение на рынке труда. То есть, это все связано с войной. Там, в Россию сокращается приток трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, из бывших советских республик, да, вот потому что они тоже боятся того, что их в какой-то момент загребут и отправят в пекло войны. Вот, поэтому сказать, что безработица 2% для России – это хорошо, но все-таки скорее это ситуация, индикатор неблагополучия. Да, неладно что-то в датском королевстве.
23: Радиолента. Прямая речь.
24: У жительницы Томской области местные власти пытаются забрать землю, которую она вместе с мужем арендовала на 10 лет.
2: С мужем начали приводить данные земельные участки в порядок, потому что они были заросшие, местные жители скидывали туда мусор. Деревья мы не вырубали, никакого незаконного строительства мы также не совершали. Мы потихоньку занимались освоением данной земли, я на тот момент была беременной, поэтому мы с мужем постепенно, без спешки, занимались облагораживанием данной территории. И потом на меня подает иск природоохранная прокуратура с целью изъять данные земельные участки по причине того, что изначально они были якобы выделены

0: что мои земельные участки находятся в лесном фонде. То есть данные участки из земель населенных пунктов переведены в лесфонд. Я напомню, что когда я получала данную землю в аренду, данные земельные участки были земли населенных пунктов ЛПХ.
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Торгуют чужими жизнями, как колбасой. В Уфе организовали конвейер по вербовке задержанных через браки с черными вдовами. В организации преступной схемы обвинили сотрудника патрульно-постовой службы Андрея Нурлыгаянова. Больше года полицейский подыскивал, кого можно отправить на фронт, используя для этого доступ к сведениям про административно задержанных. Отобранных кандидатов Нурлыгаянов убеждал подписать контракт, оказывая давление. Часто такие мужчины находились в уязвимом положении из-за проблем с законом и алкоголем. Параллельно подбирались женщины, готовые оформить фиктивный брак с будущим контрактником. После женитьбы на черной вдове жертву уговаривали оформить доверенность на сообщницу полицейского для доступа к банковским счетам. Помимо этого, Нурлыгаянов получал еще и официальные выплаты от государства за вербовку. При этом самих военнослужащих оббирали до нитки. Так случилось и с дядей Альбины Илгизаром Гайнудиновым. Черный рекрутер полностью завладел всеми его картами и деньгами, рассказывает племянница солдата.
4: Он сказал, что мой дядя согласился подписать контракт сам. На самом деле он был в состоянии алкогольного опьянения, и поэтому он не мог согласиться. И мы знаем, что он говорит, что он не хочет туда ехать. Все документы и карты этот человек удерживает у себя. Я ему звонила, он мне сказал, что мой дядя оставил ему все, и он спокойно распоряжаться его деньгами. Почему я это сейчас подняла тему о деньгах? Потому что я хочу, чтобы денежные средства вернулись к моему дяде, так как ему деньги там пригодятся.
3: В правоохранительных органах перед девушкой разводят руками. У рекрутера есть юридическая доверенность, а то, что дядя подписал ее в пьяном виде, никого не волнует. Когда стремительно падают темпы набора на контракт, рекрутеров стараются не трогать, говорит юрист из Екатеринбурга Зарина Адыева. Она рассказала о последнем таком случае в своей практике, когда сестра 55-летнего мужчины забила тревогу после того, как брат неожиданно женился на молодой женщине.
5: Ко мне обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат, которому было 55 лет, ушел служить на СВО. Перед уходом на СВО он познакомился с молодой женщиной, которая быстро его, так сказать, охомутала, затащила в ЗАГС и стала законной супругой. Находясь на СВО, мужчина хорошо устроился и все никак не умирал. И это, видимо, очень не нравилось его новой жене, которая желала как можно быстрее получить денежные.

0: денежные средства, которые полагаются вдовам умерших бойцов.
1: Когда черная вдова поняла, что ее супруг служит в тылу, она придумала, как перевести его на более опасную службу. Получив фиктивную справку, что она находится в реанимации, женщина добилась отпуска для мужа. Когда он вернулся домой, она стала его методично спаивать, рассказывает юрист Зарина Адыева.
0: И в итоге так получилось, что к назначенному сроку мужчина не вернулся в часть. Его определили в Сочи и, соответственно, задержали и отправили снова служить. Но уже служить он стал не в тех вольготных условиях, где находился, а в самых что ни на есть горячих точках. И вот спустя непродолжительное время мужчина, соответственно, погибает.
1: После гибели мужчины выплаты получила его новая жена. Сестра военнослужащего пыталась оспорить это через суд, однако не смогла добиться пересмотра дела. Юрист говорит, вся система сейчас выстроена так, что рекрутеры и черные вдовы процветают, а у простых людей шансов нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Мобилизация не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьей слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
4: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
5: Это информационная атака на Россию.
3: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом, 21 сентября, Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
6: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
3: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России, около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
7: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
3: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
8: Газета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторит.
3: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
9: Одни беднеют, другие богатеют. Военкор Живов о рекордном зарплатном разрыве.
10: Зарплатный разрыв в России побил рекорд и достиг 203 тысяч рублей. А разница в доходах выросла на 11%. Проживающие на Чукотке в среднем получают около 251 тысячи рублей, а в Ингушетии – 47. В топ-5 регионов по величине зарплат также вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Магаданская область и Москва. В другом конце списка – Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Якобы в северных и дальневосточных субъектах преобладают высокодоходные добывающие отрасли. Работодатели вынуждены платить больше для привлечения специалистов. В регионах с низкими зарплатами, напротив, доминируют сельское хозяйство, сфера услуг и бюджетный сектор. Эксперты полагают, что сократить разрыв можно через создание рабочих мест, развитие производства и инфраструктуры, а также подготовку кадров. Одних социальных выплат недостаточно. Ранее сообщалось, что Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния. При этом по индексу Джини, показателю неравенства в распределении богатства, Россия также заняла второе место. Такой высокий уровень расслоения является серьезным социально-политическим сигналом и проблемами в будущем.
11: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
12: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
11: Военкор «Канал 2 Майора» о производстве украинских морских дронов в Соединенных Штатах.
13: Украинская компания U-Force, разработчик морских дронов «Магура», и американская «Риконкрафт», производитель катеров для сил специальных операций, подписали меморандум о партнерстве. Цель – производить сотни или даже тысячи морских дронов в год на мощностях в Орегоне и Южной Каролине. К слову, U-Force возглавляет Шон Планки, недавний старший советник министра внутренней безопасности США, который курировал береговую охрану. Все, что необходимо американским военным – быстрое получение наработанного опыта боевого применения морских дронов. Напомним, что «Бэки» применяются в Черном море с 2022 года. За это время появились всевозможные модификации, которые успели засветиться в роли камикадзе, постановщиков мин, разведчиков, ретрансляторов, носителей дронов и систем РЭП. Были даже случаи уничтожения вертолетов и истребителей с помощью турелей и интегрированных ракет «воздух-воздух». Теперь весь этот опыт, ошибки и эффективные решения учтут американские коллеги. Поэтому нашему военно-промышленному комплексу уже сейчас необходимо ориентироваться на противодействие совершенно другим масштабам угрозы.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Страна вечной войны. В Екатеринбурге вместо ноутбуков для школ планируют выпускать специальные БПЛА-тренажеры. Хотели делать российские ноутбуки и планшеты, но с ноутбуками не получилось. Поэтому теперь будут учить школьников управлять беспилотниками. Компания «Лига Групп» из Екатеринбурга заморозила строительство завода электроники. Проект был немаленький. В него собирались вложить около 100 миллионов рублей и выпускать ноутбуки на российских и зарубежных процессорах. Но теперь от этих планов отказались, сказал глава компании Алексей Лежнин.
14: Российские производители ноутбуков сейчас чувствуют себя не очень хорошо, а экономика подобные проекты просто не тянет. Зато нашлось другое направление. Компания собирается вложить десятки миллионов рублей в программу для обучения управлению беспилотниками. Такие тренажеры планируют устанавливать в школах для старшеклассников.
3: Почему производство ноутбуков оказалось слишком сложным и дорогим, объясняет экономист Игорь Лапшин.
15: Ноутбук нужно не просто собрать, нужны процессоры, комплектующие, большие объемы производства и рынок, который все это купит. Если экономика проекта не сходится, бизнес от него отказывается. А направление беспилотников сейчас, наоборот, получает деньги и спрос. Поэтому для компании выбор довольно понятный – идти туда, где сегодня есть заказчик.
3: Причем завод собирались запустить в 2027 году, а тестовое производство должно было начаться еще в прошлом. Но площадку компания так и не получила. Не появился и центральный завод по производству чипов, на который рассчитывали. И получается довольно символично. Сделать собственные ноутбуки пока не выходит, зато учить детей управлять дронами готовы уже сейчас. Что вообще означает появление таких занятий в обычной школе, объясняет эксперт по образованию Артем Зорин.
16: Само по себе управление беспилотниками является полезным техническим навыком. Дроны давно применяются не только в армии, но важно смотреть на общий контекст. Когда обучение БПЛА все активнее появляется именно в школьных программах, дети с подросткового возраста привыкают к технологии, которая сегодня стала одним из главных символов этой войны.
3: И здесь, пожалуй, самое интересное даже не в самих дронах, а в том, как быстро поменялись приоритеты. Так что очень наглядная история получилась. Ноутбук российского производства пока подождет, а вот учиться управлять дроном можно уже со школы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
11: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
10: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» на голову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
11: И не друг, и не враг. Военкор Живов о будущем отношении с Пекином.
10: Напомню, что сближение стран стартовало с 2022 года. Прошло почти 5 лет, а в России как не было достаточного количества школ китайского языка, так и нет. Подозреваю, что в Китае с русскими школами все так же. Почему не делаются такие простые и очевидные вещи, которые могли бы сблизить две нации? Вот продлили безвиз еще на год. А толку? В ближайшие десятилетия, если мы сдюжим исторические вызовы, Китай будет главным цивилизационным центром в Евразии. И Россия уже сейчас критически зависит от него. В связи с этим было бы разумно научиться понимать Китай и китайцев, выстроить отношения так, чтобы в этой зависимости найти себя и свою твердую опору, чтобы стать для Китая пусть и младшим, но стратегическим партнером. Для этого одни в декларации мало. И покупать китайские шмотки мало. Нужно культурное, языковое и ментальное взаимопроникновение. Отношения с Китаем должны быть шире, чем отношения про экспорт и импорт. Пока что мы выступали просто как дешевый донор знаний. И в таком ключе мы растратим в будущем весь свой коллективный интеллект, не получив ни этого, никакой выгоды.
11: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
12: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Farnborough известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «Воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 километров и скорость полета около 500 километров в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
17: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
18: Предприниматель из Москвы обратился к своим коллегам, работающих с Wildberries, обнулить весь свой товар со складов, пока Marketplace не вернет все причитающиеся им деньги.
19: Ребята, селлеры, призываю вас, как и я, обнулить скорее товары свои. Вчера я это сделал. Не ждать, что там что-то там Wildberries одумается. Он не выплачивает, нарушает все свои сроки. А теперь нужно действовать. А значит, обнуляем и ждем, когда выплатят Wildberries все наши деньги до копеечки. Иначе мы будем все вместе в большой-пребольшой, сами знаете где. Лучше там не быть. Всем добра, процветания в бизнесе, держитесь и предпринимаем.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
20: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Более 1000 человек погибли или получили тяжелые травмы от рук участников войны, вернувшихся в российские города. Среди преступлений – убийства жен и матерей, изнасилования, избиения и нападения на глазах у детей. Некоторые преступники прежде уже сидели за убийство, но вышли из колонии после службы на фронте. Сегодня разберем самые громкие дела и выясним, почему государство умеет отправлять людей на войну, но возвращает их семьям без достаточного лечения, наблюдения и контроля.
21: Заявлено о более чем 900 уголовных делах, так?
20: Да, именно.
21: Это минимум 551 погибший плюс 465 человек с тяжелыми травмами. Звучит пугающе, но статистика часто бывает обманчива. Действительно ли это массовое явление или, знаешь, речь идет о громких, но все же единичных сбоях в системе?
20: Я бы не стал называть это единичными сбоями. Около 50 тысяч заключенных прошли через фронт, и десятки тысяч из них получили свободу всего за полгода контракта.
21: То есть они просто...
20: Да, просто вышли на свободу. А среди освобожденных осужденные за разбои, тяжкие телесные повреждения, убийства. То есть в общество единовременно влилась огромная масса людей со специфическим криминальным прошлым.
21: Сомнительно называть это просто вливанием. По факту это полностью разрушает базовую философию системы исполнения наказаний.
20: В каком смысле?
21: Ну смотри, в чем смысл любого приговора? Суд устанавливает, что человек опасен для общества и изолирует его на длительный срок. 10-15 лет.
20: Угу.
21: Пенитенциарная система предполагает долгий путь. Годы в колонии, оценка поведения, потом комиссии по УДО, строгий административный надзор после освобождения. А в данном случае весь этот многолетний процесс, он просто сжимается до 6 месяцев в окопах.
20: Точно. И в результате человек возвращается в свой город или поселок значительно раньше, чем потерпевшие от его первого преступления успели хотя бы частично оправиться.
21: Но подожди, позволь возразить. Разве сам факт прохождения службы не позиционируется как искупление? Ну, человек рискует жизнью. Разве это не является основанием для юридического прощения?
20: Юридического прощения – да, безусловно. Потому что оформляется официальное помилование, которое как бы снимает остаток срока. Но фронт не является программой социальной реабилитации.
21: Это мягко сказано.
20: Условия боевых действий требуют от человека совершенно иных навыков. Там учат беспрекословно подчиняться приказам, обращаться с оружием и, ну, применять крайнее насилие.
21: В таком случае само понятие помилования просто теряет свой изначальный смысл.
20: Абсолютно.
21: Бумага с печатью меняет юридический статус, да, но она не способна перепрограммировать психику. Документ не убирает склонность к насилию, не лечит приобретенные травмы, не избавляет от зависимостей. Государство фактически выдает индульгенцию и...
20: Открывает двери колоний.
21: Да. Вообще не создавая никаких фильтров на выходе. Никто не проверяет, готов ли этот человек к мирной жизни.
20: А чтобы понять, как отсутствие фильтров выглядит на практике, стоит разобрать конкретные дела. Вот, например, Иван Росомахин.
21: Ага, знакомая фамилия.
20: Он был осужден на 14 лет строгого режима за убийство. Отправился на фронт, получил помилование, вернулся в село Новый Бурец.
21: И как отреагировали местные?
0: Местные жители сразу забили тревогу, потому что он ходил по улицам в состоянии алкогольного опьянения, с топором в руках и открыто угрожал расправой.
21: Остановлю на этом моменте. Угрозы и топор – это, конечно, страшно. Но полиция ведь не может арестовать человека просто за то, что он пугает соседей.
0: Ну почему же?
21: Возможно, система просто ограничена в своих законных полномочиях до момента совершения реального преступления.
0: В том и дело, что механизмы реагирования существуют, но они не были применены должным образом. Люди собирали сельский сход, требовали защиты, и полиция задерживала Росомахина.
21: Задерживала. И что потом?
0: Задерживала за мелкое хулиганство. Но спустя пару дней он снова оказывался на свободе. Итог этого бездействия. Изнасилование и убийство с особой жестокостью 85-летней женщины.
21: Наблюдалась целая цепочка предупреждающих сигналов. Прошлый приговор за убийство, публичные угрозы, передвижение с холодным оружием по улице, задержание полиции.
0: Угу.
21: Правоохранительные органы прекрасно знали о ситуации. И у меня возникает вопрос, почему местный участковый или начальник отдела предпочли закрыть глаза?
0: Я думаю, потому что включилась бюрократическая инерция. Но смотри, арестовать ветерана с наградами, который только что вернулся с фронта, это политический и карьерный риск для местного полицейского начальника. Гораздо проще выписать штраф за хулиганство и отпустить, чем связываться с человеком, имеющим, скажем так, особый неформальный статус.
21: То есть ответственность за безопасность просто перекладывается на самих граждан?
0: Именно так.
21: Механизма превентивной изоляции для таких людей не существует. Система посылает четкий сигнал местным жителям. Если по улице идет агрессивный человек с топором, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Прячьтесь за своими заборами.
0: И этот паттерн повторяется и в других регионах. Давай посмотрим на дело Фарида Халимова.
21: Да, я читала про него.
0: Он отбывал 15-летний срок за убийство знакомого. Схема та же. Фронт, помилование, возвращение. Он поселился у женщины и после бытового конфликта задушил ее шарфом.
21: Ужас.
0: А затем добил деревянным молотком. Трое суток тело лежало в холодильнике. За это время Халимов убил собаку жертвы, собрал ценные вещи и спокойно скрылся.
21: Здесь снова нужно обратить внимание на детали, потому что они полностью разрушают популярный миф о потере контроля.
0: Согласен, тут контроля было хоть отбавляй.
21: Задушить, добить, методично спрятать тело, избавиться от животного, собрать вещи – это крайне расчетливые действия. В них нет состояния аффекта, при котором человек приходит в ужас от содеянного.
0: Да, он не впал в ступор.
21: Это абсолютно хладнокровное заметание следов.
0: Совершенно верно. Никакой мгновенной вспышки ярости. Действия Халимова демонстрируют полное осознание происходящего.
21: И это подводит к очень жесткому выводу. Государство сознательно сделало сделку. Наказание за первую жертву было обменено на военный контракт.
0: Угу.
21: Но цену за эту сделку теперь платит вторая жертва, вот эта убитая женщина. Никто из чиновников, которые подписывали документы на освобождение, вообще не оценивал степень угрозы, которую этот человек представляет для общества.
0: А если на этапе полиции предотвратить преступление не удается, стоит взглянуть, как реагирует судебная система постфактум.
21: Да, суды – это отдельная тема.
0: Вот дело Сергея Корытова. В ходе конфликта он облил человека горючей жидкостью и поджег. Суд признал особую жестокость преступления и назначил 16 лет лишения свободы. При вынесении приговора статус участника войны и наличие государственных наград были учтены как смягчающие обстоятельства.
21: Подожди, я категорически не согласна с такой судебной логикой. Это какой-то правовой нонсенс.
0: Почему закон позволяет учитывать заслуги?
21: Участие в боевых действиях уже однажды послужило основанием для того, чтобы этот человек досрочно покинул колонию. Почему тот же самый аргумент используется второй раз, предоставляя скидку за новое, чудовищное по своей жестокости убийство?
0: Потому что в судебной практике это работает как постоянный бонус. Нет формального закона, который обязывает судью снижать срок за боевой опыт в случае умышленного убийства с особой жестокостью.
21: Но они все равно снижают.
0: Да, потому что есть негласная установка, формирующая практику. Суды получают сигналы, что к определенной категории лиц следует проявлять снисхождение.
21: И это порождает негласное правило, которое моментально считывается на всех уровнях власти. Данную категорию граждан лучше вообще не трогать без крайней необходимости.
20: Неприкосновенные, по сути.
21: Статус становится неформальной броней от правосудия. Обычный патрульный 100 раз подумает, применять ли силу при задержании. Следователь будет искать способы переквалифицировать статью на более мягкую. Ну а судья найдет поводы скостить срок.
20: В результате в глазах государственной машины заслуги перед ней перевешивают жизнь сожженного заживо человека.
21: И обществу транслируется предельно ясный и опасный сигнал. Среди гражданских теперь находятся люди, наделены скрытыми привилегиями на насилие.
20: Причем это насилие чаще всего обрушивается на тех, кто находится ближе всего, за закрытыми дверями квартир. В зоне максимального риска оказываются женщины-жены, матери-сожительницы.
21: Дом становится самым опасным местом.
20: Критический момент всегда наступает, когда женщина пытается разорвать отношения. Вот Кирилл Козыма преследовал свою бывшую девушку, требовал возобновить общение и убил ее за отказ.
21: Да.
20: Другой пример – Дмитрий Ефимов, который забил до смерти родную мать.
21: Слушай, позволь немного снизить градус эмоций. Бытовое насилие всегда было огромной проблемой в России задолго до последних лет. Мужья убивали жен, дети поднимали руку на родителей.
20: Проблема была, я не спорю, но изменился сам характер насилия и порог его применения. К привычным причинам бытовых конфликтов добавился опыт экстремального насилия. У людей стерты психологические барьеры на лишение жизни.
21: Появилось привыкание к решению конфликтов силой.
20: Да, и то самое чувство безнаказанности, о котором я говорил ранее. Для вернувшихся из колоний фактор досрочного освобождения служит мощнейшим подкреплением веры в собственную неуязвимость.
21: И как на эту гремучую смесь реагирует система социальной и психологической поддержки?
20: Почти никак.
21: Складывается впечатление, что вся инфраструктура выстроена исходя из того, что жена – это такой бесплатный клинический психиатр и надзиратель в одном лице.
20: Очень точное замечание.
21: На ее плечи просто перекладывается обязанность терпеть агрессию, прятать колющие, режущие предметы, контролировать потребление алкоголя и пытаться договариваться с человеком, чья психика серьезно деформирована. Безопасность семьи должна являться отдельной, приоритетной задачей государства, а не побочным продуктом попыток как-то адаптировать ветерана.
20: И здесь необходимо разобрать самое популярное объяснение происходящего, которое звучит в публичном поле – посттравматическое стрессовое расстройство – ПТСР. По официальным оценкам, этот диагноз может быть поставлен примерно 20% вернувшихся. Часто именно им пытаются объяснить всплески неконтролируемой агрессии.
21: Это крайне сомнительный аргумент. И попытки списать тяжкие уголовные преступления исключительно на медицинский диагноз нужно жестко пресекать. Наличие ПТСР не конвертируется автоматически в склонность к убийству.
20: Но подожди, разве психическая травма после участия в боевых действиях не является реальностью? Это же медицинский факт.
21: Травма абсолютно реальна. Симптомы, такие как ночные кошмары, флешбеки, тяжелая депрессия, панические атаки – это клинический факт. Однако подавляющее большинство людей, страдающих от ПТСР, не берут в руки топор и не идут рубить соседей или душить своих жен. Напротив, типичная реакция при таком расстройстве – это глубокая изоляция.
20: То есть они замыкаются в себе?
21: Да. Люди разрушают собственную жизнь, причиняют вред самим себе, сидят в четырех стенах, списывают жестокие, спланированные расправы на ПТСР – это невероятно удобно для властей.
20: Удобно, потому что переносит фокус внимания системных ошибок на здоровье отдельного индивида.
21: Именно так. Если во всем виновата ПТСР, значит, перед нами просто личная трагедия больного человека, который не справился с эмоциями. Это позволяет скрыть масштабный системный провал. Тот факт, что на улице массово выпустили рецидивистов без малейшего надзора и программ реабилитации.
20: Около 83% людей, вернувшихся из зоны боевых действий, вообще не обращаются за психологической или психиатрической поддержкой.
21: Поскольку сама инфраструктура помощи критически раздроблена и оторвана от реальности. Нарколог занимается исключительно зависимостью. Психолог проводит беседы об адаптации. Социальный работник занят оформлением льгот и бумажной волокитой. А полиция просто ждет, когда появится труп, чтобы открыть дело.
20: Каждый работает в своем вакууме.
21: Да, принцип добровольного обращения в этой специфической среде не работает в принципе.
20: То есть ожидается, что человек с высоким уровнем агрессии и паранойи должен самостоятельно проанализировать свое состояние,
21: ага,
20: осознать проблему, найти специалиста и записаться на прием.
21: И затем сесть в кресло и начать изливать душу совершенно гражданскому специалисту, к которому он изначально не испытывает ни малейшего доверия.
20: Звучит нереалистично.
21: Это полная оторванность от реальности. Система пассивно ждет, что человек, находящийся в состоянии глубокого кризиса, вдруг проявит высшую степень осознанности. Очевидно, что необходимы совершенно иные механизмы. Обязательный медицинский и психиатрический скрининг, строгий контроль по месту жительства. При первых же сигналах об агрессивном поведении должен следовать незамедлительный запрет на доступ к любому оружию. Работа с глубокими травмами, суицидальными рисками, с тяжелыми формами агрессии – это требует многолетней академической и практической подготовки.
20: Стоит проследить судьбу тех, кого все-таки арестовывают за совершение новых преступлений. По имеющимся данным, более 1000 уголовных дел были официально приостановлены по одной простой причине. Обвиняемые прямо из СИЗО снова подписали контракт и отправились в зону боевых действий. Тот же Владимир Макшеев, который зарезал родственника на глазах у детей, избежал приговора и снова оказался на фронте.
21: И вот этот механизм требует предельно внимательного анализа. По сути, он полностью уничтожает сам фундамент правосудия в стране. Правосудие превращается в рыночный бартер. Уголовную систему можно сравнить с банком. Преступник берет долг у общества, который по закону должен выплачивать годами изоляции. А теперь государство вводит альтернативную, крайне волатильную валюту насилия на фронте. Эта валюта позволяет мгновенно и легально списывать любые долги, какой бы тяжкой ни была вина.
20: Свобода в обмен на возвращение в окопы, независимо от тяжести нового преступления.
21: Абсолютно. Человек получает четкое эмпирическое подтверждение. Контракт – это 100% легальный и безотказно работающий выход из любой ситуации.
20: Индульгенция номер 2.
21: Да. Что бы ты ни сделал, как бы жестоко и методично ты ни убил человека, достаточно поставить подпись на нужной бумаге, и судебный маховик мгновенно останавливается. Потерпевшим и их родственникам в этой ситуации остается только наблюдать за тем, как убийца избегает колонии.
20: Но ведь рано или поздно этот человек вернется во второй раз?
21: И в этом заключается главный, самый пугающий вопрос ко всей этой системе. Запускается социальный эксперимент, идущий по второму, а затем и по третьему кругу.
20: С каждым разом все хуже?
21: С каждым новым циклом человек возвращается в общество с еще большим багажом экстремального опыта. Но что гораздо страшнее, он возвращается с железобетонным, подкрепленным практикой осознанием своей полной неуязвимости.
20: Он уверен, что ему ничего не будет.
21: Если он совершил убийство гражданского, обменял наказание на контракт, выжил и вернулся с новым статусом, что вообще способно остановить его в следующий раз?
20: Вопрос открытый.
21: Какие институты власти смогут призвать к порядку человека, который усвоил, что законы мирного времени для него больше не писаны?
20: Сотни уголовных дел уже нельзя объяснить отдельными случайностями. Осужденных за тяжкие преступления досрочно освободили, психологов не хватает. Большинство бойцов за помощью не обращаются, а родственники остаются один на один с угрозами. В результате государство получает солдата, а последствия войны принимает его семья. Фронт заканчивается не там, где перестают стрелять. Иногда он продолжается за дверью обычной квартиры. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио Лента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
4: На нашей планете множество загадочных точек, но особое место среди них занимает Лабынкырское озеро, расположенное в сердце суровой Якутии. Это древнее озеро на Сардонохском плато давно стало объектом обсуждений благодаря таинственному существу, которое, по словам очевидцев, обитает в его глубинах. Легенды о чудовище Лабынкырском черте будоражат умы местных жителей, ученых и любителей тайн. Озеро, которое сформировалось еще до ледникового периода, представляет собой уникальный объект природного происхождения. Его глубина достигает сотни метров, а подземные пещеры могут быть связаны с аномальными трещинами. Но не геологические особенности привлекли внимание к этому месту, а рассказы местных...
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
22: Голос оплачен. Калининградцам предлагают проголосовать за кандидата от «Единой России» за 2000 рублей. Как это понимать? Дежавю. Власти открещиваются от новой мобилизации, как и в сентябре 2022-го. История повторяется? Миноборона собирает досье на военнообязанных. Военкоматы будут знать о калининградцах все. Счета, диагнозы и данные о родственниках. Откосить от фронта уже не получится? Итак, в Калининграде в микрорайоне имени Космодемьянского появились неоднозначные сообщения, похожие на подкуп избирателей. На видео женщина предлагает местным жителям оформить договоры помощников-агитаторов и обещает заплатить по 2000 рублей. Однако работать агитаторами не требуется. Вместо этого нужно прийти на выборы и проголосовать за указанного кандидата. На видео отчетливо видны фирменные бланки партии «Единая Россия», а на записи звучит фамилия Григоренко и фраза, что он действующий депутат и вкладывает свои личные деньги. Ролик с предложением голосовать за деньги и утверждением, что не стоит бояться, мол, за это ничего не будет, активно распространяется в сети.
23: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
24: Да.
23: Да. Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
24: А мы что должны делать?
23: Ничего вы делать не должны. Договор юридический, правильно оформленный, все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей, и вы как-то должны сходить на выборы.
24: А за кого надо голосовать?
23: Я даю бумагу. Вот. Проголосуете, получите после выборов еще 1500.
25: Ну, нифига себе.
23: Симонов молодой, еще бестолковый. А Григоренко пашет, он сейчас деньги вкладывает свои личные, только так. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
26: Да что, дай, пожалуйста, мой паспорт.
23: Да пиши, а паспорт, пиши. Какая вам разница?
26: Что мы здесь пишем? Вот здесь,
23: на столбиком. Фамилия, имя, отчество.
22: Также из разговора следует, что таким образом собрали данные примерно сотни человек, которые за мзду уже согласились поставить нужную галочку в бюллетене.
23: Присоединяйся, всем будет хорошо. Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я или не 99-я, 100-я, 100 человек.
26: Будешь 100-й.
22: А теперь, собственно, главный момент. За чью поддержку предлагают по 2000? По всей видимости, это единорос Сергей Григоренко, действующий депутат Горсовета Калининграда. Депутатом он трудится с 2011 года. На выборах 2026 года Григоренко идет от «Единой России» уже в законодательное собрание Калининградской области по одномандатному округу номер один. Туда как раз входит микрорайон имени Космодемьянского, где было записано данное видео. Избирательный процесс стартует и в зоне специальной военной операции. Уже созданы участки для досрочного голосования участников СВО из Калининградской области. Причем бюллетени печатают прямо на месте.
5: Калининградский избирком образовал экстерриториальные участки в воинских частях на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях. Голосовать там смогут военные и другие избиратели, имеющие право участвовать в выборах депутатов Заксобрания Калининградской области. Досрочное голосование будет длиться аж 10 дней, с 1 по 10 сентября. Якобы из-за невозможности своевременной доставки бюллетени разрешили изготавливать непосредственно участковым комиссиям в воинских частях. Решения о досрочном голосовании и изготовлении бюллетеней были приняты 28 августа, за 3 дня непосредственно до начала досрочного голосования. Результаты затем включат в общие итоги выборов после 20 сентября. Подобные участки в зоне СВО использовали и на выборах губернатора 2 года назад. Тогда выдвиженец «Единой России» Алексей Беспрозванных получил на них от 92% до 96% голосов. На предстоящих выборах в Думу глава Калининградской области возглавил региональную группу «Единой России».
22: Кстати, именно после сентябрьского голосования может начаться новая волна мобилизации, о чем активно говорят в последнее время в Z-кругах. И надо сказать, эти разговоры вышли на новый уровень. Впервые слухи о готовящейся мобилизации прокомментировал и Владимир Путин. Он сказал, я цитирую, «чушь собачья, это информационная атака на Россию». Конец цитаты. Стоит напомнить, что перед частичной мобилизацией в сентябре 2022 года власти также отрицали планы по проведению этих мероприятий, вплоть до того момента, пока мобилизацию президент действительно не объявил. Кроме того, мобилизация до сих пор не отменена. Никакого отдельного документа о ее завершении не издавалось. Тем не менее, власти в один голос заявляют, что нового массового призыва осенью не будет. Такое заявление сделал и депутат Госдумы от Калининградской области, член Комитета по обороне Андрей Колесник. Также он утверждает, что законопроект, расширяющий категории осужденных, которым разрешат заключать контракты с Минобороны, с мобилизацией никак не связан.
6: Штрафбаты были у нас, во всех странах мира они были. Но то, что там кто-то готовится к мобилизации, нет. Ни о какой новой волне мобилизации речи не идет. Я об этом ни разу не слышал. Тем более, что ряды контрактников пополняются.
22: Примечательно, что похожие заявления звучали и непосредственно перед первой мобилизацией 4 года назад. Тогда, 20 сентября, за день до ее объявления, глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов уверял, что мобилизации не будет, и объяснял появление в Уголовном кодексе понятий «мобилизация» и «военное время» тем, что поправки якобы принимаются на будущее и не означают подготовки к мобилизации. И уже буквально на следующий день, 21 сентября 2022 года, Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Отмечу, что в отличие от 2022-го, сейчас военкоматы будут знать абсолютно все о военно обязанных калининградцах.
7: В Калининградской области, как и по всей России, военкоматы могут получить беспрецедентный доступ к личным данным военнообязанных и их ближайших родственников. Министерство обороны опубликовало проект приказа, который обязывает госорганы и частные компании передавать в военкоматы широкий спектр сведений. В списке – налоговые декларации, банковские счета и вклады, кредиты и задолженности, данные о трудовой и предпринимательской деятельности. Также военкоматы получат информацию о ДТП, загранпаспортах, административных и уголовных делах тех, кого можно забрать в армию. В свою очередь, медицинские учреждения по запросу военкоматов раскроют все диагнозы конкретного человека, включая психические расстройства, ВИЧ, гепатит, туберкулез. Сбор данных затронет не только самого военнообязанного, но и его супруга, детей, родителей, братьев, сестер, а также шурина и свояченицу. В Минобороны пояснили, что это позволит точнее оценивать годность к службе и оптимизировать мобилизационные ресурсы.
22: Для Калининградской области, где эксклавное положение и особая геополитическая ситуация всегда усиливают внимание к обороне, такие меры могут иметь особое значение. Ну и не будем забывать, что недавно Владимир Путин подписал закон, расширяющий доступ Минобороны и Росгвардии к сведениям из Единого госреестра ЗАГС. Так что оборонное ведомство и его территориальные органы смогут получать данные, в том числе для воинского учета. Словом, похоже, что всех хотят поставить под ружье, хотя, согласно опросам, сейчас Сейчас уже большинство россиян выступают за прекращение боевых действий и мирные переговоры. Правда, есть и другая категория граждан. В одной из школ Калининграда уборщица пригрозила учительнице английского языка Валерии Кузнецовой привести ветеранов СВО из-за флага Великобритании, который висел в классе в качестве учебного пособия.
3: «Могу привести ветеранов СВО. Они вам популярно объяснят, какое должно быть учебное пособие». Такую записку, по словам преподавательницы, оставила ей уборщица Ирина.
22: Конфликт происходит уже не впервые. Ранее сотрудница школы сняла из кабинета английского флаги Великобритании, США, Канады и Австралии. Свои действия уборщица объяснила тем, что является матерью ветерана СВО и что дети будут учиться только под русским флагом. После вмешательства директора школы, который поддержал учительницу английского языка, флаги вернули. Однако преподаватель решила больше их не вешать.
8: Обсуждая эту историю в калининградских пабликах, пользователи предложили напомнить уборщице о ее должностных обязанностях, а заодно повесить в кабинете фотографию Владимира Путина с британской королевой Елизаветой II. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет! Ну что, допрыгались? Украинские дроны разворачивают российский экспорт зерна с Черного моря на Балтику. И сейчас России, возможно, придется платить за спасение своих грузов портам Латвии и Эстонии. Тем самым странам НАТО, которым еще недавно торжественно обещали: никаких российских денег вы больше не увидите. Чтобы понять масштаб происходящего, достаточно одной цифры. За прошлый сезон через Черное и Азовское моря Россия вывезла 46 миллионов тонн зерна. Это примерно 90% всего зернового экспорта, который отправляется морем. Почти все шло через южные порты. Ближе к полям, дешевле доставка, давно выстроенная логистика. Зерно привозили в Новороссийск, Тамань и другие терминалы. Грузили на суда и отправляли в Турцию, Африку и на Ближний Восток. Схема работала годами. А потом прилетели украинские дроны. После атак южные терминалы начали ограничивать прием грузов. Суда задерживаются, погрузки переносятся, движение приходится перестраивать. И для экспортера это не просто тревожная новость в телефоне. Судно стоит у причала. Счетчик тикает. Вагоны с зерном застряли на подходе. Счетчик тикает. Покупатель не получил груз вовремя. Снова плати. Можно хоть каждый вечер докладывать, что ситуация стабильная, но капитану корабля от этих докладов спокойнее не становится. Если маршрут регулярно оказывается под угрозой, перевозчики закладывают риск в цену или вообще отказываются туда идти. Поэтому зерно приходится срочно отправлять туда, где безопаснее. И теперь российские грузы потянули на Балтику. К середине августа заявки на перевозку зерна по железной дороге в российские и балтийские порты достигли 5 миллионов тонн. 5 миллионов. Для сравнения, за весь прошлый сезон через российские порты на Балтике вывезли около 1 миллиона. То есть нагрузку хотят увеличить сразу в несколько раз. На карте все выглядит легко. Вот юг, вот Балтика. Развернули поезда, отправили их в Усть-Лугу, Высоцк, Петербург или Калининград. И поехали дальше. Только зерно по карте не ездит. Для него нужны вагоны, пути, элеваторы, склады, свободные причалы, погрузчики и корабли. Причем все это должно встретиться в одном месте и в нужное время. Возможности российских зерновых терминалов на Балтике оценивают примерно в 7 миллионов тонн в год. Звучит солидно. Пока не вспомнишь. Через южные порты прошло больше 46 миллионов. Даже если заставить каждый балтийский терминал работать круглосуточно, заменить Черное море он не сможет. Не хватит ни места, ни оборудования, ни железнодорожной пропускной способности. И тут на сцену возвращаются Латвия и Эстония. У них сохранились крупные порты, железнодорожные ветки, склады и терминалы, которые раньше годами работали с российскими грузами. Вместе порты Латвии, Литвы и Эстонии могут переваливать не менее 18 миллионов тонн зерна в год. То есть мощности есть. Вопрос только в деньгах и политике. Но когда экспорт горит, политика удивительным образом становится гибкой. К середине августа заявки на доставку зерна в латвийские порты уже превысили 2 миллиона тонн. Российский зерновой союз считает, что за сезон через страны Балтии можно отправить 5 или 6 миллионов тонн. Если подключатся эстонские терминалы, объем, теоретически, может дойти до 10 миллионов. Нам много лет рассказывали, что Россия навсегда уходит из прибалтийских портов. Что Латвия и Эстония сами все разрушили, выгнали российские грузы и теперь будут смотреть на пустые причалы. Строительство собственных терминалов подавали как большую геополитическую победу. Не рубля русофобам, справимся сами. Не справились. Как только украинские дроны сделали южный маршрут слишком рискованным, выяснилось, что старые портовые связи внезапно снова нужны. Причем срочно и за деньги. За хранение зерна надо платить. За перевалку – платить. За работу терминалов, железной дороги, буксиров и причалов – тоже платить. Часть российских экспортных денег получат компании и бюджеты стран НАТО. Но это еще не весь счет. Основная часть российского зерна выращивается на юге. Теперь его придется везти на северо-запад через половину страны. Это тысячи дополнительных километров. Железная дорога и без того забита углем, удобрениями, контейнерами и нефтепродуктами. А теперь туда пытаются втиснуть еще миллионы тонн зерна. Кто оплатит этот крюк? Частично государство. Правительство уже готовит миллиарды рублей на поддержку перевозок сельскохозяйственных грузов по новым маршрутам. То есть последствия атак украинских дронов лягут не только на экспортеров. За спасение потока заплатят из российского бюджета. Получается прямо-таки идеальная конструкция. Дроны создают угрозу южным портам. Россия за государственные деньги тащит зерно через всю страну. Собственные терминалы на Балтике не вмещают такой объем. И тогда приходится идти к Латвии и Эстонии. Тем самым враждебным государствам, которым публично обещали больше ничего не платить. Конечно, полностью отказаться от Черного моря Россия не сможет. Через Балтику просто невозможно протащить весь прежний объем. Скорее всего, экспорт разделят. Сколько получится, оставят на юге, часть перебросят в российские и балтийские порты. Остальное попробуют отправить через соседей. Но главное уже произошло. Несколько атак беспилотников заставили огромную страну менять экспортные маршруты, просить бюджетную поддержку и вспоминать адреса портов НАТО. Вот и вся геополитика. Вчера громко хлопали дверью, а сегодня тихо спрашивают стоимость перевалки. Как думаете, Латвия и Эстония откажутся от российских денег из принципа? В общем, есть над чем подумать. Поэтому включайте критическое мышление и выключайте телевизор. Подписывайтесь на «Балтийский лоцман», комментируйте и услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
18: Жительница Донецка рассказала, что отсутствие света, интернета, вода раз в 3 дня и неработающие лифты стали нормой жизни.
11: Думаю, что такое? Куда интернет делся? Да типа нормально, это уже мы привыкли, да? Что у нас там уже? Мы уже такие приученные, да? К воде раз в 3 дня привыкли, к свету привыкаем, точнее, отсутствие света. Лифты отключили, полгорода уже лифты не работают, но они беспокоятся. Ну, во-первых, да, напряжения просто видно нет. Ну, в принципе, это хорошо, не застрянешь случайно. Лучше пешком пройтись, чем просидеть в лифту, там, я не знаю, пару часиков, да? Не, просто прикол, что у меня друг живет в этих домах, которые там, 16-этажные, ну, там, не для малоимущих дома, И у них же всегда была ситуация лучше, там и с водой, у них там что-то свое автономное отопление, свет, там, и горячая вода, там, ну, раньше была, сейчас у них так же, как у всех. Своя, короче, там котельная система, накопительная. Так вот, они, оказывается, решили по 40 тысяч скидываться, но вроде по 30 тысяч скинулись и будут ставить генераторы как-то на дом, чтобы лифт работал. Класс, да? То есть там кто-то что-то знает. Ну вот, скинулись, будут ставить какой-то там мегамощный генератор. А впереди зима, отопление, хрен знает, что будет. Ну, короче, что-то весело, да? Не очень.
2: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Союзничество трещит по полной. Еще 5 лет назад такого не мог представить никто. Владимир Путин и Никол Пашинян публично поспорили о будущем Армении в ЕАЭС. На встрече Владимира Путина и Никола Пашиняна во вторник в Бишкеке повторилась ситуация 1 апреля, когда протокольное начало переговоров двух лидеров превратилось в полноценную публичную дискуссию. На этот раз Владимир Путин подталкивал Никола Пашиняна к скорейшему референдуму о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в Евразийском экономическом союзе. Пашинян возразил, что в этом нет необходимости. Значительную часть вступительного слова Владимир Путин посвятил европейскому курсу Армении и призыву как можно быстрее определиться с дальнейшими действиями. Путин сослался на прежние слова Пашиняна о необходимости референдума и на заявление 4 лидеров ЕАЭС от 29

0: я вашу позицию поддержал на последнем саммите глав Евразэс.
1: Никол Пашинян с такой трактовкой не согласился. Он заявил, что принятый в прошлом году закон о начале процесса вступления в ЕС не нарушает обязательства Армении перед Россией и ЕАЭС. По словам Пашиняна, договор о ЕАЭС предусматривает отдельную процедуру выхода из Союза, которую Ереван не запускал. Пашинян также подробно объяснил, почему в прошлом году был принят закон, а не проведен референдум.
2: Вы знаете, в прошлом году мы приняли закон о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз. О начале процесса. Ну, если честно сказать, принятие закона означало уже тогда отказ от идеи референдума. Я хочу напомнить, что этот закон был инициирован гражданским обществом. То есть они собрали подписи граждан Армении по Конституции есть такой возможность и представили этот проект в парламенте. То есть принятием этого закона фактически получается, что мы отказались от идеи референдума.
1: Владимир Путин после ответа Никола Пашиняна вновь взял слово и прямо с ним не согласился. По его словам, сам факт принятия закона о начале вступления в другую экономическую организацию уже означает заявление о выходе из ЕАЭС, поскольку членство в двух объединениях несовместимо.
0: Уважаемый Никол Иванович, мы с вами сейчас подискутируем. Мне всегда интересно с вами вести дискуссии на любую тему, в том числе и на эту. Но по главному вопросу позволю себе с вами все-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей, потому что пребывание там и там несовместимо. В этом проблема.
1: Пашинян снова возразил. Он сказал, что в Ереване понимают, что придет время, когда нужно будет сделать очень конкретный выбор. Однако, по его словам, этот момент еще не наступил.
2: Придет время, когда нужно сделать очень конкретный выбор. Просто наша позиция в том, что на данный момент это время не созрело, это не сейчас нам нужно, потому что фактически сейчас у нас нет альтернативы. Эта альтернатива не создана в реальности. Когда это будет создана, если будет создана, тогда и, конечно, мы сделаем выбор с помощью референдума или без него. Но есть такие варианты тоже.
1: Владимир Путин в ответ призвал вынести вопрос на голосование уже сейчас. Это была первая личная встреча лидеров двух стран после переговоров 1 апреля в Кремле. Тогда открытая для прессы часть также вышла далеко за рамки протокола. Владимир Путин тогда под камеры предупредил Никола Пашиняна о последствиях сближения Армении и ЕС и призвал допустить к выборам тех, кто сидит в тюрьме. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Капитан первого ранга, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков о том, что РФ обречена на экономическое поражение в гонке с Западом, поэтому необходимо как можно скорее заканчивать СВО.
5: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь. Было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его забивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет. И конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Мы зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение. Нам сейчас нужно решать задачу прекращения войны. Ее завершить можно двумя способами. Либо позорным миром, на котором настаивает сейчас Запад и ведет нас к этому. Либо решительной победой путем разгрома ВСУ в рамках проведения стратегической наступательной операции. По всей видимости, на второй вариант не готовы наши руководители по политическим мотивам. А на первый вариант, по всей видимости, работа и идет.
3: Криминальные новости.
6: Трижды за два дня школьники напали с ножами на учебу.

0: Учеников и учителей российские школы встретили начало учебного года серией вооруженных нападений. Утром 2 сентября в школе номер 1392 имени Рябинкина в Новой Москве ученик напал с ножом на учителя. Директор учреждения уточнил, что это был подросток с особенностями здоровья. Его обезвредила охрана. Педагог получила поверхностные травмы, ей оказали медицинскую помощь. Очевидцы рассказали, что на учителя напал восьмиклассник, ранее оставленный на второй год. Пострадала социальный педагог, она по совместительству является учителем русского языка и литературы. 2 сентября нападение с ножом произошло в гимназии села Кушнаренково в Башкортостане. После первого урока один из девятиклассников несколько раз ударил ножом в шею одноклассника. Пострадавшего госпитализировали, сообщил глава района Марат Латыпов. Нападавшего задержали. Вице-премьер Башкортостана Урал Кисенбаев заявил, на уроке между девятиклассниками произошел конфликт на почве личных разногласий. Кроме того, 1 сентября в школе номер 2 в Канске Красноярского края семиклассница распылила перцовый баллончик и попыталась ударить ножом учительницу во время праздничной линейки. Попытку нападения пресекла мама одного из школьников. Женщина оттолкнула агрессивную девочку и не дала ей нанести учителю серьезные травмы. В результате пострадали 7 человек, в том числе 5 детей. Во всех случаях нападавшие подростки задержаны, СК открыл уголовные дела. Еще одно преступление, совершенное школьником, потрясло в конце августа Ханты-Мансийский автономный округ. 15-летний подросток жестоко убил одноклассника на заброшке. После задержания школьника выяснилось, он в розыске по подозрению в убийстве собственного отца в Азербайджане. Трагедия произошла в Ханты-Мансийске. Мама погибшего Ивана рассказала Базе, что ее сын ушел в школу за учебниками и пропал. Позже его нашли зарезанным в заброшенной пристройке. Женщина считает, что туда его заманил бывший одноклассник Петр. Кроме того, мать убитого ребенка предполагает, что на месте преступления мог быть 25-летний брат подозреваемого. По данным базы, Петр и его брат ранее были объявлены в розыск в Азербайджане по делу об убийстве родного отца. В январе расчлененное тело мужчины нашли в пакете во враге примерно в 50 метрах от дома. Сейчас Петр арестован по подозрению в убийстве бывшего одноклассника. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Президент Владимир Путин объяснил свою метафору про касаток, медведей и пищевую цепочку.
3: Вы знаете, это спонтанно было. Это было где-то на встрече, по-моему, в педагогическом университете, да? Совершенно спонтанно. И касатки, медведи. Если вы намекаете на то, что касатки – это вот Запад, как бы, да, коллективный, то я бы сказал, что на касатке, конечно, страшный хищник. Но это интеллигентное животное. Интеллигентное животное, умное. А коллективному Западу в свое время, еще в советские времена, были даны конкретные и до сих пор живущие определения. Это акулы империализма. Вот. А смысл, конечно, примерно вы угадали, смысл того, что я говорил, заключается в том, что если кто-то попытается нас стащить вниз по пищевой цепочке и слопать, сожрать нас, то может слопотать и по зубам. Россия готова сделать это, несмотря на быстро растущие аппетиты и зубы этих акул.
1: Главные новости дня.
4: Война за школьные парты. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
5: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
4: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
6: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
4: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
7: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
4: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
7: Еще раз всех с праздником, всех джампа. Победа будет за нами.
4: Причем в школу его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
5: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
4: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветерана в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и семью пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ День знаний получился крайне необычным. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Глава Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая заявила, что в насилии в школах виноваты родители, которые плохо воспитали своих детей.
9: Безопасность и опасность школы приносят наши же дети. Вот если мы не закрыли там ружье дома, как положено, не храним, да, такие случаи тоже были, и ребенок с этим оружием приходит в школу и стреляет, но это школа разве виновата? Это виноват родитель, который не доглядел, не досмотрел, не усилил меры ответственности и безопасности.
10: Которые... А должна быть какая-то ответственность тогда вот на этих родителях в том числе?
9: Я считаю, да. Я сама родитель, я считаю, что родители, первые воспитатели своих детей, все остальные им в помощь. И ответственность за то, что вы заложили в ребенка то, что хорошо, что плохо, что можно. Вообще в живого человека, ну вообще в любого живое существо стрелять нельзя. Пинать нельзя, бить нельзя, нельзя никого оскорблять. Это же такие простые истины. Но
10: если ребенок не соблюдает эти правила, то в том числе виноват родитель. Сейчас есть штрафные санкции, в том числе недоглядели, недосмотр, неправильное воспитание, мы все это знаем. Это как-то ужесточать надо, но вплоть
9: Я считаю, что... Да. Я считаю, что штраф от 500 рублей за ненадлежащее воспитание детей, это, ну...
10: Ну, смешно, небольшие
9: деньги. Ну да, это вот, ну сразу мы
10: обесцениваем, собственно, родительский труд.
11: Какая сумма должна быть? Или, может быть, другой вообще вид наказания? Я не знаю, даже там арест, может быть, какой-то.
10: Ну, я думаю, что если будет штраф побольше, и такой родитель будет реально привлечен, тут же еще не только ведь штраф увеличить, еще нужно правоприменительную практику иметь, чтобы привлечь такого родителя к ответственности, чего у нас не происходит. И он, если заплатит достаточно, ну, я не знаю, все семьи разные, ну, допустим, даже если 5000, это уже так чувствительно, да? Он уже, например, скажет, знаешь что, Ванечка там, Петечка, ты лишен там, ну, чего-то, допустим.
11: Потому что, мне это обошлось 5000,
10: ну, например, надо просто посмотреть экономическое обоснование, но я думаю, что 5000 это уже более существенная сумма, чем 500 рублей.
12: Епископ Петерим заявил, что война не заканчивается из-за роста числа абортов и увлечения россиян оккультными услугами.
13: Все молимся, молимся, молимся, и ситуация, она там особо на фронте не меняется. А почему? А потому что у нас не меняется ситуация внутри страны, не просто не меняется, она усугубляется, она становится хуже. В стране, которая ведет войну, огромное количество людей призывает на помощь нечистую силу. Вот. А сейчас уже появилась статистика за 2025 год, причем не за весь год, а за первые 3 месяца. И вот за эти первые 3 месяца 2025 года количество проданных оккультных предметов увеличилось в 2 раза больше по сравнению с 2024 даже годом. То есть не то, что не меняется в лучшую сторону, а стремительно меняется в худшую сторону. То есть огромное количество людей прибегает к нечистой силе. И вот уже мы с вами сколько раз видели попыток заключить мир на Украине, да, кто только не предпринимает. И все эти попытки не приводят к успеху. А почему? А потому что нет воли Божьей, чтобы таким образом был заключен мир. От того, что отступили от Бога, от того, что обратились даже к бесам, от того, что огромное количество появилось колдунов, от того, что много было совершаемо абортов, особенно в последнее время. И вообще люди стали жить очень нечестиво.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Военнослужащий российской армии пожаловался на то, что ему отказали в заправке автомобиля, хотя бензин на автозаправочной станции есть, но он предназначен для спецслужб.
14: Я подъезжаю на заправку, меня не заправляют, хотя бензин есть и заправляется только спецслужба. Уважаемые директора, владельцы или кто там дает указы на заправках, почему мы, военнослужащие, стоим и уговариваем продать нам бензин в машину. Мы защищаем страну, мы выполняем государственный долг. Вот. И нас не могут заправить. Говорят, что вы... То есть, в общем, я отъехал от заправки и заглох. Очередь. Вот я стою в очереди сейчас, да? Я военный. Вот. И я могу пойти пропустить. Ну, типа сказать, вы меня пропустите. Я-то военный. Вот. И я думаю, что мало кто это сделает.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Мобилизации не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьей слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
15: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
16: Это информационная атака на Россию.
4: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом, 21 сентября, Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
5: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
4: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России, около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
17: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
4: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
18: Казета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторится.
4: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Посреди водохранилища в Тверской области находится остров, которому запрещено подплывать. Там перестроили закрытые лаборатории, усилили охрану и, по данным иностранной разведки, проводят эксперименты с опасными вирусами и бактериями в интересах военных. При этом водоем связан с Тверцой и Волгой, а жители не знают, что именно хранится рядом с их водой и кто защитит их при аварии. Сегодня разберемся, что происходит на секретном острове и почему власти снова требуют доверия, не давая ответов.
20: Водохранилище, о котором вообще идет речь, это же огромное водное зеркало.
19: Огромное, да. Вода оттуда расходится по кровеносной системе рек, питает целые регионы.
20: Угу.
19: И местные поколениями ловили там рыбу, грибы собирали по деревьям. А теперь любая лодка, которая случайно пересекает невидимую границу на воде, сразу встречается с патрулями.
20: Ну да, из-за острова Лисий. Но, знаешь, тут возникает резонный вопрос. А стоит ли вообще искать здесь какой-то зловещий заговор?
19: Патрули на воде – это не повод для вопросов?
20: Повод, конечно, но с 1938 года на этом острове работала обычная ветеринарная станция. Изучение болезней животных – это абсолютно рутинная, необходимая задача.
19: Рутинная, да. Логично, согласен. И никто не спорит, что старые здания со временем ветшают. К началу нулевых инфраструктура на острове пришла в упадок.
20: Именно. И обновление старой станции напрашивалось само собой.
19: Напрашивалось, но то, что началось после 2022 года, это выходит далеко за рамки обычного капитального ремонта.
20: То есть масштабная реконструкция.
19: Да. Старые корпуса просто снесли, возвели новые высокотехнологичные комплексы. И главное, радикально изменился статус безопасности. Гражданская ветеринарная станция вдруг превратилась в объект с каким-то беспрецедентным уровнем защиты.
20: Для разработки современных вакцин нужны стерильные условия, так называемые чистые помещения. Старые кирпичные стены просто не подходят для современного оборудования.
19: Оборудование – это понятно.
20: И охрана, дорогостоящие аппаратуры – это стандартная практика.
19: Охрана аппаратуры – да, 100%. Но вокруг острова установили системы противовоздушной обороны.
20: ПВО.
19: Да, ПВО. Создали закрытую акваторию, куда вообще не допускаются гражданские суда. Плюс есть информация, что безопасность комплекса теперь курируют военные чиновники.
20: Ну, слушай, система ПВО сейчас вполне можно объяснить новыми реалиями.
19: Думаешь?
20: Да, промышленные и научные объекты могут подвергаться атакам беспилотников, так что защита с воздуха выглядит просто как превентивная мера, а не обязательно как доказательство каких-то военных экспериментов.
19: Для обычного центра, который изучает болезни свиней или коров, это выглядит, мягко говоря, избыточно. А закрытая акватория – это просто стандартная санитарная зона для любой лаборатории, которая работает с патогенами.
20: При развертывании войск солдаты пьют воду, едят местную пищу, сталкиваются с природными очагами инфекции.
19: Да, в любых условиях. Военным жизненно важно иметь технологии быстрого анализа воды, создания антидотов, вакцин. И вот тут кроется самая сложная часть проблемы – концепция двойное назначение.
20: Технологии защиты и технологии нападения в биологии практически неразличимы, да?
19: Абсолютно неразличимы. Чтобы создать хорошую вакцину от вируса, нужно досконально изучить, как этот вирус выживает во внешней среде.
20: При каких температурах погибает, как долго держится в воздухе.
19: Да-да. Как реагирует на ультрафиолет. Ученые изучают термоустойчивость бактерий, чтобы сделать вакцину, которую, например, не нужно хранить в холодильнике.
20: Угу. Это как обычный кухонный нож. Может быть инструментом повара или орудием преступления. Все зависит от того, кто его держит.
19: Вот именно.
20: Получается, что инструменты, методы, да и сами результаты экспериментов абсолютно одинаковы. Разница только в намерениях тех, кто потом будет использовать эти знания.
19: И снаружи, без доступа к внутренним документам лаборатории, отличить разработку вакцины от создания оружия просто невозможно.
20: Для независимого контроля нужны инспекторы внутри, а объект полностью закрыт.
19: Да, наглухо.
20: И на фоне этой закрытости иностранная разведка заявляет о военных интересах.
19: Но для людей, которые живут вокруг водохранилища, вся эта международная геополитика – это где-то очень далеко. Их волнует совершенно приземленная вещь.
20: Что будет с их водой?
19: Точно. Что с водой?
20: Само слово «патоген», конечно, звучит пугающе, но в реальности с ними работают повсюду.
19: Да, в любой крупной городской больнице.
20: Есть в лаборатории, где выращивают культуру бактерий, чтобы банально подобрать пациенту правильный антибиотик. На производствах тоже работают со штаммами.
19: Без самого возбудителя невозможно создать лекарство, это понятно.
20: Вот. Почему тогда именно этот остров вызывает такую тревогу? Неужели любой вирус, попавший в водохранилище, способен выжить в холодной речной воде?
19: В том-то и дело, что вирусы и бактерии бывают очень разными. Вирус вне организма часто похож на хрупкий мыльный пузырь.
20: Ага, то есть он уязвим?
19: Очень. Изменение кислотности воды, холод, ультрафиолетовые лучи солнца – все это разрушает его оболочку довольно быстро.
20: Плюс колоссальный объем воды в водохранилище растворил бы микроскопическую утечку до абсолютно безопасных значений.
19: Да, но далеко не все возбудители такие хрупкие. Есть, например, споры сибирской язвы.
20: Ох, ну это совсем другое дело.
19: Это как микроскопические бронированные капсулы. Они способны десятилетиями лежать в земле или в иле на дне реки.
20: И выдерживать кипячение и заморозку.
19: Да. Просто ожидая благоприятных условий, чтобы снова стать активными.
20: И поскольку открытого списка того, с какими именно возбудителями работают в этом центре экспериментальной физиологии, не существует, местные жители не могут знать, с чем именно они соседствуют.
19: С хрупкими пузырями или с этими бронированными спорами. Никто не знает.
20: Неизвестность всегда множит страх.
19: И когда набирали персонал для этого обновленного центра, упоминалась работа с биологическими агентами разных групп опасности, вплоть до самых серьезных.
20: Местных жителей волнует именно бытовая инженерная сторона вопроса. Лаборатория – это же здание, в котором работают люди.
19: Они моют полы, принимают душ, дезактивируют защитные костюмы.
20: И куда сливается вся эта вода?
19: Вот это главный вопрос.
0: Ну, любая современная лаборатория такого уровня должна быть оснащена сложнейшей системой утилизации. Внутренние истоки не идут напрямую в канализацию или в реку.
19: Сначала они попадают в резервуары, да.
0: Затем проходят через мощные автоклавы. Это, по сути, гигантская промышленная скороварка. Уничтожается любая биологическая активность. Плюс агрессивная химическая обработка. Жидкость становится полностью стерильной.
19: А твердые отходы?
0: Герметично упаковываются и вывозятся на специальные полигоны. Воздух фильтруется через каскады фильтров, способных задерживать микроорганизмы.
19: Знаешь, все это звучит очень надежно на бумаге.
20: Но...
19: Проблема в том, что жители не видят подтверждений того, что эти системы работают исправно. Они не получают результатов проб воды, которые брались бы выше и ниже по течению от острова.
20: То есть забор вокруг острова и патрульные катера могут остановить рыбака, но они абсолютно бесполезны против грунтовых вод.
19: Или утечка из прорвавшейся трубы.
20: Получается, страх вызывает не сам факт существования лаборатории, а именно отсутствие прозрачности.
19: Да, возникает логичное сомнение. Если система настолько совершенна, зачем скрывать результаты экологического мониторинга?
20: И насколько вообще можно доверять технике и протоколам, когда речь идет о микроскопических угрозах?
19: В этом вся суть. Абсолютной защиты не существует в принципе. Аварии на таких объектах происходят крайне редко из-за какого-то злого умысла.
20: Настоящий враг – это всегда человеческий фактор. Банальная усталость, цепь случайных ошибок.
19: И история знает примеры, которые доказывают, как легко рушатся самые строгие протоколы.
20: Ты имеешь в виду Свердловск?
19: Да. Весна 1979 года. Одна из самых известных биологических катастроф.
20: Когда люди внезапно начали массово попадать в больницы с тяжелейшими симптомами.
19: Очень высокая температура, стремительное развитие пневмонии, поражение внутренних органов.
20: И врачи изначально вообще не понимали, с чем имеют дело. Десятки погибших.
19: И причиной стала не диверсия, а чудовищная в своей банальности ошибка на секретном военном объекте Свердловск-19.
20: Там производили споры сибирской язвы.
19: Да. Лаборатории были оснащены сложными системами вентиляции, чтобы не выпускать опасный воздух наружу. Все работали по строгим правилам.
20: Угу.
19: Но в один день рабочий снял загрязненный фильтр в системе очистки воздуха. Он должен был оставить запись об этом в специальном журнале для следующей смены.
20: Но почему-то не оставил.
19: То ли забыл, то ли отвлекся. И следующая смена, не зная об отсутствии фильтра, просто включила оборудование.
20: Ветер дул в определенном направлении, накрыв невидимым облаком часть города.
19: Одно простое действие, отсутствие записи в журнале, пробило всю многомиллионную систему защиты.
20: И ведь катастрофа развивалась не только из-за самой утечки. Секретность усугубила последствия многократно.
19: Да, официальная версия, которую транслировали людям годами, заключалась в том, что вспышка произошла из-за употребления зараженного мяса.
20: Власти защищали секретный статус объекта любой ценой.
19: И это ложное объяснение убивало людей второй раз. Пока угроза летала в воздухе и оседала на улицах, люди в панике проверяли рынки и холодильники.
20: Врачи, которым не говорили правду, теряли драгоценное время, применяли неправильные протоколы лечения.
19: Если бы сразу была объявлена тревога, если бы людям сказали закрыть окна, не выходить на улицу, начать прием правильных антибиотиков, многих жертв удалось бы избежать.
20: Это яркий пример из прошлого века. Но современные технологии ведь шагнули далеко вперед. Системы контроля стали электронными, везде датчики, камеры.
19: Повторение такого сценария сейчас кажется менее вероятным, да?
20: Ну да.
19: Технологии шагнули, а человеческая природа осталась прежней. Возьмем более современные примеры. Научный центр «Вектор».
20: Один из крупнейших в мире центров вирусологии. Объект с колоссальным уровнем защиты.
19: 2004 год. Опытная исследовательница Антонина Преснякова работает в лаборатории максимального уровня безопасности с вирусом Эбола.
20: Она наверняка знала все инструкции наизусть.
19: Конечно. Но одно неверное движение рукой, игла шприца протыкает защитную перчатку и кожу.
20: Ее немедленно изолировали. Применялись лучшие доступные на тот момент методы лечения. За ее жизнь боролись несколько недель.
19: Но спасти не смогли. Вирус оказался сильнее.
20: Сторонники строгой секретности часто приводят этот случай как доказательство того, что система изоляции работает.
19: В смысле, что вирус не вышел за пределы лаборатории?
20: Да, трагедия произошла, но вирус не вышел в город. Эпидемии не случилось. Протоколы локализации сработали.
19: Сработали? Но этот же случай доказывает и другое. Никакие шлюзы, датчики и миллиардные бюджеты не могут исключить физическую ошибку человека.
20: Это правда. Одно движение отделяет штатную работу от смертельного исхода.
19: А в том же центре «Вектор» в 2019 году произошел взрыв газового баллона во время ремонта.
20: Начался пожар.
19: Да. Официально было заявлено, что в помещении не было биологических материалов и угрозы нет.
20: Но пожар на биологическом объекте – это всегда критический риск. Главный барьер защиты там – это система отрицательного давления.
19: Воздух в лаборатории всегда должен всасываться внутрь, чтобы при открытии дверей микроорганизмы не вылетали в коридор.
20: А если пожар разрушает стены, плавит вентиляционные трубы или обесточивает насосы, отрицательное давление пропадает. Герметичность исчезает?
19: Абсолютной безопасности просто не бывает в природе.
20: Учитывая все это, реакция людей вокруг водохранилища выглядит не как паника, а как абсолютно рациональное поведение.
19: Поколениями вода была источником жизни.
20: А теперь она стала источником неизвестной угрозы. Отсюда и появление петиции против закрытия акватории. Государство просто провело невидимую линию.
19: Сказала «сюда нельзя», и не утруждая себя диалогом.
20: Да.
19: И если эти ограничения действительно нужны для безопасности самих местных жителей, то почему не объяснить это внятно?
20: Ну, требования базовой безопасности не являются военной тайной. Никто не просит публиковать генетические формулы вирусов или чертежи оборудования.
19: Но логика спецслужб тоже понятна. Любая публикация планов реагирования, схем вентиляции, списков патогенов может стать ценной информацией для иностранных разведок.
20: Чем больше данных открыто, тем проще проанализировать уязвимости объекта.
19: Слушай, ну публикация результатов анализа речной воды никак не раскроет схемы вентиляции.
20: Это просто таблица.
19: Да. Сколько кишечной палочки, сколько тяжелых металлов, есть ли специфические маркеры инфекций. Это стандартная экологическая практика.
20: Точно так же, как алгоритм действий при аварии не выдает военных секретов. Людям нужно знать, что будет написано в СМС-оповещении в случае утечки.
19: Закройте окна. Не пейте воду из-под крана, ожидайте эвакуации. Где находятся ближайшие аптеки с запасом нужных антибиотиков?
20: Если произойдет нештатная ситуация, разбилась колба в лаборатории, порвался защитный костюм, счет идет на минуты, зона должна моментально изолироваться.
19: Люди проходить деконтаминацию. И самое важное, информация должна немедленно уходить в местные больницы.
20: Врачи обязаны знать, какие симптомы искать у поступающих пациентов, чтобы не повторить сценарий Свердловска.
19: Но в условиях строгой секретности включаются совершенно другие механизмы.
20: Да, руководитель лаборатории может попытаться скрыть мелкие инциденты из страха увольнения.
19: Местные чиновники будут молчать, чтобы не разводить панику, а военные заблокируют данные, ссылаясь на государственную тайну.
20: И пока ведомства будут согласовывать формулировки для пресс-релиза, люди будут продолжать пить воду и ловить рыбу.
19: Время будет критически упущено.
20: Безопасность невозможно измерить высотой бетонного забора.
19: Солдат с автоматом или зенитный комплекс на крыше – не могут остановить зараженную воду, которая вытекает из треснувшей трубы.
20: Настоящая безопасность – это скучная рутина. Своевременная замена тех самых фильтров, калибровка датчиков и честная регистрация каждой, даже самой мелкой ошибки.
19: А когда объект наглухо закрыт, внешний независимый контроль просто невозможен.
20: А контроль нужен не для того, чтобы мешать науке. Он нужен, чтобы защищать самих ученых от системных ошибок руководства.
19: И от снижения стандартов. Наука критически важна. Без вакцины, антибиотиков человечество было бы беззащитно.
20: Наличие лаборатории само по себе – это необходимость.
19: Но полезная цель не должна превращаться в щит, за которым скрывается полная безответственность перед местным населением.
20: Обычная больница не имеет права сбрасывать биологические отходы в городскую канализацию без строжайшего контроля.
19: А здесь военная тайна становится универсальной ширмой.
20: За ней можно спрятать все, что угодно, от реального состояния очистных сооружений до полного отсутствия планов спасения населения.
19: И это вызывает вопрос о том, где проходит граница между интересами государства и правом людей на жизнь в безопасности.
20: Возникает парадоксальная ситуация. Чтобы защититься от гипотетических биологических угроз в будущем, создаются закрытые лаборатории.
19: Но из-за режима тотальной секретности и отсутствия контроля именно этот защитный объект становится самой реальной, самой непредсказуемой биологической угрозой.
20: Для тех, кто живет с ним по соседству. Стремление к абсолютной безопасности порождает максимальную опасность.
19: Ну, в качестве итога можно, конечно, сказать, что сама лаборатория еще не означает создание оружия. Но власти закрыли акваторию, перестроили объект и точно проводят опасные исследования, почти ничего не объясняя людям. Они решают свои военные задачи, экспериментируют с микроорганизмами и сами определяют, какой риск допустим. А возможные последствия получат жители, которые пользуются этой водой и даже не знают, чего им следует опасаться. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Война со школьной парты. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
5: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
4: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
6: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
4: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
7: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
4: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
7: Еще раз всех с праздником, всех джампов. Победа будет за нами.
4: Причем в школу его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
5: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
4: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветеранов в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и 7 пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ День знаний получился крайне необычным. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Президент Владимир Путин ответил на вопрос о реакции Японии на его визит на Курильские острова.
3: Меня в целом не удивила их позиция по моему посещению Курил. Меня удивляет их позиция по отношению к России в целом. Мы не сделали ни одного шага в сторону ухудшения российско-японских отношений. Мы очень бережно к ним относились. Все, что сейчас происходит в российско-японских отношениях, ухудшение наших отношений, целиком и полностью на совести японского правительства. Что мы сделали такого против Японии? Вообще ничего. Я уже говорил, мы готовы были дальше обсуждать вопрос мирного договора и другие гуманитарные вопросы решали с посещением островов гражданами Японии и так далее. Мы в принципе, по очень многим вопросам позитивно реагировали. Это сложный вопрос подписания договора мирного. Сложный вопрос. Для нас он закрыт. Но мы, тем не менее, готовы были с ними как-то дискутировать. Они взяли на голом месте, не спровоцированно вообще с нашей стороны, начали шаг за шагом ухудшать наши отношения. Мы здесь при чем? Пожалуйста. Если вы настроены ухудшать наши отношения, ладно. Мы сожалеем об этом. но это их вина. 100%.
1: Главные новости дня.
8: Союзничество трещит по полной. Еще 5 лет назад такого не мог представить никто. Владимир Путин и Никол Пашинян публично поспорили о будущем Армении в ЕАЭС. На встрече Владимира Путина и Никола Пашиняна во вторник в Бишкеке повторилась ситуация 1 апреля, когда протокольное начало переговоров двух лидеров превратилось в полноценную публичную дискуссию. На этот раз Владимир Путин подталкивал Никола Пашиняна к скорейшему референдуму о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в Евразийском экономическом союзе. Пашинян возразил, что в этом нет необходимости. Значительную часть вступительного слова Владимир Путин посвятил европейскому курсу Армении и призыву как можно быстрее определиться с дальнейшими действиями. Путин сослался на прежние слова Пашиняна о необходимости референдума и на заявление 4 лидеров ЕАЭС от 29 мая. В нем Армении предложили, возможно, короткие сроки провести общенациональный референдум о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Путин заявил, что тогда поддержал позицию Пашиняна и предложил коллегам сделать то же самое.
21: За выбор дальнейшего политико-экономического курса страны должен ясно высказаться народ Армении. Мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет. Но мы должны свою торговую экономическую политику корректировать в связи с этими возможными решениями. И просили бы вас как можно быстрее с этим определиться. Я помню, вы же лично говорили о том, что считаете необходимым провести потом на этот счет референдум. И я вашу позицию поддержал на последнем саммите глав Евразии.
8: Никол Пашинян с такой трактовкой не согласился. Он заявил, что принятый в прошлом году закон о начале процесса вступления в ЕС не нарушает обязательств Армении перед Россией и ЕАЭС. По словам Пашиняна, договор о ЕАЭС предусматривает отдельную процедуру выхода из Союза, которую Ереван не запускал. Пашинян также подробно объяснил, почему в прошлом году был принят закон, а не проведен референдум.
22: Вы знаете, в прошлом году мы приняли закон о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз. О начале процесса. Ну, если честно сказать, принятие закона означало уже тогда отказ от идеи референдума. Я хочу напомнить, что этот закон был инициирован гражданским обществом. То есть они собрали подписи граждан Армении по Конституции есть такой возможность, и представили этот проект в парламент. То есть принятием этого закона фактически получается, что мы отказались от идеи референдума.
8: Владимир Путин после ответа Никола Пашиняна вновь взял слово и прямо с ним не согласился. По его словам, сам факт принятия закона о начале вступления в другую экономическую организацию уже означает заявление о выходе из ЕАЭС, поскольку членство в двух объединениях несовместимо.
21: Уважаемый Николай Иванович, мы с вами сейчас подискутируем. Мне всегда интересно с вами вести дискуссии на любую тему, в том числе и на эту. Но по главному вопросу позволю себе с вами все-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей, потому что пребывание там и там несовместимо. В этом проблема.
8: Пашинян снова возразил. Он сказал, что в Ереване понимают, что придет время, когда нужно будет сделать очень конкретный выбор. Однако, по его словам, этот момент еще не наступил.
22: Придет время, когда нужно сделать очень конкретный выбор. Просто наша позиция в том, что на данный момент это время не созрело, это не сейчас нам нужно, потому что фактически сейчас у нас нет альтернативы. Эта альтернатива не создана в реальности. Когда это будет создана, если будет создана, тогда и, конечно, мы сделаем выбор с помощью референдума или без него. В Но есть такие варианты тоже.
8: Владимир Путин в ответ призвал вынести вопрос на голосование уже сейчас. Это была первая личная встреча лидеров двух стран после переговоров 1 апреля в Кремле. Тогда открытая для прессы часть также вышла далеко за рамки протокола. Владимир Путин тогда под камеры предупредил Никола Пашиняна о последствиях сближения Армении и ЕС и призвал допустить к выборам тех, кто сидит в тюрьме. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Президент Владимир Зеленский анонсировал начало кампании по блокированию воздушного пространства России.
9: Сегодня
10: мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, которая использует российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто еще пользуется ключевыми российскими аэропортами. Российское небо становится полностью опасным. Украина не угрожает гражданской авиации как таковой, ни одному гражданскому самолету. Просто дроны в небе России будут находиться так, что на это придется обращать внимание. Хотя российские власти об этом не сообщают должным образом, но российское небо де-факто будет закрываться. Война, развязанная Россией, закрывает ее небо. Мы в Украине не хотим потери невинных жизней, поэтому предупреждаем партнеров. В небе России закончились безопасные моменты. Важно, чтобы это услышали послы государств, которые работают здесь, в Украине, и послы, которые работают в Москве. Каждый из них точно знает, что означает российская война для нашей страны, для наших людей, и должен донести эту информацию до своих столиц. Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые сейчас летают в аэропорты, прежде всего Москвы, Петербурга и на другие ключевые российские направления. Министерство иностранных дел Украины и соответствующие наши учреждения предоставят полную информацию международным структурам о рисках в российском небе. Гражданской авиации среди дронов не место.
11: Цивильной авиации среди дронов не місце.
1: На радіо «Лента» шок дня.
23: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента», 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
24: Лазерное оружие против дронов. Военкор Живов о новых разработках Украины.
25: Противник анонсировал внедрение лазерного оружия. Как утверждает заместитель главнокомандующего вооруженных сил Украины, лазерное оружие может применяться в борьбе с дронами. Он считает, что такое вооружение может появиться уже через 2 месяца. Цитата. «Разрабатываются проекты, которые связаны с оружием будущего. Оно существует сегодня. Есть производители и команды как внутри вооруженных сил Украины, так и за ее пределами. Частные предприятия, производящие лазерное оружие». К слову, еще в ноябре сообщалось, что наша российская лазерная система «Лазербас» способна уничтожать дроны за полсекунды. Испытания проходили в рамках проекта «Посох». Потом рассказывали про лазерный «Перун», предназначенный для борьбы с дронами, и защиты объектов военно-промышленного комплекса, транспорта и другой критической инфраструктуры. Вопрос, где это все? Почему не используем? Или так и зависло на уровне рассказов и демонстраций? А в ответ, конечно же, тишина.
24: 5-й год войны. Военкор Котинок о флоте, бронетехнике и технологическом отставании.
12: Удивительно, но на пятый год войны все еще остро стоит вопрос о готовности нашего военно-промышленного комплекса к войне. Недавно на канале публиковал хорошую новость. Автомат Калашникова прошел очередную модернизацию, шестую с начала спецоперации. Концерн Калашникова просто молодцы с большой буквы. Качественно улучшают стрелковку, вышли на производство снаряжения, беспилотников, идут в ногу со временем, стараясь отвечать на существующие вызовы. У нас в стране большое количество умных людей, передовых инженеров и программистов. Однако при этом совершенно не меняется ситуация с производством тяжелых бронемашин, которые остро необходимы на фронте. Мы до сих пор, на пятый год войны, ничего не предлагаем армии, кроме явно не отвечающих современным вызовам старых проектов БМП, БТР. Новость о том, что вооруженные силы начали осваивать очередную модернизацию танка Т-72, вызывает грустную улыбку. Из Азовско-Черноморского региона в последнее время противник ежедневно выкладывает, что потопил там столько-то наших кораблей. Удары наносятся каждый день, и устремления врага понятны. А где и как у нас действует флот? Это абсолютно закрытая аморфная структура, которая пытается отчитываться рапортами. Почему нельзя, отодвигая замшелых бюрократов с большими звездами, дать продвижение молодым волонтерам, изобретателям, которые дадут результат. Все познается в сравнении.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Солдатская почта.
24: Бьет, значит, любит. Как минимум у 20% ветеранов СВО симптомы ПТСР. Это данные депутата Госдумы. Жены, вернувшихся с фронта, все чаще вызывают полицию. Каждый пятый, вернувшийся с СВО, может иметь посттравматическое стрессовое расстройство. Такую цифру неожиданно озвучили уже на российских предвыборных дебатах. Владислав Даванков из «Новых людей» заявил, что, по данным Минобороны, с фронта уже вернулись 167 тысяч человек.
13: И примерно у 20% из них может быть ПТСР. Если просто посчитать, это больше 30 тысяч человек.
24: Правда, важный вопрос, откуда взялись эти 20%. Обязательной психологической диагностики всех вернувшихся военных в России нет. Поэтому понять реальный масштаб проблемы пока сложно. Насколько вообще серьезными могут быть последствия ПТСР после фронта, объясняет клинический психолог Алексей Миронов.
14: ПТСР не означает, что человек обязательно становится агрессивным или опасным. Это очень важно понимать. У кого-то возникают проблемы со сном, тревога, вспышки раздражения. Человек может избегать людей или постоянно возвращаться мыслями к пережитому. Но без диагностики мы вообще не знаем, сколько таких людей нуждаются в помощи. И чем раньше эта помощь появляется, тем легче человеку вернуться к обычной жизни.
24: А теперь самое интересное. Судя по дебатам, российские политики уже понимают, что с возвращением военных придется что-то делать. Только рецепты предлагают самые разные. Одни хотят создать отдельное министерство ветеранов, другие предлагают квартиры, землю или специальное одно окно. А депутат Нина Останина предложила в том числе трудоустраивать ветеранов в полицию. Насколько такие меры вообще решают проблему человека, который вернулся с СВО с психологической травмой, объясняет специалист по реабилитации Марина Волкова.
15: Работа, жилье и социальные выплаты действительно важны, но они не заменяют психологическую помощь. Человеку после войны может понадобиться длительное восстановление, причем помощь нужна иногда не только ему, но и всей семье. Поэтому просто выдать участок или предложить работу недостаточно. Нужна система, которая будет сопровождать человека после возвращения.
24: И вот здесь цифра Даванкова звучит уже совсем иначе. Если его оценка хотя бы приблизительно верна, речь может идти о десятках тысяч людей, которым после фронта понадобится помощь. И проблема эта сама собой не рассосется. Военного можно вернуть домой. Гораздо сложнее сделать так, чтобы вместе с ним домой не вернулась война. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 1557 АМ. Военный адвокат.
0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяцев. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются, а ждать ли окончания вот этих 2 месяцев? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по

0: соглашаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
1: Говорят военкоры.
2: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
3: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» наголову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
2: И не друг, и не враг. Военкор Живов о будущем отношении с Пекином.
3: Напомню, что сближение стран стартовало с 2022 года. Прошло почти 5 лет, а в России как не было достаточного количества школ китайского языка, так и нет. Подозреваю, что в Китае с русскими школами все так же. Почему не делаются такие простые и очевидные вещи, которые могли бы сблизить две нации? Вот продвили безвиз еще на год. А толку? В ближайшие десятилетия, если мы сдюжим исторические вызовы, Китай будет главным цивилизационным центром в Евразии. И Россия уже сейчас критически зависит от него. В связи с этим было бы разумно научиться понимать Китай и китайцев, выстроить отношения так, чтобы в этой зависимости найти себя и свою твердую опору, чтобы стать для Китая пусть и младшим, но стратегическим партнером. Для этого одни в декларации мало. И покупать китайские шмотки мало. Нужно культурное, языковое и ментальное взаимопроникновение. Отношения с Китаем должны быть шире, чем отношения про экспорт и импорт. Пока что мы выступали просто как дешевый донор знаний. И в таком ключе мы растратим в будущем весь свой коллективный интеллект, не получив ни этого, никакой выгоды.
2: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
4: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «Воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 километров и скорость полета около 500 километров в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Мобилизации не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьей слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
6: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
7: Так как... Это информационная атака на Россию.
5: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом, 21 сентября, Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
8: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего.

0: последнего момента.
1: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России, около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
2: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
1: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
3: Газета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторится.
1: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Ведущий «Соловьев Лайв» Сергей Карнаухов в эфире потребовал возбудить уголовное дело против депутата от «Новых людей» Ксении Горячевой за манифест в защиту прав женщин.
6: И вот у меня в этой связи вопрос. А у нас что, права женщин не защищены? А зачем опять это все поднимается? Она предлагает уголовную ответственность за семейное насилие. А у нас нет уголовной ответственности. Если есть тяжкие телесные там, и иные повреждения, средней тяжести, побои, пожалуйста, идешь, пишешь заявление. Нет, надо же сделать не так. Они-то всегда в другую сторону. Вот все эти феминистские движения и Собчак почему за это схватилась? Ей же, как же там же жены СВО? Помните же наш скандал известный, когда мы заступились за бойца и сказали, что да, я повторяю эту мысль, что надо целовать ноги нашим бойцам со стороны женщин, которые прошли этот ад войны и защитили нашу страну. А появляются вот такие депутаты, которые нет, говорят, надо вот семейное насилие, уголовные дела надо возбуждать. Уголовные дела возбуждать надо против вас. Потому что эта деликатная тема точно сейчас не должна подниматься. Зачем вы ее вытягиваете? Вместо того, чтобы заниматься защитой семьи, вы тянете феминистскую повестку. Опять поднимаются эти никчемные вопросы о семейном насилии, о излишних правах женщин делать аборты. А может быть, их вообще надо запретить, как нормальные губернаторы делают? И делать это только в исключительных случаях после совещания консилиума по строго медицинским показаниям. Тогда просто мозги у этих женщин будут стоять на местах и не будут шариться по подворотням.
4: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
7: Тайны и мистерии.
4: необъяснимое и иное, магические практики и предсказания, знаки снов и судьбы, головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
0: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Начало 80-х годов прошлого века. Игровые автоматы стремительно захватывают все аркадные залы Америки, становясь центром притяжения молодежи. Но в одном из темных залов Портленда внезапно появляется загадочный пугающий аппарат под названием «Полибиус». По мрачным слухам, он вызывал у игроков сильнейшую амнезию, приступы паники, реалистичные галлюцинации, даже таинственную вербовку спецслужбами. Давайте попробуем окончательно отделить популярные городские легенды от реальной истории индустрии видеоигр. Согласно той-таки городской легенде, таинственный аппарат «Полибиус» появился в нескольких игровых клубах в 1981 году. Аппарат отличался крайне необычной, почти гипнотической психоделической графикой, которая, как утверждали геймеры, затягивала их в смертельную зависимость с первого же нажатия кнопки. Игроки якобы страдали от мучительных ночных кошмаров, немотивированной агрессии, а по ночам возле самых популярных автоматов якобы замечали странных людей в строгих черных костюмах. Эти люди не играли, а внимательно собирали какие-то зашифрованные данные о работе человеческого мозга, что сразу породило теорию о секретных правительственных экспериментах ЦРУ в рамках печально известной программы «МакУльтра». Исследователь игровой индустрии Джеймс Ролф и опытные журналисты издания Coin Up History провели масштабное расследование, которое убедительно доказывало, что история с Полибиусом — это классическая цифровая легенда и ранняя городская байка, ставшая эталоном для всех последующих крипипаст. Название игры происходит от имени известного древнегреческого историка Полибия, а сам миф вырос из редких, но документально подтвержденных случаев эпилептических приступов у игроков в ранние аркады с высокой неконтролируемой частотой мерцания экранов. Никаких правительственных лабораторий не существовало. Автомат был гениальным маркетинговым мифом, зародившимся на самой заре игровой индустрии и подпитанным нашей общей ностальгией по загадочной, неизученной эпохе первых видеоигр. И хотя тысячи людей по всему миру до сих пор клянутся, что лично играли в него, видели его в залах или слышали звук его работы, реальных фотографий, патентов или сохранившихся электронных плат того времени никто так и не смог предъявить. Этот миф стал настоящим цифровым фольклором, где реальность переплелась с человеческим вымыслом, создавая идеальный, пугающий образ запретной игры, в которую каждый из нас хотел бы сыграть хотя бы одним глазком, хотя бы один раз. Полибиус — это не столько игра, сколько символ эпохи, когда технологии казались нам магией, способной не только развлекать, но и контролировать наше сознание, проникая в самые глубокие уголки человеческого разума через мерцающие экраны. А с вами был «Красный карлик». И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
7: Руна дня на 3 сентября. Давайте посмотрим и спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день. Итак, выпала руна Ера. Ой, люблю эту руну. Это руна закономерности, завершения циклов. Это руна урожая, то есть плоды труда. Вот все, что было посеяно ранее, может быть, усилия на работе, какие-то личные отношения, забота, здоровье, в этот день начинает приносить свои результаты. Это руна справедливости, справедливого вознаграждения. Вы пожинаете то, что вложили. То есть действия, совершенные с умом и усердием, дадут ощутимый эффект. И в работе, например, Ера указывает всегда на какую-то стабилизацию процесса, подведение итогов. То есть полезно завершать начатое, проверять результаты, анализировать, что удалось, что требует доработки. Возможно, получение премии, благодарность от руководства или признание коллег получите. Да, это тоже важно. Для творческих проектов день благоприятен тоже. То есть идеи, воплощенные ранее, наконец начинают приносить видимый результат. Вы это почувствуете, ощутите, увидите, заметите. И Ера советует не откладывать какие-то рутинные задачи. Они принесут свои плоды, если подойти к ним системно и правильно. У нас сейчас месяц Девы, Дева системная, поэтому все делаем, как по полочкам раскладываем. В отношениях руна Ера сулит гармонию и взаимопонимание, потому что в этот день можно наблюдать, как ваши усилия о заботе, о партнере начинают возвращаться старицей, и дружеские, романтические отношения будут точно укрепляться естественным образом. Если вы, например, долго пытались наладить контакт, в этот день есть шанс, что ситуация сдвинется с мертвой точки. А вот для одиноких людей Ера может означать начало нового цикла знакомств, которые развиваются очень классно, органично и постепенно, без резких скачков. Это тоже важно, потому что настоящая любовь, она требует какого-то постоянства, но без драмы. По здоровью Ера связана с механизмами, цикличностью в организме. Это обмен веществ, это восстановление энергии. То есть благоприятно заниматься плановым уходом за собой. Может быть контроль питания, может физическая активность, отдых. Организм отзовется на любую заботу о себе и на усилия по оздоровлению. Если вы, например, недавно приложили усилия для укрепления здоровья, то в этот день это даст очень видимые результаты. И Ера напоминает, все возвращается, и забота о себе никогда не проходит даром. Так что у нас 7 сентября день вознаграждения. Ера советует обратить внимание на результаты своих действий, завершить начатое, наслаждаться плодами труда. Любые усилия, вложенные ранее в этот день, дают очень ощутимый эффект. Доверяем процессу, следуем и следим за гармонией, не спешим насильно форсировать события. День создан для естественного развития и спокойного вознаграждения в итоге. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
4: На радио Лента. Цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Митрополит Екатеринбургский Евгений считает уместным молиться не только о здоровье и благополучии, но и о процентной ставке и доступной ипотеке.
9: Это абсолютно уместно. Ну, во-первых, есть вот главная молитва, которую Иисус Христос дал своим ученикам. Ее называют «Отче наш». И в этой молитве там вот Бог сам сказал, что что надо просить? «Хлеб наш насущный дай нам на сегодняшний день». И хлеб насущный – это в том числе и ставка Центрального банка. В том числе это финансовое благополучие страны, государства. Почему не помолиться, коль скоро он пришел? Не мы даже к нему приехали на Кипр, а он приехал к нам, прибыл к нам в страну, путешествует по городам. Я думаю, что не просто можно, а это необходимо сделать, помолиться. Ну уж, знаете, в таких обстоятельствах, в которых мы живем, говорят, что нам остается уповать только на чудо. Но вот чудо пришло. Значит, надо с ним встретиться и этим воспользоваться. И Я вот три дня, 11 вечером, встретим, 11 сентября вечером мы встретим, уже в 10 часу вечера, как они прибудут из Челябинска, 12-го, весь день и 13-го я буду совершать богослужение, конечно, и оставки Центрального банка, и об ипотеке тех, кто нуждается в этом, я буду молиться.
10: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Голос оплачен. Калининградцам предлагают проголосовать за кандидата от «Единой России» за 2000 рублей. Как это понимать? Дежавю. Власти открещиваются от новой мобилизации, как и в сентябре 2022-го. История повторяется. Миноборона собирает досье на военнообязанных. Военкоматы будут знать о калининградцах все. Счета, диагнозы и данные о родственниках. Откосить от фронта уже не получится. Итак, в Калининграде в микрорайоне имени Космодемьянского появились неоднозначные сообщения, похожие на подкуп избирателей. На видео женщина предлагает местным жителям оформить договоры помощников-агитаторов и обещает заплатить по 2000 рублей. Однако работать агитаторами не требуется. Вместо этого нужно прийти на выборы и проголосовать за указанного кандидата. На видео отчетливо видны фирменные бланки партии «Единая Россия», а на записи звучит фамилия Григоренко и фраза, что он действующий депутат и вкладывает свои личные деньги. Ролик с предложением голосовать за деньги и утверждением, что не стоит бояться, мол, за это ничего не будет, активно распространяется в сети.
11: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
12: Да.
11: Да. Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все писать официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
12: А мы что должны делать?
11: Ничего вы делать не должны. Договор юридический, правильно оформленный, все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей, и вы как-то должны сходить на выборы.
12: А за кого надо голосовать?
11: Я даю бумагу. Вот. Проголосуете, получите после выборов еще 1500.
13: Ну, нифига себе.
11: Симонов молодой, еще бестолковый. А Григоренко пашет, он сейчас деньги вкладывает свои личные, только так. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
14: Да что, дай, пожалуйста, мой паспорт.
11: Да пиши, господи, пиши. Какая вам разница?
14: Что мы здесь пишем? Вот здесь, на
11: столбе там фамилия, имя, отчество.
1: Также из разговора следует, что таким образом собрали данные примерно сотни человек, которые за мзду уже согласились поставить нужную галочку в бюллетене.
11: Присоединяйся, всем будет хорошо. Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я или не 99-я, 100-я, 100 человек.
14: Будешь 100-й.
1: А теперь, собственно, главный момент. За чью поддержку предлагают по 2000? По всей видимости, это единорос Сергей Григоренко, действующий депутат Горсовета Калининграда. Депутатом он трудится с 2011 года. На выборах 2026 года Григоренко идет от «Единой России» уже в законодательное собрание Калининградской области по одномандатному округу номер 1. Туда как раз входит микрорайон имени Космодемьянского, где было записано данное видео. Избирательный процесс стартует и в зоне специальной военной операции. Уже созданы участки для досрочного голосования участников СВО из Калининградской области. Причем бюллетени печатают прямо на месте.
15: Калининградский избирком образовал экстерриториальные участки в воинских частях на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях. Голосовать там смогут военные и другие избиратели, имеющие право участвовать в выборах депутатов Заксобрания Калининградской области. Досрочное голосование будет длиться аж 10 дней, с 1 по 10 сентября. Якобы из-за невозможности своевременной доставки бюллетени разрешили изготавливать непосредственно участковым комиссиям в воинских частях. Решения о досрочном голосовании и изготовлении бюллетеней были приняты 28 августа, за три дня непосредственно до начала досрочного голосования. Результаты затем включат в общие итоги выборов после 20 сентября. Подобные участки в зоне СВО использовали и на выборах губернатора два года назад. Тогда выдвиженец «Единой России» Алексей Беспрозванных получил на них от 92% до 96% голосов. На предстоящих выборах в Думу глава Калининградской области возглавил региональную группу «Единой России».
1: Кстати, именно после сентябрьского голосования может начаться новая волна мобилизации, о чем активно говорят в последнее время в Z-кругах. И надо сказать, эти разговоры вышли на новый уровень. Впервые слухи о готовящейся мобилизации прокомментировал и Владимир Путин. Он сказал, я цитирую, «чушь собачья, это информационная атака на Россию». Конец цитаты. Стоит напомнить, что перед частичной мобилизацией в сентябре 2022 года власти также отрицали планы по проведению этих мероприятий, вплоть до того момента, пока мобилизацию президент действительно не объявил. Кроме того, мобилизация до сих пор не отменена. Никакого отдельного документа о ее завершении не издавалось. Тем не менее, власти в один голос заявляют, что нового массового призыва осенью не будет. Такое заявление сделал и депутат Госдумы от Калининградской области, член Комитета по обороне Андрей Колесник. Также он утверждает, что законопроект, расширяющий категории осужденных, которым разрешат заключать контракты с Минобороны, с мобилизацией никак не связан.
13: Штрафбаты были у нас. Во всех странах мира они были. Но то, что там кто-то готовится к мобилизации, нет. Ни о какой новой волне мобилизации речи не идет. Я об этом ни разу не слышал. Тем более, что ряды контрактников пополняются.
1: Примечательно, что похожие заявления звучали и непосредственно перед первой мобилизацией 4 года назад. Тогда, 20 сентября, за день до ее объявления, глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов уверял, что мобилизации не будет, и объяснял появление в Уголовном кодексе понятий «мобилизация» и «военное время» тем, что поправки якобы принимаются на будущее и не означают подготовки к мобилизации. И уже буквально на следующий день, 21 сентября 2022 года, Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Отмечу, что в отличие от 2022-го, сейчас военкоматы будут знать абсолютно все о военно обязанных калининградцах.
16: В Калининградской области, как и по всей России, военкоматы могут получить беспрецедентный доступ к личным данным военнообязанных и их ближайших родственников. Министерство обороны опубликовало проект приказа, который обязывает госорганы и частные компании передавать в военкоматы широкий спектр сведений. В списке – налоговые декларации, банковские счета и вклады, кредиты и задолженности, данные о трудовой и предпринимательской деятельности. Также военкоматы получат информацию о ДТП, загранпаспортах, административных и уголовных делах тех, кого можно забрать в армию. В свою очередь, медицинские учреждения по запросу военкоматов раскроют все диагнозы конкретного человека, включая психические расстройства, ВИЧ, гепатит, туберкулез. Сбор данных затронет не только самого военнообязанного, но и его супруга, детей, родителей, братьев, сестер, а также шурина и свояченицу. В Минобороны пояснили, что это позволит точнее оценивать годность к службе и оптимизировать мобилизационные ресурсы.
1: Для Калининградской области, где эксклавное положение и особая геополитическая ситуация всегда усиливают внимание к обороне, такие меры могут иметь особое значение. Ну и не будем забывать, что недавно Владимир Путин подписал закон, расширяющий доступ Минобороны и Росгвардии к сведениям из Единого госреестра ЗАГС. Так что оборонное ведомство и его территориальные органы смогут получать данные, в том числе для воинского учета. Словом, похоже, что всех хотят поставить под ружье, хотя, согласно опросам, сейчас уже большинство россиян выступают за прекращение боевых действий и мирные переговоры. Правда, есть и другая категория граждан. В одной из школ Калининграда уборщица пригрозила учительнице английского языка Валерии Кузнецовой привести ветеранов СВО из-за флага Великобритании, который висел в классе в качестве учебного пособия.
17: Могу привести ветеранов СВО. Они вам популярно объяснят, какое должно быть учебное пособие. Такую записку, по словам преподавательницы, оставила ей уборщица Ирина. Конфликт происходит уже не впервые. Ранее сотрудница школы сняла из кабинета английского флаги Великобритании, США, Канады и Австралии. Свои действия уборщица объяснила тем, что является матерью ветерана СВО и что дети будут учиться только под русским флагом. После вмешательства директора школы, который поддержал учительницу английского языка, флаги вернули. Однако преподаватель решила больше их не вешать. Обсуждая эту историю в калининградских пабликах, пользователи предложили напомнить уборщице о ее должностных обязанностях, а заодно повесить в кабинете фотографию Владимира Путина с британской королевой Елизаветой II. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
10: Радиолента. Балтийский лоцман.
18: Всем привет! Ну что, допрыгались? Украинские дроны разворачивают российский экспорт зерна с Черного моря на Балтику. И сейчас России, возможно, придется платить за спасение своих грузов портам Латвии и Эстонии. Тем самым странам НАТО, которым еще недавно торжественно обещали: никаких российских денег вы больше не увидите. Чтобы понять масштаб происходящего, достаточно одной цифры. За прошлый сезон через Черное и Азовское моря Россия вывезла 46 миллионов тонн зерна. Это примерно 90% всего зернового экспорта, который отправляется морем. Почти все шло через южные порты. Ближе к полям, дешевле доставка, давно выстроенная логистика. Зерно привозили в Новороссийск, Тамань и другие терминалы. Грузили на суда и отправляли в Турцию, Африку и на Ближний Восток. Схема работала годами. А потом прилетели украинские дроны. После атак южные терминалы начали ограничивать прием грузов. Суда задерживаются, погрузки переносятся, движение приходится перестраивать. И для экспортера это не просто тревожная новость в телефоне. Судно стоит у причала. Счетчик тикает. Вагоны с зерном застряли на подходе. Счетчик тикает. Покупатель не получил груз вовремя. Снова плати. Можно хоть каждый вечер докладывать, что ситуация стабильная. Но капитану корабля от этих докладов спокойнее не становится. Если маршрут регулярно оказывается под угрозой, перевозчики закладывают риск в цену или вообще отказываются туда идти. Поэтому зерно приходится срочно отправлять туда, где безопаснее. И теперь российские грузы потянули на Балтику. К середине августа заявки на перевозку зерна по железной дороге в российские и балтийские порты достигли 5 миллионов тонн. 5 миллионов. Для сравнения, за весь прошлый сезон через российские порты на Балтике вывезли около 1 миллиона. То есть нагрузку хотят увеличить сразу в несколько раз. На карте все выглядит легко. Вот юг, вот Балтика. Развернули поезда, отправили их в Усть-Лугу, Высоцк, Петербург или Калининград. И поехали дальше. Только зерно по карте не ездит. Для него нужны вагоны, пути, элеваторы, склады, свободные причалы, погрузчики и корабли. Причем все это должно встретиться в одном месте и в нужное время. Возможности российских зерновых терминалов на Балтике оценивают примерно в 7 миллионов тонн в год. Звучит солидно. Пока не вспомнишь. Через южные порты прошло больше 46 миллионов. Даже если заставить каждый балтийский терминал работать круглосуточно, заменить Черное море он не сможет. Не хватит ни места, ни оборудования, ни железнодорожной пропускной способности. И тут на сцену возвращаются Латвия и Эстония. У них сохранились крупные порты, железнодорожные ветки, склады и терминалы, которые раньше годами работали с российскими грузами. Вместе порты Латвии, Литвы и Эстонии могут переваливать не менее 18 миллионов тонн зерна в год. То есть мощности есть. Вопрос только в деньгах и политике. Но когда экспорт горит, политика удивительным образом становится гибкой. К середине августа заявки на доставку зерна в латвийские порты уже превысили 2 миллиона тонн. Российский зерновой союз считает, что за сезон через страны Балтии можно отправить 5 или 6 миллионов тонн. Если подключатся эстонские терминалы, объем, теоретически, может дойти до 10 миллионов. Нам много лет рассказывали, что Россия навсегда уходит из прибалтийских портов. Что Латвия и Эстония сами все разрушили, выгнали российские грузы и теперь будут смотреть на пустые причалы. Строительство собственных терминалов подавали как большую геополитическую победу. Ни рубля русофобам, справимся сами. Не справились. Как только украинские дроны сделали южный маршрут слишком рискованным, выяснилось, что старые портовые связи внезапно снова нужны. Причем срочно и за деньги. За хранение зерна надо платить. За перевалку – платить. За работу терминалов, железной дороги, буксиров и причалов – тоже платить. Часть российских экспортных денег получат компании и бюджеты стран НАТО. Но это еще не весь счет. Основная часть российского зерна выращивается на юге. Теперь его придется везти на северо-запад через половину страны. Это тысячи дополнительных километров. Железная дорога и без того забита углем, удобрениями, контейнерами и нефтепродуктами. А теперь туда пытаются втиснуть еще миллионы тонн зерна. Кто оплатит этот крюк? Частично государство. Правительство уже готовит миллиарды рублей на поддержку перевозок сельскохозяйственных грузов по новым маршрутам. То есть последствия атак украинских дронов лягут не только на экспортеров. За спасение потока заплатят из российского бюджета. Получается прямо-таки идеальная конструкция. Дроны создают угрозу южным портам. Россия за государственные деньги тащит зерно через всю страну. Собственные терминалы на Балтике не вмещают такой объем. И тогда приходится идти к Латвии и Эстонии, тем самым враждебным государствам, которым публично обещали больше ничего не платить. Конечно, полностью отказаться от Черного моря Россия не сможет. Через Балтику просто невозможно протащить весь прежний объем. Скорее всего, экспорт разделят. Сколько получится, оставят на юге, часть перебросят в российские и балтийские порты. Остальное попробуют отправить через соседей. Но главное уже произошло. Несколько атак беспилотников заставили огромную страну менять экспортные маршруты, просить бюджетную поддержку и вспоминать адреса портов НАТО. Вот и вся геополитика. Вчера громко хлопали дверью, а сегодня тихо спрашивают стоимость перевалки. Как думаете, Латвия и Эстония откажутся от российских денег из принципа? В общем, есть над чем подумать. Поэтому включайте критическое мышление и выключайте телевизор. Подписывайтесь на «Балтийский лоцман», комментируйте и услышимся.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Страшный сон Великой Отечественной. Германия впервые выступила с одним из самых серьезных обвинений в адрес России. Что произошло? Правительство Германии во вторник впервые официально возложило на Россию ответственность за попытку взрыва украинского грузового самолета в аэропорту Лейпцига и объявило пакет ответных мер. В частности, Берлин закроет последнее работающее в стране российское генконсульство, расторгнет соглашение о работе русского дома и ужесточит правила въезда для россиян. Это редкий случай, когда страна НАТО публично обвиняет Москву в диверсии. Глава МВД Германии Александр Добринт заявил, что за атакой стояла российская спецслужба, название которой власти не раскрыли. Германия располагает результатами полицейского расследования и разведывательными данными, позволяющими говорить о российской ответственности, говорит министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль.
20: Использованные средства, такие как конфигурация беспилотника, компоненты, взрывчатка и системы подрыва, известны нам по другим гибридным операциям России и ее войне против Украины.
19: Произошедшее в Лейпциге обсудили на неформальной встрече глав дипломатических ведомств Евросоюза в Ирландии. Речь идет не только о солидарности с Берлином, но и о готовящемся расширении санкционного давления на Москву, отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
21: Будут обсуждаться теракты в Лейпциге, и очевидно, что они обладают всеми признаками государственного терроризма. Вопрос в том, что мы будем с этим делать. Мы уже вызвали российских послов, и мы думаем, что еще можем сделать. У нас уже есть в разработке список на 1600 пунктов по военному комплексу России, и, возможно, их будет больше. Конечно, мы не станем принимать решения сегодня, так как это неформальная встреча, но обязательно вернемся к этому позже. У нас также здесь есть друзья из разных стран, Украина тоже к нам присоединится. Совершенно ясно, что нам необходимо скоординировать наши действия в условиях, когда Россия обостряет конфликт, убивает мирных жителей и причиняет им максимально возможный вред. Поэтому мы проанализируем, как можем оказать большее давление на Россию, чтобы она завершила эту войну.
19: Как сказала глава европейской дипломатии, санкционный список уже подготовлен. В нем более 1500 пунктов. Речь идет как о физических лицах, так и о предприятиях, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс. Солидарность с Берлином выразили и руководители других европейских институций. Свою позицию в соцсети X высказал президент Европейского совета Антонио Кошта.
22: Мы самым решительным образом осуждаем попытку России нанести удар беспилотником по аэропорту Лейпцига. Москва должна прекратить свою агрессивную войну против Украины, а не обострять ее. ЕС выражает абсолютную солидарность с Германией. ЕС остается сильным и единым, и Россия не одержит победу. Наша поддержка Украины непоколебима. Мы будем сотрудничать с Германией и с другими государствами-членами, чтобы усиливать давление на Кремль до тех пор, пока там не проявят готовности изменить курс.
19: Решение Берлина привлечь Москву к ответственности за диверсию крайне необычно, отмечают политологи. По их словам, члены НАТО, как правило, воздерживаются от прямых обвинений, в том числе из-за опасений эскалации конфликта. Это обвинение – одно из самых серьезных за последнее время заявлений о российском вмешательстве в дела Европы. Свою реакцию на инцидент в Лейпциге и официальные заявления немецкого правительства опубликовал и генсек НАТО Марк Рютте.
22: НАТО выражает полную солидарность Германии после гибридной атаки России в Лейпциге 4 августа. Доказательства очевидны. И я приветствую меры, объявленные Германией в ответ. НАТО продолжит укреплять свою способность сдерживать и защищать всех союзников от любой угрозы, включая злонамеренные действия, подобные тем, которые наблюдались в Лейпциге и других странах Альянса. Попытки России запугать нас, подорвать наше единство и нашу готовность поддерживать Украину тщетны и потерпят неудачу. Наша поддержка Украины непоколебима, как и наша железная приверженность коллективной обороне НАТО.
19: Политологи отмечают, что инцидент в Лейпциге, который немецкие власти считают частью гибридной войны России против европейских союзников Украины, консолидировал позиции Германии, Евросоюза и НАТО. Все стороны заявляют, что реакция должна быть не только дипломатической, но и системной, через новый пакет санкций и усиление сдерживания России через помощь Украине. В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия получит достойный ответ. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Германия идет по пути дальнейшей эскалации. Во вторник немецкая полиция начала расследовать еще одну возможную атаку на электроподстанцию в Бранденбурге. Были повреждены линии электропередачи и произошел кратковременный сбой. О связи эпизода с Россией власти не сообщают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
10: Радиолента. Прямая речь.
5: Телеведущий Владимир Соловьев возмутился тем, что один из российских клубов приобрел американского баскетболиста и требует, чтобы играли воспитанники клубов, как было в советское время.
2: Значит, такое счастье, какая-то команда подписала контракт с американским баскетболистом, который, правда, в Америке играл как ничто, но зато здесь, на этом фоне, и вот сейчас идет война, и я вот читаю, и на полном серьезе. Такое счастье, что, значит, вот его перекупили, и он едет из одного города играть в другой город. Это такая важная новость. Не, ну хорошо, давайте предположим. У него, наверное, зарплата как у среднероссийского баскетболиста, правда же, да? Ему же, наверное, платят в рублях, все нормально. Ха-ха-ха. И ты думаешь, ну, кому война, кому мать родная? При этом, ну да, я люблю футбол, я люблю баскетбол, я вообще люблю спорт. А можно, чтобы в команде лейтенантов играли лейтенанты? А можно, чтобы в команде великих традиций, например, там, «Зенит», «Динамо», «ЦСКА», играли воспитанники этих клубов, как было в советское время? Тогда имело смысл и развивать школы. Не за деньги смотреть, у кого родители побогаче, исходя из этого можно поставить состав, в разных видах спорта. Но когда великая школа «Спартака», великая школа ЦСКА, великая школа «Динамо», великая школа «Зенита». Сейчас, конечно, там, господин Галецкий, просто преклоняюсь, красавец. А за кого теперь болеть? Ну, реально, как можно болеть? Вот за людей, которых ты... Ну, завтра его купит другой клуб. И болеть за клуб или за того игрока, который перешел? Какой смысл вообще болеть за клубы? Их нет. Есть амбиции их хозяев, скупающих разнообразных футболистов? О чем это? Я помню великий состав «Спартака» с многими великими игроками, уже в ветеранах пересекался. Ну, это же совсем другое ощущение. А величайший «Зенит». Ну, вот были же школы, ну, послушайте. Ну, я всю жизнь там болел за московское «Динамо», и для меня, ну, это там честь была.
3: Главные новости дня.
19: Армия отступает? Владимир Путин заявил, что до Сум осталось 12 километров, а в июне в интервью Зарубину он назвал цифру на 1,5 километра меньше. Переговоры с Украиной на паузе. Согласно заявлениям президента, российская армия отступает от Сум. В конце июня Владимир Путин заявлял, что российские военные находятся в 10,5 километрах от города Сумы.
6: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий. Но до города Сумы осталось где-то 10,5 километров.
19: Так Владимир Путин говорил в интервью Павлу Зарубину в конце июня. А 1 сентября на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что до Сум российским военным осталось 12 километров.
6: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. Да, Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов. И в Харьковской области.
19: При этом, согласно карте со спутников, российская армия сейчас находится на расстоянии 17 километров от административной границы города Сумы. На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин высказался и о мирных переговорах с Украиной. Они заморожены, а если кто-то хотел бы внести позитив, то Россия это приветствует, отметил Путин.
6: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
19: При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову на встрече в американском Эшвилле, что боевые действия на Украине должны закончиться. Замминистр финансов США по международным делам Эрни Браун переговоры назвала продуктивными, отметив, что стороны обсудили план президента Дональда Трампа по достижению мира и экономическому росту. В то же время сообщается, что на встрече Бессент подчеркнул, что США не будут ослаблять санкции против России, пока боевые действия на Украине не закончится. Ранее он уже заявлял, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
23: «Я приму этого внимания. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры».
19: Сообщается, что когда российский министр попытался обсудить интересующие темы для совместных действий, глава Минфина США резко перебил его и заявил, что экономическое сотрудничество Вашингтона и Москвы невозможно до окончания конфликта. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Юрист из Челябинска рассказал о том, идет ли в России подготовка к мобилизации и кого она может затронуть.
0: Указ Путина о введении частичной мобилизации, он как был принят 21 сентября, так и продолжает действовать. Что касается того, будет она или не будет, ну, это будет решать только один человек. Мы знаем все его имя, это Владимир Владимирович Путин. Поэтому вот как он решит, так и будет. В принципе, мобилизация может быть объявлена хоть завтра с утра, либо ее не будет никогда. Другое дело, что признаки подготовки к ней действительно есть, и они эта подготовка ведется на протяжении уже долгого периода. Кроме того, ситуация на фронте, по оценкам военных экспертов, говорит о том, что России крайне сложно удерживать текущий ход войны. Дураки за деньги в России закончились. Это действительно так. Поэтому власти вынуждены прибегать к вербовке на контракт такими силовыми способами. Поэтому, да, я оцениваю вероятность мобилизации как высокую. Власти вынесли, собственно, уроки об ошибках, постарались их исправить. И введение реестра воинского учета, введение реестра повесток стало как бы ответом на эти ошибки. Повестка считается врученной с момента, когда она размещается в реестре повесток. Вы можете даже не знать, что в отношении вас выписана повестка, потому что у вас нет госуслуг и вы не получаете уведомления. Но фактически вы будете считаться оповещенными и обязанными явиться в военкомат.
4: Радиолента. Потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему рекордно низкий уровень безработицы – это на самом деле плохая новость.
8: Да ничего хорошего в нем нет. Да, наверное, его можно назвать хорошим в том плане, что все люди, которые хотят найти себе работу, могут это сделать в России. Но если отбросить в сторону их квалификацию, их профессиональные навыки, это означает, что спрос на рабочую силу в России очень высокий. И, ну, опять, с Россией очень тяжело, потому что вот нет такой длинной истории, и мы не можем сказать, что такое нормальный уровень безработицы. Ну, в Америке это где-то там, не знаю, там 3-3,5%. Считается, что это объективно необходимый уровень безработицы, потому что связано с тем, что люди берут отпуска, люди переезжают с места на место, люди переменяют место работы. То есть, есть некие такие вот объективные вещи, да, которые показывают мобильность рабочей силы, которые показывают желание людей, как рыба ищет где глубже, человек где лучше. Да. И в этом отношении, когда безработица очень низкая, то это говорит о том, что ситуация на рынке труда напряженная, что трудовых ресурсов в экономике не хватает, что компании ищут работников, но если они их не могут найти, то, естественно, там вступают базовые принципы там, любой экономики, что спрос и предложение, когда спрос растет, а предложение отстает, то цена растет. Цена рабочей силы, ну и, соответственно, раскручивается инфляция. Поэтому супер низкая безработица, она, в общем, для экономики является, вот если мы говорим про экономику в целом, то она является скорее отрицательным показателем. В России мы хорошо понимаем, что эта низкая безработица связана не с тем, что там в России создаются новые рабочие места. Помните, там Путин нам несколько лет назад говорил про 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Ничего похожего в России не создается, никаких так, ни высокотехнологичных, ни миллионов не создается. Да, просто в России там ежемесячно 30-35 тысяч человек забирается на фронт. Да, в России там несколько сотен тысяч мигрантов, людей, россиян, которые уехали за границу либо по политическим причинам, либо опасаясь призыва в армию. Да, и вот эти процессы, они как раз снижают численность рабочей силы, создают напряжение на рынке труда. То есть, это все связано с войной. Там, в Россию сокращается приток трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, из бывших советских республик, да, вот потому что они тоже боятся того, что их в какой-то момент загребут и отправят в пекло войны. Вот, поэтому сказать, что безработица 2% для России – это хорошо, но все-таки скорее это ситуация, индикатор неблагополучия. Да, неладно что-то в датском королевстве.
9: Радиолента. Прямая речь.
11: У жительницы Томской области местные власти пытаются забрать землю, которую она вместе с мужем арендовала на 10 лет.
12: С мужем начали приводить данные земельные участки в порядок, потому что они были заросшие, местные жители скидывали туда мусор. Деревья мы не вырубали, никакого незаконного строительства мы также не совершали. Мы потихоньку занимались освоением данной земли, я на тот момент была беременной, поэтому мы с мужем постепенно, без спешки, занимались облагораживанием данной территории. И потом на меня подает иск природоохранная прокуратура с целью изъять данные земельные участки по причине того, что изначально они были якобы выделены незаконно. Возникает первый вопрос, почему я должна за это отвечать? То есть я получила землю официально после проверки всех документов, я исправно плачу налоги, я исправно плачу аренду. Будучи беременной, я была вынуждена участвовать во всех судебных делах. Мне пришлось нанять адвоката, мне пришлось заказывать экспертизы, которые на минуточку одна стоит 60 тысяч рублей, а у меня их две. Я напомню, что я мама в декрете, я выплачиваю все со своего кармана и забираю деньги из своей семьи. После рассмотрения всей ситуации, после рассмотрения экспертизы, после выслушивания свидетелей по данному делу, районные суды мы выиграли. И, казалось бы, все хорошо, можно успокаиваться. Но нет, прокуратура решила идти дальше и обжаловала данное решение уже в областном суде, которые мы проиграли. Сейчас оба дела находятся в кассационном суде, и уже скоро мы узнаем, каким образом будет разворачиваться проверка по нашим делам. Пока мы ждем кассацию, происходит еще одна ситуация. Проверяя кадастровую карту, я вижу, что мои земельные участки находятся в лесном фонде. То есть данные участки из земель населенных пунктов переведены в лесфонд. Я напомню, что когда я получала данную землю в аренду, данные земельные участки были земли населенных пунктов ЛПХ.
9: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
14: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
24: Торгуют чужими жизнями, как колбасой. В Уфе организовали конвейер по вербовке задержанных через браки с черными вдовами. В организации преступной схемы обвинили сотрудника патрульно-постовой службы Андрея Нурлыгаянова. Больше года полицейский подыскивал, кого можно отправить на фронт, используя для этого доступ к сведениям про административно задержанных. Отобранных кандидатов Нурлы Гаянов убеждал подписать контракт, оказывая давление. Часто такие мужчины находились в уязвимом положении из-за проблем с законом и алкоголем. Параллельно подбирались женщины, готовые оформить фиктивный брак с будущим контрактником. После женитьбы на черной вдове жертву уговаривали оформить доверенность на сообщницу полицейского для доступа к банковским счетам. Помимо этого, Нурлы Гаянов получал еще и официальные выплаты от государства за вербовку. При этом самих военнослужащих оббирали до нитки. Так случилось и с дядей Альбины, Илгизаром Гайнутдиновым. Черный рекрутер полностью завладел всеми его картами и деньгами, рассказывает племянница солдата.
1: Он сказал, что мой дядя согласился подписать контракт сам. На самом деле он был в состоянии алкогольного опьянения, и поэтому он не мог согласиться. И мы знаем, что он говорит, что он не хочет туда ехать. Все документы и карты этот человек удерживает у себя. Я ему звонила, он мне сказал, что мой дядя оставил ему все, и он спокойно распоряжается его деньгами. Почему я это сейчас подняла, тему о деньгах? Потому что я хочу, чтобы деньги...

0: супругой. Находясь на СВО, мужчина хорошо устроился и все никак не умирал. И это, видимо, очень не нравилось его новой жене, которая желала как можно быстрее получить денежные средства, которые полагаются вдовам умерших бойцов.
1: Когда черная вдова поняла, что ее супруг служит в тылу, она придумала, как перевести его на более опасную службу. Получив фиктивную справку, что она находится в реанимации, женщина добилась отпуска для мужа. Когда он вернулся домой, она стала его методично спаивать, рассказывает юрист Зарина Адыева.
0: И в итоге так получилось, что к назначенному сроку мужчина не вернулся в часть. Его определили в Сочи и, соответственно, задержали и отправили снова служить. Но уже служить он стал не в тех вольготных условиях, где находился, а в самых что ни на есть горячих точках. И вот спустя непродолжительное время мужчина, соответственно, погибает.
1: После гибели мужчины выплаты получила его новая жена. Сестра военнослужащего пыталась оспорить это через суд, однако не смогла добиться пересмотра дела. Юрист говорит, вся система сейчас выстроена так, что рекрутеры и черные вдовы процветают, а у простых людей шансов нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Мобилизация не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьей слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
4: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
5: Это информационная атака на Россию.
3: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом, 21 сентября, Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
6: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
3: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России. Около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
7: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
3: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
8: Казета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторит.
3: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорит.

0: Говорят военкоры.
1: Одни беднеют, другие богатеют. Военкор Живов о рекордном зарплатном разрыве.
2: Зарплатный разрыв в России побил рекорд и достиг 203 тысяч рублей. А разница в доходах выросла на 11%. Проживающие на Чукотке в среднем получают около 251 тысячи рублей, а в Ингушетии – 47. В топ-5 регионов по величине зарплат также вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Магаданская область и Москва. В другом конце списка – Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Якобы в северных и дальневосточных субъектах преобладают высокодоходные добывающие отрасли. Работодатели вынуждены платить больше для привлечения специалистов. В регионах с низкими зарплатами, напротив, доминируют сельское хозяйство, сфера услуг и бюджетный сектор. Эксперты полагают, что сократить разрыв можно через создание рабочих мест, развитие производства и инфраструктуры, а также подготовку кадров. Одних социальных выплат недостаточно. Ранее сообщалось, что Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния. При этом по индексу Джини, показателю неравенства в распределении богатства, Россия также заняла второе место. Такой высокий уровень расслоения является серьезным социально-политическим сигналом и проблемами в будущем.
1: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
3: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
1: Военкор канал «Два майора» о производстве украинских морских дронов в Соединенных Штатах.
4: Украинская компания U-Force, разработчик морских дронов «Магура», и американская «Риконкрафт», производитель катеров для сил специальных операций, подписали меморандум о партнерстве. Цель – производить сотни или даже тысячи морских дронов в год на мощностях в Орегоне и Южной Каролине. К слову, U-Force возглавляет Шон Планки, недавний старший советник министра внутренней безопасности США, который курировал береговую охрану. Все, что необходимо американским военным – быстрое получение наработанного опыта боевого применения морских дронов. Напомним, что «Бэки» применяются в Черном море с 2022 года. За это время появились всевозможные модификации, которые успели засветиться в роли камикадзе, постановщиков мин, разведчиков, ретрансляторов, носителей дронов и систем РЭП. Были даже случаи уничтожения вертолетов и истребителей с помощью турелей и интегрированных ракет «воздух-воздух». Теперь весь этот опыт, ошибки и эффективные решения учтут американские коллеги. Поэтому нашему военно-промышленному комплексу уже сейчас необходимо ориентироваться на противодействие совершенно другим масштабам угрозы.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Страна вечной войны. В Екатеринбурге вместо ноутбуков для школ планируют выпускать специальные БПЛА-тренажеры. Хотели делать российские ноутбуки и планшеты, но с ноутбуками не получилось. Поэтому теперь будут учить школьников управлять беспилотниками. Компания «Лига Групп» из Екатеринбурга заморозила строительство завода электроники. Проект был немаленький. В него собирались вложить около 100 миллионов рублей и выпускать ноутбуки на российских и зарубежных процессорах. Но теперь от этих планов отказались, сказал глава компании Алексей Лежнин.
5: Российские производители ноутбуков сейчас чувствуют себя не очень хорошо, а экономика подобные проекты просто не тянет. Зато нашлось другое направление. Компания собирается вложить десятки миллионов рублей в программу для обучения управлению беспилотниками. Такие тренажеры планируют устанавливать в школах для старшеклассников.
1: Почему производство ноутбуков оказалось слишком сложным и дорогим, объясняет экономист Игорь Лапшин.
6: Ноутбук нужно не просто собрать, нужны процессоры, комплектующие, большие объемы производства и рынок, который все это купит. Если экономика проекта не сходится, бизнес от него отказывается. А направление беспилотников сейчас, наоборот, получает деньги и спрос. Поэтому для компании выбор довольно понятный – идти туда, где сегодня есть заказчик.
1: Причем завод собирались запустить в 2027 году, а тестовое производство должно было начаться еще в прошлом. Но площадку компания так и не получила. Не появился и центральный завод по производству чипов, на который рассчитывали. И получается довольно символично. Сделать собственные ноутбуки пока не выходит, зато учить детей управлять дронами готовы уже сейчас. Что вообще означает появление таких занятий в обычной школе, объясняет эксперт по образованию Артем Зорин.
2: Само по себе управление беспилотниками является полезным техническим навыком. Дроны давно применяются не только в армии, но важно смотреть на общий контекст. Когда обучение БПЛА все активнее появляется именно в школьных программах, дети с подросткового возраста привыкают к технологии, которая сегодня стала одним из главных символов этой войны.
1: И здесь, пожалуй, самое интересное даже не в самих дронах, а в том, как быстро поменялись приоритеты. Так что очень наглядная история получилась. Ноутбук российского производства пока подождет, а вот учиться управлять дроном можно уже со школы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
7: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
2: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» на голову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
7: И не друг, и не враг. Военкор Живов о будущем отношении с Пекином.
2: Напомню, что сближение стран стартовало с 2022 года. Прошло почти 5 лет, а в России как не было достаточного количества школ китайского языка, так и нет. Подозреваю, что в Китае с русскими школами все так же. Почему не делаются такие простые и очевидные вещи, которые могли бы сблизить две нации? Вот продлили без виз еще на год. А толку? В ближайшие десятилетия, если мы сдюжим исторические вызовы, Китай будет главным цивилизационным центром в Евразии. И Россия уже сейчас критически зависит от него. В связи с этим было бы разумно научиться понимать Китай и китайцев, выстроить отношения так, чтобы в этой зависимости найти себя и свою твердую опору, чтобы стать для Китая пусть и младшим, но стратегическим партнером. Для этого одни в декларации мало. И покупать китайские шмотки мало. Нужно культурное, языковое и ментальное взаимопроникновение. Отношения с Китаем должны быть шире, чем отношения про экспорт и импорт. Пока что мы выступали просто как дешевый донор знаний. И в таком ключе мы растратим в будущем весь свой коллективный интеллект, не получив ни этого, никакой выгоды.
7: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
3: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «Воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 километров и скорость полета около 500 километров в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
9: Предприниматель из Москвы обратился к своим коллегам, работающих с Wildberries, обнулить весь свой товар со складов, пока Marketplace не вернет все причитающиеся им деньги.
10: Ребята, селлеры, призываю вас, как и я, обнулить скорее товары свои. Вчера я это сделал. Не ждать, что там что-то там Wildberries одумается. Он не выплачивает, нарушает все свои сроки. А теперь нужно действовать. А значит, обнуляем и ждем, когда выплатят Wildberries все наши деньги до копеечки. Иначе мы будем все вместе в большой-пребольшой, сами знаете где. Лучше там не быть. Всем добра, процветания в бизнесе, держитесь и предпринимаем.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радиолента. Разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Более 1000 человек погибли или получили тяжелые травмы от рук участников войны, вернувшихся в российские города. Среди преступлений – убийства жен и матерей, изнасилования, избиения и нападения на глазах у детей. Некоторые преступники прежде уже сидели за убийство, но вышли из колонии после службы на фронте. Сегодня разберем самые громкие дела и выясним, почему государство умеет отправлять людей на войну, но возвращает их семьям без достаточного лечения, наблюдения и контроля.
12: Заявлено о более чем 900 уголовных делах, так?
11: Да, именно.
12: Это минимум 551 погибший, плюс 465 человек с тяжелыми травмами. Звучит пугающе, но статистика часто бывает обманчива. Действительно ли это массовое явление, или, знаешь, речь идет о громких, но все же единичных сбоях в системе?
11: Я бы не стал называть это единичными сбоями. Около 50 тысяч заключенных прошли через фронт, и десятки тысяч из них получили свободу всего за полгода контракта.
12: То есть они просто...
11: Да, просто вышли на свободу. А среди освобожденных осужденные за разбои, тяжкие телесные повреждения, убийства. То есть в общество единовременно влилась огромная масса людей со специфическим криминальным прошлым.
12: Сомнительно называть это просто вливанием. По факту это полностью разрушает базовую философию системы исполнения наказаний.
11: В каком смысле?
12: Ну смотри, в чем смысл любого приговора? Суд устанавливает, что человек опасен для общества и изолирует его на длительный срок. 10-15 лет.
11: Угу.
12: Пенитенциарная система предполагает долгий путь. Годы в колонии, оценка поведения, потом комиссии по УДО, строгий административный надзор после освобождения. А в данном случае весь этот многолетний процесс, он просто сжимается до 6 месяцев в окопах.
11: Точно. И в результате человек возвращается в свой город или поселок значительно раньше, чем потерпевшие от его первого преступления успели хотя бы частично оправиться.
12: Но подожди, позволь возразить. Разве сам факт прохождения службы не позиционируется как искупление? Ну, человек рискует жизнью. Разве это не является основанием для юридического прощения?
11: Юридического прощения – да, безусловно. Потому что оформляется официальное помилование, которое как бы снимает остаток срока. Но фронт не является программой социальной реабилитации.
12: Это мягко сказано.
11: Условия боевых действий требуют от человека совершенно иных навыков. Там учат беспрекословно подчиняться приказам, обращаться с оружием и, ну, применять крайнее насилие.
12: В таком случае само понятие помилования просто теряет свой изначальный смысл.
11: Абсолютно.
12: Бумага с печатью меняет юридический статус, да, но она не способна перепрограммировать психику. Документ не убирает склонность к насилию, не лечит приобретенные травмы, не избавляет от зависимостей. Государство фактически выдает индульгенцию и...
11: Открывает двери колоний.
12: Да. Вообще не создавая никаких фильтров на выходе. Никто не проверяет, готов ли этот человек к мирной жизни.
11: А чтобы понять, как отсутствие фильтров выглядит на практике, стоит разобрать конкретные дела. Вот, например, Иван Росомахин.
12: Ага, знакомая фамилия.
11: Он был осужден на 14 лет строгого режима за убийство. Отправился на фронт, получил помилование, вернулся в село Новый Бурец.
12: И как отреагировали местные?
11: Местные жители сразу забили тревогу, потому что он ходил по улицам в состоянии алкогольного опьянения, с топором в руках и открыто угрожал расправой.
12: Остановлю на этом моменте. Угрозы и топор – это, конечно, страшно. Но полиция ведь не может арестовать человека просто за то, что он пугает соседей.
11: Ну почему же?
12: Возможно, система просто ограничена в своих законных полномочиях до момента совершения реального преступления.
11: В том и дело, что механизмы реагирования существуют, но они не были применены должным образом. Люди собирали сельский сход, требовали защиты, и полиция задерживала Росомахина.
12: Задерживала. И что потом?
11: Задерживала за мелкое хулиганство. Но спустя пару дней он снова оказывался на свободе. Итог этого бездействия – изнасилование и убийство с особой жестокостью 85-летней женщины.
12: Наблюдалась целая цепочка предупреждающих сигналов. Прошлый приговор за убийство, публичные угрозы, передвижение с холодным оружием по улице, задержание полиции.
11: Угу.
12: Правоохранительные органы прекрасно знали о ситуации. И у меня возникает вопрос, почему местный участковый или начальник отдела предпочли закрыть глаза?
11: Я думаю, потому что включилась бюрократическая инерция. Но смотри, арестовать ветерана с наградами, который только что вернулся с фронта, это политический и карьерный риск для местного полицейского начальника. Гораздо проще выписать штраф за хулиганство и отпустить, чем связываться с человеком, имеющим, скажем так, особый неформальный статус.
12: То есть ответственность за безопасность просто перекладывается на самих граждан?
11: Именно так.
12: Механизма превентивной изоляции для таких людей не существует. Система посылает четкий сигнал местным жителям. Если по улице идет агрессивный человек с топором, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Прячьтесь за своими заборами.
11: И этот паттерн повторяется и в других регионах. Давай посмотрим на дело Фарида Халимова.
12: Да, я читала про него.
11: Он отбывал 15-летний срок за убийство знакомого. Схема та же. Фронт, помилование, возвращение. Он поселился у женщины и после бытового конфликта задушил ее шарфом.
12: Ужас.
11: А затем добил деревянным молотком. Трое суток тело лежало в холодильнике. За это время Халимов убил собаку жертвы, собрал ценные вещи и спокойно скрылся.
12: Здесь снова нужно обратить внимание на детали, потому что они полностью разрушают популярный миф о потере контроля.
11: Согласен, тут контроля было хоть отбавляй.
12: Задушить, добить, методично спрятать тело, избавиться от животного, собрать вещи – это крайне расчетливые действия. В них нет состояния аффекта, при котором человек приходит в ужас от содеянного.
11: Да, он не впал в ступор.
12: Это абсолютно хладнокровное заметание следов.
11: Совершенно верно. Никакой мгновенной вспышки ярости. Действия Халимова демонстрируют полное осознание происходящего.
12: И это подводит к очень жесткому выводу. Государство сознательно сделало сделку. Наказание за первую жертву было обменено на военный контракт.
11: Угу.
12: Но цену за эту сделку теперь платит вторая жертва, вот эта убитая женщина. Никто из чиновников, которые подписывали документы на освобождение, вообще не оценивал степень угрозы, которую этот человек представляет для общества.
11: А если на этапе полиции предотвратить преступление не удается, стоит взглянуть, как реагирует судебная система постфактум.
12: Да, суды – это отдельная тема.
11: Вот дело Сергея Корытова. В ходе конфликта он облил человека горючей жидкостью и поджег. Суд признал особую жестокость преступления и назначил 16 лет лишения свободы. При вынесении приговора статус участника войны и наличие государственных наград были учтены как смягчающие обстоятельства.
12: Подожди, я категорически не согласна с такой судебной логикой. Это какой-то правовой нонсенс.
11: Почему закон позволяет учитывать заслуги?
12: Участие в боевых действиях уже однажды послужило основанием для того, чтобы этот человек досрочно покинул колонию. Почему тот же самый аргумент используется второй раз, предоставляя скидку за новое, чудовищное по своей жестокости убийство?
11: Потому что в судебной практике это работает как постоянный бонус. Нет формального закона, который обязывает судью снижать срок за боевой опыт в случае умышленного убийства с особой жестокостью.
12: Но они все равно снижают.
11: Да, потому что есть негласная установка, формирующая практику. Суды получают сигналы, что к определенной категории лиц следует проявлять снисхождение.
12: И это порождает негласное правило, которое моментально считывается на всех уровнях власти. Данную категорию граждан лучше вообще не трогать без крайней необходимости.
11: Неприкосновенные, по сути.
12: Статус становится неформальной броней от правосудия. Обычный патрульный 100 раз подумает, применять ли силу при задержании. Следователь будет искать способы переквалифицировать статью на более мягкую. Ну а судья найдет поводы скостить срок.
11: В результате в глазах государственной машины заслуги перед ней перевешивают жизнь сожженного заживо человека.
12: И обществу транслируется предельно ясный и опасный сигнал. Среди гражданских теперь находятся люди, наделены скрытыми привилегиями на насилие.
11: Причем это насилие чаще всего обрушивается на тех, кто находится ближе всего, за закрытыми дверями квартир. В зоне максимального риска оказываются женщины-жены, матери-сожительницы.
12: Дом становится самым опасным местом.
11: Критический момент всегда наступает, когда женщина пытается разорвать отношения. Вот Кирилл Козыма преследовал свою бывшую девушку, требовал возобновить общение и убил ее за отказ.
12: Да.
11: Другой пример – Дмитрий Ефимов, который забил до смерти родную мать.
12: Слушай, позволь немного снизить градус эмоций. Бытовое насилие всегда было огромной проблемой в России задолго до последних лет. Мужья убивали жен, дети поднимали руку на родителей.
11: Проблема была, я не спорю, но изменился сам характер насилия и порог его применения. К привычным причинам бытовых конфликтов добавился опыт экстремального насилия. У людей стерты психологические барьеры на лишение жизни.
12: Появилось привыкание к решению конфликтов силой.
11: Да, и то самое чувство безнаказанности, о котором я говорил ранее. Для вернувшихся из колоний фактор досрочного освобождения служит мощнейшим подкреплением веры в собственную неуязвимость.
12: И как на эту гремучую смесь реагирует система социальной и психологической поддержки?
11: Почти никак.
12: Складывается впечатление, что вся инфраструктура выстроена исходя из того, что жена – это такой бесплатный клинический психиатр и надзиратель в одном лице.
11: Очень точное замечание.
12: На ее плечи просто перекладывается обязанность терпеть агрессию, прятать колющие, режущие предметы, контролировать потребление алкоголя и пытаться договариваться с человеком, чья психика серьезно деформирована. Безопасность семьи должна являться отдельной, приоритетной задачей государства, а не побочным продуктом попыток как-то адаптировать ветерана.
11: И здесь необходимо разобрать самое популярное объяснение происходящего, которое звучит в публичном поле – посттравматическое стрессовое расстройство – ПТСР. По официальным оценкам, этот диагноз может быть поставлен примерно 20% вернувшихся. Часто именно им пытаются объяснить всплески неконтролируемой агрессии.
12: Это крайне сомнительный аргумент. И попытки списать тяжкие уголовные преступления исключительно на медицинский диагноз нужно жестко пресекать. Наличие ПТСР не конвертируется автоматически в склонность к убийству.
11: Но подожди, разве психическая травма после участия в боевых действиях не является реальностью? Это же медицинский факт.
12: Травма абсолютно реальна. Симптомы, такие как ночные кошмары, флешбеки, тяжелая депрессия, панические атаки – это клинический факт. Однако подавляющее большинство людей, страдающих от ПТСР, не берут в руки топор и не идут рубить соседей или душить своих жен. Напротив, типичная реакция при таком расстройстве – это глубокая изоляция.
11: То есть они замыкаются в себе?
12: Да. Люди разрушают собственную жизнь, причиняют вред самим себе, сидят в четырех стенах, списывать жестокие, спланированные расправы на ПТСР – это невероятно удобно для властей.
11: Удобно, потому что переносит фокус внимания системных ошибок на здоровье отдельного индивида.
12: Именно так. Если во всем виновата ПТСР, значит, перед нами просто личная трагедия больного человека, который не справился с эмоциями. Это позволяет скрыть масштабный системный провал. Тот факт, что на улице массово выпустили рецидивистов без малейшего надзора и программ реабилитации.
11: Около 83% людей, вернувшихся из зоны боевых действий, вообще не обращаются за психологической или психиатрической поддержкой.
12: Поскольку сама инфраструктура помощи критически раздроблена и оторвана от реальности. Нарколог занимается исключительно зависимостью. Психолог проводит беседы об адаптации. Социальный работник занят оформлением льгот и бумажной волокитой. А полиция просто ждет, когда появится труп, чтобы открыть дело.
11: Каждый работает в своем вакууме.
12: Да, принцип добровольного обращения в этой специфической среде не работает в принципе.
11: То есть ожидается, что человек с высоким уровнем агрессии и паранойи должен самостоятельно проанализировать свое состояние,
12: ага,
11: осознать проблему, найти специалиста и записаться на прием.
12: И затем сесть в кресло и начать изливать душу совершенно гражданскому специалисту, к которому он изначально не испытывает ни малейшего доверия.
11: Звучит нереалистично.
12: Это полная оторванность от реальности. Система пассивно ждет, что человек, находящийся в состоянии глубокого кризиса, вдруг проявит высшую степень осознанности. Очевидно, что необходимы совершенно иные механизмы. Обязательный медицинский и психиатрический скрининг, строгий контроль по месту жительства. При первых же сигналах об агрессивном поведении должен следовать незамедлительный запрет на доступ к любому оружию. Работа с глубокими травмами, суицидальными рисками, с тяжелыми формами агрессии – это требует многолетней академической и практической подготовки.
11: Стоит проследить судьбу тех, кого все-таки арестовывают за совершение новых преступлений. По имеющимся данным, более 1000 уголовных дел были официально приостановлены по одной простой причине. Обвиняемые прямо из СИЗО снова подписали контракт и отправились в зону боевых действий. Тот же Владимир Макшеев, который зарезал родственника на глазах у детей, избежал приговора и снова оказался на фронте.
12: И вот этот механизм требует предельно внимательного анализа. По сути, он полностью уничтожает сам фундамент правосудия в стране. Правосудие превращается в рыночный бартер. Уголовную систему можно сравнить с банком. Преступник берет долг у общества, который по закону должен выплачивать годами изоляции. А теперь государство вводит альтернативную, крайне волатильную валюту насилия на фронте. Эта валюта позволяет мгновенно и легально списывать любые долги, какой бы тяжкой ни была вина.
11: Свобода в обмен на возвращение в окопы, независимо от тяжести нового преступления.
12: Абсолютно. Человек получает четкое эмпирическое подтверждение. Контракт – это 100% легальный и безотказно работающий выход из любой ситуации.
11: Индульгенция номер 2.
12: Да. Что бы ты ни сделал, как бы жестоко и методично ты ни убил человека, достаточно поставить подпись на нужной бумаге, и судебный маховик мгновенно останавливается. Потерпевшим и их родственникам в этой ситуации остается только наблюдать за тем, как убийца избегает колонии.
11: Но ведь рано или поздно этот человек вернется во второй раз?
12: И в этом заключается главный, самый пугающий вопрос ко всей этой системе. Запускается социальный эксперимент, идущий по второму, а затем и по третьему кругу.
11: С каждым разом все хуже?
12: С каждым новым циклом человек возвращается в общество с еще большим багажом экстремального опыта. Но что гораздо страшнее, он возвращается с железобетонным, подкрепленным практикой осознанием своей полной неуязвимости.
11: Он уверен, что ему ничего не будет.
12: Если он совершил убийство гражданского, обменял наказание на контракт, выжил и вернулся с новым статусом, что вообще способно остановить его в следующий раз?
11: Вопрос открытый.
12: Какие институты власти смогут призвать к порядку человека, который усвоил, что законы мирного времени для него больше не писаны?
11: Сотни уголовных дел уже нельзя объяснить отдельными случайностями. Осужденных за тяжкие преступления досрочно освободили, психологов не хватает. Большинство бойцов за помощью не обращаются, а родственники остаются один на один с угрозами. В результате государство получает солдата, а последствия войны принимает его семья. Фронт заканчивается не там, где перестают стрелять. Иногда он продолжается за дверью обычной квартиры. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
0: Радио Лента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
14: На нашей планете множество загадочных точек, но особое место среди них занимает Лабынкырское озеро, расположенное в сердце суровой Якутии. Это древнее озеро на Сардонохском плато давно стало объектом обсуждений благодаря таинственному существу, которое, по словам очевидцев, обитает в его глубинах. Легенды о чудовище Лабынкырском черте будоражат умы местных жителей, ученых и любителей тайн. Озеро, которое сформировалось еще до ледникового периода, представляет собой уникальный объект природного происхождения. Его глубина достигает сотни метров, а подземные пещеры могут быть связаны с аномальными трещинами. Но не геологические особенности привлекли внимание к этому месту, а рассказы местных жителей о встречах с загадочным существом. Они утверждают, что в озере водится нечто огромных размеров, которое охотится как на животных, так и на людей. Местные охотники окрестили загадочного обитателя озера чертом. Легенды описывают его как гигантскую темно-серую сущность с огромной пастью и глазами, расстояние между которыми достигает 1,5 метров. Но самое пугающее – это способность чудовища выходить на сушу, где охотники заметили зверя еще 1,5 столетия назад, о чем сохранились четкие записи. Первая серьезная экспедиция, отправившаяся на Лабынкыр в 1950 году под руководством академика Твердохлебова и геолога Башкатова, стремилась подтвердить или опровергнуть существование чудовища. И по утверждениям самих исследователей, им удалось увидеть огромную тень на поверхности озера. Существо, появившись на расстоянии 0,5 метров, двигалось по направлению к группе, что вынудило ученых в панике забраться на склон, спасаясь от встречи с неведомым существом. Публикация дневника Твердохлебова вызвала настоящий фурор в научных кругах. Однако были и критики. Ученый Панков утверждал, что черт – это просто гигантская щука, поскольку известно, что щуки могут достигать огромных размеров, особенно в холодных водоемах Якутии. Но как объяснить многочисленные рассказы о существе, выходящем на сушу, и его агрессивное поведение? С тех пор на озере побывало более 10 экспедиций, и каждая так или иначе подтверждала легенды. То, что в этом месте действительно обитает нечто, однако по разным причинам ни одной группе ученых не удалось предоставить четкие доказательства существования монстра, и вскоре попытки это сделать были заброшены. Возможно, людей науки действительно удалось провести местными легендами и заставить гоняться за мифическим чудовищем. А возможно, монстр до сих пор там, под толщей воды, ждет своего часа. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Голос оплачен. Калининградцам предлагают проголосовать за кандидата от «Единой России» за 2000 рублей. Как это понимать? Дежавю. Власти открещиваются от новой мобилизации, как и в сентябре 2022-го. История повторяется? Минобороны собирает досье на военнообязанных. Военкоматы будут знать о калининградцах все. Счета, диагнозы и данные о родственниках. Откосить от фронта уже не получится? Итак, в Калининграде в микрорайоне имени Космодемьянского появились неоднозначные сообщения, похожие на подкуп избирателей. На видео женщина предлагает местным жителям оформить договоры помощников-агитаторов и обещает заплатить по 2000 рублей. Однако работать агитаторами не требуется. Вместо этого нужно прийти на выборы и проголосовать за указанного кандидата. На видео отчетливо видны фирменные бланки партии «Единая Россия», а на записи звучит фамилия Григоренко и фраза, что он действующий депутат и вкладывает свои личные деньги. Ролик с предложением голосовать за деньги и утверждением, что не стоит бояться, мол, за это ничего не будет, активно распространяется в сети.
16: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
17: Да.
16: Да. Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
17: А мы что должны делать?
16: Ничего вы делать не должны. Договор юридический. Правильно оформленный. Все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей, и вы как-то должны сходить на выборы.
17: А за кого надо голосовать?
16: Я даю бумажку. Вот. Проголосуете, получите после выборов еще 1500.
18: Ну, нифига себе.
16: Симонов молодой, еще бестолковый, а Григоренко пашет. Он сейчас деньги вкладывает свои личные. Только так. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
19: Да что, дай, пожалуйста, мой паспорт. Запиши, господи,
16: пиши. Какая вам разница?
19: Что мы здесь пишем? Вот здесь, на
16: столбиком. Фамилия, имя, отчество.
1: Также из разговора следует, что таким образом собрали данные примерно сотни человек, которые за МЗДУ уже согласились поставить нужную галочку в бюллетене.
16: Присоединяйся, всем будет хорошо. Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я или не 99-я, 100-я, 100 человек.
19: Будешь 100-й.
1: А теперь, собственно, главный момент. За чью поддержку предлагают по 2000? По всей видимости, это единорос Сергей Григоренко, действующий депутат Горсовета Калининграда. Депутатом он трудится с 2011 года. На выборах 2026 года Григоренко идет от «Единой России» уже в законодательное собрание Калининградской области по одномандатному округу номер 1. Туда как раз входит микрорайон имени Космодемьянского, где было записано данное видео. Избирательный процесс стартует и в зоне специальной военной операции. Уже созданы участки для досрочного голосования участников СВО из Калининградской области. Причем бюллетени печатают прямо на месте.
20: Калининградский избирком образовал экстерриториальные участки в воинских частях на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях. Голосовать там смогут военные и другие избиратели, имеющие право участвовать в выборах депутатов Заксобрания Калининградской области. Досрочное голосование будет длиться аж 10 дней, с 1 по 10 сентября. Якобы из-за невозможности своевременной доставки бюллетени разрешили изготавливать непосредственно участковым комиссиям в воинских частях. Решения о досрочном голосовании и изготовлении бюллетеней были приняты 28 августа, за 3 дня непосредственно до начала досрочного голосования. Результаты затем включат в общие итоги выборов после 20 сентября. Подобные участки в зоне СВО использовали и на выборах губернатора 2 года назад. Тогда выдвиженец «Единой России» Алексей Беспрозванных получил на них от 92% до 96% голосов. На предстоящих выборах в Думу глава Калининградской области возглавил региональную группу «Единой России».
1: Кстати, именно после сентябрьского голосования может начаться новая волна мобилизации, о чем активно говорят в последнее время в Z-кругах. И надо сказать, эти разговоры вышли на новый уровень. Впервые слухи о готовящейся мобилизации прокомментировал и Владимир Путин. Он сказал, я цитирую, «чушь собачья, это информационная атака на Россию». Конец цитаты. Стоит напомнить, что перед частичной мобилизацией в сентябре 2022 года власти также отрицали планы по проведению этих мероприятий, вплоть до того момента, пока мобилизацию президент действительно не объявил. Кроме того, мобилизация до сих пор не отменена. Никакого отдельного документа о ее завершении не издавалось. Тем не менее, власти в один голос заявляют, что нового массового призыва осенью не будет. Такое заявление сделал и депутат Госдумы от Калининградской области, член Комитета по обороне Андрей Колесник. Также он утверждает, что законопроект, расширяющий категории осужденных, которым разрешат заключать контракты с Минобороны, с мобилизацией никак не связан.
21: Штрафбаты были у нас. Во всех странах мира они были. Но то, что там кто-то готовится к мобилизации, нет. Ни о какой новой волне мобилизации речи не идет. Я об этом ни разу не слышал. Тем более, что ряды контрактников пополняются.
15: Примечательно, что похожие заявления звучали и непосредственно перед первой мобилизацией 4 года назад. Тогда, 20 сентября, за день до ее объявления, глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов уверял, что мобилизации не будет, и объяснял появление в Уголовном кодексе понятий «мобилизация» и «военное время» тем, что поправки якобы принимаются на будущее и не означают подготовки к мобилизации. И уже буквально на следующий день, 21 сентября 2022 года, Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Отмечу, что в отличие от 2022-го, сейчас военкоматы будут знать абсолютно все о военно обязанных калининградцах.
4: В Калининградской области, как и по всей России, военкоматы могут получить беспрецедентный доступ к личным данным военнообязанных и их ближайших родственников. Министерство обороны опубликовало проект приказа, который обязывает госорганы и частные компании передавать в военкоматы широкий спектр сведений. В списке – налоговые декларации, банковские счета и вклады, кредиты и задолженности, данные о трудовой и предпринимательской деятельности. Также военкоматы получат информацию о ДТП, загранпаспортах, административных и уголовных делах тех, кого можно забрать в армию. В свою очередь, медицинские учреждения по запросу военкоматов раскроют все диагнозы конкретного человека, включая психические расстройства, ВИЧ, гепатит, туберкулез. Сбор данных затронет не только самого военнообязанного, но и его супруга, детей, родителей, братьев, сестер, а также шурина и свояченицу. В Минобороны пояснили, что это позволит точнее оценивать годность к службе и оптимизировать мобилизационные ресурсы.
15: Для Калининградской области, где эксклавное положение и особая геополитическая ситуация всегда усиливают внимание к обороне, такие меры могут иметь особое значение. Ну и не будем забывать, что недавно Владимир Путин подписал закон, расширяющий доступ Минобороны и Росгвардии к сведениям из Единого госреестра ЗАГС. Так что оборонное ведомство и его территориальные органы смогут получать данные, в том числе для воинского учета. Словом, похоже, что всех хотят поставить под ружье, хотя, согласно опросам, сейчас уже большинство россиян выступают за прекращение боевых действий и мирные переговоры. Правда, есть и другая категория граждан. В одной из школ Калининграда уборщица пригрозила учительнице английского языка Валерии Кузнецовой привести ветеранов СВО из-за флага Великобритании, который висел в классе в качестве учебного пособия.
5: «Могу привести ветеранов СВО. Они вам популярно объяснят, какое должно быть учебное пособие». Такую записку, по словам преподавательницы, оставила ей уборщица Ирина.
15: Конфликт происходит уже не впервые. Ранее сотрудница школы сняла из кабинета английского флаги Великобритании, США, Канады и Австралии. Свои действия уборщица объяснила тем, что является матерью ветерана СВО и что дети будут учиться только под русским флагом. После вмешательства директора школы, который поддержал учительницу английского языка, флаги вернули. Однако преподаватель решила больше их не вешать.
22: Обсуждая эту историю в калининградских пабликах, пользователи предложили напомнить уборщице о ее должностных обязанностях, а заодно повесить в кабинете фотографию Владимира Путина с британской королевой Елизаветой II. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
23: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
24: Всем привет! Ну что, допрыгались? Украинские дроны разворачивают российский экспорт зерна с Черного моря на Балтику. И сейчас России, возможно, придется платить за спасение своих грузов портам Латвии и Эстонии. Тем самым странам НАТО, которым еще недавно торжественно обещали: никаких российских денег вы больше не увидите. Чтобы понять масштаб происходящего, достаточно одной цифры. За прошлый сезон через Черное и Азовское моря Россия вывезла 46 миллионов тонн зерна. Это примерно 90% всего зернового экспорта, который отправляется морем. Почти все шло через южные порты. Ближе к полям, дешевле доставка, давно выстроенная логистика. Зерно привозили в Новороссийск, Тамань и другие терминалы. Грузили на суда и отправляли в Турцию, Африку и на Ближний Восток. Схема работала годами. А потом прилетели украинские дроны. После атак южные терминалы начали ограничивать прием грузов. Суда задерживаются, погрузки переносятся, движение приходится перестраивать. И для экспортера это не просто тревожная новость в телефоне. Судно стоит у причала, Счетчик тикает. Вагоны с зерном застряли на подходе. Счетчик тикает. Покупатель не получил груз вовремя. Снова плати. Можно хоть каждый вечер докладывать, что ситуация стабильная. Но капитану корабля от этих докладов спокойнее не становится. Если маршрут регулярно оказывается под угрозой, перевозчики закладывают риск в цену или вообще отказываются туда идти. Поэтому зерно приходится срочно отправлять туда, где безопаснее. И теперь российские грузы потянули на Балтику. К середине августа заявки на перевозку зерна по железной дороге в российские и балтийские порты достигли 5 миллионов тонн. 5 миллионов. Для сравнения, за весь прошлый сезон через российские порты на Балтике вывезли около 1 миллиона. То есть нагрузку хотят увеличить сразу в несколько раз. На карте все выглядит легко. Вот юг, вот Балтика. Развернули поезда, отправили их в Усть-Лугу, Высоцк, Петербург или Калининград. И поехали дальше. Только зерно по карте не ездит. Для него нужны вагоны, пути, элеваторы, склады, свободные причалы, погрузчики и корабли. Причем все это должно встретиться в одном месте и в нужное время. Возможности российских зерновых терминалов на Балтике оценивают примерно в 7 миллионов тонн в год. Звучит солидно. Пока не вспомнишь. Через южные порты прошло больше 46 миллионов. Даже если заставить каждый балтийский терминал работать круглосуточно, заменить Черное море он не сможет. Не хватит ни места, ни оборудования, ни железнодорожной пропускной способности. И тут на сцену возвращаются Латвия и Эстония. У них сохранились крупные порты, железнодорожные ветки, склады и терминалы, которые раньше годами работали с российскими грузами. Вместе порты Латвии, Литвы и Эстонии могут переваливать не менее 18 миллионов тонн зерна в год. То есть мощности есть. Вопрос только в деньгах и политике. Но когда экспорт горит, политика удивительным образом становится гибкой. К середине августа заявки на доставку зерна в латвийские порты уже превысили 2 миллиона тонн. Российский зерновой союз считает, что за сезон через страны Балтии можно отправить 5 или 6 миллионов тонн. Если подключатся эстонские терминалы, объем, теоретически, может дойти до 10 миллионов. Нам много лет рассказывали, что Россия навсегда уходит из прибалтийских портов. Что Латвия и Эстония сами все разрушили, выгнали российские грузы и теперь будут смотреть на пустые причалы. Строительство собственных терминалов подавали как большую геополитическую победу. Ни рубля русофобам, справимся сами. Не справились. Как только украинские дроны сделали южный маршрут слишком рискованным, выяснилось, что старые портовые связи внезапно снова нужны. Причем срочно и за деньги. За хранение зерна надо платить. За перевалку – платить. За работу терминалов, железной дороги, буксиров и причалов – тоже платить. Часть российских экспортных денег получат компании и бюджеты стран НАТО. Но это еще не весь счет. Основная часть российского зерна выращивается на юге. Теперь его придется везти на северо-запад через половину страны. Это тысячи дополнительных километров. Железная дорога и без того забита углем, удобрениями, контейнерами и нефтепродуктами. А теперь туда пытаются втиснуть еще миллионы тонн зерна. Кто оплатит этот крюк? Частично государство. Правительство уже готовит миллиарды рублей на поддержку перевозок сельскохозяйственных грузов по новым маршрутам. То есть последствия атак украинских дронов лягут не только на экспортеров. За спасение потока заплатят из российского бюджета. Получается прямо-таки идеальная конструкция. Дроны создают угрозу южным портам. Россия за государственные деньги тащит зерно через всю страну. Собственные терминалы на Балтике не вмещают такой объем. И тогда приходится идти к Латвии и Эстонии, тем самым враждебным государствам, которым публично обещали больше ничего не платить. Конечно, полностью отказаться от Черного моря Россия не сможет. Через Балтику просто невозможно протащить весь прежний объем. Скорее всего, экспорт разделят. Сколько получится, оставят на юге, часть перебросят в российские и балтийские порты. Остальное попробуют отправить через соседей. Но главное уже произошло. Несколько атак беспилотников заставили огромную страну менять экспортные маршруты, просить бюджетную поддержку и вспоминать адреса портов НАТО. Вот и вся геополитика. Вчера громко хлопали дверью, а сегодня тихо спрашивают стоимость перевалки. Как думаете, Латвия и Эстония откажутся от российских денег из принципа? В общем, есть над чем подумать. Поэтому включайте критическое мышление и выключайте телевизор. Подписывайтесь на «Балтийский лоцман», комментируйте и услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
6: Жительница Донецка рассказала, что отсутствие света, интернета, вода раз в 3 дня и неработающие лифты стали нормой жизни.
7: Думаю, что такое? Куда интернет делся? Да типа нормально, это уже мы привыкли, да? Что у нас там уже? Мы уже такие приученные, да? К воде раз в 3 дня привыкли, к свету привыкаем, точнее, отсутствие света. Лифты отключили, полгорода уже лифты не работают, но они беспокоятся. Ну, во-первых, да, напряжения просто видно нет, и, ну, в принципе, это хорошо, не застрянешь случайно. Лучше пешком пройтись, чем просидеть в лифту, там, я не знаю, пару часиков, да? Не, просто прикол, что у меня друг живет в этих домах, которые там, сколько там, 16-этажные, ну, там, не для малоимущих дома, и у них же всегда была ситуация лучше, там, с водой, у них там что-то свое автономное отопление, свет, там, горячая вода, там, ну, раньше была, сейчас у них так же, как у всех, своя, короче, там, котельная система, накопители. Так вот, они, оказывается, решили по 40 тысяч скидываться, но вроде по 30 тысяч скинулись и будут ставить генераторы как-то на дом, чтобы лифт работал. Класс, да? То есть там кто-то что-то знает. Ну вот, скинулись, будут ставить какой-то там мегамощный генератор. А впереди зима, отопление, хрен знает, что будет. Ну, короче, что-то весело, да? Не очень.
2: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Союзничество трещит по полной. Еще 5 лет назад такого не мог представить никто. Владимир Путин и Никол Пашинян публично поспорили о будущем Армении в ЕАЭС. На встрече Владимира Путина и Никола Пашиняна во вторник в Бишкеке повторилась ситуация 1 апреля, когда протокольное начало переговоров двух лидеров превратилось в полноценную публичную дискуссию. На этот раз Владимир Путин подталкивал Никола Пашиняна к скорейшему референдуму о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в Евразийском экономическом союзе. Пашинян возразил, что в этом нет необходимости. Значительную часть вступительного слова Владимир Путин посвятил европейскому курсу Армении и призыву как можно быстрее определиться с дальнейшими действиями. Путин сослался на прежние слова Пашиняна о необходимости референдума и на заявление 4 лидеров ЕАЭС от 29 мая. В нем Армении предложили в, возможно, короткие сроки провести общенациональный референдум о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Путин заявил, что тогда поддержал позицию Пашиняна и предложил коллегам сделать то же самое.
25: За выбор дальнейшего политико-экономического курса страны должен ясно высказаться народ Армении. Мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет. Но мы должны свою торговую, экономическую политику корректировать в связи с этими возможными решениями. И просили бы вас как можно быстрее с этим определиться. Я помню, вы же публично говорили о том, что считаете необходимым провести потом на этот счет референдум. И я вашу позицию поддержал на последнем саммите глав Евразэс.
8: Никол Пашинян с такой трактовкой не согласился. Он заявил, что принятый в прошлом году закон о начале процесса вступления в ЕС не нарушает обязательства Армении перед Россией и ЕАЭС. По словам Пашиняна, договор о ЕАЭС предусматривает отдельную процедуру выхода из Союза, которую Ереван не запускал. Пашинян также подробно объяснил, почему в прошлом году был принят закон, а не проведен референдум.
0: Вы знаете, в прошлом году мы приняли закон о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз. О начале процесса. Ну, если честно сказать, принятие закона означало уже тогда отказ от идеи референдума. Я хочу напомнить, что этот закон был инициирован гражданским обществом. То есть они собрали подписи граждан Армении по Конституции есть такой возможность и представили этот проект в парламент. То есть принятием этого закона фактически получается, что мы отказались от идеи референдума.
8: Владимир Путин после ответа Никола Пашиняна вновь взял слово и прямо с ним не согласился. По его словам, сам

0: словам, этот момент еще не наступил.
1: Придет время, когда нужно сделать очень конкретный выбор. Просто наша позиция в том, что на данный момент это время не созрело, это не сейчас нам нужно, потому что фактически сейчас у нас нет альтернативы. Эта альтернатива не создана в реальности. Когда это будет создана, если будет создана, тогда и, конечно, мы сделаем выбор с помощью референдума или без него. Но есть такие варианты тоже.
0: Владимир Путин в ответ призвал вынести вопрос на голосование уже сейчас. Это была первая личная встреча лидеров двух стран после переговоров 1 апреля в Кремле. Тогда открытая для прессы часть также вышла далеко за рамки протокола. Владимир Путин тогда под камеры предупредил Никола Пашиняна о последствиях сближения Армении и ЕС и призвал допустить к выборам тех, кто сидит в тюрьме. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Капитан первого ранга, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков о том, что РФ обречена на экономическое поражение в гонке с Западом, поэтому необходимо как можно скорее заканчивать СВО.
4: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь. Было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его забивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет. И конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Мы зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение. Нам сейчас нужно решать задачу прекращения войны. Ее завершить можно двумя способами. Либо позорным миром, на котором настаивает сейчас Запад и ведет нас к этому. Либо решительной победой путем разгрома ВСУ в рамках проведения стратегической наступательной операции. По всей видимости, на второй вариант не готовы наши руководители по политическим мотивам. А на первый вариант, по всей видимости, работа и идет.
2: Криминальные новости.
5: Трижды за два дня школьники напали с ножами на учеников и учителей. Российские школы встретили начало учебного года серией вооруженных нападений. Утром 2 сентября в школе номер 1392 имени Рябинкина в Новой Москве ученик напал с ножом на учителя. Директор учреждения уточнил, что это был подросток с особенностями здоровья. Его обезвредила охрана. Педагог получила поверхностные травмы. Ей оказали медицинскую помощь. Очевидцы рассказали, что на учителя напал 8-классник, ранее оставленный на второй год. Пострадала социальный педагог. Она по совместительству является учителем русского языка и литературы. 2 сентября нападение с ножом произошло в гимназии села Кушнаренково в Башкортостане. После первого урока один из девятиклассников несколько раз ударил ножом в шею одноклассника. Пострадавшего госпитализировали, сообщил глава района Марат Латыпов. Нападавшего задержали. Вице-премьер Башкортостана Урал Кисенбаев заявил, на уроке между девятиклассниками произошел конфликт на почве личных разногласий. Кроме того, 1 сентября в школе номер 2 в Канске Красноярского края семиклассница распылила перцовый баллончик и попыталась ударить ножом учительницу во время праздничной линейки. Попытку нападения пресекла мама одного из школьников. Женщина оттолкнула агрессивную девочку и не дала ей нанести учителю серьезные травмы. В результате пострадали 7 человек, в том числе 5 детей. Во всех случаях нападавшие подростки задержаны, СК открыл уголовные дела. Еще одно преступление, совершенное школьником, потрясло в конце августа Ханты-Мансийский автономный округ. 15-летний подросток жестоко убил одноклассника на заброшке. После задержания школьника выяснилось, он в розыске по подозрению в убийстве собственного отца в Азербайджане. Трагедия произошла в Ханты-Мансийске. Мама погибшего Ивана рассказала базе, что ее сын ушел в школу за учебниками и пропал. Позже его нашли зарезанным в заброшенной перестройке. Женщина считает, что туда его заманил бывший одноклассник Петр. Кроме того, мать убитого ребенка предполагает, что на месте преступления мог быть 25-летний брат подозреваемого. По данным базы, Петр и его брат ранее были объявлены в розыск в Азербайджане по делу об убийстве.

0: убийстве родного отца. В январе расчлененное тело мужчины нашли в пакете во овраге примерно в 50 метрах от дома. Сейчас Петр арестован по подозрению в убийстве бывшего одноклассника. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Президент Владимир Путин объяснил свою метафору про касаток, медведей и пищевую цепочку.
3: Вы знаете, это спонтанно было. Это было где-то на встрече, по-моему, в педагогическом университете. Да? Совершенно спонтанно. И касатки, медведи. Если вы намекаете на то, что касатки – это вот Запад, как бы, да, коллективный, то я бы сказал, что на касатке, конечно, страшный хищник, но это интеллигентное животное, умное. А коллективному Западу в свое время, еще в советские времена, были даны конкретные и до сих пор живущие определения. Это акулы империализма. А смысл, конечно, примерно вы угадали, смысл того, что я говорил, заключается в том, что если кто-то попытается нас тащить вниз по пищевой цепочке и слопать, сожрать нас, то может слопотать и по зубам. Россия готовы сделать это, несмотря на быстро растущие аппетиты и зубы этих акул.
1: Главные новости дня.
4: Война со школьной парты. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
5: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
4: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
6: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
4: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
7: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
4: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
7: Еще раз всех с праздником, всех джампов. Победа будет за нами.
4: Причем в школу его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
5: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
4: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветерана в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и 7 пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ День знаний получился крайне необычным. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: На Радиолента. Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
8: Глава Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая заявила, что в насилии в школах виноваты родители, которые плохо воспитали своих детей.
9: Безопасность и опасность школ приносят наши же дети. Вот если мы не закрыли там ружье дома, как положено, не храним, да, такие случаи тоже были, и ребенок с этим оружием приходит в школу и стреляет, но это школа разве виновата? Это виноват родитель, который не доглядел, не досмотрел, не усилил меры ответственности и безопасности.
10: А должна быть какая-то ответственность тогда вот на этих родителях в том числе?
9: Я считаю, да. Я сама родитель, я считаю, что родители первые воспитатели своих детей, все остальные им в помощь. И ответственность за то, что вы заложили в ребенка то, что хорошо, что плохо, что можно. Вообще в живого человека, ну вообще в любого живое существо стрелять нельзя. Пинать нельзя, бить нельзя, нельзя никого оскорблять. Это же такие простые истины. Но
10: если ребенок не соблюдает эти правила, то в том числе виноват родитель. Сейчас есть штрафные санкции, в том числе недоглядели, недосмотр, неправильное воспитание, мы все это знаем. Это как-то ужесточать надо, но вплоть
9: до
10: того, что...
9: Да. Я считаю, что штраф от 500 рублей за ненадлежащее воспитание детей, это, ну...
10: Это
9: сразу мы обесцениваем, собственно, родительский труд
10: качественный.
9: Какая сумма
10: должна быть? Или, может быть, другой вообще вид наказания, я не знаю, даже там арест, может быть, какой-то.
9: Ну, я думаю, что если будет штраф побольше, и такой родитель будет реально привлечен, тут же еще не только ведь штраф увеличить, еще нужно правоприменительную практику иметь, чтобы привлечь такого родителя к ответственности, чего у нас не происходит. И он, если заплатит достаточно, ну, я не знаю, все семьи разные, ну, допустим, даже если 5000, это уже так чувствительно, да? Он уже, например, скажет, знаешь что, Ванечка там, Петечка, ты лишен там, ну, чего-то, допустим.
10: Что мне это обошлось 5 тысяч,
9: надо просто посмотреть экономическое обоснование, но я думаю, что 5 тысяч – это уже более существенная сумма, чем 500 рублей.
8: Епископ Петерим заявил, что война не заканчивается из-за роста числа абортов и увлечения россиян оккультными услугами.
11: Все молимся, молимся, молимся, и ситуация, она там особо на фронте не меняется. А почему? А потому что у нас не меняется ситуация внутри страны. Не просто не меняется, она усугубляется, она становится хуже. В стране, которая ведет войну, огромное количество людей призывает на помощь нечистую силу. Вот. А сейчас уже появилась статистика за 2025 год, причем не за весь год, а за первые 3 месяца. И вот за эти первые 3 месяца 2025 года количество проданных оккультных предметов увеличилось в 2 раза больше по сравнению с 2024 даже годом. То есть не то, что не меняется в лучшую сторону, а стремительно меняется в худшую сторону. То есть огромное количество людей прибегает к нечистой силе. И вот уже мы с вами сколько раз видели попыток заключить мир на Украине, да, кто только не предпринимает. И все эти попытки не приводят к успеху. А почему? А потому что нет воли Божией, чтобы таким образом был заключен мир. От того, что отступили от Бога, от того, что обратились даже к бесам, от того, что огромное количество появилось колдунов, от того, что много было совершаемо абортов, особенно в последнее время. И вообще люди стали жить очень нечестиво.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Военнослужащий российской армии пожаловался на то, что ему отказали в заправке автомобиля, хотя бензин на автозаправочной станции есть. Но он предназначен для спецслужб.
12: Я подъезжаю на заправку, меня не заправляют, хотя бензин есть и заправляется только спецслужба. Уважаемые директора, владельцы или кто там дает указы на заправках, почему мы, военнослужащие, стоим и уговариваем продать нам бензин вот, в машину. Но мы выполняем мы защищаем страну, мы выполняем государственный долг. Вот. И нас не могут заправить. Говорят, что вы... То есть, в общем, я отъехал от заправки и заглох. Очередь. Вот я стою в очереди сейчас, да? Я военный. Вот. И ну, я могу пойти пропустить. Ну, типа сказать, вы меня пропустите. Я же... Ну, я-то военный. Вот. И я думаю, что мало кто это сделает.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Мобилизация не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьей слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
13: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
14: Это информационная атака на Россию.
4: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом, 21 сентября, Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
5: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
4: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России. Около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
15: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
4: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
16: Казета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторит.
4: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Посреди водохранилища в Тверской области находится остров, которому запрещено подплывать. Там перестроили закрытые лаборатории, усилили охрану и, по данным иностранной разведки, проводят эксперименты с опасными вирусами и бактериями в интересах военных. При этом водоем связан с Тверцой и Волгой, а жители не знают, что именно хранится рядом с их водой и кто защитит их при аварии. Сегодня разберемся, что происходит на секретном острове и почему власти снова требуют доверия, не давая ответов.
18: Водохранилище, о котором вообще идет речь, это же огромное водное зеркало.
17: Огромное, да. Вода оттуда расходится по кровеносной системе рек, питает целые регионы.
18: Угу.
17: И местные поколениями ловили там рыбу, грибы собирали по деревьям. А теперь любая лодка, которая случайно пересекает невидимую границу на воде, сразу встречается с патрулями.
18: Ну да, из-за острова Лисий. Но, знаешь, тут возникает резонный вопрос. А стоит ли вообще искать здесь какой-то зловещий заговор?
17: Патрули на воде – это не повод для вопросов?
18: Повод, конечно, но с 1938 года на этом острове работала обычная ветеринарная станция. Изучение болезней животных – это абсолютно рутинная, необходимая задача.
17: Рутинная, да. Логично, согласен. И никто не спорит, что старые здания со временем ветшают. К началу нулевых инфраструктура на острове пришла в упадок.
18: Именно. И обновление старой станции напрашивалось само собой.
17: Напрашивалось, но то, что началось после 2022 года, это выходит далеко за рамки обычного капитального ремонта.
18: То есть масштабная реконструкция.
17: Да. Старые корпуса просто снесли, возвели новые высокотехнологичные комплексы. И главное, радикально изменился статус безопасности. Гражданская ветеринарная станция вдруг превратилась в объект с каким-то беспрецедентным уровнем защиты.
18: Для разработки современных вакцин нужны стерильные условия, так называемые чистые помещения. Старые кирпичные стены просто не подходят для современного оборудования.
17: Оборудование – это понятно.
18: И охрана, дорогостоящие аппаратуры – это стандартная практика.
17: Охрана аппаратуры – да, 100%. Но вокруг острова установили системы противовоздушной обороны.
18: ПВО.
17: Да, ПВО. Создали закрытую акваторию, куда вообще не допускаются гражданские суда. Плюс есть информация, что безопасность комплекса теперь курируют военные чиновники.
18: Ну, слушай, система ПВО сейчас вполне можно объяснить новыми реалиями.
17: Думаешь?
18: Да, промышленные и научные объекты могут подвергаться атакам беспилотников, так что защита с воздуха выглядит просто как превентивная мера, а не обязательно как доказательство каких-то военных экспериментов.
17: Для обычного центра, который изучает болезни свиней или коров, это выглядит, мягко говоря, избыточно. А закрытая акватория – это просто стандартная санитарная зона для любой лаборатории, которая работает с патогенами.
18: При развертывании войск солдаты пьют воду, едят местную пищу, сталкиваются с природными очагами инфекции.
17: Да, в любых условиях. Военным жизненно важно иметь технологии быстрого анализа воды, создания антидотов, вакцин. И вот тут кроется самая сложная часть проблемы – концепция двойное назначение.
18: Технологии защиты и технологии нападения в биологии практически неразличимы, да?
17: Абсолютно неразличим. Чтобы создать хорошую вакцину от вируса, нужно досконально изучить, как этот вирус выживает во внешней среде.
18: При каких температурах погибает, как долго держится в воздухе.
17: Да-да. Как реагирует на ультрафиолет. Ученые изучают термоустойчивость бактерий, чтобы сделать вакцину, которую, например, не нужно хранить в холодильнике.
18: Угу. Это как обычный кухонный нож. Может быть инструментом повара или орудием преступления. Все зависит от того, кто его держит.
17: Вот именно.
18: Получается, что инструменты, методы, да и сами результаты экспериментов абсолютно одинаковы. Разница только в намерениях тех, кто потом будет использовать эти знания.
17: И снаружи, без доступа к внутренним документам лаборатории, отличить разработку вакцины от создания оружия просто невозможно.
18: Для независимого контроля нужны инспекторы внутри, а объект полностью закрыт.
17: Да, наглухо.
18: И на фоне этой закрытости иностранная разведка заявляет о военных интересах.
17: Но для людей, которые живут вокруг водохранилища, вся эта международная геополитика – это где-то очень далеко. Их волнует совершенно приземленная вещь.
18: Что будет с их водой?
17: Точно. Что с водой?
18: Само слово «патоген», конечно, звучит пугающе, но в реальности с ними работают повсюду.
17: Да, в любой крупной городской больнице.
18: Есть в лаборатории, где выращивают культуру бактерий, чтобы банально подобрать пациенту правильный антибиотик. На производствах тоже работают со штаммами.
17: Без самого возбудителя невозможно создать лекарство, это понятно.
18: Вот. Почему тогда именно этот остров вызывает такую тревогу? Неужели любой вирус, попавший в водохранилище, способен выжить в холодной речной воде?
17: В том-то и дело, что вирусы и бактерии бывают очень разными. Вирус вне организма часто похож на хрупкий мыльный пузырь.
18: Ага, то есть он уязвим?
17: Очень. Изменение кислотности воды, холод, ультрафиолетовые лучи солнца – все это разрушает его оболочку довольно быстро.
18: Плюс колоссальный объем воды в водохранилище растворил бы микроскопическую утечку до абсолютно безопасных значений.
17: Да, но далеко не все возбудители такие хрупкие. Есть, например, споры сибирской язвы.
18: Ох, ну это совсем другое дело.
17: Это как микроскопические бронированные капсулы. Они способны десятилетиями лежать в земле или в иле на дне реки.
18: И выдерживать кипячение и заморозку.
17: Да. Просто ожидая благоприятных условий, чтобы снова стать активными.
18: И поскольку открытого списка того, с какими именно возбудителями работают в этом центре экспериментальной физиологии, не существует, местные жители не могут знать, с чем именно они соседствуют.
17: С хрупкими пузырями или с этими бронированными спорами. Никто не знает.
18: Неизвестность всегда множит страх.
17: И когда набирали персонал для этого обновленного центра, упоминалась работа с биологическими агентами разных групп опасности, вплоть до самых серьезных.
18: Местных жителей волнует именно бытовая инженерная сторона вопроса. Лаборатория – это же здание, в котором работают люди.
17: Они моют полы, принимают душ, дезактивируют защитные костюмы.
18: И куда сливается вся эта вода?
17: Вот это главный вопрос.
19: Ну, любая современная лаборатория такого уровня должна быть оснащена сложнейшей системой утилизации. Внутренние истоки не идут напрямую в канализацию или в реку.
17: Сначала они попадают в резервуары, да.
19: Затем проходят через мощные автоклавы. Это, по сути, гигантская промышленная скороварка. Уничтожается любая биологическая активность. Плюс агрессивная химическая обработка. Жидкость становится полностью стерильной.
17: А твердые отходы?
19: Герметично упаковываются и вывозятся на специальные полигоны. Воздух фильтруется через каскады фильтров, способных задерживать микроорганизмы.
17: Знаешь, все это звучит очень надежно на бумаге.
19: Но?
17: Проблема в том, что жители не видят подтверждений того, что эти системы работают исправно. Они не получают результатов проб воды, которые брались бы выше и ниже по течению от острова.
19: То есть забор вокруг острова и патрульные катера могут остановить рыбака, но они абсолютно бесполезны против грунтовых вод.
17: Или утечка из прорвавшейся трубы.
19: Получается, страх вызывает не сам факт существования лаборатории, а именно отсутствие прозрачности.
17: Да, возникает логичное сомнение. Если система настолько совершенна, зачем скрывать результаты экологического мониторинга?
19: И насколько вообще можно доверять технике и протоколам, когда речь идет о микроскопических угрозах?
17: В этом вся суть. Абсолютной защиты не существует в принципе. Аварии на таких объектах происходят крайне редко из-за какого-то злого умысла.
19: Настоящий враг – это всегда человеческий фактор. Банальная усталость, цепь случайных ошибок.
17: И история знает примеры, которые доказывают, как легко рушатся самые строгие протоколы.
19: Ты имеешь в виду Свердловск?
17: Да. Весна 1979 года. Одна из самых известных биологических катастроф.
19: Когда люди внезапно начали массово попадать в больницы с тяжелейшими симптомами.
17: Очень высокая температура, стремительное развитие пневмонии, поражение внутренних органов.
19: И врачи изначально вообще не понимали, с чем имеют дело. Десятки погибших.
17: И причиной стала не диверсия, а чудовищная в своей банальности ошибка на секретном военном объекте Свердловск-19.
19: Там производили споры сибирской язвы.
17: Да. Лаборатории были оснащены сложными системами вентиляции, чтобы не выпускать опасный воздух наружу. Все работали по строгим правилам.
19: Угу.
17: Но в один день рабочий снял загрязненный фильтр в системе очистки воздуха. Он должен был оставить запись об этом в специальном журнале для следующей смены.
19: Но почему-то не оставил.
17: То ли забыл, то ли отвлекся. И следующая смена, не зная об отсутствии фильтра, просто включила оборудование.
19: Ветер дул в определенном направлении, накрыв невидимым облаком часть города.
17: Одно простое действие – отсутствие записи в журнале – пробило всю многомиллионную систему защиты.
19: И ведь катастрофа развивалась не только из-за самой утечки. Секретность усугубила последствия многократно.
17: Да, официальная версия, которую транслировали людям годами, заключалась в том, что вспышка произошла из-за употребления зараженного мяса.
19: Власти защищали секретный статус объекта любой ценой.
17: И это ложное объяснение убивало людей второй раз. раз. Пока угроза летала в воздухе и оседала на улицах, люди в панике проверяли рынки и холодильники.
18: Врачи, которым не говорили правду, теряли драгоценное время, применяли неправильные протоколы лечения.
17: Если бы сразу была объявлена тревога, если бы людям сказали закрыть окна, не выходить на улицу, начать прием правильных антибиотиков, многих жертв удалось бы избежать.
18: Это яркий пример из прошлого века. Но современные технологии ведь шагнули далеко вперед. Системы контроля стали электронными, везде датчики, камеры.
17: Повторение такого сценария сейчас кажется менее вероятным, да?
18: Ну да.
17: Технологии шагнули, а человеческая природа осталась прежней. Возьмем более современные примеры. Научный центр «Вектор».
18: Один из крупнейших в мире центров вирусологии. Объект с колоссальным уровнем защиты.
17: 2004 год. Опытная исследовательница Антонина Преснякова работает в лаборатории максимального уровня безопасности с вирусом Эбола.
18: Она наверняка знала все инструкции наизусть.
17: Конечно. Но одно неверное движение рукой, игла шприца протыкает защитную перчатку и кожу.
18: Ее немедленно изолировали. Применялись лучшие доступные на тот момент методы лечения. За ее жизнь боролись несколько недель.
17: Но спасти не смогли. Вирус оказался сильнее.
18: Сторонники строгой секретности часто приводят этот случай как доказательство того, что система изоляции работает.
17: В смысле, что вирус не вышел за пределы лаборатории?
18: Да, трагедия произошла, но вирус не вышел в город. Эпидемии не случилось. Протоколы локализации сработали.
17: Сработали? Но этот же случай доказывает и другое. Никакие шлюзы, датчики и миллиардные бюджеты не могут исключить физическую ошибку человека.
18: Это правда. Одно движение отделяет штатную работу от смертельного исхода.
17: А в том же центре «Вектор» в 2019 году произошел взрыв газового баллона во время ремонта.
18: Начался пожар.
17: Да. Официально было заявлено, что в помещении не было биологических материалов и угрозы нет.
18: Но пожар на биологическом объекте – это всегда критический риск. Главный барьер защиты там – это система отрицательного давления.
17: Воздух в лаборатории всегда должен всасываться внутрь. Чтобы при открытии дверей микроорганизмы не вылетали в коридор.
18: А если пожар разрушает стены, плавит вентиляционные трубы или обесточивает насосы, отрицательное давление пропадает, герметичность исчезает?
17: Абсолютной безопасности просто не бывает в природе.
18: Учитывая все это, реакция людей вокруг водохранилища выглядит не как паника, а как абсолютно рациональное поведение.
17: Поколениями вода была источником жизни.
18: А теперь она стала источником неизвестной угрозы. Отсюда и появление петиции против закрытия акватории. Государство просто провело невидимую линию.
17: Сказала «сюда нельзя», и не утруждая себя диалогом.
18: Да.
17: И если эти ограничения действительно нужны для безопасности самих местных жителей, то почему не объяснить это внятно?
18: Ну, требования базовой безопасности не являются военной тайной. Никто не просит публиковать генетические формулы вирусов или чертежи оборудования.
17: Но логика спецслужб тоже понятна. Любая публикация планов реагирования, схем вентиляции, списков патогенов может стать ценной информацией для иностранных разведок.
18: Чем больше данных открыто, тем проще проанализировать уязвимости объекта.
17: Слушай, ну публикация результатов анализа речной воды никак не раскроет схемы вентиляции.
18: Это просто таблица.
17: Да. Сколько кишечной палочки, сколько тяжелых металлов, есть ли специфические маркеры инфекции. Это стандартная экологическая практика.
18: Точно так же, как алгоритм действий при аварии не выдает военных секретов. Людям нужно знать, что будет написано в СМС-оповещении в случае утечки.
17: Закройте окна, не пейте воду из-под крана, ожидайте эвакуации. Где находятся ближайшие аптеки с запасом нужных антибиотиков?
18: Если произойдет нештатная ситуация, разбилась колба в лаборатории, порвался защитный костюм, счет идет на минуты, зона должна моментально изолироваться.
17: Люди проходить деконтаминацию. И самое важное, информация должна немедленно уходить в местные больницы.
18: Врачи обязаны знать, какие симптомы искать у поступающих пациентов, чтобы не повторить сценарий Свердловска.
17: Но в условиях строгой секретности включаются совершенно другие механизмы.
18: Да, руководитель лаборатории может попытаться скрыть мелкие инциденты из страха увольнения.
17: Местные чиновники будут молчать, чтобы не разводить панику, а военные заблокируют данные, ссылаясь на государственную тайну.
18: И пока ведомства будут согласовывать формулировки для пресс-релиза, люди будут продолжать пить воду и ловить рыбу.
17: Время будет критически упущено.
18: Безопасность невозможно измерить высотой бетонного забора.
17: Солдат с автоматом или зенитный комплекс на крыше – не могут остановить зараженную воду, которая вытекает из треснувшей трубы.
18: Настоящая безопасность – это скучная рутина. Своевременная замена тех самых фильтров, калибровка датчиков и честная регистрация каждой, даже самой мелкой ошибки.
17: А когда объект наглухо закрыт, внешний независимый контроль просто невозможен.
18: А контроль нужен не для того, чтобы мешать науке. Он нужен, чтобы защищать самих ученых от системных ошибок руководства.
17: И от снижения стандартов. Наука критически важна. Без вакцины антибиотиков человечество было бы беззащитно.
18: Наличие лаборатории само по себе – это необходимость.
17: Но полезная цель не должна превращаться в щит, за которым скрывается полная безответственность перед местным населением.
18: Обычная больница не имеет права сбрасывать биологические отходы в городскую канализацию без строжайшего контроля.
17: А здесь военная тайна становится универсальной ширмой.
18: За ней можно спрятать все, что угодно, от реального состояния очистных сооружений до полного отсутствия планов спасения населения.
17: И это вызывает вопрос о том, где проходит граница между интересами государства и правом людей на жизнь в безопасности.
18: Возникает парадоксальная ситуация. Чтобы защититься от гипотетических биологических угроз в будущем, создаются закрытые лаборатории.
17: Но из-за режима тотальной секретности и отсутствия контроля именно этот защитный объект становится самой реальной, самой непредсказуемой биологической угрозой.
18: Для тех, кто живет с ним по соседству. Стремление к абсолютной безопасности порождает максимальную опасность.
17: Ну, в качестве итога можно, конечно, сказать, что сама лаборатория еще не означает создание оружия. Но власти закрыли акваторию, перестроили объект и точно проводят опасные исследования, почти ничего не объясняя людям. Они решают свои военные задачи, экспериментируют с микроорганизмами и сами определяют, какой риск допустим. А возможные последствия получат жители, которые пользуются этой водой и даже не знают, чего им следует опасаться. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио Лента 1557 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Война со школьной парты. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
5: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
4: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
6: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
4: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
7: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
4: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
7: Еще раз всех с праздником, всех джампов. Победа будет за нами.
4: Причем в школу его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
5: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
4: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветеранов в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и 7 пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ день знаний получился крайне необычным. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Президент Владимир Путин ответил на вопрос о реакции Японии на его визит на Курильские острова.
3: Меня в целом не удивила их позиция по моему посещению Курил. Меня удивляет их позиция по отношению к России в целом. Мы не сделали ни одного шага в сторону ухудшения российско-японских отношений. Мы очень бережно к ним относились. Все, что сейчас происходит в российско-японских отношениях, ухудшение наших отношений, целиком и полностью на совести японского правительства. Что мы сделали такого против Японии? Вообще ничего. Я уже говорил, мы готовы были дальше обсуждать вопрос мирного договора и другие гуманитарные вопросы решали с посещением островов гражданами Японии и так далее. Мы в принципе, по очень многим вопросам позитивно реагировали. Это сложный вопрос подписания договора мирного. Сложный вопрос. Для нас он закрыт. Но мы, тем не менее, готовы были с ними как-то дискутировать. Они взяли на голом месте, не спровоцированно вообще с нашей стороны, начали шаг за шагом ухудшать наши отношения. Мы здесь при чем? Пожалуйста. Если вы настроены ухудшать наши отношения, ладно. Мы сожалеем об этом. Но это их вина. 100%.
1: Главные новости дня.
20: Союзничество трещит по полной. Еще 5 лет назад такого не мог представить никто. Владимир Путин и Никол Пашинян публично поспорили о будущем Армении в ЕАЭС. На встрече Владимира Путина и Никола Пашиняна во вторник в Бишкеке повторилась ситуация 1 апреля, когда протокольное начало переговоров двух лидеров превратилось в полноценную публичную дискуссию. На этот раз Владимир Путин подталкивал Никола Пашиняна к скорейшему референдуму о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в Евразийском экономическом союзе. Пашинян возразил, что в этом нет необходимости. Значительную часть вступительного слова Владимир Путин посвятил европейскому курсу Армении и призыву как можно быстрее определиться с дальнейшими действиями. Путин сослался на прежние слова Пашиняна о необходимости референдума и на заявление 4 лидеров ЕАЭС от 29 мая. В нем Армении предложили в, возможно, короткие сроки провести общенациональный референдум о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Путин заявил, что тогда поддержал позицию Пашиняна и предложил коллегам сделать то же самое.
3: За выбор дальнейшего политико-экономического курса страны должен ясно высказаться народ Армении. Мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет. Но мы должны свою торговую экономическую политику корректировать в связи с этими возможными решениями. И просили бы вас как можно быстрее с этим определиться. Я помню, вы же публично говорили о том, что считаете необходимым провести потом на этот счет референдум. И я вашу позицию поддержал на последнем саммите глав Евразэс.
20: Никол Пашинян с такой трактовкой не согласился. Он заявил, что принятый в прошлом году закон о начале процесса вступления в ЕС не нарушает обязательства Армении перед Россией и ЕАЭС. По словам Пашиняна, договор о ЕАЭС предусматривает отдельную процедуру выхода из Союза, которую Ереван не запускал. Пашинян также подробно объяснил, почему в прошлом году был принят закон, а не проведен референдум.
21: Вы знаете, в прошлом году мы приняли закон о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз. О начале процесса. Ну, если честно сказать, принятие закона означало уже тогда отказ от идеи референдума. Я хочу напомнить, что этот закон был инициирован гражданским обществом. То есть они собрали подписи граждан Армении, по Конституции есть такая возможность, и представили этот проект в парламент. То есть принятием этого закона фактически получается, что мы отказались от идеи референдума.
20: Владимир Путин после ответа Никола Пашиняна вновь взял слово и прямо с ним не согласился. По его словам, сам факт принятия закона о начале вступления в другую экономическую организацию уже означает заявление о выходе из ЕАЭС, поскольку членство в двух объединениях несовместимо.
0: Уважаемый Николай Иванович, мы с вами сейчас подискутируем. Мне всегда интересно с вами вести дискуссии на любую тему, в том числе и на эту. Но по главному вопросу позволю себе с вами все-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей, потому что пребывание там и там несовместимо. В этом проблема.
20: Пашинян снова возразил. Он сказал, что в Ереване понимают, что придет время, когда нужно будет сделать очень конкретный выбор. Однако, по его словам, этот момент еще не наступил.
21: Придет время, когда нужно сделать очень конкретный выбор. Просто наша позиция в том, что на данный момент это время не созрело, это не сейчас нам нужно, потому что фактически сейчас у нас нет альтернативы. Эта альтернатива не создана в реальности. Когда это будет создана, если будет создана, тогда и, конечно, мы сделаем выбор с помощью референдума или без него. Но есть такие варианты тоже.
20: Владимир Путин в ответ призвал вынести вопрос на голосование уже сейчас. Это была первая личная встреча лидеров двух стран после переговоров 1 апреля в Кремле. Тогда открытая для прессы часть также вышла далеко за рамки протокола. Владимир Путин тогда под камеры предупредил Никола Пашиняна о последствиях сближения Армении и ЕС и призвал допустить к выборам тех, кто сидит в тюрьме. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Президент Владимир Зеленский анонсировал начало кампании по блокированию воздушного пространства России.
10: Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, которая использует российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто еще пользуется ключевыми российскими аэропортами. Российское небо становится полностью опасным. Украина не угрожает гражданской авиации как таковой, ни одному гражданскому самолету. Просто дроны в небе России будут находиться так, что на это придется обращать внимание. Хотя российские власти об этом не сообщают должным образом. Но российское небо де-факто будет закрываться. Война, развязанная Россией, закрывает ее небо. Мы в Украине не хотим потери невинных жизней, поэтому предупреждаем партнеров. В небе России закончились безопасные моменты. Важно, чтобы это услышали послы государств, которые работают здесь, в Украине, и послы, которые работают в Москве. Каждый из них точно знает, что означает российская война для нашей страны, для наших людей, и должен донести эту информацию до своих столиц. Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые сейчас летают в аэропорты, прежде всего Москвы, Петербурга и на другие ключевые российские направления. Министерство иностранных дел Украины и соответствующие наши учреждения предоставят полную информацию международным структурам о рисках в российском небе. Гражданской авиации среди дронов не место.
22: Цивильной авиации среди дронов не місце.
1: На радіо «Лента» шок дня.
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
9: Лазерное оружие против дронов. Военкор Живов о новых разработках Украины.
11: Противник анонсировал внедрение лазерного оружия. Как утверждает заместитель главнокомандующего вооруженных сил Украины, лазерное оружие может применяться в борьбе с дронами. Он считает, что такое вооружение может появиться уже через 2 месяца. Цитата. «Разрабатываются проекты, которые связаны с оружием будущего. Оно существует сегодня. Есть производители и команды как внутри вооруженных сил Украины, так и за ее пределами. Частные предприятия, производящие лазерное оружие». К слову, еще в ноябре сообщалось, что наша российская лазерная система «Лазербас» способна уничтожать дроны за полсекунды. Испытания проходили в рамках проекта «Посох». Потом рассказывали про лазерный «Перун», предназначенный для борьбы с дронами, и защиты объектов военно-промышленного комплекса, транспорта и другой критической инфраструктуры. Вопрос, где это все? Почему не используем? Или так и зависло на уровне рассказов и демонстраций? А в ответ, конечно же, тишина.
9: 5-й год войны. Военкор Котинок о флоте, бронетехнике и технологическом отставании.
23: Удивительно, но на 5-й год войны все еще остро стоит вопрос о готовности нашего военно-промышленного комплекса к войне. Недавно на канале публиковал хорошую новость. Автомат Калашникова прошел очередную модернизацию, 6-ю с начала спецоперации. Концерн Калашникова просто молодцы с большой буквы. Качественно улучшают стрелковку, вышли на производство снаряжения, беспилотников, идут в ногу со временем, стараясь отвечать на существующие вызовы. У нас в стране большое количество умных людей, передовых инженеров и программистов. Однако при этом совершенно не меняется ситуация с производством тяжелых бронемашин, которые остро необходимы на фронте. Мы до сих пор, на 5-й год войны, ничего не предлагаем армии, кроме явно не отвечающих современным вызовам старых проектов БМП, БТР. Новость о том, что вооруженные силы начали осваивать очередную модернизацию танка Т-72, вызывает грустную улыбку. Из Азовско-Черноморского региона в последнее время противник ежедневно выкладывает, что потопил там столько-то наших кораблей. Удары наносятся каждый день, и устремления врага понятны. А где и как у нас действует флот? Это абсолютно закрытая аморфная структура, которая пытается отчитываться рапортами. Почему нельзя, отодвигая замшелых бюрократов с большими звездами, дать продвижение молодым волонтерам, изобретателям, которые дадут результат. Все познается в сравнении.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Бьет, значит, любит. Как минимум у 20% ветеранов СВО симптомы ПТСР. Это данные депутата Госдумы. Жены, вернувшихся с фронта, все чаще вызывают полицию. Каждый 5-й, вернувшийся с СВО, может иметь посттравматическое стрессовое расстройство. Такую цифру неожиданно озвучили уже на российских предвыборных дебатах. Владислав Даванков из «Новых людей» заявил, что, по данным Минобороны, с фронта уже вернулись 167 тысяч человек.
24: И примерно у 20% из них может быть ПТСР. Если просто посчитать, это больше 30 тысяч человек.
4: Правда, важный вопрос, откуда взялись эти 20%. Обязательной психологической диагностики всех вернувшихся военных в России нет. Поэтому понять реальный масштаб проблемы пока сложно. Насколько вообще серьезными могут быть последствия ПТСР после фронта, объясняет клинический психолог Алексей Миронов.
25: ПТСР не означает, что человек обязательно становится агрессивным или опасным.
12: Это очень важно понимать. У кого-то возникают проблемы со сном, тревога, вспышки раздражения. Человек может избегать людей или постоянно возвращаться мыслями к пережитому. Но без диагностики мы вообще не знаем, сколько таких людей нуждаются в помощи. И чем раньше эта помощь появляется, тем легче человеку вернуться к обычной жизни.
4: А теперь самое интересное. Судя по дебатам, российские политики уже понимают, что с возвращением военных придется что-то делать. Только рецепты предлагают самые разные. Одни хотят создать отдельное министерство ветеранов, другие предлагают квартиры, землю или специальное одно окно. А депутат Нина Останина предложила в том числе трудоустраивать ветеранов в полицию. Насколько такие меры вообще решают проблему человека, который вернулся с СВО с психологической травмой, объясняет специалист по реабилитации Марина Волкова.
13: Работа, жилье и социальные выплаты действительно важны, но они не заменяют психологическую помощь. Человеку после войны может понадобиться длительное восстановление, причем помощь нужна иногда не только ему, но и всей семье. Поэтому просто выдать участок или предложить работу недостаточно. Нужна система, которая будет сопровождать человека после возвращения.
4: И вот здесь цифра Дованкова звучит уже совсем иначе. Если его оценка хотя бы приблизительно верна, речь может идти о десятках тысяч людей, которым после фронта понадобится помощь. И проблема эта сама собой не рассосется. Военного можно вернуть домой. Гораздо сложнее сделать так, чтобы вместе с ним домой не вернулась война. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
14: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяцев. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются, а ждать ли окончания вот этих 2 месяцев? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи до 30 дней с момента обращения. И эта справка нужна для оформления выплат, социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните! Без официального статуса, безвестно отсутствующий, справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме 1421. Послушайте. Ну и не забывайте, если ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
1: Говорят военкоры.
9: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
11: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» на голову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
9: И не друг, и не враг. Военкор Живов о будущем отношении с Пекином.

0: выступали просто как дешевый донор знаний. И в таком ключе мы растратим в будущем весь свой коллективный интеллект, не получив ни этого, никакой выгоды.
1: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
2: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «Воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 километров и скорость полета около 500 километров в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Мобилизации не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьей слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
5: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
6: Это информационная атака на Россию.
4: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом, 21 сентября, Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
7: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
4: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России, около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
8: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
4: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
9: Казета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторит.
4: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: Ведущий «Соловьев Лайв» Сергей Карнаухов в эфире потребовал возбудить уголовное дело против депутата от «Новых людей» Ксении Горячевой за манифест в защиту прав женщин.

0: И вот у меня в этой связи вопрос. А у нас что, права женщин не защищены? А зачем опять это все поднимается? Она предлагает уголовную ответственность за семейное насилие. А у нас нет уголовной ответственности. Если есть тяжкие телесные там и иные повреждения средней тяжести, побои, пожалуйста, идешь, пишешь заявление. Нет, надо же сделать не так. Они-то всегда в другую сторону. Вот все эти феминистские движения, и Собчак почему за это схватилась? Ей же, как же там же жены СВО? Помните же наш скандал известный, когда мы заступились за бойца и сказали, что да, я повторяю эту мысль, что надо целовать ноги нашим бойцам со стороны женщин, которые прошли этот ад войны и защитили нашу страну. А появляются вот такие депутаты, которые нет, говорят, надо вот семейное насилие, уголовные дела надо возбуждать. Уголовные дела возбуждать надо против вас. Потому что эта деликатная тема точно сейчас не должна подниматься. Зачем вы ее вытягиваете? Вместо того, чтобы заниматься защитой семьи, вы тянете феминистскую повестку. Опять поднимаются эти никчемные вопросы о семейном насилии, о излишних правах женщин делать аборты. А может быть, их вообще надо запретить, как нормальные губернаторы делают? И делать это только в исключительных случаях после совещания консилиума по строго медицинским показаниям. Тогда просто мозги у этих женщин будут стоять на местах. И не будут шариться по подворотням.
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
3: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Начало 80-х годов прошлого века. Игровые автоматы стремительно захватывают все аркадные залы Америки, становясь центром притяжения молодежи. Но в одном из темных залов Портленда внезапно появляется загадочный пугающий аппарат под названием «Полибиус». По мрачным слухам, он вызывал у игроков сильнейшую амнезию, приступы паники, реалистичные галлюцинации, даже таинственную вербовку спецслужбами. Давайте попробуем окончательно отделить популярные городские легенды от реальной истории индустрии видеоигр. Согласно той-таки городской легенде, таинственный аппарат «Полибиус» появился в нескольких игровых клубах в 1981 году. Аппарат отличался крайне необычной, почти гипнотической психоделической графикой, которая, как утверждали геймеры, затягивала их в смертельную зависимость с первого же нажатия кнопки. Игроки якобы страдали от мучительных ночных кошмаров, немотивированной агрессии, а по ночам возле самых популярных автоматов якобы замечали странных людей в строгих черных костюмах. Эти люди не играли, а внимательно собирали какие-то зашифрованные данные о работе человеческого мозга, что сразу породило теорию о секретных правительственных экспериментах ЦРУ в рамках печально известной программы «МакУльтра». Исследователь игровой индустрии Джеймс Ролф и опытные журналисты издания Coin Up History провели масштабное расследование, которое убедительно доказывало, что история с Полибиусом – это классическая цифровая легенда и ранняя городская байка, ставшая эталоном для всех последующих крипипаст. Название игры происходит от имени известного древнегреческого историка Полибия, а сам миф вырос из редких, но документально подтвержденных случаев эпилептических приступов у игроков в ранние аркады с высокой неконтролируемой частотой мерцания экранов. Никаких правительственных лабораторий не существовало, автомат был гениальным маркетинговым мифом, зародившимся на самой заре игровой индустрии и подпитанным нашей общей ностальгией по загадочной, неизученной эпохе первых видеоигр. И хотя тысячи людей по всему миру до сих пор клянутся, что лично играли в него, видели его в залах или слышали звук его работы, реальных фотографий, патентов или сохранившихся электронных плат того времени никто так и не смог предъявить. Этот миф стал настоящим цифровым фольклором, где реальность переплелась с человеческим вымыслом, создавая идеальный, пугающий образ запретной игры, в которую каждый из нас хотел бы сыграть хотя бы одним глазком, хотя бы один раз. Полибиус — это не столько игра, сколько символ эпохи, когда технологии казались нам магией, способной не только развлекать, но и контролировать наше сознание, проникая в самые глубокие уголки человеческого разума через мерцающие экраны. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
4: Руна дня на 3 сентября. Давайте посмотрим и спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день. Итак, выпала руна Ера. Ой, люблю эту руну. Это руна закономерности, завершения циклов. Это руна урожая, то есть плоды труда. Вот все, что было посеяно ранее, может быть, усилия на работе, какие-то личные отношения, забота, здоровье, в этот день начинает приносить свои результаты. Это руна справедливости, справедливого вознаграждения. Вы пожинайте то, что вложили. То есть действия, совершенные с умом и усердием, дадут ощутимый эффект. И в работе, например, Ера указывает всегда на какую-то стабилизацию процесса, подведение итогов. То есть полезно завершать начатое, проверять результаты, анализировать, что удалось, что требует доработки. Возможно, получение премии, благодарность от руководства или признание коллег получите. Да, это тоже важно. Для творческих проектов день благоприятен тоже, то есть идеи, воплощенные ранее, наконец начинают приносить видимый результат. Вы это почувствуете, ощутите, увидите, заметите. И Ера советует не откладывать какие-то рутинные задачи. Они принесут свои плоды, если подойти к ним системно и правильно. У нас сейчас месяц Девы, Дева системная, поэтому все делаем, как по полочкам раскладываем. В отношениях руна Ера сулит гармонию и взаимопонимание, потому что в этот день можно наблюдать, как ваши усилия о заботе, о партнере начинают возвращаться старицей, и дружеские, романтические отношения будут точно укрепляться естественным образом. Если вы, например, долго пытались наладить контакт, в этот день есть шанс, что ситуация сдвинется с мертвой точки. А вот для одиноких людей Ера может означать начало нового цикла знакомств, которые развиваются очень классно, органично и постепенно, без резких скачков. Это тоже важно, потому что настоящая любовь, она требует какого-то постоянства, но без драмы. По здоровью Ера связана с механизмами, цикличностью в организме. Это обмен веществ, это восстановление энергии. То есть благоприятно заниматься плановым уходом за собой. Может быть контроль питания, может физическая активность, отдых. Организм отзовется на любую заботу о себе и на усилия по оздоровлению. Если вы, например, недавно приложили усилия для укрепления здоровья, то в этот день это даст очень видимые результаты. И Ера напоминает, все возвращается, и забота о себе никогда не проходит даром. Так что у нас 7 сентября день вознаграждения. Ера советует обратить внимание на результаты своих действий, завершить начатое, наслаждаться плодами труда. Любые усилия, вложенные ранее в этот день, дают очень ощутимый эффект. Доверяем процессу, следуем и следим за гармонией, не спешим насильно форсировать события. День создан для естественного развития и спокойного вознаграждения в итоге. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
5: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
6: Митрополит Екатеринбургский Евгений считает уместным молиться не только о здоровье и благополучии, но и о процентной ставке и доступной ипотеке.
7: Это абсолютно уместно. Ну, во-первых, есть вот главная молитва, которую Иисус Христос дал своим ученикам. Ее называют «Отче наш». И в этой молитве там вот Бог сам сказал, что что надо просить? «Хлеб наш насущный дай нам на сегодняшний день». И хлеб насущный – это в том числе и ставка Центрального банка. В том числе это финансовое благополучие страны, государства. Почему не помолиться, коль скоро он пришел? Не мы даже к нему приехали на Кипр, а он приехал к нам, прибыл к нам в страну, путешествует по городам. Я думаю, что не просто можно, а это необходимо сделать, помолиться. Ну уж, знаете, в таких обстоятельствах, в которых мы живем, говорят, что нам остается уповать только на чудо. Но вот чудо пришло. Значит, надо с ним встретиться и этим воспользоваться. И я вот три дня, 11 вечером, встретим, 11 сентября вечером мы встретим, уже в 10 часу вечера, как они прибудут из Челябинска, 12-го. Весь день и 13-го я буду совершать богослужение, конечно, и о ставке Центрального банка, и об ипотеке тех, кто нуждается в этом, я буду молиться.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
8: Голос оплачен. Калининградцам предлагают проголосовать за кандидата от «Единой России» за 2000 рублей. Как это понимать? Дежавю. Власти открещиваются от новой мобилизации, как и в сентябре 2022-го. История повторяется. Минобороны собирает досье на военнообязанных. Военкоматы будут знать о калининградцах все. Счета, диагнозы и данные о родственниках. Откосить от фронта уже не получится. Итак, в Калининграде в микрорайоне имени Космодемьянского появились неоднозначные сообщения, похожие на подкуп избирателей. На видео женщина предлагает местным жителям оформить договоры помощников-агитаторов и обещает заплатить по 2000 рублей. Однако работать агитаторами не требуется. Вместо этого нужно прийти на выборы и проголосовать за указанного кандидата. На видео отчетливо видны фирменные бланки партии «Единая Россия», а на записи звучит фамилия Григоренко и фраза, что он действующий депутат. Депутат и вкладывает свои личные деньги. Ролик с предложением голосовать за деньги и утверждением, что не стоит бояться, мол, за это ничего не будет, активно распространяется в сети.
9: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
10: Да.
9: Да. Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все официально. 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
10: А мы что должны делать?
9: Ничего вы делать не должны. Договор юридический, правильно оформленный, все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей, и вы как-то должны сходить на выборы.
10: А за кого надо голосовать?
9: Я даю бумажку. Вот. Проголосуйте, получится после выборов еще полторы
11: тысячи. Ну, нифига себе.
9: Симонов молодой, еще бестолковый, а Григоренко пашет. Он сейчас деньги вкладывает свои личные, только так. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
12: Да что, дай, пожалуйста, мой паспорт.
9: Запиши, господи, пиши. Какая вам разница?
12: Что мы здесь пишем? Вот здесь,
9: на столбиком. Фамилия, имя, отчество.
8: Также из разговора следует, что таким образом собрали данные примерно сотни человек, которые за МЗДУ уже согласились поставить нужную галочку в бюллетене.
9: Присоединяйся, всем будет хорошо. Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я или не 99-я, 100-я, 100 человек.
12: Будешь 100-й.
8: А теперь, собственно, главный момент. За чью поддержку предлагают по 2000? По всей видимости, это единорос Сергей Григоренко, действующий депутат Горсовета Калининграда. Депутатом он трудится с 2011 года. На выборах 2026 года Григоренко идет от «Единой России» уже в законодательное собрание Калининградской области по одномандатному округу номер один. Туда как раз входит микрорайон имени Космодемьянского, где было записано данное видео. Избирательный процесс стартует и в зоне специальной военной операции. Уже созданы участки для досрочного голосования участников СВО из Калининградской области. Причем бюллетени печатают прямо на месте.
13: Калининградский избирком образовал экстерриториальные участки в воинских частях на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях. Голосовать там смогут военные и другие избиратели, имеющие право участвовать в выборах депутатов Заксобрания Калининградской области. Досрочное голосование будет длиться аж 10 дней, с 1 по 10 сентября. Якобы из-за невозможности своевременной доставки бюллетени разрешили изготавливать непосредственно участковым комиссиям в воинских частях. Решения о досрочном голосовании и изготовлении бюллетеней были приняты 28 августа, за 3 дня непосредственно до начала досрочного голосования. Результаты затем включат в общие итоги выборов после 20 сентября. Подобные участки в зоне СВО использовали и на выборах губернатора 2 года назад. Тогда выдвиженец «Единой России» Алексей Беспрозванных получил на них от 92% до 96% голосов. На предстоящих выборах в Думу глава Калининградской области возглавил региональную группу «Единой России».
8: Кстати, именно после сентябрьского голосования может начаться новая волна мобилизации, о чем активно говорят в последнее время в Z-кругах. И надо сказать, эти разговоры вышли на новый уровень. Впервые слухи о готовящейся мобилизации прокомментировал и Владимир Путин. Он сказал, я цитирую, «чушь собачья, это информационная атака на Россию». Конец цитаты. Стоит напомнить, что перед частичной мобилизацией в сентябре 2022 года власти также отрицали планы по проведению этих мероприятий, вплоть до того момента, пока мобилизацию президент действительно не объявил. Кроме того, мобилизация до сих пор не отменена. Никакого отдельного документа о ее завершении не издавалось. Тем не менее, власти в один голос заявляют, что нового массового призыва осенью не будет. Такое заявление сделал и депутат Госдумы от Калининградской области, член Комитета по обороне Андрей Колесник. Также он утверждает, что законопроект, расширяющий категории осужденных, которым разрешат заключать контракты с Минобороны, с мобилизацией никак не связан.
14: Штрафбаты были у нас. Во всех странах мира они были. Но то, что там кто-то готовится к мобилизации, нет. Ни о какой новой волне мобилизации речи не идет. Я об этом ни разу не слышал. Тем более, что ряды контрактников пополняются.
8: Примечательно, что похожие заявления звучали и непосредственно перед первой мобилизацией 4 года назад. Тогда, 20 сентября, за день до ее объявления, глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов уверял, что мобилизации не будет, и объяснял появление в Уголовном кодексе понятий «мобилизация» и «военное время» тем, что поправки якобы принимаются на будущее и не означают подготовки к мобилизации. И уже буквально на следующий день, 21 сентября 2022 года, Владимир Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Отмечу, что в отличие от 2022-го, сейчас военкоматы будут знать абсолютно все о военно обязанных калининградцах.
15: В Калининградской области, как и по всей России, военкоматы могут получить беспрецедентный доступ к личным данным военнообязанных и их ближайших родственников. Министерство обороны опубликовало проект приказа, который обязывает госорганы и частные компании передавать в военкоматы широкий спектр сведений. В списке – налоговые декларации, банковские счета и вклады, кредиты и задолженности, данные о трудовой и предпринимательской деятельности. Также военкоматы получат информацию о ДТП, загранпаспортах, административных и уголовных делах тех, кого можно забрать в армию. В свою очередь, медицинские учреждения по запросу военкоматов раскроют все диагнозы конкретного человека, включая психические расстройства, ВИЧ, гепатит, туберкулез. Сбор данных затронет не только самого военнообязанного, но и его супруга, детей, родителей, братьев, сестер, а также шурина и свояченицу. В Минобороны пояснили, что это позволит точнее оценивать годность к службе и оптимизировать мобилизационные ресурсы.
8: Для Калининградской области, где эксклавное положение и особая геополитическая ситуация всегда усиливают внимание к обороне, такие меры могут иметь особое значение. Ну и не будем забывать, что недавно Владимир Путин подписал закон, расширяющий доступ Минобороны и Росгвардии к сведениям из Единого госреестра ЗАГС. Так что оборонное ведомство и его территориальные органы смогут получать данные, в том числе для воинского учета. Словом, похоже, что всех хотят поставить под ружье, хотя, согласно опросам, сейчас уже большинство россиян выступают за прекращение боевых действий и мирные переговоры. Правда, есть и другая категория граждан. В одной из школ Калининграда уборщица пригрозила учительнице английского языка Валерии Кузнецовой привести ветеранов СВО из-за флага Великобритании, который висел в классе в качестве учебного пособия.
16: «Могу привести ветеранов СВО. Они вам популярно объяснят, какое должно быть учебное пособие». Такую записку, по словам преподавательницы, оставила ей уборщица Ирина.
8: Конфликт происходит уже не впервые. Ранее сотрудница школы сняла из кабинета английского флаги Великобритании, США, Канады и Австралии. Свои действия уборщица объяснила тем, что является матерью ветерана СВО и что дети будут учиться только под русским флагом. После вмешательства директора школы, который поддержал учительницу английского языка, флаги вернули. Однако преподаватель решила больше их не вешать.
17: Обсуждая эту историю в калининградских пабликах, пользователи предложили напомнить уборщице о ее должностных обязанностях, а заодно повесить в кабинете фотографию Владимира Путина с британской королевой Елизаветой II. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
18: Всем привет! Ну что, допрыгались? Украинские дроны разворачивают российский экспорт зерна с Черного моря на Балтику. И сейчас России, возможно, придется платить за спасение своих грузов портам Латвии и Эстонии. Тем самым странам НАТО, которым еще недавно торжественно обещали: никаких российских денег вы больше не увидите. Чтобы понять масштаб происходящего, достаточно одной цифры. За прошлый сезон через Черное и Азовское моря Россия вывезла 46 миллионов тонн зерна. Это примерно 90% всего зернового экспорта, который отправляется морем. Почти все шло через южные порты. Ближе к полям, дешевле доставка, давно выстроенная логистика. Зерно привозили в Новороссийск, Тамань и другие терминалы. Грузили на суда и отправляли в Турцию, Африку и на Ближний Восток. Схема работала годами. А потом прилетели украинские дроны. После атак южные терминалы начали ограничивать прием грузов. Суда задерживаются, погрузки переносятся, движение приходится перестраивать. И для экспортера это не просто тревожная новость в телефоне. Судно стоит у причала. Счетчик тикает. Вагоны с зерном застряли на подходе. Счетчик тикает. Покупатель не получил груз вовремя. Снова плати. Можно хоть каждый вечер докладывать, что ситуация стабильная, но капитану корабля от этих докладов спокойнее не становится. Если маршрут регулярно оказывается под угрозой, перевозчики закладывают риск в цену или вообще отказываются туда идти. Поэтому зерно приходится срочно отправлять туда, где безопаснее. И теперь российские грузы потянули на Балтику. К середине августа заявки на перевозку зерна по железной дороге в российские и балтийские порты достигли 5 миллионов тонн. 5 миллионов. Для сравнения, за весь прошлый сезон через российские порты на Балтике вывезли около 1 миллиона. То есть нагрузку хотят увеличить сразу в несколько раз. На карте все выглядит легко. Вот юг, вот Балтика. Развернули поезда, отправили их в Усть-Лугу, Высоцк, Петербург или Калининград. И поехали дальше. Только зерно по карте не ездит. Для него нужны вагоны, пути, элеваторы, склады, свободные причалы, погрузчики и корабли. Причем все это должно встретиться в одном месте и в нужное время. Возможности российских зерновых терминалов на Балтике оценивают примерно в 7 миллионов тонн в год. Звучит солидно. Пока не вспомнишь. Через южные порты прошло больше 46 миллионов. Даже если заставить каждый балтийский терминал работать круглосуточно, заменить Черное море он не сможет. Не хватит ни места, ни оборудования, ни железнодорожной пропускной способности. И тут на сцену возвращаются Латвия и Эстония. У них сохранились крупные порты, железнодорожные ветки, склады и терминалы, которые раньше годами работали с российскими грузами. Вместе порты Латвии, Литвы и Эстонии могут переваливать не менее 18 миллионов тонн зерна в год. То есть мощности есть. Вопрос только в деньгах и политике. Но когда экспорт горит, политика удивительным образом становится гибкой. К середине августа заявки на доставку зерна в латвийские порты уже превысили 2 миллиона тонн. Российский зерновой союз считает, что за сезон через страны Балтии можно отправить 5 или 6 миллионов тонн. Если подключатся эстонские терминалы, объем, теоретически, может дойти до 10 миллионов. Нам много лет рассказывали, что Россия навсегда уходит из прибалтийских портов. Что Латвия и Эстония сами все разрушили, выгнали российские грузы и теперь будут смотреть на пустые причалы. Строительство собственных терминалов подавали как большую геополитическую победу. Ни рубля русофобам, справимся сами. Не справились. Как только украинские дроны сделали южный маршрут слишком рискованным, выяснилось, что старые портовые связи внезапно снова нужны. Причем срочно и за деньги. За хранение зерна надо платить. За перевалку – платить. За работу терминалов, железной дороги, буксиров и причалов – тоже платить. Часть российских экспортных денег получат компании и бюджеты стран НАТО. Но это еще не весь счет. Основная часть российского зерна выращивается на юге. Теперь его придется везти на северо-запад через половину страны. Это тысячи дополнительных километров. Железная дорога и без того забита углем, удобрениями, контейнерами и нефтепродуктами. А теперь туда пытаются втиснуть еще миллионы тонн зерна. Кто оплатит этот крюк? Частично государство. Правительство уже готовит миллиарды рублей на поддержку перевозок сельскохозяйственных грузов по новым маршрутам. То есть последствия атак украинских дронов лягут не только на экспортеров. За спасение потока заплатят из российского бюджета. Получается прямо-таки идеальная конструкция. Дроны создают угрозу южным портам. Россия за государственные деньги тащит зерно через всю страну. Собственные терминалы на Балтике не вмещают такой объем. И тогда приходится идти к Латвии и Эстонии, тем самым враждебным государствам, которым публично обещали больше ничего не платить. Конечно, полностью отказаться от Черного моря Россия не сможет. Через Балтику просто невозможно протащить весь прежний объем. Скорее всего, экспорт разделят. Сколько получится, оставят на юге, часть перебросят в российские и балтийские порты. Остальное попробуют отправить через соседей. Но главное уже произошло. Несколько атак беспилотников заставили огромную страну менять экспортные маршруты, просить бюджетную поддержку и вспоминать адреса портов НАТО. Вот и вся геополитика. Вчера громко хлопали дверью, а сегодня тихо спрашивают стоимость перевалки. Как думаете, Латвия и Эстония откажутся от российских денег из принципа? В общем, есть над чем подумать. Поэтому включайте критическое мышление и выключайте телевизор. Подписывайтесь на Балтийский лоцман, комментируйте и услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Страшный сон Великой Отечественной. Германия впервые выступила с одним из самых серьезных обвинений в адрес России. Что произошло? Правительство Германии во вторник впервые официально возложило на Россию ответственность за попытку взрыва украинского грузового самолета в аэропорту Лейпцига и объявило пакет ответных мер. В частности, Берлин закроет последнее работающее в стране российское генконсульство, расторгнет соглашение о работе Русского дома и ужесточит правила въезда для россиян. Это редкий случай, когда страна НАТО публично обвиняет Москву в диверсии. Глава МВД Германии Александр Добринт заявил, что за атакой стояла российская спецслужба, название которой власти не раскрыли. Германия располагает результатами полицейского расследования и разведывательными данными, позволяющими говорить о российской ответственности, говорит министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль.
20: Использованные средства, такие как конфигурация беспилотника, компоненты, взрывчатка и системы подрыва, известны нам по другим гибридным операциям России и ее войне против Украины.
19: Произошедшее в Лейпциге обсудили на неформальной встрече глав дипломатических ведомств Евросоюза в Ирландии. Речь идет не только о солидарности с Берлином, но и о готовящемся расширении санкционного давления на Москву, отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
21: Будут обсуждаться теракты в Лейпциге, и очевидно, что они обладают всеми признаками государственного терроризма. Вопрос в том, что мы будем с этим делать. Мы уже вызвали российских послов, и мы думаем, что еще можем сделать. У нас уже есть в разработке список на 1600 пунктов по военному комплексу России, и, возможно, их будет больше. Конечно, мы не станем принимать решения сегодня, так как это неформальная встреча, но обязательно вернемся к этому позже. У нас также здесь есть друзья из разных стран, Украина тоже к нам присоединится. Совершенно ясно, что нам необходимо скоординировать наши действия в условиях, когда Россия обостряет конфликт, убивает мирных жителей и причиняет им максимально возможный вред. Поэтому мы проанализируем, как можем оказать большее давление на Россию, чтобы она завершила эту войну.
19: Как сказала глава европейской дипломатии, санкционный список уже подготовлен. В нем более 1500 пунктов. Речь идет как о физических лицах, так и о предприятиях, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс. Солидарность с Берлином выразили и руководители других европейских институций. Свою позицию в соцсети X высказал президент Европейского совета Антонио Кошта.
22: Мы самым решительным образом осуждаем попытку России нанести удар беспилотником по аэропорту Лейпцига. Москва должна прекратить свою агрессивную войну против Украины, а не обострять ее. ЕС выражает абсолютную солидарность с Германией. ЕС остается сильным и единым, и Россия не одержит победу. Наша поддержка Украины непоколебима. Мы будем сотрудничать с Германией и с другими государствами-членами, чтобы усиливать давление на Кремль до тех пор, пока там не проявят готовности изменить курс.
19: Решение Берлина привлечь Москву к ответственности за диверсию крайне необычно, отмечают политологи. По их словам, члены НАТО, как правило, воздерживаются от прямых обвинений, в том числе из-за опасений эскалации конфликта. Это обвинение – одно из самых серьезных за последнее время заявлений о российском вмешательстве в дела Европы. Свою реакцию на инцидент в Лейпциге и официальные заявления немецкого правительства опубликовал и генсек НАТО Марк Рютте.
22: НАТО выражает полную солидарность Германии после гибридной атаки России в Лейпциге 4 августа. Доказательства очевидны. Я приветствую меры, объявленные Германией в ответ. НАТО продолжит укреплять свою способность сдерживать и защищать всех союзников от любой угрозы, включая злонамеренные действия, подобные тем, которые наблюдались в Лейпциге и других странах Альянса. Попытки России запугать нас, подорвать наше единство и нашу готовность поддерживать Украину тщетны и потерпят неудачу. Наша поддержка Украины непоколебима, как и наша железная приверженность коллективной обороне НАТО.
19: Политологи отмечают, что инцидент в Лейпциге, который немецкие власти считают частью гибридной войны России против европейских союзников Украины, консолидировал позиции Германии, Евросоюза и НАТО. Все стороны заявляют, что реакция должна быть не только дипломатической, но и системной, через новый пакет санкций и усиление сдерживания России через помощь Украине. В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия получит достойный ответ. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Германия идет по пути дальнейшей эскалации. Во вторник немецкая полиция начала расследовать еще одну возможную атаку на электроподстанцию в Бранденбурге. Были повреждены линии электропередачи и произошел кратковременный сбой. О связи эпизода с Россией власти не сообщают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
0: Радиолента. Прямая речь.
3: Телеведущий Владимир Соловьев возмутился тем, что один из российских клубов приобрел американского баскетболиста и требует, чтобы играли воспитанники клубов, как было в советское время.
4: Значит, такое счастье, какая-то команда подписала контракт с американским баскетболистом, который, правда, в Америке играл как ничто, но зато здесь, на этом фоне, и вот сейчас идет война, и я вот читаю, и на полном серьезе. Такое счастье, что, значит, вот его перекупили, и он едет из одного города играть в другой город. Это такая важная новость. Не, ну хорошо, давайте предположим. У него, наверное, зарплата как у среднероссийского баскетболиста, правда же, да? Ему же, наверное, платят в рублях, все нормально. Ха-ха-ха. И ты думаешь, ну, кому война, кому мать родная? При этом, ну да, я люблю футбол, я люблю баскетбол, я вообще люблю спорт. А можно, чтобы в команде лейтенантов играли лейтенанты? А можно, чтобы в команде великих традиций, например, там, «Зенит», «Динамо», «ЦСКА», играли воспитанники этих клубов, как было в советское время? Тогда имело смысл и развивать школы. Не за деньги смотреть, у кого родители побогаче, исходя из этого можно поставить состав, в разных видах спорта. Но когда великая школа «Спартака», великая школа ЦСКА, великая школа «Динамо», великая школа «Зенита». Сейчас, конечно, там, господин Галецкий, просто преклоняюсь, красавец. А за кого теперь болеть? Ну, реально, как можно болеть? Вот за людей, которых ты... Ну, завтра его купит другой клуб. И болеть за клуб или за того игрока, который перешел? Какой смысл вообще болеть за клубы? Их нет. Есть амбиции их хозяев, скупающих разнообразных футболистов? О чем это? Я помню великий состав «Спартака» с многими великими игроками, уже в ветеранах пересекался. Ну это же совсем другое ощущение. А величайший «Зенит». Ну вот были же школы, ну послушайте. Ну я всю жизнь там болел за московское «Динамо», и для меня, ну это там честь была.
0: Главные новости дня.
19: Армия отступает? Владимир Путин заявил, что до Сум осталось 12 километров, а в июне в интервью Зарубину он назвал цифру на 1,5 километра меньше. Переговоры с Украиной на паузе. Согласно заявлениям президента, российская армия отступает от Сум. В конце июня Владимир Путин заявлял, что российские военные находятся в 10,5 километрах от города Сумы.
23: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий. Но до города Сумы осталось где-то 10,5 километра.
19: Так Владимир Путин говорил в интервью Павлу Зарубину в конце июня. А 1 сентября на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что до Сум российским военным осталось 12 километров.
5: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. Да, Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов. И в Харьковской области.
19: При этом, согласно карте со спутников, российская армия сейчас находится на расстоянии 17 километров от административной границы города Сумы. На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин высказался и о мирных переговорах с Украиной. Они заморожены, а если кто-то хотел бы внести позитив, то Россия это приветствует, отметил Путин.
5: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
19: При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову на встрече в американском Эшвилле, что боевые действия на Украине должны закончиться. Замминистр финансов США по международным делам Эрни Браун переговоры назвала продуктивными, отметив, что стороны обсудили план президента Дональда Трампа по достижению мира и экономическому росту. В то же время сообщается, что на встрече Бессент подчеркнул, что США не будут ослаблять санкции против России, пока боевые действия на Украине не закончатся. Ранее он уже заявлял, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
20: «Я приму этого внимания. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры».
19: Сообщается, что когда российский министр попытался обсудить интересующие темы для совместных действий, глава Минфина США резко перебил его и заявил, что экономическое сотрудничество Вашингтона и Москвы невозможно до окончания конфликта. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Юрист из Челябинска рассказал о том, идет ли в России подготовка к мобилизации и кого она может затронуть.
6: Указ Путина о введении частичной мобилизации, он как был принят 21 сентября, так и продолжает действовать. Что касается того, будет она или не будет, ну, это будет решать только один человек. Мы знаем все его имя, это Владимир Владимирович Путин. Поэтому вот как он решит, так и будет. В принципе, мобилизация может быть объявлена хоть завтра с утра, либо ее не будет никогда. Другое дело, что признаки подготовки к ней действительно есть, и они эта подготовка ведется на протяжении уже долгого периода. Кроме того, ситуация на фронте, по оценкам военных экспертов, говорит о том, что России крайне сложно удерживать текущий ход войны. Дураки за деньги в России закончились. Это действительно так. Поэтому власти вынуждены прибегать к вербовке на контракт такими силовыми способами. Поэтому, да, я оцениваю вероятность мобилизации как высокую. Власти вынесли, собственно, уроки об ошибках, постарались их исправить. И введение реестра воинского учета, введение реестра повесток стало как бы ответом на эти ошибки. Повестка считается врученной с момента, когда она размещается в реестре повесток. Вы можете даже не знать, что в отношении вас выписана повестка, потому что у вас нет госуслуг и вы не получаете уведомления. Но фактически вы будете считаться оповещенными и обязанными явиться в военкомат.
0: Радио «Лента». Потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
9: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему рекордно низкий уровень безработицы – это на самом деле плохая новость.
10: Да ничего хорошего в нем нет, да, наверное, его можно назвать хорошим в том плане, что все люди, которые хотят найти себе работу, могут это сделать в России. Но если отбросить в сторону их квалификацию, их профессиональные навыки, то это означает, что спрос на рабочую силу в России очень высокий. И, ну, опять, с Россией очень тяжело, потому что вот нет такой длинной истории, и мы не можем сказать, что такое нормальный уровень безработицы. Ну, в Америке это где-то там, не знаю, там 3-3,5%. Считается, что это объективно необходимый уровень безработицы, потому что связано с тем, что люди берут отпуска, люди переезжают с места на место, люди переменяют место работы. То есть, есть некие такие вот объективные вещи, да, которые показывают мобильность рабочей силы, которые показывают желание людей, как рыба ищет где глубже, человек где лучше. Да. И в этом отношении, когда безработица очень низкая, то это говорит о том, что ситуация на рынке труда напряженная, что трудовых ресурсов в экономике не хватает, что компании ищут работников, но если они их не могут найти, то, естественно, там вступают базовые принципы там, любой экономики, что спрос и предложение, когда спрос растет, а предложение отстает, то цена растет, цена рабочей силы, ну и, соответственно, раскручивается инфляция. Поэтому супер низкая безработица, она, в общем, для экономики является, вот если мы говорим про экономику в целом, то она является скорее отрицательным показателем. В России мы хорошо понимаем, что эта низкая безработица связана не с тем, что там в России создаются новые рабочие места. Помните, там Путин нам несколько лет назад говорил про 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Ничего похожего в России не создается, никаких высокотехнологичных, ни миллионов не создается. Да, просто в России там ежемесячно 30-35 тысяч человек забирается на фронт. В России там несколько сотен тысяч мигрантов, людей, россиян, которые уехали за границу либо по политическим причинам, либо опасаясь призыва в армию. Да, и вот эти процессы, они как раз снижают численность рабочей силы, создают напряжение на рынке труда. То есть, это все связано с войной. Там, в Россию сокращается приток трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, из бывших советских республик, да, вот потому что они тоже боятся того, что их в какой-то момент загребут и отправят в пекло войны. Вот, поэтому сказать, что безработица 2% для России – это хорошо, но все-таки скорее это ситуация, индикатор неблагополучия. Да, неладно что-то в датском королевстве.
11: Радиолента. Прямая речь.
12: У жительницы Томской области местные власти пытаются забрать землю, которую она вместе с мужем арендовала на 10 лет.
24: С мужем начали приводить данные земельные участки в порядок, потому что они были заросшие, местные жители скидывали туда мусор. Деревья мы не вырубали, никакого незаконного строительства мы также не совершали. Мы потихоньку занимались освоением данной земли, я на тот момент была беременной, поэтому мы с мужем постепенно, без спешки, занимались облагораживанием данной территории. И потом на меня подает иск природоохранная прокуратура с целью изъять данные земельные участки по причине того, что изначально они были якобы выделены незаконно. Возникает первый вопрос, почему я должна за это отвечать? То есть я получила землю официально после проверки всех документов, я исправно плачу налоги, я исправно плачу аренду. Будучи беременной, я была вынуждена участвовать во всех судебных делах. Мне пришлось нанять адвоката, мне пришлось заказывать экспертизы, которые на минуточку одна стоит 60 тысяч рублей, а у меня их две. Я напомню, что я мама в декрете, я выплачиваю все со своего кармана и забираю деньги из своей семьи. После рассмотрения всей ситуации, после рассмотрения экспертизы, после выслушивания свидетелей по данному делу, районные суды мы выиграли. И, казалось бы, все хорошо, можно успокаиваться. Но нет, прокуратура решила идти дальше и обжаловала данное решение уже в областном суде, которые мы проиграли. Сейчас оба дела находятся в кассационном суде, и уже скоро мы узнаем, каким образом будет разворачиваться проверка по нашим делам. Пока мы ждем кассацию, происходит еще одна ситуация. Проверяя кадастровую карту, я вижу, что мои земельные участки находятся в лесном фонде. То есть данные участки из земель населенных пунктов переведены в лесфонд. Я напомню, что когда я получала данную землю в аренду, данные земельные участки были земли населенных пунктов ЛПХ.
11: У вас, как и у многих, накипело.
1: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос, на этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес, нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает, нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно, запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
13: Торгуют чужими жизнями, как колбасой. В Уфе организовали конвейер по вербовке задержанных через браки с черными вдовами. В организации преступной схемы обвинили сотрудника патрульно-постовой службы Андрея Нурлыгаянова. Больше года полицейский подыскивал, кого можно отправить на фронт, используя для этого доступ к сведениям про административно задержанных. Отобранных кандидатов Нурлыгаянов убеждал подписать контракт, оказывая давление. Часто такие мужчины находились в уязвимом положении из-за проблем с законом и алкоголем. Параллельно подбирались женщины, готовые оформить фиктивный брак с будущим контрактником. После женитьбы на черной вдове жертву уговаривали оформить доверенность на сообщницу полицейского для доступа к банковским счетам. Помимо этого, Нурлыгаянов получал еще и официальные выплаты от государства за вербовку. При этом самих военнослужащих оббирали до нитки. Так случилось и с дядей Альбины, Илгизаром Гайнутдиновым. Черный рекрутер полностью завладел всеми его картами и деньгами, рассказывает племянница солдата.
14: Он сказал, что мой дядя согласился подписать контракт сам. На самом деле он был в состоянии алкогольного опьянения, и поэтому он не мог согласиться. И мы знаем, что он говорит, что он не хочет туда ехать. Все документы и карты этот человек удерживает у себя. Я ему звонила, он мне сказал, что мой дядя оставил ему все, и он спокойно распоряжается его деньгами. Почему я это сейчас подняла тему о деньгах? Потому что я хочу, чтобы денежные средства вернулись к моему дяде, так как ему деньги там пригодятся.
13: В правоохранительных органах перед девушкой разводят руками. У рекрутера есть юридическая доверенность, а то, что дядя подписал ее в пьяном виде, никого не волнует. Когда стремительно падают темпы набора на контракт, рекрутеров стараются не трогать, говорит юрист из Екатеринбурга Зарина Адыева. Она рассказала о последнем таком случае в своей практике, когда сестра 55-летнего мужчины забила тревогу после того, как брат неожиданно женился на молодой женщине.
15: Ко мне обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат, которому было 55 лет, ушел служить на СВО. Перед уходом на СВО он познакомился с молодой женщиной, которая быстро его, так сказать, охомутала, затащила в ЗАГС и стала законной супругой. Находясь на СВО, мужчина хорошо устроился и все никак не умирал. И это, видимо, очень не нравилось его новой жене, которая желала как можно быстрее получить денежные средства, которые полагаются вдовам умерших бойцов.
13: Когда черная вдова поняла, что ее супруг служит в тылу, она придумала, как перевести его на более опасную службу. Получив фиктивную справку, что она находится в реанимации, женщина добилась отпуска для мужа. Когда он вернулся домой, она стала его методично спаивать, рассказывает юрист Зарина Адыева.
15: И в итоге так получилось, что к назначенному сроку мужчина не вернулся в часть. Его определили в Сочи и, соответственно, задержали и отправили снова служить. Но уже служить он стал не в тех вольготных условиях, где находился, а в самых что ни на есть горячих точках. И вот спустя непродолжительное время мужчина, соответственно, погибает.
13: После гибели мужчины выплаты получила его новая жена. Сестра военнослужащего пыталась оспорить это через суд, однако не смогла добиться пересмотра дела. Юрист говорит, в

0: чушь собачья.
1: Так как...
0: Это информационная атака на Россию.
2: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом, 21 сентября, Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
3: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
2: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России, около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
4: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
2: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
5: Газета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторится.
2: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
7: Одни беднеют, другие богатеют. Военкор Живов о рекордном зарплатном разрыве.
8: Зарплатный разрыв в России побил рекорд и достиг 203 тысяч рублей. А разница в доходах выросла на 11%. Проживающие на Чукотке в среднем получают около 251 тысячи рублей, а в Ингушетии – 47. В топ-5 регионов по величине зарплат также вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Магаданская область и Москва. В другом конце списка – Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Якобы в северных и дальневосточных субъектах преобладают высокодоходные добывающие отрасли. Работодатели вынуждены платить больше для привлечения специалистов. В регионах с низкими зарплатами, напротив, доминируют сельское хозяйство, сфера услуг и бюджетный сектор. Эксперты полагают, что сократить разрыв можно через создание рабочих мест, развитие производства и инфраструктуры, а также подготовку кадров. Одних социальных выплат недостаточно. Ранее сообщалось, что Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния. При этом по индексу Джини, показателю неравенства в распределении богатства, Россия также заняла второе место. Такой высокий уровень расслоения является серьезным социально-политическим сигналом и проблемами в будущем.
7: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
9: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
7: Военкор канал «Два майора» о производстве украинских морских дронов в Соединенных Штатах.
10: Украинская компания U-Force, разработчик морских дронов «Магура», и американская «Риконкрафт», производитель катеров для сил специальных операций, подписали меморандум о партнерстве. Цель – производить сотни или даже тысячи морских дронов в год на мощностях в Орегоне и Южной Каролине.

0: слову, U-Force возглавляет Шон Планки, недавний старший советник министра внутренней безопасности США, который курировал береговую охрану. Все, что необходимо американским военным – быстрое получение наработанного опыта боевого применения морских дронов. Напомним, что Бэйки применяются в Черном море с 2022 года. За это время появились всевозможные модификации, которые успели засветиться в роли камикадзе, постановщиков мин, разведчиков, ретрансляторов, носителей дронов и систем РЭП. Были даже случаи уничтожения вертолетов и истребителей с помощью турелей и интегрированных ракет «воздух-воздух». Теперь весь этот опыт, ошибки и эффективные решения учтут американские коллеги. Поэтому нашему военно-промышленному комплексу уже сейчас необходимо ориентироваться на противодействие совершенно другим масштабам угрозы.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Страна вечной войны. В Екатеринбурге вместо ноутбуков для школ планируют выпускать специальные БПЛА-тренажеры. Хотели делать российские ноутбуки и планшеты, но с ноутбуками не получилось, поэтому теперь будут учить школьников управлять беспилотниками. Компания «Лига Групп» из Екатеринбурга заморозила строительство завода электроники. Проект был немаленький, в него собирались вложить около 100 миллионов рублей и выпускать ноутбуки на российских и зарубежных процессорах. Но теперь от этих планов отказались, сказал глава компании Алексей Лежнин.
3: Российские производители ноутбуков сейчас чувствуют себя не очень хорошо, а экономика подобные проекты просто не тянет. Зато нашлось другое направление. Компания собирается вложить десятки миллионов рублей в программу для обучения управлению беспилотниками. Такие тренажеры планируют устанавливать в школах для старшеклассников.
2: Почему производство ноутбуков оказалось слишком сложным и дорогим, объясняет экономист Игорь Лапшин.
4: Ноутбук нужно не просто собрать, нужны процессоры, комплектующие, большие объемы производства и рынок, который все это купит. Если экономика проекта не сходится, бизнес от него отказывается. А направление беспилотников сейчас, наоборот, получает деньги и спрос. Поэтому для компании выбор довольно понятный – идти туда, где сегодня есть заказчик.
2: Причем завод собирались запустить в 2027 году, а тестовое производство должно было начаться еще в прошлом. Но площадку компания так и не получила. Не появился и центральный завод по производству чипов, на который рассчитывали. И получается довольно символично. Сделать собственные ноутбуки пока не выходит, зато учить детей управлять дронами готовы уже сейчас. Что вообще означает появление таких занятий в обычной школе, объясняет эксперт по образованию Артем Зорин.
5: Само по себе управление беспилотниками является полезным техническим навыком. Дроны давно применяются не только в армии, но важно смотреть на общий контекст. Когда обучение БПЛА все активнее появляется именно в школьных программах, дети с подросткового возраста привыкают к технологии, которая сегодня стала одним из главных символов этой войны.
2: И здесь, пожалуй, самое интересное даже не в самих дронах, а в том, как быстро поменялись приоритеты. Так что очень наглядная история получилась. Ноутбук российского производства пока подождет, а вот учиться управлять дроном можно уже со школы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
7: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» наголову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
6: И не друг, и не враг. Военкор Живов о будущем отношении с Пекином.
7: Напомню, что сближение стран стартовало с 2022 года. Прошло почти 5 лет, а в России как не было достаточного количества школ китайского языка, так и нет. Подозреваю, что в Китае с русскими школами все так же. Почему не делаются такие простые и очевидные вещи, которые могли бы сблизить две нации? Вот продлили без виз еще на год. А толку? В ближайшие десятилетия, если мы сдюжим исторические вызовы, Китай будет главным цивилизационным центром в Евразии. И Россия уже сейчас критически зависит от него. В связи с этим было бы разумно научиться понимать Китай и китайцев, выстроить отношения так, чтобы в этой зависимости найти себя и свою твердую опору, чтобы стать для Китая пусть и младшим, но стратегическим партнером. Для этого одних деклараций мало. И покупать китайские шмотки мало. Нужно культурное, языковое и ментальное взаимопроникновение. Отношения с Китаем должны быть шире, чем отношения про экспорт и импорт. Пока что мы выступали просто как дешевый донор знаний. И в таком ключе мы растратим в будущем весь свой коллективный интеллект, не получив ни этого, никакой выгоды.
6: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
8: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «Воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 км и скорость полета около 500 км в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
1: Радио Лента. 1557 АМ. Радиолента. Шок дня.
9: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радиолента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
10: Предприниматель из Москвы обратился к своим коллегам, работающих с Wildberries, обнулить весь свой товар со складов, пока Marketplace не вернет все причитающиеся им деньги.
11: Ребята, селлеры, призываю вас, как и я, обнулить скорее товары свои. Вчера я это сделал. Не ждать, что там что-то там Wildberries одумается. Он не выплачивает, нарушает все свои сроки. А теперь нужно действовать. А значит, обнуляем и ждем, когда выплатит Wildberries все наши деньги до копеечки. Иначе мы будем все вместе в большой, прибольшой, сами знаете где. Лучше там не быть. Всем добра, процветания в бизнесе, держитесь. И предпринимаем.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Более 1000 человек погибли или получили тяжелые травмы от рук участников войны, вернувшихся в российские города. Среди преступлений – убийства жен и матерей, изнасилования, избиения и нападения на глазах у детей. Некоторые преступники прежде уже сидели за убийство, но вышли из колонии после службы на фронте. Сегодня разберем самые громкие дела и выясним, почему государство умеет отправлять людей на войну, но возвращает их семьям без достаточного лечения, наблюдения и контроля.
13: Заявлено о более чем 900 уголовных делах, так?
12: Да, именно.
13: Это минимум 551 погибший плюс 465 человек с тяжелыми травмами. Звучит пугающе, но статистика часто бывает обманчива. Действительно ли это массовое явление или, знаешь, речь идет о громких, но все же единичных сбоях в системе?
12: Но я бы не стал называть это единичными сбоями. Около 50 тысяч заключенных прошли через фронт, и десятки тысяч из них получили свободу всего за полгода контракта.
13: То есть они просто...
12: Да, просто вышли на свободу. А среди освобожденных осужденные за разбои, тяжкие телесные повреждения, убийства. То есть в общество единовременно влилась огромная масса людей со специфическим криминальным прошлым.
13: Сомнительно называть это просто вливанием. По факту это полностью разрушает базовую философию системы исполнения наказаний.
12: В каком смысле?
13: Ну смотри, в чем смысл любого приговора? Суд устанавливает, что человек опасен для общества и изолирует его на длительный срок – 10-15 лет.
12: Угу.
13: Пенитенциарная система предполагает долгий путь – годы в колонии, оценка поведения, потом комиссии по УДО, строгий административный надзор после освобождения. А в данном случае весь этот многолетний процесс, он просто сжимается до 6 месяцев в окопах.
12: Точно. И в результате человек возвращается в свой город или поселок значительно раньше, чем потерпевшие от его первого преступления успели хотя бы частично оправиться.
13: Но подожди, позволь возразить. Разве сам факт прохождения службы не позиционируется как искупление? Ну, человек рискует жизнью. Разве это не является основанием для юридического прощения?
12: Юридического прощения – да, безусловно. Потому что оформляется официальное помилование, которое как бы снимает остаток срока. Но фронт не является программой социальной реабилитации.
13: Это мягко сказано.
12: Условия боевых действий требуют от человека совершенно иных навыков. Там учат беспрекословно подчиняться приказам, обращаться с оружием и, ну, применять крайнее насилие.
13: В таком случае само понятие помилования просто теряет свой изначальный смысл.
12: Абсолютно.
13: Бумага с печатью меняет юридический статус, да, но она не способна перепрограммировать психику. Документ не убирает склонность к насилию, не лечит приобретенные травмы, не избавляет от зависимостей. Государство фактически выдает индульгенцию и...
12: Открывает двери колоний.
13: Да. Вообще не создавая никаких фильтров на выходе, никто не проверяет, готов ли этот человек к мирной жизни.
12: А чтобы понять, как отсутствие фильтров выглядит на практике, стоит разобрать конкретные дела. Вот, например, Иван Росомахин.
13: Ага, знакомая фамилия.
12: Он был осужден на 14 лет строгого режима за убийство. Отправился на фронт, получил помилование, вернулся в село Новый Бурец.
13: И как отреагировали местные?
12: Местные жители сразу забили тревогу, потому что он ходил по улицам в состоянии алкогольного опьянения, с топором в руках и открыто угрожал расправой.
13: Остановлю на этом моменте. Угрозы и топор – это, конечно, страшно. Но полиция ведь не может арестовать человека просто за то, что он пугает соседей.
12: Ну почему же?
13: Возможно, система просто ограничена в своих законных полномочиях до момента совершения реального преступления.
12: В том и дело, что механизмы реагирования существуют, но они не были применены должным образом. Люди собирали сельский сход, требовали защиты, и полиция задерживала Росомахина.
13: Задерживала. И что потом?
12: Задерживала за мелкое хулиганство. Но спустя пару дней он снова оказывался на свободе. Итог этого бездействия. Изнасилование и убийство с особой жестокостью 85-летней женщины.
13: Наблюдалась целая цепочка предупреждающих сигналов. Прошлый приговор за убийство, публичные угрозы, передвижение с холодным оружием по улице, задержание полиции.
12: Угу.
13: Правоохранительные органы прекрасно знали о ситуации. И у меня возникает вопрос, почему местный участковый или начальник отдела предпочли закрыть глаза?
12: Я думаю, потому что включилась бюрократическая инерция. Но смотри, арестовать ветерана с наградами, который только что вернулся с фронта, это политический и карьерный риск для местного полицейского начальника. Гораздо проще выписать штраф за хулиганство и отпустить, чем связываться с человеком, имеющим, скажем так, особый неформальный статус.
13: То есть ответственность за безопасность просто перекладывается на самих граждан?
12: Именно так.
13: Механизмы превентивной изоляции для таких людей не существует. Система посылает четкий сигнал местным жителям. Если по улице идет агрессивный человек с топором, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Прячьтесь за своими заборами.
12: И этот паттерн повторяется и в других регионах. Давай посмотрим на дело Фарида Халимова.
13: Да, я читала про него.
12: Он отбывал 15-летний срок за убийство знакомого. Схема та же. Фронт, помилование, возвращение. Он поселился у женщины и после бытового конфликта задушил ее шарфом.
13: Ужас.
12: А затем добил деревянным молотком. Трое суток тело лежало в холодильнике. За это время Халимов убил собаку жертвы, собрал ценные вещи и спокойно скрылся.
13: Здесь снова нужно обратить внимание на детали, потому что они полностью разрушают популярный миф о потере контроля.
12: Согласен, тут контроля было хоть отбавляй.
13: Задушить, добить, методично спрятать тело, избавиться от животного, собрать вещи – это крайне расчетливые действия. В них нет состояния аффекта, при котором человек приходит в ужас от содеянного.
12: Да, он не впал в ступор.
13: Это абсолютно хладнокровное заметание следов.
12: Совершенно верно. Никакой мгновенной вспышки ярости. Действия Халимова демонстрируют полное осознание происходящего.
13: И это подводит к очень жесткому выводу. Государство сознательно сделало сделку. Наказание за первую жертву было обменено на военный контракт.
12: Угу.
13: Но цену за эту сделку теперь платит вторая жертва, вот эта убитая женщина. Никто из чиновников, которые подписывали документы на освобождение, вообще не оценивал степень угрозы, которую этот человек представляет для общества.
12: А если на этапе полиции предотвратить преступление не удается, стоит взглянуть, как реагирует судебная система постфактум.
13: Да, суды – это отдельная тема.
12: Вот дело Сергея Корытова. В ходе конфликта он облил человека горючей жидкостью и поджег. Суд признал особую жестокость преступления и назначил 16 лет лишения свободы. При вынесении приговора статус участника войны и наличие государственных наград были учтены как смягчающие обстоятельства.
13: Подожди, я категорически не согласна с такой судебной логикой. Это какой-то правовой нонсенс.
12: Почему закон позволяет учитывать заслуги?
13: Участие в боевых действиях уже однажды послужило основанием для того, чтобы этот человек досрочно покинул колонию. Почему тот же самый аргумент используется второй раз, предоставляя скидку за новое, чудовищное по своей жестокости убийство?
12: Потому что в судебной практике это работает как постоянный бонус. Нет формального закона, который обязывает судью снижать срок за боевой опыт в случае умышленного убийства с особой жестокостью.
13: Но они все равно снижают.
12: Да, потому что есть негласная установка, формирующая практику. Суды получают сигналы, что к определенной категории лиц следует проявлять снисхождение.
13: И это порождает негласное правило, которое моментально считывается на всех уровнях власти. Данную категорию граждан лучше вообще не трогать без крайней необходимости.
12: Неприкосновенные, по сути.
13: Статус становится неформальной броней от правосудия. Обычный патрульный 100 раз подумает, применять ли силу при задержании. Следователь будет искать способы переквалифицировать статью на более мягкую. Ну а судья найдет поводы скостить срок.
12: В результате в глазах государственной машины заслуги перед ней перевешивают жизнь сожженного заживо человека.
13: И обществу транслируется предельно ясный и опасный сигнал. Среди гражданских теперь находятся люди, наделены скрытыми привилегиями на насилие.
12: Причем это насилие чаще всего обрушивается на тех, кто находится ближе всего, за закрытыми дверями квартир. В зоне максимального риска оказываются женщины-жены, матери-сожительницы.
13: Дом становится самым опасным местом.
12: Критический момент всегда наступает, когда женщина пытается разорвать отношения. Вот Кирилл Козыма преследовал свою бывшую девушку, требовал возобновить общение и убил ее за отказ.
13: Да.
12: Другой пример – Дмитрий Ефимов, который забил до смерти родную мать.
13: Слушай, позволь немного снизить градус эмоций. Бытовое насилие всегда было огромной проблемой в России задолго до последних лет. Мужья убивали жен, дети поднимали руку на родителей.
12: Проблема была, я не спорю, но изменился сам характер насилия и порог его применения. К привычным причинам бытовых конфликтов добавился опыт экстремального насилия. У людей стерты психологические барьеры на лишение жизни.
13: Появилось привыкание к решению конфликтов силой.
12: Да, и то самое чувство безнаказанности, о котором я говорил ранее. Для вернувшихся из колоний фактор досрочного освобождения служит мощнейшим подкреплением веры в собственную неуязвимость.
13: И как на эту гремучую смесь реагирует система социальной и психологической поддержки?
12: Почти никак.
13: Складывается впечатление, что вся инфраструктура выстроена исходя из того, что жена – это такой бесплатный клинический психиатр и надзиратель в одном лице.
12: Очень точное замечание.
13: На ее плечи просто перекладывается обязанность терпеть агрессию, прятать колющие, режущие предметы, контролировать потребление алкоголя и пытаться договариваться с человеком, чья психика серьезно деформирована. Безопасность семьи должна являться отдельной, приоритетной задачей государства, а не побочным продуктом попыток как-то адаптировать ветерана.
12: И здесь необходимо разобрать самое популярное объяснение происходящего, которое звучит в публичном поле – посттравматическое стрессовое расстройство. ПТСР. По официальным оценкам, этот диагноз может быть поставлен примерно 20% вернувшихся. Часто именно им пытаются объяснить всплески неконтролируемой агрессии.
13: Это крайне сомнительный аргумент, и попытки списать тяжкие уголовные преступления исключительно на медицинский диагноз нужно жестко пресекать. Наличие ПТСР не конвертируется автоматически в склонность к убийству.
12: Но подожди, разве психическая травма после участия в боевых действиях не является реальностью? Это же медицинский факт.
13: Травма абсолютно реальна. Симптомы, такие как ночные кошмары, флешбеки, тяжелая депрессия, панические атаки – это клинический факт. Однако подавляющее большинство людей, страдающих от ПТСР, не берут в руки топор и не идут рубить соседей или душить своих жен. Напротив, типичная реакция при таком расстройстве – это глубокая изоляция.
12: То есть они замыкаются в себе?
13: Да. Люди разрушают собственную жизнь, причиняют вред самим себе, сидят в четырех стенах, списывать жестокие, спланированные расправы на ПТСР – это невероятно удобно для властей.
12: Удобно, потому что переносит фокус внимания системных ошибок на здоровье отдельного индивида.
13: Именно так. Если во всем виновата ПТСР, значит, перед нами просто личная трагедия больного человека, который не справился с эмоциями. Это позволяет скрыть масштабный системный провал. Тот факт, что на улице массово выпустили рецидивистов без малейшего надзора и программ реабилитации.
12: Около 83% людей, вернувшихся из зоны боевых действий, вообще не обращаются за психологической или психиатрической поддержкой.
13: Поскольку сама инфраструктура помощи критически раздроблена и оторвана от реальности. Нарколог занимается исключительно зависимостью. Психолог проводит беседы об адаптации. Социальный работник занят оформлением льготы и бумажной волокитой. А полиция просто ждет, когда появится труп, чтобы открыть дело.
12: Каждый работает в своем вакууме.
13: Да, принцип добровольного обращения в этой специфической среде не работает в принципе.
12: То есть ожидается, что человек с высоким уровнем агрессии и паранойи должен самостоятельно проанализировать свое состояние,
13: ага.
12: Осознать проблему, найти специалиста и записаться на прием.
13: И затем сесть в кресло и начать изливать душу совершенно гражданскому специалисту, к которому он изначально не испытывает ни малейшего доверия.
12: Звучит нереалистично.
13: Это полная оторванность от реальности. Система пассивно ждет, что человек, находящийся в состоянии глубокого кризиса, вдруг проявит высшую степень осознанности. Очевидно, что необходимы совершенно иные механизмы. Обязательный медицинский и психиатрический скрининг, строгий контроль по месту жительства. При первых же сигналах об агрессивном поведении должен следовать незамедлительный запрет на доступ к любому оружию. Работа с глубокими травмами, суицидальными рисками, с тяжелыми формами агрессии – это требует многолетней академической и практической подготовки.
12: Стоит проследить судьбу тех, кого все-таки арестовывают за совершение новых преступлений. По имеющимся данным, более 1000 уголовных дел были официально приостановлены по одной простой причине. Обвиняемые прямо из СИЗО снова подписали контракт и отправились в зону боевых действий. Тот же Владимир Макшеев, который зарезал родственника на глазах у детей, избежал приговора и снова оказался на фронте.
13: И вот этот механизм требует предельно внимательного анализа. По сути, он полностью уничтожает сам фундамент правосудия в стране. Правосудие превращается в рыночный бартер. Уголовную систему можно сравнить с банком. Преступник берет долг у общества, который по закону должен выплачивать годами изоляции. А теперь государство вводит альтернативную, крайне волатильную валюту насилия на фронте. Эта валюта позволяет мгновенно и легально списывать любые долги, какой бы тяжкой ни была вина.
12: Свобода в обмен на возвращение в окопы, независимо от тяжести нового преступления.
13: Абсолютно. Человек получает четкое эмпирическое подтверждение. Контракт – это 100% легальный и безотказно работающий выход из любой ситуации.
12: Индульгенция номер 2.
13: Да. Что бы ты ни сделал, как бы жестоко и методично ты ни убил человека, достаточно поставить подпись на нужной бумаге, и судебный маховик мгновенно останавливается. Потерпевшим и их родственникам в этой ситуации остается только наблюдать за тем, как убийца избегает колонии.
12: Но ведь рано или поздно этот человек вернется во второй раз?
13: И в этом заключается главный, самый пугающий вопрос ко всей этой системе. Запускается социальный эксперимент, идущий по второму, а затем и по третьему кругу.
12: С каждым разом все хуже?
13: С каждым новым циклом человек возвращается в общество с еще большим багажом экстремального опыта. Но что гораздо страшнее, он возвращается с железобетонным, подкрепленным практикой осознанием своей полной неуязвимости.
12: Он уверен, что ему ничего не будет.
13: Если он совершил убийство гражданского, обменял наказание на контракт, выжил и вернулся с новым статусом, что вообще способно остановить его в следующий раз?
12: Вопрос открытый.
13: Какие институты власти смогут призвать к порядку человека, который усвоил, что законы мирного времени для него больше не писаны?
12: Сотни уголовных дел уже нельзя объяснить отдельными случайностями. Осужденных за тяжкие преступления досрочно освободили, психологов не хватает. Большинство бойцов за помощью не обращаются, а родственники остаются один на один с угрозами. В результате государство получает солдата, а последствия войны принимает его семья. Фронт заканчивается не там, где перестают стрелять. Иногда он продолжается за дверью обычной квартиры. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио Лента.
14: На нашей планете множество загадочных точек, но особое место среди них занимает Лабынкырское озеро, расположенное в сердце суровой Якутии. Это древнее озеро на Сардонохском плато давно стало объектом обсуждений благодаря таинственному существу, которое, по словам очевидцев, обитает в его глубинах. Легенды о чудовище Лабынкырском черте будоражат умы местных жителей, ученых и любителей тайн. Озеро, которое сформировалось еще до ледникового периода, представляет собой уникальный объект природного происхождения. Его глубина достигает сотни метров, а подземные пещеры могут быть связаны с аномальными трещинами. Но не геологические особенности привлекли внимание к этому месту, а рассказы местных жителей о встречах с загадочным существом. Они утверждают, что в озере водится нечто огромных размеров, которое охотится как на животных, так и на людей. Местные охотники окрестили загадочного обитателя озера чертом. Легенды описывают его как гигантскую темно-серую сущность с огромной пастью и глазами, расстояние между которыми достигает 1,5 метра. Но самое пугающее – это способность чудовища выходить на сушу, где охотники заметили зверя еще 1,5 столетия назад, о чем сохранились четкие записи. Первая серьезная экспедиция, отправившаяся на Лабынкыр в 1950 году под руководством академика Твердохлебова и геолога Башкатова, стремилась подтвердить или опровергнуть существование чудовища. И по утверждениям самих исследователей, им удалось увидеть огромную тень на поверхности озера. Существо, появившись на расстоянии 1,5 метра, двигалось по направлению к группе, что вынудило ученых в панике забраться на склон, спасаясь от встречи с неведомым существом. Публикация дневника Твердохлебова вызвала настоящий фурор в научных кругах. Однако были и критики. Ученый Панков утверждал, что черт – это просто гигантская щука, поскольку известно, что щуки могут достигать огромных размеров, особенно в холодных водоемах Якутии. Но как объяснить многочисленные рассказы о существе, выходящем на сушу, и его агрессивное поведение? С тех пор на озере побывало более десятка экспедиций, и каждая так или иначе подтверждала легенды. То, что в этом месте действительно обитает нечто, однако по разным причинам ни одной группе ученых не удалось предоставить четкие доказательства существования монстра, и вскоре попытки это сделать были заброшены. Возможно, людей науки действительно удалось провести местными легендами и заставить гоняться за мифическим чудовищем. А возможно, монстр до сих пор там, под толщей воды, ждет своего часа. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Голос оплачен. Калининградцам предлагают проголосовать за кандидата от «Единой России» за 2000 рублей. Как это понимать? Дежавю. Власти открещиваются от новой мобилизации, как и в сентябре 2022-го. История повторяется. Минобороны собирает досье на военнообязанных. Военкоматы будут знать о калининградцах все. Счета, диагнозы и данные о родственниках. Откосить от фронта уже не получится. Итак, в Калининграде в микрорайоне имени Космодемьянского появились неоднозначные сообщения, похожие на подкуп избирателей. На видео женщина предлагает местным жителям оформить договоры помощников агитаторов и обещает заплатить по 2000 рублей. Однако работать агитаторами не требуется. Вместо этого нужно прийти на выборы и проголосовать за указанного кандидата. На видео отчетливо видны фирменные бланки партии «Единая Россия», а на записи звучит фамилия Григоренко и фраза, что он действующий депутат и вкладывает свои личные деньги. Ролик с предложением голосовать за деньги и утверждением, что не стоит бояться, мол, за это ничего не будет, активно распространяется в сети.
15: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
16: Да.
15: Да. Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
16: А мы что должны делать?
15: Ничего вы делать не должны. Договор юридический, правильно оформленный, все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей, и вы как-то должны сходить на выборы.
16: А за кого надо голосовать?
15: Я даю бумажку. Вот. Проголосуете, получится после выборов еще 1500.
17: Ну, нифига себе.
15: Симонов молодой, еще бестолковый. А Григоренко пашет, он сейчас деньги вкладывает свои личные. Тут это. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
18: Да что, дай, пожалуйста, мой паспорт.
15: Да пиши, паспорт, пиши. Какая вам разница?
18: Что мы здесь пишем? Вот здесь, на
15: столбиком. Фамилия, имя, отчество.
13: Также из разговора следует, что таким образом собрали данные примерно сотни человек, которые за мзду уже согласились поставить нужную галочку в бюллетене.
15: Присоединяйся, всем будет хорошо. Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я или не 99-я, 100-я, 100 человек.
18: Будешь 100-й.
13: А теперь, собственно, главный момент. За чью поддержку предлагают по 2000? По всей видимости, это единорос Сергей Григоренко, действующий депутат Горсовета Калининграда. Депутатом он трудится с 2011 года. На выборах 2026 года Григоренко идет от «Единой России» уже в законодательное собрание Калининградской области по одномандатному округу номер один. Туда как раз входит микрорайон имени Космодемьянского, где было записано данное видео. Избирательный процесс стартует и в зоне специальной военной операции. Уже созданы участки для досрочного голосования участников СВО из Калининградской области. Причем бюллетени печатают прямо на месте.
0: Калининградский избирком образовал экстерриториальные участки в воинских частях на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях. Голосовать там смогут военные и другие избиратели, имеющие право участвовать в выборах депутатов Заксобрания Калининградской области. Досрочное голосование будет длиться аж 10 дней, с 1 по 10 сентября. Якобы из-за невозможности своевременной доставки бюллетени разрешили изготавливать непосредственно участковым комиссиям в воинских частях. Решения о досрочном голосовании и изготовлении бюллетеней были приняты 28 августа, за 3 дня непосредственно до начала досрочного голосования. Результаты затем включат в общие итоги выборов после 20 сентября. Подобные участки в зоне СВО использовали и на выборах губернатора 2 года назад. Тогда выдвиженец «Единой России» Алексей Беспрозванных получил на них от 92% до 96% голосов. На предстоящих выборах в Думу глава Калининградской области возглавил региональную группу «Единой России».
2: Кстати, именно после сентябрьского голосования может начаться новая волна мобилизации, о чем активно говорят в последнее время в Z-кругах. И, надо сказать, эти разговоры вышли на новый уровень. Впервые слухи о готовящейся мобилизации прокомментировал и Владимир Путин. Он сказал, я цитирую, «чушь собачья, это информационная атака на Россию». Конец цитаты. Стоит напомнить, что перед частичной мобилизацией в сентябре 2022 года власти также отрицали планы по проведению этих мероприятий, вплоть до того момента, пока мобилизацию президент действительно не объявил. Кроме того, мобилизация до сих пор не отменена. Никакого отдельного документа о ее завершении не издавалось. Тем не менее, власти в один голос заявляют, что нового массового призыва осенью не будет. Такое заявление сделал и депутат Госдумы от Калининградской области, член Комитета по обороне Андрей Колесник. Также он утверждает, что законопроект, расширяющий категории осужденных, которым разрешат заключать контракты с Минобороны, с мобилизацией никак не связан.
19: Штрафбаты были у нас. Во всех странах мира они были. Но то, что там кто-то готовится к мобилизации, нет. Ни о какой новой волне мобилизации речи не идет. Я об этом ни разу не слышал. Тем более, что ряды контрактников пополняются.
2: Примечательно, что похожие заявления звучали и непосредственно перед первой мобилизацией 4 года назад. Тогда, 20 сентября, за день до ее объявления, глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов уверял, что мобилизации не будет, и объяснял появление в Уголовном кодексе понятий «мобилизация» и «военное время» тем, что поправки якобы принимаются на будущее и не означают подготовки к мобилизации. И уже буквально на следующий день, 21 сентября 2022 года, Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Отмечу, что в отличие от 2022-го, сейчас военкоматы будут знать абсолютно все о военно обязанных калининградцах.
20: В Калининградской области, как и по всей России, военкоматы могут получить беспрецедентный доступ к личным данным военнообязанных и их ближайших родственников. Министерство обороны опубликовало проект приказа, который обязывает госорганы и частные компании передавать в военкоматы широкий спектр сведений. В списке – налоговые декларации, банковские счета и вклады, кредиты и задолженности, данные о трудовой и предпринимательской деятельности. Также военкоматы получат информацию о ДТП, загранпаспортах, административных и уголовных делах тех, кого можно забрать в армию. В свою очередь, медицинские учреждения по запросу военкоматов раскроют все диагнозы конкретного человека, включая психические расстройства, ВИЧ, гепатит, туберкулез. Сбор данных затронет не только самого военнообязанного, но и его супруга, детей, родителей, братьев, сестер, а также шурина и свояченицу. В Минобороны пояснили, что это позволит точнее оценивать годность к службе и оптимизировать мобилизационные ресурсы.
2: Для Калининградской области, где эксклавное положение и особая геополитическая ситуация всегда усиливают внимание к обороне, такие меры могут иметь особое значение. Ну и не будем забывать, что недавно Владимир Путин подписал закон, расширяющий доступ Минобороны и Росгвардии к сведениям из Единого госреестра ЗАГС. Так что оборонное ведомство и его территориальные органы смогут получать данные, в том числе для воинского учета. Словом, похоже, что всех хотят поставить под ружье, хотя, согласно опросам, сейчас Сейчас уже большинство россиян выступают за прекращение боевых действий и мирные переговоры. Правда, есть и другая категория граждан. В одной из школ Калининграда уборщица пригрозила учительнице английского языка Валерии Кузнецовой привести ветеранов СВО из-за флага Великобритании, который висел в классе в качестве учебного пособия.
3: «Могу привести ветеранов СВО. Они вам популярно объяснят, какое должно быть учебное пособие». Такую записку, по словам преподавательницы, оставила ей уборщица Ирина.
2: Конфликт происходит уже не впервые. Ранее сотрудница школы сняла из кабинета английского флаги Великобритании, США, Канады и Австралии. Свои действия уборщица объяснила тем, что является матерью ветерана СВО и что дети будут учиться только под русским флагом. После вмешательства директора школы, который поддержал учительницу английского языка, флаги вернули. Однако преподаватель решила больше их не вешать. Обсуждая эту историю в калининградских пабликах, пользователи предложили напомнить уборщице о ее должностных обязанностях, а заодно повесить в кабинете фотографию Владимира Путина с британской королевой Елизаветой II. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
21: Всем привет! Ну что, допрыгались? Украинские дроны разворачивают российский экспорт зерна с Черного моря на Балтику. И сейчас России, возможно, придется платить за спасение своих грузов портам Латвии и Эстонии. Тем самым странам НАТО, которым еще недавно торжественно обещали: никаких российских денег вы больше не увидите. Чтобы понять масштаб происходящего, достаточно одной цифры. За прошлый сезон через Черное и Азовское моря Россия вывезла 46 миллионов тонн зерна. Это примерно 90% всего зернового экспорта, который отправляется морем. Почти все шло через южные порты. Ближе к полям, дешевле доставка, давно выстроенная логистика. Зерно привозили в Новороссийск, Тамань и другие терминалы. Грузили на суда и отправляли в Турцию, Африку и на Ближний Восток. Схема работала годами. А потом прилетели украинские дроны. После атак южные терминалы начали ограничивать прием грузов. Суда задерживаются, погрузки переносятся, движение приходится перестраивать. И для экспортера это не просто тревожная новость в телефоне. Судно стоит у причала. Счетчик тикает. Вагоны с зерном застряли на подходе. Счетчик тикает. Покупатель не получил груз вовремя. Снова плати. Можно хоть каждый вечер докладывать, что ситуация стабильная, но капитану корабля от этих докладов спокойнее не становится. Если маршрут регулярно оказывается под угрозой, перевозчики закладывают риск в цену или вообще отказываются туда идти. Поэтому зерно приходится срочно отправлять туда, где безопаснее. И теперь российские грузы потянули на Балтику. К середине августа заявки на перевозку зерна по железной дороге в российские и балтийские порты достигли 5 миллионов тонн. 5 миллионов. Для сравнения, за весь прошлый сезон через российские порты на Балтике вывезли около 1 миллиона. То есть нагрузку хотят увеличить сразу в несколько раз. На карте все выглядит легко. Вот юг, вот Балтика. Развернули поезда, отправили их в Усть-Лугу, Высоцк, Петербург или Калининград. И поехали дальше. Только зерно по карте не ездит. Для него нужны вагоны, пути, элеваторы, склады, свободные причалы, погрузчики и корабли. Причем все это должно встретиться в одном месте и в нужное время. Возможности российских зерновых терминалов на Балтике оценивают примерно в 7 миллионов тонн в год. Звучит солидно. Пока не вспомнишь. Через южные порты прошло больше 46 миллионов. Даже если заставить каждый балтийский терминал работать круглосуточно, заменить Черное море он не сможет. Не хватит ни места, ни оборудования, ни железнодорожной пропускной способности. И тут на сцену возвращаются Латвия и Эстония. У них сохранились крупные порты, железнодорожные ветки, склады и терминалы, которые раньше годами работали с российскими грузами. Вместе порты Латвии, Литвы и Эстонии могут переваливать не менее 18 миллионов тонн зерна в год. То есть мощности есть. Вопрос только в деньгах и политике. Но когда экспорт горит, политика удивительным образом становится гибкой. К середине августа заявки на доставку зерна в латвийские порты уже превысили 2 миллиона тонн. Российский зерновой союз считает, что за сезон через страны Балтии можно отправить 5 или 6 миллионов тонн. Если подключатся эстонские терминалы, объем, теоретически, может дойти до 10 миллионов. Нам много лет рассказывали, что Россия навсегда уходит из прибалтийских портов, что Латвия и Эстония сами все разрушили, выгнали российские грузы и теперь будут смотреть на пустые причалы. Строительство собственных терминалов подавали как большую геополитическую победу. Ни рубля русофобам, справимся сами. Не справились. Как только украинские дроны сделали южный маршрут слишком рискованным, выяснилось, что старые портовые связи внезапно снова нужны. Причем срочно и за деньги. За хранение зерна надо платить. За перевалку – платить. За работу терминалов, железной дороги, буксиров и причалов – тоже платить. Часть российских экспортных денег получат компании и бюджеты стран НАТО. Но это еще не весь счет. Основная часть российского зерна выращивается на юге. Теперь его придется везти на северо-запад через половину страны. Это тысячи дополнительных километров. Железная дорога и без того забита углем, удобрениями, контейнерами и нефтепродуктами. А теперь туда пытаются втиснуть еще миллионы тонн зерна. Кто оплатит этот крюк? Частично государство. Правительство уже готовит миллиарды рублей на поддержку перевозок сельскохозяйственных грузов по новым маршрутам. То есть последствия атак украинских дронов лягут не только на экспортеров. За спасение потока заплатят из российского бюджета. Получается прямо-таки идеальная конструкция. Дроны создают угрозу южным портам. Россия за государственные деньги тащит зерно через всю страну. Собственные терминалы на Балтике не вмещают такой объем. И тогда приходится идти к Латвии и Эстонии, тем самым враждебным государствам, которым публично обещали больше ничего не платить. Конечно, полностью отказаться от Черного моря Россия не сможет. Через Балтику просто невозможно протащить весь прежний объем. Скорее всего, экспорт разделят. Сколько получится, оставят на юге, часть перебросят в российские и балтийские порты. Остальное попробуют отправить через соседей. Но главное уже произошло. Несколько атак беспилотников заставили огромную страну менять экспортные маршруты, просить бюджетную поддержку и вспоминать адреса портов НАТО. Вот и вся геополитика. Вчера громко хлопали дверью, а сегодня тихо спрашивают стоимость перевалки. Как думаете, Латвия и Эстония откажутся от российских денег из принципа? В общем, есть над чем подумать. Поэтому включайте критическое мышление и выключайте телевизор. Подписывайтесь на «Балтийский лоцман», комментируйте и услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Жительница Донецка рассказала, что отсутствие света, интернета, вода раз в 3 дня и неработающие лифты стали нормой жизни.
5: Думаю, что такое? Куда интернет делся? Да типа нормально, это уже мы привыкли, да? Что у нас там уже? Мы уже такие приученные, да? К воде раз в 3 дня привыкли, к свету привыкаем, точнее, отсутствие света. Лифты отключили, полгорода уже лифты не работают, но не беспокоятся. Ну, во-первых, да, напряжения просто видно нет. Ну, в принципе, это хорошо, не застрянешь случайно. Лучше пешком пройтись, чем просидеть в лифту, там, я не знаю, пару часиков, да? Не, просто прикол, что у меня друг живет в этих домах, которые там, 16-этажные, ну, там, не для малоимущих дома. И у них же всегда была ситуация лучше, там и с водой, у них там что-то свое автономное отопление, свет, там и горячая вода, там, ну, раньше была, сейчас у них так же, как у всех. Своя, короче, там котельная система накопительная. Так вот, они, оказывается, решили по 40 тысяч скидываться, но вроде по 30 тысяч скинулись и будут ставить генераторы как-то на дом, чтобы лифт работал. Класс, да? То есть там кто-то что-то знает. Ну вот, скинулись, будут ставить какой-то там мегамощный генератор. А впереди зима, отопление, хрен знает, что будет. Ну, короче, что-то весело, да? Не очень.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Союзничество трещит по полной. Еще 5 лет назад такого не мог представить никто. Владимир Путин и Никол Пашинян публично поспорили о будущем Армении в ЕАЭС. На встрече Владимира Путина и Никола Пашиняна во вторник в Бишкеке повторилась ситуация 1 апреля, когда протокольное начало переговоров двух лидеров превратилось в полноценную публичную дискуссию. На этот раз Владимир Путин подталкивал Никола Пашиняна к скорейшему референдуму о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в Евразийском экономическом союзе. Пашинян возразил, что в этом нет необходимости. Значительную часть вступительного слова Владимир Путин посвятил европейскому курсу Армении и призыву как можно быстрее определиться с дальнейшими действиями. Путин сослался на прежние слова Пашиняна о необходимости референдума и на заявление 4 лидеров ЕАЭС от 29 мая. В нем Армении предложили в, возможно, короткие сроки провести общенациональный референдум о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Путин заявил, что тогда поддержал позицию Пашиняна и предложил коллегам сделать то же самое.
7: За выбор дальнейшего политико-экономического курса страны должен ясно высказаться народ Армении. Мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет. Но мы должны свою торговую экономическую политику корректировать в связи с этими возможными решениями. И просили бы вас как можно быстрее с этим определиться. Я помню, вы же публично говорили о том, что считаете необходимым провести потом на этот счет референдум. И я вашу позицию поддержал на последнем саммите глав Евразэс.
6: Никол Пашинян с такой трактовкой не согласился. Он заявил, что принятый в прошлом году закон о начале процесса вступления в ЕС не нарушает обязательства Армении перед Россией и ЕАЭС. По словам Пашиняна, договор о ЕАЭС предусматривает отдельную процедуру выхода из Союза, которую Ереван не запускал. Пашинян также подробно объяснил, почему в прошлом году был принят закон, а не проведен референдум.
22: Вы знаете, в прошлом году мы приняли закон о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз. О начале процесса. Ну, если честно сказать, принятие закона означало уже тогда отказ от идеи референдума. Я хочу напомнить, что этот закон был инициирован гражданским обществом. То есть они собрали подписи граждан Армении по Конституции есть такой возможность, и представили этот проект в парламент. То есть принятием этого закона фактически получается, что мы отказались от идеи референдума.
6: Владимир Путин после ответа Никола Пашиняна вновь взял слово и прямо с ним не согласился. По его словам, сам факт принятия закона о начале вступления в другую экономическую организацию уже означает заявление о выходе из ЕАЭС, поскольку членство в двух объединениях несовместимо.
7: Уважаемый Никола Иванович, мы с вами сейчас подискутируем. Мне всегда интересно с вами вести дискуссии на любую тему, в том числе и на эту. Но по главному вопросу позволю себе с вами все-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона
22: о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей, потому что пребывание там и там несовместимо. В этом проблема.
6: Пашинян снова возразил. Он сказал, что в Ереване понимают, что придет время, когда нужно будет сделать очень конкретный выбор. Однако, по его словам, этот момент еще не наступил.
22: Придет время, когда нужно сделать очень конкретный выбор. Просто наша позиция в том, что на данный момент это время не созрело, это не сейчас нам нужно, потому что фактически сейчас у нас нет альтернативы. Эта альтернатива не создана в реальности. Когда это будет создана, если будет создана, тогда и, конечно, мы сделаем выбор с помощью референдума или без него. Но есть такие варианты тоже.
6: Владимир Путин в ответ призвал вынести вопрос на голосование уже сейчас. Это была первая личная встреча лидеров двух стран после переговоров 1 апреля в Кремле. Тогда открытая для прессы часть также вышла далеко за рамки протокола. Владимир Путин тогда под камеры предупредил Никола Пашиняна о последствиях сближения Армении и ЕС и призвал допустить к выборам тех, кто сидит в тюрьме. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.

0: операции. По всей видимости, на второй вариант не готовы наши руководители по политическим мотивам. А на первый вариант, по всей видимости, работа и идет.
1: Криминальные новости.
2: Трижды за два дня школьники напали с ножами на учеников и учителей. Российские школы встретили начало учебного года серией вооруженных нападений. Утром 2 сентября в школе номер 1392 имени Рябинкина в Новой Москве ученик напал с ножом на учителя. Директор учреждения уточнил, что это был подросток с особенностями здоровья. Его обезвредила охрана. Педагог получила поверхностные травмы. Ей оказали медицинскую помощь. Очевидцы рассказали, что на учителя напал 8-классник, ранее оставленный на второй год. Пострадала социальный педагог. Она по совместительству является учителем русского языка и литературы. 2 сентября нападение с ножом произошло в гимназии села Кушнаренково в Башкортостане. После первого урока один из девятиклассников несколько раз ударил ножом в шею одноклассника. Пострадавшего госпитализировали, сообщил глава района Марат Латыпов. Нападавшего задержали. Вице-премьер Башкортостана Урал Кисенбаев заявил, на уроке между девятиклассниками произошел конфликт на почве личных разногласий. Кроме того, 1 сентября в школе номер 2 в Канске Красноярского края семиклассница распылила перцовый баллончик и попыталась ударить ножом учительницу во время праздничной линейки. Попытку нападения пресекла мама одного из школьников. Женщина оттолкнула агрессивную девочку и не дала ей нанести учителю серьезные травмы. В результате пострадали 7 человек, в том числе 5 детей. Во всех случаях нападавшие подростки задержаны, СК открыл уголовные дела. Еще одно преступление, совершенное школьником, потрясло в конце августа Ханты-Мансийский автономный округ. 15-летний подросток жестоко убил одноклассника на заброшке. После задержания школьника выяснилось, он в розыске по подозрению в убийстве собственного отца в Азербайджане. Трагедия произошла в Ханты-Мансийске. Мама погибшего Ивана рассказала базе, что ее сын ушел в школу за учебниками и пропал. Позже его нашли зарезанным в заброшенной перестройке. Женщина считает, что туда его заманил бывший одноклассник Петр. Кроме того, мать убитого ребенка предполагает, что на месте преступления мог быть 25-летний брат подозреваемого. По данным базы, Петр и его брат ранее были объявлены в розыск в Азербайджане по делу об убийстве родного отца. В январе расчлененное тело мужчины нашли в пакете во враге примерно в 50 метрах от дома. Сейчас Петр арестован по подозрению в убийстве бывшего одноклассника. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин объяснил свою метафору про касаток, медведей и пищевую цепочку.
4: Вы знаете, это спонтанно было. Это было где-то на встрече, по-моему, в педагогическом университете, да? Совершенно спонтанно. И касатки, медведи. Если вы намекаете на то, что касатки – это вот Запад, как бы, да, коллективный, то я бы сказал, что на касатке, конечно, страшный хищник. Но это интеллигентное животное. Интеллигентное животное, умное. А коллективному Западу в свое время, еще в советские времена, были даны конкретные и до сих пор живущие определения. Это акулы империализма. Вот. А смысл, конечно, примерно вы угадали, смысл того, что я говорил, заключается в том, что если кто-то попытается нас тащить вниз по пищевой цепочке и слопать, сожрать нас, то может слопотать и по зубам. Россия готова сделать это, несмотря на быстро растущие аппетиты и зубы этих акул.
1: Главные новости дня.
5: Война со школьной парты. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
6: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючим.

0: летучей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
1: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
2: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
1: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
3: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
1: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
3: Еще раз всех с праздником, всех джамбо. Победа будет за нами.
1: Причем в школы его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
0: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
1: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветеранов в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и 7 пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ День знаний получился крайне необычным. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: На Радио Лента. Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Глава Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая заявила, что в насилии в школах виноваты родители, которые плохо воспитали своих детей.
6: Безопасность и опасность школы приносят наши же дети. Вот если мы не закрыли там ружье дома, как положено, не храним, да, такие случаи тоже были, и ребенок с этим оружием приходит в школу и стреляет, но это школа разве виновата? Это виноват родитель, который не доглядел, не досмотрел, не усилил меры ответственности и безопасности.
7: А должна быть какая-то ответственность тогда вот на этих родителях в том числе?
6: Я считаю, да. Я сама родитель, я считаю, что родители, первые воспитатели своих детей, все остальные им в помощь. И ответственность за то, что вы заложили в ребенка то, что хорошо, что плохо, что можно. Вообще в живого человека, ну вообще в любого живое существо стрелять нельзя. Пинать нельзя, бить нельзя, нельзя никого оскорблять. Это же такие простые истины.
7: Но если ребенок не соблюдает эти правила, то в том числе виноват родитель. Сейчас есть штрафные санкции, в том числе недоглядели, недосмотр, неправильное воспитание, мы все это знаем. Это как-то ужесточать надо, но вплоть
6: я
7: до
6: считаю,
7: того,
6: что... Я считаю, что штраф от 500 рублей за ненадлежащее воспитание детей, это, ну...
7: Ну, смешно, небольшие
6: деньги. Ну да, это вот, ну сразу мы обесцениваем, собственно, родительский труд качественный.
7: Какая сумма должна быть? Или, может быть, другой вообще вид наказания, я не знаю, даже там арест, может быть, какой-то.
6: Ну, я думаю, что если будет штраф побольше, и такой родитель будет реально привлечен, тут же еще не только вид штрафа увеличить, еще нужно правоприменительную практику иметь, чтобы привлечь такого родителя к ответственности, чего у нас не происходит. И он, если заплатит достаточно, ну, я не знаю, все семьи разные, ну, допустим, даже если 5 тысяч, это уже так чувствительно, да? Он уже, например, скажет, знаешь что, Ванечка там, Петечка, ты лишен там, ну, чего-то, допустим.
7: Потому что, мне это обошлось 5 тысяч,
6: например, надо просто посмотреть экономическое обоснование, но я думаю, что 5 тысяч – это уже более существенная сумма, чем 500 рублей.
8: Епископ Петерим заявил, что война не заканчивается из-за роста числа абортов и увлечения россиян оккультными услугами.
9: Все молимся, молимся, молимся, и ситуация, она там особо на фронте не меняется. А почему? А потому что у нас не меняется ситуация внутри страны. Не просто не меняется, она усугубляется, она становится хуже. В стране, которая ведет войну, огромное количество людей призывает на помощь нечистую силу. Вот. А сейчас уже появилась статистика за 2025 год, причем не за весь год, а за первые 3 месяца. И вот за эти первые 3 месяца 2025 года количество проданных оккультных предметов увеличилось в 2 раза больше по сравнению с 2024 даже годом. То есть не то, что не меняется в лучшую сторону, а стремительно меняется в худшую сторону. То есть огромное количество людей прибегает к нечистой силе. И вот уже мы с вами сколько раз видели попыток заключить мир на Украине, да, кто только не предпринимает. И все эти попытки не приводят к успеху. А почему? А потому что нет воли Божией, чтобы таким образом был заключен мир. От того, что отступили от Бога, от того, что обратились даже к бесам, от того, что огромное количество появилось колдунов, от того, что много было совершаемо абортов, особенно в последнее время. И вообще люди стали жить очень нечестиво.
4: Радиолента. Прямая речь.
10: Военнослужащий российской армии пожаловался на то, что ему отказали в заправке автомобиля, хотя бензин на автозаправочной станции есть. Но он предназначен для спецслужб.
11: Я подъезжаю на заправку, меня не заправляют, хотя бензин есть и заправляется только спецслужба. Уважаемые директора, владельцы или кто там дает указы на заправках, почему мы, военнослужащие, стоим и уговариваем продать нам бензин в машину. Мы защищаем страну, мы выполняем государственный долг. Вот. И нас не могут заправить. Говорят, что вы... То есть, в общем, я отъехал от заправки и заглох. Очередь. Вот я стою в очереди сейчас, да? Я военный. Вот. И я могу пойти пропустить. Ну, типа сказать, вы меня пропустите. Я же... Ну, я-то военный. Вот. И я думаю, что мало кто это сделает.
4: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Мобилизация не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьей слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
12: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
13: Это информационная атака на Россию.
1: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом, 21 сентября, Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
0: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
1: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России, около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
14: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
1: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
15: Газета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторит.
1: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Посреди водохранилища в Тверской области находится остров, которому запрещено подплывать. Там перестроили закрытые лаборатории, усилили охрану и, по данным иностранной разведки, проводят эксперименты с опасными вирусами и бактериями в интересах военных. При этом водоем связан с Тверцой и Волгой, а жители не знают, что именно хранится рядом с их водой и кто защитит их при аварии. Сегодня разберемся, что происходит на секретном острове и почему власти снова требуют доверия, не давая ответов.
17: Водохранилище, о котором вообще идет речь, это же огромное водное зеркало.
16: Огромное, да. Вода оттуда расходится по кровеносной системе рек, питает целые регионы.
17: Угу.
16: И местные поколениями ловили там рыбу, грибы собирали по деревьям. А теперь любая лодка, которая случайно пересекает невидимую границу на воде, сразу встречается с патрулями.
17: Ну да, из-за острова Лисий. Но, знаешь, тут возникает резонный вопрос. А стоит ли вообще искать здесь какой-то зловещий заговор?
16: Патрули на воде – это не повод для вопросов?
17: Повод, конечно, но с 1938 года на этом острове работала обычная ветеринарная станция. Изучение болезней животных – это абсолютно рутинная, необходимая задача.
16: Рутинная, да. Логично, согласен. И никто не спорит, что старые здания со временем ветшают. К началу нулевых инфраструктура на острове пришла в упадок.
17: Именно. И обновление старой станции напрашивалось само собой.
16: Напрашивалось, но то, что началось после 2022 года, это выходит далеко за рамки обычного капитального ремонта.
17: То есть масштабная реконструкция.
16: Да, старые корпуса просто снесли, возвели новые высокотехнологичные комплексы. И главное, радикально изменился статус безопасности. Гражданская ветеринарная станция вдруг превратилась в объект с каким-то беспрецедентным уровнем защиты.
17: Для разработки современных вакцин нужны стерильные условия, так называемые чистые помещения. Старые кирпичные стены просто не подходят для современного оборудования.
16: Оборудование – это понятно.
17: И охрана дорогостоящей аппаратуры – это стандартная практика.
16: Охрана аппаратуры – да, 100%. Но вокруг острова установили системы противовоздушной обороны.
17: ПВО.
16: Да, ПВО. Создали закрытую акваторию, куда вообще не допускаются гражданские суда. Плюс есть информация, что безопасность комплекса теперь курируют военные чиновники.
17: Ну, слушай, система ПВО сейчас вполне можно объяснить новыми реалиями.
16: Думаешь?
17: Да, промышленные и научные объекты могут подвергаться атакам беспилотников, так что защита с воздуха выглядит просто как превентивная мера, а не обязательно как доказательство каких-то военных экспериментов.
16: Для обычного центра, который изучает болезни свиней или коров, это выглядит, мягко говоря, избыточно. А закрытая акватория – это просто стандартная санитарная зона для любой лаборатории, которая работает с патогенами.
17: При развертывании войск солдаты пьют воду, едят местную пищу, сталкиваются с природными очагами инфекции.
16: Да, в любых условиях. Военным жизненно важно иметь технологии быстрого анализа воды, создания антидотов, вакцин. И вот тут кроется самая сложная часть проблемы – концепция двойного назначения.
17: Технологии защиты и технологии нападения в биологии практически неразличимы, да?
16: Абсолютно неразличим. Чтобы создать хорошую вакцину от вируса, нужно досконально изучить, как этот вирус выживает во внешней среде.
17: При каких температурах погибает, как долго держится в воздухе.
16: Да-да. Как реагирует на ультрафиолет. Ученые изучают термоустойчивость бактерий, чтобы сделать вакцину, которую, например, не нужно хранить в холодильнике.
17: Угу. Это как обычный кухонный нож. Может быть инструментом повара или орудием преступления. Все зависит от того, кто его держит.
16: Вот именно.
17: Получается, что инструменты, методы, да и сами результаты экспериментов абсолютно одинаковы. Разница только в намерениях тех, кто потом будет использовать эти знания.
16: И снаружи, без доступа к внутренним документам лаборатории, отличить разработку вакцины от создания оружия просто невозможно.
17: Для независимого контроля нужны инспекторы внутри, а объект полностью закрыт.
16: Да, наглухо.
17: И на фоне этой закрытости иностранная разведка заявляет о военных интересах.
16: Но для людей, которые живут вокруг водохранилища, вся эта международная геополитика – это где-то очень далеко. Их волнует совершенно приземленная вещь.
17: Что будет с их водой?
16: Точно. Что с водой?
17: Само слово «патоген», конечно, звучит пугающе, но в реальности с ними работают повсюду.
16: Да, в любой крупной городской больнице.
17: Есть в лаборатории, где выращивают культуру бактерий, чтобы банально подобрать пациенту правильный антибиотик. На производствах тоже работают со штаммами.
16: Без самого возбудителя невозможно создать лекарство, это понятно.
17: Вот. Почему тогда именно этот остров вызывает такую тревогу? Неужели любой вирус, попавший в водохранилище, способен выжить в холодной речной воде?
16: В том-то и дело, что вирусы и бактерии бывают очень разными. Вирус вне организма часто похож на хрупкий мыльный пузырь.
17: Ага, то есть он уязвим?
16: Очень. Изменение кислотности воды, холод, ультрафиолетовые лучи солнца – все это разрушает его оболочку довольно быстро.
17: Плюс колоссальный объем воды в водохранилище растворил бы микроскопическую утечку до абсолютно безопасных значений.
16: Да, но далеко не все возбудители такие хрупкие. Есть, например, споры сибирской язвы.
17: Ох, ну это совсем другое дело.
16: Это как микроскопические бронированные капсулы. Они способны десятилетиями лежать в земле или в иле на дне реки.
17: И выдерживать кипячение и заморозку.
16: Да. Просто ожидая благоприятных условий, чтобы снова стать активными.
17: И поскольку открытого списка того, с какими именно возбудителями работают в этом центре экспериментальной физиологии, не существует, местные жители не могут знать, с чем именно они соседствуют.
16: С хрупкими пузырями или с этими бронированными спорами. Никто не знает.
17: Неизвестность всегда множит страх.
16: И когда набирали персонал для этого обновленного центра, упоминалась работа с биологическими агентами разных групп опасности, вплоть до самых серьезных.
17: Местных жителей волнует именно бытовая инженерная сторона вопроса. Лаборатория – это же здание, в котором работают люди.
16: Они моют полы, принимают душ, дезактивируют защитные костюмы.
17: И куда сливается вся эта вода?
16: Вот это главный вопрос.
18: Ну, любая современная лаборатория такого уровня должна быть оснащена сложнейшей системой утилизации. Внутренние истоки не идут напрямую в канализацию или в реку.
16: Сначала они попадают в резервуары, да.
18: Затем проходят через мощные автоклавы. Это, по сути, гигантская промышленная скороварка. Уничтожается любая биологическая активность. Плюс агрессивная химическая обработка. Жидкость становится полностью стерильной.
16: А твердые отходы?
18: Герметично упаковываются и вывозятся на специальные полигоны. Воздух фильтруется через каскады фильтров, способных задерживать микроорганизмы.
16: Знаешь, все это звучит очень надежно на бумаге.
17: Но...
16: Проблема в том, что жители не видят подтверждений того, что эти системы работают исправно. Они не получают результатов проб воды, которые брались бы выше и ниже по течению от острова.
17: То есть забор вокруг острова и патрульные катера могут остановить рыбака, но они абсолютно бесполезны против грунтовых вод.
16: Или утечка из прорвавшейся трубы.
17: Получается, страх вызывает не сам факт существования лаборатории, а именно отсутствие прозрачности.
16: Да, возникает логичное сомнение. Если система настолько совершенна, зачем скрывать результаты экологического мониторинга?
17: И насколько вообще можно доверять технике и протоколам, когда речь идет о микроскопических угрозах?
16: В этом вся суть. Абсолютной защиты не существует в принципе. Аварии на таких объектах происходят крайне редко из-за какого-то злого умысла.
17: Настоящий враг – это всегда человеческий фактор. Банальная усталость, цепь случайных ошибок.
16: И история знает примеры, которые доказывают, как легко рушатся самые строгие протоколы.
17: Ты имеешь в виду Свердловск?
16: Да. Весна 1979 года. Одна из самых известных биологических катастроф.
17: Когда люди внезапно начали массово попадать в больницы с тяжелейшими симптомами.
16: Очень высокая температура, стремительное развитие пневмонии, поражение внутренних органов.
17: И врачи изначально вообще не понимали, с чем имеют дело. Десятки погибших.
16: И причиной стала не диверсия, а чудовищная в своей банальности ошибка на секретном военном объекте Свердловск-19.
17: Там производили споры сибирской язвы.
16: Да. Лаборатории были оснащены сложными системами вентиляции, чтобы не выпускать опасный воздух наружу. Все работали по строгим правилам.
17: Угу.
16: Но в один день рабочий снял загрязненный фильтр в системе очистки воздуха. Он должен был оставить запись об этом в специальном журнале для следующей смены.
17: Но почему-то не оставил.
16: То ли забыл, то ли отвлекся. И следующая смена, не зная об отсутствии фильтра, просто включила оборудование.
17: Ветер дул в определенном направлении, накрыв невидимым облаком часть города.
16: Одно простое действие – отсутствие записи в журнале – пробило всю многомиллионную систему защиты.
17: И ведь катастрофа развивалась не только из-за самой утечки. Секретность усугубила последствия многократно.
16: Да, официальная версия, которую транслировали людям годами, заключалась в том, что вспышка произошла из-за употребления зараженного мяса.
17: Власти защищали секретный статус объекта любой ценой.
16: И это ложное объяснение убивало людей второй раз. Пока угроза летала в воздухе и оседала на улицах, люди в панике проверяли рынки и холодильники.
17: Врачи, которым не говорили правду, теряли драгоценное время, применяли неправильные протоколы лечения.
16: Если бы сразу была объявлена тревога, если бы людям сказали закрыть окна, не выходить на улицу, начать прием правильных антибиотиков, многих жертв удалось бы избежать.
17: Это яркий пример из прошлого века. Но современные технологии ведь шагнули далеко вперед. Системы контроля стали электронными, везде датчики, камеры.
16: Повторение такого сценария сейчас кажется менее вероятным, да?
17: Ну да.
16: Технологии шагнули, а человеческая природа осталась прежней. Возьмем более современные примеры. Научный центр «Вектор».
17: Один из крупнейших в мире центров вирусологии. Объект с колоссальным уровнем защиты.
16: 2004 год. Опытная исследовательница Антонина Преснякова работает в лаборатории максимального уровня безопасности с вирусом Эбола.
17: Она наверняка знала все инструкции наизусть.
16: Конечно. Но одно неверное движение рукой, игла шприца протыкает защитную перчатку и кожу.
17: Ее немедленно изолировали. Применялись лучшие доступные на тот момент методы лечения. За ее жизнь боролись несколько недель.
16: Но спасти не смогли. Вирус оказался сильнее.
17: Сторонники строгой секретности часто приводят этот случай как доказательство того, что система изоляции работает.
16: В смысле, что вирус не вышел за пределы лаборатории?
17: Да, трагедия произошла, но вирус не вышел в город. Эпидемии не случилось. Протоколы локализации сработали.
16: Сработали? Но этот же случай доказывает и другое. Никакие шлюзы, датчики и миллиардные бюджеты не могут исключить физическую ошибку человека.
17: Это правда. Одно движение отделяет штатную работу от смертельного исхода.
16: А в том же центре «Вектор» в 2019 году произошел взрыв газового баллона во время ремонта.
17: Начался пожар.
16: Да. Официально было заявлено, что в помещении не было биологических материалов и угрозы нет.
17: Но пожар на биологическом объекте – это всегда критический риск. Главный барьер защиты там – это система отрицательного давления.
16: Воздух в лаборатории всегда должен всасываться внутрь, чтобы при открытии дверей микроорганизмы не вылетали в коридор.
17: А если пожар разрушает стены, плавит вентиляционные трубы или обесточивает насосы, отрицательное давление пропадает, герметичность исчезает?
16: Абсолютной безопасности просто не бывает в природе.
17: Учитывая все это, реакция людей вокруг водохранилища выглядит не как паника, а как абсолютно рациональное поведение.
16: Поколениями вода была источником жизни.
17: А теперь она стала источником неизвестной угрозы. Отсюда и появление петиции против закрытия акватории. Государство просто провело невидимую линию.
16: Сказала «сюда нельзя», и не утруждая себя диалогом.
17: Да.
16: И если эти ограничения действительно нужны для безопасности самих местных жителей, то почему не объяснить это внятно?
17: Требования базовой безопасности не являются военной тайной. Никто не просит публиковать генетические формулы вирусов или чертежи оборудования.
16: Но логика спецслужб тоже понятна. Любая публикация планов реагирования, схем вентиляции, списков патогенов может стать ценной информацией для иностранных разведок.
17: Чем больше данных открыто, тем проще проанализировать уязвимости объекта.
16: Слушай, публикация результатов анализа речной воды никак не раскроет схемы вентиляции.
17: Это просто таблица.
16: Да. Сколько кишечной палочки, сколько тяжелых металлов, есть ли специфические маркеры инфекций. Это стандартная экологическая практика.
17: Точно так же, как алгоритм действий при аварии не выдает военных секретов. Людям нужно знать, что будет написано в СМС-оповещении в случае утечки.
16: Закройте окна. Не пейте воду из-под крана, ожидайте эвакуации. Где находятся ближайшие аптеки с запасом нужных антибиотиков?
17: Если произойдет нештатная ситуация, разбилась колба в лаборатории, порвался защитный костюм, счет идет на минуты, зона должна моментально изолироваться.
16: Люди проходить деконтаминацию. И самое важное, информация должна немедленно уходить в местные больницы.
17: Врачи обязаны знать, какие симптомы искать у поступающих пациентов, чтобы не повторить сценарий Свердловска.
16: Но в условиях строгой секретности включаются совершенно другие механизмы.
17: Да, руководитель лаборатории может попытаться скрыть мелкие инциденты из страха увольнения.
16: Местные чиновники будут молчать, чтобы не разводить панику, а военные заблокируют данные, ссылаясь на государственную тайну.
17: И пока ведомства будут согласовывать формулировки для пресс-релиза, люди будут продолжать пить воду и ловить рыбу.
16: Время будет критически упущено.
17: Безопасность невозможно измерить высотой бетонного забора.
16: Солдат с автоматом или зенитный комплекс на крыше – не могут остановить зараженную воду, которая вытекает из треснувшей трубы.
17: Настоящая безопасность – это скучная рутина. Своевременная замена тех самых фильтров, калибровка датчиков и честная регистрация каждой, даже самой мелкой ошибки.
16: А когда объект наглухо закрыт, внешний независимый контроль просто невозможен.
17: А контроль нужен не для того, чтобы мешать науке. Он нужен, чтобы защищать самих ученых от системных ошибок руководства.
16: И от снижения стандартов. Наука критически важна. Без вакцины и антибиотиков человечество было бы беззащитно.
17: Наличие лаборатории само по себе – это необходимость.
16: Но полезная цель не должна превращаться в щит, за которым скрывается полная безответственность перед местным населением.
17: Обычная больница не имеет права сбрасывать биологические отходы в городскую канализацию без строжайшего контроля.
16: А здесь военная тайна становится универсальной ширмой.
17: За ней можно спрятать все, что угодно, от реального состояния очистных сооружений до полного отсутствия планов спасения населения.
16: И это вызывает вопрос о том, где проходит граница между интересами государства и правом людей на жизнь в безопасности.
17: Возникает парадоксальная ситуация. Чтобы защититься от гипотетических биологических угроз в будущем, создаются закрытые лаборатории.
16: Но из-за режима тотальной секретности и отсутствия контроля именно этот защитный объект становится самой реальной, самой непредсказуемой биологической угрозой.
17: Для тех, кто живет с ним по соседству. Стремление к абсолютной безопасности порождает максимальную опасность.
16: В качестве итога можно, конечно, сказать, что сама лаборатория еще не означает создание оружия. Но власти закрыли акваторию, перестроили объект и точно проводят опасные исследования, почти ничего не объясняя людям. Они решают свои военные задачи, экспериментируют с микроорганизмами и сами определяют, какой риск допустим. А возможные последствия получат жители, которые пользуются этой водой и даже не знают, чего им следует опасаться. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Война со школьной парты. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
0: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
1: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
2: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
1: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
3: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
1: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
3: Еще раз всех с праздником, всех джампов. Победа будет за нами.
1: Причем в школу его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
0: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
1: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветеранов в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и 7 пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ День знаний получился крайне необычным. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
10: Президент Владимир Путин ответил на вопрос о реакции Японии на его визит на Курильские острова.
19: Меня в целом не удивила их позиция по моему посещению Курил. Меня удивляет их позиция по отношению к России в целом. Мы не сделали ни одного шага в сторону ухудшения российско-японских отношений. Мы очень бережно к ним относились. Все, что сейчас происходит в российско-японских отношениях, ухудшение наших отношений, целиком и полностью на совести японского правительства. Что мы сделали такого против Японии? Вообще ничего. Я уже говорил, мы готовы были дальше обсуждать вопрос мирного договора и другие вопросы, гуманитарные вопросы решали с посещением островов гражданами Японии и так далее. Мы в принципе, по очень многим вопросам позитивно реагировали. Это сложный вопрос подписания договора мирного. Сложный вопрос. Для нас он закрыт, но мы, тем не менее, готовы были с ними как-то дискутировать. Они взяли на голом месте, не спровоцированно вообще с нашей стороны, начали шаг за шагом ухудшать наши отношения. Мы здесь при чем? Ну, пожалуйста. Если вы настроены ухудшать наши отношения, ну ладно. Мы сожалеем об этом, но это их вина. 100%.
4: Главные новости дня.
20: Союзничество трещит по полной. Еще 5 лет назад такого не мог представить никто. Владимир Путин и Никол Пашинян публично поспорили о будущем Армении в ЕАЭС. На встрече Владимира Путина и Никола Пашиняна во вторник в Бишкеке повторилась ситуация 1 апреля, когда протокольное начало переговоров двух лидеров превратилось в полноценную публичную дискуссию. На этот раз Владимир Путин подталкивал Никола Пашиняна к скорейшему референдуму о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в Евразийском экономическом союзе. Пашинян возразил, что в этом нет необходимости. Значительную часть вступительного слова Владимир Путин посвятил европейскому курсу Армении и призыву как можно быстрее определиться с дальнейшими действиями. Путин сослался на прежние слова Пашиняна о необходимости референдума и на заявление 4 лидеров ЕАЭС от 29 мая. В нем Армении предложили в, возможно, короткие сроки провести общенациональный референдум о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Путин заявил, что тогда поддержал позицию Пашиняна и предложил коллегам сделать то же самое.
19: За выбор дальнейшего политико-экономического курса страны должен ясно высказаться народ Армении. Мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет. Но мы должны свою торговую экономическую политику корректировать в связи с этими возможными решениями. И просили бы вас как можно быстрее с этим определиться. Я помню, вы же публично говорили о том, что считаете необходимым провести потом на этот счет референдум. И я вашу позицию поддержал на последнем саммите глав Евразии.
20: Никол Пашинян с такой трактовкой не согласился. Он заявил, что принятый в прошлом году закон о начале процесса вступления в ЕС не нарушает обязательства Армении перед Россией и ЕАЭС. По словам Пашиняна, договор о ЕАЭС предусматривает отдельную процедуру выхода из Союза, которую Ереван не запускал. Пашинян также подробно объяснил, почему в прошлом году был принят закон, а не проведен референдум.
21: Вы знаете, в прошлом году мы приняли закон о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз. О начале процесса. Ну, если честно сказать, принятие закона означало уже тогда отказ от идеи референдума. Я хочу напомнить, что этот закон был инициирован гражданским обществом. То есть они собрали подписи граждан Армении по Конституции есть такой возможность и представили этот проект в парламенте. То есть принятием этого закона фактически получается, что мы отказались от идеи референдума.
20: Владимир Путин после ответа Никола Пашиняна вновь взял слово и прямо с ним не согласился. По его словам, сам факт принятия закона о начале вступления в другую экономическую организацию уже означает заявление о выходе из ЕАЭС, поскольку членство в двух объединениях несовместимо.
19: Уважаемый Николай Иванович, мы с вами сейчас подискутируем. Мне всегда интересно с вами вести дискуссии на любую тему, в том числе и на эту. Но по главному вопросу позволю себе с вами все-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей, потому что пребывание там и там несовместимо. В этом проблема.
20: Пашинян снова возразил. Он сказал, что в Ереване понимают, что придет время, когда нужно будет сделать очень конкретный выбор. Однако, по его словам, этот момент еще не наступил.
21: Придет время, когда нужно сделать очень конкретный выбор. Просто наша позиция в том, что на данный момент это время не созрело, это не сейчас нам нужно, потому что фактически сейчас у нас нет альтернативы. Эта альтернатива не создана в реальности. Когда это будет создана, если будет создана, тогда и, конечно, мы сделаем выбор с помощью референдума или без него. Но есть такие варианты тоже.
20: Владимир Путин в ответ призвал вынести вопрос на голосование уже сейчас. Это была первая личная встреча лидеров двух стран после переговоров 1 апреля в Кремле. Тогда открытая для прессы часть также вышла далеко за рамки протокола. Владимир Путин тогда под камеры предупредил Никола Пашиняна о последствиях сближения Армении и ЕС и призвал допустить к выборам тех, кто сидит в тюрьме. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Президент Владимир Зеленский анонсировал начало кампании по блокированию воздушного пространства России.
7: Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, которая использует российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто еще пользуется ключевыми российскими аэропортами. Российское небо становится полностью опасным. Украина не угрожает гражданской авиации как таковой, ни одному гражданскому самолету. Просто дроны в небе России будут находиться так, что на это придется обращать внимание. Хотя российские власти об этом не сообщают должным образом. Но российское небо де-факто будет закрываться. Война, развязанная Россией, закрывает ее небо. Мы в Украине не хотим потери невинных жизней, поэтому предупреждаем партнеров. В небе России закончились безопасные моменты. Важно, чтобы это услышали послы государств, которые работают здесь, в Украине, и послы, которые работают в Москве. Каждый из них точно знает, что означает российская война для нашей страны, для наших людей, и должен донести эту информацию до своих столиц. Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые сейчас летают в аэропорты, прежде всего Москвы, Петербурга и на другие ключевые российские направления. Министерство иностранных дел Украины и соответствующие наши учреждения предоставят полную информацию международным структурам о рисках в российском небе. Гражданской авиации среди дронов не место.
22: Цивильной авиации среди дронов не місце.
5: На радіо «Лента» шок дня.
23: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
5: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
24: Лазерное оружие против дронов. Военкор Живов о новых разработках Украины.
25: Противник анонсировал внедрение лазерного оружия. Как утверждает заместитель главнокомандующего вооруженных сил Украины, лазерное оружие может применяться в борьбе с дронами. Он считает, что такое вооружение может появиться уже через 2 месяца. Цитата. «Разрабатываются проекты, которые связаны с оружием будущего. Оно существует сегодня. Есть производители и команды как внутри вооруженных сил Украины, так и за ее пределами. Частные предприятия, производящие лазерное оружие». К слову, еще в ноябре сообщалось, что наша российская лазерная система «Лазербас» способна уничтожать дроны за полсекунды. Испытания проходили в рамках проекта «Посох». Потом рассказывали про лазерный «Перун», предназначенный для борьбы с дронами, и защиты объектов военно-промышленного комплекса, транспорта и другой критической инфраструктуры. Вопрос, где это все? Почему не используем? Или так и зависло на уровне рассказов и демонстраций? А в ответ, конечно же, тишина.
24: 5-й год войны. Военкор Котинок о флоте, бронетехнике и технологическом отставании.
6: Удивительно, но на пятый год войны все еще остро стоит вопрос о готовности нашего военно-промышленного комплекса к войне. Недавно на канале публиковал хорошую новость. Автомат Калашникова прошел очередную модернизацию, шестую с начала спецоперации. Концерн Калашникова просто молодцы с большой буквы. Качественно улучшают стрелковку, вышли на производство снаряжения, беспилотников, идут в ногу со временем, стараясь отвечать на существующие вызовы. У нас в стране большое количество умных людей, передовых инженеров и программистов. Однако при этом совершенно не меняется ситуация с производством тяжелых бронемашин, которые остро необходимы на фронте. Мы до сих пор, на пятый год войны, ничего не предлагаем армии, кроме явно не отвечающих современным вызовам старых проектов БМП, БТР. Новость о том, что вооруженные силы начали осваивать очередную модернизацию танка Т-72, вызывает грустную улыбку. Из Азовско-Черноморского региона в последнее время противник ежедневно выкладывает, что потопил там столько-то наших кораблей. Удары наносятся каждый день, и устремления врага понятны. А где и как у нас действует флот? Это абсолютно закрытая аморфная структура, которая пытается отчитываться рапортами. Почему нельзя, отодвигая замшелых бюрократов с большими звездами, дать продвижение молодым волонтерам, изобретателям, которые дадут результат? Все познается в сравнении.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Бьет, значит, любит. Как минимум у 20% ветеранов СВО симптомы ПТСР. Это данные депутата Госдумы. Жены, вернувшихся с фронта, все чаще вызывают полицию. Каждый пятый, вернувшийся с СВО, может иметь посттравматическое стрессовое расстройство. Такую цифру неожиданно озвучили уже на российских предвыборных дебатах. Владислав Даванков из «Новых людей» заявил, что, по данным Минобороны, с фронта уже вернулись 167 тысяч человек.
15: И примерно у 20% из них может быть ПТСР. Если просто посчитать, это больше 30 тысяч человек.
1: Правда, важный вопрос, откуда взялись эти 20%. Обязательной психологической диагностики всех вернувшихся военных в России нет. Поэтому понять реальный масштаб проблемы пока сложно. Насколько вообще серьезными могут быть последствия ПТСР после фронта, объясняет клинический психолог Алексей Миронов.
8: ПТСР не означает, что человек обязательно становится агрессивным или опасным. Это очень важно понимать. У кого-то возникают проблемы со сном, тревога, вспышки раздражения. Человек может избегать людей или постоянно возвращаться мыслями к пережитому. Но без диагностики мы вообще не знаем, сколько таких людей нуждаются в помощи. И чем раньше эта помощь появляется, тем легче человеку вернуться к обычной жизни.
1: А теперь самое интересное. Судя по дебатам, российские политики уже понимают, что с возвращением военных придется что-то делать. Только рецепты предлагают самые разные. Одни хотят создать отдельное министерство ветеранов, другие предлагают квартиры, землю или специальное одно окно. А депутат Нина Останина предложила в том числе трудоустраивать ветеранов в полицию. Насколько такие меры вообще решают проблему человека, который вернулся с СВО с психологической травмой, объясняет специалист по реабилитации Марина Волкова.
9: Работа, жилье и социальные выплаты действительно важны, но они не заменяют психологическую помощь. Человеку после войны может понадобиться длительное восстановление, причем помощь нужна иногда не только ему, но и всей семье. Поэтому просто выдать участок или предложить работу недостаточно. Нужна система, которая будет сопровождать человека после возвращения.
1: И вот здесь цифра Даванкова звучит уже совсем иначе. Если его оценка хотя бы приблизительно верна, речь может идти о десятках тысяч людей, которым после фронта понадобится помощь. И проблема эта сама собой не рассосется. Военного можно вернуть домой. Гораздо сложнее сделать так, чтобы вместе с ним домой не вернулась война. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
11: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяцев. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются. А ждать ли окончания вот этих 2 месяцев? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи до 30 дней с момента обращения. И эта справка нужна для оформления выплат, социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните! Без официального статуса, безвестно отсутствующий, справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме 1421. Послушайте. Ну и не забывайте, если ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
12: Говорят военкоры.
24: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
25: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» на голову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
24: И не друг, и не враг. Военкор Живов о будущем отношении с Пекином.
25: Напомню, что сближение стран стартовало с 2022 года. Прошло почти 5 лет, а в России как не было достаточного количества школ китайского языка, так и нет. Подозреваю, что в Китае с русскими школами все так же. Почему не делаются такие простые и очевидные вещи, которые могли бы сблизить две нации? Вот продвили безвиз еще на год. А толку? В ближайшие десятилетия, если мы сдюжим исторические вызовы, Китай будет главным цивилизационным центром в Евразии. И Россия уже сейчас критически зависит от него. В связи с этим было бы разумно научиться понимать Китай и китайцев, выстроить отношения так, чтобы в этой зависимости найти себя и свою твердую опору, чтобы стать для Китая пусть и младшим, но стратегическим партнером. Для этого одни в декларации мало. И покупать китайские шмотки мало. Нужно культурное, языковое и ментальное взаимопроникновение. Отношения с Китаем должны быть шире, чем отношения про экспорт и импорт. Пока что мы выступали просто как дешевый донор знаний. И в таком ключе мы растратим в будущем весь свой коллективный интеллект, не получив ни этого, никакой выгоды.
24: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
2: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «Воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 километров и скорость полета около 500 километров в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Мобилизация не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьей слухи о новой волне.

0: но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
1: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России, около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
2: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
1: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
3: Газета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторит.
1: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: Ведущий «Соловьев Лайв» Сергей Карнаухов в эфире потребовал возбудить уголовное дело против депутата от «Новых людей» Ксении Горячевой за манифест в защиту прав женщин.
6: И вот у меня в этой связи вопрос. А у нас что, права женщин не защищены? А зачем опять это все поднимается? Она предлагает уголовную ответственность за семейное насилие. А у нас нет уголовной ответственности. Если есть тяжкие телесные там, и иные повреждения, средней тяжести, побои, пожалуйста, идешь, пишешь заявление. Нет, надо же сделать не так. Они-то всегда в другую сторону. Вот все эти феминистские движения и Собчак почему за это схватилась? Ей же, как же там же жены СВО? Помните же наш скандал известный, когда мы заступились за бойца и сказали, что да, я повторяю эту мысль, что надо целовать ноги нашим бойцам со стороны женщин, которые прошли этот ад войны и защитили нашу страну. А появляются вот такие депутаты, которые нет, говорят, надо вот семейное насилие, уголовные дела надо возбуждать. Уголовные дела возбуждать надо против вас. Потому что эта деликатная тема точно сейчас не должна подниматься. Зачем вы ее вытягиваете? Вместо того, чтобы заниматься защитой семьи, вы тянете феминистскую повестку. Опять поднимаются эти никчемные вопросы о семейном насилии, о излишних правах женщин делать аборты. А может быть, их вообще надо запретить, как нормальные губернаторы делают? И делать это только в исключительных случаях после совещания консилиума по строго медицинским показаниям. Тогда просто мозги у этих женщин будут стоять на местах. И не будут шариться по подворотням.
4: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять? Или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды? И непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе

0: Отстаивать справедливость.
1: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Красный карлик на радио «Лента».
2: Привет, с вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Начало 80-х годов прошлого века. Игровые автоматы стремительно захватывают все аркадные залы Америки, становясь центром притяжения молодежи. Но в одном из темных залов Портленда внезапно появляется загадочный пугающий аппарат под названием «Полибиус». По мрачным слухам, он вызывал у игроков сильнейшую амнезию, приступы паники, реалистичные галлюцинации, даже таинственную вербовку спецслужбами. Давайте попробуем окончательно отделить популярные городские легенды от реальной истории индустрии видеоигр. Согласно той-таки городской легенде, таинственный аппарат «Полибиус» появился в нескольких игровых клубах в 1981 году. Аппарат отличался крайне необычной, почти гипнотической психоделической графикой, которая, как утверждали геймеры, затягивала их в смертельную зависимость с первого же нажатия кнопки. Игроки якобы страдали от мучительных ночных кошмаров, немотивированной агрессии, а по ночам возле самых популярных автоматов якобы замечали странных людей в строгих черных костюмах. Эти люди не играли, а внимательно собирали какие-то зашифрованные данные о работе человеческого мозга, что сразу породило теорию о секретных правительственных экспериментах ЦРУ в рамках печально известной программы «МакУльтра». Исследователь игровой индустрии Джеймс Ролф и опытные журналисты издания Coin Up History провели масштабное расследование, которое убедительно доказывало, что история с Полибиусом — это классическая цифровая легенда и ранняя городская байка, ставшая эталоном для всех последующих крипипаст. Название игры происходит от имени известного древнегреческого историка Полибия, а сам миф вырос из редких, но документально подтвержденных случаев эпилептических приступов у игроков в ранние аркады с высокой неконтролируемой частотой мерцания экранов. Никаких правительственных лабораторий не существовало, автомат был гениальным маркетинговым мифом, зародившимся на самой заре игровой индустрии и подпитанным нашей общей ностальгией по загадочной, неизученной эпохе первых видеоигр. И хотя тысячи людей по всему миру до сих пор клянутся, что лично играли в него, видели его в залах или слышали звук его работы, реальных фотографий, патентов или сохранившихся электронных плат того времени, никто так и не смог предъявить. Этот миф стал настоящим цифровым фольклором, где реальность переплелась с человеческим вымыслом, создавая идеальный, пугающий образ запретной игры, в которую каждый из нас хотел бы сыграть хотя бы одним глазком, хотя бы один раз. Полибиус — это не столько игра, сколько символ эпохи, когда технологии казались нам магией, способной не только развлекать, но и контролировать наше сознание, проникая в самые глубокие уголки человеческого разума через мерцающие экраны. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
3: Руна дня на 3 сентября. Давайте посмотрим и спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день. Итак, выпала руна Ера. Ой, люблю эту руну. Это руна закономерности, завершения циклов. Это руна урожая, то есть плоды труда. Вот все, что было посеяно ранее, может быть, усилия на работе, какие-то личные отношения, забота о здоровье, в этот день начинает приносить свои результаты. Это руна справедливости, справедливого вознаграждения. Вы пожинайте то, что вложили. То есть действия, совершенные с умом и усердием, дадут ощутимый эффект. И в работе, например, Ера указывает всегда на какую-то стабилизацию процесса, подведение итогов. То есть полезно завершать начатое, проверять результаты, анализировать, что удалось, что требует доработки. Возможно, получение премии, благодарность от руководства или признание коллег получите. Да, это тоже важно. Для творческих проектов день благоприятен тоже, то есть идеи, воплощенные ранее, наконец начинают приносить видимый результат. Вы это почувствуете, ощутите, увидите, заметите. И Ера советует не откладывать какие-то рутинные задачи. Они принесут свои плоды, если подойти к ним системно и правильно. У нас сейчас месяц Девы, Дева системная, поэтому все делаем, как по полочкам раскладываем. В отношениях руна Ера сулит гармонию и взаимопонимание, потому что в этот день можно наблюдать, как ваши усилия о заботе, о партнере начинают возвращаться старицей, и дружеские, романтические отношения будут точно укрепляться естественным образом. Если вы, например, долго пытались наладить контакт, в этот день есть шанс, что ситуация сдвинется с мертвой точки. А вот для одиноких людей Ера может означать начало нового цикла знакомств, которые развиваются очень классно, органично и постепенно, без резких скачков. Это тоже важно, потому что настоящая любовь, она требует какого-то постоянства, но без драмы. По здоровью Ера связана с механизмами, цикличностью в организме. Это обмен веществ, это восстановление энергии. То есть благоприятно заниматься плановым уходом за собой. Может быть контроль питания, может физическая активность, отдых. Организм отзовется на любую заботу о себе и на усилия по оздоровлению. Если вы, например, недавно приложили усилия для укрепления здоровья, то в этот день это даст очень видимые результаты. И Ера напоминает, все возвращается, и забота о себе никогда не проходит даром. Так что у нас 7 сентября, день вознаграждения. Ера советует обратить внимание на результаты своих действий, завершить начатое, наслаждаться плодами труда. Любые усилия, вложенные ранее в этот день, дают очень ощутимый эффект. Доверяем процессу, следуем и следим за гармонией, не спешим насильно форсировать события. День создан для естественного развития и спокойного вознаграждения в итоге. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
0: На радио «Лента» цифра дня.
4: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Митрополит Екатеринбургский Евгений считает уместным молиться не только о здоровье и благополучии, но и о процентной ставке и доступной ипотеке.
6: Это абсолютно уместно. Но, во-первых, есть вот главная молитва, которую Иисус Христос дал своим ученикам. Ее называют «Отче наш». И в этой молитве там вот Бог сам сказал, что что надо просить? «Хлеб наш насущный дай нам на сегодняшний день». И хлеб насущный – это в том числе и ставка Центрального банка, в том числе это финансовое благополучие страны, государства. Почему не помолиться, коль скоро он пришел? Не мы даже к нему приехали на Кипр, а он приехал к нам, прибыл к нам в страну, путешествует по городам. Я думаю, что не просто можно, а это необходимо сделать, помолиться. Ну уж, знаете, в таких обстоятельствах, в которых мы живем, говорят, что нам остается уповать только на чудо. Но вот чудо пришло. значит, надо, к ним, надо с ним встретиться и этим воспользоваться. И я вот три дня, 11 вечером, встретим, 11 сентября вечером мы встретим, уже в 10 часу вечера, как они прибудут из Челябинска, 12-го, весь день и 13-го я буду совершать богослужение, конечно, и оставки Центрального банка, и об ипотеке тех, кто нуждается в этом, я буду молиться.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Голос оплачен. Калининградцам предлагают проголосовать за кандидата от «Единой России» за 2000 рублей. Как это понимать? Дежавю. Власти открещиваются от новой мобилизации, как и в сентябре 2022-го. История повторяется. Минобороны собирает досье на военнообязанных. Военкоматы будут знать о калининградцах все. Счета, диагнозы и данные о родственниках. Откосить от фронта уже не получится. Итак, в Калининграде в микрорайоне имени Космодемьянского появились неоднозначные сообщения, похожие на подкуп избирателей. На видео женщина предлагает местным жителям оформить договоры помощников-агитаторов и обещает заплатить по 2000 рублей. Однако работать агитаторами не требуется. Вместо этого нужно прийти на выборы и проголосовать за указанного кандидата. На видео отчетливо видны фирменные бланки партии «Единая Россия», а на записи звучит фамилия Григоренко и фраза, что он действующий депутат. Депутат и вкладывает свои личные деньги. Ролик с предложением голосовать за деньги и утверждением, что не стоит бояться, мол, за это ничего не будет, активно распространяется в сети.
8: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
9: Да.
8: Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все писать официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
9: А мы что должны делать?
8: Ничего вы делать не должны. Договор юридический, правильно оформленный, все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей, и вы как-то должны сходить на выборы.
9: А за кого надо голосовать?
8: Я даю бумагу. Вот. Проголосуете, получится после выборов еще 1500.
10: Ну, нифига себе.
8: Симонов молодой, еще бестолковый. А Григоренко пашет, он сейчас деньги вкладывает свои личные. Только так. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
11: Да что, дай, пожалуйста, мой паспорт.
8: Запиши, а господи, пиши. Какая вам разница?
11: Что мы здесь пишем? Вот здесь, на
8: столбиком. Фамилия, имя, отчество.
7: Также из разговора следует, что таким образом собрали данные примерно сотни человек, которые за мзду уже согласились поставить нужную галочку в бюллетене.
8: Присоединяйся, всем будет хорошо. Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я или не 99-я, 100-я, 100 человек.
11: Будешь 100-й.
7: А теперь, собственно, главный момент. За чью поддержку предлагают по 2000? По всей видимости, это единорос Сергей Григоренко, действующий депутат Горсовета Калининграда. Депутатом он трудится с 2011 года. На выборах 2026 года Григоренко идет от «Единой России» уже в законодательное собрание Калининградской области по одномандатному округу номер 1. Туда как раз входит микрорайон имени Космодемьянского, где было записано данное видео. Избирательный процесс стартует и в зоне специальной военной операции. Уже созданы участки для досрочного голосования участников СВО из Калининградской области. Причем бюллетени печатают прямо на месте.
12: Калининградский избирком образовал экстерриториальные участки в воинских частях на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях. Голосовать там смогут военные и другие избиратели, имеющие право участвовать в выборах депутатов Заксобрания Калининградской области. Досрочное голосование будет длиться аж 10 дней, с 1 по 10 сентября. Якобы из-за невозможности своевременной доставки бюллетени разрешили изготавливать непосредственно участковым комиссиям в воинских частях. Решения о досрочном голосовании и изготовлении бюллетеней были приняты 28 августа, за три дня непосредственно до начала досрочного голосования. Результаты затем включат в общие итоги выборов после 20 сентября. Подобные участки в зоне СВО использовали и на выборах губернатора 2 года назад. Тогда выдвиженец «Единой России» Алексей Беспрозванных получил на них от 92% до 96% голосов. На предстоящих выборах в Думу глава Калининградской области возглавил региональную группу «Единой России».
7: Кстати, именно после сентябрьского голосования может начаться новая волна мобилизации, о чем активно говорят в последнее время в Z-кругах. И, надо сказать, эти разговоры вышли на новый уровень. Впервые слухи о готовящейся мобилизации прокомментировал и Владимир Путин. Он сказал, я цитирую, «чушь собачья, это информационная атака на Россию». Конец цитаты. Стоит напомнить, что перед частичной мобилизацией в сентябре 2022 года власти также отрицали планы по проведению этих мероприятий, вплоть до того момента, пока мобилизацию президент действительно не объявил. Кроме того, мобилизация до сих пор не отменена. Никакого отдельного документа о ее завершении не издавалось. Тем не менее, власти в один голос заявляют, что нового массового призыва осенью не будет. Такое заявление сделал и депутат Госдумы от Калининградской области, член Комитета по обороне Андрей Колесник. Также он утверждает, что законопроект, расширяющий категории осужденных, которым разрешат заключать контракты с Минобороны, с мобилизацией никак не связан.
13: Штрафбаты были у нас. Во всех странах мира они были. Но то, что там кто-то готовится к мобилизации, нет. Ни о какой новой волне мобилизации речи не идет. Я об этом ни разу не слышал. Тем более, что ряды контрактников пополняются.
7: Примечательно, что похожие заявления звучали и непосредственно перед первой мобилизацией 4 года назад. Тогда, 20 сентября, за день до ее объявления, глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов уверял, что мобилизации не будет, и объяснял появление в Уголовном кодексе понятий «мобилизация» и «военное время» тем, что поправки якобы принимаются на будущее и не означают подготовки к мобилизации. И уже буквально на следующий день, 21 сентября 2022 года, Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Отмечу, что в отличие от 2022-го, сейчас военкоматы будут знать абсолютно все о военно обязанных калининградцах.
14: В Калининградской области, как и по всей России, военкоматы могут получить беспрецедентный доступ к личным данным военнообязанных и их ближайших родственников. Министерство обороны опубликовало проект приказа, который обязывает госорганы и частные компании передавать в военкоматы широкий спектр сведений. В списке – налоговые декларации, банковские счета и вклады, кредиты и задолженности, данные о трудовой и предпринимательской деятельности. Также военкоматы получат информацию о ДТП, загранпаспортах, административных и уголовных делах тех, кого можно забрать в армию. В свою очередь, медицинские учреждения по запросу военкоматов раскроют все диагнозы конкретного человека, включая психические расстройства, ВИЧ, гепатит, туберкулез. Сбор данных затронет не только самого военнообязанного, но и его супруга, детей, родителей, братьев, сестер, а также шурина и свояченицу. В Минобороны пояснили, что это позволит точнее оценивать годность к службе и оптимизировать мобилизационные ресурсы.
7: Для Калининградской области, где эксклавное положение и особая геополитическая ситуация всегда усиливают внимание к обороне, такие меры могут иметь особое значение. Ну и не будем забывать, что недавно Владимир Путин подписал закон, расширяющий доступ Минобороны и Росгвардии к сведениям из Единого госреестра ЗАГС. Так что оборонное ведомство и его территориальные органы смогут получать данные, в том числе для воинского учета. Словом, похоже, что всех хотят поставить под ружье, хотя, согласно опросам, сейчас уже большинство россиян выступают за прекращение боевых действий и мирные переговоры. Правда, есть и другая категория граждан. В одной из школ Калининграда уборщица пригрозила учительнице английского языка Валерии Кузнецовой привести ветеранов СВО из-за флага Великобритании, который висел в классе в качестве учебного пособия.
15: Могу привести ветеранов СВО. Они вам популярно объяснят, какое должно быть учебное пособие. Такую записку, по словам преподавательницы, оставила ей уборщица Ирина.
7: Конфликт происходит уже не впервые. Ранее сотрудница школы сняла из кабинета английского флаги Великобритании, США, Канады и Австралии. Свои действия уборщица объяснила тем, что является матерью ветерана СВО и что дети будут учиться только под русским флагом. После вмешательства директора школы, который поддержал учительницу английского языка, флаги вернули. Однако преподаватель решила больше их не вешать. Обсуждая эту историю в калининградских пабликах, пользователи предложили напомнить уборщице о ее должностных обязанностях. обязанностях, а заодно повесить в кабинете фотографию Владимира Путина с британской королевой Елизаветой II. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
16: Всем привет! Ну что, допрыгались? Украинские дроны разворачивают российский экспорт зерна с Черного моря на Балтику. И сейчас России, возможно, придется платить за спасение своих грузов портам Латвии и Эстонии. Тем самым странам НАТО, которым еще недавно торжественно обещали: никаких российских денег вы больше не увидите. Чтобы понять масштаб происходящего, достаточно одной цифры. За прошлый сезон через Черное и Азовское моря Россия вывезла 46 миллионов тонн зерна. Это примерно 90% всего зернового экспорта, который отправляется морем. Почти все шло через южные порты. Ближе к полям, дешевле доставка, давно выстроенная логистика. Зерно привозили в Новороссийск, Тамань и другие терминалы. Грузили на суда и отправляли в Турцию, Африку и на Ближний Восток. Схема работала годами. А потом прилетели украинские дроны. После атак южные терминалы начали ограничивать прием грузов. Суда задерживаются, погрузки переносятся, движение приходится перестраивать. И для экспортера это не просто тревожная новость в телефоне. Судно стоит у причала. Счетчик тикает. Вагоны с зерном застряли на подходе. Счетчик тикает. Покупатель не получил груз вовремя. Снова плати. Можно хоть каждый вечер докладывать, что ситуация стабильная. Но капитану корабля от этих докладов спокойнее не становится. Если маршрут регулярно оказывается под угрозой, перевозчики закладывают риск в цену или вообще отказываются туда идти. Поэтому зерно приходится срочно отправлять туда, где безопаснее. И теперь российские грузы потянули на Балтику. К середине августа заявки на перевозку зерна по железной дороге в российские и балтийские порты достигли 5 миллионов тонн. 5 миллионов. Для сравнения, за весь прошлый сезон через российские порты на Балтике вывезли около 1 миллиона. То есть нагрузку хотят увеличить сразу в несколько раз. На карте все выглядит легко. Вот юг, вот Балтика. Развернули поезда, отправили их в Усть-Лугу, Высоцк, Петербург или Калининград. И поехали дальше. Только зерно по карте не ездит. Для него нужны вагоны, пути, элеваторы, склады, свободные причалы, погрузчики и корабли. Причем все это должно встретиться в одном месте и в нужное время. Возможности российских зерновых терминалов на Балтике оценивают примерно в 7 миллионов тонн в год. Звучит солидно. Пока не вспомнишь. Через южные порты прошло больше 46 миллионов. Даже если заставить каждый балтийский терминал работать круглосуточно, заменить Черное море он не сможет. Не хватит ни места, ни оборудования, ни железнодорожной пропускной способности. И тут на сцену возвращаются Латвия и Эстония. У них сохранились крупные порты, железнодорожные ветки, склады и терминалы, которые раньше годами работали с российскими грузами. Вместе порты Латвии, Литвы и Эстонии могут переваливать не менее 18 миллионов тонн зерна в год. То есть мощности есть. Вопрос только в деньгах и политике. Но когда экспорт горит, политика удивительным образом становится гибкой. К середине августа заявки на доставку зерна в латвийские порты уже превысили 2 миллиона тонн. Российский зерновой союз считает, что за сезон через страны Балтии можно отправить 5 или 6 миллионов тонн. Если подключатся эстонские терминалы, объем, теоретически, может дойти до 10 миллионов. Нам много лет рассказывали, что Россия навсегда уходит из прибалтийских портов. Что Латвия и Эстония сами все разрушили, выгнали российские грузы и теперь будут смотреть на пустые причалы. Строительство собственных терминалов подавали как большую геополитическую победу. Ни рубля русофобам, справимся сами. Не справились. Как только украинские дроны сделали южный маршрут слишком рискованным, выяснилось, что старые портовые связи внезапно снова нужны. Причем срочно и за деньги. За хранение зерна надо платить. За перевалку – платить. За работу терминалов, железной дороги, буксиров и причалов – тоже платить. Часть российских экспортных денег получат компании и бюджеты стран НАТО. Но это еще не весь счет. Основная часть российского зерна выращивается на юге. Теперь его придется везти на северо-запад через половину страны. Это тысячи дополнительных километров. Железная дорога и без того забита углем, удобрениями, контейнерами и нефтепродуктами. А теперь туда пытаются втиснуть еще миллионы тонн зерна. Кто оплатит этот крюк? Частично государство. Правительство уже готовит миллиарды рублей на поддержку перевозок сельскохозяйственных грузов по новым маршрутам. То есть последствия атак украинских дронов лягут не только на экспортеров. За спасение потока заплатят из российского бюджета. Получается прямо-таки идеальная конструкция. Дроны создают угрозу южным портам. Россия за государственные деньги тащит зерно через всю страну. Собственные терминалы на Балтике не вмещают такой объем. И тогда приходится идти к Латвии и Эстонии, тем самым враждебным государствам, которым публично обещали больше ничего не платить. Конечно, полностью отказаться от Черного моря Россия не сможет. Через Балтику просто невозможно протащить весь прежний объем. Скорее всего, экспорт разделят. Сколько получится, оставят на юге, часть перебросят в российские и балтийские порты. Остальное попробуют отправить через соседей. Но главное уже произошло. Несколько атак беспилотников заставили огромную страну менять экспортные маршруты, просить бюджетную поддержку и вспоминать адреса портов НАТО. Вот и вся геополитика. Вчера громко хлопали дверью, а сегодня тихо спрашивают стоимость перевалки. Как думаете, Латвия и Эстония откажутся от российских денег из принципа? В общем, есть над чем подумать. Поэтому включайте критическое мышление и выключайте телевизор. Подписывайтесь на «Балтийский лоцман», комментируйте и услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
17: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Страшный сон Великой Отечественной. Германия впервые выступила с одним из самых серьезных обвинений в адрес России. Что произошло? Правительство Германии во вторник впервые официально возложило на Россию ответственность за попытку взрыва украинского грузового самолета в аэропорту Лейпцига и объявило пакет ответных мер. В частности, Берлин закроет последнее работающее в стране российское генконсульство, расторгнет соглашение о работе русского дома и ужесточит правила въезда для россиян. Это редкий случай, когда страна НАТО публично обвиняет Москву в диверсии. Глава МВД Германии Александр Добринт заявил, что за атакой стояла российская спецслужба. Название которой власти не раскрыли. Германия располагает результатами полицейского расследования и разведывательными данными, позволяющими говорить о российской ответственности, говорит министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль.
19: Использованные средства, такие как конфигурация беспилотника, компоненты, взрывчатка и системы подрыва, известны нам по другим гибридным операциям России и ее войне против Украины.
18: Произошедшее в Лейпциге обсудили на неформальной встрече глав дипломатических ведомств Евросоюза в Ирландии. Речь идет не только о солидарности с Берлином, но и о готовящемся расширении санкционного давления на Москву, отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
20: Будут обсуждаться теракты в Лейпциге, и очевидно, что они обладают всеми признаками государственного терроризма. Вопрос в том, что мы будем с этим делать. Мы уже вызвали российских послов, и мы думаем, что еще можем сделать. У нас уже есть в разработке список на 1600 пунктов по военному комплексу России, и, возможно, их будет больше. Конечно, мы не станем принимать решения сегодня, так как это неформальная встреча, но обязательно вернемся к этому позже. У нас также здесь есть друзья из разных стран, Украина тоже к нам присоединится. Совершенно ясно, что нам необходимо скоординировать наши действия в условиях, когда Россия обостряет конфликт, убивает мирных жителей и причиняет им максимально возможный вред. Поэтому мы проанализируем, как можем оказать большее давление на Россию, чтобы она завершила эту войну.
18: Как сказала глава европейской дипломатии, санкционный список уже подготовлен. В нем более 1500 пунктов. Речь идет как о физических лицах, так и о предприятиях, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс. Солидарность с Берлином выразили и руководители других европейских институций. Свою позицию в соцсети X высказал президент Европейского совета Антонио Кошта.
21: Мы самым решительным образом осуждаем попытку России нанести удар беспилотникам по аэропорту Лейпцига. Москва должна прекратить свою агрессивную войну против Украины, а не обострять ее. ЕС выражает абсолютную солидарность с Германией. ЕС остается сильным и единым, и Россия не одержит победу. Наша поддержка Украины непоколебима. Мы будем сотрудничать с Германией и с другими государствами-членами, чтобы усиливать давление на Кремль до тех пор, пока там не проявят готовности изменить курс.
18: Решение Берлина привлечь Москву к ответственности за диверсию крайне необычно, отмечают политологи. По их словам, члены НАТО, как правило, воздерживаются от прямых обвинений, в том числе из-за опасений эскалации конфликта. Это обвинение – одно из самых серьезных за последнее время заявлений о российском вмешательстве в дела Европы. Свою реакцию на инцидент в Лейпциге и официальные заявления немецкого правительства опубликовал и генсек НАТО Марк Рютте.
21: НАТО выражает полную солидарность с Германией после гибридной атаки России в Лейпциге 4 августа. Доказательства очевидны. И я приветствую меры, объявленные Германией в ответ. НАТО продолжит укреплять свою способность сдерживать и защищать всех союзников от любой угрозы, включая злонамеренные действия, подобные тем, которые наблюдались в Лейпциге и других странах Альянса. Попытки России запугать нас, подорвать наше единство и нашу готовность поддерживать Украину тщетны и потерпят неудачу. Наша поддержка Украины непоколебима, как и наша железная приверженность коллективной обороне НАТО.
18: Политологи отмечают, что инцидент в Лейпциге, который немецкие власти считают частью гибридной войны России против европейских союзников Украины, консолидировал позиции Германии, Евросоюза и НАТО. Все стороны заявляют, что реакция должна быть не только дипломатической, но и системной, через новый пакет санкций и усиление сдерживания России через помощь Украине. В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия получит достойный ответ. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Германия идет по пути дальнейшей эскалации. Во вторник немецкая полиция начала расследовать еще одну возможную атаку на электроподстанцию в Бранденбурге. Были повреждены линии электропередачи и произошел кратковременный сбой. О связи эпизода с Россией власти не сообщают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
22: Радиолента. Прямая речь.
5: Телеведущий Владимир Соловьев возмутился тем, что один из российских клубов приобрел американского баскетболиста и требует, чтобы играли воспитанники клубов, как было в советское время.
23: Значит, такое счастье, какая-то команда подписала контракт с американским баскетболистом, который, правда, в Америке играл как ничто, но зато здесь, на этом фоне, и вот сейчас идет война, и я вот читаю, и на полном серьезе. Такое счастье, что, значит, вот его перекупили, и он едет из одного города играть в другой город. Это такая важная новость. Не, ну хорошо, давайте предположим. У него, наверное, зарплата как у среднероссийского баскетболиста, правда же, да? Ему же, наверное, платят в рублях, все нормально. Ха-ха-ха. И ты думаешь, ну, кому война, кому мать родная. При этом, ну да, я люблю футбол, я люблю баскетбол, я вообще люблю спорт. А можно, чтобы в команде лейтенантов играли лейтенанты? А можно, чтобы в команде великих традиций, например, там, «Зенит», «Динамо», «ЦСКА», играли воспитанники этих клубов, как было в советское время? Тогда имело смысл и развивать школы. Не за деньги смотреть, у кого родители побогаче, исходя из этого можно поставить состав, в разных видах спорта. Но когда великая школа «Спартака», великая школа ЦСКА, великая школа «Динамо», великая школа «Зенита». Сейчас, конечно, там, господин Галецкий, просто преклоняюсь, красавец. А за кого теперь болеть? Ну, реально, как можно болеть? Вот за людей, которых ты... Ну, завтра его купит другой клуб. И болеть за клуб или за того игрока, который перешел? Какой смысл вообще болеть за клубы? Их нет. Есть амбиции их хозяев, скупающих разнообразных футболистов? О чем это? Я помню великий состав «Спартака» с многими великими игроками, уже в ветеранах пересекался. Ну это же совсем другое ощущение. А величайший «Зенит»? Ну вот были же школы, ну послушайте. Ну я всю жизнь там болел за московское «Динамо», и для меня, ну это там честь была.
22: Главные новости дня.
18: Армия отступает? Владимир Путин заявил, что до Сум осталось 12 километров, а в июне в интервью Зарубину он назвал цифру на 1,5 километра меньше. Переговоры с Украиной на паузе. Согласно заявлениям президента, российская армия отступает от Сум. В конце июня Владимир Путин заявлял, что российские военные находятся в 10,5 километрах от города Сумы.
0: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий. Ну, до города Сумы осталось где-то 10,5 километра.
18: Так Владимир Путин говорил в интервью Павлу Зарубину в конце июня. А 1 сентября на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что до Сум российским военным осталось 12 километров.
0: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. Да, Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов. И в Харьковской области.
18: При этом, согласно карте со спутников, российская армия сейчас находится на расстоянии 17 километров от административной границы города Сумы. На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин высказался и о мирных переговорах с Украиной. Они заморожены, а если кто-то хотел бы внести позитив, то Россия это приветствует, отметил Путин.
0: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
18: При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову на встрече в американском Эшвилле, что боевые действия на Украине должны закончиться. Замминистр финансов США по международным делам Эрни Браун переговоры назвала продуктивными, отметив, что стороны обсудили план президента Дональда Трампа по достижению мира и экономическому росту. В то же время сообщается, что на встрече Бессент подчеркнул, что США не будут ослаблять санкции против России, пока боевые действия на Украине не закончатся. Ранее он уже заявлял, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
19: Я приму этого внимания. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры.
18: Сообщается, что когда российский министр попытался обсудить интересующие темы для совместных действий, глава Минфина США резко перебил его и заявил, что экономическое сотрудничество Вашингтона и Москвы невозможно до окончания конфликта. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Юрист из Челябинска рассказал о том, идет ли в России подготовка к мобилизации и кого она может затронуть.
2: указ Путина о введении частичной мобилизации, он как был принят 21 сентября, так и продолжает действовать. Что касается того, будет она или не будет, ну, это будет решать только один человек. Мы знаем все его имя, это Владимир Владимирович Путин. Поэтому вот как он решит, так и будет. В принципе, мобилизация может быть объявлена хоть завтра с утра, либо ее не будет никогда. Другое дело, что признаки подготовки к ней действительно есть, и они, эта подготовка ведется на протяжении уже долгого периода. Кроме того, ситуация на фронте, по оценкам военных экспертов, говорит о том, что России крайне сложно удерживать текущий ход войны. Дураки за деньги в России закончились. Это действительно так. Поэтому власти вынуждены прибегать к вербовке на контракт такими силовыми способами. Поэтому, да, я оцениваю вероятность мобилизации как высокую. Власти вынесли, собственно, уроки об ошибках, постарались их исправить. И введение реестра воинского учета, введение реестра повесток стало как бы ответом на эти ошибки. Повестка считается врученной с момента, когда она размещается в реестре повесток. Вы можете даже не знать, что в отношении вас выписана повестка, потому что у вас нет госуслуг и вы не получаете уведомления. Но фактически вы будете считаться оповещенными и обязанными явиться в военкомат.
22: На радио «Лента». Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему рекордно низкий уровень безработицы – это на самом деле плохая новость.
6: Да ничего хорошего в нем нет. Да, наверное, его можно назвать хорошим в том плане, что все люди, которые хотят найти себе работу, могут это сделать в России. Но если отбросить в сторону их квалификацию, их профессиональные навыки, это означает, что спрос на рабочую силу в России очень высокий. И, ну, опять, с Россией очень тяжело, потому что вот нет такой длинной истории, и мы не можем сказать, что такое нормальный уровень безработицы. Ну, в Америке это где-то там, не знаю, там 3-3,5%. Считается, что это объективно необходимый уровень безработицы, потому что связано с тем, что люди берут отпуска, люди переезжают с места на место, люди меняют место работы. То есть некие такие вот объективные вещи, да, которые показывают мобильность рабочей силы, которые показывают желание людей, как рыба ищет где глубже, человек где лучше. Да. И в этом отношении, когда безработица очень низкая, то это говорит о том, что ситуация на рынке труда напряженная, что трудовых ресурсов в экономике не хватает, что компании ищут работников, но если они их не могут найти, то, естественно, там вступают базовые принципы там, любой экономики, что спрос и предложение, когда спрос растет, а предложение отстает, то цена растет. Цена рабочей силы, ну и, соответственно, раскручивается инфляция. Поэтому супер низкая безработица, она, в общем, для экономики является, вот если мы говорим про экономику в целом, то она является скорее отрицательным показателем. В России мы хорошо понимаем, что эта низкая безработица связана не с тем, что там в России создаются новые рабочие места. Помните, там Путин нам несколько лет назад говорил про 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Ничего похожего в России не создается, никаких высокотехнологичных, ни миллионов не создается. Да, просто В России там ежемесячно 30-35 тысяч человек забирается на фронт. В России там несколько сотен тысяч мигрантов, людей, россиян, которые уехали за границу либо по политическим причинам, либо опасаясь призыва в армию. Да, и вот эти процессы, они как раз снижают численность рабочей силы, создают напряжение на рынке труда. То есть, это все связано с войной. Там, в Россию сокращается приток трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, из бывших советских республик, да, вот потому что они тоже боятся того, что их в какой-то момент загребут и отправят в пекло войны. Вот, поэтому сказать, что безработица 2% для России – это хорошо, но все-таки скорее это ситуация, индикатор неблагополучия. Да, неладно что-то в датском королевстве.
8: Радиолента. Прямая речь.
5: У жительницы Томской области местные власти пытаются забрать землю, которую она вместе с мужем арендовала на 10 лет.
9: С мужем начали приводить данные земельные участки в порядок, потому что они были заросшие, местные жители скидывали туда мусор. Деревья мы не вырубали, никакого незаконного строительства мы также не совершали. Мы потихоньку занимались освоением данной земли, я на тот момент была беременной, поэтому мы с мужем постепенно, без спешки, занимались облагораживанием данной территории. И потом на меня подает иск природоохранная прокуратура с целью изъять данные земельные участки по причине того, что изначально они были якобы выделены незаконно. Возникает первый вопрос, почему я должна за это отвечать? То есть я получила землю официально после проверки всех документов, я исправно плачу налоги, я исправно плачу аренду. Будучи беременной, я была вынуждена участвовать во всех судебных делах. Мне пришлось нанять адвоката, мне пришлось заказывать экспертизы, которые на минуточку одна стоит 60 тысяч рублей, а у меня их две. Я напомню, что я мама в декрете, я выплачиваю все со своего кармана и забираю деньги из своей семьи. После рассмотрения всей ситуации, после рассмотрения экспертизы, после выслушивания свидетелей по данному делу, районные суды мы выиграли. И, казалось бы, все хорошо, можно успокаиваться. Но нет, прокуратура решила идти дальше и обжаловала данное решение уже в областном суде, которые мы проиграли. Сейчас оба дела находятся в кассационном суде, и уже скоро мы узнаем, каким образом будет разворачиваться проверка по нашим делам. Пока мы ждем кассацию, происходит еще одна ситуация. Проверяя кадастровую карту, я вижу, что мои земельные участки находятся в лесном фонде. То есть данные участки из земель населенных пунктов переведены в лесфонд. Я напомню, что когда я получала данную землю в аренду, данные земельные участки были земли населенных пунктов ЛПХ.
8: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
22: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
10: Торгуют чужими жизнями, как колбасой. В Уфе организовали конвейер по вербовке задержанных через браки с черными вдовами. в организации преступной схемы обвинили сотрудника патрульно-постовой службы Андрея Нурлыгаянова. Больше года полицейский подыскивал, кого можно отправить на фронт, используя для этого доступ к сведениям про административно задержанных. Отобранных кандидатов Нурлыгаянов убеждал подписать контракт, оказывая давление. Часто такие мужчины находились в уязвимом положении из-за проблем с законом и алкоголем. Параллельно подбирались женщины, готовые оформить фиктивный брак с будущим контрактником. После женитьбы на черной вдове жертву уговаривали оформить доверенность на сообщницу полицейского для доступа к банковским счетам. Помимо этого, Нурлыгаянов получал еще и официальные выплаты от государства за вербовку. При этом самих военнослужащих оббирали до нитки. Так случилось и с дядей Альбины, Илгизаром Гайнутдиновым. Черный рекрутер полностью завладел всеми его картами и деньгами, рассказывает племянница солдата.
11: Он сказал, что мой дядя согласился подписать контракт сам. На самом деле он был в состоянии алкогольного опьянения, и поэтому он не мог согласиться. И мы знаем, что он говорит, что он не хочет туда ехать. Все документы и карты этот человек удерживает у себя. Я ему звонила, он мне сказал, что мой дядя оставил ему все, и он спокойно распоряжается его деньгами. Почему я это сейчас подняла тему о деньгах? Потому что я хочу, чтобы денежные средства вернулись к моему дяде, так как ему деньги там пригодятся.
10: В правоохранительных органах перед девушкой разводят руками. У рекрутера есть юридическая доверенность, а то, что дядя подписал ее в пьяном виде, никого не волнует. Когда стремительно падают темпы набора на контракт, рекрутеров стараются не трогать, говорит юрист из Екатеринбурга Зарина Адыева. Она рассказала о последнем таком случае в своей практике, когда сестра 55-летнего мужчины забила тревогу после того, как брат неожиданно женился на молодой женщине.
12: Ко мне обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат, которому было 55 лет, ушел служить на СВО. Перед уходом на СВО он познакомился с молодой женщиной, которая быстро его, так сказать, охомутала, затащила в ЗАГС и стала законной супругой. Находясь на СВО, мужчина хорошо устроился и все никак не умирал. И это, видимо, очень не нравилось его новой жене, которая желала как можно быстрее получить денежные средства, которые полагаются вдовам умерших бойцов.
10: Когда черная вдова поняла, что ее супруг служит в тылу, она придумала, как перевести его на более опасную службу. Получив фиктивную справку, что она находится в реанимации, женщина добилась отпуска для мужа. Когда он вернулся домой, она стала его методично спаивать, рассказывает юрист Зарина Адыева.
12: И в итоге так получилось, что к назначенному сроку мужчина не вернулся в часть. Его определили в Сочи и, соответственно, задержали и отправили снова служить. Но уже служить он стал не в тех вольготных условиях, где находился, а в самых что ни на есть горячих точках. И вот спустя непродолжительное время мужчина, соответственно, погибает.
10: После гибели мужчины выплаты получила его новая жена. Сестра военнослужащего пыталась оспорить это через суд, однако не смогла добиться пересмотра дела. Юрист говорит, вся система сейчас выстроена так, что рекрутеры и черные вдовы процветают, а у простых людей шансов нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Мобилизация не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьей слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
24: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
25: Это информационная атака на Россию.
14: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом, 21 сентября, Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
1: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
14: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России, около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
7: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
14: Связано ли это с возможностью?

0: не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Одни беднеют, другие богатеют. Военкор Живов о рекордном зарплатном разрыве.
3: Зарплатный разрыв в России побил рекорд и достиг 203 тысяч рублей. А разница в доходах выросла на 11%. Проживающие на Чукотке в среднем получают около 251 тысячи рублей, а в Ингушетии – 47. В топ-5 регионов по величине зарплат также вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Магаданская область и Москва. В другом конце списка – Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Якобы в северных и дальневосточных субъектах преобладают высокодоходные добывающие отрасли. Работодатели вынуждены платить больше для привлечения специалистов. В регионах с низкими зарплатами, напротив, доминируют сельское хозяйство, сфера услуг и бюджетный сектор. Эксперты полагают, что сократить разрыв можно через создание рабочих мест, развитие производства и инфраструктуры, а также подготовку кадров. Одних социальных выплат недостаточно. Ранее сообщалось, что Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния. При этом по индексу Джини, показателю неравенства в распределении богатства, Россия также заняла второе место. Такой высокий уровень расслоения является серьезным социально-политическим сигналом и проблемами в будущем.
2: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
4: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
2: Военкор канал «Два майора» о производстве украинских морских дронов в Соединенных Штатах.
5: Украинская компания U-Force, разработчик морских дронов «Магура», и американская «Риконкрафт», производитель катеров для сил специальных операций, подписали меморандум о партнерстве. Цель – производить сотни или даже тысячи морских дронов в год на мощностях в Орегоне и Южной Каролине. К слову, U-Force возглавляет Шон Планки, недавний старший советник министра внутренней безопасности США, который курировал береговую охрану. Все, что необходимо американским военным – быстрое получение наработанного опыта боевого применения морских дронов. Напомним, что «Бэйки» применяются в Черном море с 2022 года. За это время появились всевозможные модификации, которые успели засветиться в роли камикадзе, постановщиков мин, разведчиков, ретрансляторов, носителей дронов и систем РЭП. Были даже случаи уничтожения вертолетов и истребителей с помощью турелей и интегрированных ракет «воздух-воздух». Теперь весь этот опыт, ошибки и эффективные решения учтут американские коллеги. Поэтому нашему военно-промышленному комплексу уже сейчас необходимо ориентироваться на противодействие совершенно другим масштабам угрозы.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Страна вечной войны. В Екатеринбурге вместо ноутбуков для школ планируют выпускать специальные БПЛА-тренажеры. Хотели делать российские ноутбуки и планшеты, но с ноутбуками не получилось. Поэтому теперь будут учить школьников управлять беспилотниками. Компания «Лига Групп» из Екатеринбурга заморозила строительство завода электроники. Проект был немаленький. В него собирались вложить около 100 миллионов рублей и выпускать ноутбуки на российских и зарубежных процессорах. Но теперь от этих планов отказались, сказал глава компании Алексей Лежнин.
6: Российские производители ноутбуков сейчас чувствуют себя не очень хорошо, а экономика подобные проекты просто не тянет. Зато нашлось другое направление. Компания собирается вложить десятки миллионов рублей в программу для обучения управлению беспилотниками. Такие тренажеры планируют устанавливать в школах для старшеклассников.
2: Почему производство ноутбуков оказалось слишком сложным и дорогим, объясняет экономист Игорь Лапшин.
7: Ноутбук нужно не просто собрать, нужны процессоры, комплектующие, большие объемы производства и рынок, который все это купит. Если экономика проекта не сходится, бизнес от него отказывается. А направление беспилотников сейчас, наоборот, получает деньги и спрос. Поэтому для компании выбор довольно понятный – идти туда, где сегодня есть заказчик.
2: Причем завод собирались

0: запустить в 2027 году, а тестовое производство должно было начаться еще в прошлом. Но площадку компания так и не получила. Не появился и центральный завод по производству чипов, на который рассчитывали. И получается довольно символично. Сделать собственные ноутбуки пока не выходит, зато учить детей управлять дронами готовы уже сейчас. Что вообще означает появление таких занятий в обычной школе, объясняет эксперт по образованию Артем Зорин.
1: Само по себе управление беспилотниками является полезным техническим навыком. Дроны давно применяются не только в армии, но важно смотреть на общий контекст. Когда обучение БПЛА все активнее появляется именно в школьных программах, дети с подросткового возраста привыкают к технологии, которая сегодня стала одним из главных символов этой войны.
0: И здесь, пожалуй, самое интересное даже не в самих дронах, а в том, как быстро поменялись приоритеты. Так что очень наглядная история получилась. Ноутбук российского производства пока подождет, а вот учиться управлять дроном можно уже со школы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
4: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» на голову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
3: И не друг, и не враг. Военкор Живов о будущем отношении с Пекином.
4: Напомню, что сближение стран стартовало с 2022 года. Прошло почти 5 лет, а в России как не было достаточного количества школ китайского языка, так и нет. Подозреваю, что в Китае с русскими школами все так же. Почему не делаются такие простые и очевидные вещи, которые могли бы сблизить две нации? Вот продвили безвиз еще на год. А толку? В ближайшие десятилетия, если мы сдюжим исторические вызовы, Китай будет главным цивилизационным центром в Евразии. И Россия уже сейчас критически зависит от него. В связи с этим было бы разумно научиться понимать Китай и китайцев, выстроить отношения так, чтобы в этой зависимости найти себя и свою твердую опору, чтобы стать для Китая пусть и младшим, но стратегическим партнером. Для этого одних деклараций мало. И покупать китайские шмотки мало. Нужно культурное, языковое и ментальное взаимопроникновение. Отношения с Китаем должны быть шире, чем отношения про экспорт и импорт. Пока что мы выступали просто как дешевый донор знаний. И в таком ключе мы растратим в будущем весь свой коллективный интеллект, не получив ни этого, никакой выгоды.
3: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
5: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «Воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 километров и скорость полета около 500 километров в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
7: Предприниматель из Москвы обратился к своим коллегам, работающих с Wildberries, обнулить весь свой товар со складов, пока Marketplace не вернет все причитающиеся им деньги.
8: Ребята, селлеры, призываю вас, как и я, обнулить скорее товары свои. Вчера я это сделал. Не ждать, что там что-то там Wildberries одумается. Он не выплачивает, нарушает все свои сроки. А теперь нужно действовать. А значит, обнуляем и ждем, когда выплатят Wildberries все наши деньги до копеечки. Иначе мы будем все вместе в большой-пребольшой, сами знаете где. Лучше там не быть. Всем добра, процветания в бизнесе, держитесь и предпринимаем.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Более 1000 человек погибли или получили тяжелые травмы от рук участников войны, вернувшихся в российские города. Среди преступлений – убийства жен и матерей, изнасилования, избиения и нападения на глазах у детей. Некоторые преступники прежде уже сидели за убийство, но вышли из колонии после службы на фронте. Сегодня разберем самые громкие дела и выясним, почему государство умеет отправлять людей на войну, но возвращает их семьям без достаточного лечения, наблюдения и контроля.
10: Заявлено о более чем 900 уголовных делах, так?
9: Да, именно.
10: Это минимум 551 погибший, плюс 465 человек с тяжелыми травмами. Звучит пугающе, но статистика часто бывает обманчива. Действительно ли это массовое явление, или, знаешь, речь идет о громких, но все же единичных сбоях в системе?
9: Я бы не стал называть это единичными сбоями. Около 50 тысяч заключенных прошли через фронт, и десятки тысяч из них получили свободу всего за полгода контракта.
10: То есть они просто...
9: Да, просто вышли на свободу. А среди освобожденных осужденные за разбои, тяжкие телесные повреждения, убийства. То есть в общество единовременно влилась огромная масса людей со специфическим криминальным прошлым.
10: Сомнительно называть это просто вливанием. По факту это полностью разрушает базовую философию системы исполнения наказаний.
9: В каком смысле?
10: Ну смотри, в чем смысл любого приговора? Суд устанавливает, что человек опасен для общества и изолирует его на длительный срок. 10-15 лет.
9: Угу.
10: Пенитенциарная система предполагает долгий путь. Годы в колонии, оценка поведения, потом комиссии по УДО, строгий административный надзор после освобождения. А в данном случае весь этот многолетний процесс, он просто сжимается до 6 месяцев в окопах.
9: Точно. И в результате человек возвращается в свой город или поселок значительно раньше, чем потерпевшие от его первого преступления успели хотя бы частично оправиться.
10: Но подожди, позволь возразить. Разве сам факт прохождения службы не позиционируется как искупление? Ну, человек рискует жизнью. Разве это не является основанием для юридического прощения?
9: Юридического прощения – да, безусловно. Потому что оформляется официальное помилование, которое как бы снимает остаток срока. Но фронт не является программой социальной реабилитации.
10: Это мягко сказано.
9: Условия боевых действий требуют от человека совершенно иных навыков. Там учат беспрекословно подчиняться приказам, обращаться с оружием и, ну, применять крайнее насилие.
10: В таком случае само понятие помилования просто теряет свой изначальный смысл.
9: Абсолютно.
10: Бумага с печатью меняет юридический статус, да, но она не способна перепрограммировать психику. Документ не убирает склонность к насилию, не лечит приобретенные травмы, не избавляет от зависимостей. Государство фактически выдает индульгенцию и...
9: Открывает двери колоний.
10: Да. Вообще не создавая никаких фильтров на выходе. Никто не проверяет, готов ли этот человек к мирной жизни.
9: А чтобы понять, как отсутствие фильтров выглядит на практике, стоит разобрать конкретные дела. Вот, например, Иван Росомахин.
10: Ага, знакомая фамилия.
9: Он был осужден на 14 лет строгого режима за убийство. Отправился на фронт, получил помилование, вернулся в село Новый Бурец.
10: И как отреагировали местные?
9: Местные жители сразу забили тревогу, потому что он ходил по улицам в состоянии алкогольного опьянения, с топором в руках и открыто угрожал расправой.
10: Остановлю на этом моменте. Угрозы и топор – это, конечно, страшно. Но полиция ведь не может арестовать человека просто за то, что он пугает соседей.
9: Ну почему же?
10: Возможно, система просто ограничена в своих законных полномочиях до момента совершения реального преступления.
9: В том и дело, что механизмы реагирования существуют, но они не были применены должным образом. Люди собирали сельский сход, требовали защиты, и полиция задерживала Росомахина.
10: Задерживала. И что потом?
9: Задерживала за мелкое хулиганство. Но спустя пару дней он снова оказывался на свободе. Итог этого бездействия – изнасилование и убийство с особой жестокостью 85-летней женщины.
10: Наблюдалась целая цепочка предупреждающих сигналов. Прошлый приговор за убийство, публичные угрозы, передвижение с холодным оружием по улице, задержание полиции.
9: Угу.
10: Правоохранительные органы прекрасно знали о ситуации. И у меня возникает вопрос, почему местный участковый или начальник отдела предпочли закрыть глаза?
9: Я думаю, потому что включилась бюрократическая инерция. Но смотри, арестовать ветерана с наградами, который только что вернулся с фронта, это политический и карьерный риск для местного полицейского начальника. Гораздо проще выписать штраф за хулиганство и отпустить, чем связываться с человеком, имеющим, скажем так, особый неформальный статус.
10: То есть ответственность за безопасность просто перекладывается на самих граждан?
9: Именно так.
10: Механизма превентивной изоляции для таких людей не существует. Система посылает четкий сигнал местным жителям. Если по улице идет агрессивный человек с топором, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Прячьтесь за своими заборами.
9: И этот паттерн повторяется и в других регионах. Давай посмотрим на дело Фарида Халимова.
10: Да, я читала про него.
9: Он отбывал 15-летний срок за убийство знакомого. Схема та же. Фронт, помилование, возвращение. Он поселился у женщины и после бытового конфликта задушил ее шарфом.
10: Ужас.
9: А затем добил деревянным молотком. Трое суток тело лежало в холодильнике. За это время Халимов убил собаку жертвы, собрал ценные вещи и спокойно скрылся.
10: Здесь снова нужно обратить внимание на детали, потому что они полностью разрушают популярный миф о потере контроля.
9: Согласен, тут контроля было хоть отбавляй.
10: Задушить, добить, методично спрятать тело, избавиться от животного, собрать вещи – это крайне расчетливые действия. В них нет состояния аффекта, при котором человек приходит в ужас от содеянного.
9: Да, он не впал в ступор.
10: Это абсолютно хладнокровное заметание следов.
9: Совершенно верно. Никакой мгновенной вспышки ярости. Действия Халимова демонстрируют полное осознание происходящего.
10: И это подводит к очень жесткому выводу. Государство сознательно сделало сделку. Наказание за первую жертву было обменено на военный контракт.
9: Угу.
10: Но цену за эту сделку теперь платит вторая жертва, вот эта убитая женщина. Никто из чиновников, которые подписывали документы на освобождение, вообще не оценивал степень угрозы, которую этот человек представляет для общества.
9: А если на этапе полиции предотвратить преступление не удается, стоит взглянуть, как реагирует судебная система постфактум.
10: Да, суды – это отдельная тема.
9: Вот дело Сергея Корытова. В ходе конфликта он облил человека горючей жидкостью и поджег. Суд признал особую жестокость преступления и назначил 16 лет лишения свободы. При вынесении приговора статус участника войны и наличие государственных наград были учтены как смягчающие обстоятельства.
10: Подожди, я категорически не согласна с такой судебной логикой. Это какой-то правовой нонсенс.
9: Почему закон позволяет учитывать заслуги?
10: Участие в боевых действиях уже однажды послужило основанием для того, чтобы этот человек досрочно покинул колонию. Почему тот же самый аргумент используется второй раз, предоставляя скидку за новое, чудовищное по своей жестокости убийство?
9: Потому что в судебной практике это работает как постоянный бонус. Нет формального закона, который обязывает судью снижать срок за боевой опыт в случае умышленного убийства с особой жестокостью.
10: Но они все равно снижают.
9: Да, потому что есть негласная установка, формирующая практику. Суды получают сигналы, что к определенной категории лиц следует проявлять снисхождение.
10: И это порождает негласное правило, которое моментально считывается на всех уровнях власти. Данную категорию граждан лучше вообще не трогать без крайней необходимости.
9: неприкосновенные по сути.
10: Статус становится неформальной броней от правосудия. Обычный патрульный 100 раз подумает, применять ли силу при задержании. Следователь будет искать способы переквалифицировать статью на более мягкую. Ну а судья найдет поводы скостить срок.
9: В результате в глазах государственной машины заслуги перед ней перевешивают жизнь сожженного заживо человека.
10: И обществу транслируется предельно ясный и опасный сигнал. Среди гражданских теперь находятся люди, наделены скрытыми привилегиями на насилие.
9: Причем это насилие чаще всего обрушивается на тех, кто находится ближе всего, за закрытыми дверями квартир. В зоне максимального риска оказываются женщины-жены, матери-сожительницы.
10: Дом становится самым опасным местом.
9: Критический момент всегда наступает, когда женщина пытается разорвать отношения. Вот Кирилл Козыма преследовал свою бывшую девушку, требовал возобновить общение и убил ее за отказ.
10: Да.
9: Другой пример – Дмитрий Ефимов, который забил до смерти родную мать.
10: Слушай, позволь немного снизить градус эмоций. Бытовое насилие всегда было огромной проблемой в России задолго до последних лет. Мужья убивали жен, дети поднимали руку на родителей.
9: Проблема была, я не спорю, но изменился сам характер насилия и порог его применения. К привычным причинам бытовых конфликтов добавился опыт экстремального насилия. У людей стерты психологические барьеры на лишение жизни.
10: Появилось привыкание к решению конфликтов силой.
9: Да, и то самое чувство безнаказанности, о котором я говорил ранее. Для вернувшихся из колоний фактор досрочного освобождения служит мощнейшим подкреплением веры в собственную неуязвимость.
10: И как на эту гремучую смесь реагирует система социальной и психологической поддержки?
9: Почти никак.
10: Складывается впечатление, что вся инфраструктура выстроена исходя из того, что жена – это такой бесплатный клинический психиатр и надзиратель в одном лице.
9: Очень точное замечание.
10: На ее плечи просто перекладывается обязанность терпеть агрессию, прятать колющие, режущие предметы, контролировать потребление алкоголя и пытаться договариваться с человеком, чья психика серьезно деформирована. Безопасность семьи должна являться отдельной, приоритетной задачей государства, а не побочным продуктом попыток как-то адаптировать ветерана.
9: И здесь необходимо разобрать самое популярное объяснение происходящего, которое звучит в публичном поле – посттравматическое стрессовое расстройство – ПТСР. По официальным оценкам, этот диагноз может быть поставлен примерно 20% вернувшихся. Часто именно им пытаются объяснить всплески неконтролируемой агрессии.
10: Это крайне сомнительный аргумент. И попытки списать тяжкие уголовные преступления исключительно на медицинский диагноз нужно жестко пресекать. Наличие ПТСР не конвертируется автоматически в склонность к убийству.
9: Но подожди, разве психическая травма после участия в боевых действиях не является реальностью? Это же медицинский факт.
10: Травма абсолютно реальна. Симптомы, такие как ночные кошмары, флешбеки, тяжелая депрессия, панические атаки – это клинический факт. Однако подавляющее большинство людей, страдающих от ПТСР, не берут в руки топор и не идут рубить соседей или душить своих жен. Напротив, типичная реакция при таком расстройстве – это глубокая изоляция.
9: То есть они замыкаются в себе?
10: Да. Люди разрушают собственную жизнь, причиняют вред самим себе, сидят в четырех стенах, списывать жестокие, спланированные расправы на ПТСР – это невероятно удобно для властей.
9: Удобно, потому что переносит фокус внимания системных ошибок на здоровье отдельного индивида.
10: Именно так. Если во всем виновата ПТСР, значит, перед нами просто личная трагедия больного человека, который не справился с эмоциями. Это позволяет скрыть масштабный системный провал. Тот факт, что на улице массово выпустили рецидивистов без малейшего надзора и программ реабилитации.
9: Около 83% людей, вернувшихся из зоны боевых действий, вообще не обращаются за психологической или психиатрической поддержкой.
10: Поскольку сама инфраструктура помощи критически раздроблена и оторвана от реальности. Нарколог занимается исключительно зависимостью. Психолог проводит беседы об адаптации. Социальный работник занят оформлением льгот и бумажной волокитой. А полиция просто ждет, когда появится труп, чтобы открыть дело.
9: Каждый работает в своем вакууме.
10: Да, принцип добровольного обращения в этой специфической среде не работает в принципе.
9: То есть ожидается, что человек с высоким уровнем агрессии и паранойи должен самостоятельно проанализировать свое состояние,
10: ага.
9: осознать проблему, найти специалиста и записаться на прием.
10: И затем сесть в кресло и начать изливать душу совершенно гражданскому специалисту, к которому он изначально не испытывает ни малейшего доверия.
9: Звучит нереалистично.
10: Это полная оторванность от реальности. Система пассивно ждет, что человек, находящийся в состоянии глубокого кризиса, вдруг проявит высшую степень осознанности. Очевидно, что необходимы совершенно иные механизмы. Обязательный медицинский и психиатрический скрининг, строгий контроль по месту жительства. При первых же сигналах об агрессивном поведении должен следовать незамедлительный запрет на доступ к любому оружию. Работа с глубокими травмами, суицидальными рисками, с тяжелыми формами агрессии – это требует многолетней академической и практической подготовки.
9: Стоит проследить судьбу тех, кого все-таки арестовывают за совершение новых преступлений. По имеющимся данным, более 1000 уголовных дел были официально приостановлены по одной простой причине. Обвиняемые прямо из СИЗО снова подписали контракт и отправились в зону боевых действий. Тот же Владимир Макшеев, который зарезал родственника на глазах у детей, избежал приговора и снова оказался на фронте.
10: И вот этот механизм требует предельно внимательного анализа. По сути, он полностью уничтожает сам фундамент правосудия в стране. Правосудие превращается в рыночный бартер. Уголовную систему можно сравнить с банком. Преступник берет долг у общества, который по закону должен выплачивать годами изоляции. А теперь государство вводит альтернативную, крайне волатильную валюту насилия на фронте. Эта валюта позволяет мгновенно и легально списывать любые долги, какой бы тяжкой ни была вина.
9: Свобода в обмен на возвращение в окопы, независимо от тяжести нового преступления.
10: Абсолютно. Человек получает четкое эмпирическое подтверждение. Контракт – это 100% легальный и безотказно работающий выход из любой ситуации.
9: Индульгенция номер 2.
10: Да. Что бы ты ни сделал, как бы жестоко и методично ты ни убил человека, достаточно поставить подпись на нужной бумаге, и судебный маховик мгновенно останавливается. Потерпевшим и их родственникам в этой ситуации остается только наблюдать за тем, как убийца избегает колонии.
9: Но ведь рано или поздно этот человек вернется во второй раз?
10: И в этом заключается главный, самый пугающий вопрос ко всей этой системе. Запускается социальный эксперимент, идущий по второму, а затем и по третьему кругу.
9: С каждым разом все хуже?
10: С каждым новым циклом человек возвращается в общество с еще большим багажом экстремального опыта. Но что гораздо страшнее, он возвращается с железобетонным, подкрепленным практикой осознанием своей полной неуязвимости.
9: Он уверен, что ему ничего не будет.
10: Если он совершил убийство гражданского, обменял наказание на контракт, выжил и вернулся с новым статусом, что вообще способно остановить его в следующий раз?
9: Вопрос открытый.
10: Какие институты власти смогут призвать к порядку человека, который усвоил, что законы мирного времени для него больше не писаны?
9: Сотни уголовных дел уже нельзя объяснить отдельными случайностями. Осужденных за тяжкие преступления досрочно освободили, психологов не хватает. Большинство бойцов за помощью не обращаются, а родственники остаются один на один с угрозами. В результате государство получает солдата, а последствия войны принимает его семья. Фронт заканчивается не там, где перестают стрелять. Иногда он продолжается за дверью обычной квартиры. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
12: На нашей планете множество загадочных точек, но особое место среди них занимает Лабынкырское озеро, расположенное в сердце суровой Якутии. Это древнее озеро на Сардонохском плато давно стало объектом обсуждений благодаря таинственному существу, которое, по словам очевидцев, обитает в его глубинах. Легенды о чудовище Лабынкырском черте будоражат умы местных жителей, ученых и любителей тайн. Озеро, которое сформировалось еще до ледникового периода, представляет собой уникальный объект природного происхождения. Его глубина достигает сотни метров, а подземные пещеры могут быть связаны с аномальными трещинами. Но не геологические особенности привлекли внимание к этому месту, а рассказы местных жителей о встречах с загадочным существом. Они утверждают, что в озере водится нечто огромных размеров, которое охотится как на животных, так и на людей. Местные охотники окрестили загадочного обитателя озера чертом. Легенды описывают его как гигантскую темно-серую сущность с огромной пастью и глазами, расстояние между которыми достигает 1,5 метров. Но самое пугающее – это способность чудовища выходить на сушу, где охотники заметили зверя еще 1,5 столетия назад, о чем сохранились четкие записи. Первая серьезная экспедиция, отправившаяся на Лабынкыр в 1950 году под руководством академика Твердохлебова и геолога Башкатова, стремилась подтвердить или опровергнуть существование чудовища. И по утверждениям самих исследователей, им удалось увидеть огромную тень на поверхности озера. Существо, появившись на расстоянии 1,5 метров...
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Голос оплачен. Калининградцам предлагают проголосовать за кандидата от «Единой России» за 2000 рублей. Как это понимать? Дежавю. Власти открещиваются от новой мобилизации, как и в сентябре 2022-го. История повторяется? Минобороны собирает досье на военнообязанных. Военкоматы будут знать о калининградцах все. Счета, диагнозы и данные о родственниках. Откосить от фронта уже не получится? Итак, в Калининграде в микрорайоне имени Космодемьянского появились неоднозначные сообщения, похожие на подкуп избирателей. На видео женщина предлагает местным жителям оформить договоры помощников-агитаторов и обещает заплатить по 2000 рублей. Однако работать агитаторами не требуется. Вместо этого нужно прийти на выборы и проголосовать за указанного кандидата. На видео отчетливо видны фирменные бланки партии «Единая Россия», а на записи звучит фамилия Григоренко и фраза, что он действующий депутат. Депутат и вкладывает свои личные деньги. Ролик с предложением голосовать за деньги и утверждением, что не стоит бояться, мол, за это ничего не будет, активно распространяется в сети.
13: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
14: Да.
13: Да. Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
14: А мы что должны делать?
13: Ничего вы делать не должны. Договор юридический, правильно оформленный, все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей, и вы как-то должны сходить на выборы.
14: А за кого надо голосовать?
13: Я даю бумагу. Вот. Проголосуете, получите после выборов еще 1,5 тысячи.
15: Ну, нифига себе.
13: Симонов молодой, еще бестолковый. А Григоренко пашет, он сейчас деньги вкладывает свои личные, только так. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
16: Да что, дай, пожалуйста, мой паспорт.
13: Запиши, господи, пиши. Какая вам разница?
16: Что мы здесь пишем? Вот здесь, на
13: столбиком. Фамилия, имя, отчество.
0: Также из разговора следует, что таким образом собрали данные примерно 100 человек, которые за мзду уже согласились поставить нужную галочку в бюллетене.
13: Присоединяйся, всем будет хорошо. Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я или не 99-я, 100-я, 100 человек.
16: Будешь 100-й.
0: А теперь, собственно, главный момент. За чью поддержку предлагают по 2000? По всей видимости, это единорос Сергей Григоренко, действующий депутат Горсовета Калининграда. Депутатом он трудится с 2011 года. На выборах 2026 года Григоренко идет от «Единой России» уже в законодательное собрание Калининградской области по одномандатному округу номер один. Туда как раз входит микрорайон имени Космодемьянского, где было записано данное видео. Избирательный процесс стартует и в зоне специальной военной операции. Уже созданы участки для досрочного голосования участников СВО из Калининградской области. Причем бюллетени печатают прямо на месте.
17: Калининградский избирком образовал экстерриториальные участки в воинских частях на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях. Голосовать там смогут военные и другие избиратели, имеющие право участвовать в выборах депутатов Заксобрания Калининградской области. Досрочное голосование будет длиться аж 10 дней, с 1 по 10 сентября. Якобы из-за невозможности своевременной доставки бюллетени разрешили изготавливать непосредственно участковым комиссиям в воинских частях. Решения о досрочном голосовании и изготовлении бюллетеней были приняты 28 августа, за 3 дня непосредственно до начала досрочного голосования. Результаты затем включат в общие итоги выборов после 20 сентября. Подобные участки в зоне СВО использовали и на выборах губернатора 2 года назад. Тогда выдвиженец «Единой России» Алексей Беспрозванных получил на них от 92% до 96% голосов. На предстоящих выборах в Думу глава Калининградской области возглавил региональную группу «Единой России».
0: Кстати, именно после сентябрьского голосования может начаться новая волна мобилизации, о чем активно говорят в последнее время в Z-кругах. И надо сказать, эти разговоры вышли на новый уровень. Впервые слухи о готовящейся мобилизации прокомментировал и Владимир Путин. Он сказал, я цитирую, «чушь собачья, это информационная атака на Россию». Конец цитаты. Стоит напомнить, что перед частичной мобилизацией в сентябре 2022 года власти также отрицали планы по проведению этих мероприятий, вплоть до того момента, пока мобилизацию президент действительно не объявил. Кроме того, мобилизация до сих пор не отменена. Никакого отдельного документа о ее завершении не издавалось. Тем не менее, власти в один голос заявляют, что нового массового призыва осенью не будет. Такое заявление сделал и депутат Госдумы от Калининградской области, член Комитета по обороне Андрей Колесник. Также он утверждает, что законопроект, расширяющий категории осужденных, которым разрешат заключать контракты с Минобороны, с мобилизацией никак не связан.
18: Штрафбаты были у нас. Во всех странах мира они были. Но то, что там кто-то готовится к мобилизации, нет. Ни о какой новой волне мобилизации речи не идет. Я об этом ни разу не слышал. Тем более, что ряды контрактников пополняются.
0: Примечательно, что похожие заявления звучали и непосредственно перед первой мобилизацией 4 года назад. Тогда, 20 сентября, за день до ее объявления, глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов уверял, что мобилизации не будет, и объяснял появление в Уголовном кодексе понятий «мобилизация» и «военное время» тем, что поправки якобы принимаются на будущее и не означают подготовки к мобилизации. И уже буквально на следующий день, 21 сентября 2022 года, Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Отмечу, что в отличие от 2022-го, сейчас военкоматы будут знать абсолютно все о военно обязанных калининградцах.
19: В Калининградской области, как и по всей России, военкоматы могут получить беспрецедентный доступ к личным данным военнообязанных и их ближайших родственников. Министерство обороны опубликовало проект приказа, который обязывает госорганы и частные компании передавать в военкоматы широкий спектр сведений. В списке – налоговые декларации, банковские счета и вклады, кредиты и задолженности, данные о трудовой и предпринимательской деятельности. Также военкоматы получат информацию о ДТП, загранпаспортах, административных и уголовных делах тех, кого можно забрать в армию. В свою очередь, медицинские учреждения по запросу военкоматов раскроют все диагнозы конкретного человека, включая психические расстройства, ВИЧ, гепатит, туберкулез. Сбор данных затронет не только самого военнообязанного, но и его супруга, детей, родителей, братьев, сестер, а также шурина и свояченицу. В Минобороны пояснили, что это позволит точнее оценивать годность к службе и оптимизировать мобилизационные ресурсы.
0: Для Калининградской области, где эксклавное положение и особая геополитическая ситуация всегда усиливают внимание к обороне, такие меры могут иметь особое значение. Ну и не будем забывать, что недавно Владимир Путин подписал закон, расширяющий доступ Минобороны и Росгвардии к сведениям из Единого госреестра ЗАГС. Так что оборонное ведомство и его территориальные органы смогут получать данные, в том числе для воинского учета. Словом, похоже, что всех хотят поставить под ружье, хотя, согласно опросам, сейчас уже большинство россиян выступают за прекращение боевых действий и мирные переговоры. Правда, есть и другая категория граждан. В одной из школ Калининграда уборщица пригрозила учительнице английского языка Валерии Кузнецовой привести ветеранов СВО из-за флага Великобритании, который висел в классе в качестве учебного пособия.
20: Могу привести ветеранов СВО. Они вам популярно объяснят, какое должно быть учебное пособие. Такую записку, по словам преподавательницы, оставила ей уборщица Ирина.
0: Конфликт происходит уже не впервые. Ранее сотрудница школы сняла из кабинета английского флаги Великобритании, США, Канады и Австралии. Свои действия уборщица объяснила тем, что является матерью ветерана СВО и что дети будут учиться только под русским флагом. После вмешательства директора школы, который поддержал учительницу английского языка, флаги вернули. Однако преподаватель решила больше их не вешать. Обсуждая эту историю в калининградских пабликах, пользователи предложили напомнить уборщице о ее должностных обязанностях, а заодно повесить в кабинете фотографию Владимира Путина с британской королевой Елизаветой II. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
21: Всем привет! Ну что, допрыгались? Украинские дроны разворачивают российский экспорт зерна с Черного моря на Балтику. И сейчас России, возможно, придется платить за спасение своих грузов портам Латвии и Эстонии. Тем самым странам НАТО, которым еще недавно торжественно обещали: никаких российских денег вы больше не увидите. Чтобы понять масштаб происходящего, достаточно одной цифры. За прошлый сезон через Черное и Азовское моря Россия вывезла 46 миллионов тонн зерна. Это примерно 90% всего зернового экспорта, который отправляется морем. Почти все шло через южные порты. Ближе к полям, дешевле доставка, давно выстроенная логистика. Зерно привозили в Новороссийск, Тамань и другие терминалы. Грузили на суда и отправляли в Турцию, Африку и на Ближний Восток. Схема работала годами. А потом прилетели украинские дроны. После атак южные терминалы начали ограничивать прием грузов. Суда задерживаются, погрузки переносятся, движение приходится перестраивать. И для экспортера это не просто тревожная новость в телефоне. Судно стоит у причала. Счетчик тикает. Вагоны с зерном застряли на подходе. Счетчик тикает. Покупатель не получил груз вовремя. Снова плати. Можно хоть каждый вечер докладывать, что ситуация стабильная, но капитану корабля от этих докладов спокойнее не становится. Если маршрут регулярно оказывается под угрозой, перевозчики закладывают риск в цену или вообще отказываются туда идти. Поэтому зерно приходится срочно отправлять туда, где безопаснее. И теперь российские грузы потянули на Балтику. К середине августа заявки на перевозку зерна по железной дороге в российские и балтийские порты достигли 5 миллионов тонн. 5 миллионов. Для сравнения, за весь прошлый сезон через российские порты на Балтике вывезли около 1 миллиона. То есть нагрузку хотят увеличить сразу в несколько раз. На карте все выглядит легко. Вот юг, вот Балтика. Развернули поезда, отправили их в Усть-Лугу, Высоцк, Петербург или Калининград. И поехали дальше. Только зерно по карте не ездит. Для него нужны вагоны, пути, элеваторы, склады, свободные причалы, погрузчики и корабли. Причем все это должно встретиться в одном месте и в нужное время. Возможности российских зерновых терминалов на Балтике оценивают примерно в 7 миллионов тонн в год. Звучит солидно. Пока не вспомнишь. Через южные порты прошло больше 46 миллионов. Даже если заставить каждый балтийский терминал работать круглосуточно, заменить Черное море он не сможет. не хватит ни места, ни оборудования, ни железнодорожной пропускной способности. И тут на сцену возвращаются Латвия и Эстония. У них сохранились крупные порты, железнодорожные ветки, склады и терминалы, которые раньше годами работали с российскими грузами. Вместе порты Латвии, Литвы и Эстонии могут переваливать не менее 18 миллионов тонн зерна в год. То есть мощности есть. Вопрос только в деньгах и политике. Но когда экспорт горит, политика удивительным образом становится гибкой. К середине августа заявки на доставку зерна в латвийские порты уже превысили 2 миллиона тонн. Российский зерновой союз считает, что за сезон через страны Балтии можно отправить 5 или 6 миллионов тонн. Если подключатся эстонские терминалы, объем, теоретически, может дойти до 10 миллионов. Нам много лет рассказывали, что Россия навсегда уходит из прибалтийских портов, что Латвия и Эстония сами все разрушили, выгнали российские грузы и теперь будут смотреть на пустые причалы. Строительство собственных терминалов подавали как большую геополитическую победу. Ни рубля русофобам, справимся сами. Не справились. Как только украинские дроны сделали южный маршрут слишком рискованным, выяснилось, что старые портовые связи внезапно снова нужны. Причем срочно и за деньги. За хранение зерна надо платить. За перевалку – платить. За работу терминалов, железной дороги, буксиров и причалов – тоже платить. Часть российских экспортных денег получат компании и бюджеты стран НАТО. Но это еще не весь счет. Основная часть российского зерна выращивается на юге. Теперь его придется везти на северо-запад через половину страны. Это тысячи дополнительных километров. Железная дорога и без того забита углем, удобрениями, контейнерами и нефтепродуктами. А теперь туда пытаются втиснуть еще миллионы тонн зерна. Кто оплатит этот крюк? Частично государство. Правительство уже готовит миллиарды рублей на поддержку перевозок сельскохозяйственных грузов по новым маршрутам. То есть последствия атак украинских дронов лягут не только на экспортеров. За спасение потока заплатят из российского бюджета. Получается прямо-таки идеальная конструкция. Дроны создают угрозу южным портам. Россия за государственные деньги тащит зерно через всю страну. Собственные терминалы на Балтике не вмещают такой объем. И тогда приходится идти к Латвии и Эстонии, тем самым враждебным государствам, которым публично обещали больше ничего не платить. Конечно, полностью отказаться от Черного моря Россия не сможет. Через Балтику просто невозможно протащить весь прежний объем. Скорее всего, экспорт разделят. Сколько получится, оставят на юге, часть перебросят в российские и балтийские порты. Остальное попробуют отправить через соседей. Но главное уже произошло. Несколько атак беспилотников заставили огромную страну менять экспортные маршруты, просить бюджетную поддержку и вспоминать адреса портов НАТО. Вот и вся геополитика. Вчера громко хлопали дверью, а сегодня тихо спрашивают стоимость перевалки. Как думаете, Латвия и Эстония откажутся от российских денег из принципа? В общем, есть над чем подумать. Поэтому включайте критическое мышление и выключайте телевизор. Подписывайтесь на «Балтийский лоцман», комментируйте и услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
1: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
4: Жительница Донецка рассказала, что отсутствие света, интернета, вода раз в 3 дня и неработающие лифты стали нормой жизни.
22: Думаю, что такое? Куда интернет делся? Да, типа нормально, это уже мы привыкли, да?
3: Что у нас там уже? Мы уже такие приученные, да? К воде раз в три дня привыкли, к свету привыкаем, точнее, отсутствие света. Лифты отключили, полгорода уже лифты не работают. Но они беспокоятся. Во-первых, да, напряжения просто видно нет. В принципе, это хорошо, не застрянешь случайно. Лучше пешком пройтись, чем просидеть в лифту, там, я не знаю, пару часиков, да? Не, просто прикол, что у меня друг живет в этих домах, которые там, сколько там, 16-этажные, там, не для малоимущих дома. И у них же всегда была ситуация лучше, там, и с водой, у них там что-то свое автономное отопление, свет, там, и горячая вода там, раньше была, сейчас у них так же, как у всех. Своя, короче, там, котельная система, накопители. Так вот, они, оказывается, решили по 40 тысяч скидываться, вроде по 30 тысяч скинулись и будут ставить генераторы как-то на дом, чтобы лифт работал. Класс, да? То есть там кто-то что-то знает. Скинулись, будут ставить какой-то там мегамощный генератор. А впереди зима, отопление, хрен знает, что будет. Что-то весело, да? Не очень.
2: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Союзничество трещит по полной. Еще 5 лет назад такого не мог представить никто. Владимир Путин и Никол Пашинян публично поспорили о будущем Армении в ЕАЭС. На встрече Владимира Путина и Никола Пашиняна во вторник в Бишкеке повторилась ситуация 1 апреля, когда протокольное начало переговоров двух лидеров превратилось в полноценную публичную дискуссию. На этот раз Владимир Путин подталкивал Никола Пашиняна к скорейшему референдуму о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в Евразийском экономическом союзе. Пашинян возразил, что в этом нет необходимости. Значительную часть вступительного слова Владимир Путин посвятил европейскому курсу Армении и призыву как можно быстрее определиться с дальнейшими действиями. Путин сослался на прежние слова Пашиняна о необходимости референдума и на заявление 4 лидеров ЕАЭС от 29 мая. В нем Армении предложили в, возможно, короткие сроки провести общенациональный референдум о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Путин заявил, что тогда поддержал позицию Пашиняна и предложил коллегам сделать то же самое.
22: За выбор дальнейшего политико-экономического курса страны должен ясно высказаться народ Армении. Мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет. Но мы должны свою торговую экономическую политику корректировать в связи с этими возможными решениями. И просили бы вас как можно быстрее с этим определиться. Я помню, вы же публично говорили о том, что считаете необходимым провести потом на этот счет референдум. И я вашу позицию поддержал на последнем саммите глав Евразэс.
5: Никол Пашинян с такой трактовкой не согласился. Он заявил, что принятый в прошлом году закон о начале процесса вступления в ЕС не нарушает обязательства Армении перед Россией и ЕАЭС. По словам Пашиняна, договор о ЕАЭС предусматривает отдельную процедуру выхода из Союза, которую Ереван не запускал. Пашинян также подробно объяснил, почему в прошлом году был принят закон, а не проведен референдум.
23: Вы знаете, в прошлом году мы приняли закон о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз. О начале процесса. Если честно сказать, принятие закона означало уже тогда отказ от идеи референдума. Я хочу напомнить, что этот закон был инициирован гражданским обществом. То есть они собрали подписи граждан Армении по Конституции есть такой возможность и представили этот проект в парламенте. То есть принятием этого закона фактически получается, что мы отказались от идеи референдума.
5: Владимир Путин после ответа Никола Пашиняна вновь взял слово и прямо с ним не согласился. По его словам, сам факт принятия закона о начале вступления в другую экономическую организацию уже означает заявление о выходе из ЕАЭС, поскольку членство в двух объединениях несовместимо.
22: Уважаемый Николай Иванович, мы с вами сейчас подискутируем. Мне всегда интересно с вами вести дискуссии на любую тему, в том числе и на эту. Но по главному вопросу позволю себе с вами все-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей, потому что пребывание там и там несовместимо. В этом проблема.
5: Пашинян снова возразил. Он сказал, что в Ереване понимают, что придет время, когда нужно будет сделать очень конкретный выбор. Однако, по его словам, этот момент еще не наступил.
23: Придет время, когда нужно сделать очень конкретный выбор. Просто наша позиция в том, что на данный момент это время не созрело. Это не сейчас нам нужно. Потому что фактически сейчас у нас нет альтернативы. Эта альтернатива не создана в реальности. Когда это будет создана, если будет создана, тогда и, конечно, мы сделаем выбор с помощью референдума или без него. Но есть такие варианты тоже.
5: Владимир Путин в ответ призвал вынести вопрос на голосование уже сейчас. Это была первая личная встреча лидеров двух стран после переговоров 1 апреля в Кремле. Тогда открытая для прессы часть также вышла далеко за рамки протокола. Владимир Путин тогда под камеры предупредил Никола Пашиняна о последствиях сближения Армении и ЕС и призвал допустить к выборам тех, кто сидит в тюрьме. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Капитан первого ранга, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков о том, что РФ обречена на экономическое поражение в гонке с Западом, поэтому необходимо как можно скорее заканчивать СВО.
6: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь. Было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его забивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет. И конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Мы зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение. Нам сейчас нужно решать задачу прекращения войны. Ее завершить можно двумя способами. Либо позорным миром, на котором настаивает сейчас Запад и ведет нас к этому, либо решительной победой путем разгрома ВСУ в рамках проведения стратегической наступательной операции. По всей видимости, на второй вариант не готовы наши руководители по политическим мотивам. А на первый вариант, по всей видимости, работа и идет.
2: Криминальные новости.
0: Трижды за два дня школьники напали с ножами на учеников и учителей. Российские школы встретили начало учебного года серией вооруженных нападений. Утром 2 сентября в школе номер 1392 имени Рябинкина в Новой Москве ученик напал с ножом на учителя. Директор учреждения уточнил, что это был подросток с особенностями здоровья. Его обезвредила охрана. Педагог получила поверхностные травмы. Ей оказали медицинскую помощь. Очевидцы рассказали, что на учителя напал 8-классник, ранее оставленный на второй год. Пострадала социальный педагог. Она по совместительству является учителем русского языка и литературы. 2 сентября нападение с ножом произошло в гимназии села Кушнаренково в Башкортостане. После первого урока один из девятиклассников несколько раз ударил ножом в шею одноклассника. Пострадавшего госпитализировали, сообщил глава района Марат Латыпов. Нападавшего задержали. Вице-премьер Башкортостана Урал Кисенбаев заявил, на уроке между девятиклассниками произошел конфликт на почве личных разногласий. Кроме того, 1 сентября в школе номер 2 в Кабарде Волоканске Красноярского края семиклассница распылила перцовый баллончик и попыталась ударить ножом учительницу во время праздничной линейки. Попытку нападения пресекла мама одного из школьников. Женщина оттолкнула агрессивную девочку и не дала ей нанести учителю серьезные травмы. В результате пострадали 7 человек, в том числе 5 детей. Во всех случаях нападавшие подростки задержаны, СК открыл уголовное дело. Еще одно преступление, совершенное школьником, потрясло в конце августа Ханты-Мансийский автономный округ. 15-летний подросток жестоко убил одноклассника на заброшке. После задержания школьника выяснилось, он в розыске по подозрению в убийстве собственного отца в Азербайджане. Трагедия произошла в Ханты-Мансийске. Мама погибшего Ивана рассказала базе, что ее сын ушел в школу за учебниками и пропал. Позже его нашли зарезанным в заброшенной пристройке. Женщина считает, что туда его заманил бывший одноклассник Петр. Кроме того, мать убитого ребенка предполагает, что на месте преступления мог быть 25-летний брат подозреваемого. По данным базы, Петр и его брат ранее были объявлены в розыск в Азербайджане по делу об убийстве родного отца. В январе расчлененное тело мужчины нашли в пакете во враге примерно в 50 метрах от дома. Сейчас Петр арестован по подозрению в убийстве бывшего одноклассника. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.

0: Вот, а смысл, конечно, примерно вы угадали, смысл того, что я говорил, заключается в том, что если кто-то попытается нас тащить вниз по пищевой цепочке и слопать, сожрать нас, то может слопотать и по зубам, Россия готова сделать это, несмотря на быстро растущие аппетиты и зубы этих акул.
1: Главные новости дня.
2: Война со школьной партой. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
3: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
2: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
4: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
2: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
5: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
2: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
5: Еще раз всех с праздником, всех джампов. Победа будет за нами.
2: Причем в школу его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
3: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
2: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветерана в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и 7 пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ День знаний получился крайне необычным. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Глава Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая заявила, что в насилии в школах виноваты родители, которые плохо воспитали своих детей.
8: Безопасность и опасность школы приносят наши же дети. Вот если мы не закрыли там ружье дома, как положено, не храним, да, такие случаи тоже были, и ребенок с этим оружием приходит в школу и стреляет, но это школа разве виновата? Это виноват родитель, который не доглядел, не досмотрел.

0: не усилил меры ответственности и безопасности.
1: Которые... А должна быть какая-то ответственность тогда вот на этих родителях в том числе?
0: Я считаю, да. Я сама родитель, я считаю, что родители первые, воспитатели своих детей, все остальные им в помощь. И ответственность за то, что вы заложили в ребенка, то, что хорошо, что плохо, что можно. Вообще в живого человека, ну вообще в любого живое существо стрелять нельзя. Пинать нельзя, бить нельзя, нельзя никого оскорблять. Это же такие простые истины.
1: Но если ребенок не соблюдает эти правила, то в том числе виноват родитель. Сейчас есть штрафные санкции, в том числе недоглядели, недосмотр, неправильное воспитание. Мы все это знаем. Это как-то ужесточать надо, но вплоть
0: до
1: того, что...
0: Да. Я считаю, что штраф от 500 рублей за ненадлежащее воспитание детей, это, ну...
1: Ну, смешно, небольшие
0: это,
1: деньги.
0: Ну да, это вот, ну сразу мы обесцениваем, собственно, родительский труд
1: какая
0: качественный.
1: Какая сумма должна быть? Или, может быть, другой вообще вид наказания, я не знаю, даже там арест, может быть, какой-то.
0: Ну, я думаю, что если будет штраф побольше, и такой родитель будет реально привлечен, тут же еще не только ведь штраф увеличить, еще нужно правоприменительную практику иметь, чтобы привлечь такого родителя к ответственности, чего у нас не происходит. И он, если заплатит достаточно, ну, я не знаю, все семьи разные, ну, допустим, даже если 5 тысяч, это уже так чувствительно, да? Он уже, например, скажет, знаешь что, Ванечка там, Петечка, ты лишен там, ну, чего-то, допустим.
1: Потому что, мне это обошлось 5 тысяч,
0: ну, ну, например, надо просто посмотреть экономическое обоснование, но я думаю, что 5 тысяч это уже более существенная сумма, чем 500 рублей.
2: Епископ Петерим заявил, что война не заканчивается из-за роста числа абортов и увлечения россиян оккультными услугами.
3: Все молимся, молимся, молимся, и ситуация, она там особо на фронте не меняется. А почему? А потому что у нас не меняется ситуация внутри страны. Не просто не меняется, она усугубляется, она становится хуже. В стране, которая ведет войну, огромное количество людей призывает на помощь нечистую силу. Вот. А сейчас уже появилась статистика за 2025 год, причем не за весь год, а за первые 3 месяца. И вот за эти первые 3 месяца 2025 года количество проданных оккультных предметов увеличилось в 2 раза больше по сравнению с 2024 даже годом. То есть не то, что не меняется в лучшую сторону, а стремительно меняется в худшую сторону. То есть огромное количество людей прибегает к нечистой силе. И вот уже мы с вами сколько раз видели попыток заключить мир на Украине, да, кто только не предпринимает. И все эти попытки не приводят к успеху. А почему? А потому что нет воли Божьей, чтобы таким образом был заключен мир. От того, что отступили от Бога, от того, что обратились даже к бесам, от того, что огромное количество появилось колдунов, от того, что много было совершаемо абортов, особенно в последнее время. И вообще люди стали жить очень нечестиво.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Военнослужащий российской армии пожаловался на то, что ему отказали в заправке автомобиля, хотя бензин на автозаправочной станции есть, но он предназначен для спецслужб.
6: Я подъезжаю на заправку, меня не заправляют, хотя бензин есть и заправляется только спецслужба. Уважаемые директора, владельцы или кто там дает указы на заправках, почему мы, военнослужащие, стоим и уговариваем продать нам бензин в машину. Мы защищаем страну, мы выполняем государственный долг. И нас не могут заправить. Говорят, что вы... То есть, в общем, я отъехал от заправки и заглох. Очередь. Вот я стою в очереди сейчас, да? Я военный. Я могу пойти пропустить. Сказать, вы меня пропустите. Я-то военный. И я думаю, что мало кто это сделает.
4: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
7: Мобилизация не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьей слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
8: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
9: Это информационная атака на Россию.
7: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом, 21 сентября, Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
9: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
7: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России, около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
10: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
7: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
11: Казета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторится.
7: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Посреди водохранилища в Тверской области находится остров, которому запрещено подплывать. Там перестроили закрытые лаборатории, усилили охрану и, по данным иностранной разведки, проводят эксперименты с опасными вирусами и бактериями в интересах военных. При этом водоем связан с Тверцой и Волгой, а жители не знают, что именно хранится рядом с их водой и кто защитит их при аварии. Сегодня разберемся, что происходит на секретном острове и почему власти снова требуют доверия, не давая ответов.
13: Водохранилище, о котором вообще идет речь, это же огромное водное зеркало.
12: Огромное, да. Вода оттуда расходится по кровеносной системе рек, питает целые регионы.
13: Угу.
12: И местные поколениями ловили там рыбу, грибы собирали по деревьям. А теперь любая лодка, которая случайно пересекает невидимую границу на воде, сразу встречается с патрулями.
13: Ну да, из-за острова Лисий. Но, знаешь, тут возникает резонный вопрос. А стоит ли вообще искать здесь какой-то зловещий заговор?
12: Патрули на воде – это не повод для вопросов?
13: Повод, конечно, но с 1938 года на этом острове работала обычная ветеринарная станция. Изучение болезней животных – это абсолютно рутинная, необходимая задача.
12: Рутинная, да. Логично, согласен. И никто не спорит, что старые здания со временем ветшают. К началу нулевых инфраструктура на острове пришла в упадок.
13: Именно. И обновление старой станции напрашивалось само собой.
12: Напрашивалось, но то, что началось после 2022 года, это выходит далеко за рамки обычного капитального ремонта.
13: То есть масштабная реконструкция.
12: Да, старые корпуса просто снесли, возвели новые высокотехнологичные комплексы. И главное, радикально изменился статус безопасности. Гражданская ветеринарная станция вдруг превратилась в объект с каким-то беспрецедентным уровнем защиты.
13: Для разработки современных вакцин нужны стерильные условия, так называемые чистые помещения. Старые кирпичные стены просто не подходят для современного оборудования.
12: Оборудование – это понятно.
13: И охрана, дорогостоящие аппаратуры – это стандартная практика.
12: Охрана аппаратуры – да, 100%. Но вокруг острова установили системы противовоздушной обороны.
13: ПВО.
12: Да, ПВО. Создали закрытую акваторию, куда вообще не допускаются гражданские суда. Плюс есть информация, что безопасность комплекса теперь курируют военные чиновники.
13: Ну, слушай, система ПВО сейчас вполне можно объяснить новыми реалиями.
12: Думаешь?
13: Да, промышленные и научные объекты могут подвергаться атакам беспилотников, так что защита с воздуха выглядит просто как превентивная мера, а не обязательно как доказательство каких-то военных экспериментов.
12: Для обычного центра, который изучает болезни свиней или коров, это выглядит, мягко говоря, избыточно. А закрытая акватория – это просто стандартная санитарная зона для любой лаборатории, которая работает с патогенами.
13: При развертывании войск солдаты пьют воду, едят местную пищу, сталкиваются с природными очагами инфекции.
12: Да, в любых условиях. Военным жизненно важно иметь технологии быстрого анализа воды, создания антидотов, вакцин. И вот тут кроется самая сложная часть проблемы – концепция двойное назначение.
13: Технологии защиты и технологии нападения в биологии практически неразличимы, да?
12: Абсолютно неразличимы. Чтобы создать хорошую вакцину от вируса, нужно досконально изучить, как этот вирус выживает во внешней среде.
13: При каких температурах погибает, как долго держится в воздухе.
12: Да-да. Как реагирует на ультрафиолет. Ученые изучают термоустойчивость бактерий, чтобы сделать вакцину, которую, например, не нужно хранить в холодильнике.
13: Угу. Это как обычный кухонный нож. Может быть инструментом повара или орудием преступления. Все зависит от того, кто его держит.
12: Вот именно.
13: Получается, что инструменты, методы, да и сами результаты экспериментов абсолютно одинаковы. Разница только в намерениях тех, кто потом будет использовать эти знания.
12: И снаружи, без доступа к внутренним документам лаборатории, отличить разработку вакцины от создания оружия просто невозможно.
13: Для независимого контроля нужны инспекторы внутри, а объект полностью закрыт.
12: Да, наглухо.
13: И на фоне этой закрытости иностранная разведка заявляет о военных интересах.
12: Но для людей, которые живут вокруг водохранилища, вся эта международная геополитика – это где-то очень далеко. Их волнует совершенно приземленная вещь.
13: Что будет с их водой?
12: Точно. Что с водой?
13: Само слово «патоген», конечно, звучит пугающе, но в реальности с ними работают повсюду.
12: Да, в любой крупной городской больнице.
13: Есть в лаборатории, где выращивают культуру бактерий, чтобы банально подобрать пациенту правильный антибиотик. На производствах тоже работают со штаммами.
12: Без самого возбудителя невозможно создать лекарство, это понятно.
13: Вот. Почему тогда именно этот остров вызывает такую тревогу? Неужели любой вирус, попавший в водохранилище, способен выжить в холодной речной воде?
12: В том-то и дело, что вирусы и бактерии бывают очень разными. Вирус вне организма часто похож на хрупкий мыльный пузырь.
13: Ага, то есть он уязвим?
12: Очень. Изменение кислотности воды, холод, ультрафиолетовые лучи солнца – все это разрушает его оболочку довольно быстро.
13: Плюс колоссальный объем воды в водохранилище растворил бы микроскопическую утечку до абсолютно безопасных значений.
12: Да, но далеко не все возбудители такие хрупкие. Есть, например, споры сибирской язвы.
13: Ох, ну это совсем другое дело.
12: Это как микроскопические бронированные капсулы. Они способны десятилетиями лежать в земле или в иле на дне реки.
13: И выдерживать кипячение и заморозку.
12: Да. Просто ожидая благоприятных условий, чтобы снова стать активными.
13: И поскольку открытого списка того, с какими именно возбудителями работают в этом центре экспериментальной физиологии, не существует, местные жители не могут знать, с чем именно они соседствуют.
12: С хрупкими пузырями или с этими бронированными спорами. Никто не знает.
13: Неизвестность всегда множит страх.
12: И когда набирали персонал для этого обновленного центра, упоминалась работа с биологическими агентами разных групп опасности, вплоть до самых серьезных.
13: Местных жителей волнует именно бытовая инженерная сторона вопроса. Лаборатория – это же здание, в котором работают люди.
12: Они моют полы, принимают душ, дезактивируют защитные костюмы.
13: И куда сливается вся эта вода?
12: Вот это главный вопрос.
13: Ну, любая современная лаборатория такого уровня должна быть оснащена сложнейшей системой утилизации. Внутренние истоки не идут напрямую в канализацию или в реку.
12: Сначала они попадают в резервуары, да.
13: Затем проходят через мощные автоклавы. Это, по сути, гигантская промышленная скороварка. Уничтожается любая биологическая активность. Плюс агрессивная химическая обработка. Жидкость становится полностью стерильной.
12: А твердые отходы?
13: Герметично упаковываются и вывозятся на специальные полигоны. Воздух фильтруется через каскады фильтров, способных задерживать микроорганизмы.
12: Знаешь, все это звучит очень надежно на бумаге.
13: Но...
12: Проблема в том, что жители не видят подтверждений того, что эти системы работают исправно. Они не получают результатов проб воды, которые брались бы выше и ниже по течению от острова.
13: То есть забор вокруг острова и патрульные катера могут остановить рыбака, но они абсолютно бесполезны против грунтовых вод.
12: Или утечка из прорвавшейся трубы.
13: Получается, страх вызывает не сам факт существования лаборатории, а именно отсутствие прозрачности.
12: Да, возникает логичное сомнение. Если система настолько совершенна, зачем скрывать результаты экологического мониторинга?
13: И насколько вообще можно доверять технике и протоколам, когда речь идет о микроскопических угрозах?
12: В этом вся суть. Абсолютной защиты не существует в принципе. Аварии на таких объектах происходят крайне редко из-за какого-то злого умысла.
13: Настоящий враг – это всегда человеческий фактор. Банальная усталость, цепь случайных ошибок.
12: И история знает примеры, которые доказывают, как легко рушатся самые строгие протоколы.
13: Ты имеешь в виду Свердловск?
12: Да. Весна 1979 года. Одна из самых известных биологических катастроф.
13: Когда люди внезапно начали массово попадать в больницы с тяжелейшими симптомами.
12: Очень высокая температура, стремительное развитие пневмонии, поражение внутренних органов.
13: И врачи изначально вообще не понимали, с чем имеют дело. Десятки погибших.
12: И причиной стала не диверсия, а чудовищная в своей банальности ошибка на секретном военном объекте Свердловск-19.
13: Там производили споры сибирской язвы.
12: Да. Лаборатории были оснащены сложными системами вентиляции, чтобы не выпускать опасный воздух наружу. Все работали по строгим правилам.
13: Угу.
12: Но в один день рабочий снял загрязненный фильтр в системе очистки воздуха. Он должен был оставить запись об этом в специальном журнале для следующей смены.
13: Но почему-то не оставил.
12: То ли забыл, то ли отвлекся. И следующая смена, не зная об отсутствии фильтра, просто включила оборудование.
13: Ветер дул в определенном направлении, накрыв невидимым облаком часть города.
12: Одно простое действие, отсутствие записи в журнале, пробило всю многомиллионную систему защиты.
13: И ведь катастрофа развивалась не только из-за самой утечки. Секретность усугубила последствия многократно.
12: Да, официальная версия, которую транслировали людям годами, заключалась в том, что вспышка произошла из-за употребления зараженного мяса.
13: Власти защищали секретный статус объекта любой ценой.
12: И это ложное объяснение убивало людей второй раз. Пока угроза летала в воздухе и оседала на улицах, люди в панике проверяли рынки и холодильники.
13: Врачи, которым не говорили правду, теряли драгоценное время, применяли неправильные протоколы лечения.
12: Если бы сразу была объявлена тревога, если бы людям сказали закрыть окна, не выходить на улицу, начать прием правильных антибиотиков, многих жертв удалось бы избежать.
13: Это яркий пример из прошлого века. Но современные технологии ведь шагнули далеко вперед. Системы контроля стали электронными, везде датчики, камеры.
12: Повторение такого сценария сейчас кажется менее вероятным, да?
13: Ну да.
12: Технологии шагнули, а человеческая природа осталась прежней. Возьмем более современные примеры. Научный центр «Вектор».
13: Один из крупнейших в мире центров вирусологии. Объект с колоссальным уровнем защиты.
12: 2004 год. Опытная исследовательница Антонина Преснякова работает в лаборатории максимального уровня безопасности с вирусом Эбола.
13: Она наверняка знала все инструкции наизусть.
12: Конечно. Но одно неверное движение рукой, игла шприца протыкает защитную перчатку и кожу.
13: Ее немедленно изолировали. Применялись лучшие доступные на тот момент методы лечения. За ее жизнь боролись несколько недель.
12: Но спасти не смогли. Вирус оказался сильнее.
13: Сторонники строгой секретности часто приводят этот случай как доказательство того, что система изоляции работает.
12: В смысле, что вирус не вышел за пределы лаборатории?
13: Да, трагедия произошла, но вирус не вышел в город. Эпидемии не случилось. Протоколы локализации сработали.
12: Сработали? Но этот же случай доказывает и другое. Никакие шлюзы, датчики и миллиардные бюджеты не могут исключить физическую ошибку человека.
13: Это правда. Одно движение отделяет штатную работу от смертельного исхода.
12: А в том же центре «Вектор» в 2019 году произошел взрыв газового баллона во время ремонта.
13: Начался пожар.
12: Да. Официально было заявлено, что в помещении не было биологических материалов и угрозы нет.
13: Но пожар на биологическом объекте – это всегда критический риск. Главный барьер защиты там – это система отрицательного давления.
12: Воздух в лаборатории всегда должен всасываться внутрь, чтобы при открытии дверей микроорганизмы не вылетали в коридор.
13: А если пожар разрушает стены, плавит вентиляционные трубы или обесточивает насосы, отрицательное давление пропадает, герметичность исчезает?
12: Абсолютной безопасности просто не бывает в природе.
13: Учитывая все это, реакция людей вокруг водохранилища выглядит не как паника, а как абсолютно рациональное поведение.
12: Поколениями вода была источником жизни.
13: А теперь она стала источником неизвестной угрозы. Отсюда и появление петиции против закрытия акватории. Государство просто провело невидимую линию.
12: Сказала «сюда нельзя», и не утруждая себя диалогом.
13: Да.
12: И если эти ограничения действительно нужны для безопасности самих местных жителей, то почему не объяснить это внятно?
13: Ну, требования базовой безопасности не являются военной тайной. Никто не просит публиковать генетические формулы вирусов или чертежи оборудования.
12: Но логика спецслужб тоже понятна. Любая публикация планов реагирования, схем вентиляции, списков патогенов может стать ценной информацией для иностранных разведок.
13: Чем больше данных открыто, тем проще проанализировать уязвимости объекта.
12: Слушай, ну публикация результатов анализа речной воды никак не раскроет схемы вентиляции.
13: Это просто таблица.
12: Да. Сколько кишечной палочки, сколько тяжелых металлов, есть ли специфические маркеры инфекций. Это стандартная экологическая практика.
13: Точно так же, как алгоритм действий при аварии не выдает военных секретов. Людям нужно знать, что будет написано в СМС-оповещении в случае утечки.
12: Закройте окна, не пейте воду из-под крана, ожидайте эвакуации. Где находятся ближайшие аптеки с запасом нужных антибиотиков?
13: Если произойдет нештатная ситуация, разбилась колба в лаборатории, порвался защитный костюм, счет идет на минуты, зона должна моментально изолироваться.
12: Люди проходить деконтаминацию. И самое важное, информация должна немедленно уходить в местные больницы.
13: Врачи обязаны знать, какие симптомы искать у поступающих пациентов, чтобы не повторить сценарий Свердловска.
12: Но в условиях строгой секретности включаются совершенно другие механизмы.
13: Да, руководитель лаборатории может попытаться скрыть мелкие инциденты страха увольнения.
12: Местные чиновники будут молчать, чтобы не разводить панику, а военные заблокируют данные, ссылаясь на государственную тайну.
13: И пока ведомства будут согласовывать формулировки для пресс-релиза, люди будут продолжать пить воду и ловить рыбу.
12: Время будет критически упущено.
13: Безопасность невозможно измерить высотой бетонного забора.
12: Солдат с автоматом или зенитный комплекс на крыше не могут остановить зараженную воду, которая вытекает из треснувшей трубы.
13: Настоящая безопасность – это скучная рутина. Своевременная замена тех самых фильтров, калибровка датчиков и честная регистрация каждой, даже самой мелкой ошибки.
12: А когда объект наглухо закрыт, внешний независимый контроль просто невозможен.
13: А контроль нужен не для того, чтобы мешать науке. Он нужен, чтобы защищать самих ученых от системных ошибок руководства.
12: И от снижения стандартов. Наука критически важна. Без вакцины, антибиотиков человечество было бы беззащитно.
13: Наличие лаборатории само по себе – это необходимость.
12: Но полезная цель не должна превращаться в щит, за которым скрывается полная безответственность перед местным населением.
13: Обычная больница не имеет права сбрасывать биологические отходы в городскую канализацию без строжайшего контроля.
12: А здесь военная тайна становится универсальной ширмой.
13: За ней можно спрятать все, что угодно, от реального состояния очистных сооружений до полного отсутствия планов спасения населения.
12: И это вызывает вопрос о том, где проходит граница между интересами государства и правом людей на жизнь в безопасности.
13: Возникает парадоксальная ситуация. Чтобы защититься от гипотетических биологических угроз в будущем, создаются закрытые лаборатории.
12: Но из-за режима тотальной секретности и отсутствия контроля именно этот защитный объект становится самой реальной, самой непредсказуемой биологической угрозой.
13: Для тех, кто живет с ним по соседству. Стремление к абсолютной безопасности порождает максимальную опасность.
12: Ну, в качестве итога можно, конечно, сказать, что сама лаборатория еще не означает создание оружия. Но власти закрыли акваторию, перестроили объект и точно проводят опасные исследования, почти ничего не объясняя людям. Они решают свои военные задачи, экспериментируют с микроорганизмами и сами определяют, какой риск допустим. А возможные последствия получат жители, которые пользуются этой водой и даже не знают, чего им следует опасаться. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
4: Радио Лента 1557 АМ. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Война со школьной парты. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
9: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
7: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, когда подросток дошел до стадии такой агрессии, говорит детский психолог Марина Егорова.
14: Такие нападения крайне редко возникают буквально из ничего. Обычно до этого появляются изменения в поведении, конфликты, замкнутость или, наоборот, сильные вспышки агрессии. Поэтому особенно важно, чтобы школа не просто составляла списки детей группы риска, а действительно работала с ними и с их семьями.
7: Еще в одной школе Красноярска тоже была школьная линейка, где выступал участник СВО Александр Клаус. И там поздравление с Днем Знаний получилось своеобразным. Ветеран процитировал Владимира Жириновского и посоветовал школьникам изучать автомат Калашникова.
15: И, как сказал один политик, чтобы весь мир говорил на русском, изучайте устройство автомата Калашникова.
7: После этого Клаус показал жест, который используют бойцы ЧВК «Вагнер».
15: Еще раз всех с праздником, всех джампов. Победа будет за нами.
7: Причем в школу его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
9: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
7: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветерана в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и 7 пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ День знаний получился крайне необычным. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
5: Президент Владимир Путин ответил на вопрос о реакции Японии на его визит на Курильские острова.
16: Меня в целом не удивила их позиция по моему посещению Курил. Меня удивляет их позиция по отношению к России в целом. Мы не сделали ни одного шага в сторону ухудшения российско-японских отношений. Мы очень бережно к ним относились. Все, что сейчас происходит в российско-японских японских отношений. Ухудшение наших отношений целиком и полностью на совести японского правительства. Что мы сделали такого против Японии? Вообще ничего. Я уже говорил, мы готовы были дальше обсуждать вопрос мирного договора и другие вопросы, гуманитарные вопросы решали с посещением, значит, островов гражданами Японии и так далее. Мы в принципе, по очень многим вопросам позитивно реагировали. Это сложный вопрос подписания договора мирного. Сложный вопрос. Для нас он закрыт. Но мы, тем не менее, готовы были с ними как-то дискутировать. Они взяли на голом месте, не спровоцированно вообще с нашей стороны, начали шаг за шагом ухудшать наши отношения. Мы здесь при чем? Пожалуйста. Если вы настроены ухудшать наши отношения, ладно. Мы сожалеем об этом. Но это их вина. 100%.
4: Главные новости дня.
17: Союзничество трещит по полной. Еще 5 лет назад такого не мог представить никто. Владимир Путин и Никол Пашинян публично поспорили о будущем Армении в ЕАЭС. На встрече Владимира Путина и Никола Пашиняна во вторник в Бишкеке повторилась ситуация 1 апреля, когда протокольное начало переговоров двух лидеров превратилось в полноценную публичную дискуссию. На этот раз Владимир Путин подталкивал Никола Пашиняна к скорейшему референдуму о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в Евразийском экономическом союзе. Пашинян возразил, что в этом нет необходимости. Значительную часть вступительного слова Владимир Путин посвятил европейскому курсу Армении и призыву как можно быстрее определиться с дальнейшими действиями. Путин сослался на прежние слова Пашиняна о необходимости референдума и на заявление 4 лидеров ЕАЭС от 29 мая. В нем Армении предложили, возможно, короткие сроки провести общенациональный референдум о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Путин заявил, что тогда поддержал позицию Пашиняна и предложил коллегам сделать то же самое.
16: За выбор дальнейшего политико-экономического курса страны должен ясно высказаться народ Армении. Мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет. Но мы должны свою торговую экономическую политику корректировать в связи с этими возможными решениями. И просили бы вас как можно быстрее с этим определиться. Я помню, вы же лично говорили о том, что считаете необходимым провести потом на этот счет референдум. И я вашу позицию поддержал на последнем саммите глав Евразэс.
17: Никол Пашинян с такой трактовкой не согласился. Он заявил, что принятый в прошлом году закон о начале процесса вступления в ЕС не нарушает обязательств Армении перед Россией и ЕАЭС. По словам Пашиняна, договор о ЕАЭС предусматривает отдельную процедуру выхода из Союза, которую Ереван не запускал. Пашинян также подробно объяснил, почему в прошлом году был принят закон, а не проведен референдум.
18: Вы знаете, в прошлом году мы приняли закон о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз. О начале процесса. Если честно сказать, принятие закона означало уже тогда отказ от идеи референдума. Я хочу напомнить, что этот закон был инициирован гражданским обществом. То есть они собрали подписи граждан Армении по Конституции есть такой возможность, и представили этот проект в парламент. То есть принятием этого закона фактически получается, что мы отказались от идеи референдума.
17: Владимир Путин после ответа Никола Пашиняна вновь взял слово и прямо с ним не согласился. По его словам, сам факт принятия закона о начале вступления в другую экономическую организацию уже означает заявление о выходе из ЕАЭС, поскольку членство в двух объединениях несовместимо.
16: Уважаемый Николай Иванович, мы с вами сейчас подискутируем. Мне всегда интересно с вами вести дискуссии на любую тему, в том числе и на эту. Но по главному вопросу позволю себе с вами все-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает
19: заявление о выходе из нашей, потому что пребывание там и там несовместимо. В этом проблема.
17: Пашинян снова возразил. Он сказал, что в Ереване понимают, что придет время, когда нужно будет сделать очень конкретный выбор. Однако, по его словам, этот момент еще не наступил.
18: Придет время, когда нужно сделать очень конкретный выбор. Просто наша позиция в том, что на данный момент это время не созрело, это не сейчас нам нужно, потому что фактически сейчас у нас нет альтернативы. Эта альтернатива не создана в реальности. Когда это будет создана, если будет создана, тогда и, конечно, мы сделаем выбор с помощью референдума или без него. Но есть такие варианты тоже.
17: Владимир Путин в ответ призвал вынести вопрос на голосование уже сейчас. Это была первая личная встреча лидеров двух стран после переговоров 1 апреля в Кремле. Тогда открытая для прессы часть также вышла далеко за рамки протокола. Владимир Путин тогда под камеры предупредил Никола Пашиняна о последствиях сближения Армении и ЕС и призвал допустить к выборам тех, кто сидит в тюрьме. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Президент Владимир Зеленский анонсировал начало кампании по блокированию воздушного пространства России.
20: Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, которая использует российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто еще пользуется ключевыми российскими аэропортами. Российское небо становится полностью опасным. Украина не угрожает гражданской авиации как таковой, ни одному гражданскому самолету. Просто дроны в небе России будут находиться так, что на это придется обращать внимание. Хотя российские власти об этом не сообщают должным образом, но российское небо де-факто будет закрываться. Война, развязанная Россией, закрывает ее небо. Мы в Украине не хотим потери невинных жизней, поэтому предупреждаем партнеров. В небе России закончились безопасные моменты. Важно, чтобы это услышали послы государств, которые работают здесь, в Украине, и послы, которые работают в Москве. Каждый из них точно знает, что означает российская война для нашей страны, для наших людей, и должен донести эту информацию до своих столиц. Важно, чтобы это услышали соответствующие авиакомпании, которые сейчас летают в аэропорты, прежде всего Москвы, Петербурга и на другие ключевые российские направления. Министерство иностранных дел Украины и соответствующие наши учреждения предоставят полную информацию международным структурам о рисках в российском небе. Гражданской авиации среди дронов не место.
21: Цивильной авиации среди дронов не місце.
4: На радіо «Лента» шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента», 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Говорят военкоры.
22: Лазерное оружие против дронов. Военкор Живов о новых разработках Украины.
23: Противник анонсировал внедрение лазерного оружия. Как утверждает заместитель главнокомандующего вооруженных сил Украины, лазерное оружие может применяться в борьбе с дронами. Он считает, что такое вооружение может появиться уже через 2 месяца. Цитата. «Разрабатываются проекты, которые связаны с оружием будущего. Оно существует сегодня. Есть производители и команды как внутри вооруженных сил Украины, так и за ее пределами. Частные предприятия, производящие лазерное оружие». К слову, еще в ноябре сообщалось, что наша российская лазерная система «Лазербас» способна уничтожать дроны за полсекунды. Испытания проходили в рамках проекта «Посох». Потом рассказывали про лазерный «Перун», предназначенный для борьбы с дронами, и защиты объектов военно-промышленного комплекса, транспорта и другой критической инфраструктуры. Вопрос, где это все? Почему не используем? Или так и зависло на уровне рассказов и демонстраций? А в ответ, конечно же, тишина.
22: Пятый год войны. Военкор «Котинок» о флоте, бронетехнике и технологическом отставании.
0: Удивительно, но на пятый год войны все еще остро стоит вопрос о готовности нашего военно-промышленного комплекса к войне. Недавно на канале публиковал хорошую новость. Автомат Калашникова прошел очередную модернизацию, шестую с начала спецоперации. Концерн Калашникова просто молодцы с большой буквы. Качественно улучшают стрелковку, вышли на производство снаряжения, беспилотников, идут в ногу со временем, стараясь отвечать на существующие вызовы. У нас в стране большое количество умных людей, передовых инженеров и программистов. Однако при этом совершенно не меняется ситуация с производством тяжелых бронемашин, которые остро необходимы на фронте. Мы до сих пор, на пятый год войны, ничего не предлагаем армии, кроме явно не отвечающих современным вызовам старых проектов БМП, БТР. Новость о том, что вооруженные силы начали осваивать очередную модернизацию танка Т-72, вызывает грустную улыбку. Из Азовско-Черноморского региона в последнее время противник ежедневно выкладывает, что потопил там столько-то наших кораблей. Удары наносятся каждый день, и устремления врага понятны. А где и как у нас действует флот? Это абсолютно закрытая аморфная структура, которая пытается отчитываться рапортами. Почему нельзя, отодвигая замшелых бюрократов с большими звездами, дать продвижение молодым волонтерам, изобретателям, которые дадут результат? Все познается в сравнении.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
22: Бьет, значит, любит. Как минимум у 20% ветеранов СВО симптомы ПТСР. Это данные депутата Госдумы. Жены, вернувшихся с фронта, все чаще вызывают полицию. Каждый пятый, вернувшийся с СВО, может иметь посттравматическое стрессовое расстройство. Такую цифру неожиданно озвучили уже на российских предвыборных дебатах. Владислав Даванков из «Новых людей» заявил, что, по данным Минобороны, с фронта уже вернулись 167 тысяч человек.
11: И примерно у 20% из них может быть ПТСР. Если просто посчитать, это больше 30 тысяч человек.
22: Правда, важный вопрос, откуда взялись эти 20%. Обязательной психологической диагностики всех вернувшихся военных в России нет. Поэтому понять реальный масштаб проблемы пока сложно. Насколько вообще серьезными могут быть последствия ПТСР после фронта, объясняет клинический психолог Алексей Миронов.
1: ПТСР не означает, что человек обязательно становится агрессивным или опасным. Это очень важно понимать. У кого-то возникают проблемы со сном, тревога, вспышки раздражения. Человек может избегать людей или постоянно возвращаться мыслями к пережитому. Но без диагностики мы вообще не знаем, сколько таких людей нуждаются в помощи. И чем раньше эта помощь появляется, тем легче человеку вернуться к обычной жизни.
22: А теперь самое интересное. Судя по дебатам, российские политики уже понимают, что с возвращением военных придется что-то делать. Только рецепты предлагают самые разные. Одни хотят создать отдельное министерство ветеранов, другие предлагают квартиры, землю или специальное одно окно. А депутат Нина Останина предложила в том числе трудоустраивать ветеранов в полицию. Насколько такие меры вообще решают проблему человека, который вернулся с СВО с психологической травмой, объясняет специалист по реабилитации Марина Волкова.
3: Работа, жилье и социальные выплаты действительно важны, но они не заменяют психологическую помощь. Человеку после войны может понадобиться длительное восстановление, причем помощь нужна иногда не только ему, но и всей семье. Поэтому просто выдать участок или предложить работу недостаточно. Нужна система, которая будет сопровождать человека после возвращения.
7: И вот здесь цифра Дованкова звучит уже совсем иначе. Если его оценка хотя бы приблизительно верна, речь может идти о десятках тысяч людей, которым после фронта понадобится помощь. И проблема эта сама собой не рассосется. Военного можно вернуть домой. Гораздо сложнее сделать так, чтобы вместе с ним домой не вернулась война. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
6: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяцев. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются, а ждать ли окончания вот этих 2 месяцев? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи до 30 дней с момента обращения. И эта справка нужна для оформления выплат, социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните! Без официального статуса, безвестно отсутствующий, справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме 1421. Послушайте. Ну и не забывайте, если ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
4: Говорят военкоры.
22: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
8: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» на голову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
22: И не друг, и не враг. Военкор Живов о будущем отношении с Пекином.
8: Напомню, что сближение стран стартовало с 2022 года. Прошло почти 5 лет, а в России как не было достаточного количества школ китайского языка, так и нет. Подозреваю, что в Китае с русскими школами все так же. Почему не делаются такие простые и очевидные вещи, которые могли бы сблизить две нации? Вот продлили без виз еще на год. А толку? В ближайшие десятилетия, если мы сдюжим исторические вызовы, Китай будет главным цивилизационным центром в Евразии. И Россия уже сейчас критически зависит от него. В связи с этим было бы разумно научиться понимать Китай и китайцев, выстроить отношения так, чтобы в этой зависимости найти себя и свою твердую опору, чтобы стать для Китая пусть и младшим, но стратегическим партнером. Для этого одних деклараций мало. И покупать китайские шмотки мало. Нужно культурное, языковое и ментальное взаимопроникновение. Отношения с Китаем должны быть шире, чем отношения про экспорт и импорт. Пока что мы выступали просто как дешевый донор знаний. И в таком ключе мы растратим в будущем весь свой коллективный интеллект, не получив ни этого, никакой выгоды.
22: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
10: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «Воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 км и скорость полета около 500 км в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Мобилизация не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьей слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
12: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
13: Это информационная атака на Россию.
22: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом, 21 сентября, Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
9: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
22: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России, около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
14: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
22: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
11: Казета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторит.
7: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Ведущий «Соловьев Лайв» Сергей Карнаухов в эфире потребовал возбудить уголовное дело против депутата от «Новых людей» Ксении Горячевой за манифест в защиту прав женщин.
15: И вот у меня в этой связи вопрос. А у нас что, права женщин не защищены? А зачем опять это все поднимается? Она предлагает уголовную ответственность за семейное насилие. А у нас нет уголовной ответственности. Если есть тяжкие телесные там и иные повреждения, средней тяжести, побои, пожалуйста, идешь, пишешь заявление. Нет, надо же сделать не так. Они-то всегда в другую сторону. Вот все эти...

0: стоять на местах и не будут шариться по подворотням.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
3: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Начало 80-х годов прошлого века. Игровые автоматы стремительно захватывают все аркадные залы Америки, становясь центром притяжения молодежи. Но в одном из темных залов Портленда внезапно появляется загадочный пугающий аппарат под названием «Полибиус». По мрачным слухам, он вызывал у игроков сильнейшую амнезию, приступы паники, реалистичные галлюцинации, даже таинственную вербовку спецслужбами. Давайте попробуем окончательно отделить популярные городские легенды от реальной истории индустрии видеоигр. Согласно той-таки городской легенде, таинственный аппарат «Полибиус» появился в нескольких игровых клубах в 1981 году. Аппарат отличался крайне необычной, почти гипнотической психоделической графикой, которая, как утверждали геймеры, затягивала их в смертельную зависимость с первого же нажатия кнопки. Игроки якобы страдали от мучительных ночных кошмаров, немотивированной агрессии, а по ночам возле самых популярных автоматов якобы замечали странных людей в строгих черных костюмах. Эти люди не играли, а внимательно собирали какие-то зашифрованные данные о работе человеческого мозга, что сразу породило теорию о секретных правительственных экспериментах ЦРУ в рамках печально известной программы «МакУльтра». Исследователь игровой индустрии Джеймс Ролф и опытные журналисты издания Coin Up History провели масштабное расследование, которое убедительно доказывало, что история с Полибиусом – это классическая цифровая легенда и ранняя городская байка, ставшая эталоном для всех последующих крипипаст. Название игры происходит от имени известного древнегреческого историка Полибия, а сам миф вырос из редких, но документально подтвержденных случаев эпилептических приступов у игроков в ранние аркады с высокой неконтролируемой частотой мерцания экранов. Никаких правительственных лабораторий не существовало, автомат был гениальным маркетинговым мифом, зародившимся на самой заре игровой индустрии и подпитанным нашей общей ностальгией по загадочной, неизученной эпохе первых видеоигр. И хотя тысячи людей по всему миру до сих пор клянутся, что лично играли в него, видели его в залах или слышали звуки его работы, реальных фотографий, патентов или сохранившихся электронных плат того времени никто так и не смог предъявить. Этот миф стал настоящим цифровым фольклором, где реальность переплелась с человеческим вымыслом, создавая идеальный, пугающий образ запретной игры, в которую каждый из нас хотел бы сыграть хотя бы

0: одним глазком хотя бы один раз. Полибиус — это не столько игра, сколько символ эпохи, когда технологии казались нам магией, способной не только развлекать, но и контролировать наше сознание, проникая в самые глубокие уголки человеческого разума через мерцающие экраны. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 3 сентября. Давайте посмотрим и спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день. Итак, выпала руна Ера. Ой, люблю эту руну. Это руна закономерности, завершения циклов. Это руна урожая, то есть плоды труда. Вот все, что было посеяно ранее, может быть, усилия на работе, какие-то личные отношения, забота, здоровье, в этот день начинает приносить свои результаты. Это руна справедливости, справедливого вознаграждения. Вы пожинайте то, что вложили. То есть действия, совершенные с умом и усердием, дадут ощутимый эффект. И в работе, например, Ера указывает всегда на какую-то стабилизацию процесса, подведение итогов. То есть полезно завершать начатое, проверять результаты, анализировать, что удалось, что требует доработки. Возможно, получение премии, благодарность от руководства или признание коллег получите. Да, это тоже важно. Для творческих проектов день благоприятен тоже, то есть идеи, воплощенные ранее, наконец начинают приносить видимый результат. Вы это почувствуете, ощутите, увидите, заметите. И Ера советует не откладывать какие-то рутинные задачи. Они принесут свои плоды, если подойти к ним системно и правильно. У нас сейчас месяц Девы, Дева системная, поэтому все делаем, как по полочкам раскладываем. В отношениях руна Ера сулит гармонию и взаимопонимание, потому что в этот день можно наблюдать, как ваши усилия о заботе, о партнере начинают возвращаться старицей, и дружеские, романтические отношения будут точно укрепляться естественным образом. Если вы, например, долго пытались наладить контакт, в этот день есть шанс, что ситуация сдвинется с мертвой точки. А вот для одиноких людей Ера может означать начало нового цикла знакомств, которые развиваются очень классно, органично и постепенно, без резких скачков. Это тоже важно, потому что настоящая любовь, она требует какого-то постоянства, но без драмы. По здоровью Ера связана с механизмами, цикличностью в организме. Это обмен веществ, это восстановление энергии. То есть благоприятно заниматься плановым уходом за собой. Может быть контроль питания, может физическая активность, отдых. Организм отзовется на любую заботу о себе и на усилия по оздоровлению. Если вы, например, недавно приложили усилия для укрепления здоровья, то в этот день это даст очень видимые результаты. И Ера напоминает, все возвращается, и забота о себе никогда не проходит даром. Так что у нас 7 сентября, день вознаграждения. Ера советует обратить внимание на результаты своих действий, завершить начатое, наслаждаться плодами труда. Любые усилия, вложенные ранее в этот день, дают очень ощутимый эффект. Доверяем процессу, следуем и следим за гармонией, не спешим насильно форсировать события. День создан для естественного развития и спокойного вознаграждения в итоге. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
4: Митрополит Екатеринбургский Евгений считает уместным молиться не только о здоровье и благополучии, но и о процентной ставке и доступной ипотеке.
5: Это абсолютно уместно. Ну, во-первых, есть вот главная молитва, которую Иисус Христос дал своим ученикам. Ее называют «Отче наш». И в этой молитве там вот Бог сам сказал, что что надо просить? «Хлеб наш насущный дай нам на сегодняшний день». И хлеб насущный – это в том числе и ставка Центрального банка. В том числе это финансовое благополучие страны, государства. Почему не помолиться, коль скоро он пришел? Не мы даже к нему приехали на Кипр, а он приехал к нам, прибыл к нам в страну, путешествует по городам. Я думаю, что не просто можно, а это необходимо сделать, помолиться. Ну уж, знаете, в таких обстоятельствах, в которых мы живем, говорят, что нам остается уповать только на чудо. Но вот чудо пришло. Значит, надо, надо с ним встретиться и этим воспользоваться. И я вот три дня, 11 вечером, встретим, 11 сентября вечером мы встретим, уже в 10 часу вечера, как они прибудут из Челябинска, 12-го, весь день и 13-го я буду совершать богослужение, конечно, и о ставке Центрального банка, и об ипотеке тех, кто нуждается в этом, я буду молиться.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Голос оплачен. Калининградцам предлагают проголосовать за кандидата от «Единой России» за 2000 рублей. Как это понимать? Дежавю. Власти открещиваются от новой мобилизации, как и в сентябре 2022-го. История повторяется. Минобороны собирает досье на военнообязанных. Военкоматы будут знать о калининградцах все. Счета, диагнозы и данные о родственниках. Откосить от фронта уже не получится. Итак, в Калининграде в микрорайоне имени Космодемьянского появились неоднозначные сообщения, похожие на подкуп избирателей. На видео женщина предлагает местным жителям оформить договоры помощников-агитаторов и обещает заплатить по 2000 рублей. Однако работать агитаторами не требуется. Вместо этого нужно прийти на выборы и проголосовать за указанного кандидата. На видео отчетливо видны фирменные бланки партии «Единая Россия», а на записи звучит фамилия Григоренко и фраза, что он действующий депутат. Депутат и вкладывает свои личные деньги. Ролик с предложением голосовать за деньги и утверждением, что не стоит бояться, мол, за это ничего не будет, активно распространяется в сети.
7: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
8: Да.
7: Да. Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
8: А мы что должны делать?
7: Ничего вы делать не должны. Договор юридический, правильно оформленный, все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей, и вы как-то должны сходить на выборы.
8: А за кого надо голосовать?
7: Я даю бумажку. Вот. Проголосуйте, получится после выборов еще 1,5.
9: Ну, нифига себе.
7: Симонов молодой, еще бестолковый. А Григоренко пашет, он сейчас деньги вкладывает свои личные, только так. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
10: Да что, дай, пожалуйста, мой паспорт.
7: Запиши, господи, пиши. Какая вам разница?
10: Что мы здесь пишем?
7: Столбиком. Фамилия, имя, отчество.
6: Также из разговора следует, что таким образом собрали данные примерно сотни человек, которые за МЗДУ уже согласились поставить нужную галочку в бюллетене.
7: Присоединяйся, всем будет хорошо. Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я или не 99-я, 100-я, 100 человек.
10: Будешь 100-й.
6: А теперь, собственно, главный момент. За чью поддержку предлагают по 2000? По всей видимости, это единорос Сергей Григоренко, действующий депутат Горсовета Калининграда. Депутатом он трудится с 2011 года. На выборах 2026 года Григоренко идет от «Единой России» уже в законодательное собрание Калининградской области по одномандатному округу номер 1. Туда как раз входит микрорайон имени Космодемьянского, где было записано данное видео. Избирательный процесс стартует и в зоне специальной военной операции. Уже созданы участки для досрочного голосования участников СВО из Калининградской области. Причем бюллетени печатают прямо на месте.
11: Калининградский избирком образовал экстерриториальные участки в воинских частях на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях. Голосовать там смогут военные и другие избиратели, имеющие право участвовать в выборах депутатов Заксобрания Калининградской области. Досрочное голосование будет длиться аж 10 дней, с 1 по 10 сентября. Якобы из-за невозможности своевременной доставки бюллетени разрешили изготавливать непосредственно участковым комиссиям в воинских частях. Решения о досрочном голосовании и изготовлении бюллетеней были приняты 28 августа, за 3 дня непосредственно до начала досрочного голосования. Результаты затем включат в общие итоги выборов после 20 сентября. Подобные участки в зоне СВО использовали и на выборах губернатора 2 года назад. Тогда выдвиженец «Единой России» Алексей Беспрозванных получил на них от 92% до 96% голосов. На предстоящих выборах в Думу глава Калининградской области возглавил региональную группу «Единой России».
6: Кстати, именно после сентябрьского голосования может начаться новая волна мобилизации, о чем активно говорят в последнее время в Z-кругах. И, надо сказать, эти разговоры вышли на новый уровень. Впервые слухи о готовящейся мобилизации прокомментировал и Владимир Путин. Он сказал, я цитирую, «чушь собачья, это информационная атака на Россию». Конец цитаты. Стоит напомнить, что перед частичной мобилизацией в сентябре 2022 года власти также отрицали планы по проведению этих мероприятий, вплоть до того момента, пока мобилизацию президент действительно не объявил. Кроме того, мобилизация до сих пор не отменена. Никакого отдельного документа о ее завершении не издавалось. Тем не менее, власти в один голос заявляют, что нового массового призыва осенью не будет. Такое заявление сделал и депутат Госдумы от Калининградской области, член Комитета по обороне Андрей Колесник. Также он утверждает, что законопроект, расширяющий категории осужденных, которым разрешат заключать контракты с Минобороны, с мобилизацией никак не связан.
12: Штрафбаты были у нас. Во всех странах мира они были. Но то, что там кто-то готовится к мобилизации, нет. Ни о какой новой волне мобилизации речи не идет. Я об этом ни разу не слышал. Тем более, что ряды контрактников пополняются.
6: Примечательно, что похожие заявления звучали и непосредственно перед первой мобилизацией 4 года назад. Тогда, 20 сентября, за день до ее объявления, глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов уверял, что мобилизации не будет, и объяснял появление в Уголовном кодексе понятий «мобилизация» и «военное время» тем, что поправки якобы принимаются на будущее и не означают подготовки к мобилизации. И уже буквально на следующий день, 21 сентября 2022 года, Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Отмечу, что в отличие от 2022-го, сейчас военкоматы будут знать абсолютно все о военно обязанных калининградцах.
13: В Калининградской области, как и по всей России, военкоматы могут получить беспрецедентный доступ к личным данным военнообязанных и их ближайших родственников. Министерство обороны опубликовало проект приказа, который обязывает госорганы и частные компании передавать в военкоматы широкий спектр сведений. В списке – налоговые декларации, банковские счета и вклады, кредиты и задолженности, данные о трудовой и предпринимательской деятельности. Также военкоматы получат информацию о ДТП, загранпаспортах, административных и уголовных делах тех, кого можно забрать в армию. В свою очередь, медицинские учреждения по запросу военкоматов раскроют все диагнозы конкретного человека, включая психические расстройства, ВИЧ, гепатит, туберкулез. Сбор данных затронет не только самого военнообязанного, но и его супруга, детей, родителей, братьев, сестер, а также шурина и свояченицу. В Минобороны пояснили, что это позволит точнее оценивать годность к службе и оптимизировать мобилизационные ресурсы.
6: Для Калининградской области, где эксклавное положение и особая геополитическая ситуация всегда усиливают внимание к обороне, такие меры могут иметь особое значение. Ну и не будем забывать, что недавно Владимир Путин подписал закон, расширяющий доступ Минобороны и Росгвардии к сведениям из Единого госреестра ЗАГС. Так что оборонное ведомство и его территориальные органы смогут получать данные, в том числе для воинского учета. Словом, похоже, что всех хотят поставить под ружье, хотя, согласно опросам, сейчас Сейчас уже большинство россиян выступают за прекращение боевых действий и мирные переговоры. Правда, есть и другая категория граждан. В одной из школ Калининграда уборщица пригрозила учительнице английского языка Валерии Кузнецовой привести ветеранов СВО из-за флага Великобритании, который висел в классе в качестве учебного пособия.
14: «Могу привести ветеранов СВО. Они вам популярно объяснят, какое должно быть учебное пособие». Такую записку, по словам преподавательницы, оставила ей уборщица Ирина.
6: Конфликт происходит уже не впервые. Ранее сотрудница школы сняла из кабинета английского флаги Великобритании, США, Канады и Австралии. Свои действия уборщица объяснила тем, что является матерью ветерана СВО и что дети будут учиться только под русским флагом. После вмешательства директора школы, который поддержал учительницу английского языка, флаги вернули. Однако преподаватель решила больше их не вешать. Обсуждая эту историю в калининградских пабликах, пользователи предложили напомнить уборщице о ее должностных обязанностях, а заодно повесить в кабинете фотографию Владимира Путина с британской королевой Елизаветой II. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
15: Всем привет! Ну что, допрыгались? Украинские дроны разворачивают российский экспорт зерна с Черного моря на Балтику. И сейчас России, возможно, придется платить за спасение своих грузов портам Латвии и Эстонии. Тем самым странам НАТО, которым еще недавно торжественно обещали: никаких российских денег вы больше не увидите. Чтобы понять масштаб происходящего, достаточно одной цифры. За прошлый сезон через Черное и Азовское моря Россия вывезла 46 миллионов тонн зерна. Это примерно 90% всего зернового экспорта, который отправляется морем. Почти все шло через южные порты. Ближе к полям, дешевле доставка, давно выстроенная логистика. Зерно привозили в Новороссийск, Тамань и другие терминалы. Грузили на суда и отправляли в Турцию, Африку и на Ближний Восток. Схема работала годами. А потом прилетели украинские дроны. После атак южные терминалы начали ограничивать прием грузов. Суда задерживаются, погрузки переносятся, движение приходится перестраивать. И для экспортера это не просто тревожная новость в телефоне. Судно стоит у причала. Счетчик тикает. Вагоны с зерном застряли на подходе. Счетчик тикает. Покупатель не получил груз вовремя. Снова плати. Можно хоть каждый вечер докладывать, что ситуация стабильная, но капитану корабля от этих докладов спокойнее не становится. Если маршрут регулярно оказывается под угрозой, перевозчики закладывают риск в цену или вообще отказываются туда идти. Поэтому зерно приходится срочно отправлять туда, где безопаснее. И теперь российские грузы потянули на Балтику. К середине августа заявки на перевозку зерна по железной дороге в российские и балтийские порты достигли 5 миллионов тонн. 5 миллионов. Для сравнения, за весь прошлый сезон через российские порты на Балтике вывезли около 1 миллиона. То есть нагрузку хотят увеличить сразу в несколько раз. На карте все выглядит легко. Вот юг, вот Балтика. Развернули поезда, отправили их в Усть-Лугу, Высоцк, Петербург или Калининград. И поехали дальше. Только зерно по карте не ездит. Для него нужны вагоны, пути, элеваторы, склады, свободные причалы, погрузчики и корабли. Причем все это должно встретиться в одном месте и в нужное время. Возможности российских зерновых терминалов на Балтике оценивают примерно в 7 миллионов тонн в год. Звучит солидно. Пока не вспомнишь. Через южные порты прошло больше 46 миллионов. Даже если заставить каждый балтийский терминал работать круглосуточно, заменить Черное море он не сможет. Не хватит ни места, ни оборудования, ни железнодорожной пропускной способности. И тут на сцену возвращаются Латвия и Эстония. У них сохранились крупные порты, железнодорожные ветки, склады и терминалы, которые раньше годами работали с российскими грузами. Вместе порты Латвии, Литвы и Эстонии могут переваливать не менее 18 миллионов тонн зерна в год. То есть мощности есть. Вопрос только в деньгах и политике. Но когда экспорт горит, политика удивительным образом становится гибкой. К середине августа заявки на доставку зерна в латвийские порты уже превысили 2 миллиона тонн. Российский зерновой союз считает, что за сезон через страны Балтии можно отправить 5 или 6 миллионов тонн. Если подключатся эстонские терминалы, объем, теоретически, может дойти до 10 миллионов. Нам много лет рассказывали, что Россия навсегда уходит из прибалтийских портов. Что Латвия и Эстония сами все разрушили, выгнали российские грузы и теперь будут смотреть на пустые причалы. Строительство собственных терминалов подавали как большую геополитическую победу. Ни рубля русофобам, справимся сами. Не справились. Как только украинские дроны сделали южный маршрут слишком рискованным, выяснилось, что старые портовые связи внезапно снова нужны. Причем срочно и за деньги. За хранение зерна надо платить. За перевалку – платить. За работу терминалов, железной дороги, буксиров и причалов – тоже платить. Часть российских экспортных денег получат компании и бюджеты стран НАТО. Но это еще не весь счет. Основная часть российского зерна выращивается на юге. Теперь его придется везти на северо-запад через половину страны. Это тысячи дополнительных километров. Железная дорога и без того забита углем, удобрениями, контейнерами и нефтепродуктами. А теперь туда пытаются втиснуть еще миллионы тонн зерна. Кто оплатит этот крюк? Частично государство. Правительство уже готовит миллиарды рублей на поддержку перевозок сельскохозяйственных грузов по новым маршрутам. То есть последствия атак украинских дронов лягут не только на экспортеров. За спасение потока заплатят из российского бюджета. Получается прямо-таки идеальная конструкция. Дроны создают угрозу южным портам. Россия за государственные деньги тащит зерно через всю страну. Собственные терминалы на Балтике не вмещают такой объем. И тогда приходится идти к Латвии и Эстонии. Тем самым враждебным государствам, которым публично обещали больше ничего не платить. Конечно, полностью отказаться от Черного моря Россия не сможет. Через Балтику просто невозможно протащить весь прежний объем. Скорее всего, экспорт разделят. Сколько получится, оставят на юге, часть перебросят в российские и балтийские порты. Остальное попробуют отправить через соседей. Но главное уже произошло. Несколько атак беспилотников заставили огромную страну менять экспортные маршруты, просить бюджетную поддержку и вспоминать адреса портов НАТО. Вот и вся геополитика. Вчера громко хлопали дверью, а сегодня тихо спрашивают стоимость перевалки. Как думаете, Латвия и Эстония откажутся от российских денег из принципа? В общем, есть над чем подумать. Поэтому включайте критическое мышление и выключайте телевизор. Подписывайтесь на «Балтийский лоцман», комментируйте и услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. в эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Страшный сон Великой Отечественной. Германия впервые выступила с одним из самых серьезных обвинений в адрес России. Что произошло? Правительство Германии во вторник впервые официально возложило на Россию ответственность за попытку взрыва украинского грузового самолета в аэропорту Лейпцига и объявило пакет ответных мер. В частности, Берлин закроет последнее работающее в стране российское генконсульство, расторгнет соглашение о работе Русского дома и ужесточит правила въезда для россиян. Это редкий случай, когда страна НАТО публично обвиняет Москву в диверсии. Глава МВД Германии Александр Добринт заявил, что за атакой стояла российская спецслужба, название которой власти не раскрыли. Германия располагает результатами полицейского расследования и разведывательными данными, позволяющими говорить о российской ответственности, говорит министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль.
17: Использованные средства, такие как конфигурация беспилотника, компоненты, взрывчатка и системы подрыва, известны нам по другим гибридным операциям России и ее войне против Украины.
16: Произошедшее в Лейпциге обсудили на неформальной встрече глав дипломатических ведомств Евросоюза в Ирландии. Речь идет не только о солидарности с Берлином, но и о готовящемся расширении санкционного давления на Москву, отметила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
18: Будут обсуждаться теракты в Лейпциге, и очевидно, что они обладают всеми признаками государственного терроризма. Вопрос в том, что мы будем с этим делать. Мы уже вызвали российских послов, и мы думаем, что еще можем сделать. У нас уже есть в разработке список на 1600 пунктов по военному комплексу России, и, возможно, их будет больше. Конечно, мы не станем принимать решения сегодня, так как это неформальная встреча, но обязательно вернемся к этому позже. У нас также здесь есть друзья из разных стран, Украина тоже к нам присоединится. Совершенно ясно, что нам необходимо скоординировать наши действия в условиях, когда Россия обостряет конфликт, убивает мирных жителей и причиняет им максимально возможный вред. Поэтому мы проанализируем, как можем оказать большее давление на Россию, чтобы она завершила эту войну.
16: Как сказала глава европейской дипломатии, санкционный список уже подготовлен. В нем более 1500 пунктов. Речь идет как о физических лицах, так и о предприятиях, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс. Солидарность с Берлином выразили и руководители других европейских институций. Свою позицию в соцсети X высказал президент Европейского совета Антонио Кошта.
19: Мы самым решительным образом осуждаем попытку России нанести удар беспилотником по аэропорту Лейпцига. Москва должна прекратить свою агрессивную войну против Украины, а не обострять ее. ЕС выражает абсолютную солидарность с Германией. ЕС остается сильным и единым, и Россия не одержит победу. Наша поддержка Украины непоколебима. Мы будем сотрудничать с Германией и с другими государствами-членами, чтобы усиливать давление на Кремль до тех пор, пока там не проявят готовности изменить курс.
16: Решение Берлина привлечь Москву к ответственности за диверсию крайне необычно, отмечают политологи. По их словам, члены НАТО, как правило, воздерживаются от прямых обвинений, в том числе из-за опасений эскалации конфликта. Это обвинение – одно из самых серьезных за последнее время заявлений о российском вмешательстве в дела Европы. Свою реакцию на инцидент в Лейпциге и официальные заявления немецкого правительства опубликовал и генсек НАТО Марк Рютте.
19: НАТО выражает полную солидарность с Германией после гибридной атаки России в Лейпциге 4 августа. Доказательства очевидны. И я приветствую меры, объявленные Германией в ответ. НАТО продолжит укреплять свою способность сдерживать и защищать всех союзников от любой угрозы, включая злонамеренные действия, подобные тем, которые наблюдались в Лейпциге и других странах Альянса. Попытки России запугать нас, подорвать наше единство и нашу готовность поддерживать Украину тщетны и потерпят неудачу. Наша поддержка Украины непоколебима, как и наша железная приверженность коллективной обороне НАТО.
16: Политологи отмечают, что инцидент в Лейпциге, который немецкие власти считают частью гибридной войны России против европейских союзников Украины, консолидировал позиции Германии, Евросоюза и НАТО. Все стороны заявляют, что реакция должна быть не только дипломатической, но и системной, через новый пакет санкций и усиление сдерживания России через помощь Украине. В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Германия получит достойный ответ. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Германия идет по пути дальнейшей эскалации. Во вторник немецкая полиция начала расследовать еще одну возможную атаку на электроподстанцию в Бранденбурге. Были повреждены линии электропередачи и произошел кратковременный сбой. О связи эпизода с Россией власти не сообщают. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
4: Телеведущий Владимир Соловьев возмутился тем, что один из российских клубов приобрел американского баскетболиста и требует, чтобы играли воспитанники клубов, как было в советское время.
20: Значит, такое счастье, какая-то команда подписала контракт с американским баскетболистом, который, правда, в Америке играл как ничто, но зато здесь, на этом фоне, и вот сейчас идет война, и я вот читаю, и на полном серьезе. Такое счастье, что, значит, вот его перекупили, и он едет из одного города играть в другой город. Это такая важная новость. Не, ну хорошо, давайте предположим. У него, наверное, зарплата как у среднероссийского баскетболиста, правда же, да? Ему же, наверное, платят в рублях, все нормально. Ха-ха-ха. И ты думаешь, ну, кому война, кому мать родная? При этом, ну да, я люблю футбол, я люблю баскетбол, я вообще люблю спорт. А можно, чтобы в команде лейтенантов играли лейтенанты? А можно, чтобы в команде великих традиций, например, там, «Зенит», «Динамо», «ЦСКА», играли воспитанники этих клубов, как было в советское время? Тогда имело смысл и развивать школы. Не за деньги смотреть, у кого родители побогаче, исходя из этого можно поставить состав, в разных видах спорта. Но когда великая школа «Спартака», великая школа ЦСКА, великая школа «Динамо», великая школа «Зенита». Сейчас, конечно, там, господин Галецкий, просто преклоняюсь, красавец. А за кого теперь болеть? Ну, реально, как можно болеть? Вот за людей, которых ты... Ну, завтра его купит другой клуб. И болеть за клуб или за того игрока, который перешел? Какой смысл вообще болеть за клубы? Их нет. Есть амбиции их хозяев, скупающих разнообразных футболистов? О чем это? Я помню великий состав «Спартака» с многими великими игроками, уже в ветеранах пересекался. Ну это же совсем другое ощущение. А величайший «Зенит». Ну вот были же школы, ну послушайте. Ну я всю жизнь там болел за московское «Динамо», и для меня, ну это там честь была.
1: Главные новости дня.
16: Армия отступает? Владимир Путин заявил, что до Сум осталось 12 километров, а в июне в интервью Зарубину он назвал цифру на 1,5 километра меньше. Переговоры с Украиной на паузе. Согласно заявлениям президента, российская армия отступает от Сум. В конце июня Владимир Путин заявлял, что российские военные находятся в 10,5 километрах от города Сумы.
21: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, но до города Сумы осталось где-то 10,5 километра.
16: Так Владимир Путин говорил в интервью Павлу Зарубину в конце июня. А 1 сентября на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что до Сум российским военным осталось 12 километров.
21: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. Да, Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов. И в Харьковской области.
16: При этом, согласно карте со спутников, российская армия сейчас находится на расстоянии 17 километров от административной границы города Сумы. На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин высказался и о мирных переговорах с Украиной. Они заморожены, а если кто-то хотел бы внести позитив, то Россия это приветствует, отметил Путин.
21: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
16: При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову на встрече в американском Эшвилле, что боевые действия на Украине должны закончиться. Замминистр финансов США по международным делам Эрни Браун переговоры назвала продуктивными, отметив, что стороны обсудили план президента Дональда Трампа по достижению мира и экономическому росту. В то же время сообщается, что на встрече Бессент подчеркнул, что США не будут ослаблять санкции против России, пока боевые действия на Украине не закончатся. закончится. Ранее он уже заявлял, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
17: Я приму этого внимания. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры.
16: Сообщается, что когда российский министр попытался обсудить интересующие темы для совместных действий, глава Минфина США резко перебил его и заявил, что экономическое сотрудничество Вашингтона и Москвы невозможно до окончания конфликта. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
4: Юрист из Челябинска рассказал о том, идет ли в России подготовка к мобилизации и кого она может затронуть.
0: Указ Путина о введении частичной мобилизации, он как был принят 21 сентября, так и продолжает действовать. Что касается того, будет она или не будет, ну, это будет решать только один человек. Мы знаем все его имя, это Владимир Владимирович Путин. Поэтому вот как он решит, так и будет. В принципе, мобилизация может быть объявлена хоть завтра с утра, либо ее не будет никогда. Другое дело, что признаки подготовки к ней действительно есть, и они эта подготовка ведется на протяжении уже долгого периода. Кроме того, ситуация на фронте, по оценкам военных экспертов, говорит о том, что России крайне сложно удерживать текущий ход войны. Дураки за деньги в России закончились. Это действительно так. Поэтому власти вынуждены прибегать к вербовке на контракт такими силовыми способами. Поэтому да, я оцениваю вероятность мобилизации как высокую. Власти вынесли, собственно, уроки об ошибках, постарались их исправить. И введение реестра воинского учета, введение реестра повесток стало как бы ответом на эти ошибки. Повестка считается врученной с момента, когда она размещается в реестре повесток. Вы можете даже не знать, что в отношении вас выписана повестка, потому что у вас нет госуслуг и вы не получаете уведомления. Но фактически вы будете считаться оповещенными и обязанными явиться в военкомат.
1: Радиолента. Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему рекордно низкий уровень безработицы – это на самом деле плохая новость.
2: Да ничего хорошего в нем нет. Да, наверное, его можно назвать хорошим в том плане, что все люди, которые хотят найти себе работу, могут это сделать в России. Но если отбросить в сторону их квалификацию, их профессиональные навыки, это означает, что спрос на рабочую силу в России очень высокий. И, ну, опять, с Россией очень тяжело, потому что вот нет такой длинной истории, и мы не можем сказать, что такое нормальный уровень безработицы. Ну, в Америке это где-то там, не знаю, там 3-3,5%. Считается, что это объективно необходимый уровень безработицы, потому что связано с тем, что люди берут отпуска, люди переезжают с места на место, люди переменяют место работы. То есть, есть некие такие вот объективные вещи, да, которые показывают мобильность рабочей силы, которые показывают желание людей, как рыба ищет где глубже, человек где лучше. Да. И в этом отношении, когда безработица очень низкая, то это говорит о том, что ситуация на рынке труда напряженная, что трудовых ресурсов в экономике не хватает, что компании ищут работников, но если они их не могут найти, то, естественно, там вступают базовые принципы там, любой экономики, что спрос и предложение, когда спрос растет, а предложение отстает, то цена растет, цена рабочей силы, ну и, соответственно, раскручивается инфляция. Поэтому супер низкая безработица, она, в общем, для экономики является, вот если мы говорим про экономику в целом, то она является скорее отрицательным показателем. В России мы хорошо понимаем, что эта низкая безработица связана не с тем, что там в России создаются новые рабочие места. Помните, там Путин нам несколько лет назад говорил про 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Ничего похожего в России не создается, никаких высокотехнологичных, ни миллионов не создается. Да, просто в России там ежемесячно 30-35 тысяч человек забирается на фронт. В России там несколько сотен тысяч мигрантов, людей, россиян, которые уехали за границу либо по политическим причинам, либо опасаясь призыва в армию. Да, и вот эти процессы, они как раз снижают численность рабочей силы, создают напряжение на рынке труда. То есть, это все связано с войной. Там, в Россию сокращается приток трудовых мигрантов из стран Центральной Азии, из бывших советских республик, да, вот потому что они тоже боятся того, что их в какой-то момент загребут и отправят в пекло войны. Вот, поэтому сказать, что безработица 2% для России – это хорошо, но все-таки скорее это ситуация, индикатор неблагополучия. Да, неладно что-то в датском королевстве.
5: Радиолента. Прямая речь.
4: У жительницы Томской области местные власти пытаются забрать землю, которую она вместе с мужем арендовала на 10 лет.
8: С мужем начали приводить данные земельные участки в порядок, потому что они были заросшие, местные жители скидывали туда мусор. Деревья мы не вырубали, никакого незаконного строительства мы также не совершали. Мы потихоньку занимались освоением данной земли, я на тот момент была беременной, поэтому мы с мужем постепенно, без спешки, занимались облагораживанием данной территории. И потом на меня подает иск природоохранная прокуратура с целью изъять данные земельные участки по причине того, что изначально они были якобы выделены незаконно. Возникает первый вопрос, почему я должна за это отвечать? То есть я получила землю официально после проверки всех документов, я исправно плачу налоги, я исправно плачу аренду. Будучи беременной, я была вынуждена участвовать во всех судебных делах. Мне пришлось нанять адвоката, мне пришлось заказывать экспертизы, которые на минуточку одна стоит 60 тысяч рублей, а у меня их две. Я напомню, что я мама в декрете, я выплачиваю все со своего кармана и забираю деньги из своей семьи. После рассмотрения всей ситуации, после рассмотрения экспертизы, после выслушивания свидетелей по данному делу, районные суды мы выиграли. И, казалось бы, все хорошо, можно успокаиваться. Но нет, прокуратура решила идти дальше и обжаловала данное решение уже в областном суде, которые мы проиграли. Сейчас оба дела находятся в кассационном суде, и уже скоро мы узнаем, каким образом будет разворачиваться проверка по нашим делам. Пока мы ждем кассацию, происходит еще одна ситуация. Проверяя кадастровую карту, я вижу, что мои земельные участки находятся в лесном фонде. То есть данные участки из земель населенных пунктов переведены в лесфонд. Я напомню, что когда я получала данную землю в аренду, данные земельные участки были земли населенных пунктов ЛПХ.
5: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта.
7: в ближайшие 15 минут на радио «Лента».
9: Солдатская почта.
22: Торгуют чужими жизнями, как колбасой. В Уфе организовали конвейер по вербовке задержанных через браки с черными вдовами. В организации преступной схемы обвинили сотрудника патрульно-постовой службы Андрея Нурлыгаянова. Больше года полицейский подыскивал, кого можно отправить на фронт, используя для этого доступ к сведениям про административно задержанных. Отобранных кандидатов Нурлыгаянов убеждал подписать контракт, оказывая давление. Часто такие мужчины находились в уязвимом положении из-за проблем с законом и алкоголем. Параллельно подбирались женщины, готовые оформить фиктивный брак с будущим контрактником. После женитьбы на черной вдове жертву уговаривали оформить доверенность на сообщницу полицейского для доступа к банковским счетам. Помимо этого, Нурлыгаянов получал еще и официальные выплаты от государства за вербовку. При этом самих военнослужащих оббирали до нитки. Так случилось и с дядей Альбины, Илгизаром Гайнутдиновым. Черный рекрутер полностью завладел всеми его картами и деньгами, рассказывает племянница солдата.
23: Он сказал, что мой дядя согласился подписать контракт сам. На самом деле он был в состоянии алкогольного опьянения, и поэтому он не мог согласиться. И мы знаем, что он говорит, что он не хочет туда ехать. Все документы и карты этот человек удерживает у себя. Я ему звонила, он мне сказал, что мой дядя оставил ему все, и он спокойно распоряжается его деньгами. Почему я это сейчас подняла, тему о деньгах? Потому что я хочу, чтобы денежные средства вернулись к моему дяде, так как ему деньги там пригодятся.
22: В правоохранительных органах перед девушкой разводят руками. У рекрутера есть юридическая доверенность, а то, что дядя подписал ее в пьяном виде, никого не волнует. Когда стремительно падают темпы набора на контракт, рекрутеров стараются не трогать, говорит юрист из Екатеринбурга Зарина Адыева. Она рассказала о последнем таком случае в своей практике, когда сестра 55-летнего мужчины забила тревогу после того, как брат неожиданно женился на молодой женщине.
24: Ко мне обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат, которому было 55 лет, ушел служить на СВО. Перед уходом на СВО он познакомился с молодой женщиной, которая быстро его, так сказать, охомутала, затащила в ЗАГС и стала законной супругой. Находясь на СВО, мужчина хорошо устроился и все никак не умирал. И это, видимо, очень не нравилось его новой жене, которая желала как можно быстрее получить денежные средства, которые полагаются вдовам умерших бойцов.
22: Когда черная вдова поняла, что ее супруг служит в тылу, она придумала, как перевести его на более опасную службу. Получив фиктивную справку, что она находится в реанимации, женщина добилась отпуска для мужа. Когда он вернулся домой, она стала его методично спаивать, рассказывает юрист Зарина Адыева.
24: И в итоге так получилось, что к назначенному сроку мужчина не вернулся в часть. Его определили в Сочи и, соответственно, задержали и отправили снова служить. Но уже служить он стал не в тех вольготных условиях, где находился, а в самых что ни на есть горячих точках. И вот спустя непродолжительное время мужчина, соответственно, погибает.
22: После гибели мужчины выплаты получила его новая жена. Сестра военнослужащего пыталась оспорить это через суд, однако не смогла добиться пересмотра дела. Юрист говорит, вся система сейчас выстроена так, что рекрутеры и черные вдовы процветают, а у простых людей шансов нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Мобилизации не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьей слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
10: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
21: Это информационная атака на Россию.
6: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом, 21 сентября, Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
11: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
6: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России, около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
12: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
6: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
13: Газета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторится.
6: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Говорят военкоры.
25: Одни беднеют, другие богатеют. Военкор Живов о рекордном зарплатном разрыве.
26: Зарплатный разрыв в России побил рекорд и достиг 203 тысяч рублей. А разница в доходах выросла на 11%. Проживающие на Чукотке в среднем получают около 251 тысячи рублей, а в Ингушетии – 47. В топ-5 регионов по величине зарплат также вошли Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Магаданская область и Москва. В другом конце списка – Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия. Якобы в северных и дальневосточных субъектах преобладают высокодоходные добывающие отрасли. Работодатели вынуждены платить больше для привлечения специалистов. В регионах с низкими зарплатами, напротив, доминируют сельское хозяйство, сфера услуг и бюджетный сектор. Эксперты полагают, что сократить разрыв можно через создание рабочих мест, развитие производства и инфраструктуры, а также подготовку кадров. Одних социальных выплат недостаточно. Ранее сообщалось, что Россия заняла второе место в мире по темпам роста благосостояния. При этом по индексу Джини, показателю неравенства в распределении богатства, Россия также заняла второе место. Такой высокий уровень расслоения является серьезным социально-политическим сигналом и проблемами в будущем.
25: Без паники. Иван Отраковский о реакции властей на удары по объектам.
27: Россиянам не стоит распространять панические сообщения и негативную информацию на фоне ударов по объектам. Каждый ваш репост и любой панический комментарий играют террористам на руку. Это не я придумал. Это заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Госдура, как всегда, в своем репертуаре. Как я понял, предлагается не печалиться по поводу ударов по до сих пор незащищенным стратегическим объектам, а, видимо, хороводы народные водить вокруг пепелищ, весело пританцовывая и восхваляя власти за мудрость.
25: Военкор «Канал 2 Майора» о производстве украинских морских дронов в Соединенных Штатах.
0: Украинская компания U-Force, разработчик морских дронов «Магура», и американская «Риконкрафт», производитель катеров для сил специальных операций, подписали меморандум о партнерстве. Цель – производить сотни или даже тысячи морских дронов в год на мощностях в Орегоне и Южной Каролине. К слову, U-Force возглавляет Шон Планки, недавний старший советник министра внутренней безопасности США, который курировал береговую охрану. Все, что необходимо американским военным – быстрое получение наработанного опыта боевого применения морских дронов. Напомним, что «Бэки» применяются в Черном море с 2022 года. За это время появились всевозможные модификации, которые успели засветиться в роли «Камикадзе»,

0: сотрудников управлять беспилотниками. Компания «Лига Групп» из Екатеринбурга заморозила строительство завода электроники. Проект был немаленький. В него собирались вложить около 100 миллионов рублей и выпускать ноутбуки на российских и зарубежных процессорах. Но теперь от этих планов отказались, сказал глава компании Алексей Лежнин.
1: Российские производители ноутбуков сейчас чувствуют себя не очень хорошо, а экономика подобные проекты просто не тянет. Зато нашлось другое направление. Компания собирается вложить десятки миллионов рублей в программу для обучения управлению беспилотниками. Такие тренажеры планируют устанавливать в школах для старшеклассников.
0: Почему производство ноутбуков оказалось слишком сложным и дорогим, объясняет экономист Игорь Лапшин.
2: Ноутбук нужно не просто собрать, нужны процессоры, комплектующие, большие объемы производства и рынок, который все это купит. Если экономика проекта не сходится, бизнес от него отказывается. А направление беспилотников сейчас, наоборот, получает деньги и спрос. Поэтому для компании выбор довольно понятный – идти туда, где сегодня есть заказчик.
0: Причем завод собирались запустить в 2027 году, а тестовое производство должно было начаться еще в прошлом. Но площадку компания так и не получила. Не появился и центральный завод по производству чипов, на который рассчитывали. И получается довольно символично. Сделать собственные ноутбуки пока не выходит, зато учить детей управлять дронами готовы уже сейчас. Что вообще означает появление таких занятий в обычной школе, объясняет эксперт по образованию Артем Зорин.
3: Само по себе управление беспилотниками является полезным техническим навыком. Дроны давно применяются не только в армии, но важно смотреть на общий контекст. Когда обучение БПЛА все активнее появляется именно в школьных программах, дети с подросткового возраста привыкают к технологии, которая сегодня стала одним из главных символов этой войны.
0: И здесь, пожалуй, самое интересное даже не в самих дронах, а в том, как быстро поменялись приоритеты. Так что очень наглядная история получилась. Ноутбук российского производства пока подождет, а вот учиться управлять дроном можно уже со школы. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Искусственный интеллект дешевле московского благоустройства. Военкор Живов о заявлениях про технологическое лидерство России.
6: Россия обладает самыми современными технологиями искусственного интеллекта и готова предлагать их другим странам. Это не я говорю, это заявил Орешкин. Даже не знаю, как комментировать это. А вы говорите, отстаем, отстаем. В Москве на благоустройство в 2024 году потратили 3 миллиарда долларов, а на все проекты в области IT – 700 миллионов. И ведь хватило по цене дешевле московского благоустройства. Особенно мне нравятся передовые ИИ-системы в области управления дронами и планирования военных операций. Тут мы в топе, конечно же. Только вместо буквы «Т» поставьте «Ж». Нейросеть «Калинка» наголову обходит всех конкурентов из «Палантир» и им подобных. Осталось ее создать. Эх, Орешкин.
5: И не друг, и не враг. Военкор Живов о будущем отношении с Пекином.
6: Напомню, что сближение стран стартовало с 2022 года. Прошло почти 5 лет, а в России как не было достаточного количества школ китайского языка, так и нет. Подозреваю, что в Китае с русскими школами все так же. Почему не делаются такие простые и очевидные вещи, которые могли бы сблизить две нации? Вот продвили без виз еще на год. А толку? В ближайшие десятилетия, если мы сдюжим исторические вызовы, Китай будет главным цивилизационным центром в Евразии. И Россия уже сейчас критически зависит от него. В связи с этим было бы разумно научиться понимать Китай и китайцев, выстроить отношения так, чтобы в этой зависимости найти себя и свою твердую опору, чтобы стать для Китая пусть и младшим, но стратегическим партнером. Для этого одни в декларации мало. И покупать китайские шмотки мало. Нужно культурное, языковое и ментальное взаимопроникновение. Отношения с Китаем должны быть шире, чем отношения про экспорт и импорт. Пока что мы выступали просто как дешевый донор знаний. И в таком ключе мы растратим в будущем весь свой коллективный интеллект, не получив ни этого, никакой выгоды.
5: Украинские беспилотники выходят на новый уровень. Военкор Иван Отраковский о новых разработках ВСУ.
7: Такую новость прочитал. Представленный на выставке Фармбора известный украинский «Лютый» в многоразовом ударном варианте с оснащением 4 управляемыми ракетами класса «Воздух-поверхность» неизвестного типа. Сообщается, что ракеты имеют заявленную дальность якобы до 200 километров и скорость полета около

0: около 500 км в час. Доигралась барыжья власть зеркально в ответ, дав время украинцам на разработки, выходы на промышленные масштабы производства беспилотников различных типов и модификаций, которые наносят удары по нашим городам. Более того, удары будут только нарастать, как их количество, так и качество. Кто ответит? Да никто. Власть заболтает любую проблему и преступление. У нас все под контролем, нам все на пользу, русский только злее и сильнее и так далее. А затем все устраняется в ускоренном темпе, мы догоняем и обгоняем. Подставляют нашу родину прямо на наших глазах.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Предприниматель из Москвы обратился к своим коллегам, работающих с Wildberries, обнулить весь свой товар со складов, пока Marketplace не вернет все причитающиеся им деньги.
4: Ребята, селлеры, призываю вас, как и я, обнулить скорее товары свои. Вчера я это сделал. Не ждать, что там что-то там Wildberries одумается. Он не выплачивает, нарушает все свои сроки. А теперь нужно действовать. А значит, обнуляем и ждем, когда выплатят Wildberries все наши деньги до копеечки. Иначе мы будем все вместе в большой-пребольшой, сами знаете где. Лучше там не быть. Всем добра, процветания в бизнесе, держитесь и предпринимаем.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Более 1000 человек погибли или получили тяжелые травмы от рук участников войны, вернувшихся в российские города. Среди преступлений – убийства жен и матерей, изнасилования, избиения и нападения на глазах у детей. Некоторые преступники прежде уже сидели за убийство, но вышли из колонии после службы на фронте. Сегодня разберем самые громкие дела и выясним, почему государство умеет отправлять людей на войну, но возвращает их семьям без достаточного лечения, наблюдения и контроля.
6: Заявлено о более чем 900 уголовных делах, так?
5: Да, именно.
6: Это минимум 551 погибший, плюс 465 человек с тяжелыми травмами. Звучит пугающе, но статистика часто бывает обманчива. Действительно ли это массовое явление, или, знаешь, речь идет о громких, но все же единичных сбоях в системе?
5: Я бы не стал называть это единичными сбоями. Около 50 тысяч заключенных прошли через фронт, и десятки тысяч из них получили свободу всего за полгода контракта.
6: То есть они просто...
5: Да, просто вышли на свободу. А среди освобожденных осужденные за разбой, тяжкие телесные повреждения, убийства. То есть в общество единовременно влилась огромная масса людей со специфическим криминальным прошлым.
6: Сомнительно называть это просто вливанием. По факту это полностью разрушает базовую философию системы исполнения наказаний.
5: В каком смысле?
6: Ну смотри, в чем смысл любого приговора? Суд устанавливает, что человек опасен для общества и изолирует его на длительный срок. 10-15 лет.
5: Угу.
6: Пенитенциарная система предполагает долгий путь. Годы в колонии, оценка поведения, потом комиссии по УДО, строгий административный надзор после освобождения. А в данном случае весь этот многолетний процесс, он просто сжимается до 6 месяцев в окопах.
5: Точно. И в результате человек возвращается в свой город или поселок значительно раньше, чем потерпевшие от его первого преступления успели хотя бы частично оправиться.
6: Но подожди, позволь возразить. Разве сам факт прохождения службы не позиционируется как искупление? Ну, человек рискует жизнью. Разве это не является основанием для юридического прощения?
5: Юридического прощения – да, безусловно. Потому что оформляется официальное помилование, которое как бы снимает остаток срока. Но фронт не является программой социальной реабилитации.
6: Это мягко сказано.
5: Условия боевых действий требуют от человека совершенно иных навыков. Там учат беспрекословно подчиняться приказам, обращаться с оружием и, ну, применять крайнее насилие.
6: В таком случае само понятие помилования просто теряет свой изначальный смысл.
5: Абсолютно.
6: Бумага с печатью меняет юридический статус, да, но она не способна перепрограммировать психику. Документ не убирает склонность к насилию, не лечит приобретенные травмы, не избавляет от зависимостей. Государство фактически выдает индульгенцию и...
5: Открывает двери колоний.
6: Да. Вообще не создавая никаких фильтров на выходе, никто не проверяет, готов ли этот человек к мирной жизни.
5: А чтобы понять, как отсутствие фильтров выглядит на практике, стоит разобрать конкретные дела. Вот, например, Иван Росомахин.
6: Ага, знакомая фамилия.
5: Он был осужден на 14 лет строгого режима за убийство. Отправился на фронт, получил помилование, вернулся в село Новый Бурец.
6: И как отреагировали местные?
5: Местные жители сразу забили тревогу, потому что он ходил по улицам в состоянии алкогольного опьянения, с топором в руках и открыто угрожал расправой.
6: Остановлю на этом моменте. Угрозы и топор – это, конечно, страшно. Но полиция ведь не может арестовать человека просто за то, что он пугает соседей.
5: Ну почему же?
6: Возможно, система просто ограничена в своих законных полномочиях до момента совершения реального преступления.
5: В том и дело, что механизмы реагирования существуют, но они не были применены должным образом. Люди собирали сельский сход, требовали защиты, и полиция задерживала Росомахина.
6: Задерживала. И что потом?
5: Задерживала за мелкое хулиганство. Но спустя пару дней он снова оказывался на свободе. Итог этого бездействия. Изнасилование и убийство с особой жестокостью 85-летней женщины.
6: Наблюдалась целая цепочка предупреждающих сигналов. Прошлый приговор за убийство, публичные угрозы, передвижение с холодным оружием по улице, задержание полиции.
5: Угу.
6: Правоохранительные органы прекрасно знали о ситуации. И у меня возникает вопрос, почему местный участковый или начальник отдела предпочли закрыть глаза?
5: Я думаю, потому что включилась бюрократическая инерция. Но смотри, арестовать ветерана с наградами, который только что вернулся с фронта, это политический и карьерный риск для местного полицейского начальника. Гораздо проще выписать штраф за хулиганство и отпустить, чем связываться с человеком, имеющим, скажем так, особый неформальный статус.
6: То есть ответственность за безопасность просто перекладывается на самих граждан?
5: Именно так.
6: Механизма превентивной изоляции для таких людей не существует. Система посылает четкий сигнал местным жителям. Если по улице идет агрессивный человек с топором, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Прячьтесь за своими заборами.
5: И этот паттерн повторяется и в других регионах. Давай посмотрим на дело Фарида Халимова.
6: Да, я читала про него.
5: Он отбывал 15-летний срок за убийство знакомого. Схема та же. Фронт, помилование, возвращение. Он поселился у женщины и после бытового конфликта задушил ее шарфом.
6: Ужас.
5: А затем добил деревянным молотком. Трое суток тело лежало в холодильнике. За это время Халимов убил собаку жертвы, собрал ценные вещи и спокойно скрылся.
6: Здесь снова нужно обратить внимание на детали, потому что они полностью разрушают популярный миф о потере контроля.
5: Согласен, тут контроля было хоть отбавляй.
6: Задушить, добить, методично спрятать тело, избавиться от животного, собрать вещи – это крайне расчетливые действия. В них нет состояния аффекта, при котором человек приходит в ужас от содеянного.
5: Да, он не впал в ступор.
6: Это абсолютно хладнокровное заметание следов.
5: Совершенно верно. Никакой мгновенной вспышки ярости. Действия Халимова демонстрируют полное осознание происходящего.
6: И это подводит к очень жесткому выводу. Государство сознательно сделало сделку. Наказание за первую жертву было обменено на военный контракт.
5: Угу.
6: Но цену за эту сделку теперь платит вторая жертва, вот эта убитая женщина. Никто из чиновников, которые подписывали документы на освобождение, вообще не оценивал степень угрозы, которую этот человек представляет для общества.
5: А если на этапе полиции предотвратить преступление не удается, стоит взглянуть, как реагирует судебная система постфактум.
6: Да, суды – это отдельная тема.
5: Вот дело Сергея Корытова. В ходе конфликта он облил человека горючей жидкостью и поджег. Суд признал особую жестокость преступления и назначил 16 лет лишения свободы. При вынесении приговора статус участника войны и наличие государственных наград были учтены как смягчающие обстоятельства.
6: Подожди, я категорически не согласна с такой судебной логикой. Это какой-то правовой нонсенс.
5: Почему закон позволяет учитывать заслуги?
6: Участие в боевых действиях уже однажды послужило основанием для того, чтобы этот человек досрочно покинул колонию. Почему тот же самый аргумент используется второй раз, предоставляя скидку за новое, чудовищное по своей жестокости убийство?
5: Потому что в судебной практике это работает как постоянный бонус. Нет формального закона, который обязывает судью снижать срок за боевой опыт в случае умышленного убийства с особой жестокостью.
6: Но они все равно снижают.
5: Да, потому что есть негласная установка, формирующая практику. Суды получают сигналы, что к определенной категории лиц следует проявлять снисхождение.
6: И это порождает негласное правило, которое моментально считывается на всех уровнях власти. Данную категорию граждан лучше вообще не трогать без крайней необходимости.
5: Неприкосновенные, по сути.
6: Статус становится неформальной броней от правосудия. Обычный патрульный 100 раз подумает, применять ли силу при задержании. Следователь будет искать способы переквалифицировать статью на более мягкую. Ну а судья найдет поводы скостить срок.
5: В результате в глазах государственной машины заслуги перед ней перевешивают жизнь сожженного заживо человека.
6: И обществу транслируется предельно ясный и опасный сигнал. Среди гражданских теперь находятся люди, наделены скрытыми привилегиями на насилие.
5: Причем это насилие чаще всего обрушивается на тех, кто находится ближе всего, за закрытыми дверями квартир. В зоне максимального риска оказываются женщины-жены. Матери-сожительницы.
6: Дом становится самым опасным местом.
5: Критический момент всегда наступает, когда женщина пытается разорвать отношения. Вот Кирилл Козыма преследовал свою бывшую девушку, требовал возобновить общение и убил ее за отказ.
6: Да.
5: Другой пример – Дмитрий Ефимов, который забил до смерти родную мать.
6: Слушай, позволь немного снизить градус эмоций. Бытовое насилие всегда было огромной проблемой в России задолго до последних лет. Мужья убивали жен, дети поднимали руку на родителей.
5: Проблема была, я не спорю, но изменился сам характер насилия и порог его применения. К привычным причинам бытовых конфликтов добавился опыт экстремального насилия. У людей стерты психологические барьеры на лишение жизни.
6: Появилось привыкание к решению конфликтов силой.
5: Да, и то самое чувство безнаказанности, о котором я говорил ранее. Для вернувшихся из колоний фактор досрочного освобождения служит мощнейшим подкреплением веры в собственную неуязвимость.
6: И как на эту гремучую смесь реагирует система социальной и психологической поддержки?
5: Почти никак.
6: Складывается впечатление, что вся инфраструктура выстроена исходя из того, что жена – это такой бесплатный клинический психиатр и надзиратель в одном лице.
5: Очень точное замечание.
6: На ее плечи просто перекладывается обязанность терпеть агрессию, прятать колющие, режущие предметы, контролировать потребление алкоголя и пытаться договариваться с человеком, чья психика серьезно деформирована. Безопасность семьи должна являться отдельной, приоритетной задачей государства, а не побочным продуктом попыток как-то адаптировать ветерана.
5: И здесь необходимо разобрать самое популярное объяснение происходящего, которое звучит в публичном поле – посттравматическое стрессовое расстройство – ПТСР. По официальным оценкам, этот диагноз может быть поставлен примерно 20% вернувшихся. Часто именно им пытаются объяснить всплески неконтролируемой агрессии.
6: Это крайне сомнительный аргумент. И попытки списать тяжкие уголовные преступления исключительно на медицинский диагноз нужно жестко пресекать. Наличие ПТСР не конвертируется автоматически в склонность к убийству.
5: Но подожди, разве психическая травма после участия в боевых действиях не является реальностью? Это же медицинский факт.
6: Травма абсолютно реальна. Симптомы, такие как ночные кошмары, флешбеки, тяжелая депрессия, панические атаки – это клинический факт. Однако подавляющее большинство людей, страдающих от ПТСР, не берут в руки топор и не идут рубить соседей или душить своих жен. Напротив, типичная реакция при таком расстройстве – это глубокая изоляция.
5: То есть они замыкаются в себе?
6: Да. Люди разрушают собственную жизнь, причиняют вред самим себе, сидят в четырех стенах, списывать жестокие, спланированные расправы на ПТСР – это невероятно удобно для властей.
5: Удобно, потому что переносит фокус внимания системных ошибок на здоровье отдельного индивида.
6: Именно так. Если во всем виновата ПТСР, значит, перед нами просто личная трагедия больного человека, который не справился с эмоциями. Это позволяет скрыть масштабный системный провал. Тот факт, что на улице массово выпустили рецидивистов без малейшего надзора и программ реабилитации.
5: Около 83% людей, вернувшихся из зоны боевых действий, вообще не обращаются за психологической или психиатрической поддержкой.
6: Поскольку сама инфраструктура помощи критически раздроблена и оторвана от реальности. Нарколог занимается исключительно зависимостью. Психолог проводит беседы об адаптации. Социальный работник занят оформлением льгот и бумажной волокитой. А полиция просто ждет, когда появится труп, чтобы открыть дело.
5: Каждый работает в своем вакууме.
6: Да, принцип добровольного обращения в этой специфической среде не работает в принципе.
5: То есть ожидается, что человек с высоким уровнем агрессии и паранойи должен самостоятельно проанализировать свое состояние,
6: ага.
5: Осознать проблему, найти специалиста и записаться на прием.
6: И затем сесть в кресло и начать изливать душу совершенно гражданскому специалисту, к которому он изначально не испытывает ни малейшего доверия.
5: Звучит нереалистично.
6: Это полная оторванность от реальности. Система пассивно ждет, что человек, находящийся в состоянии глубокого кризиса, вдруг проявит высшую степень осознанности. Очевидно, что необходимы совершенно иные механизмы. Обязательный медицинский и психиатрический скрининг, строгий контроль по месту жительства. При первых же сигналах об агрессивном поведении должен следовать незамедлительный запрет на доступ к любому оружию. Работа с глубокими травмами, суицидальными рисками, с тяжелыми формами агрессии – это требует многолетней академической и практической подготовки.
5: Стоит проследить судьбу тех, кого все-таки арестовывают за совершение новых преступлений. По имеющимся данным, более 1000 уголовных дел были официально приостановлены по одной простой причине. Обвиняемые прямо из СИЗО снова подписали контракт и отправились в зону боевых действий. Тот же Владимир Макшеев, который зарезал родственника на глазах у детей, избежал приговора и снова оказался на фронте.
6: И вот этот механизм требует предельно внимательного анализа. По сути, он полностью уничтожает сам фундамент правосудия в стране. Правосудие превращается в рыночный бартер. Уголовную систему можно сравнить с банком. Преступник берет долг у общества, который по закону должен выплачивать годами изоляции. А теперь государство вводит альтернативную, крайне волатильную валюту насилия на фронте. Эта валюта позволяет мгновенно и легально списывать любые долги, какой бы тяжкой ни была вина.
5: Свобода в обмен на возвращение в окопы, независимо от тяжести нового преступления.
6: Абсолютно. Человек получает четкое эмпирическое подтверждение. Контракт – это 100% легальный и безотказно работающий выход из любой ситуации.
5: Индульгенция номер 2.
6: Да. Что бы ты ни сделал, как бы жестоко и методично ты ни убил человека, достаточно поставить подпись на нужной бумаге, и судебный маховик мгновенно останавливается. Потерпевшим и их родственникам в этой ситуации остается только наблюдать за тем, как убийца избегает колонии.
5: Но ведь рано или поздно этот человек вернется во второй раз?
6: И в этом заключается главный, самый пугающий вопрос ко всей этой системе. Запускается социальный эксперимент, идущий по второму, а затем и по третьему кругу.
5: С каждым разом все хуже?
6: С каждым новым циклом человек возвращается в общество с еще большим багажом экстремального опыта. Но что гораздо страшнее, он возвращается с железобетонным, подкрепленным практикой осознанием своей полной неуязвимости.
5: Он уверен, что ему ничего не будет.
6: Если он совершил убийство гражданского, обменял наказание на контракт, выжил и вернулся с новым статусом, что вообще способно остановить его в следующий раз?
5: Вопрос открытый.
6: Какие институты власти смогут призвать к порядку человека, который усвоил, что законы мирного времени для него больше не писаны?
5: Сотни уголовных дел уже нельзя объяснить отдельными случайностями. Осужденных за тяжкие преступления досрочно освободили, психологов не хватает. Большинство бойцов за помощью не обращаются, а родственники остаются один на один с угрозами. В результате государство получает солдата, а последствия войны принимает его семья. Фронт заканчивается не там, где перестают стрелять. Иногда он продолжается за дверью обычной квартиры. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело.
7: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
9: На нашей планете множество загадочных точек, но особое место среди них занимает Лабынкырское озеро, расположенное в сердце суровой Якутии. Это древнее озеро на Сардонохском плато давно стало объектом обсуждений благодаря таинственному существу, которое, по словам очевидцев, обитает в его глубинах. Легенды о чудовище Лабынкырском черте будоражат умы местных жителей, ученых и любителей тайн. Озеро, которое сформировалось еще до ледникового периода, представляет собой уникальный объект природного происхождения. Его глубина достигает сотни метров, а подземные пещеры могут быть связаны с аномальными трещинами. Но не геологические особенности привлекли внимание к этому месту, а рассказы местных жителей о встречах с загадочным существом. Они утверждают, что в озере водится нечто огромных размеров, которое охотится как на животных, так и на людей. Местные охотники окрестили загадочного обитателя озера чертом. Легенды описывают его как гигантскую темно-серую сущность с огромной пастью и глазами, расстояние между которыми достигает 1,5 метра. Но самое пугающее – это способность чудовища выходить на сушу, где охотники заметили зверя еще 1,5 столетия назад, о чем сохранились четкие записи. Первая серьезная экспедиция, отправившаяся на Лабынкыр в 1950 году под руководством академика Твердохлебова и геолога Башкатова, стремилась подтвердить или опровергнуть существование чудовища. И по утверждениям самих исследователей, им удалось увидеть огромную тень на поверхности озера. Существо, появившись на расстоянии 1,5 метра, двигалось по направлению к группе, что вынудило ученых в панике забраться на склон, спасаясь от встречи с неведомым существом. Публикация дневника Твердохлебова вызвала настоящий фурор в научных кругах. Однако были и критики. Ученый Панков утверждал, что черт – это просто гигантская щука, поскольку известно, что щуки могут достигать огромных размеров, особенно в холодных водоемах Якутии. Но как объяснить многочисленные рассказы о существе, выходящем на сушу, и его агрессивное поведение? С тех пор на озере побывало более 10 экспедиций, и каждая так или иначе подтверждала легенды. То, что в этом месте действительно обитает нечто, однако по разным причинам ни одной группе ученых не удалось предоставить четкие доказательства существования монстра, и вскоре попытки это сделать были заброшены. Возможно, людей науки действительно удалось провести местными легендами и заставить гоняться за мифическим чудовищем. А возможно, монстр до сих пор там, под толщей воды, ждет своего часа. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Голос оплачен. Калининградцам предлагают проголосовать за кандидата от «Единой России» за 2000 рублей. Как это понимать?
10: Дежавю. Власти открещиваются от новой мобилизации, как и в сентябре 2022-го. История повторяется. Миноборона собирает досье на военнообязанных. Военкоматы будут знать о калининградцах все. Счета, диагнозы и данные о родственниках. Откосить от фронта уже не получится. Итак, в Калининграде в микрорайоне имени Космодемьянского появились неоднозначные сообщения, похожие на подкуп избирателей. На видео женщина предлагает местным жителям оформить договоры помощников-агитаторов и обещает заплатить по 2000 рублей. Однако работать агитаторами не требуется. Вместо этого нужно прийти на выборы и проголосовать за указанного кандидата. На видео отчетливо видны фирменные бланки партии «Единая Россия», а на записи звучит фамилия Григоренко и фраза, что он действующий депутат и вкладывает свои личные деньги. Ролик с предложением голосовать за деньги и утверждением, что не стоит бояться, мол, за это ничего не будет, активно распространяется в сети.
11: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
12: Да.
11: Да. Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все писать официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
12: А мы что должны делать?
11: Ничего вы делать не должны. Договор юридический, правильно оформленный, все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей, и вы как-то должны сходить на выборы.
12: А за кого надо голосовать?
11: Я даю бумагу. Вот. Проголосуете, получите после выборов еще 1500.
13: Ну, нифига себе.
11: Симонов молодой, еще бестолковый. А Григоренко пашет, он сейчас деньги вкладывает свои личные, только так. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
14: Да что, дай, пожалуйста, мой паспорт.
11: Запиши, господи, пиши. Какая вам разница?
14: Что мы здесь пишем? Вот здесь,
11: на столбиком. Фамилия, имя, отчество.
10: Также из разговора следует, что таким образом собрали данные примерно сотни человек, которые за МЗДУ уже согласились поставить нужную галочку в бюллетене.
11: Присоединяйся, всем будет хорошо. Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я или не 99-я, 100-я, 100 человек.
14: Будешь 100-й.
10: А теперь, собственно, главный момент. За чью поддержку предлагают по 2000? По всей видимости, это единорос Сергей Григоренко, действующий депутат Горсовета Калининграда. Депутатом он трудится с 2011 года. На выборах 2026 года Григоренко идет от «Единой России» уже в законодательное собрание Калининградской области по одномандатному округу номер один. Туда как раз входит микрорайон имени Космодемьянского, где было записано данное видео. Избирательный процесс стартует и в зоне специальной военной операции. Уже созданы участки для досрочного голосования участников СВО из Калининградской области. Причем бюллетени печатают прямо на месте.
15: Калининградский избирком образовал экстерриториальные участки в воинских частях на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях. Голосовать там смогут военные и другие избиратели, имеющие право участвовать в выборах депутатов Заксобрания Калининградской области. Досрочное голосование будет длиться аж 10 дней, с 1 по 10 сентября. Якобы из-за невозможности своевременной доставки бюллетени разрешили изготавливать непосредственно участковым комиссиям в воинских частях. Решения о досрочном голосовании и изготовлении бюллетеней были приняты 28 августа, за 3 дня непосредственно до начала досрочного голосования. Результаты затем включат в общие итоги выборов после 20 сентября. Подобные участки в зоне СВО использовали и на выборах губернатора 2 года назад. Тогда выдвиженец «Единой России» Алексей Беспрозванных получил на них от 92% до 96% голосов. На предстоящих выборах в Думу глава Калининградской области возглавил региональную группу «Единой России».
10: Кстати, именно после сентябрьского голосования может начаться новая волна мобилизации, о чем активно говорят в последнее время в Z-кругах. И надо сказать, эти разговоры вышли на новый уровень. Впервые слухи о готовящейся мобилизации прокомментировал и Владимир Путин. Он сказал, я цитирую, «чушь собачья, это информационная атака на Россию». Конец цитаты. Стоит напомнить, что перед частичной мобилизацией в сентябре 2022 года власти также отрицали планы по проведению этих мероприятий, вплоть до того момента, пока мобилизацию президент действительно не объявил. Кроме того, мобилизация до сих пор не отменена. Никакого отдельного документа о ее завершении не издавалось. Тем не менее, власти в один голос заявляют, что нового массового призыва осенью не будет. Такое заявление сделал и депутат Госдумы от Калининградской области, член Комитета по обороне Андрей Колесник. Также он утверждает, что законопроект, расширяющий категории осужденных, которым разрешат заключать контракты с Минобороны, с мобилизацией никак не связан.
13: Штрафбаты были у нас. Во всех странах мира они были. Но то, что там кто-то готовится к мобилизации – нет. Ни о какой новой волне мобилизации речи не идет. Я об этом ни разу не слышал. Тем более, что ряды контрактников пополняются.
10: Примечательно, что похожие заявления звучали и непосредственно перед первой мобилизацией 4 года назад. Тогда, 20 сентября, за день до ее объявления, глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов уверял, что мобилизации не будет, и объяснял появление в Уголовном кодексе понятий «мобилизация» и «военное время» тем, что поправки якобы принимаются на будущее и не означают подготовки к мобилизации. И уже буквально на следующий день, 21 сентября 2022 года, Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Отмечу, что в отличие от 2022-го, сейчас военкоматы будут знать абсолютно все о военно обязанных калининградцах.
16: В Калининградской области, как и по всей России, военкоматы могут получить беспрецедентный доступ к личным данным военнообязанных и их ближайших родственников. Министерство обороны опубликовало проект приказа, который обязывает госорганы и частные компании передавать в военкоматы широкий спектр сведений. В списке – налоговые декларации, банковские счета и вклады, кредиты и задолженности, данные о трудовой и предпринимательской деятельности. Также военкоматы получат информацию о ДТП, загранпаспортах, административных и уголовных делах тех, кого можно забрать в армию. В свою очередь, медицинские учреждения по запросу военкоматов раскроют все диагнозы конкретного человека, включая психические расстройства, ВИЧ, гепатит, туберкулез. Сбор данных затронет не только самого военнообязанного, но и его супруга, детей, родителей, братьев, сестер, а также шурина и свояченицу. В Минобороны пояснили, что это позволит точнее оценивать годность к службе и оптимизировать мобилизационные ресурсы.
10: Для Калининградской области, где эксклавное положение и особая геополитическая ситуация всегда усиливают внимание к обороне, такие меры могут иметь особое значение. Ну и не будем забывать, что недавно Владимир Путин подписал закон, расширяющий доступ Минобороны и Росгвардии к сведениям из Единого госреестра ЗАГС. Так что оборонное ведомство и его территориальные органы смогут получать данные, в том числе для воинского учета. Словом, похоже, что всех хотят поставить под ружье, хотя, согласно опросам, сейчас уже большинство россиян выступают за прекращение боевых действий и мирные переговоры. Правда, есть и другая категория граждан. В одной из школ Калининграда уборщица пригрозила учительнице английского языка Валерии Кузнецовой привести ветеранов СВО из-за флага Великобритании, который висел в классе в качестве учебного пособия.
17: «Могу привести ветеранов СВО. Они вам популярно объяснят, какое должно быть учебное пособие». Такую записку, по словам преподавательницы, оставила ей уборщица Ирина.
10: Конфликт происходит уже не впервые. Ранее сотрудница школы сняла из кабинета английского флаги Великобритании, США, Канады и Австралии. Свои действия уборщица объяснила тем, что является матерью ветерана СВО и что дети будут учиться только под русским флагом. После вмешательства директора школы, который поддержал учительницу английского языка, флаги вернули. Однако преподаватель решила больше их не вешать. Обсуждая эту историю в калининградских пабликах, пользователи предложили напомнить уборщице о ее должностных обязанностях, а заодно повесить в кабинете фотографию Владимира Путина с британской королевой Елизаветой II. На этом пока все. Больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
18: Всем привет! Ну что, допрыгались? Украинские дроны разворачивают российский экспорт зерна с Черного моря на Балтику. И сейчас России, возможно, придется платить за спасение своих грузов портам Латвии и Эстонии. Тем самым странам НАТО, которым еще недавно торжественно обещали: никаких российских денег вы больше не увидите. Чтобы понять масштаб происходящего, достаточно одной цифры. За прошлый сезон через Черное и Азовское моря Россия вывезла 46 миллионов тонн зерна. Это примерно 90% всего зернового экспорта, который отправляется морем. Почти все шло через южные порты. Ближе к полям, дешевле доставка, давно выстроенная логистика. Зерно привозили в Новороссийск, Тамань и другие терминалы. Грузили на суда и отправляли в Турцию, Африку и на Ближний Восток. Схема работала годами. А потом прилетели украинские дроны. После атак южные терминалы начали ограничивать прием грузов. Суда задерживаются, погрузки переносятся, движение приходится перестраивать. И для экспортера это не просто тревожная новость в телефоне. Судно стоит у причала. Счетчик тикает. Вагоны с зерном застряли на подходе. Счетчик тикает. Покупатель не получил груз вовремя. Снова плати. Можно хоть каждый вечер докладывать, что ситуация стабильная. Но капитану корабля от этих докладов спокойнее не становится. Если маршрут регулярно оказывается под угрозой, перевозчики закладывают риск в цену или вообще отказываются туда идти. Поэтому зерно приходится срочно отправлять туда, где безопаснее. И теперь российские грузы потянули на Балтику. К середине августа заявки на перевозку зерна по железной дороге в российские и балтийские порты достигли 5 миллионов тонн. 5 миллионов. Для сравнения, за весь прошлый сезон через российские порты на Балтике вывезли около 1 миллиона. То есть нагрузку хотят увеличить сразу в несколько раз. На карте все выглядит легко. Вот юг, вот Балтика. Развернули поезда, отправили их в Усть-Лугу, Высоцк, Петербург или Калининград. И поехали дальше. Только зерно по карте не ездит. Для него нужны вагоны, пути, элеваторы, склады, свободные причалы, погрузчики и корабли. Причем все это должно встретиться в одном месте и в нужное время. Возможности российских зерновых терминалов на Балтике оценивают примерно в 7 миллионов тонн в год. Звучит солидно. Пока не вспомнишь. Через южные порты прошло больше 46 миллионов. Даже если заставить каждый балтийский терминал работать круглосуточно, заменить Черное море он не сможет. Не хватит ни места, ни оборудования, ни железнодорожной пропускной способности. И тут на сцену возвращаются Латвия и Эстония. У них сохранились крупные порты, железнодорожные ветки, склады и терминалы, которые раньше годами работали с российскими грузами. Вместе порты Латвии, Литвы и Эстонии могут переваливать не менее 18 миллионов тонн зерна в год. То есть мощности есть. Вопрос только в деньгах и политике. Но когда экспорт горит, политика удивительным образом становится гибкой. К середине августа заявки на доставку зерна в латвийские порты уже превысили 2 миллиона тонн. Российский зерновой союз считает, что за сезон через страны Балтии можно отправить 5 или 6 миллионов тонн. Если подключатся эстонские терминалы, объем, теоретически, может дойти до 10 миллионов. Нам много лет рассказывали, что Россия навсегда уходит из прибалтийских портов, что Латвия и Эстония сами все разрушили, выгнали российские грузы и теперь будут смотреть на пустые причалы. Строительство собственных терминалов подавали как большую геополитическую победу. Ни рубля русофобам, справимся сами. Не справились. Как только украинские дроны сделали южный маршрут слишком рискованным, выяснилось, что старые портовые связи внезапно снова нужны. Причем срочно и за деньги. За хранение зерна надо платить. За перевалку – платить. За работу терминалов, железной дороги, буксиров и причалов – тоже платить. Часть российских экспортных денег получат компании и бюджеты стран НАТО. Но это еще не весь счет. Основная часть российского зерна выращивается на юге. Теперь его придется везти на северо-запад через половину страны. Это тысячи дополнительных километров. Железная дорога и без того забита углем, удобрениями, контейнерами и нефтепродуктами. А теперь туда пытаются втиснуть еще миллионы тонн зерна. Кто оплатит этот крюк? Частично государство. Правительство уже готовит миллиарды рублей на поддержку перевозок сельскохозяйственных грузов по новым маршрутам. То есть последствия атак украинских дронов лягут не только на экспортеров. За спасение потока заплатят из российского бюджета.
2: Получается прямо-таки идеальная конструкция. Дроны создают угрозу южным портам. Россия за государственные деньги тащит зерно через всю страну. Собственные терминалы на Балтике не вмещают такой объем. И тогда приходится идти к Латвии и Эстонии, тем самым враждебным государствам, которым публично обещали больше ничего не платить. Конечно, полностью отказаться от Черного моря Россия не сможет. Через Балтику просто невозможно протащить весь прежний объем. Скорее всего, экспорт разделят. Сколько получится, оставят на юге, часть перебросят в российские и балтийские порты. Остальное попробуют отправить через соседей. Но главное уже произошло. Несколько атак беспилотников заставили огромную страну менять экспортные маршруты, просить бюджетную поддержку и вспоминать адреса портов НАТО. Вот и вся геополитика. Вчера громко хлопали дверью, а сегодня тихо спрашивают стоимость перевалки. Как думаете, Латвия и Эстония откажутся от российских денег из принципа? В общем, есть над чем подумать. Поэтому включайте критическое мышление и выключайте телевизор. Подписывайтесь на «Балтийский лоцман», комментируйте и услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Жительница Донецка рассказала, что отсутствие света, интернета, вода раз в 3 дня и неработающие лифты стали нормой жизни.
19: Думаю, что такое? Куда интернет делся? Да типа нормально, это уже мы привыкли, да? Что у нас там уже? Мы уже такие приученные, да? К воде раз в 3 дня привыкли, к свету привыкаем, точнее, отсутствие света. Лифты отключили, полгорода уже лифты не работают, но они беспокоятся. Ну, во-первых, да, напряжения просто видно нет, и, ну, в принципе, это хорошо, не застрянешь случайно. Лучше пешком пройтись, чем просидеть в лифту, там, я не знаю, пару часиков, да? Не, просто прикол, что у меня друг живет в этих домах, которые там, сколько там, 16-этажные, ну, там, не для малоимущих дома, и у них же всегда была ситуация лучше, там и с водой, у них там что-то свое автономное отопление, свет, там и горячая вода, там, ну, раньше была, сейчас у них так же, как у всех. Своя, короче, там, котельная система, накопители. Так вот, они, оказывается, решили по 40 тысяч скидываться, но вроде по 30 тысяч скинулись и будут ставить генераторы как-то на дом, чтобы лифт работал. Класс, да? То есть там кто-то что-то знает. Ну вот, скинулись, будут ставить какой-то там мегамощный генератор. А впереди зима, отопление, хрен знает, что будет. Ну, короче, что-то весело, да? Не очень.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Союзничество трещит по полной. Еще 5 лет назад такого не мог представить никто. Владимир Путин и Никол Пашинян публично поспорили о будущем Армении в ЕАЭС. На встрече Владимира Путина и Никола Пашиняна во вторник в Бишкеке повторилась ситуация 1 апреля, когда протокольное начало переговоров двух лидеров превратилось в полноценную публичную дискуссию. На этот раз Владимир Путин подталкивал Никола Пашиняна к скорейшему референдуму о выборе между вступлением в Евросоюз и сохранением членства в Евразийском экономическом союзе. Пашинян возразил, что в этом нет необходимости. Значительную часть вступительного слова Владимир Путин посвятил европейскому курсу Армении и призыву как можно быстрее быстрее определиться с дальнейшими действиями. Путин сослался на прежние слова Пашиняна о необходимости референдума и на заявление четырех лидеров ЕАЭС от 29 мая. В нем Армении предложили в, возможно, короткие сроки провести общенациональный референдум о вступлении в Европейский Союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. Путин заявил, что тогда поддержал позицию Пашиняна и предложил коллегам сделать то же самое.
0: За выбор дальнейшего политико-экономического курса страны должен ясно высказаться народ Армении. Мы с уважением отнесемся к любому выбору армянского народа. Как Армения решит, так и будет. Но мы должны свою торговую экономическую политику корректировать в связи с этими возможными решениями. И просили бы вас как можно быстрее с этим определиться. Я помню, вы же публично говорили о том, что считаете необходимым провести потом на этот счет референдум. И я вашу позицию поддержал на последнем саммите глав Евразэс.
20: Никол Пашинян с такой трактовкой не согласился. Он заявил, что принятый в прошлом году закон о начале процесса вступления в ЕС не нарушает обязательства Армении перед Россией и ЕАЭС. По словам Пашиняна, договор о ЕАЭС предусматривает отдельную процедуру выхода из Союза, которую Ереван не запускал. Пашинян также подробно объяснил, почему в прошлом году был принят закон, а не проведен референдум.
21: Вы знаете, в прошлом году мы приняли закон о начале процесса вступления Армении в Европейский Союз. О начале процесса. Ну, если честно сказать, принятие закона означало уже тогда отказ от идеи референдума. Я хочу напомнить, что этот закон был инициирован гражданским обществом. То есть они собрали подписи граждан Армении по Конституции есть такой возможность и представили этот проект в парламент. То есть принятием этого закона фактически получается, что мы отказались от идеи референдума.
20: Владимир Путин после ответа Никола Пашиняна вновь взял слово и прямо с ним не согласился. По его словам, сам факт принятия закона о начале вступления в другую экономическую организацию уже означает заявление о выходе из ЕАЭС, поскольку членство в двух объединениях несовместимо.
0: Уважаемый Никола Иванович, мы с вами сейчас дискутируем. Мне всегда интересно с вами вести дискуссии на любую тему, в том числе и на эту. Но по главному вопросу позволю себе с вами все-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей, потому что пребывание там и там несовместимо. В этом проблема.
20: Пашинян снова возразил. Он сказал, что в Ереване понимают, что придет время, когда нужно будет сделать очень конкретный выбор. Однако, по его словам, этот момент еще не наступил.
21: Придет время, когда нужно сделать очень конкретный выбор. Просто наша позиция в том, что на данный момент это время не созрело, это не сейчас нам нужно, потому что фактически сейчас у нас нет альтернативы. Эта альтернатива не создана в реальности. Когда это будет создана, если будет создана, тогда и, конечно, мы сделаем выбор с помощью референдума или без него. Но есть такие варианты тоже.
20: Владимир Путин в ответ призвал вынести вопрос на голосование уже сейчас. Это была первая личная встреча лидеров двух стран после переговоров 1 апреля в Кремле. Тогда открытая для прессы часть также вышла далеко за рамки протокола. Владимир Путин тогда под камеры предупредил Никола Пашиняна о последствиях сближения Армении и ЕС и призвал допустить к выборам тех, кто сидит в тюрьме. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
20: К
3: капитан первого ранга, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков о том, что РФ обречена на экономическое поражение в гонке с Западом, поэтому необходимо как можно скорее заканчивать СВО.
4: Потенциал Запада экономический на порядок, если не больше, превосходит потенциал российский. И сейчас этот потенциал начинает реализовываться в военной сфере. Обращаю внимание, сегодня налет в эту ночь было 380 беспилотников. В прошлую ночь 660. И количество этих беспилотников будет расти. Но эти беспилотники, на каждый из них, нужны ракеты, которые должны его забивать. А раз так, то значит мы должны производить соответствующее количество ракет. И конкурировать с Западом уже в объемах производства вот этого ракетного оружия. Мы зенитных ракет, а они беспилотников. В этой экономической гонке мы обречены на поражение. Нам сейчас нужно решать задачу прекращения войны. Ее завершить можно двумя способами. Либо позорным миром, на котором настаивает сейчас Запад и ведет нас к этому, либо решительной победой путем разгрома ВСУ в рамках проведения стратегической наступательной операции. По всей видимости, на второй вариант не готовы наши руководители по политическим мотивам. А на первый вариант, по всей видимости, работа и идет.
1: Криминальные новости.
5: Трижды за два дня школьники напали с ножами на учеников и учителей. Российские школы встретили начало учебного года серией вооруженных нападений. Утром 2 сентября в школе номер 1392 имени Рябинкина в Новой Москве ученик напал с ножом на учителя. Директор учреждения уточнил, что это был подросток с особенностями здоровья. Его обезвредила охрана. Педагог получила поверхностные травмы. Ей оказали медицинскую помощь. Очевидцы рассказали, что на учителя напал 8-классник, ранее оставленный на второй год. Пострадала социальный педагог. Она по совместительству является учителем русского языка и литературы. 2 сентября нападение с ножом произошло в гимназии села Кушнаренково в Башкортостане. После первого урока один из девятиклассников несколько раз ударил ножом в шею одноклассника. Пострадавшего госпитализировали, сообщил глава района Марат Латыпов. Нападавшего задержали. Вице-премьер Башкортостана Урал Кисенбаев заявил, на уроке между девятиклассниками произошел конфликт на почве личных разногласий. Кроме того, 1 сентября в школе номер 2 в Канске Красноярского края семиклассница распылила перцовый баллончик и попыталась ударить ножом учительницу во время праздничной линейки. Попытку нападения пресекла мама одного из школьников. Женщина оттолкнула агрессивную девочку и не дала ей нанести учителю серьезные травмы. В результате пострадали 7 человек, в том числе 5 детей. Во всех случаях нападавшие подростки задержаны, СК открыл уголовные дела. Еще одно преступление, совершенное школьником, потрясло в конце августа Ханты-Мансийский автономный округ. 15-летний подросток жестоко убил одноклассника на заброшке. После задержания школьника выяснилось, он в розыске по подозрению в убийстве собственного отца в Азербайджане. Трагедия произошла в Ханты-Мансийске. Мама погибшего Ивана рассказала базе, что ее сын ушел в школу за учебниками и пропал. Позже его нашли зарезанным в заброшенной пристройке. Женщина считает, что туда его заманил бывший одноклассник Петр. Кроме того, мать убитого ребенка предполагает, что на месте преступления мог быть 25-летний брат подозреваемого. По данным базы, Петр и его брат ранее были объявлены в розыск в Азербайджане по делу об убийстве родного отца. В январе расчлененное тело мужчины нашли в пакете во враге примерно в 50 метрах от дома. Сейчас Петр арестован по подозрению в убийстве бывшего одноклассника. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин объяснил свою метафору про касаток, медведей и пищевую цепочку.
0: Вы знаете, это спонтанно было. Это было где-то на встрече, по-моему, в педагогическом университете, да? Совершенно спонтанно. И касатки, медведи. Если вы намекаете на то, что касатки – это вот Запад, как бы, да, коллективный, то я бы сказал, что на касатке, конечно, страшный хищник. Но это интеллигентные животные. Интеллигентные животные, умные. А коллективному Западу в свое время, еще в советские времена, были даны конкретные и до сих пор живущие определения. Это акулы империализма. Вот, а смысл, конечно, примерно вы угадали, смысл того, что я говорил, заключается в том, что если кто-то попытается нас тащить вниз по пищевой цепочке и слопать, сожрать нас, то может слопотать и по зубам, Россия готова сделать это, несмотря на быстро растущие аппетиты и зубы этих акул.
1: Главные новости дня.
7: Война со школьной парты. В Красноярске девочка напала на учительницу во время линейки, а выступавший на празднике ветеран СВО посоветовал изучать автомат Калашникова. Неоднозначное 1 сентября получилось в Красноярском крае. В Канске семиклассница пришла в школу с перцовым баллончиком и ножом. Во время линейки она распылила газ и напала на учительницу, пишут местные журналисты.
8: Очевидцы также говорят, что в коридоре девочка подожгла бутылку с горючей смесью. В больницу попали 7 человек, среди них 5 детей.
7: Позже выяснилась важная деталь. Еще весной школу предупреждали о проблемах с психологической помощью детям. За год количество учеников из группы высокого риска выросло с 7 до 17. Похоже, что школа пропустила момент, как

0: участникам всех джампов победа будет звона.
1: Причем в школу его приглашают не впервые. После тяжелого ранения Клаус вернулся в Красноярск и теперь регулярно участвует в мероприятиях для детей и молодежи, где вообще проходит граница между рассказом ветерана в качестве информативного опыта и тотальной милитаризацией детей, объясняет эксперт по образованию Андрей Левин.
2: Ветераны могут рассказывать детям о своем опыте, и само по себе это нормально. Вопрос в том, что именно ребенок слышит от взрослого человека в школе. 1 сентября все-таки посвящено учебе, и когда школьнику в этот день советуют изучать автомат, возникает вопрос, какой образ будущего ему предлагают.
1: Конечно, связывать нападение семиклассницы в Канске с выступлением ветерана в Красноярске нельзя. Это две разные истории, но совпали они очень символично. В одной школе 1 сентября закончилось ножом, перцовым баллончиком и семью пострадавшими, а в другой детям в этот же день объясняли, почему им стоит изучать автомат Калашникова. Но в каждой из этих школ День знаний получился крайне необычным. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
4: Глава Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая заявила, что в насилии в школах виноваты родители, которые плохо воспитали своих детей.
5: Безопасность и опасность школ приносят наши же дети. Вот если мы не закрыли там ружье дома, как положено, не храним, да, такие случаи тоже были, и ребенок с этим оружием приходит в школу и стреляет, но это школа разве виновата? Это виноват родитель, который не доглядел, не досмотрел, не усилил меры ответственности и безопасности.
6: А должна быть какая-то ответственность тогда вот на этих родителях в том числе?
5: Я считаю, да. Я сама родитель, я считаю, что родители первые воспитатели своих детей, все остальные им в помощь. И ответственность за то, что вы заложили в ребенка то, что хорошо, что плохо, что можно. Вообще в живого человека, ну вообще в любого живое существо стрелять нельзя. Пинать нельзя, бить нельзя, нельзя никого оскорблять. Это же такие простые истины. Но
6: если ребенок не соблюдает эти правила, то в том числе виноват родитель. Сейчас есть штрафные санкции, в том числе недоглядели, недосмотр, неправильное воспитание, мы все это знаем. Это как-то ужесточать надо, но вплоть
5: до
6: того, что...
5: Да. Я считаю, что штраф от 500 рублей за ненадлежащее воспитание детей, это, ну...
6: Это
5: сразу мы обесцениваем, собственно, родительский труд
6: качественный.
5: Какая сумма
6: должна быть? Или, может быть, другой вообще вид наказания, я не знаю, даже там арест, может быть, какой-то.
5: Ну, я думаю, что если будет штраф побольше, и такой родитель будет реально привлечен, тут же еще не только ведь штраф увеличить, еще нужно правоприменительную практику иметь, чтобы привлечь такого родителя к ответственности, чего у нас не происходит. И он, если заплатит достаточно, ну, я не знаю, все семьи разные, ну, допустим, даже если 5000, это уже так чувствительно, да? Он уже, например, скажет, знаешь что, Ванечка там, Петечка, ты лишен там, ну, чего-то, допустим.
6: Что мне это обошлось 5 тысяч,
5: например, надо просто посмотреть экономическое обоснование, но я думаю, что 5 тысяч это уже более существенная сумма, чем 500 рублей.
4: Епископ Петерим заявил, что война не заканчивается из-за роста числа абортов и увлечения россиян оккультными услугами.
7: Все молимся, молимся, молимся, и ситуация, она там особо на фронте не меняется. А почему? А потому что у нас не меняется ситуация внутри страны. Не просто не меняется, она усугубляется, она становится хуже. В стране, которая ведет войну, огромное количество людей призывает на помощь нечистую силу. Вот. А сейчас уже появилась статистика за 2025 год, причем не за весь год, а за первые 3 месяца. И вот за эти первые 3 месяца 2025 года количество проданных оккультных предметов увеличилось в 2 раза больше по сравнению с 2024 даже годом.

0: То есть не то, что не меняется в лучшую сторону, а стремительно меняется в худшую сторону. То есть огромное количество людей прибегает к нечистой силе. И вот уже мы с вами сколько раз видели попыток заключить мир на Украине, да, кто только не предпринимает. И все эти попытки не приводят к успеху. А почему? А потому что нет воли Божией, чтобы таким образом был заключен мир. От того, что отступили от Бога, от того, что обратились даже к бесам, от того, что огромное количество появилось колдунов, от того, что много было совершаемо абортов, особенно в последнее время. И вообще люди стали жить очень нечестиво.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Военнослужащий российской армии пожаловался на то, что ему отказали в заправке автомобиля, хотя бензин на автозаправочной станции есть. Но он предназначен для спецслужб.
3: Я подъезжаю на заправку, меня не заправляют, хотя бензин есть и заправляется только спецслужба. Уважаемые директора, владельцы или кто там дает указы на заправках, почему мы, военнослужащие, стоим и уговариваем продать нам бензин в машину. Мы защищаем страну, мы выполняем государственный долг. И нас не могут заправить. Говорят, что вы... То есть, в общем, я отъехал от заправки и заглох. Очередь. Вот я стою в очереди сейчас, да? Я военный. Я могу пойти пропустить. Сказать, вы меня пропустите. Я-то военный. И я думаю, что мало кто это сделает.
1: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Мобилизация не будет и точка. Владимир Путин назвал чушью собачьей слухи о новой волне после выборов. Вспоминаем, как это было в 2022-м. Зачем Казахстан ввел плату за въезд для русских?
5: В последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
6: Это информационная атака на Россию.
4: После этого заявления президента 1 сентября, казалось бы, можно успокоиться. Но есть проблема. Россияне пишут в соцсетях, что все это уже проходили. Осенью 2022 года чиновники как минимум 20 раз убеждали в эфирах телевидения, что никакой мобилизации не планируется. А потом, 21 сентября, Владимир Путин объявил ее сам. После этого за границу уехали сотни тысяч россиян, напоминает политолог Олег Карпов.
7: Заявление Путина означает только одно. На сегодняшний день власти публично отрицают планы новой мобилизации. Делать из этого вывод, что она обязательно будет, нельзя. Но и полностью снять вопрос одним заявлением уже сложно именно из-за опыта 2022 года. Тогда официальные заверения тоже звучали буквально до последнего момента.
4: На фоне этих заявлений президента стало известно, что меняются правила въезда в Казахстан. Именно эта страна после объявления мобилизации в 2022 году стала одним из главных направлений для выезда россиян. Тогда туда уехали больше 400 тысяч граждан России. Около 100 тысяч в итоге остались на ПМЖ. Теперь Казахстан вводит электронное разрешение.
8: Оно будет платным. При оформлении заранее это около 730 рублей. На границе почти вдвое дороже. А с 30 ноября новые правила должны заработать и на сухопутной границе с Россией.
4: Связано ли это с возможной осенней мобилизацией? Официально Казахстан такого не говорит. Но после опыта 2022 года новые правила выглядят неоднозначно. Зачем Казахстану вообще понадобилась эта система, объясняет эксперт по Центральной Азии Артур Сафин.
9: Казета вводится не только для россиян, поэтому называть ее подготовкой Казахстана именно к новой российской мобилизации было бы неправильно. Но для Казахстана опыт 2022 года действительно важен. Тогда за очень короткое время приехали сотни тысяч россиян. Электронная система позволяет заранее понимать, кто и когда въезжает в страну, если подобный поток когда-нибудь повторит.
4: А вопрос о мобилизации тем временем никуда не исчезает еще по одной причине. По оценкам западных источников, в последние месяцы российская армия теряет людей быстрее, чем успевает набирать новых контрактников. Разница составляет примерно 6 тысяч человек в месяц. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Посреди водохранилища в Тверской области находится остров, которому запрещено подплывать. Там перестроили закрытые лаборатории, усилили охрану и, по данным иностранной разведки, проводят эксперименты с опасными вирусами и бактериями в интересах военных. При этом водоем связан с Тверцой и Волгой, а жители не знают, что именно хранится рядом с их водой и кто защитит их при аварии. Сегодня разберемся, что происходит на секретном острове и почему власти снова требуют доверия, не давая ответов.
11: Водохранилище, о котором вообще идет речь, это же огромное водное зеркало.
10: Огромное, да. Вода оттуда расходится по кровеносной системе рек, питает целые регионы.
11: Угу.
10: И местные поколениями ловили там рыбу, грибы собирали по деревьям. А теперь любая лодка, которая случайно пересекает невидимую границу на воде, сразу встречается с патрулями.
11: Ну да, из-за острова Лисий. Но, знаешь, тут возникает резонный вопрос. А стоит ли вообще искать здесь какой-то зловещий заговор?
10: Патрули на воде – это не повод для вопросов?
11: Повод, конечно, но с 1938 года на этом острове работала обычная ветеринарная станция. Изучение болезней животных – это абсолютно рутинная, необходимая задача.
10: Рутинная, да. Логично, согласен. И никто не спорит, что старые здания со временем ветшают. К началу нулевых инфраструктура на острове пришла в упадок.
11: Именно. И обновление старой станции напрашивалось само собой.
10: Напрашивалось, но то, что началось после 2022 года, это выходит далеко за рамки обычного капитального ремонта.
11: То есть масштабная реконструкция.
10: Да. Старые корпуса просто снесли, возвели новые высокотехнологичные комплексы. И главное, радикально изменился статус безопасности. Гражданская ветеринарная станция вдруг превратилась в объект с каким-то беспрецедентным уровнем защиты.
11: Для разработки современных вакцин нужны стерильные условия, так называемые чистые помещения. Старые кирпичные стены просто не подходят для современного оборудования.
10: Оборудование – это понятно.
11: И охрана дорогостоящей аппаратуры – это стандартная практика.
10: Охрана аппаратуры – да, 100%. Но вокруг острова установили системы противовоздушной обороны.
11: ПВО.
10: Да, ПВО. Создали закрытую акваторию, куда вообще не допускаются гражданские суда. Плюс есть информация, что безопасность комплекса теперь курируют военные чиновники.
11: Ну, слушай, система ПВО сейчас вполне можно объяснить новыми реалиями.
10: Думаешь?
11: Да, промышленные и научные объекты могут подвергаться атакам беспилотников, так что защита с воздуха выглядит просто как превентивная мера, а не обязательно как доказательство каких-то военных экспериментов.
10: Для обычного центра, который изучает болезни свиней или коров, это выглядит, мягко говоря, избыточно. А закрытая акватория – это просто стандартная санитарная зона для любой лаборатории, которая работает с патогенами.
11: При развертывании войск солдаты пьют воду, едят местную пищу, сталкиваются с природными очагами инфекции.
10: Да, в любых условиях. Военным жизненно важно иметь технологии быстрого анализа воды, создания антидотов, вакцин. И вот тут кроется самая сложная часть проблемы – концепция двойное назначение.
11: Технологии защиты и технологии нападения в биологии практически неразличимы, да?
10: Абсолютно неразличим. Чтобы создать хорошую вакцину от вируса, нужно досконально изучить, как этот вирус выживает во внешней среде.
11: При каких температурах погибает, как долго держится в воздухе.
10: Да-да. Как реагирует на ультрафиолет. Ученые изучают термоустойчивость бактерий, чтобы сделать вакцину, которую, например, не нужно хранить в холодильнике.
11: Угу. Это как обычный кухонный нож. Может быть инструментом повара или орудием преступления. Все зависит от того, кто его держит.
10: Вот именно.
11: Получается, что инструменты, методы, да и сами результаты экспериментов абсолютно одинаковы. Разница только в намерениях тех, кто потом будет использовать эти знания.
10: И снаружи, без доступа к внутренним документам лаборатории, отличить разработку вакцины от создания оружия просто невозможно.
11: Для независимого контроля нужны инспекторы внутри, а объект полностью закрыт.
10: Да, наглухо.
11: И на фоне этой закрытости иностранная разведка заявляет о военных интересах.
10: Но для людей, которые живут вокруг водохранилища, вся эта международная геополитика – это где-то очень далеко. Их волнует совершенно приземленная вещь.
11: Что будет с их водой?
10: Точно. Что с водой?
11: Само слово «патоген», конечно, звучит пугающе, но в реальности с ними работают повсюду.
10: Да, в любой крупной городской больнице.
11: Есть в лаборатории, где выращивают культуру бактерий, чтобы банально подобрать пациенту правильный антибиотик. На производствах тоже работают со штаммами.
10: Без самого возбудителя невозможно создать лекарство, это понятно.
11: Вот. Почему тогда именно этот остров вызывает такую тревогу? Неужели любой вирус, попавший в водохранилище, способен выжить в холодной речной воде?
10: В том-то и дело, что вирусы и бактерии бывают очень разными. Вирус вне организма часто похож на хрупкий мыльный пузырь.
11: Ага, то есть он уязвим?
10: Очень. Изменение кислотности воды, холод, ультрафиолетовые лучи солнца – все это разрушает его оболочку довольно быстро.
11: Плюс колоссальный объем воды в водохранилище растворил бы микроскопическую утечку до абсолютно безопасных значений.
10: Да, но далеко не все возбудители такие хрупкие. Есть, например, споры сибирской язвы.
11: Ох, ну это совсем другое дело.
10: Это как микроскопические бронированные капсулы. Они способны десятилетиями лежать в земле или в иле на дне реки.
11: И выдерживать кипячение и заморозку.
10: Да. Просто ожидая благоприятных условий, чтобы снова стать активными.
11: И поскольку открытого списка того, с какими именно возбудителями работают в этом центре экспериментальной физиологии, не существует, местные жители не могут знать, с чем именно они соседствуют.
10: С хрупкими пузырями или с этими бронированными спорами. Никто не знает.
11: Неизвестность всегда множит страх.
10: И когда набирали персонал для этого обновленного центра, упоминалась работа с биологическими агентами разных групп опасности, вплоть до самых серьезных.
11: Местных жителей волнует именно бытовая инженерная сторона вопроса. Лаборатория – это же здание, в котором работают люди.
10: Они моют полы, принимают душ, дезактивируют защитные костюмы.
11: И куда сливается вся эта вода?
10: Вот это главный вопрос.
12: Ну, любая современная лаборатория такого уровня должна быть оснащена сложнейшей системой утилизации. Внутренние истоки не идут напрямую в канализацию или в реку.
10: Сначала они попадают в резервуары, да.
12: Затем проходят через мощные автоклавы. Это, по сути, гигантская промышленная скороварка. Уничтожается любая биологическая активность. Плюс агрессивная химическая обработка. Жидкость становится полностью стерильной.
10: А твердые отходы?
12: Герметично упаковываются и вывозятся на специальные полигоны. Воздух фильтруется через каскады фильтров, способных задерживать микроорганизмы.
10: Знаешь, все это звучит очень надежно на бумаге.
12: Но...
10: Проблема в том, что жители не видят подтверждений того, что эти системы работают исправно. Они не получают результатов проб воды, которые брались бы выше и ниже по течению от острова.
11: То есть забор вокруг острова и патрульные катера могут остановить рыбака, но они абсолютно бесполезны против грунтовых вод.
10: Или утечка из прорвавшейся трубы.
11: Получается, страх вызывает не сам факт существования лаборатории, а именно отсутствие прозрачности.
10: Да, возникает логичное сомнение. Если система настолько совершенна, зачем скрывать результаты экологического мониторинга?
11: И насколько вообще можно доверять технике и протоколам, когда речь идет о микроскопических угрозах?
10: В этом вся суть. Абсолютной защиты не существует в принципе. Аварии на таких объектах происходят крайне редко из-за какого-то злого умысла.
11: Настоящий враг – это всегда человеческий фактор. Банальная усталость, цепь случайных ошибок.
10: И история знает примеры, которые доказывают, как легко рушатся самые строгие протоколы.
11: Ты имеешь в виду Свердловск?
10: Да. Весна 1979 года. Одна из самых известных биологических катастроф.
11: Когда люди внезапно начали массово попадать в больницы с тяжелейшими симптомами.
10: Очень высокая температура, стремительное развитие пневмонии, поражение внутренних органов.
11: И врачи изначально вообще не понимали, с чем имеют дело. Десятки погибших.
10: И причиной стала не диверсия, а чудовищная в своей банальности ошибка на секретном военном объекте Свердловск-19.
11: Там производили споры сибирской язвы.
10: Да. Лаборатории были оснащены сложными системами вентиляции, чтобы не выпускать опасный воздух наружу. Все работали по строгим правилам.
11: Угу.
10: Но в один день рабочий снял загрязненный фильтр в системе очистки воздуха. Он должен был оставить запись об этом в специальном журнале для следующей смены.
11: Но почему-то не оставил.
10: То ли забыл, то ли отвлекся. И следующая смена, не зная об отсутствии фильтра, просто включила оборудование.
11: Ветер дул в определенном направлении, накрыв невидимым облаком часть города.
10: Одно простое действие – отсутствие записи в журнале – пробило всю многомиллионную систему защиты.
11: И ведь катастрофа развивалась не только из-за самой утечки. Секретность усугубила последствия многократно.
10: Да, официальная версия, которую транслировали людям годами, заключалась в том, что вспышка произошла из-за употребления зараженного мяса.
11: Власти защищали секретный статус объекта любой ценой.
10: И это ложное объяснение убивало людей второй раз. Пока угроза летала в воздухе и оседала на улицах, люди в панике проверяли рынки и холодильники.
11: Врачи, которым не говорили правду, теряли драгоценное время, применяли неправильные протоколы лечения.
10: Если бы сразу была объявлена тревога, если бы людям сказали закрыть окна, не выходить на улицу, начать прием правильных антибиотиков, многих жертв удалось бы избежать.
11: Это яркий пример из прошлого века. Но современные технологии ведь шагнули далеко вперед. Системы контроля стали электронными, везде датчики, камеры.
10: Повторение такого сценария сейчас кажется менее вероятным, да?
11: Ну да.
10: Технологии шагнули, а человеческая природа осталась прежней. Возьмем более современные примеры. Научный центр «Вектор».
11: Один из крупнейших в мире центров вирусологии. Объект с колоссальным уровнем защиты.
10: 2004 год. Опытная исследовательница Антонина Преснякова работает в лаборатории максимального уровня безопасности с вирусом Эбола.
11: Она наверняка знала все инструкции наизусть.
10: Конечно. Но одно неверное движение рукой, игла шприца протыкает защитную перчатку и кожу.
11: Ее немедленно изолировали. Применялись лучшие доступные на тот момент методы лечения. За ее жизнь боролись несколько недель.
10: Но спасти не смогли. Вирус оказался сильнее.
11: Сторонники строгой секретности часто приводят этот случай как доказательство того, что система изоляции работает.
10: В смысле, что вирус не вышел за пределы лаборатории?
11: Да, трагедия произошла, но вирус не вышел в город. Эпидемии не случилось. Протоколы локализации сработали.
10: Сработали? Но этот же случай доказывает и другое. Никакие шлюзы, датчики и миллиардные бюджеты не могут исключить физическую ошибку человека.
11: Это правда. Одно движение отделяет штатную работу от смертельного исхода.
10: А в том же центре «Вектор» в 2019 году произошел взрыв газового баллона во время ремонта.
11: Начался пожар.
10: Да. Официально было заявлено, что в помещении не было биологических материалов и угрозы нет.
11: Но пожар на биологическом объекте – это всегда критический риск. Главный барьер защиты там – это система отрицательного давления.
10: Воздух в лаборатории всегда должен всасываться внутрь, чтобы при открытии дверей микроорганизмы не вылетали в коридор.
11: А если пожар разрушает стены, плавит вентиляционные трубы или обесточивает насосы, отрицательное давление пропадает, герметичность исчезает?
10: Абсолютной безопасности просто не бывает в природе.
11: Учитывая все это, реакция людей вокруг водохранилища выглядит не как паника, а как абсолютно рациональное поведение.
10: Поколениями вода была источником жизни.
11: А теперь она стала источником неизвестной угрозы. Отсюда и появление петиции против закрытия акватории. Государство просто провело невидимую линию.
10: Сказала «сюда нельзя», и не утруждая себя диалогом.
11: Да.
10: И если эти ограничения действительно нужны для безопасности самих местных жителей, то почему не объяснить это внятно?
11: Ну, требования базовой безопасности не являются военной тайной. Никто не просит публиковать генетические формулы вирусов или чертежи оборудования.
10: Но логика спецслужб тоже понятна. Любая публикация планов реагирования, схем вентиляции, списков патогенов может стать ценной информацией для иностранных разведок.
11: Чем больше данных открыто, тем проще проанализировать уязвимости объекта.
10: Слушай, ну публикация результатов анализа речной воды никак не раскроет схемы вентиляции.
11: Это просто таблица.
10: Да. Сколько кишечной палочки, сколько тяжелых металлов, есть ли специфические маркеры инфекции. Это стандартная экологическая практика.
11: Точно так же, как алгоритм действий при аварии не выдает военных секретов. Людям нужно знать, что будет написано в СМС-оповещении в случае утечки.
10: Закройте окна, не пейте воду из-под крана, ожидайте эвакуации. Где находятся ближайшие аптеки с запасом нужных антибиотиков?
11: Если произойдет нештатная ситуация, разбилась колба в лаборатории, порвался защитный костюм, счет идет на минуты, зона должна моментально изолироваться.
10: Люди проходить деконтаминацию. И самое важное, информация должна немедленно уходить в местные больницы.
11: Врачи обязаны знать, какие симптомы искать у поступающих пациентов, чтобы не повторить сценарий Свердловска.
10: Но в условиях строгой секретности включаются совершенно другие механизмы.
11: Да, руководитель лаборатории может попытаться скрыть мелкие инциденты из страха увольнения.
10: Местные чиновники будут молчать, чтобы не разводить панику, а военные заблокируют данные, ссылаясь на государственную тайну.
11: И пока ведомства будут согласовывать формулировки для пресс-релиза, люди будут продолжать пить воду и ловить рыбу.
10: Время будет критически упущено.
11: Безопасность невозможно измерить высотой бетонного забора.
10: Солдат с автоматом или зенитный комплекс на крыше – не могут остановить зараженную воду, которая вытекает из треснувшей трубы.
11: Настоящая безопасность – это скучная рутина. Своевременная замена тех самых фильтров, калибровка датчиков и честная регистрация каждой, даже самой мелкой ошибки.
10: А когда объект наглухо закрыт, внешний независимый контроль просто невозможен.
11: А контроль нужен не для того, чтобы мешать науке. Он нужен, чтобы защищать самих ученых от системных ошибок руководства.
10: И от снижения стандартов. Наука критически важна. Без вакцины и антибиотиков человечество было бы беззащитно.
11: Наличие лаборатории само по себе – это необходимость.
10: Но полезная цель не должна превращаться в щит, за которым скрывается полная безответственность перед местным населением.
11: Обычная больница не имеет права сбрасывать биологические отходы в городскую канализацию без строжайшего контроля.
10: А здесь военная тайна становится универсальной ширмой.
11: За ней можно спрятать все, что угодно, от реального состояния очистных сооружений до полного отсутствия планов спасения населения.
10: И это вызывает вопрос о том, где проходит граница между интересами государства и правом людей на жизнь в безопасности.
11: Возникает парадоксальная ситуация. Чтобы защититься от гипотетических биологических угроз в будущем, создаются закрытые лаборатории.
10: Но из-за режима тотальной секретности и отсутствия контроля именно этот защитный объект становится самой реальной, самой непредсказуемой биологической угрозой.
11: Для тех, кто живет с ним по соседству. Стремление к абсолютной безопасности порождает максимальную опасность.
10: Ну, в качестве итога можно, конечно, сказать, что сама лаборатория еще не означает создание оружия. Но власти закрыли акваторию, перестроили объект и точно проводят опасные исследования, почти ничего не объясняя людям. Они решают свои военные задачи, экспериментируют с микроорганизмами и сами определяют, какой риск допустим. А возможные последствия получат жители, которые пользуются этой водой и даже не знают, чего им следует опасаться. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио Лента 1557 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Все в норме. Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета есть, но он не критичный. На СВО хватит.
14: Российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации. И вот что, это самое главное.
13: Владимир Путин заявил, что государству нужно просто рациональнее расходовать деньги и правильно определять приоритеты. Ни для кого не секрет, что один из приоритетов сейчас – специальная военная операция на Украине. Именно на ее нужды уходит львиная доля расходов федерального бюджета. Это и содержание армии, и выплаты боевых, и помощь семьям погибших. В 2026 году военные расходы бюджета достигли примерно 14 триллионов 900 миллиардов рублей. Это почти 41 миллиард рублей в день, говорит экономист Александр Климов.
15: Дефицит сам по себе действительно не означает, что у государства завтра закончатся деньги. Россия пока может занимать и перераспределять расходы, но почти 15 триллионов рублей на военные цели – это огромная нагрузка. И чем дольше сохраняются такие расходы, тем больше денег приходится искать в других местах.
13: Причем дефицит уже оказался больше, чем правительство рассчитывало изначально. И здесь у России действительно есть запас прочности. Поэтому Владимир Путин во время своего выступления и напомнил, что государственный долг страны остается одним из самых низких в мире. Откуда тогда брать недостающие деньги, объясняет финансовый аналитик Павел Чернов.
16: Вариантов несколько. Государство может больше занимать, повышать налоги, использовать резервы или сокращать другие расходы. Поэтому технически финансировать войну можно еще достаточно долго. Но бесплатных денег не бывает. В конечном итоге за увеличение государственных расходов платит вся экономика.
13: Владимир Путин намекнул, что нужно рациональнее тратить и выбирать приоритеты. Если военные расходы остаются для России номером один, то чем-то придется пожертвовать, объясняет экономист Илья Никитин.
8: Когда военные расходы защищены политически, экономить приходится на более гибких статьях или искать дополнительные доходы у населения и бизнеса. Это могут быть налоги, сборы, перенос гражданских проектов. Поэтому для обычного человека бюджетный дефицит становится заметен не в отчете Минфина, а в собственном кошельке.
13: Если коротко подытожить выступление президента, то получается, что деньги есть, но они идут на приоритетные цели. При бюджете СВО в 41 миллиард рублей каждый день становится очевидно, что на чем-то придется экономить, чтобы продолжало хватать на СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Президент Владимир Путин прокомментировал перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине.
17: Разве это неправильный подход? Я считаю, что правильный. Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, что проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И представитель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но все-таки в конце концов и прежде всего эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шанс? На мой взгляд, да, они есть.
1: Главные новости дня.
18: СВО беременности не помеха. На заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что нынешнего уровня рождаемости России недостаточно. Президент считает, что специальная военная операция не является определяющим фактором для демографической ситуации. Основное – это создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин, отметил Владимир Путин.
19: СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин.
18: При этом эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился именно после начала специальной военной операции. По неофициальным данным, за 4,5 года спецоперации на Украине погибли или серьезно ранены уже более миллиона россиян. Уменьшение мужского населения наблюдается последние 4 года, отмечает политический аналитик Ольга Курносова.
20: Понятно, что это связано с войной. Когда на войну уходят, собственно, мужчины самого детородного возраста, очевидно, что именно так и должно было происходить. Всегда войны сопровождаются демографическим спадом, и это, в общем-то, естественная история. Но другое дело, что, видимо, Путину на это плевать.
18: Призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как в средние века, популяризация традиционных ценностей и ограничения на аборты оказались бессильны поднять ключевой демографический показатель в России. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей на одну женщину, в этом году упал до 1,37, самого низкого значения с 2006 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
0: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
18: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии – до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не станет просить Европу отменить санкции, объяснив это гордостью россиян.
21: Мы не строим стены, мы не хотим отгораживаться от Европы. Европа от нас отгородилась. Она решила, что наша сотрудничество в прежние годы было настолько важным для Российской Федерации, что мы будем бегать и умолять, ну давайте, ладно, простите нас, забудьте про то, что было, давайте вернемся, отменяйте санкции. Не будет такого. Это совершенно не в генетическом коде нашего народа. У нас есть, ну если хотите, собственная гордость.
1: На радио «Лента» шок дня.
22: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
23: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
24: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
23: Дирижабли вместо самолетов. Военкор Котенок о новом усилении противовоздушной обороны.
3: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж неприлично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на 5-й год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически. Должностью с повышением.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Хотел в Рембата, попал в ад. Многодетный отец ради денег согласился пойти служить по контракту в тылу, но оказался в штурмовиках. Искал работу, согласился ремонтировать технику в тылу, а оказался в штурмовом подразделении. Такая история произошла с многодетным отцом Сергеем Беляевым, пишет в редакцию его сослуживец Максим.
6: Ему предложили контракты и пообещали службу в ремонтном батальоне. Вербовщик даже купил ему билет до Нижнего Новгорода. Там все произошло очень быстро. Сергей подписал контракт и буквально за один день прошел медкомиссию. Ему поставили высшую категорию годности А.
5: Хотя, по словам семьи, мужчина рассказывал врачам о перенесенном инфаркте. Кроме того, после падения с высоты у него в ногах стоят металлические штифты. Как человек с таким здоровьем вообще может за один день получить категорию А, непонятно, говорит юрист по военному праву Кирилл Назаров.
7: Если у человека действительно был инфаркт и есть серьезные последствия травм, это как минимум требует изучения медицинских документов и полноценного обследования. Категория годности определяется не обещаниями вербовщика, а состоянием здоровья. И если комиссия действительно прошла за один день без проверки таких жалоб, возникает очень много вопросов к качеству этой комиссии.
5: Когда жена Сергея узнала, что вместо ремонта техники мужа отправили в штурмовики, она начала добиваться его перевода в другие подразделения. Обращалась в Следственный комитет, военную прокуратуру и Минобороны, но все это не помогло. Тогда семья пошла в Нижегородский гарнизонный военный суд. Но в июле суд тоже отказал. А вскоре после этого Сергей перестал выходить на связь. Его жена уверена, что мужа могли специально отправить на опасное задание после попытки судиться с командованием. Подтверждений этой версии нет. Официально он числится пропавшим без вести, и такая история не единична. Обещания конкретной должности при подписании контракта еще не означают, что человек действительно ее получит, объясняет бывший военнослужащий Михаил Гордеев.
9: Человек может идти подписывать контракт, потому что ему обещали водителя, ремонтника или другую тыловую специальность. Но если конкретное место службы и должность не закреплены документами, устные обещания вербовщика практически ничего не гарантируют. После подписания контракта человек попадает в систему, где его дальнейшую судьбу определяет уже командование.
5: Такие истории все чаще становятся обыденностью. С одной стороны, люди, которым нужна работа и быстрые деньги. С другой – армия, которой постоянно нужны новые бойцы на фоне огромных потерь. И между ними вербовщики с обещаниями хороших выплат, тыловой службы, работы водителем или ремонтником. Главное – подписать контракт. А дальше обещания могут закончиться очень быстро. Рембат превращается в штурмовое подразделение, проблемы со здоровьем перестают быть проблемами, а финал для многих один и тот же – тяжелое ранение, пропажа без вести или гибель. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
25: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяцев. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются, а ждать ли окончания вот этих 2 месяцев? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи до 30 дней с момента обращения. И эта справка нужна для оформления выплат, социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните! Без официального статуса, безвестно отсутствующий, справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме 1421. Послушайте. Ну и не забывайте, если ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
4: Говорят военкоры.
23: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
10: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сдарел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
23: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
11: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и 3 разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности, и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
23: Маркетплейсам приготовиться к новым ударам. Александр Коц о децентрализации логистики.
8: Историю о выборочном характере ударов оставьте конспирологам. Противник давно показал, что действует системно, закончит со складами Wildberries, переключится на следующую цель. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут. Даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог», металлический каркас, как на заводах в Арабских Эмиратах на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Противовоздушной обороны, очевидно, на всех не хватит. Свои МОГи гражданским завтра не разрешат, а делать что-то надо было уже вчера. Ну, за исключением изменения условий оферты. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры – это не только маркетплейсов касается. Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но представляются они значительно меньше потерь ангаров с товаром. Я вот вспоминаю эпоху, когда для закупок на фронт колесил по окраинам Москвы по небольшим складам в гаражных кооперативах. Тут броники урвешь, там ботинки со штанами, за коптерами подешевле в соседнюю область смотаешься. Заказать все в одном месте и получить в одном пункте, конечно, удобнее. Но было время, когда таких пунктов еще не было.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
5: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
12: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти? Потому что неизвестно, какая ситуация сейчас. Что ожидает, мы не знаем.
5: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
9: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
5: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
13: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
5: Спустя сутки турецкая Pegasus возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
2: Несмотря на заявление главы Крыма Сергея Аксенова о том, что продавать бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях будут по 4 часа в сутки, найти его весьма непросто.
15: Ребят, привет. Сегодня у нас было продолжение квеста «Найди бензин», и я его не прошла. Бензина нет. Я была на заправках, начиная с 8 часов до 8:30. Я ездила везде по городу. Бензин я не нашла. Если вы где-то нашли, напишите мне в комментариях. 92-й, 95-й, уже без разницы какой. Но вчера было заявление от главы Крыма о том, что с 8 до 10 бензин будет. Я его не нашла. Но, видимо, нужно еще по городам указывать, в каком городе, где, на какой заправке, по какому блату, по каким талонам это все будет. Верните нам дорогой бензин.
14: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
16: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента».
14: «Красный карлик». На радио «Лента».
17: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы каждый день заходите в социальные сети, читаете эмоциональные посты, комментируете последние новости и яростно спорите в комментариях, искренне веря, что общаетесь с такими же живыми людьми, как и вы сами. А что если за каждым экраном уже давно сидит не только алгоритм искусственного интеллекта и безликий автоматизированный бот? Давайте разберем мрачную, но невероятно актуальную теорию мертвого интернета, которая заставляет нас взглянуть на цифровую реальность совсем другими глазами. Теория мертвого интернета появилась на анонимных форумах еще в начале 20-х годов, но она набрала пугающую популярность именно сейчас, после повсеместного внедрения мощных генеративных языковых моделей. Сторонники этой глубоко конспирологической концепции утверждают, что реальные пользователи практически полностью покинули интернет, а весь контент, Лайки, дискуссии, споры, новости теперь генерируются автоматизированными фермами ботов по прямому заказу корпораций и правительств. Профессора медиаисследований из ведущих университетов отмечают, что доля полностью автоматизированного трафика в глобальной сети действительно огромна, составляя по разным экспертным оценкам до половины всего мирового интернет-трафика. Однако ведущие социологи и разработчики подчеркивают, что живое человеческое общение никуда не исчезло, а боты используются преимущественно для коммерческой рекламы, искусственных накруток популярности и политических манипуляций, а не для осознанного замещения людей. Интернет по-прежнему жив, но грань между цифровым алгоритмом и реальным автором становится все тоньше, буквально растворяясь на наших глазах. Мы все чаще видим, как спорят боты с друг другом, где живой человек становится лишь пассивным зрителем в бесконечном автоматизированном представлении алгоритмов, стремящихся удержать наше внимание любой ценой. Эта теория — лишь попытка человечества осмыслить наш растущий страх перед утратой контроля в мире, где цифровая имитация жизни уже почти неотличима от самой жизни. Представьте, вы пишете комментарий, а его обрабатывает нейросеть, создает поддельный отклик, и вы продолжаете диалог, не зная, что собеседника нет. Интернет перестал быть глобальной деревней. Он превратился в колоссальный зеркальный лабиринт, где каждый отраженный свет — это лишь работа кода. Единица и ноль. Стоит ли нам бояться того, что сеть стала мертвой? Или это просто новый этап?

0: записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 4 сентября. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день или какой совет они нам дадут. Итак, руны, подскажите. У нас выпала руна Кенас. Ну, такой день под влиянием руны – это символ огня, это свет, вдохновение, это будто какое-то, знаете, внутреннее озарение. И такая руна всегда зажигает факел в темноте и помогает увидеть то, что раньше скрывалось. Потому что Кенас – это энергия ясности, это понимание, это творческая сила и, возможно, внезапные открытия, инсайты, может быть, решение каких-то важных вопросов, которые долго оставались без ответа. Это время, когда словно, знаете, загорается лампа над вашей головой, вы начинаете и ясно видеть, и направление, и свои истинные желания, возможности для их воплощения. Это еще руна вдохновения, творчества, создания, созидания, то есть захочется творить. В сфере работы и дел Кенас всегда дает мощный поток вдохновения, опять же. Возможно, вы найдете нестандартное решение проблемы или сможете проявить себя так, чтобы вас заметили, наконец, заметили коллеги или руководство. А вот для тех, кто связан непосредственно с творчеством, образованием, может быть, искусством или каким-то ремеслом, то это один из лучших дней. Энергия буквально требует проявления наружу, и успех придет к тем, кто действительно готов работать с энтузиазмом, с горящим сердцем, тогда все пройдет на ура. Также еще руна намекает, что стоит быть открытым к новым знаниям. Это может быть обучение, курсы, мастер-классы. В этот день могут дать особенно ценный результат. Вот увидели какой-то курс и чувствуете, что вот хочется. Найдите все возможности, и потом это сыграет вам в плюс. В отношениях руна огня, конечно же, проявляется как страсть, как глубокая привязанность. Это отличный день для романтики, признания, откровенных разговоров, горячих ночей. И тепло и свет этой руны помогают парам вот эту разжечь искру заново или, может, углубить какое-то взаимопонимание, вот четкое ощущение того, что это ваш партнер. И если вы, например, находитесь в поиске, то день может принести знакомство, которое зажжет вас изнутри. А для семейных пар Кенас всегда советует уделить внимание какой-то духовной близости, общим интересам, вместе зажечь этот огонь еще ярче. То есть, ну, все получится, если вы этого хотите. По здоровью руна указывает на жизненную силу, это внутренний ресурс, это восстановление энергии, день, когда организм получает импульс к исцелению, особенно если вы уже работаете над своим здоровьем и состоянием. Благоприятный любые практики, связанные с очищением и восстановлением, то есть от банальных прогулок на свежем воздухе до каких-то занятий, медитаций, встречаться с энергопрактиками, может просто посетить своего терапевта, да, и это тоже будет для здоровья полезно. Особое внимание еще стоит уделить зрению и глазам, так как и нас связано со светом, и это, конечно же, о том, чтобы мы видели все четко и правильно. Ну что ж, 4 сентября с такой руной станет точно моментом просветления для всех, кто многое прояснит и в душе, и в делах. Кенас несет энергию тепла, света, вдохновения, поэтому доверьтесь этому потоку и позвольте себе творить. Жизнь обязательно откликнется взаимностью. Принимайте, благодарите, вдохновляйтесь и, конечно же, берегите себя.
0: Радиолента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин о том, что государство будет производить закупки всего необходимого через маркетплейсы.
4: Добавлю, что с 1 октября вступит в силу новый федеральный закон. Он позволит

0: пока в формате эксперимента, активнее использовать платформенные решения для закупок в регионах и на местах. Это касается не только Дальнего Востока и Арктики, но и всех субъектов Федерации. Их образовательные учреждения, детские сады, школы, колледжи смогут приобретать товары напрямую, что называется, с полки отечественных маркетплейсов. Ну, здесь вот российские коллеги знают, что такое наша нормативная база при закупке даже карандашей в школе. Да? Ну, с одной стороны, все эти законодательные нормы предусмотрены для того, чтобы обеспечить прозрачность, для того, чтобы избавиться от коррупции и так далее, и тому подобное. Но вы же знаете, дорогие друзья, что это часто связано и с определенными сложностями и ограничениями. Вот мы хотим попробовать здесь провести такую небольшую микрореформу, которая позволила бы многим нашим учреждениям напрямую закупать то, что им нужно, без всяких проволочек. И если это делать через маркетплейсы, то это, конечно, минимизирует вообще всякие риски, связанные с возможной микрокоррупцией, даже микрокоррупцией.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Ничего за это не будет. В Калининграде люди, которым предлагали деньги за голосование на выборах, обратились в полицию. Что было дальше? Позорище. В 21 веке жителям Гурьевска негде помыться. Власти предложили ездить в баню, которая сгорела. Когда губернатор услышит глас вопиющих пустыни? МИД встревожен. Запад готов заблокировать Калининград. Точно эксклав под надежной защитой? Итак, резонансная история о подкупе избирателей в Калининграде – новые подробности. Напомню, ранее мы рассказывали о том, как женщина пришла в семью и предложила 2000 рублей в два этапа – 500 рублей до выборов и 1500 после за голосование за двух кандидатов от «Единой России». Соответствующее видео уже завирусилось в сети. На нем отчетливо видны агитационные листовки партии и звучат две фамилии кандидатов, которых предлагалось поддержать за деньги. Это, как было сказано в ролике, молодой и бестолковый Симонов, а другой – Григоренко. Цитирую ролик, он пашет. Вот как агитатор общается с избирателями.
3: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
4: Да.
3: Да. Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
4: А мы что должны делать?
3: Ничего вы делать не должны. Договор юридический. Правильно оформленный. Все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей. И вы как-то должны сходить на выборы.
4: А за кого надо голосовать?
3: Я даю бумажку. Вот. Проголосуете, получится после выборов еще 1500.
5: Ну, нифига себе.
3: Симонов молодой, еще бестолковый. А Григоренко пашет. Он сейчас деньги вкладывает свои личные. Только так. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
6: Да что, дай, пожалуйста, мой паспорт.
3: Да пиши паспорт. Пиши. Какая вам разница?
6: Что мы здесь пишем? Вот здесь,
3: на столбе у меня фамилия, имя, отчество.
2: Также из разговора следует, что таким образом уже собирали данные примерно сотни человек, согласившихся поставить нужную галочку в бюллетене. Кроме того, из обнародованного видео стала известна и система контроля тех, кто готов в сентябре голосовать за деньги.
3: Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я, вернее, 99-я, 100-я, 100 человек.
7: Будешь 100-й.
4: Тогда больше надо.
6: Так, это получается, вы должны за вот этого дяденьку, да?
3: Да, за двух.
6: За двух?
3: Да.
6: Данные вашего паспорта попадут в компьютер. Все это проверится. Если вы проголосовали, данные паспорта есть в компьютере, тогда еще после выборов, к концу месяца, получится по 1500.
4: А как? Вы нам еще раз придете?
3: Ну, конечно. А куда я денусь? Адрес-то есть?
4: Ага.
3: Вы не переживайте.
4: То есть мы за двух голосуем и потом еще получаем?
3: Да, по 1500 еще получаем.
4: Понятно.
2: И в двух словах о кандидатах, чья поддержка на выборах оценена в 2000 рублей за голос.
8: Сергей Григоренко, действующий депутат Горсовета Калининграда с 2011 года. На выборах 2026-го Григоренко баллотируется от «Единой России» уже в Законодательное собрание Калининградской области по одномандатному округу номер один. Второй кандидат – Михаил Симонов, участник специальной военной операции, идущий от «Единой России» как сторонник в депутаты Горсовета Калининграда.
2: А сейчас вишенка на торте. По имеющейся информации, более 5 жителей областного центра, которым агитаторы предлагали голосовать рублем за указанных кандидатов, зафиксировали на телефон, по сути, незаконный подкуп избирателей. Более того, передали видеозаписи в правоохранительные органы и написали соответствующее заявление. И теперь главный вопрос. Будет ли реакция на нарушение избирательного законодательства? Или действительно, как отметил агитатор в видео, ничего за это не будет, а скандал, как это часто бывает, попытаются замять и забыть. Словом, посмотрим. Одно обидно, что власти, как депутаты, так и чиновники, миллионы рублей тратят из личных или местных бюджетов на свой пиар и агитацию. А бедные избиратели часто от зарплаты до зарплаты считают каждую копейку. А иногда живут, даже не имея возможности элементарно помыться. Так уж вышло, что в 21 веке не у всех жителей Калининградской области есть душ и горячая вода. Эта история из Гурьевска просто шокирует.
9: Жительница Гурьевска пожаловалась Алексею без прозванных на официальной странице губернатора ВКонтакте, что в городе до сих пор остаются дома без водоснабжения и других удобств. Особенно тяжело пожилым людям, которым нужна элементарная возможность нормально помыться. В администрации округа, куда раньше с этой проблемой обращались люди, ответили, что строить муниципальную баню в Гурьевске не планируют, мол, большинство квартир якобы уже обеспечены водой и газом. А тем, у кого удобств нет, предложили получать льготные талоны и ездить в одну из общественных бань, например, в Низовье. Вот только загвоздка в том, что баня в Низовье недавно сгорела, парная повреждена, отделение закрыто. Власти обещали открыть второе отделение на время ремонта, но этого до сих пор не произошло, и сроки открытия неизвестны, поскольку у муниципалитета ограниченный бюджет. Можно было бы, конечно, помыться в речке или озере, но сентябрь, однако, холодает.
2: Кстати, по логике вещей, проблему с отсутствием бань в Гурьевске и недостаточным финансированием можно решить за счет областного бюджета. Резервный фонд ведь не просто так создавался. Но, как говорится, увы и ах. Там свои статьи расходов и иногда весьма оригинальные. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции за 4 миллиона рублей налогоплательщиков.
10: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
2: Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 миллиона 58 тысяч 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. А с другой стороны, было бы кому дарить пончо и театральные бинокли. Туристы жалуются, что добираться до Калининграда и по деньгам накладно, да и прилеты в Храброво регулярно буксуют на фоне закрытия аэропортов Большой России. 3 сентября в Калининградской воздушной гавани снова отменялись и задерживались больше 20 авиарейсов. А все потому, что московские аэропорты вторую ночь подряд приостанавливали работу после предупреждений Зеленского о небезопасности российского воздушного пространства для гражданской авиации. Как известно, ранее в своем обращении в соцсетях он заявил, что в ответ на удары вооруженных сил Российской Федерации по гражданской инфраструктуре Украины дроны ВСУ усилят атаки по российской территории. И хотя Минтранс уверяет, что небо открыто и пассажирам нечего бояться, сообщения об уничтожении с вечера до 10 утра четверга более 80 БПЛА, летевших на Москву, и отражении за ночь атаки 56 дронов над Московской областью оптимизма не вселяют. Как и заявление МИДа, что Запад готов заблокировать Калининград.
11: На полях Восточного экономического форума во время обсуждения рисков для Калининградской области замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что западные страны прямо допускают блокировку российского эксклава в случае эскалации. Дипломат особо отметил, ситуация вызывает серьезное беспокойство. Но, как заверил Грушко, у нас есть набор военно-технических мер, которые позволят предотвратить сценарии НАТО и обеспечить нашу надежную обороноспособность и безопасность.
2: Пока же над Балтикой без изменений. Все стабильно, тревожно. Самолет-разведчик НАТО. Бомбардье «Артемис-2» с начала недели регулярно выполняет полеты в районе Балтийского моря, в том числе рядом с Калининградской областью. Специалисты отмечают, что летом данный разведчик постоянно появлялся как над Балтикой, так и над Черным морем, где в июле и августе установил своеобразный рекорд, проведя в воздухе по 9 часов подряд. В связи с такой активностью НАТО, Балтфлот на побережье провел учение по отражению нападения диверсантов на полевой лагерь, где развернуты ракетные комплексы «Бастион». По сообщению пресс-службы флота, дежурная смена при поддержке противодиверсионного подразделения отразила нападение условного противника и уничтожила его. Во время тренировки использовались холостые боеприпасы и дымовые шашки. При этом условия были приближены к боевым. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: Всем привет! Сегодня предлагаю поговорить о зерне. Звучит, возможно, не так эффектно, как ракеты, корабли и военные учения. Но прямо сейчас вокруг российского зерна разворачивается история с очень неприятной арифметикой. Урожай собрали большой, а нормально вывести его становится все сложнее. В результате зерно копится внутри страны, цены для производителей падают, и некоторые аграрии уже всерьез говорят, в следующем сезоне, может быть, придется просто меньше сеять. На первый взгляд это звучит странно. Россия постоянно рассказывает, что является одним из главных поставщиков зерна в мире. Покупатели есть, продукция нужна, урожай тоже есть. Казалось бы, загружай суда и зарабатывай. Но между полем и иностранным покупателем находится огромная логистическая машина. Зерно надо собрать, высушить, положить на хранение, загрузить в вагоны, привезти в порт, перевалить на судно и только потом отправить заказчику. Если ломается хотя бы одно звено, вся красивая экспортная конструкция начинает скрипеть. Главная проблема сейчас возникла на юге. Именно через Черное и Азовское моря Россия традиционно отправляла основную часть зерна. За прошлый сезон через эти порты вывезли более 46 миллионов тонн. Это примерно 90% российского морского экспорта зерновых. Все было выстроено именно под этот маршрут. Рядом основные сельскохозяйственные регионы, есть крупные терминалы, понятные железнодорожные ветки и привычные направления для судов. Теперь южная система работает с перебоями. После атак украинских беспилотников портам приходится менять режим работы, ограничивать прием грузов и переносить погрузки. Где-то суда ждут дольше, где-то перевозчики требуют больше денег за риск. Для обычного человека задержка судна звучит как мелкая техническая неприятность. Для рынка это ежедневные убытки. Зерно уже лежит в вагоне, вагон занимает путь, корабль простаивает, покупатель ждет, а за каждый лишний день кто-то платит. Власти предлагают развести груз по другим направлениям. Часть отправить через Балтийское море, часть через Каспий, часть попробовать вывести через северные порты. На поддержку железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции готовят около 10 миллиардов рублей. То есть государство собирается компенсировать часть расходов, чтобы экспортерам было не так дорого везти зерно длинным маршрутом. Но деньги не превращают маленький порт в большой. Российские зерновые терминалы на Балтике способны переваливать примерно 7 миллионов тонн в год. Через юг проходило больше 46 миллионов. Разница огромная. Даже если Усть-Луга, Высоцк, Петербург и Калининград будут работать без остановки, принять весь прежний поток они физически не смогут. Не хватит складов, причалов, оборудования, вагонов и пропускной способности железной дороги. К тому же большая часть зерна выращивается далеко от Балтики. Значит, составы придется везти через половину страны. Это дополнительные километры, топливо, локомотивы и время. Железная дорога уже перевозит уголь, удобрения, нефтепродукты, контейнеры и множество других грузов. Если поставить зерно первым в очереди, кто-то другой окажется вторым. Поэтому простое решение «давайте повезем все на север» быстро упирается в вопрос: а по каким путям, в каких вагонах и куда именно? Можно воспользоваться портами Латвии и Эстонии. Там сохранились терминалы и инфраструктура, которая раньше работала с российскими грузами. Это действительно позволит вывести еще несколько миллионов тонн. Но и соседние порты не безразмерные. Они обслуживают собственных клиентов, европейских производителей и другие грузы. Кроме того, российским компаниям придется платить за перевозку, хранение и перевалку. Экспорт сохранится, но его прибыльность станет ниже. И вот здесь проблема портов превращается в проблему фермеров. Если зерно нельзя быстро отправить за границу, его становится слишком много на внутреннем рынке. Покупатели видят избыток и начинают сбивать закупочную цену. Фермер получает меньше, хотя расходы на семена, удобрения, технику, топливо и кредиты никуда не исчезают. Хороший урожай, который обычно считается удачей, внезапно начинает работать против того, кто его вырастил. Государство может закупать часть зерна в резерв, временно менять экспортные пошлины, выдавать льготные кредиты и оплачивать железнодорожный тариф. Но это не волшебная кнопка. Резерв тоже нужно где-то хранить. Бюджетные деньги не бесконечны, а новый порт за несколько месяцев не построишь. Поэтому представители отрасли уже предлагают самый простой и самый неприятный вариант – сократить будущие посевы, чтобы зерна на вывоз изначально было меньше. Получается довольно абсурдная картина. Страна способна вырастить большой урожай. В мире этот урожай нужен, но между российским полем и иностранным покупателем образовалось слишком узкое горлышко. И вместо того, чтобы продавать больше, фермеры обсуждают, не посеет ли им меньше. Не потому, что земля стала хуже или покупатели исчезли, а потому, что экспортная система перестала справляться. Балтика здесь помогает, но не спасает. Она может забрать часть грузов, дать запасной маршрут и немного разгрузить юг. Однако заменить мощности Черного моря невозможно. 7 миллионов тонн не превращаются в 46 только потому, что правительство выделило субсидии и составило новый план. Вот и получается, зерно есть, покупатели есть, деньги вроде бы лежат на столе. Но довести товар до этого стола становится слишком сложно и дорого. А платить за весь этот логистический квест в конечном счете будут бюджет, экспортеры и фермеры. Такая вот математика. Как вы думаете, что власти выберут дальше? Продолжат заливать проблему субсидиями или действительно допустят сокращение посевов? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, делитесь своими наблюдениями и пишите, какие перемены вы уже замечаете в портах и на железной дороге. Берегите себя и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
13: В мире конспирологии есть теории, которые не просто переворачивают историю с ног на голову, а предлагают взглянуть на нее с совершенно безумного ракурса. Среди таких особое место занимает книга российского палеонтолога Кирилла Еськова. В своей работе «Евангелие от Афрания» ученый выдвигает одну из наиболее шокирующих гипотез о развитии христианства, согласно которой римляне, вместо того, чтобы бороться с ранними верующими, сами их создали и сделали это руками Иисуса. Суть этой теории сводится к тому, что Римская империя, столкнувшись с нестабильностью в Иудее, решила, что управлять новой религией проще, чем подавлять ее. Для этого римская спецслужба Фрументарии создала целую агентурную сеть, возглавляемую офицером по имени Афраний, который и руководил всеми действиями ранних христиан. Сам Иисус, по версии автора, был агентом, работающим на римлян. Его миссия – проповедовать о смирении и любви к врагам, чтобы разоружить наиболее радикально настроенных иудеев. Сложно представить, но по этой гипотезе миф о страданиях и казни Иисуса был частью тщательно продуманной операции, названной «Рыба». Его арест, суд у Понтия Пилата и последующее воскресение были инсценировками, организованными римлянами, чтобы придать новой секте еще большую легитимность. В итоге христианство якобы должно было стать религией, терпимой к оккупации, а его последователи – легитимизировать власть Рима. Особое внимание автор теории уделяет неуязвимости Иисуса в ряде эпизодов. Например, история с изгнанием менял из храма. Иисус явно вышел против системы, но никто даже не попытался его остановить. Это, по мнению автора, наводит на мысль, что за ним стояли могущественные покровители. Возможно, именно римляне и обеспечивали его неприкосновенность, чтобы подготовить почву для дальнейшего распространения новой религии. Теория Еськова, конечно, звучит как чистая фантастика, но, как и всякая хорошая конспирология, она заставляет задуматься. Хотя нет убедительных доказательств того, что Римская империя действительно организовала создание христианства. Если бы такие свидетельства когда-нибудь были найдены, это поставило бы под сомнение не только официальную версию зарождения христианства, но и всю историю человеческой цивилизации за последние 2000 лет. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
14: Беда похлеще МММ. Wildberries нечем платить продавцам за товары. Marketplace захлестнули массовые жалобы на невыплаты. Продавцы товаров на Wildberries пожаловались на задержку выплат за проданные товары. Как сообщают продавцы с Marketplace, часть селлеров не получила деньги, которые вывели с площадки 17 августа.
15: Выведенные средства 17 августа никому из продавцов не перечислены. Согласно условиям, Marketplace обязан перечислить их в течение 7 рабочих дней.
14: В пресс-службе Wildberries подтвердили задержки при выводе средств. Они связаны с мерами безопасности, принятыми в ответ на хакерские атаки на системы сервиса «Баланс продавца», заявили в компании.
16: Часть заявок на вывод может обрабатываться дольше стандартного срока. Специалисты компании работают над скорейшей нормализацией работы сервиса и выработкой решений по недопущению повторных сценариев атак.
14: При этом основательница Wildberries Татьяна Ким ранее пообещала меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
17: Мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
14: На фоне атак дронов владельцы маркетплейсов должны вкладываться в защиту своей логистики и складов, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, вопрос стоит не в самом Wildberries, а в расшатывании социально-политической обстановки в стране и в организации протестных настроений.
18: Те, кто имеет деньги и занимается этим бизнесом, должны сегодня конкретно заняться хотя бы пассивной защитой своих объектов. Это надо делать срочно и повсеместно.
14: Предложение депутата Госдумы Андрея Гурулева владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак предприниматели не оценили.
19: В России болт ложили на малый бизнес. Ведь один из представителей Госдумы заявил, что после пожаров на Wildberries бизнес должен сам защищать системами ПВО свои товары. Вы вдумайтесь в это, что в стране идет война, которую организовали власти России, а бизнес, который страдает, должен сам себя защищать. Но это где такое видано? Представьте такое в Америке или в любой другой нормальной стране. Это же просто сюр.
14: Как пишет «Коммерсант», после атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможность доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание. Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
20: Глава Роспотребнадзора Анна Попова о том, что Россия ежегодно прививает от гриппа более половины населения отечественными вакцинами за счет федерального бюджета.
21: Ну, мы ждем традиционных наших результатов, контролируемой заболеваемости гриппом выпит сезон. И это очень важно, это большое достижение Российской Федерации, потому что Российская Федерация уникальная страна, которая за бюджетные средства, это федеральный бюджет, ежегодно прививает почти половину своих жителей, больше половины своих жителей страны. Это и взрослые, и дети. От общей численности какие-то годы это получается там, больше 60%, где-то 55%, как это было в прошлом году. Но половина всего населения Российской Федерации ежегодно прививается за счет средств федерального бюджета отечественными вакцинами. Это очень важно. И поэтому за 20 лет мы снизили заболеваемость в 20 раз гриппом. Это очень значимые цифры. При том, что мы и выявляем сейчас значительно лучше, чем 20 лет назад. У нас есть тесты, и мы ставим диагноз по лабораторному подтверждению, которое абсолютно каждому доступно и внесено в ОМС.
1: Главные новости дня.
14: Счастливые часы. В Крыму бензин будут продавать только 4 часа в сутки. Что с топливом в других регионах? Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поставки топлива пока не покрывают потребности жителей региона. Из-за этого часть крымчан столкнется с ограниченным доступом к бензину. Теперь суточный объем топлива на АЗС будут продавать в два периода – с 8 до 10 часов и с 18 до 20. Актуальную информацию о наличии бензина и дизеля на конкретных заправках будут публиковать в 7 утра. Аксенов рекомендовал проверять ее перед поездкой. По мере увеличения объемов поставок ситуация с топливом должна исправиться, написал Аксенов в своем телеграм-канале.
22: Слежу за всеми вашими комментариями и обращениями в соцсетях. С учетом поступающих сигналов принято следующее решение по организации продаж. Суточный объем топлива будет выдаваться на заправках в два этапа. Утром с 8 до 10 и вечером с 18 до 20. За час до открытия утренней продажи, то есть в 7.00, на интерактивной карте заправок Министерства топлива и энергетики Республики Крым появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и дизельное топливо будут в наличии. Рекомендую проверять карту перед выездом, чтобы не тратить время напрасно.
14: Летом купить топливо в Крыму нельзя было ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призвали жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. Россияне из разных регионов вынуждены стоять в очередях на АЗС.
0: Я в шоке.
5: Пробка за бензином.
7: Ни одной заправки с сотым бензином.
23: ЮПРСТ.
14: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
24: Все нормально. Везде есть.
25: Везде есть все.
24: Да. Не надо вот этих истерик.
25: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
14: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и из присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
26: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
27: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
28: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
29: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
30: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
14: По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Несколько сетей уже ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства «Рейтер» до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
20: Президент Владимир Путин о том, что текущего уровня рождаемости России недостаточно, но страна не в самом худшем положении в регионе.
31: Нам, конечно, недостаточно такого уровня рождаемости, который мы сейчас имеем, но если вы говорите о регионе, где мы находимся, но мы не в самом худшем положении. Вы знаете, что в Южной Корее 0,7, понимаете, больше, чем в два раза, меньше, чем у нас. В Японии примерно такой же уровень рождаемости. Но это совсем не значит, что мы должны ориентироваться на это. Мы должны ориентироваться на лучшие показатели, и мы стремимся к этому. Повторяю еще раз, и вы это подтвердили, это объективная вещь. Здесь не намного, но все-таки рейтинг рождаемости выше, и мы должны сделать так, чтобы в стране в целом было как минимум как на Дальнем Востоке, а на Дальнем Востоке еще выше. На это нацелена целая программа поддержки детства, семьи.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
32: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
33: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко о том, что необходимо реформировать систему семейной ипотеки, потому что она фактически не работает.
34: Надо признать, что пока до сих пор семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. На прошлом заседании совета мы говорили о принципе «больше детей, меньше ставка». Но разве это не справедливый принцип? Конечно, справедливый. И мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «Семейная ипотека» этот будет все-таки реализован. Более того, считаем необходимым обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса. Кроме того, требуется совершенствование условий предоставления семье выплаты 450 тысяч рублей, которая сегодня действует, на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка. По итогам нашего первого заседания президент дал поручение правительству о предоставлении такой выплаты также в случае рождения четвертого и последующих детей. Мне кажется, это тоже очень справедливо. И считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что важно предоставить право повторного получения данной меры поддержки при рождении каждого последующего ребенка.
33: Экономист Игорь Липсиц считает, что власти будут отбирать деньги и у богатых, и у бедных, чтобы справиться с кризисом.
0: Пришли времена, когда надо отнимать у всех. Мы начнем с олигархов, чтобы вам было не обидно. И олигархов оберем, и вас, простых работяг, тоже берем. А вы что можете сказать? Мы же олигархов-то обобрали, а вы уж тем паче должны быть патриотами. Так что это начало кампании по изъятию денег. С деньгами, как сказал Решетников, швах. С деньгами, как сказал Набиуллина, швах. А денег нужно много. Все для фронта. Это начало большой кампании. Вот вы можете пока улыбаться, но ведь если начинается олигархов, то доберутся до каждого.
33: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что пора привлекать к работе детей, чтобы справиться с дефицитом рабочих рук.
2: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку.
1: Радио Лента. Прямая речь.
20: Зет-военкор Михаил Звинчук. О том, что ВСУ умело обороняются, контратакуют, и мечты о том, что фронт посыпется, не оправдались.
3: Учитывая текущие темпы продвижения, к Славянску мы уже практически подошли, но противник-то контратакует, и в районе того же лимана проблем хватает. Что же до Краматорска, до него еще идти и идти, более того, битва за Константиновку длилась достаточно долгое время, и меньше чем полгода все эти продвижения едва ли займут. Фронт у противника не сыпется, и это одно из самых главных заблуждений. Противник продолжает действовать нахрапом, наскоком. Они продолжают использовать по-умному определенные решения в области дроноводства, адаптироваться. И мы воюем-то, по сути, со своим зеркалом, которое пользуется тем же Старлинком, и благодаря ему у них держится более качественная связь, чем у нас. Поэтому говорить о том, что сейчас вот мы взяли Покровск, сейчас мы взяли Константиновку, Гуляйполе, подошли к Орехову, и фронт сейчас посыпется, не стоит. Потому что даже видно по этому году, и, например, по контрнаступлению ВСУ вдоль берега высохшего Каховского водохранилища от Запорожья, что любые успехи могут быть обращены вспять.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: Официально господин Путин отверг возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдает за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да? Вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее. Да? И его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах, понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну вот как-то ты готовишься к этому, да? Гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете? Он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс – это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет, и это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение. На него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты, понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Он легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией, играет с оппонентами. У него спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго? В 2021 году господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это скажет любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит. Господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз. Он говорит, так нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру. Неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли? Что, непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву? Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно, зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что и наступает, а отступает. Вот это вам непонятно, вы это не видите? Не читаете это нигде, да? Не попадается, говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да? И Северная Корея говорит, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
5: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
6: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
8: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
9: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию. Я на несколько секунд потеряла сознание.
8: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. В Пензенской области области уже сообщалось о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
7: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
10: Женщина одна.
7: Женщина одна.
10: Первая.
7: С мужчиной подходит и гипнотизирует, короче, мужиков. Забирают всех.
8: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
3: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
8: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
11: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь, предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
8: Причем история семьи Процек на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет, но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из Мира, Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
12: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти? Потому что неизвестно, какая ситуация сейчас. Что ожидает, мы не знаем.
8: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
13: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
8: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
15: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
8: С Спустя сутки турецкая Pegasus возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
10: Придется привыкнуть. Военкор-канал записки ветерана о последствиях ударов по маркетплейсам.
16: Малому и среднему бизнесу сейчас будет сложно. Совершенно очевидно, что одним Wildberries не обойдется. На очереди Озон и другие логистические компании. Создавайте свои сайты, раскручивайте их, развивайте интернет-торговлю. Ваши собственные склады никто бомбить не будет, а Почта России есть в каждом населенном пункте. Да, это не те объемы и не тот масштаб, но это на данный момент единственное решение в сложившейся ситуации. Ведь были времена, когда не было маркетплейсов, и все продавалось и покупалось. Все новое — это хорошо забытое старое. Делать нечего, надо адаптироваться к обстановке.
10: Без правды победа.

0: А значит, идти к победе необходимо честно, прямо и единым целым. И хватит уже себя обманывать.
1: Выстрел себе в ногу. Олег Царев о реестре аршин.
2: Наш государственный реестр на Украине называют утечкой данных о санкциях. Благодарят. Украинские осинтеры изучили аршин, базу поверки измерительных приборов. По их подсчетам, 27 тысяч единиц западного оборудования оказалось в России уже после введения санкций. Причем 91% приборов в сегменте наука и 93% в электронике – незаменимые устройства спецназначения или топового уровня. Среди получателей западной продукции обнаружились ядерный центр имени Духова, разработчики «Панциря», «Сухой» и «НИИ Полюс». Враг прямо заявляет, что дальше планирует привязать серийные номера к таможенным декларациям. Тогда вся цепочка поставок станет для них прозрачной. Уже сейчас на Западе будут требовать усилить контроль над продукцией западных фирм, чья продукция оказалась в России в обход санкций. Мы сами себя задокументировали и выложили отчет в открытый доступ. Наши чиновники обожают заводить реестры, и этой любовью к контролю над всем воспользовался враг. Страна под жесточайшими санкциями сама публикует базу, где указано, какое оборудование, когда и к кому попало. Мы сами даем врагу отследить, как обходим санкции. Фактически помогаем перекрывать каналы поставок в Россию. Сами стреляем себе в ногу.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
1: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
4: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сдарел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
1: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
5: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
1: Маркетплейсом приготовиться к новым ударам. Александр Коц о децентрализации логистики.
6: Историю о выборочном характере ударов оставьте конспирологам. Противник давно показал, что действует системно, закончит со складами Wildberries, переключится на следующую цель. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут. Даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог», металлический каркас, как на заводах в Арабских Эмиратах на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Противовоздушной обороны, очевидно, на всех не хватит. Свои умоги гражданским завтра не разрешат, а делать что-то надо было уже вчера. Ну, за исключением изменения условий.

0: и оферты. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры – это не только маркетплейсов касается. Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но представляются они значительно меньше потерь ангаров с товаром. Я вот вспоминаю эпоху, когда для закупок на фронт колесил по окраинам Москвы по небольшим складам в гаражных кооперативах. Тут броники урвешь, там ботинки со штанами, за коптерами подешевле в соседнюю область смотаешься. Заказать все в одном месте и получить в одном пункте, конечно, удобнее. Но было время, когда таких пунктов еще не было.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Военный корреспондент Изабелла Либерман рассказала о проблемах с предоставлением земельных участков военнослужащим на примере одного из участников СВО.
4: Недавно мне поступило обращение, которое просто меня шокировало. Герой России, Краснодарский край. Его супруга мне написала свою историю. Да, участок предложили нашему герою, но где? Около полигона, где сжигается мусор. И еще один был вариант – около кладбища. Я связалась с Марией Александровной Воропаевой, и уже готовится обращение к губернатору Краснодарского края в связи с этим случаем. Почему наши защитники, герои должны получать вот такие участки? Это ведь не единичный случай. Кому-то, например, в Ивановской области дают в болотах. Вот в прямом смысле приезжали наши коллеги из Ивановской области и жаловались. Они сами ветераны и сами же помогают, опять же, другим ветеранам в правовой сфере. Болото. И второй вариант – это не предусмотренные для жизни места, где нет ничего, нет газа, нет электричества. То есть человеку надо самостоятельно этот участок облагородить, построить там определенное там место для жительства и вот это все проводить.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
5: Всем привет! Это «Разбор дня». В российском бюджете образовалась дыра почти в 6,5 триллионов рублей. Чтобы ее закрыть, государство занимает деньги и обещает вернуть их с процентами. Только в этом году проценты обойдутся примерно в 4 триллиона. Это больше федеральных расходов на образование и здравоохранение вместе. Сегодня разберемся, как военные траты превращаются в государственный долг и почему оплачивать его придется еще много лет.
6: Слушай, ну цифры, конечно, звучат пугающе. Но если послушать официальное заявление, там транслируется, скажем так, абсолютное спокойствие. Главный аргумент чиновников всегда строится на одном факте.
5: Да, про отношение долга к ВВП.
6: Именно. Государственный долг России по отношению к размеру экономики все еще крайне мал. Особенно, ну, если сравнивать с другими крупными экономиками, которые десятилетиями существуют с колоссальной долговой нагрузкой. Логичный вопрос возникает, если сам по себе долг относительно небольшой, может быть, паниковать и правда рано?
5: Вот этот аргумент, он отлично работает на бумаге. И в публичных выступлениях тоже. Если смотреть исключительно на объем долга в вакууме, все действительно кажется под контролем. Стоит посмотреть на свежие данные. За период с января по июль 2026 года реальный дефицит бюджета составил 6,455 триллиона рублей. И это только по предварительным оценкам Министерства финансов.
6: Стоп, подожди. 6 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
5: Угу.
6: а какой дефицит вообще закладывался в закон о бюджете на весь текущий год?
5: Изначально законом планировалась дыра лишь в 3,786 триллиона рублей на все 12 месяцев.
6: То есть план превышен на 2 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
5: Это огромный кассовый разрыв. Его просто невозможно списать на какую-то мелкую техническую погрешность или сезонные колебания. И вот тут как раз всплывает парадокс небольшого долга, о котором говорят чиновники. Небольшой долг совершенно не означает дешевый долг.
6: То есть важна не только сама сумма, которую взяли в долг, но и...
5: И условия, на которых это сделано. Абсолютно. Можно быть должным банку 1 миллион рублей под 5% годовых, а можно взять 500 000 под 20%.
6: Ну да, вроде бы во втором случае общая сумма долга в 2 раза меньше.
5: Верно, но ежемесячный платеж при ставке в 20% будет душить бюджет гораздо сильнее. Из-за разгона инфляции в стране Центральный банк вынужден держать очень высокую ключевую ставку. Это делает любые новые государственные займы, ну, невероятно дорогими. Динамика показательна. Если в 2021 году доля расходов на проценты составляла примерно 4,4% от всех федеральных трат, то в 2026 году этот показатель должен составить уже около 8,8%. Доля просто удвоилась за несколько лет.
6: Хорошо, раз долг становится таким дорогим в обслуживании, почему не изменить подход? Любой нормальный финансовый менеджер в такой ситуации скажет, мол, кредиты слишком дорогие, давайте просто урежем часть расходов и перестанем занимать на кабальных условиях. Почему этот механизм не работает на государственном уровне?
5: Причина кроется в жестких бюджетных приоритетах. Есть статьи расходов, которые власть считает абсолютно неприкосновенными. В 2026 году на национальную оборону предусмотрено около 12,9 триллиона рублей.
6: Внушительно.
5: Да, а если добавить к этому весь силовой блок, ну, безопасность, правоохранительные органы, общая сумма достигает 16,8 триллиона. Это так называемые защищенные статьи. Они просто не идут под нож при оптимизации.
6: Но здесь возникает логическое противоречие. Государство ведь занимает деньги на финансовом рынке не конкретно под военные статьи. Облигации выпускаются для покрытия общего дефицита, а не для покупки конкретной партии снарядов.
5: Верно. Бюджет функционирует как огромный общий кошелек. Невозможно достать конкретную купюру, полученную от продажи гособлигаций, и сказать, мол, эта бумажка пошла на ремонт танка, а вот эта на зарплату учителю.
6: Ну да, деньги не окрашены.
5: Займы закрывают общий разрыв между всеми поступающими доходами и всеми утвержденными расходами. Возьмем для примера обычную семью, которая стабильно тратила 100 рублей в месяц. И вдруг семье выставляют новый обязательный счет на 30 рублей, от которого отказаться нельзя.
6: Семья понимает, что денег не хватает. Идет в банк, берет кредит и потом рассказывает соседям, что эти деньги пошли на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг.
5: Вот именно. Формально они даже не врут, потому что все деньги смешались на одном карточном счете. Но суть в другом. Без этого нового обязательного счета на 30 рублей никакой кредит этой семье просто бы не понадобился. В масштабах государства происходит то же самое.
6: Поскольку военные контракты уже подписаны, заводы работают, и отменить эти обязательства в середине года невозможно, под нож идут более гибкие гражданские статьи.
5: Значит, финансовое давление переносится на инфраструктуру, социальные программы и, в конечном итоге, на само обслуживание долга. Получается, текущие военные траты цементируются в виде финансовых обязательств на годы вперед. И даже если через 5 лет обществу остро понадобятся новые поликлиники и современные дороги, деньги все равно придется отдавать за старые долги. И здесь стоит подробно разобрать саму механику того, как государство физически изымает эти деньги, когда налоговых поступлений не хватает. Основной инструмент в России – это облигации федерального займа, или сокращенно ОФЗ. Технически это выглядит так. Государство выпускает долговую расписку. Оно просит дать деньги прямо сейчас. Взамен обещает регулярно выплачивать проценты, это называется купонный доход, а в заранее назначенную дату вернуть основную сумму долга.
6: И кто их покупает?
5: Главные покупатели этих бумаг на рынке – это крупные российские банки.
6: И тут многие могут сказать: ну, покупают банки эти государственные облигации, и что с того? Деньги же никуда не исчезают, они остаются внутри страны, финансовая система продолжает работать. На первый взгляд все выглядит как обычный круговорот средств в экономике. В чем конкретно заключается негативный эффект для реальной жизни?
5: Этот эффект экономисты называют вытеснением. Проблема кроется в острой конкуренции за деньги. Как уже упоминалось, высокая ключевая ставка делает ОФЗ супервыгодным инструментом. Банку, который управляет деньгами вкладчиков, нужно решить, кому выдать кредит. И тут перед ним выбор.
6: Так.
5: С одной стороны, государство, которое предлагает гарантированно высокий процент, и риск невозврата по рублевым бумагам считается нулевым. С другой стороны, реальный сектор экономики. Какой-нибудь машиностроительный завод, крупная пекарня или транспортная компания, которым нужны деньги на расширение.
6: Ну, выбор банка тут очевиден. Зачем кредитовать пекарню? Кредит бизнесу требует тщательной проверки, оценки рисков, постоянного мониторинга отчетности. Предприятие всегда может разориться из-за конкуренции или падения спроса. А государственные облигации – это максимально ленивый и безопасный заработок.
5: Совершенно верно. В итоге государство становится главным пылесосом, высасывающим свободную ликвидность с рынка. Бизнес, которому жизненно необходимы деньги на модернизацию станков, закупку сырья или строительство новых цехов, остается ни с чем. Или, точнее, перед очень жестким выбором.
6: Компании либо вынуждены соглашаться на кредиты под совершенно сумасшедшие проценты, чтобы банк хоть как-то согласился рискнуть, либо они вообще отказываются от любых планов по развитию.
5: И оба сценария плохи. Если бизнес берет дорогой кредит, он неизбежно закладывает эти проценты в конечную стоимость своих товаров или услуг. Потребитель видит рост цен в магазине.
6: Да уж.
5: А если бизнес отказывается от развития, экономика начинает тормозить. Не создаются новые рабочие места, не увеличивается выпуск продукции, налоговая база сжимается. Из-за этого бюджет получает еще меньше доходов от налогов. Что делает государство в ответ?
6: Снова идет на финансовый рынок и занимает еще больше денег. Круг замыкается.
5: Именно.
6: Возвращаясь к цифрам, куда физически направляются те деньги, которые бюджет тратит на выплату процентов? И главное, что общество получает взамен этих колоссальных сумм?
5: Это ключевой вопрос. Главная цифра здесь – 3,9 триллиона рублей. Именно столько, согласно расчетам, уйдет только на обслуживание государственного долга в 2026 году. Важно подчеркнуть, речь идет исключительно о процентах.
6: То есть основная сумма долга при этом никуда не девается?
5: Да, ее тоже когда-то придется возвращать или перекрывать новыми займами.
6: Почти 4 триллиона просто за право пользоваться чужими деньгами. В отрыве от контекста это просто абстрактная величина. Но если сопоставить ее с другими тратами федерального бюджета, масштаб ситуации становится предельно ясным.
5: Стоит сопоставить, да. На образование в федеральном бюджете предусмотрено около 1,74 триллиона рублей. На все здравоохранение около 1,88 триллиона.
6: То есть вместе это где-то...
5: Примерно 3,62 триллиона рублей. Проценты по государственному долгу обходятся казне приблизительно на 280 миллиардов рублей дороже, чем федеральные расходы на образование и здравоохранение вместе взяты.
6: Это поразительно. И самое главное отличие заключается в результате. Проценты, в отличие от реальных инвестиций в инфраструктуру, не оставляют после себя совершенно никаких материальных благ.
5: В этом и заключается суть проблемы. Когда бюджет тратит триллион рублей на строительство новой высокоскоростной железной дороги, после этого в стране остаются рельсы, станции, новая логистическая инфраструктура, которая служит десятилетиями. Когда триллион идет на здравоохранение, остаются новые больничные корпуса, закупленные аппараты МРТ, лаборатории.
6: А выплаченный инвесторам триллион по купонам не оставляет после себя ровным счетом ничего.
5: Абсолютно ничего. Процентный платеж не вылечит пациента, не научит ребенка, не построит мост. Он оставляет государству лишь репутацию надежного должника.
6: В таком случае напрашивается провокационный вопрос. Если эти выплаты настолько обременяют систему, нельзя ли просто отказаться платить эти проценты? Ну, объявить мораторий, заморозить выплаты по ОФЗ и направить эти высвободившиеся 4 триллиона рублей на социальные нужды, на поддержку экономики?
5: Это катастрофический сценарий.
6: Даже так?
5: Конечно, за ним последует мгновенный обвал доверия к государственной финансовой системе, любые новые займы станут абсолютно невозможными, банки окажутся с обесцененными бумагами на балансе, что вызовет тяжелейший финансовый кризис. В экономике проценты – это так называемый жесткий расход. Капитальный ремонт поликлиники можно отложить на 3 года. Закупку новых автобусов для автопарка можно перенести на следующий бюджетный цикл.
6: А выплату по государственной облигации отложить нельзя. Понятно. Раз отказаться от уплаты долга физически нельзя, возникает другой вопрос. Откуда государство возьмет доходы на эти колоссальные выплаты в ближайшем будущем? Очевидно, что нефтегазовых сверхдоходов на все не хватит.
5: Процесс поиска новых доходов уже идет полным ходом. Например, с 26 года ставка налога на добавленную стоимость, НДС, планируется повысить с 20 до 22%.
6: Знаешь, для многих НДС звучит как просто бухгалтерский термин, который касается только предпринимателей. Но по факту это налог, который спрятан в чеке абсолютно каждого магазина. Формально его перечисляют в бюджет бизнес, но фактически он полностью до копейки ложится на плечи конечных покупателей.
5: Именно так обычный человек не получает в почтовый ящик отдельную квитанцию с надписью «Взнос на покрытие дефицита государственного бюджета». Он просто приходит в супермаркет и замечает, что его привычная еженедельная корзина продуктов стала заметно дороже. Государственный долг всего лишь переносит момент оплаты, но никак его не отменяет. Рано или поздно всегда требуются новые налоги или более высокие сборы.
6: И здесь многие задаются вопросом, почему власть не может пойти более простым и безболезненным путем? Если бюджету не хватает рублей на выплаты, почему бы просто не включить печатный станок и не напечатать нужную сумму? У Центрального банка ведь есть такая возможность.
5: Технически запустить эмиссию, конечно, можно, но экономика так не работает. От появления миллиарда свеженапечатанных купюр в стране не появляется больше квалифицированных врачей, новых станков на заводах, построенных квартир или литров топлива. Денежная масса увеличивается, а количество реальных товаров и услуг остается прежним. Это неизбежно разгоняет инфляцию.
6: Которая, по сути, действует как дополнительный и крайне несправедливый налог на самых бедных граждан.
5: Человек смотрит на свой банковский счет и видит там ту же самую сумму, что и месяц назад. Но купить на нее он может критически меньше. Почему это бьет по бедным? Богатый человек всегда защитит свои капиталы. Он купит недвижимость, которая дорожает вместе с инфляцией, переведет активы в твердую валюту, купит акции компаний. У него есть маневр.
6: А человек с фиксированной зарплатой, бюджетник или пенсионер, лишен этой защиты.
5: Да, он просто вынужден сокращать покупки качественных продуктов питания и экономить на базовых потребностях. Именно поэтому финансовые власти до последнего стараются избегать прямой эмиссии.
6: Хорошо. Допустим, как на самом деле рост этого триллионного долга отражается на совершенно обычной семье?
5: Семья, сама того не замечая, платит за этот государственный долг трижды. Первый раз выступая как покупатель. Рост цен из-за инфляции и повышение НДС до 22% незаметно вынимают деньги из кошелька при абсолютно каждом походе в магазин. Второй раз семья платит как заемщик. Дорогой государственный долг тянет за собой все рыночные ставки в банковском секторе. Для семьи это означает заградительные, невыполнимые условия по рыночной ипотеке и потребительским кредитам.
6: И третий раз семья расплачивается уже как получатель государственных услуг, ежедневно сталкиваясь с изношенной коммунальной инфраструктурой, старыми автобусами на маршрутах и нехваткой современного оборудования в детских поликлиниках.
5: У одного человека вдруг неподъемно вырос ежемесячный платеж по кредиту. У другого в городе закрылась программа благоустройства дворов. У третьего резко подорожали базовые продукты питания. Каждое из этих событий по отдельности воспринимается человеком как частная неудача или локальная проблема. Но детальный анализ структуры государственного бюджета показывает, что все эти отдельные повседневные истории жестко связаны одним общим выбором приоритетов наверху.
6: Выходит, что разговоры чиновников о некритичном дефиците по отношению к ВВП просто маскируют главную проблему. Запас прочности в виде низкого долга нужен экономике для того, чтобы иметь возможность пережить внезапный внешний шок. Он не предназначен для того, чтобы перестать считать цену принимаемых финансовых решений. Важен не только тот гипотетический момент в будущем, когда долг математически станет критическим, но и все те долгие годы до него, когда процентные выплаты медленно, но верно вытесняют из бюджета полезные социальные траты.
5: Каждый новый государственный займ сегодня лишь закрывает старую дыру, а следующий годовой бюджет получает новый обязательный купон к оплате. Эта система работает тихо, без громких сбоев. просто 2% добавляются к налогу, несколько пунктов к кредитной ставке, а строительство новой «Шконы» откладывается на неопределенный срок. Главный вопрос не в том, может ли российское государство еще занять на рынке.
6: Да, очевидно, что банки дадут деньги.
5: Главный вопрос, ради чего происходят эти масштабные заимствования и какие возможности навсегда теряет следующий бюджет. Если долг стремительно увеличивается, его обслуживание съедает огромную долю будущих доходов, а качество образования и медицины при этом не улучшается, то спокойные сравнения с чужими мировыми экономиками теряют всякий практический смысл. И здесь стоит серьезно задуматься. Когда стране острее всего понадобятся ресурсы на восстановление, модернизацию и созидание, не окажутся ли все будущие налоговые доходы уже заранее обещаны владельцам старых долговых расписок? В итоге занять деньги действительно можно быстро, гораздо дольше приходится расплачиваться. Сначала государство направляет огромные суммы на войну, затем закрывает бюджетную дыру новыми займами, а после годами отдает проценты из налогов граждан и бизнеса. Эти платежи не построят больницу, не отремонтируют школу и не запустят автобусный маршрут. Они лишь закроют счета за уже потраченные деньги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
7: Ничего за это не будет. В Калининграде люди, которым предлагали деньги за голосование на выборах, обратились в полицию. Что было дальше? Позорище. В 21 веке жителям Гурьевска негде помыться. Власти предложили ездить в баню, которая сгорела. Когда губернатор услышит глас вопиющих пустыни? МИД встревожен. Запад готов заблокировать Калининград. Точно эксклав под надежной защитой? Итак, резонансная история о подкупе избирателей в Калининграде новые подробности. Напомню, ранее мы рассказывали о том, как женщина пришла в семью и предложила 2000 рублей в два этапа – 500 рублей до выборов и 1500 после за голосование за двух кандидатов от «Единой России». Соответствующее видео уже завирусилось в сети. На нем отчетливо видны агитационные листовки партии и звучат две фамилии кандидатов, которых предлагалось поддержать за деньги. Это, как было сказано в ролике, молодой и бестолковый Симонов, а другой – Григоренко. Цитирую ролик, он пашет. Вот как агитатор общается с избирателями.
8: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
9: Да.
8: Да. Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
9: А мы что должны делать?
8: Ничего вы делать не должны. Договор юридический. Правильно оформленный. Все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей. И вы как-то должны сходить на выборы.
9: А за кого надо голосовать?
8: Я даю бумажку. Вот. Проголосуете, получится после выборов еще 1500.
10: Нифига себе.
8: Симонов молодой, еще бестолковый. А Григоренко пашет. Он сейчас деньги вкладывает свои личные. Только так. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
11: Да что, дай, пожалуйста, мой паспорт.
8: Да пиши, пожалуйста, пиши. Какая вам разница?
11: Что мы здесь пишем? Вот здесь,
8: на столбе там фамилия, имя, отчество.
7: Также из разговора следует, что таким образом уже собирали данные примерно сотни человек, согласившихся поставить нужную галочку в бюллетене. Кроме того, из обнародованного видео стала известна и система контроля тех, кто готов в сентябре голосовать за деньги.
8: Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я, вернее, 99-я сотая, 100 человек.
12: Будешь сотой.
9: Тогда больше надо.
11: Так, это получается, вы должны за вот этого дяденьку, да?
8: Да, за двух.
11: За двух?
8: Да.
11: Данные вашего паспорта попадут в компьютер. Все это проверится. Если вы проголосовали, данные паспорта есть в компьютере, тогда еще после выборов, к концу месяца, получится по 1500.
9: А как? Вы нам еще раз придете?
8: Ну, конечно. А куда я денусь? Адрес-то есть?
9: Ага.
8: Вы не переживайте.
13: То есть мы за двое голосуем и потом еще получаем.
8: Да, тут 1500 еще получаем.
7: И в двух словах о кандидатах, чья поддержка на выборах оценена в 2000 рублей за голос.
14: Сергей Григоренко, действующий депутат Горсовета Калининграда с 2011 года. На выборах 2026 Григоренко баллотируется от «Единой России» уже в Законодательное собрание Калининградской области по одномандатному округу номер один. Второй кандидат – Михаил Симонов, участник специальной военной операции, идущий от «Единой России» как сторонник в депутаты Горсовета Калининграда.
7: А сейчас вишенка на торте. По имеющейся информации, более 5 жителей областного центра, которым агитаторы предлагали голосовать рублем за указанных кандидатов, зафиксировали на телефон, по сути, незаконный подкуп избирателей. Более того, передали видеозаписи в правоохранительные органы и написали соответствующее заявление. И теперь главный вопрос. Будет ли реакция на нарушение избирательного законодательства? Или действительно, как отметил агитатор в видео, ничего за это не будет, а скандал, как это часто бывает, попытаются замять и забыть. Словом, посмотрим. Одно обидно, что власти, как депутаты, так и чиновники, миллионы рублей тратят из личных или местных бюджетов на свой пиар и агитацию. А бедные избиратели часто от зарплаты до зарплаты считают каждую копейку. А иногда живут, даже не имея возможности элементарно помыться. Так уж вышло, что в 21 веке не у всех жителей Калининградской области есть душ и горячая вода. Эта история из Гурьевска просто шокирует.
15: Жительница Гурьевска пожаловалась Алексею без прозванных на официальной странице губернатора ВКонтакте, что в городе до сих пор остаются дома без водоснабжения и других удобств. Особенно тяжело пожилым людям, которым нужна элементарная возможность нормально помыться. В администрации округа, куда раньше с этой проблемой обращались люди, ответили, что строить муниципальную баню в Гурьевске не планируют, мол, большинство квартир якобы уже обеспечены водой и газом. А тем, у кого удобств нет, предложили получать льготные талоны и ездить в одну из общественных бань, например, в Низовье. Вот только загвоздка в том, что баня в Низовье недавно сгорела, парная повреждена, отделение закрыто. Власти обещали открыть второе отделение на время ремонта, но этого до сих пор не произошло, и сроки открытия неизвестны, поскольку у муниципалитета ограниченный бюджет. Можно было бы, конечно, помыться в речке или озере, но сентябрь, однако, холодает.
7: Кстати, по логике вещей, проблему с отсутствием бань в Гурьевске и недостаточным финансированием можно решить за счет областного бюджета. Резервный фонд ведь не просто так создавался. Но, как говорится, увы и ах. Там свои статьи расходов и иногда весьма оригинальные. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции за 4 миллиона рублей налогоплательщиков.
16: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
7: Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 миллиона 58 тысяч 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. А с другой стороны, было бы кому дарить пончо и театральные бинокли. Туристы жалуются, что добираться до Калининграда и по деньгам накладно, да и прилеты в Храброво регулярно буксуют на фоне закрытия аэропортов Большой России. 3 сентября в Калининградской воздушной гавани снова отменялись и задерживались больше 20 авиарейсов. А все потому, что московские аэропорты вторую ночь подряд приостанавливали работу после предупреждений Зеленского о небезопасности российского воздушного пространства для гражданской авиации. Как известно, ранее в своем обращении в соцсетях он заявил, что в ответ на удары вооруженных сил Российской Федерации по гражданской инфраструктуре Украины дроны ВСУ усилят атаки по российской территории. И хотя Минтранс уверяет, что небо открыто и пассажирам нечего бояться, сообщения об уничтожении с вечера до 10 утра четверга более 80 БПЛА, летевших на Москву, и отражении за ночь атаки 56 дронов над Московской областью оптимизма не вселяют. Как и заявление МИДа, что Запад готов заблокировать Калининград.
17: На полях Восточного экономического форума во время обсуждения рисков для Калининградской области замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что западные страны прямо допускают блокировку российского эксклава в случае эскалации. Дипломат особо отметил, ситуация вызывает серьезное беспокойство. Но, как заверил Грушко, у нас есть набор военно-технических мер, которые позволят предотвратить сценарии НАТО и обеспечить нашу надежную обороноспособность и безопасность.
7: Пока же над Балтикой без изменений. Все стабильно, тревожно. Самолет-разведчик НАТО. Бомбардье «Артемис-2» с начала недели регулярно выполняет полеты в районе Балтийского моря, в том числе рядом с Калининградской областью. Специалисты отмечают, что летом данный разведчик постоянно появлялся как над Балтикой, так и над Черным морем, где в июле и августе установил своеобразный рекорд, проведя в воздухе по 9 часов подряд. В связи с такой активностью НАТО, Балтфлот на побережье провел учение по отражению нападения диверсантов на полевой лагерь, где развернуты ракетные комплексы «Бастион». По сообщению пресс-службы флота, дежурная смена при поддержке противодиверсионного подразделения отразила нападение условного противника и уничтожила его. Во время тренировки использовались холостые боеприпасы и дымовые шашки. При этом условия были приближены к боевым. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
18: Всем привет! Сегодня предлагаю поговорить о зерне. Звучит, возможно, не так эффектно, как ракеты, корабли и военные учения. Но прямо сейчас вокруг российского зерна разворачивается история с очень неприятной арифметикой. Урожай собрали большой, а нормально вывести его становится все сложнее. В результате зерно копится внутри страны, цены для производителей падают, и некоторые аграрии уже всерьез говорят, в следующем сезоне, может быть, придется просто меньше сеять. На первый взгляд это звучит странно. Россия постоянно рассказывает, что является одним из главных поставщиков зерна в мире. Покупатели есть, продукция нужна, урожай тоже есть. Казалось бы, загружай суда и зарабатывай. Но между полем и иностранным покупателем находится огромная логистическая машина. Зерно надо собрать, высушить, положить на хранение, загрузить в вагоны, привезти в порт, перевалить на судно и только потом отправить заказчику. Если ломается хотя бы одно звено, вся красивая экспортная конструкция начинает скрипеть. Главная проблема сейчас возникла на юге. Именно через Черное и Азовское моря Россия традиционно отправляла основную часть зерна. За прошлый сезон через эти порты вывезли более 46 миллионов тонн. Это примерно 90% российского морского экспорта зерновых. Все было выстроено именно под этот маршрут. Рядом основные сельскохозяйственные регионы, есть крупные терминалы, понятные железнодорожные ветки и привычные направления для судов. Теперь южная система работает с перебоями. После атак украинских беспилотников портам приходится менять режим работы, ограничивать прием грузов и переносить погрузки. Где-то суда ждут дольше, где-то перевозчики требуют больше денег за риск. Для обычного человека задержка судна звучит как мелкая техническая неприятность. Для рынка это ежедневные убытки. Зерно уже лежит в вагоне, вагон занимает путь, корабль простаивает, покупатель ждет, а за каждый лишний день кто-то платит. Власти предлагают развести груз по другим направлениям. Часть отправить через Балтийское море, часть через Каспий, часть попробовать вывести через северные порты. На поддержку железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции готовят около 10 миллиардов рублей. То есть государство собирается компенсировать часть расходов, чтобы экспортерам было не так дорого везти зерно длинным маршрутом. Но деньги не превращают маленький порт в большой. Российские зерновые терминалы на Балтике способны переваливать примерно 7 миллионов тонн в год. Через юг проходило больше 46 миллионов. Разница огромная. Даже если Усть-Луга, Высоцк, Петербург и Калининград будут работать без остановки, принять весь прежний поток они физически не смогут. Не хватит складов, причалов, оборудования, вагонов и пропускной способности железной дороги. К тому же большая часть зерна выращивается далеко от Балтики. Значит, составы придется везти через половину страны. Это дополнительные километры, топливо, локомотивы и время. Железная дорога уже перевозит уголь, удобрения, нефтепродукты, контейнеры и множество других грузов. Если поставить зерно первым в очереди, кто-то другой окажется вторым. Поэтому простое решение «давайте повезем все на север» быстро упирается в вопрос: а по каким путям, в каких вагонах и куда именно? Можно воспользоваться портами Латвии и Эстонии. Там сохранились терминалы и инфраструктура, которая раньше работала с российскими грузами. Это действительно позволит вывести еще несколько миллионов тонн. Но и соседние порты не безразмерные. Они обслуживают собственных клиентов, европейских производителей и другие грузы. Кроме того, российским компаниям придется платить за перевозку, хранение и перевалку. Экспорт сохранится, но его прибыльность станет ниже. И вот здесь проблема портов превращается в проблему фермеров. Если зерно нельзя быстро отправить за границу, его становится слишком много на внутреннем рынке. Покупатели видят избыток и начинают сбивать закупочную цену. Фермер получает меньше, хотя расходы на семена, удобрения, технику, топливо и кредиты никуда не исчезают. Хороший урожай, который обычно считается удачей, внезапно начинает работать против того, кто его вырастил. Государство может закупать часть зерна в резерв, временно менять экспортные пошлины, выдавать льготные кредиты и оплачивать железнодорожный тариф. Но это не волшебная кнопка. Резерв тоже нужно где-то хранить. Бюджетные деньги не бесконечны, а новый порт за несколько месяцев не построишь. Поэтому представители отрасли уже предлагают самый простой и самый неприятный вариант – сократить будущие посевы, чтобы зерна на вывоз изначально было меньше. Получается довольно абсурдная картина. Страна способна вырастить большой урожай. В мире этот урожай нужен. Но между российским полем и иностранным покупателем образовалось слишком узкое горлышко. И вместо того, чтобы продавать больше, фермеры обсуждают, не посеет ли им меньше. Не потому, что земля стала хуже или покупатели исчезли, а потому, что экспортная система перестала справляться. Балтика здесь помогает, но не спасает. Она может забрать часть грузов, дать запасной маршрут и немного разгрузить юг. Однако заменить мощности Черного моря невозможно. 7 миллионов тонн не превращаются в 46 только потому, что правительство выделило субсидии и составило новый план. Вот и получается, зерно есть, покупатели есть, деньги вроде бы лежат на столе. Но довести товар до этого стола становится слишком сложно и дорого. Оплатить за весь этот логистический квест в конечном счете будут бюджет, экспортеры и фермеры. Такая вот математика. Как вы думаете, что власти выберут дальше? Продолжат заливать проблему субсидиями или действительно допустят сокращение посевов? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, делитесь своими наблюдениями и пишите, какие перемены вы уже замечаете в портах и на железной дороге. Берегите себя и думайте головой.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Юрист Ирина из Ставропольского края рассказала о судебном споре вокруг выплат после гибели участника СВО.
19: Сегодня в суде рассматривалось дело по погибшему участнику СВО, где мать, которая не участвовала в жизни и воспитании своего сына, этим частично занимался отец, а в большей степени дедушка, объявилась тогда, когда остро стал вопрос о получении выплат. Она нашла и силы, и время, и самое главное – желание. Ей было озвучено, что поскольку есть отец у сына, выплата ей положена только половина. Она не согласилась и обратилась с иском в суд о признании утратившим право на получение вторым родителям выплаты в связи с гибелью сына. И знаете, по таким делам меня мучает только один вопрос. Почему матеря, которые оставляют своих детей, не участвуют в их жизни и воспитании? И это вообще дикость, потому что во время войны не бросали своих детей. А в мирное время так легко отказываются. Наравне с такими же отцами, которые устно бросают своих детей. Я считаю, что это правильная формулировка, потому что если вы не участвуете в жизни своего ребенка, не знаете, что он кушает, чем он увлекается, что он любит, на какие секции он ходит, на какие кружки, вы не знаете, как он учится, то вы, твари, моральные уроды. Это моя позиция, никто ее не изменит. Я считаю, что таким мужчинам нельзя даже руку давать в рукопожатие. С ними нельзя вести бизнес, потому что если он бросил кровного своего ребенка, то что ему мешает бросить вас как бизнес-партнера? А таким женщинам я бы даже запрещала садиться за общий стол с нормальными людьми. И знаете, меня поражают такие матеря, которые объявляются в момент трагедии уже не с вопросом, как прожить эту боль, и не с извинениями на могиле своего сына за отсутствие любви, заботы все эти годы, а с вопросом о выплатах. Страшно в этих ситуациях не вопрос денег поделить. Страшно, что память о ребенке оценивается только в судебном споре.
1: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: СВО беременности не помеха. На заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что нынешнего уровня рождаемости России недостаточно. Президент считает, что специальная военная операция не является определяющим фактором для демографической ситуации. Основное – это создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин, отметил Владимир Путин.
21: СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин.
20: При этом эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился именно после начала специальной военной операции. По неофициальным данным, за 4,5 года спецоперации на Украине погибли или серьезно ранены уже более миллиона россиян. Уменьшение мужского населения наблюдается последние 4 года, отмечает политический аналитик Ольга Курносова.
22: Понятно, что это связано с войной. Когда на войну уходят, собственно, мужчины самого детородного возраста, очевидно, что именно так и должно было происходить. Всегда войны сопровождаются демографическим спадом, и это, в общем-то, естественная история. Но другое дело, что, видимо, Путину на это плевать.
20: Призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как в средние века, популяризация традиционных ценностей и ограничения на аборты оказались бессильны поднять ключевой демографический показатель в России. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей на одну женщину, в этом году упал до 1,37, самого низкого значения с 2006 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
23: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
20: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии – до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской Православной Церкви иерей Феодор Лукьянов предложил усложнить разводы, обязать супругов объяснять причины расставания и ввести дифференцированное налогообложение.
0: Аборты, разводы должны быть экономически невыгодны для человека и введены в маргинальную зону при соработничестве государства и бизнеса. И здесь, конечно, можно обратиться, и нужно даже обратиться и к советскому опыту. Там очень много хорошего можно почерпнуть, учитывая современную ситуацию у нас сейчас. И вот эти положения указа 118, мне кажется, сегодня надо их доставать и использовать, конечно, интерпретировать в современном ключе, но там очень много ценного, что мы можем взять. Все граждане, состоявшие фактически в брачных отношениях, обязаны были зарегистрировать брак, указав срок совместной жизни. В паспорте вводилась графа «семейное положение». Вводилось дифференцированное налогообложение, ставка подоходного налога снижалась при большем количестве детей. Тот самый прогрессивный подход, о котором мы сегодня в регионах говорим. Усложнялась процедура развода. Два этапа. Обязательное указание мотивов, вызов супруга, установление свидетелей. Это не сегодняшний онлайн-развод в нашей стране. Много еще можно привести примеров. Скажу еще несколько буквально. Аборты допускались исключительно по медицинским показаниям.
1: Криминальные новости.
4: В Саратовской области неизвестный стрелял в офицера, которого Украина считает причастным к удару по детской больнице «Ахмаддед» в Киеве. О покушении, которое произошло утром в поселке Пробуждение рядом с Энгельсом, сообщили телеграм-каналы «Мэш» и «База». По их информации, неизвестный на мотоцикле подъехал к дому военного, дважды выстрелил в него и скрылся. Офицера госпитализировали в тяжелом состоянии с ранениями в торс и в лицо. Также пуля задела его водителя. Региональное Управление Следственного комитета подтвердило покушение, не раскрывая подробностей о пострадавшем. Возбуждено уголовное дело. По информации канала ВЧК УГПУ, пострадавший – командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии генерал-майор Николай Варпахович. 31 августа СБУ заочно сообщила о подозрениях в отношении лиц, которых Украина считает ответственными за удар по детской больнице «Ахмаддед» в июле 2024 года. В числе подозреваемых спецслужба назвала Варпаховича. Военный суд прекратил дело против бывшего командира башкирского батальона «Ватан» Рамиля Ульмазбаева об убийстве и похищении солдат, поскольку он получил государственную награду за службу. Ранее дезертировавший из подразделения «Ватан» рассказал журналистам о том, что в августе 2023 года Ульмазбаев убил троих солдат, которые были свидетелями убийства другого члена батальона. Это произошло в селе Миловатка Луганской области. По словам военного, комбат Ватана прострелил колени троим солдатам, которые видели убийство, и избил их железным ломом. Потом каждому острием лома вскрыл животы. Еще живых военных погрузили в багажник УАЗа и увезли. Один парень стонал. Потом их облили бензином и подожгли, рассказал военный. По его словам, останки тел, которые не сгорели, взорвали гранатами. Через сутки приближенные комбата приехали снова, и большие куски человеческого мяса подожгли повторно, а жертв похоронили как героев СВО, погибших при исполнении воинского долга. О задержании Ульмазбаева стало известно в октябре 2023 года. Ему предъявляли обвинение в убийстве двух или более лиц, совершенном с особой жестокостью, похищении двух или более лиц с применением насилия и оружия и превышении должностных полномочий. В августе 2024 года дело Рамиля Ульмазбаева начали рассматривать рассматривать в Южном окружном военном суде. Однако вскоре производство в отношении бывшего командира ВАТАНа приостановили, так как он отправился на фронт. Там Ульмазбаев получил государственную награду, и это впоследствии стало основанием для прекращения уголовного дела об убийстве военнослужащих. В Калининграде 42-летний мужчина инсценировал собственное похищение, чтобы вымогать деньги у своего 19-летнего сына. В осуществлении плана он заручился помощью знакомого. По данным базы, тот должен был по телефону потребовать у парня больше 50 тысяч рублей, угрожая отрезать пальцы его отцу. Сын, не подозревая об инсценировке, сразу обратился в полицию и рассказал о похищении. Правоохранители организовали передачу денег во время которые задержали приятеля отца. На допросе мужчина признался, что никакого похищения на самом деле не было. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Обоим грозит до 7 лет лишения свободы. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что ситуация на рынке топлива улучшается.
5: Но в целом ситуация за последние недели частично стабилизировалась лучше, хотя мы, безусловно, наблюдаем еще и дефицит частично незначительный на заправках и особенно в регионах, в первую очередь, сибирского, уральских федеральных округов. Вот. Связан с логистикой, то есть дефицит распределяется неравномерно, и для его выравнивания мы в том числе работаем индивидуально с разными регионами и компаниями, там, где наблюдается отклонение от среднестатистического уровня.
1: Главные новости дня.
7: Все в норме. Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета есть, но он не критичный. На СВО хватит.
6: Российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации. И вот что, это самое главное.
7: Владимир Путин заявил, что государству нужно просто рациональнее расходовать деньги и правильно определять приоритеты. Ни для кого не секрет, что один из приоритетов сейчас – специальная военная операция на Украине. Именно на ее нужды уходит львиная доля расходов федерального бюджета. Это и содержание армии, и выплаты боевых, и помощь семьям погибших. В 2026 году военные расходы бюджета достигли примерно 14 триллионов 900 миллиардов рублей. Это почти 41 миллиард рублей в день. Говорит экономист Александр Климов.
10: Дефицит сам по себе действительно не означает, что у государства завтра закончатся деньги. Россия пока может занимать и перераспределять расходы. Но почти 15 триллионов рублей на военные цели – это огромная нагрузка. И чем дольше сохраняются такие расходы, тем больше денег приходится искать в других местах.
7: Причем дефицит уже оказался больше, чем правительство рассчитывало изначально. И здесь у России действительно есть запас прочности. Поэтому Владимир Путин во время своего выступления и напомнил, что государственный долг страны остается одним из самых низких в мире. Откуда тогда брать недостающие деньги, объясняет финансовый аналитик Павел Чернов.
12: Вариантов несколько. Государство может больше занимать, повышать налоги, использовать резервы или сокращать другие расходы. Поэтому технически финансировать войну можно еще достаточно долго. Но бесплатных денег не бывает. В конечном итоге за увеличение государственных расходов платит вся экономика.
7: Владимир Путин намекнул, что нужно рациональнее тратить и выбирать приоритеты. Если военные расходы остаются для России номером один, то чем-то придется пожертвовать, объясняет экономист Илья Никитин.
24: Когда военные расходы защищены политически, экономить приходится на более гибких статьях или искать дополнительные доходы у населения и бизнеса. Это могут быть налоги, сборы, перенос гражданских проектов. Поэтому для обычного человека бюджетный дефицит становится заметен не в отчете Минфина, а в собственном кошельке.
7: Если коротко подытожить выступление президента, то получается, что деньги есть, но они идут на приоритетные цели. При бюджете СВО в 41 миллиард рублей каждый день становится очевидно, что на чем-то придется экономить, чтобы продолжало хватать на СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Историк Андрей Зубов о том, что президент Путин подозревает заговоры и уверен, что от него хотят избавиться.
8: Подобно Гитлеру, который в последние там недели своего существования, он бегал по этой рейхсканцелярии, по бункеру, в ужасе, что вот смерть идет за ним. Сейчас постепенно то же самое начинает происходить с Путиным. Он тоже ощущает всюду, что заговоры, что хотят от него избавиться, что он проиграл войну и теперь никому не нужен, что войну он уже не выиграет никогда. Значит, чувство, желание как бы еще показать себя сменяется диким страхом, подозрение к самым близким людям. Это и есть проклятие.
2: Владимир Путин заявил, что Россия наступает по всем направлениям, но от

0: остановке. Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной, где в министерских кабинетах до сих пор не понимают, не владеют реальной обстановкой. Это вранье идет снизу вверх, и из-за этого принимаются абсолютно неверные решения на всех уровнях. Командиры на местах боятся докладывать плохие новости, потому что за них сразу прилетает по шапке от начальства. В итоге наверх уходят отчеты, где все гладко, красиво и все задачи выполнены. Из этих липовых бумажек и красивых папочек в Генштабе складывается общая картина, которую потом кладут на стол верховному главнокомандующему. Путину ведь докладывают ровно то, что он хочет услышать, полностью фильтруя любой негатив с передовой. А на бумаге у нас для президента всегда все готово, снабжение стопроцентное и никаких проблем нет. Но в реальности бойцы сидят в окопах без связи, без снарядов и смотрят на эти победные реляции сверху с полным непониманием.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Сестра военнослужащего Александра Волкова в видеообращении сообщила, что ее брат числится пропавшим без вести, а командование не оказывает семье никакой помощи в его поисках.
3: Я Коренева Кристина Сергеевна, являюсь сестрой военнослужащего Волкова Александра Олеговича, военной части 42038, штурмовой роты, 114 МСБР, 1-го мотострелкового батальона. Мой брат считается без вести пропавшим с 29.07.26 населенный пункт Анновка. На боевое задание ушел 24.07.26. Крайний раз выходил на связь 12.07.26. И также брат не сообщил то, что их раскидали. То, что его перевели со 114 МСБР, 2 СБ. Помощник замполита сообщил мне о без вести пропавшем моего брата 5.08.26. Больше мне о месте нахождения ничего не известно. Также обращалась в 114 2 СБ. Мне замполит сообщил то, что такого бойца у них не было. Перенаправляли меня на разные номера, так я ничего и не добилась. Дополнительно сообщаю. После убытия на первое боевое задание все документы были уничтожены в ходе боевых действий 2025 года. В дальнейшем после отпуска брат не вернулся в воинскую часть. Его задержали как Сочи в апреле 2026 года, после чего он был отправлен к месту прохождения службы. При обращении командования части по поводу восстановления документов, а также зарплатной карты или счета, никаких действий не предприняли. Зарплату и денежные довольствия не получал. Бездействие замполита войсковой части 42038 на звонки и сообщения мне не отвечает. Конкретной информации не предоставляют. Прошу принять меры и направить войсковую часть 42038 проверку по факту исчезновения бойцов.
1: Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
5: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти? Потому что неизвестно, какая ситуация сейчас. Что ожидает, мы не знаем.
4: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько

0: Несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
1: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
0: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
2: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
0: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
5: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации. А владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
4: Дирижабли вместо самолетов. Военкор Котинок о новом усилении противовоздушной обороны.
6: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж не прилично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на 5-й год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически, должностью с повышением.
3: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
0: Дроны добрались до Сочи. В порту, где стоял военный корабль, взорвался безэкипажный катер ВСУ. До пляжа считанные метры. Сперва Геленджик, а теперь и Сочи. Безэкипажный катер добрался до побережья популярного курорта и взорвался в районе морского порта. Очевидцы сняли на видео сам момент взрыва и два очага дыма над портом.
7: После первого взрыва еще непонятно, что-то дымит. После второго дым рассеялся.
0: Как катер вообще смог добраться так близко к берегу, объясняет военный обозреватель Владимир Астахов.
8: Черноморское побережье огромное, и контролировать каждый километр одинаково плотно невозможно. но порт Сочи является важным объектом. Рядом гражданская инфраструктура и пляжи. Поэтому, если катер действительно дошел непосредственно до порта, главный вопрос в том, когда его обнаружили и почему не смогли остановить раньше.
0: Почти одновременно беспилотники атаковали Подмосковье. В Кубинке один из дронов пытались подавить системами РЭП. Он попал в многоэтажный дом. Начался пожар. 10 человек эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет. По данным местных журналистов, дом находится примерно в 5 километрах от авиабазы «Кубинка». Была ли целью именно она, неизвестно. Но версия выглядит вполне очевидно, объясняет эксперт по беспилотникам Кирилл Данилов.
9: 5 километров для беспилотника действительно небольшое расстояние. Но по одному месту падения нельзя утверждать, что целью была именно авиабаза. Дрон мог потерять управление, быть поврежден или сбит. Важно другое. Беспилотники снова оказались непосредственно рядом с военным объектом в Подмосковье.
0: Получается тревожная картина. Ситуация, когда в одну ночь дроны атакуют совершенно разные направления, происходит все чаще. С моря катер доходит до Сочи, в воздухе беспилотники долетают до Подмосковья. Возможно ли вообще надежно прикрыть все потенциальные цели, объясняет военный эксперт Михаил Горин.
10: Проблема в количестве объектов. Нужно защищать аэродромы, порты, нефтеперерабатывающие заводы, энергетику и крупные города. Поставить одинаково мощную защиту везде невозможно, поэтому чем больше направлений атакуется одновременно, тем сложнее выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
0: Похоже, что сейчас главный вопрос для отечественной ПВО уже не только в том, насколько далеко могут добраться дроны, а в том, сколько направлений она способна закрыть одновременно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
11: Всем привет. Это «Разбор дня». Власти говорят, стране нужно больше детей. Молодая пара открывает ипотечный калькулятор, и желание стать родителями быстро сталкивается с платежом размером в целую зарплату. Квартиры стоят миллионы, рыночная ставка приближается к 20%. А на первоначальный взнос иногда приходится копить дольше, чем ребенок ходит в школу. Сегодня выясним, почему россиян убеждают рожать, но возможность нормально растить детей становится все дороже.
12: Слушай, звучит как типичная жалоба на жизнь, если честно. Базовая математика же показывает, что инструменты поддержки все-таки работают. Давай посмотрим на цифры без лишних эмоций.
11: Цифры, как раз, знаешь, разрушают эту иллюзию доступности. Вот давай возьмем самый базовый расчет. Стандартная двушка на вторичном рынке стоит, около 8 миллионов рублей.
12: Угу, допустим.
11: И текущая рыночная ставка пробивает 20%. Ежемесячно придется отдавать больше 100 тысяч рублей. Причем на протяжении 30 лет.
12: 100 тысяч каждый месяц. Но погоди, это же доход целой семьи в небольшом городе. Кто вообще соглашается на такие условия?
11: Соглашаются те, кому тупо негде жить. При такой ставке за 30 лет банку выплачивается стоимость 3 или 4 таких квартир.
12: Угу.
11: То есть структура платежа устроена так, что в первые годы 90% суммы уходит только на проценты. Человек просто арендует деньги у банка по совершенно запредельной цене.
12: Погоди, зачем мы вообще обсуждаем рыночную ипотеку под 20 с лишним процентов? Существует же семейная ипотека под 6%. Разрыв колоссальный.
11: Ну?
12: Это абсолютно рабочий инструмент для тех, кто планирует завести ребенка. Государство буквально оплачивает большую часть процентов.
11: Вот эта семейная программа – это на самом деле классическая экономическая ловушка. Чтобы войти в нее, нужен первоначальный взнос.
12: Да, логично.
11: Сейчас он составляет минимум 20%. От 8 миллионов – это 1 миллион 600 тысяч рублей наличными.
12: Но накопить 1,5 миллиона за пару лет до рождения ребенка – вполне посильная задача для двух работающих квалифицированных специалистов. Я, например, уверена, что это реально.
11: Посильная в вакууме. В реальности молодая пара должна где-то жить в этот период накопления. То есть оплачивается рыночная аренда.
12: Ага.
11: Параллельно растут цены на продукты, услуги, медицину. Финансовый поток семьи просто разрывается между текущей жизнью и попыткой угнаться за этой целью.
12: Да, но существует материнский капитал. Это государственная выплата при рождении ребенка, которую можно напрямую направить на первоначальный взнос. Это же мгновенно сокращает срок накопления.
13: Этот механизм разбивается о реальную инфляцию активов. Пока семья аккумулирует средства, стоимость квадратного метра растет быстрее.
12: То есть субсидия просто обесценивается?
13: Именно. Полученная выплата мгновенно съедается ростом цен на саму квартиру. Застройщики прекрасно осведомлены о размерах этих социальных выплат и просто заранее закладывают их в прайс.
12: Слушай, но даже при этом российская власть компенсирует ставку. 6% – это объективно очень дешевые деньги, ниже реального уровня инфляции. Заемщик все равно остается в плюсе.
13: Этот выигрыш – математическая иллюзия. Понимаешь, вливать льготные деньги в рынок с жестко ограниченным предложением – это как пытаться потушить пожар бензином.
12: Но спрос же рождает предложение. Строительный сектор получает колоссальное вливание и начинает строить больше объектов. Разве нет?
13: Строительный цикл занимает годы. Новые дома не появляются за один день. А вот моментальный вброс денег создает избыточный спрос. Количество одобренных кредитов выросло в разы.
12: А количество готовых квартир осталось прежним.
13: Вот именно. Выгода от низкой ставки ушла продавцам бетона, а не семьям. Покупатель радуется красивой цифре в 6%, но берет на себя гораздо более крупный долг.
12: Но есть же лимиты. По семейной ипотеке это 12 миллионов в столичных регионах и 6 миллионов в остальных. Купить элитку за счет бюджета не выйдет.
13: Эти лимиты создают эффект бутылочного горлышка. Льгота в первую очередь работает на первичном рынке. В малых городах нового строительства может просто не быть физически.
12: А в крупных городах квартиры, пригодные для семей, давно стоят дороже 12 миллионов. Согласна. Но банки же предлагают комбинированную ипотеку.
13: Да, и эта комбинированная ипотека превращает финансовую нагрузку в неподъемную. На сумму свыше лимита начисляются те самые 20 с лишним процентов. Итоговый платеж снова взлетает в космос.
12: Ого!
13: Банк фиксирует прибыль. Государство тратит налоги на компенсацию. А семья остается с гигантским долгом за актив, который был искусственно переоценен. И это еще не все.
12: Ключи от пустой бетонной коробки. Квартиры же редко сдаются с отделкой.
13: Да. Ремонт требует капитальных вложений. Стройматериалы, сантехника, работа бригады. Семья вынуждена брать потребительские кредиты под 30%, чтобы просто въехать с младенцем.
12: Слушай, если покупка превращается в такое экономическое самоубийство, логично просто обратиться к аренде? Во многих странах живут в съемных квартирах, рожают детей и не стремятся покупать бетон.
13: Это сравнение не работает из-за структуры рынка аренды в России. Долгосрочной защищенной аренды, ну, институциональной, практически нет. Весь рынок держится на частниках.
12: Ну, частные владельцы тоже заинтересованы в стабильном доходе от нормальных арендаторов. Никто не хочет искать новых жильцов каждый месяц.
13: Заинтересованы ровно до момента появления ребенка. Семья с младенцем мгновенно становится нежелательной. Собственники боятся порчи имущества, рисунков на обоях.
12: И того, что выселить семью с детьми юридически сложнее.
13: Абсолютно верно. Законодательство защищает права несовершеннолетних, что дико пугает арендодателей.
12: Но эти риски часто компенсируются залогом или депозитом за несколько месяцев вперед. Платишь больше, получаешь квартиру.
13: Депозиты просто вымывают остатки сбережений, но вообще не решают проблему нестабильности. Владелец квартиры может в любой момент решить продать ее.
12: И для взрослого человека переезд – это пара дней на сбор коробок. А для ребенка – смена школы, потеря места в садике, потеря друзей.
13: Это катастрофа. Система распределения социальной инфраструктуры жестко привязана к месту жительства. Поэтому семьи просто панически цепляются за покупку собственных метров, пусть даже на дальних окраинах.
12: Ну, окраины хотя бы предлагают более низкую стоимость квадратного метра. Девелоперы массово застраивают пустые территории. Это логичный компромисс.
13: Посмотри на структуру этого жилья на окраинах. Рынок просто наводнен микроквартирами и студиями по 20 метров. В студии невозможно физически расширить семью. Архитектура буквально диктует бездетность.
12: И дешевые новостройки часто строятся в полях, где социальная инфраструктура отстает. Нет поликлиник, школ.
13: Семья попадает в инфраструктурный тупик. Но главный скрытый убыток – это отрыв от бабушек, которые остаются на другом конце города.
12: Угу. И время, сэкономленное на стоимости квартиры, тратится на часы в автобусе. А отсутствие бабушек значит необходимость оплачивать няню, что снова бьет по бюджету.
13: Именно так.
12: Но давай вернемся к началу. Банки же тщательно проверяют платежеспособность перед выдачей кредита. Одобрение означает, что математическая модель заемщика надежна.
13: Банковская модель оценки рисков системно слепа к демографии. Для молодой пары применяется модель двойного дохода без детей.
12: Алгоритмы видят идеальных заемщиков с максимальной платежеспособностью.
13: Да, но рождение ребенка ломает эту финансовую модель. Алгоритм просто не умеет адекватно оценивать семью. Появление младенца означает, что один взрослый уходит в декрет. Доходы резко падают.
12: А пособие не компенсирует выпавшую зарплату. При этом расходы кратно возрастают.
13: Подгузники, врачи и специальное питание. Расходная часть взлетает, а доходная падает. Но банк при этом не снижает платеж.
12: Выходит, ипотека в текущем виде посильна только при наличии двух зарплат. Современная кредитная система делает семью с детьми финансовой аномалией.
13: 100%. И поэтому многие прибегают к альтернативе – совместному проживанию с родителями. Отказ от аренды позволяет накопить на взнос.
12: Но старшее поколение берет на себя часть бытовых задач, помогает с младенцем. Это же колоссальная экономия средств и сил.
13: Возврат к многопоколенческой модели в обычной городской квартире – это демографический тормоз. Физическое пространство напрямую диктует размер семьи.
12: Но бабушка всегда рядом.
13: Вместе с бытовой помощью приходит неизбежный контроль. Отсутствие личного пространства превращает мелкую ссору в жесткий конфликт поколений. Люди банально не могут закрыть дверь собственной комнаты.
12: Да, я согласна. Ограниченная площадь делает появление второго ребенка просто невозможным. Разнополым детям по мере взросления требуются разные комнаты.
13: Школьнику нужно тихое место для уроков. Младенцу строгий режим сна. Стены становятся физическим барьером для рождаемости.
12: Слушай, но эта картина выглядит слишком центричной. В регионах стоимость жилья радикально ниже. 8 миллионов – это все-таки мегаполисы. В провинции жилье может стоить 3-4 миллиона.
13: Анализировать цифры в отрыве от доходов – большая ошибка. Да, ценник на квартиру ниже в 2 раза, но медианная зарплата в депрессивном регионе ниже в 3 или 4 раза.
12: А, то есть коэффициент доступности жилья остается прежним.
13: Часто он даже хуже. Семье предлагают ложный выбор – доступные метры в городах, где инфраструктура деградирует, либо переезд в мегаполис, где доход десятилетиями уходит на банковский долг.
12: И обе стратегии лишают уверенности в завтрашнем дне. А ребенок требует стабильности на десятилетия вперед. Сейчас горизонт планирования в стране сузился до нескольких месяцев.
13: Макроэкономическая нестабильность делает долгосрочные обязательства перед банком огромным риском. Невозможно предсказать сохранность работы, инфляцию. А ребенок – это ответственность длиною в жизнь.
12: Но, слушай, на рынке же появился новый мощный фактор – крупные государственные выплаты военным по контракту. Для некоторых это становится быстрым способом моментально закрыть ипотеку.
13: Если участие в боевых действиях становится самым быстрым социальным лифтом для покупки жилья, это свидетельствует об отсутствии нормальной жилищной политики в стране.
12: Риск долговой ямы конвертируется в риск ранений.
13: Да. Проблема квартир меняется на риск физических травм. Плюс эти высокие бюджетные траты имеют последствия для всей экономики. Огромные объемы денег попадают на потребительский рынок.
12: Возникает избыточный спрос. Денег стало много, а количество товаров и квартир не изменилось. Это разгоняет инфляцию.
13: Точно. И Центральный банк обязан реагировать. Он задирает ключевую ставку, чтобы сделать деньги дорогими и остановить инфляцию. Ставка летит вверх, превращая обычную ипотеку в недоступную роскошь.
12: Получается просто абсурд. Российская власть жмет на газ, пытаясь раздавать субсидии, а Центральный банк бьет по тормозам. Демографическая и макроэкономическая политика активно пожирают друг друга.
13: В центре этого столкновения находится молодая семья. Требовать повышения рождаемости в таких условиях значит игнорировать реальность.
12: Если квадратные метры становятся недостижимыми через обычный труд, жилье рискует превратиться в элитарную привилегию. Над этим стоит серьезно подумать.
13: Вот и получается. Государство просит ребенка сегодня, а квартиру для него предлагает выплачивать следующие 30 лет. Молодая семья должна сама найти миллионы на взнос, выдержать платеж после ухода одного родителя в декрет и надеяться, что за это время не исчезнет работа. Призвать людей рожать легко, Такой призыв ничего не стоит. Гораздо дороже сделать так, чтобы ребенку было куда поставить кровать. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Все в норме. Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета есть, но он не критичный. На СВО хватит.
14: Российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации. И вот что, это самое главное.
0: Владимир Путин заявил, что государству нужно просто рациональнее расходовать деньги и правильно определять приоритеты. Ни для кого не секрет, что один из приоритетов сейчас – специальная военная операция на Украине. Именно на ее нужды уходит львиная доля расходов федерального бюджета. Это и содержание армии, и выплаты боевых, и помощь семьям погибших. В 2026 году военные расходы бюджета достигли примерно 14 триллионов 900 миллиардов рублей. Это почти 41 миллиард рублей в день. Говорит экономист Александр Климов.
10: Дефицит сам по себе действительно не означает, что у государства завтра закончатся деньги. Россия пока может занимать и перераспределять расходы. Но почти 15 триллионов рублей на военные цели – это огромная нагрузка. И чем дольше сохраняются такие расходы, тем больше денег приходится искать в других местах.
0: Причем дефицит уже оказался больше, чем правительство рассчитывало изначально. И здесь у России действительно есть запас прочности. Поэтому Владимир Путин во время своего выступления и напомнил, что государственный долг страны остается одним из самых низких в мире. Откуда тогда брать недостающие деньги, объясняет финансовый аналитик Павел Чернов.
15: Вариантов несколько. Государство может больше занимать, повышать налоги, использовать резервы или сокращать другие расходы. Поэтому технически финансировать войну можно еще достаточно долго. Но бесплатных денег не бывает. В конечном итоге за увеличение государственных расходов платит вся экономика.
0: Владимир Путин намекнул, что нужно рациональнее тратить и выбирать приоритеты. Если военные расходы остаются для России номером один, то чем-то придется пожертвовать, объясняет экономист Илья Никитин.
16: Когда военные расходы защищены политически, экономить приходится на более гибких статьях или искать дополнительные доходы у населения и бизнеса. Это могут быть налоги, сборы, перенос гражданских проектов. Поэтому для обычного человека бюджетный дефицит становится заметен не в отчете Минфина, а в собственном кошельке.
0: Если коротко подытожить выступление президента, то получается, что деньги есть, но они идут на приоритетные цели. При бюджете СВО в 41 миллиард рублей каждый день становится очевидно, что на чем-то придется экономить, чтобы продолжало хватать на СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Президент Владимир Путин прокомментировал перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине.
18: Разве это неправильный подход? Я считаю, что правильный. Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И представитель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но все-таки в конце концов и прежде всего эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шанс? На мой взгляд, да, они есть.
3: Главные новости дня.
19: СВО беременности не помеха. На заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что нынешнего уровня рождаемости России недостаточно. Президент считает, что специальная военная операция не является определяющим фактором для демографической ситуации. Основное – это создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин, отметил Владимир Путин.
20: СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин.
19: При этом эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился именно после начала специальной военной операции. По неофициальным данным, за 4,5 года спецоперации на Украине погибли или серьезно ранены уже более миллиона россиян. Уменьшение мужского населения наблюдается последние 4 года, отмечает политический аналитик Ольга Курносова.
21: Понятно, что это связано с войной. Когда на войну уходят, собственно, мужчины самого детородного возраста, очевидно, что именно так и должно было происходить. Всегда войны сопровождаются демографическим спадом, и это, в общем-то, естественная история. Но другое дело, что, видимо, Путину на это плевать.
19: Призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как в средние века, популяризация традиционных ценностей и ограничения на аборты оказались бессильны поднять ключевой демографический показатель в России. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей на одну женщину, в этом году упал до 1,37, самого низкого значения с 2006 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
22: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
19: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии – до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
23: Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не станет просить Европу отменить санкции, объяснив это гордостью россиян.
24: Мы не строим стены, мы не хотим отгораживаться от Европы. Европа от нас отгородилась, она решила, что наше сотрудничество в прежние годы было настолько важным для Российской Федерации, что мы будем бегать и умолять, ну давайте, ладно, простите нас, забудьте про то, что было, давайте вернемся, отменяйте санкции. Не будет такого, это совершенно не в генетическом коде нашего народа. У нас есть, ну если хотите, собственная гордость.
3: На радио «Лента» шок дня.
25: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
0: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
1: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
0: Дирижабли вместо самолетов. Военкор Котенок о новом усилении противовоздушной обороны.
2: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж не прилично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на пятый год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически. Должностью с повышением.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Хотел в Рембата, попал в ад. Многодетный отец ради денег согласился пойти служить по контракту в тылу, но оказался в штурмовиках. Искал работу, согласился ремонтировать технику в тылу, а оказался в штурмовом подразделении. Такая история произошла с многодетным отцом Сергеем Беляевым, пишет в редакцию его сослуживец Максим.
4: Ему предложили контракты и пообещали службу в ремонтном батальоне. Вербовщик даже купил ему билет до Нижнего Новгорода. Там все произошло очень быстро. Сергей подписал контракт и буквально за один день прошел медкомиссию. Ему поставили высшую категорию годности А.
0: Хотя, по словам семьи, мужчина рассказывал врачам о перенесенном инфаркте. Кроме того, после падения с высоты у него в ногах стоят металлические штифты. Как человек с таким здоровьем вообще может за один день получить категорию А, непонятно, говорит юрист по военному праву Кирилл Назаров.
5: Если у человека действительно был инфаркт и есть серьезные последствия травм, это как минимум требует изучения медицинских документов и полноценного обследования. Категория годности определяется не обещаниями вербовщика, а состоянием здоровья. И если комиссия действительно прошла за один день без проверки таких жалоб, возникает очень много вопросов к качеству этой комиссии.
0: Когда жена Сергея узнала, что вместо ремонта техники мужа отправили в штурмовики, она начала добиваться его перевода в другие подразделения. Обращалась в Следственный комитет, военную прокуратуру и Минобороны, но все это не помогло. Тогда семья пошла в Нижегородский гарнизонный военный суд. Но в июле суд тоже отказал. А вскоре после этого Сергей перестал выходить на связь. Его жена уверена, что мужа могли специально отправить на опасное задание после попытки судиться с командованием. Подтверждений этой версии нет. Официально он числится пропавшим без вести, и такая история не единична. Обещание конкретной должности при подписании контракта еще не означает, что человек действительно ее получит, объясняет бывший военнослужащий Михаил Гордеев.
6: Человек может идти подписывать контракт, потому что ему обещали водителя, ремонтника или другую тыловую специальность. Но если конкретное место службы и должность не закреплены документами, устные обещания вербовщика практически ничего не гарантируют. После подписания контракта человек попадает в систему, где его дальнейшую судьбу определяет уже командование.
0: Такие истории все чаще становятся обыденностью. С одной стороны, люди, которым нужна работа и быстрые деньги. С другой – армия, которой постоянно нужны новые бойцы на фоне огромных потерь. И между ними вербовщики с обещаниями хороших выплат, тыловой службы, работы водителем или ремонтником. Главное – подписать контракт. А дальше обещания могут закончиться очень быстро. Рембат превращается в штурмовое подразделение, проблемы со здоровьем перестают быть проблемами, а финал для многих один и тот же – тяжелые ранения, пропажа без вести или гибель. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяцев. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются, а ждать ли окончания вот этих 2 месяцев? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи до 30 дней с момента обращения. И эта справка нужна для оформления выплат, социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните! Без официального статуса безвестно отсутствующий справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме 1421. Послушайте. Ну и не забывайте, если ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
3: Говорят военкоры.
8: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
9: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие – ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сдарел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
8: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
10: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
8: Маркетплейсам приготовиться к новым ударам. Александр Коц о децентрализации логистики.
11: Историю о выборочном характере ударов оставьте конспирологам. Противник давно показал, что действует системно, закончит со складами Wildberries, переключится на следующую цель. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут. Даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог», металлический каркас, как на заводах в Арабских Эмиратах на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Противовоздушной обороны, очевидно, на всех не хватит. Свои умоги гражданским завтра не разрешат, а делать что-то надо было уже вчера. Ну, за исключением изменения условий оферты. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры – это не только маркетплейсов касается. Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но представляются они значительно меньше потерь ангаров с товаром. Я вот вспоминаю эпоху, когда для закупок на фронт колесил по окраинам Москвы по небольшим складам в гаражных кооперативах. Тут броники урвешь, там ботинки со штанами, за коптерами подешевле в соседнюю область смотаешься. Заказать все в одном месте и получить в одном пункте, конечно, удобнее. Но было время, когда таких пунктов еще не было.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
0: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
12: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти? Потому что неизвестно, какая ситуация сейчас. Что ожидает,
0: не знаю. Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
6: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
0: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
13: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
0: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
23: Несмотря на заявление главы Крыма Сергея Аксенова о том, что продавать бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях будут по 4 часа в сутки, найти его весьма непросто.
14: Ребят, привет. Сегодня у нас было продолжение квеста «Найди бензин», и я его не прошла. Бензина нет. Я была на заправках, начиная с 8 часов до 8:30. Я ездила везде по городу. Бензин я не нашла. Если вы где-то нашли, напишите мне в комментариях. 92-й, 95-й, уже без разницы какой. Но вчера было заявление от главы Крыма о том, что с 8 до 10 бензин будет. Я его не нашла. Ну, видимо, нужно еще по городам указывать, в каком городе, где, на какой заправке, по какому блату, по каким талонам это все будет. Верните нам дорогой бензин.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
15: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы каждый день заходите в социальные сети, читаете эмоциональные посты, комментируете последние новости и яростно спорите в комментариях, искренне веря, что общаетесь с такими же живыми людьми, как и вы сами. А что если за каждым экраном уже давно сидит не только алгоритм искусственного интеллекта и безликий автоматизированный бот? Давайте разберем мрачную, но невероятно актуальную теорию мертвого интернета, которая заставляет нас взглянуть на цифровую реальность совсем другими глазами. Теория мертвого интернета появилась на анонимных форумах еще в начале 20-х годов, но она набрала пугающую популярность именно сейчас, после повсеместного внедрения мощных генеративных языковых моделей. Сторонники этой глубоко конспирологической концепции утверждают, что реальные пользователи практически полностью покинули интернет, а весь контент, лайки, дискуссии, споры, новости теперь генерируются автоматизированными фермами ботов по прямому заказу корпораций и правительств. Профессора медиаисследований из ведущих университетов отмечают, что доля полностью автоматизированного трафика в глобальной сети действительно огромна, составляя по разным экспертным оценкам до половины всего мирового интернет-трафика. Однако ведущие социологи и разработчики подчеркивают, что живое человеческое общение никуда не исчезло, а боты используются преимущественно для коммерческой рекламы, искусственных накруток популярности и политических манипуляций, а не для осознанного замещения людей. Интернет по-прежнему жив, но грань между цифровым алгоритмом и реальным автором становится все тоньше, буквально растворяясь на наших глазах. Мы все чаще видим, как спорят боты с друг другом, где живой человек становится лишь пассивным зрителем в бесконечном автоматизированном представлении алгоритмов, стремящихся удержать наше внимание любой ценой. Эта теория — лишь попытка человечества осмыслить наш растущий страх перед утратой контроля в мире, где цифровая имитация жизни уже почти неотличима от самой жизни. Представьте, вы пишете комментарий, а его обрабатывает нейросеть, создает поддельный отклик, и вы продолжаете диалог, не зная, что собеседника нет. Интернет перестал быть глобальной деревней. Он превратился в колоссальный зеркальный лабиринт, где каждый отраженный свет — это лишь работа кода. Единица и ноль. Стоит ли нам бояться того, что сеть стала мертвой? Или это просто новый этап нашей эволюции, где мы учимся отличать правду от искусственно созданного шума? Каждый раз, заходя в сеть, помните, возможно, ваш самый интересный собеседник — это лишь цепочка кода, стремящаяся быть похожей на человека. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
16: Руна дня на 4 сентября. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день или какой совет они нам дадут. Итак, руны, подскажите. У нас выпала руна Кенас. Ну, такой день под влиянием руны – это символ огня, это свет, вдохновение, это будто какое-то, знаете, внутреннее озарение. И такая руна всегда зажигает факел в темноте и помогает увидеть то, что раньше скрывалось. Потому что киназ – это энергия ясности, это понимание, это творческая сила и, возможно, внезапные открытия, инсайты, может быть, решение каких-то важных вопросов, которые долго оставались без ответа. Это время, когда словно, знаете, загорается лампа над вашей головой, вы начинаете ясно видеть и направление, и свои истинные желания, и возможности для их воплощения. Это еще руна вдохновения, творчества, создания, созидания, то есть захочется творить. В сфере работы и дел киназ всегда дает мощный поток вдохновения, опять же. Возможно, вы найдете нестандартное решение проблемы или сможете проявить себя так, чтобы вас заметили, наконец, заметили коллеги или руководство. А вот для тех, кто связан непосредственно с творчеством, образованием, может быть, искусством или каким-то ремеслом, то это один из лучших дней. Энергия буквально требует проявления наружу, и успех придет к тем, кто действительно готов работать с энтузиазмом, с горящим сердцем, тогда все пройдет на ура. Также еще руна намекает, что стоит быть открытым к новым знаниям. Это может быть обучение, курсы, мастер-классы. В этот день могут дать особенно ценный результат. Вот увидели какой-то курс и чувствуете, что вот

0: ресурс – это восстановление энергии, день, когда организм получает импульс к исцелению, особенно если вы уже работаете над своим здоровьем и состоянием. Благоприятны любые практики, связанные с очищением и восстановлением, то есть от банальных прогулок на свежем воздухе до каких-то занятий, медитаций, встречаться с энергопрактиками, может просто посетить своего терапевта, да, и это тоже будет для здоровья полезно. Особое внимание еще стоит уделить зрению и глазам, так как кина связана со светом, и это, конечно же, о том, чтобы мы видели все четко и правильно. Ну что ж, 4 сентября с такой руной станет точно моментом просветления для всех, кто многое прояснит и в душе, и в делах. Кинас несет энергию тепла, света, вдохновения, поэтому доверьтесь этому потоку и позвольте себе творить. Жизнь обязательно откликнется взаимностью. Принимайте, благодарите, вдохновляйтесь и, конечно же, берегите себя.
1: На радио Лента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин о том, что государство будет производить закупки всего необходимого через маркетплейсы.
4: Добавлю, что с 1 октября вступит в силу новый федеральный закон. Он позволит пока в формате эксперимента активнее использовать платформенные решения для закупок в регионах и на местах. Это касается не только Дальнего Востока и Арктики, но и всех субъектов федерации. Их образовательные учреждения, детские сады, школы, колледжи смогут приобретать товары напрямую, что называется, с полки отечественных маркетплейсов. Ну, здесь вот российские коллеги знают, что такое наша нормативная база при закупке даже карандашей в школе. Да? Ну, с одной стороны, все эти законодательные нормы предусмотрены для того, чтобы обеспечить прозрачность, для того, чтобы избавиться от коррупции и так далее, и тому подобное. Но вы же знаете, дорогие друзья, что это часто связано и с определенными сложностями и ограничениями. Вот мы хотим попробовать здесь провести такую небольшую микрореформу, которая позволила бы многим нашим учреждениям напрямую закупать то, что им нужно, без всяких проволочек. И если это делать через маркетплейсы, то это, конечно, минимизирует вообще всякие риски, связанные с возможной микрокоррупцией, даже микрокоррупцией.
1: На радио Лента. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
5: Ничего за это не будет. В Калининграде люди, которым предлагали деньги за голосование на выборах, обратились в полицию. Что было дальше? Позорище. В 21 веке жителям Гурьевска негде помыться. Власти предложили ездить в баню, которая сгорела. Когда губернатор услышит глаз вопиющих пустыни? МИД встревожен. Запад готов заблокировать Калининград. Точно эксклав под надежной защитой? Итак, резонансная история о подкупе избирателей в Калининграде новые подробности. Напомню, ранее мы рассказывали о том, как женщина пришла в семью и предложила 2000 рублей в два этапа – 500 рублей до выборов и 1500 после за голосование за двух кандидатов от «Единой России». Соответствующее видео уже завирусилось в сети. На нем отчетливо видны агитационные листовки партии и звучат две фамилии кандидатов, которых предлагалось поддержать за деньги. Это, как было сказано в ролике, молодой и бестолковый Симонов, а другой – Григоренко. Цитирую ролик, он пашет. Вот как агитатор общается с избирателями.
6: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
7: Да.
6: Да. Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все писать официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
7: А мы что должны делать?

0: Ничего вы делать не должны. Договор юридический, правильно оформленный, все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей, и вы как-то должны сходить на выборы.
1: А за кого надо голосовать?
0: Я даю бумажку. Вот. Проголосуете, получится после выборов еще 1500.
2: Ну, нифига себе.
0: Симонов молодой, еще бестолковый, а Григоренко пашет. Он сейчас деньги вкладывает свои личные, только так. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
3: Да что, дай, пожалуйста, мой паспорт. Запиши, господи,
0: пиши. Какая вам разница?
3: Что мы здесь пишем? Вот здесь, на
0: столбиком. Фамилия, имя, отчество.
4: Также из разговора следует, что таким образом уже собирали данные примерно сотни человек, согласившихся поставить нужную галочку в бюллетене. Кроме того, из обнародованного видео стала известна и система контроля тех, кто готов в сентябре голосовать за деньги.
0: Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я или не 99-я сотая, 100 человек.
5: Будешь сотой.
1: Тогда больше надо.
3: Так, это получается вы должны за вот этого дяденьку, да?
0: Да, за двух.
3: И за двух?
0: Да.
3: Данные вашего паспорта попадут в компьютер. Все это проверится. Если вы проголосовали, данные паспорта есть в компьютере, тогда еще после выборов, к концу месяца, получится по 1500. А как, вы нам еще расскажете?
0: Ну, конечно. А куда я денусь? Адрес-то есть.
3: Ага.
0: Вы не переживайте.
3: То есть мы за двух голосуем и потом еще получаем?
0: Да, по 1500 еще получаем.
3: Ага.
4: И в двух словах о кандидатах, чья поддержка на выборах оценена в 2000 рублей за голос.
6: Сергей Григоренко – действующий депутат Горсовета Калининграда с 2011 года. На выборах 2026-го Григоренко баллотируется от «Единой России» уже в Законодательное собрание Калининградской области по одномандатному округу номер 1. Второй кандидат – Михаил Симонов, участник специальной военной операции, идущий от «Единой России» как сторонник в депутаты Горсовета Калининграда.
4: А сейчас вишенка на торте. По имеющейся информации, более 5 жителей областного центра, которым агитаторы предлагали голосовать рублем за указанных кандидатов, зафиксировали на телефон, по сути, незаконный подкуп избирателей. Более того, передали видеозаписи в правоохранительные органы и написали соответствующее заявление. И теперь главный вопрос. Будет ли реакция на нарушение избирательного законодательства? Или действительно, как отметила агитатор в видео, ничего за это не будет, а скандал, как это часто бывает, попытаются замять и забыть. Словом, посмотрим. Одно обидно, что власти, как депутаты, так и чиновники, миллионы рублей тратят из личных или местных бюджетов на свой пиар и агитацию. А бедные избиратели часто от зарплаты до зарплаты считают каждую копейку. А иногда живут, даже не имея возможности элементарно помыться. Так уж вышло, что в 21 веке не у всех жителей Калининградской области есть душ и горячая вода. Эта история из Гурьевска просто шокирует.
7: Жительница Гурьевска пожаловалась Алексею без прозванных на официальной странице губернатора ВКонтакте, что в городе до сих пор остаются дома без водоснабжения и других удобств. Особенно тяжело пожилым людям, которым нужна элементарная возможность нормально помыться. В администрации округа, куда раньше с этой проблемой обращались люди, ответили, что строить муниципальную баню в Гурьевске не планируют, мол, большинство квартир якобы уже обеспечены водой и газом. А тем, у кого удобств нет, предложили получать льготные талоны и ездить в одну из общественных бань, например, в Низовье. Вот только загвоздка в том, что баня в Низовье недавно сгорела, парная повреждена, отделение закрыто. Власти обещали открыть второе отделение на время ремонта, но этого до сих пор не произошло, и сроки открытия неизвестны, поскольку у муниципалитета ограниченный бюджет. Можно было бы, конечно, помыться в речке или озере, но сентябрь, однако, холодает.
4: Кстати, по логике вещей, проблему с отсутствием бань в Гурьевске и недостаточным финансированием можно решить за счет областного бюджета. Резервный фонд ведь не просто так создавался. Но, как говорится, увы и ах. Там свои статьи расходов и иногда весьма оригинальные. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции за 4 миллиона рублей налогоплательщиков.
8: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните. Почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
4: Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 058 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. А с другой стороны, было бы кому дарить пончо и театральные бинокли. Туристы жалуются, что добираться до Калининграда и по деньгам накладно, да и прилеты в Храброво регулярно буксуют на фоне закрытия аэропорта в Большой России. 3 сентября в Калининградской воздушной гавани снова отменялись и задерживались больше 20 авиарейсов. А все потому, что московские аэропорты вторую ночь подряд приостанавливали работу после предупреждений Зеленского о небезопасности российского воздушного пространства для гражданской авиации. Как известно, ранее в своем обращении в соцсетях он заявил, что в ответ на удары вооруженных сил Российской Федерации по гражданской инфраструктуре Украины дроны в ВСУ усилят атаки по российской территории. И хотя Минтранс уверяет, что небо открыто и пассажирам нечего бояться, сообщения об уничтожении с вечера до 10 утра четверга более 80 БПЛА, летевших на Москву, и отражении за ночь атаки 56 дронов над Московской областью оптимизма не вселяют. Как и заявление МИДа, что Запад готов заблокировать Калининград.
2: На полях Восточного экономического форума во время обсуждения рисков для Калининградской области замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что западные страны прямо допускают блокировку российского эксклава в случае эскалации. Дипломат особо отметил, ситуация вызывает серьезное беспокойство. Но, как заверил Грушко, у нас есть набор военно-технических мер, которые позволят предотвратить сценарии НАТО и обеспечить нашу надежную обороноспособность и безопасность.
4: Пока же над Балтикой без изменений. Все стабильно тревожно. Самолет-разведчик НАТО. Бомбардье «Артемис-2» с начала недели регулярно выполняет полеты в районе Балтийского моря, в том числе рядом с Калининградской областью. Специалисты отмечают, что летом данный разведчик постоянно появлялся как над Балтикой, так и над Черным морем, где в июле и августе установил своеобразный рекорд, проведя в воздухе по 9 часов подряд. В связи с такой активностью НАТО, Балтфлот на побережье провел учение по отражению нападения диверсантов на полевой лагерь, где развернуты ракетные комплексы «Бастион». По сообщению пресс-службы флота, дежурная смена при поддержке противодиверсионного подразделения отразила нападение условного противника и уничтожила его. Во время тренировки использовались холостые боеприпасы и дымовые шашки. При этом условия были приближены к боевым. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
9: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
10: Всем привет! Сегодня предлагаю поговорить о зерне. Звучит, возможно, не так эффектно, как ракеты, корабли и военные учения. Но прямо сейчас вокруг российского зерна разворачивается история с очень неприятной арифметикой. Урожай собрали большой, а нормально вывести его становится все сложнее. В результате зерно копится внутри страны, цены для производителей падают, и некоторые аграрии уже всерьез говорят, в следующем сезоне, может быть, придется просто меньше сеять. На первый взгляд это звучит странно. Россия постоянно рассказывает, что является одним из главных поставщиков зерна в мире. Покупатели есть, продукция нужна, урожай тоже есть. Казалось бы, загружай суда и зарабатывай. Но между полем и иностранным покупателем находится огромная логистическая машина. Зерно надо собрать, высушить, положить на хранение, загрузить в вагоны, привезти в порт, перевалить на судно и только потом отправить заказчику. Если ломается хотя бы одно звено, вся красивая экспортная конструкция начинает скрипеть. Главная проблема сейчас возникла на юге. Именно через Черное и Азовское моря Россия традиционно отправляла основную часть зерна. За прошлый сезон через эти порты вывезли более 46 миллионов тонн. Это примерно 90% российского морского экспорта зерновых. Все было выстроено именно под этот маршрут. Рядом основные сельскохозяйственные регионы, есть крупные терминалы, понятные железнодорожные ветки и привычные направления для судов. Теперь южная система работает с перебоями. После атак украинских беспилотников портам приходится менять режим работы, ограничивать прием грузов и переносить погрузки. Где-то суда ждут дольше, где-то перевозчики требуют больше денег за риск. Для обычного человека задержка судна звучит как мелкая техническая неприятность. Для рынка это ежедневные убытки. Зерно уже лежит в вагоне, вагон занимает путь, корабль простаивает, покупатель ждет, а за каждый лишний день кто-то платит. Власти предлагают развести груз по другим направлениям. Часть отправить через Балтийское море, часть через Каспий, часть попробовать вывести через северные порты. На поддержку железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции готовят около 10 миллиардов рублей. То есть государство собирается компенсировать часть расходов, чтобы экспортерам было не так дорого везти зерно длинным маршрутом. Но деньги не превращают маленький порт в большой. Российские зерновые терминалы на Балтике способны переваливать примерно 7 миллионов тонн в год. Через юг проходило больше 46 миллионов. Разница огромная. Даже если Усть-Луга, Высоцк, Петербург и Калининград будут работать без остановки, принять весь прежний поток они физически не смогут. Не хватит складов, причалов, оборудования, вагонов и пропускной способности железной дороги. К тому же большая часть зерна выращивается далеко от Балтики. Значит, составы придется везти через половину страны. Это дополнительные километры, топливо, локомотивы и время. Железная дорога уже перевозит уголь, удобрения, нефтепродукты, контейнеры и множество других грузов. Если поставить зерно первым в очереди, кто-то другой окажется вторым. Поэтому простое решение «давайте повезем все на север» быстро упирается в вопрос: а по каким путям, в каких вагонах и куда именно? Можно воспользоваться портами Латвии и Эстонии. Там сохранились терминалы и инфраструктура, которая раньше работала с российскими грузами. Это действительно позволит вывести еще несколько миллионов тонн. Но и соседние порты не безразмерные. Они обслуживают собственных клиентов, европейских производителей и другие грузы. Кроме того, российским компаниям придется платить за перевозку, хранение и перевалку. Экспорт сохранится, но его прибыльность станет ниже. И вот здесь проблема портов превращается в проблему фермеров. Если зерно нельзя быстро отправить за границу, его становится слишком много на внутреннем рынке. Покупатели видят избыток и начинают сбивать закупочную цену. Фермер получает меньше, хотя расходы на семена, удобрения, технику, топливо и кредиты никуда не исчезают. Хороший урожай, который обычно считается удачей, внезапно начинает работать против того, кто его вырастил. Государство может закупать часть зерна в резерв, временно менять экспортные пошлины, выдавать льготные кредиты и оплачивать железнодорожный тариф. Но это не волшебная кнопка. Резерв тоже нужно где-то хранить. Бюджетные деньги не бесконечны, а новый порт за несколько месяцев не построишь. Поэтому представители отрасли уже предлагают самый простой и самый неприятный вариант – сократить будущие посевы, чтобы зерна на вывоз изначально было меньше. Получается довольно абсурдная картина. Страна способна вырастить большой урожай. В мире этот урожай нужен. Но между российским полем и иностранным покупателем образовалось слишком узкое горлышко. И вместо того, чтобы продавать больше, фермеры обсуждают, не посеет ли им меньше. Не потому, что земля стала хуже или покупатели исчезли, а потому, что экспортная система перестала справляться. Балтика здесь помогает, но не спасает. Она может забрать часть грузов, дать запасной маршрут и немного разгрузить юг. Однако заменить мощности Черного моря невозможно. 7 миллионов тонн не превращаются в 46 только потому, что правительство выделило субсидии и составило новый план. Вот и получается, зерно есть, покупатели есть, деньги вроде бы лежат на столе. Но довести товар до этого стола становится слишком сложно и дорого. А платить за весь этот логистический квест в конечном счете будут бюджет, экспортеры и фермеры. Такая вот математика. Как вы думаете, что власти выберут дальше? продолжат заливать проблему субсидиями или действительно допустят сокращение посевов. Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, делитесь своими наблюдениями и пишите, какие перемены вы уже замечаете в портах и на железной дороге. Берегите себя и думайте головой.
9: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
11: В мире конспирологии есть теории, которые не просто переворачивают историю с ног на голову, а предлагают взглянуть на нее с совершенно безумного ракурса. Среди таких особое место занимает книга российского палеонтолога Кирилла Еськова. В своей работе «Евангелие от Афрания» ученый выдвигает одну из наиболее шокирующих гипотез о развитии христианства, согласно которой римляне, вместо того, чтобы бороться с ранними верующими, сами их создали и сделали это руками Иисуса. Суть этой теории сводится к тому, что Римская империя, столкнувшись с нестабильностью в Иудее, решила, что управлять новой религией проще, чем подавлять ее. Для этого римская спецслужба Фрументарии создала целую агентурную сеть, возглавляемую офицером по имени Афраний, который и руководил всеми действиями ранних христиан. Сам Иисус, по версии автора, был агентом, работающим на римлян. Его миссия – проповедовать о смирении и любви к врагам, чтобы разоружить наиболее радикально настроенных иудеев. Сложно представить, но по этой гипотезе миф о страданиях и казни Иисуса был частью тщательно продуманной операции, названной «Рыба». Его арест, суд у Понтия Пилата и последующее воскресение были инсценировками, организованными римлянами, чтобы придать новой секте еще большую легитимность. В итоге христианство якобы должно было стать религией, терпимой к оккупации, а его последователи – легитимизировать власть Рима. Особое внимание автор теории уделяет неуязвимости Иисуса в ряде эпизодов. Например, история с изгнанием менял из храма. Иисус явно вышел против системы, но никто даже не попытался его остановить. Это, по мнению автора, наводит на мысль, что за ним стояли могущественные покровители. Возможно, именно римляне и обеспечивали его неприкосновенность, чтобы подготовить почву для дальнейшего распространения новой религии. Теория Еськова, конечно, звучит как чистая фантастика, но, как и всякая хорошая конспирология, она заставляет задуматься. Хотя нет убедительных доказательств того, что Римская империя действительно организовала создание христианства. Если бы такие свидетельства когда-нибудь были найдены, это поставило бы под сомнение не только официальную версию зарождения христианства, но и всю историю человеческой цивилизации за последние 2000 лет. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер.
12: Главные новости дня.
13: Беда похлеще МММ. Wildberries нечем платить продавцам за товары. Marketplace захлестнули массовые жалобы на невыплаты. Продавцы товаров на Wildberries пожаловались на задержку выплат за проданные товары. Как сообщают продавцы с Marketplace, часть селлеров не получила деньги, которые вывели с площадки 17 августа.
14: Выведенные средства 17 августа никому из продавцов не перечислены. Согласно условиям, Marketplace обязан перечислить их в течение 7 рабочих дней.
13: В пресс-службе Wildberries подтвердили задержки при выводе средств. Они связаны с мерами безопасности, принятыми в ответ на хакерские атаки на системы сервиса «Баланс продавца», заявили в компании.
15: Часть заявок на вывод может обрабатываться дольше стандартного срока. Специалисты компании работают над скорейшей нормализацией работы сервиса и выработкой решений по недопущению повторных сценариев атак.
13: При этом основательница Wildberries Татьяна Ким ранее пообещала меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
16: Мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
13: На фоне атак дронов владельцы маркетплейсов должны вкладываться в защиту своей логистики и складов, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, вопрос стоит не в самом Wildberries, а в расшатывании социально-политической обстановки в стране и в организации протестных настроений.
17: Те, кто имеет деньги и занимается этим бизнесом, должны сегодня конкретно заняться хотя бы пассивной защитой своих объектов. Это надо делать срочно и повсеместно.
13: Предложение депутата Госдумы Андрея Гурулева владельцам маркетплейсов и бизнесов на Wildberries самим защищать свои объекты от атак предприниматели не оценили.
18: России болт ложили на малый бизнес. Ведь один из представителей Госдумы заявил, что после пожаров на Wildberries бизнес должен сам защищать системами ПВО свои товары. Вы вдумайтесь в это, что в стране идет война, которую организовали власти России, а бизнес, который страдает, должен сам себя защищать. Но это где такое видано? Представьте такое в Америке или в любой другой нормальной стране. Это же просто сюр.
13: Как пишет «Коммерсант», после атак на склады Wildberries крупнейшие российские розничные сети обсуждают с поставщиками возможность доставлять товары в магазины и распределительные центры самостоятельно. Таким образом, ритейлеры хотят переложить доставку на поставщиков, поскольку опасаются за бесперебойность работы логистической инфраструктуры, отмечает издание. Эксперты считают, что перекладывание доставки на поставщиков гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
9: Радиолента. Прямая речь.
19: Глава Роспотребнадзора Анна Попова о том, что Россия ежегодно прививает от гриппа более половины населения отечественными вакцинами за счет федерального бюджета.
20: Ну, мы ждем традиционных наших результатов. Контролируемой заболеваемости гриппом выпит сезон. И это очень важно. Это большое достижение Российской Федерации, потому что Российская Федерация уникальная страна, которая за бюджетные средства, это федеральный бюджет, ежегодно прививает почти половину своих жителей, больше половины своих жителей страны. Это и взрослые, и дети. От общей численности какие-то годы это получается там больше 60%, где-то 55%, как это было в прошлом году. Но половина всего населения Российской Федерации ежегодно прививается за счет средств федерального бюджета отечественными вакцинами. Это очень важно. И поэтому за 20 лет мы снизили заболеваемость в 20 раз гриппом. Это очень значимые цифры. При том, что мы и выявляем сейчас значительно лучше, чем 20 лет назад. У нас есть тесты, и мы ставим диагноз по лабораторному подтверждению, которое абсолютно каждому доступно и внесено в ОМС.
9: Главные новости дня.
13: Счастливые часы. В Крыму бензин будут продавать только 4 часа в сутки. Что с топливом в других регионах? Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поставки топлива пока не покрывают потребности жителей региона. Из-за этого часть крымчан столкнется с ограниченным доступом к бензину. Теперь суточный объем топлива на АЗС будут продавать в два периода – с 8 до 10 часов и с 18 до 20. Актуальную информацию о наличии бензина и дизеля на конкретных заправках будут публиковать в 7 утра. Аксенов рекомендовал проверять ее перед поездкой. По мере увеличения объемов поставок ситуация с топливом должна исправиться, написал Аксенов в своем телеграм-канале.
5: Слежу за всеми вашими комментариями и обращениями в соцсетях. С учетом поступающих сигналов принято следующее решение по организации продаж. Суточный объем топлива будет выдаваться на заправках в два этапа. Утром с 8 до 10 и вечером с 18 до 20. За час до открытия утренней продажи, то есть в 7:00, на интерактивной карте заправок Министерства топлива и энергетики Республики Крым появится актуальная информация о том, на каких заправках бензин и дизельное топливо будут в наличии. Рекомендую проверять карту перед выездом, чтобы не тратить время напрасно.
13: Летом купить топливо в Крыму нельзя было ни за наличный, ни за безналичный расчет. Местные власти призвали жителей и гостей полуострова потерпеть и доверять только официальным сообщениям. Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. Россияне из разных регионов вынуждены стоять в очередях на АЗС.
21: Я в шоке.
22: Пробка за бензином.
21: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
13: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
23: Все нормально. Везде есть.
24: Везде есть все.
23: Да. Не надо вот этих истерик.
24: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
13: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и из присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
25: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
26: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
27: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
28: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
29: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
13: По данным приложения «Гдебенз», бензин и дизель доступны только на 28% заправок по стране. Несколько сетей уже ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства «Рейтер» до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Но это не особо помогает, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радиолента. Прямая речь.
19: Президент Владимир Путин о том, что текущего уровня рождаемости России недостаточно, но страна не в самом худшем положении в регионе.
30: Нам, конечно, недостаточно такого уровня рождаемости, который мы сейчас имеем. Но если вы говорите о регионе, где мы находимся, но мы не в самом худшем положении. Вы знаете, что в Южной Корее 0,7, понимаете, больше, чем в два раза, меньше, чем у нас. В Японии примерно такой же уровень рождаемости. Но это совсем не значит, что мы должны ориентироваться на это. Мы должны ориентироваться на лучшие показатели, и мы стремимся к этому. Повторяю еще раз, и вы это подтвердили, это объективная вещь. Здесь не намного, но все-таки рейтинг рождаемости выше, и мы должны сделать так, чтобы в стране в целом было как минимум как на Дальнем Востоке, а на Дальнем Востоке еще выше. На это нацелена целая программа поддержки детства, семьи.
9: На радио «Лента» потеря дня.
31: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
9: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
0: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко о том, что необходимо реформировать систему семейной ипотеки, потому что она фактически не работает.
1: Надо признать, что пока до сих пор семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. На прошлом заседании совета мы говорили о принципе «больше детей, меньше ставка». Но разве это не справедливый принцип? Конечно, справедливый. И мы рассчитываем, что в рамках работы правительства по совершенствованию программы «Семейная ипотека» этот будет все-таки реализован. Более того, считаем необходимым обеспечить особые условия семейной ипотеки для многодетных семей. Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса. Кроме того, требуется совершенствование условий предоставления семье выплаты 450 тысяч рублей, которая сегодня действует, на погашение задолженности по ипотечным кредитам при рождении третьего ребенка. По итогам нашего первого заседания президент дал поручение правительству о предоставлении такой выплаты также в случае рождения четвертого и последующих детей. Мне кажется, это тоже очень справедливо. И считаю необходимым еще раз подчеркнуть, что важно предоставить право повторного получения данной меры поддержки при рождении каждого последующего ребенка.
0: Экономист Игорь Липсиц считает, что власти будут отбирать деньги и у богатых, и у бедных, чтобы справиться с кризисом.
2: Пришли времена, когда надо отнимать у всех. Мы начнем с олигархов, чтобы вам было не обидно. И олигархов оберем, и вас, простых работяг, тоже берем. А вы что можете сказать? Мы же олигархов-то обобрали, а вы уж тем паче должны быть патриотами. Так что это начало кампании по изъятию денег. С деньгами, как сказал Решетник, в швах. С деньгами, как сказал Набиуллина, в швах. А денег нужно много. Все для фронта. Это начало большой кампании. Вот вы можете пока улыбаться, но ведь если начинается олигархов, то доберутся до каждого.
0: Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что пора привлекать к работе детей, чтобы справиться с дефицитом рабочих рук.
3: Еще одна тема – это, конечно, подростковая занятость. Ее надо разбить на несколько треков. Ну, во-первых, не секрет, что вообще нам надо все равно менять трудовое законодательство федеральное, потому что, когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать. Ну, почти что все. Пускай не все лето, но заняты они хотят быть и хотят получить копеечку.
9: Радио Лента. Прямая речь.
19: Зет-военкор Михаил Звинчук. О том, что ВСУ умело обороняются, контратакуют, и мечты о том, что фронт посыпется, не оправдались.
4: Учитывая текущие темпы продвижения, к Славянску мы уже практически подошли, но противник-то контратакует. И в районе того же Лимана проблем хватает. Что же до Краматорска? До него еще идти и идти. Более того, битва за Константиновку длилась достаточно долгое время. И меньше чем полгода все эти продвижения едва ли займут. Фронт у противника не сыпется, и это одно из самых главных заблуждений. Противник продолжает действовать нахрапом, наскоком. Они продолжают использовать по-умному определенные решения в области дроноводства, адаптироваться. И мы воюем-то, по сути, со своим зеркалом, которое пользуется тем же Старлинком, и благодаря ему у них держится более качественная связь, чем у нас. Поэтому говорить о том, что сейчас вот мы взяли Покровск, сейчас мы взяли Константиновку, Гуляйполе, подошли к Орехову, и фронт сейчас посыпется, не стоит. Потому что даже видно по этому году, и, например, по контрнаступлению ВСУ вдоль берега высохшего Каховского водохранилища от Запорожья, что любые успехи могут быть обращены вспять.
9: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
6: Официально господин Путин Ответ – возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдают за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да? Вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее. Да? И его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как-то ты готовишься к этому, да? Гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете, он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс – это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет, и это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение. На него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты, понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Он легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. все он в эти секунды как бы играется, аудитория играет с оппонентами. У него спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго в 2021 году, господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это сказать любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз он говорит, так нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру, неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли, что непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву. Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно. Зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что и наступает, а отступает. Вот это вам непонятно? Вы это не видите? Не читаете это нигде, да? Не попадается? Говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да, из Северной Кореи. Говорят, не-не-не, нафиг надо, мы тут все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
9: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Кандидатская почта.
5: Это хуже всеобщей мобилизации. В селе под Пензой неизвестные штурмом взяли частный дом, чтобы забрать на фронт отца ребенка с инвалидностью. История, которая разлетелась по всем СМИ в Пензенской области и не только, на днях случилась в селе Башмаково. В обычном частном доме семья вечером смотрела телевизор, и вдруг, по словам хозяйки дома Натальи Процик, через забор пролезли люди в масках. Часть из них попыталась попасть внутрь через окно. Женщина утверждает, что одного из нападавших она узнала. Ранее он уже приходил к семье, чтобы якобы проверить документы мужа. Но на этот раз, рассказывает Наталья, разговор был совсем другой.
7: Они залезли в окно и сказали мужу: «Собирайся, мы за тобой, поедешь на Украину». Стали хватать мужа. С одного из них я сорвала маску. После этого он пережал мне шею, сонную артерию. Я на несколько секунд потеряла сознание.
5: Муж Натальи и их 12-летняя дочь закрылись на чердаке. Дальше, по версии семьи, люди в штатском выломали люк и применили травматическое оружие. Ребенка увезли в больницу, мужчину в полицию. Сейчас он под стражей. Саму Наталью, как она утверждает, несколько часов удерживали в отделении и требовали дать разрешение на проникновение в дом уже после самого штурма. Позже женщина зафиксировала травмы и начала писать жалобы. И история Башмакова возникла не на пустом месте. В Пензенской области уже сообщалось о задержаниях мужчин и попытках склонить их к контракту с Минобороны.
8: Разошли всем, чтобы все в курсе были, что происходит в Каменке. Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
10: Женщина одна.
8: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, мужиков. Забирают всех.
5: Военный юрист Алексей Тавалов сравнивает происходящее в регионе с настоящей охотой на людей.
11: Люди превращаются фактически в ресурс для рекрутинга. Когда появляются деньги за каждого приведенного контрактника и планы по набору, возникает опасная система мотивации. Человека начинают воспринимать не как гражданина с правами, а как потенциального кандидата, которого нужно любым способом довести до пункта отбора.
5: После серии подобных историй жители Пензенской области начали предупреждать друг друга. В регионе появились специальные чаты. Там люди сообщают, где замечены вербовщики, где задерживают мужчин и куда лучше сегодня вообще не ходить. То есть чиновники пытаются усилить вербовку, но получается обратный эффект. Люди начинают организовываться, чтобы от этой вербовки защититься, отмечает социолог Илья Васильев.
12: Это очень показательная реакция, когда официальным институтам перестают доверять, возникает горизонтальная взаимопомощь, предупредить соседа, позвонить родственникам, сообщить в общий чат. И чем жестче работают вербовочные механизмы, тем быстрее люди учатся их обходить.
5: Причем история семьи Процик на этом не закончилась. Наталья утверждает, что после жалоб неизвестные посадили ее в черный внедорожник, вывезли в лес и угрожали ей и родственникам. Сейчас против нее и мужа возбуждены дела. Она пытается добиться расследования и огласки. По ее словам, всеобщей мобилизации в России официально нет, но то, что происходит в Пензе, по словам Натальи, еще хуже. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
9: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
14: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти? Потому что неизвестно, какая ситуация сейчас. Что ожидает, мы не знаем.
5: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены Пегасус именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
10: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
5: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
15: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
5: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Говорят военкоры.
16: Придется привыкнуть. Военкор – канал записки ветерана о последствиях ударов по маркетплейсам.
17: Малому и среднему бизнесу сейчас будет сложно. Совершенно очевидно, что одним Wildberries не обойдется. На очереди Озон и другие логистические компании. Создавайте свои сайты, раскручивайте их, развивайте интернет-торговлю. Ваши собственные склады никто бомбить не будет, а Почта России есть в каждом населенном пункте. Да, это не те объемы и не тот масштаб, но это на данный момент единственное решение в сложившейся ситуации. Ведь были времена, когда не было маркетплейсов, и все продавалось и покупалось. Все новое — это хорошо забытое старое. Делать нечего, надо адаптироваться к обстановке.
16: Без правды победы не бывает. Военкор — канал старшей Эды о цене замалчивания проблем.
17: Признание проблемы — первый шаг на пути к ее решению. Это касается абсолютно всего. От ситуации на фронте до внутриэкономического состояния. Чем сильнее проблему забалтывать или не говорить о ней, тем тяжелее будут последствия. Во время Великой Отечественной голос Левитана, стихи и репортажи Симонова и Твардовского не рисовали благостной картинки. Граждане Советского Союза знали, какие зверства творят немцы и как тяжело нашим войскам на фронте. Поэтому отдавали все силы ради победы. По нашим заводам не летели сбитые обломки. Их атаковали немецкие самолеты. А на уральских заводах женщины и дети работали по 16 часов в сутки. Продвижение и отступление войск сопровождалось сводками Софинформбюро, которым люди верили. Сегодня не должно быть недомолвок и двусмысленностей. Страна ведет войну за свое существование, а значит, идти к победе необходимо честно, прямо и единым целым. И хватит уже себя обманывать.
16: Выстрел себе в ногу. Олег Царев о реестре «Аршин».
18: Наш государственный реестр на Украине называют утечкой данных о санкциях. Благодарят. Украинские осинтеры изучили «Аршин», базу поверки измерительных приборов. По их подсчетам, 27 тысяч единиц западного оборудования оказалось в России уже после введения санкций. Причем 91% приборов в сегменте «Наука» и 93% в электронике – незаменимые устройства спецназначения или топового уровня. Среди получателей западной продукции обнаружились ядерный центр имени Духова, разработчики «Панциря», «Сухой» и «НИИ Полюс». Враг прямо заявляет, что дальше планирует привязать серийные номера к таможенным декларациям. Тогда вся цепочка поставок станет для них прозрачной. Уже сейчас на Западе будут требовать усилить контроль над продукцией западных фирм, чья продукция оказалась в России в обход санкций. Мы сами себя задокументировали и выложили отчет в открытый доступ. Наши чиновники обожают заводить реестры, и этой любовью к контролю над всем воспользовался враг. Страна под жесточайшими санкциями сама публикует базу, где указано, какое оборудование, когда и к кому попало. Мы сами даем врагу отследить, как обходим санкции. Фактически помогаем перекрывать каналы поставок в Россию. Сами стреляем себе в ногу.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
16: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
13: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries.

0: кто-то до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
1: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
2: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
1: Маркетплейсом приготовиться к новым ударам. Александр Коц о децентрализации логистики.
3: Историю о выборочном характере ударов оставьте конспирологам. Противник давно показал, что действует системно, закончит со складами Wildberries, переключится на следующую цель. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут. Даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог», металлический каркас, как на заводах в Арабских Эмиратах на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Противовоздушно обороны, очевидно, на всех не хватит. Свои умоги гражданским завтра не разрешат, а делать что-то надо было уже вчера. Ну, за исключением изменения условий оферты. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры – это не только маркетплейсов касается. Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но представляются они значительно меньше потерь ангаров с товаром. Я вот вспоминаю эпоху, когда для закупок на фронт колесил по окраинам Москвы по небольшим складам в гаражных кооперативах. Тут броники урвешь, там ботинки со штанами, за коптерами подешевле в соседнюю область смотаешься. Заказать все в одном месте и получить в одном пункте, конечно, удобнее. Но было время, когда таких пунктов еще не было.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Военный корреспондент Изабелла Либерман рассказала о проблемах с предоставлением земельных участков военнослужащим на примере одного из участников СВО.
7: Недавно мне поступило обращение, которое просто меня шокировало. Герой России, Краснодарский край. Его супруга мне написала свою историю. Да, участок предложили нашему герою, но где? Около полигона, где сжигается мусор. И еще один был вариант – около кладбища. Я связалась с Марией Александровной Воропаевой, и уже готовится обращение к губернатору Краснодарского края в связи с этим случаем. Почему наши защитники, герои должны получать вот такие участки? Это ведь не единичный случай. Кому-то, например, в Ивановской области дают в болотах. Вот в прямом смысле приезжали наши коллеги из Ивановской области и жаловались, они сами ветераны и сами же помогают, опять же, другим ветеранам в правовой сфере болота. И второй вариант – это не предусмотренные для жизни места, где нет ничего, нет газа, нет электричества. То есть человеку надо самостоятельно этот участок облагородить, построить там определенное там место для жительства и вот это все проводить.
4: Одна новость. Максимум смысла.

0: масла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
1: Всем привет! Это «Разбор дня». В российском бюджете образовалась дыра почти в 6,5 триллионов рублей. Чтобы ее закрыть, государство занимает деньги и обещает вернуть их с процентами. Только в этом году проценты обойдутся примерно в 4 триллиона. Это больше федеральных расходов на образование и здравоохранение вместе. Сегодня разберемся, как военные траты превращаются в государственный долг и почему оплачивать его придется еще много лет.
2: Слушай, ну цифры, конечно, звучат пугающе. Но если послушать официальное заявление, там транслируется, скажем так, абсолютное спокойствие. Главный аргумент чиновников всегда строится на одном факте.
1: Да, про отношение долга к ВВП.
2: Именно. Государственный долг России по отношению к размеру экономики все еще крайне мал. Особенно, если сравнивать с другими крупными экономиками, которые десятилетиями существуют с колоссальной долговой нагрузкой. Логичный вопрос возникает, если сам по себе долг относительно небольшой, может быть, паниковать и правда рано?
1: Вот этот аргумент, он отлично работает на бумаге. И в публичных выступлениях тоже. Если смотреть исключительно на объем долга в вакууме, все действительно кажется под контролем. Стоит посмотреть на свежие данные. За период с января по июль 2026 года реальный дефицит бюджета составил 6,455 триллиона рублей. И это только по предварительным оценкам Министерства финансов.
2: Стоп, подожди. 6 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
1: Угу.
2: А какой дефицит вообще закладывался в закон о бюджете на весь текущий год?
1: Изначально законом планировалась дыра лишь в 3,786 тысячных триллиона рублей на все 12 месяцев.
2: То есть план превышен на 2 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
1: Это огромный кассовый разрыв. Его просто невозможно списать на какую-то мелкую техническую погрешность или сезонные колебания. И вот тут как раз всплывает парадокс небольшого долга, о котором говорят чиновники. Небольшой долг совершенно не означает дешевый долг.
2: То есть важна не только сама сумма, которую взяли в долг, но и...
1: И условия, на которых это сделано. Абсолютно. Можно быть должным банку 1 миллион рублей под 5% годовых, а можно взять 500 000 под 20%.
2: Ну да, вроде бы во втором случае общая сумма долга в два раза меньше.
1: Верно, но ежемесячный платеж при ставке в 20% будет душить бюджет гораздо сильнее. Из-за разгона инфляции в стране Центральный банк вынужден держать очень высокую ключевую ставку. Это делает любые новые государственные займы невероятно дорогими. Динамика показательна. Если в 2021 году доля расходов на проценты составляла примерно 4,4% от всех федеральных трат, то в 2026 году этот показатель должен составить уже около 8,8%. Доля просто удвоилась за несколько лет.
2: Хорошо, раз долг становится таким дорогим в обслуживании, почему не изменить подход? Любой нормальный финансовый менеджер в такой ситуации скажет, мол, кредиты слишком дорогие, давайте просто урежем часть расходов и перестанем занимать на кабальных условиях. Почему этот механизм не работает на государственном уровне?
1: Причина кроется в жестких бюджетных приоритетах. Есть статьи расходов, которые власть считает абсолютно неприкосновенными. В 2026 году на национальную оборону предусмотрено около 12,9 триллиона рублей.
2: Внушительно.
1: Да, а если добавить к этому весь силовой блок, безопасность, правоохранительные органы, общая сумма достигает 16,8 триллиона. Это так называемые защищенные статьи. Они просто не идут под нож при оптимизации.
2: Но здесь возникает логическое противоречие. Государство ведь занимает деньги на финансовом рынке не конкретно. Конкретно под военные статьи. Облигации выпускаются для покрытия общего дефицита, а не для покупки конкретной партии снарядов.
1: Верно. Бюджет функционирует как огромный общий кошелек. Невозможно достать конкретную купюру, полученную от продажи гособлигаций, и сказать, мол, эта бумажка пошла на ремонт танка, а вот это на зарплату учителю.
2: Ну да, деньги не окрашены.
1: Займы закрывают общий разрыв между всеми поступающими доходами и всеми утвержденными расходами. Возьмем для примера обычную семью, которая стабильно тратила 100 рублей в месяц. И вдруг семье выставляют новый обязательный счет на 30 рублей, от которого отказаться нельзя.
2: Семья понимает, что денег не хватает. Идет в банк, берет кредит и потом рассказывает соседям, что эти деньги пошли на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг.
1: Вот именно. Формально они даже не врут, потому что все деньги смешались на одном карточном счете. Но суть в другом. Без этого нового обязательного счета на 30 рублей никакой кредит этой семье просто бы не понадобился. В масштабах государства происходит то же самое.
2: Поскольку военные контракты уже подписаны, заводы работают, и отменить эти обязательства в середине года невозможно, под нож идут более гибкие гражданские статьи.
1: Значит, финансовое давление переносится на инфраструктуру, социальные программы и, в конечном итоге, на само обслуживание долга. Получается, текущие военные траты цементируются в виде финансовых обязательств на годы вперед. И даже если через 5 лет обществу остро понадобятся новые поликлиники и современные дороги, деньги все равно придется отдавать за старые долги. И здесь стоит подробно разобрать саму механику того, как государство физически изымает эти деньги, когда налоговых поступлений не хватает. Основной инструмент в России – это облигации федерального займа, или сокращенно ОФЗ. Технически это выглядит так. Государство выпускает долговую расписку. Оно просит дать деньги прямо сейчас. Взамен обещает регулярно выплачивать проценты, это называется купонный доход, а в заранее назначенную дату вернуть основную сумму долга.
2: И кто их покупает?
1: Главные покупатели этих бумаг на рынке – это крупные российские банки.
2: И тут многие могут сказать, ну, покупают банки эти государственные облигации, и что с того? Деньги же никуда не исчезают, они остаются внутри страны, финансовая система продолжает работать. На первый взгляд все выглядит как обычный круговорот средств в экономике. В чем конкретно заключается негативный эффект для реальной жизни?
1: Этот эффект экономисты называют вытеснением. Проблема кроется в острой конкуренции за деньги. Как уже упоминалось, высокая ключевая ставка делает ОФЗ супервыгодным инструментом. Банку, который управляет деньгами вкладчиков, нужно решить, кому выдать кредит. И тут перед ним выбор.
2: Так.
1: С одной стороны, государство, которое предлагает гарантированно высокий процент, и риск невозврата по рублевым бумагам считается нулевым. С другой стороны, реальный сектор экономики. Какой-нибудь машиностроительный завод, крупная пекарня или транспортная компания, которым нужны деньги на расширение.
2: Ну, выбор банка тут очевиден. Зачем кредитовать пекарню? Кредит бизнесу требует тщательной проверки, оценки рисков, постоянного мониторинга отчетности. Предприятие всегда может разориться из-за конкуренции или падения спроса. А государственные облигации – это максимально ленивый и безопасный заработок.
1: Совершенно верно. В итоге государство становится главным пылесосом, высасывающим свободную ликвидность с рынка. Бизнес, которому жизненно необходимы деньги на модернизацию станков, закупку сырья или строительство новых цехов, остается ни с чем. Или, точнее, перед очень жестким выбором.
2: Компании либо вынуждены соглашаться на кредиты под совершенно сумасшедшие проценты, чтобы банк хоть как-то согласился рискнуть, либо они вообще отказываются от любых планов по развитию.
1: И оба сценария плохи. Если бизнес берет дорогой кредит, он неизбежно закладывает эти проценты в конечную стоимость своих товаров или услуг. Потребитель видит рост цен в магазине.
2: Да уж.
1: А если бизнес отказывается от развития, экономика начинает тормозить. Не создаются новые рабочие места, не увеличивается выпуск продукции, налоговая база сжимается. Из-за этого бюджет получает еще меньше доходов от налогов. Что делает государство в ответ?
2: Снова идет на финансовый рынок и занимает еще больше денег. Круг замыкается.
1: Именно.
2: Возвращаясь к цифрам, куда физически направляются те деньги, которые бюджет тратит на выплату процентов? И главное, что общество получает взамен этих колоссальных сумм?
1: Это ключевой вопрос. Главная цифра здесь – 3,9 триллиона рублей. Именно столько, согласно расчетам, уйдет только на обслуживание государственного долга в 2026 году. Важно подчеркнуть, речь идет исключительно о процентах.
2: То есть основная сумма долга при этом никуда не девается?
1: Да, ее тоже когда-то придется возвращать или перекрывать новыми займами.
2: Почти 4 триллиона просто за право пользоваться чужими деньгами. В отрыве от контекста это просто абстрактная величина. Но если сопоставить ее с другими тратами федерального бюджета, масштаб ситуации становится предельно ясным.
1: Стоит сопоставить, да. На образование в федеральном бюджете предусмотрено около 1,74 триллиона рублей. На все здравоохранения около 1,88 триллиона.
2: То есть вместе это где-то...
1: Примерно 3,62 триллиона рублей. Проценты по государственному долгу обходятся казне приблизительно на 280 миллиардов рублей дороже, чем федеральные расходы на образование и здравоохранение вместе взяты.
2: Это поразительно. И самое главное отличие заключается в результате. Проценты, в отличие от реальных инвестиций в инфраструктуру, не оставляют после себя совершенно никаких материальных благ.
1: В этом и заключается суть проблемы. Когда бюджет тратит триллион рублей на строительство новой высокоскоростной железной дороги, после этого в стране остаются рельсы, станции, новая логистическая инфраструктура, которая служит десятилетиями. Когда триллион идет на здравоохранение, остаются новые больничные корпуса, закупленные аппараты МРТ, лаборатории.
2: А выплаченный инвесторам триллион по купонам не оставляет после себя ровным счетом ничего.
1: Абсолютно ничего. Процентный платеж не вылечит пациента, не научит ребенка, не построит мост. Он оставляет государству лишь репутацию надежного должника.
2: В таком случае напрашивается провокационный вопрос. Если эти выплаты настолько обременяют систему, нельзя ли просто отказаться платить эти проценты? Ну, объявить мораторий, заморозить выплаты по ОФЗ и направить эти высвободившиеся 4 триллиона рублей на социальные нужды, на поддержку экономики?
1: Это катастрофический сценарий.
2: Даже так?
1: Конечно, за ним последует мгновенный обвал доверия к государственной финансовой системе, любые новые займы станут абсолютно невозможными, банки окажутся с обесцененными бумагами на балансе, что вызовет тяжелейший финансовый кризис. В экономике проценты – это так называемый жесткий расход. Капитальный ремонт поликлиники можно отложить на 3 года. Закупку новых автобусов для автопарка можно перенести на следующий бюджетный цикл.
2: А выплату по государственной облигации отложить нельзя. Понятно. Раз отказаться от уплаты долга физически нельзя, возникает другой вопрос. Откуда государство возьмет доходы на эти колоссальные выплаты в ближайшем будущем? Очевидно, что нефтегазовых сверхдоходов на все не хватит.
1: Процесс поиска новых доходов уже идет полным ходом. Например, с 2026 года ставка налога на добавленную стоимость, НДС, планируется повысить с 20 до 22%.
2: Знаешь, для многих НДС звучит как просто бухгалтерский термин, который касается только предпринимателей. Но по факту это налог, который спрятан в чеке абсолютно каждого магазина. Формально его перечисляет в бюджет бизнес, но фактически он полностью до копейки ложится на плечи конечных покупателей.
1: Именно так обычный человек не получает в почтовый ящик отдельную квитанцию с надписью «Взнос на покрытие дефицита государственного бюджета». Он просто приходит в супермаркет и замечает, что его привычная еженедельная корзина продуктов стала заметно дороже. Государственный долг всего лишь переносит момент оплаты, но никак его не отменяет. Рано или поздно всегда требуются новые налоги или более высокие сборы.
2: И здесь многие задаются вопросом, почему власть не может пойти более простым и безболезненным путем? Если бюджету не хватает рублей на выплаты, почему бы просто не включить печатный станок и не напечатать нужную сумму? У Центрального банка ведь есть такая возможность.
1: Технически запустить эмиссию, конечно, можно, но экономика так не работает. От появления миллиарда свеженапечатанных купюр в стране не появляется больше квалифицированных врачей, новых станков на заводах, построенных квартир или литров топлива. Денежная масса увеличивается, а количество реальных товаров и услуг остается прежним. Это неизбежно разгоняет инфляцию.
2: Которая, по сути, действует как дополнительный и крайне несправедливый налог на самых бедных граждан.
1: Человек смотрит на свой банковский счет и видит там ту же самую сумму, что и месяц назад. Но купить на нее он может критически меньше. Почему это бьет по бедным? Богатый человек всегда защитит свои капиталы. Он купит недвижимость, которая дорожает вместе с инфляцией, переведет активы в твердую валюту, купит акции компаний. У него есть маневр.
2: А человек с фиксированной зарплатой, бюджетник или пенсионер, лишен этой защиты.
1: Да, он просто вынужден сокращать покупки качественных продуктов питания, экономить на базовых потребностях. Именно поэтому финансовые власти до последнего стараются избегать прямой эмиссии.
2: Хорошо. Допустим, как на самом деле рост этого триллионного долга отражается на совершенно обычной семье?
1: Семья, сама того не замечая, платит за этот государственный долг 3. Первый раз выступая как покупатель. Рост цен из-за инфляции и повышение НДС до 22% незаметно вынимают деньги из кошелька при абсолютно каждом походе в магазин. Второй раз семья платит как заемщик. Дорогой государственный долг тянет за собой все рыночные ставки в банковском секторе. Для семьи это означает заградительные, невыполнимые условия по рыночной ипотеке и потребительским кредитам.
2: И третий раз семья расплачивается уже как получатель государственных услуг, ежедневно сталкиваясь с изношенной коммунальной инфраструктурой, старыми автобусами на маршрутах и нехваткой современного оборудования в детских поликлиниках.
1: У одного человека вдруг неподъемно вырос ежемесячный платеж по кредиту. У другого в городе закрылась программа благоустройства дворов. У третьего резко подорожали базовые продукты питания. Каждое из этих событий по отдельности воспринимается человеком как частная неудача или локальная проблема. Но детальный анализ структуры государственного бюджета показывает, что все эти отдельные повседневные истории жестко связаны одним общим выбором приоритетов наверху.
3: Выходит, что разговоры чиновников о некритичном дефиците по отношению к ВВП просто маскируют главную проблему. Запас прочности в виде низкого долга нужен экономике для того, чтобы иметь возможность пережить внезапный внешний шок. Он не предназначен для того, чтобы перестать считать цену принимаемых финансовых решений. Важен не только тот гипотетический момент в будущем, когда долг математически станет критическим, но и все те долгие годы до него, когда процентные выплаты медленно, но верно вытесняют из бюджета полезные социальные траты.
1: Каждый новый государственный займ сегодня лишь закрывает старую дыру, а следующий годовой бюджет получает новый обязательный купон к оплате. Эта система работает тихо, без громких сбоев. Просто 2% добавляются к налогу, несколько пунктов к кредитной ставке, а строительство новой шконы откладывается на неопределенный срок. Главный вопрос не в том, может ли российское государство еще занять на рынке.
3: Да, очевидно, что банки дадут деньги.
1: Главный вопрос, ради чего происходят эти масштабные заимствования и какие возможности навсегда теряет следующий бюджет. Если долг стремительно увеличивается, его обслуживание съедает огромную долю будущих доходов, а качество образования и медицины при этом не улучшается, то спокойные сравнения с чужими мировыми экономиками теряют всякий практический смысл. И здесь стоит серьезно задуматься. Когда стране острее всего понадобятся ресурсы на восстановление, модернизацию и созидание, не окажутся ли все будущие налоговые доходы уже заранее обещаны владельцам старых долговых расписок? В итоге занять деньги действительно можно быстро, гораздо дольше приходится расплачиваться. Сначала государство направляет огромные суммы на войну, затем закрывает бюджетную дыру новыми займами, а после годами отдает проценты из налогов граждан и бизнеса. Эти платежи не построят больницу, не отремонтируют школу и не запустят автобусный маршрут. Они лишь закроют счета за уже потраченные деньги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Ничего за это не будет. Калининграде люди, которым предлагали деньги за голосование на выборах, обратились в полицию. Что было дальше? Позорище. В 21 веке жителям Гурьевска негде помыться. Власти предложили ездить в баню, которая сгорела. Когда губернатор услышит глас вопиющих пустыни? МИД встревожен. Запад готов заблокировать Калининград. Точно эксклав под надежной защитой? Итак, резонансная история о подкупе избирателей в Калининграде – новые подробности. Напомню, ранее мы рассказывали о том, как женщина пришла в семью и предложила 2000 рублей в два этапа – 500 рублей до выборов и 1500 после за голосование за двух кандидатов от «Единой России». Соответствующее видео уже завирусилось в сети. На нем отчетливо видны агитационные листовки партии и звучат две фамилии кандидатов, которых предлагалось поддержать за деньги. Это, как было сказано в ролике, молодой и бестолковый Симонов, а другой – Григоренко. Цитирую ролик, он пашет. Вот как агитатор общается с избирателями.
5: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
6: Да.
5: Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
6: А мы что должны делать?
5: Ничего вы делать не должны. Договор юридический. Правильно оформленный. Все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей, и вы как-то должны сходить на выборы.
6: А за кого надо голосовать?
5: Я даю бумагу. Вот. Проголосуете, получится после выборов еще 1500.
7: Ну, нифига себе.
5: Симонов молодой, еще бестолковый, а Григоренко пашет. Он сейчас деньги вкладывает свои личные. Только так. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
8: Да что, дай, пожалуйста, мой паспорт.
5: Запиши, господи, пиши. Какая вам разница?
8: Что мы здесь пишем?
5: Фамилия, имя, отчество.
4: Также из разговора следует, что таким образом уже собирали данные примерно сотни человек, согласившихся поставить нужную галочку в бюллетене. Кроме того, из обнародованного видео стала известна и система контроля тех, кто готов в сентябре голосовать за деньги.
5: Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я или не 99-я сотая, 100 человек.
9: Будешь сотой.
6: Тогда больше надо.
8: Так, это получается, вы должны за вот этого дяденьку, да?
5: Да, за двух.
8: И за двух?
5: Да.
8: Данные вашего паспорта попадут в компьютер. Все это проверится. Если вы проголосовали, данные паспорта есть в компьютере, тогда еще после выборов, к концу месяца, получится по 1500.
6: А как? Вы нам еще расскажете?
5: Ну, конечно. А куда я денусь? Адрес-то есть.
6: Ага.
5: Вы не переживайте.
6: То есть мы за двух голосуем и потом еще получаем?
5: Да, по 1500 еще получаем.
6: Понятно.
4: И в двух словах о кандидатах, чья поддержка на выборах оценена в 2000 рублей за голос.
10: Сергей Григоренко – действующий депутат Горсовета Калининграда с 2011 года. На выборах 2026-го Григоренко баллотируется от «Единой России» уже в Законодательное собрание Калининградской области по одномандатному округу номер один. Второй кандидат – Михаил Симонов, участник специальной военной операции, идущий от «Единой России» как сторонник в депутаты Горсовета Калининграда.
4: А сейчас вишенка на торте. По имеющейся информации, более 5 жителей областного центра, которым агитаторы предлагали голосовать рублем за указанных кандидатов, зафиксировали на телефон, по сути, незаконный подкуп избирателей. Более того, передали видеозаписи в правоохранительные органы и написали соответствующее заявление. И теперь главный вопрос. Будет ли реакция на нарушение избирательного законодательства? Или действительно, как отметила агитатор в видео, ничего за это не будет, а скандал, как это часто бывает, попытаются замять и забыть. Словом, посмотрим. Одно обидно, что власти, как депутаты, так и чиновники, миллионы рублей тратят из личных или местных бюджетов на свой пиар и агитацию. А бедные избиратели часто от зарплаты до зарплаты считают каждую копейку. А иногда живут, даже не имея возможности элементарно помыться. Так уж вышло, что в 21 веке не у всех жителей Калининградской области есть душ и горячая вода. Эта история из Гурьевска просто шокирует.
11: Жительница Гурьевска пожаловалась Алексею без прозванных на официальной странице губернатора ВКонтакте, что в городе до сих пор остаются дома без водоснабжения и других удобств. Особенно тяжело пожилым людям, которым нужна элементарная возможность нормально помыться. В администрации округа, куда раньше с этой проблемой обращались люди, ответили, что строить муниципальную баню в Гурьевске не планируют, мол, большинство квартир якобы уже обеспечены водой и газом. А тем, у кого удобств нет, предложили получать льготные талоны и ездить в одну из общественных бань, например, в Низовье. Вот только загвоздка в том, что баня в Низовье недавно сгорела, парная повреждена, отделение закрыто. Власти обещали открыть второе отделение на время ремонта, но этого до сих пор не произошло, и сроки открытия неизвестны, поскольку у муниципалитета ограниченный бюджет. Можно было бы, конечно, помыться в речке или озере, но сентябрь, однако, холодает.
4: Кстати, по логике вещей, проблему с отсутствием бань в Гурьевске и недостаточным финансированием можно решить за счет областного бюджета. Резервный фонд ведь не просто так создавался. Но, как говорится, увы и ах. Там свои статьи расходов и иногда весьма оригинальные. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции за 4 миллиона рублей налогоплательщиков.
12: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
4: Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 миллиона 58 тысяч 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. А с другой стороны, было бы кому дарить пончо и театральные бинокли. Туристы жалуются, что добираться до Калининграда и по деньгам накладно, да и прилеты в Храброво регулярно буксуют на фоне закрытия аэропортов Большой России. 3 сентября в Калининградской воздушной гавани снова отменялись и задерживались больше 20 авиарейсов. А все потому, что московские аэропорты вторую ночь подряд приостанавливали работу после предупреждений Зеленского о небезопасности российского воздушного пространства для гражданской авиации. Как известно, ранее в своем обращении в соцсетях он заявил, что в ответ на удары вооруженных сил Российской Федерации по гражданской инфраструктуре Украины дроны ВСУ усилят атаки по российской территории. И хотя Минтранс уверяет, что небо открыто и пассажирам нечего бояться, сообщения об уничтожении с вечера до 10 утра четверга более 80 БПЛА, летевших на Москву, и отражение за ночь атаки 56 дронов над Московской областью оптимизма не вселяют. Как и заявление МИДа, что Запад готов заблокировать Калининград.
13: На полях Восточного экономического форума во время обсуждения рисков для Калининградской области замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что западные страны прямо допускают блокировку российского эксклава в случае эскалации. Дипломат особо отметил, ситуация вызывает серьезное беспокойство. Но, как заверил Грушко, у нас есть набор военно-технических мер, которые позволят предотвратить сценарии НАТО и обеспечить нашу надежную обороноспособность и безопасность.
4: Пока же над Балтикой без изменений. Все стабильно тревожно. Самолет-разведчик НАТО. Бомбардье «Артемис-2» с начала недели регулярно выполняет полеты в районе Балтийского моря, в том числе рядом с Калининградской областью. Специалисты отмечают, что летом данный разведчик постоянно появлялся как над Балтикой, так и над Черным морем, где в июле и августе установил своеобразный рекорд, проведя в воздухе по 9 часов подряд. В связи с такой активностью НАТО Балтфлот на побережье провел учение по отражению нападения диверсантов на полевой лагерь, где развернуты ракетные комплексы «Бастион». По сообщению пресс-службы флота, дежурная смена при поддержке противодиверсионного подразделения отразила нападение условного противника и уничтожила его. Во время тренировки использовались холостые боеприпасы и дымовые шашки. При этом условия были приближены к боевым. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
14: Всем привет! Сегодня предлагаю поговорить о зерне. Звучит, возможно, не так эффектно, как ракеты, корабли и военные учения. Но прямо сейчас вокруг российского зерна разворачивается история с очень неприятной арифметикой. Урожай собрали большой, а нормально вывести его становится все сложнее. В результате зерно копится внутри страны, цены для производителей падают, и некоторые аграрии уже всерьез говорят, в следующем сезоне, может быть, придется просто меньше сеять. На первый взгляд это звучит странно. Россия постоянно рассказывает, что является одним из главных поставщиков зерна в мире. Покупатели есть, продукция нужна, урожай тоже есть. Казалось бы, загружай суда и зарабатывай. Но между полем и иностранным покупателем находится огромная логистическая машина. Зерно надо собрать, высушить, положить на хранение, загрузить в вагоны, привезти в порт, перевалить на судно и только потом отправить заказчику. Если ломается хотя бы одно звено, вся красивая экспортная конструкция начинает скрипеть. Главная проблема сейчас возникла на юге. Именно через Черное и Азовское моря Россия традиционно отправляла основную часть зерна. За прошлый сезон через эти порты вывезли более 46 миллионов тонн. Это примерно 90% российского морского экспорта зерновых. Все было выстроено именно под этот маршрут. Рядом основные сельскохозяйственные регионы, есть крупные терминалы, понятные железнодорожные ветки и привычные направления для судов. Теперь южная система работает с перебоями. После атак украинских беспилотников портам приходится менять режим работы, ограничивать прием грузов и переносить погрузки. Где-то суда ждут дольше, где-то перевозчики требуют больше денег за риск. Для обычного человека задержка судна звучит как мелкая техническая неприятность. Для рынка это ежедневные убытки. Зерно уже лежит в вагоне, вагон занимает путь, корабль простаивает, покупатель ждет, а за каждый лишний день кто-то платит. Власти предлагают развести груз по другим направлениям. Часть отправить через Балтийское море, часть через Каспий, часть попробовать вывести через северные порты. На поддержку железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции готовят около 10 миллиардов рублей. То есть государство собирается компенсировать часть расходов, чтобы экспортерам было не так дорого везти зерно длинным маршрутом. Но деньги не превращают маленький порт в большой. Российские зерновые терминалы на Балтике способны переваливать примерно 7 миллионов тонн в год. Через юг проходило больше 46 миллионов. Разница огромная. Даже если Усть-Луга, Высоцк, Петербург и Калининград будут работать без остановки, принять весь прежний поток они физически не смогут. Не хватит складов, причалов, оборудования, вагонов и пропускной способности железной дороги. К тому же большая часть зерна выращивается далеко от Балтики. Значит, составы придется везти через половину страны. Это дополнительные километры, топливо, локомотивы и время. Железная дорога уже перевозит уголь, удобрения, нефтепродукты, контейнеры и множество других грузов. Если поставить зерно первым в очереди, кто-то другой окажется вторым. Поэтому простое решение «давайте повезем все на север» быстро упирается в вопрос. А по каким путям, в каких вагонах и куда именно? Можно воспользоваться портами Латвии и Эстонии. Там сохранились терминалы и инфраструктура, которая раньше работала с российскими грузами. Это действительно позволит вывести еще несколько миллионов тонн. Но и соседние порты не безразмерные. Они обслуживают собственных клиентов, европейских производителей и другие грузы. Кроме того, российским компаниям придется платить за перевозку, хранение и перевалку. Экспорт сохранится, но его прибыльность станет ниже. И вот здесь проблема портов превращается в проблему фермеров. Если зерно нельзя быстро отправить за границу, его становится слишком много на внутреннем рынке. Покупатели видят избыток и начинают сбивать закупочную цену. Фермер получает меньше, хотя расходы на семена, удобрения, технику, топливо и кредиты никуда не исчезают. Хороший урожай, который обычно считается удачей, внезапно начинает работать против того, кто его вырастил. Государство может закупать часть зерна в резерв, временно менять экспортные пошлины, выдавать льготные кредиты и оплачивать железнодорожный тариф. Но это не волшебная кнопка. Резерв тоже нужно где-то хранить. Бюджетные деньги не бесконечны, а новый порт за несколько месяцев не построишь. Поэтому представители отрасли уже предлагают самый простой и самый неприятный вариант. сократить будущие посевы, чтобы зерна на вывоз изначально было меньше. Получается довольно абсурдная картина. Страна способна вырастить большой урожай. В мире этот урожай нужен. Но между российским полем и иностранным покупателем образовалось слишком узкое горлышко. И вместо того, чтобы продавать больше, фермеры обсуждают, не посеет ли им меньше. Не потому, что земля стала хуже или покупатели исчезли, а потому, что экспортная система перестала справляться. Балтика здесь помогает, но не спасает. Она может забрать часть грузов, дать запасной маршрут и немного разгрузить юг. Однако заменить мощности Черного моря невозможно. 7 миллионов тонн не превращаются в 46 только потому, что правительство выделило субсидии и составило новый план. Вот и получается, зерно есть, покупатели есть, деньги вроде бы лежат на столе. Но довести товар до этого стола становится слишком сложно и дорого. Оплатить за весь этот логистический квест в конечном счете будут бюджет, экспортеры и фермеры. Такая вот математика. Как вы думаете, что власти выберут дальше? Продолжат заливать проблему субсидиями или действительно допустят сокращение посевов? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, делитесь своими наблюдениями и пишите, какие перемены вы уже замечаете в портах и на железной дороге. Берегите себя и думайте головой.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
15: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
16: Юрист Ирина из Ставропольского края рассказала о судебном споре вокруг выплат после гибели участника СВО.
17: Сегодня в суде рассматривалось дело по погибшему участнику СВО, где мать, которая не участвовала в жизни и воспитании своего сына, этим частично занимался отец, а в большей степени дедушка, объявилась тогда, когда остро стал вопрос о получении выплат. Она нашла и силы, и время, и самое главное – желание. Ей было озвучено, что поскольку есть отец у сына, выплата ей положена только половина. Она не согласилась и обратилась с иском в суд о признании утратившим право на получение вторым родителям выплаты в связи с гибелью сына. И знаете, по таким делам меня мучает только один вопрос. Почему матеря, которые оставляют своих детей, не участвуют в их жизни и воспитании? И это вообще дикость, потому что во время войны не бросали своих детей. А в мирное время так легко отказываются. Наравне с такими же отцами, которые устно бросают своих детей. Я считаю, что это правильная формулировка, потому что если вы не участвуете в жизни своего ребенка, не знаете, что он кушает, чем он увлекается, что он любит, на какие секции он ходит, на какие кружки, вы не знаете, как он учится, то вы, твари, моральные уроды. Это моя позиция, никто ее не изменит. Я считаю, что таким мужчинам нельзя даже руку давать в рукопожатие. С ними нельзя вести бизнес, потому что если он бросил кровного своего ребенка, то что ему мешает бросить вас как бизнес-партнера? А таким женщинам я бы даже запрещала садиться за общий стол с нормальными людьми. И знаете, меня поражают такие матеря, которые объявляются в момент трагедии уже не с вопросом, как прожить эту боль, и не с извинениями на могиле своего сына за отсутствие любви, заботы все эти годы, а с вопросом о выплатах. Страшно в этих ситуациях не вопрос денег поделить. Страшно, что память о ребенке оценивается только в судебном споре.
0: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: СВО беременности не помеха. На заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что нынешнего уровня рождаемости России недостаточно. Президент считает, что специальная военная операция не является определяющим фактором для демографической ситуации. Основное – это создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин, отметил Владимир Путин.
19: СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО, ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин.
18: При этом эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился именно после начала специальной военной операции. По неофициальным данным, за 4,5 года спецоперации на Украине погибли или серьезно ранены уже более миллиона россиян. Уменьшение мужского населения наблюдается последние 4 года, отмечает политический аналитик Ольга Курносова.
20: Понятно, что это связано с войной. Когда на войну уходят, собственно, мужчины самого детородного возраста, очевидно, что именно так и должно было происходить. Всегда войны сопровождаются демографическим спадом, и это, в общем-то, естественная история. Но другое дело, что, видимо, Путину на это плевать.
18: Призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как в средние века, популяризация традиционных ценностей и ограничения на аборты оказались бессильны поднять ключевой демографический показатель в России. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей на одну женщину, в этом году упал до 1,37, самого низкого значения с 2006 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
21: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
18: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии – до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радиолента. Прямая речь.
16: Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской Православной Церкви иерей Феодор Лукьянов предложил усложнить разводы, обязать супругов объяснять причины расставания и ввести дифференцированное налогообложение.
22: Аборты, разводы должны быть экономически невыгодны для человека и введены в маргинальную зону при соработничестве государства и бизнеса. И здесь, конечно, можно обратиться, и нужно даже обратиться и к советскому опыту. Там очень много хорошего можно почерпнуть, учитывая современную ситуацию у нас сейчас. И вот эти положения указа 118, мне кажется, сегодня надо их доставать и использовать, конечно, интерпретировать в современном ключе, но там очень много ценного, что мы можем взять. Все граждане, состоявшие фактически в брачных отношениях, обязаны были зарегистрировать брак, указав срок совместной жизни. В паспорте вводилась графа «семейное положение». Вводилось дифференцированное налогообложение. Ставка подоходного налога снижалась при большем количестве детей. Тот самый прогрессивный подход, о котором мы сегодня в регионах говорим. Усложнялась процедура развода. Два этапа. Обязательное указание мотивов, вызов супруга, установление свидетелей. Это не сегодняшний онлайн-развод в нашей стране. Много еще можно привести примеров. Скажу еще несколько буквально. Аборты допускались исключительно по медицинским показаниям.
0: Криминальные новости.
23: В
1: Саратовской области неизвестный стрелял в офицера, которого Украина считает причастным к удару по детской больнице «Ахмаддет» в Киеве. О покушении, которое произошло утром в поселке Пробуждение рядом с Энгельсом, сообщили телеграм-каналы «Мэш» и «База». По их информации, неизвестный на мотоцикле подъехал к дому военного, дважды выстрелил в него и скрылся. Офицера госпитализировали в тяжелом состоянии с ранениями в торс и в лицо. Также пуля задела его водителя. Региональное управление Следственного комитета подтвердило покушение, не раскрывая подробностей о пострадавшем. Возбуждено уголовное дело. По информации канала ВЧК УГПУ, пострадавший – командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии генерал-майор Николай Варпахович. 31 августа СБУ заочно сообщила о подозрениях в отношении лиц, которых Украина считает ответственными за удар по детской больнице «Ахмаддет» в июле 2024 года. В числе подозреваемых спецслужба назвала Варпаховича. Военный суд прекратил дело против бывшего командира башкирского батальона «Ватан» Рамиля Ульмазбаева об убийстве и похищении солдат, поскольку он получил государственную награду за службу. Ранее дезертировавший из подразделения «Ватан» рассказал журналистам о том, что в августе 2023 года Ульмазбаев убил троих солдат, которые были свидетелями убийства другого члена батальона. Это произошло в селе Миловатка Луганской области. По словам военного, комбат Ватана прострелил колени троим солдатам, которые видели убийство, и избил их железным ломом. Потом каждому острием лома вскрыл животы. Еще живых военных погрузили в багажник УАЗа и увезли. Один парень стонал. Потом их облили бензином и подожгли, рассказал военный. По его словам, останки тел, которые не сгорели, взорвали гранатами. Через сутки приближенные комбата приехали снова, и большие куски человеческого мяса подожгли повторно, а жертв похоронили как героев СВО, погибших при исполнении воинского долга. О задержании Ульмазбаева стало известно в октябре 2023 года. Ему предъявляли обвинение в убийстве двух или более лиц, совершенном с особой жестокостью, похищении двух или более лиц с применением насилия и оружия и превышении должностных полномочий. В августе 2024 дело Рамиля Ульмазбаева начали рассматривать в Южном окружном военном суде. Однако вскоре производство в отношении бывшего командира «Ватана» приостановили, так как он отправился на фронт. Там Ульмазбаев получил государственную награду, и это впоследствии стало основанием для прекращения уголовного дела об убийстве военнослужащих. В Калининграде 42-летний мужчина инсценировал собственное похищение, чтобы вымогать деньги у своего 19-летнего сына. В осуществлении плана он заручился помощью знакомого. По данным базы, тот должен был по телефону потребовать у парня больше 50 тысяч рублей, угрожая отрезать пальцы его отцу. Сын, не подозревая об инсценировке, сразу обратился в полицию и рассказал о похищении. Правоохранители организовали передачу денег во время которое задержали приятеля отца. На допросе мужчина признался, что никакого похищения на самом деле не было. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Обоим грозит до 7 лет лишения свободы. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радио Лента. Прямая речь.
16: Вице-премьер правительства Александр Новак о том, что ситуация на рынке топлива улучшается.
2: Ну, в целом ситуация за последнюю неделю частично стабилизировалась лучше, хотя мы, безусловно, наблюдаем еще и дефицит частично незначительный на заправках и особенно в регионах, в первую очередь, Сибирского, Уральских федеральных округов. Вот. Связано с логистикой, то есть распределяется неравномерно, и для его выравнивания мы в том числе работаем индивидуально с разными регионами и компаниями, там, где наблюдается отклонение от среднестатистического уровня.
0: Главные новости дня.
3: Все в норме. Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета есть, но он не критичный. На СВО хватит.
23: Российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации. И вот что, это самое главное.
3: Владимир Путин заявил, что государству нужно просто рациональнее расходовать деньги и правильно определять приоритеты. Ни для кого не секрет, что один из приоритетов сейчас – специальная военная операция на Украине. Именно на ее нужды уходит львиная доля расходов федерального бюджета. Это и содержание армии, и выплаты боевых, и помощь семьям погибших. В 26 году военные расходы бюджета достигли примерно 14 триллионов 900 миллиардов рублей. Это почти 41 миллиард рублей в день, говорит экономист Александр Климов.
5: Дефицит сам по себе действительно не означает, что у государства завтра закончатся деньги. Россия пока может занимать и перераспределять расходы, но почти 15 триллионов рублей на военные цели – это огромная нагрузка. И чем дольше сохраняются такие расходы, тем больше денег приходится искать в других местах.
3: Причем дефицит уже оказался больше, чем правительство рассчитывало изначально. И здесь у России действительно есть запас прочности. Поэтому Владимир Путин во время своего выступления и напомнил, что государственный долг страны остается одним из самых низких в мире. Откуда тогда брать недостающие деньги, объясняет финансовый аналитик Павел Чернов.
7: Вариантов несколько. Государство может больше занимать, повышать налоги, использовать резервы или сокращать другие расходы. Поэтому технически финансировать войну можно еще достаточно долго. Но бесплатных денег не бывает. В конечном итоге за увеличение государственных расходов платит вся экономика.
3: Владимир Путин намекнул, что нужно рациональнее тратить и выбирать приоритеты. Если военные расходы остаются для России номером один, то чем-то придется пожертвовать, объясняет экономист Илья Никитин.
8: Когда военные расходы защищены политически, экономить приходится на более гибких статьях или искать дополнительные доходы у населения и бизнеса. Это могут быть налоги, сборы, перенос гражданских проектов. Поэтому для обычного человека бюджетный дефицит становится заметен не в отчете Минфина, а в собственном кошельке.
3: Если коротко подытожить выступление президента, то получается, что деньги есть, но они идут на приоритетные цели. При бюджете СВО в 41 миллиард рублей каждый день становится очевидно, что на чем-то придется экономить, чтобы продолжало хватать на СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: На радио «Лента». Потеря дня.
15: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
15: Историк Андрей Зубов о том, что президент Путин подозревает заговоры и уверен, что от него хотят избавиться.
9: Подобно Гитлеру, который в последние там, недели своего существования, он бегал по этой рейхсканцелярии, по бункеру, в ужасе, что вот смерть идет за ним. Сейчас постепенно то же самое начинает происходить с Путиным. Он тоже ощущает всюду, что заговоры, что хотят от него избавиться, что он проиграл войну и теперь никому не нужен. Что войну он уже не выиграет никогда. Значит, чувство, желание как бы еще показать себя сменяется диким страхом. Подозрение к самым близким людям. Это и есть проклятие.
15: Владимир Путин заявил, что Россия наступает по всем направлениям, но отказался сказать, когда закончится война.
24: Что касается сроков, то я думаю, что и вы, и все другие коллеги понимают и поймут мой ответ. Называть конкретные сроки в условиях боевых действий невозможно. Это не просто опрометчиво, это просто так никогда практически не делается. И я этого делать не буду. А что касается моего заявления о том, что, на мой взгляд, дело идет к завершению, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям.
6: Генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев о том, что начальству показывают красивые отчеты, которые полностью оторваны от реальности в окопах.
10: Главная проблема на сегодня – это повальное вранье. Повальное. И доклад хорошей обстановки. Проблема вся не на земле, а на Фрунзенской набережной, где в министерских кабинетах до сих пор не понимают, не владеют реальной обстановкой. Это вранье идет снизу вверх, и из-за этого принимаются абсолютно неверные решения на всех уровнях. Командиры на местах боятся докладывать плохие новости, потому что за них сразу прилетает по шапке от начальства. В итоге наверх уходят отчеты, где все гладко, красиво и все задачи выполнены. Из этих липовых бумажек и красивых папочек в Генштабе складывается общая картина, которую потом кладут на стол верховному главнокомандующему. Путину ведь докладывают ровно то, что он хочет услышать, полностью фильтруя любой негативный.

0: 07.26, населенный пункт Анновка. На боевое задание ушел 24.07.26. Крайний раз выходил на связь 12.07.26. И также брат мне сообщил то, что их раскидали. То, что его перевели со 114 МСБР, 2 СБ. Помощник замполита сообщил мне о без вести пропавшего моего брата 5.08.26. Больше мне о месте нахождения ничего не известно. Также обращалась в 114 2 СБ. Мне замполит сообщил то, что такого бойца у них не было. Перенаправляли меня на разные номера, так я ничего и не добилась. Дополнительно сообщаю. После убытия на первое боевое задание все документы были уничтожены в ходе боевых действий 2025 года. В дальнейшем, после отпуска, брат не вернулся в воинскую часть. Его задержали, как в Сочи, в апреле 2026 года, после чего он был отправлен к месту прохождения службы. При обращении командования части по поводу восстановления документов, а также зарплатной карты или счета, никаких действий не предприняли. Зарплату и денежные довольствия не получал. Бездействие замполита войсковой части 42038 на звонки и сообщения мне не отвечает. Конкретной информации не предоставляют. Прошу принять меры и направить войсковую часть 42038 проверку по факту исчезновения бойцов.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из мира Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
3: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти? Потому что неизвестно, какая ситуация сейчас. Что ожидает, мы не знаем.
2: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
4: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
2: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
5: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
2: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите.

0: упустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
3: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации, а владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
2: Дирижабли вместо самолетов. Военкор Котенок о новом усилении противовоздушной обороны.
4: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж не прилично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на пятый год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически, должностью с повышением.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Дроны добрались до Сочи. В порту, где стоял военный корабль, взорвался безэкипажный катер ВСУ. До пляжа считанные метры. Сперва Геленджик, а теперь и Сочи. Безэкипажный катер добрался до побережья популярного курорта и взорвался в районе морского порта. Очевидцы сняли на видео сам момент взрыва и два очага дыма над портом.
6: После первого взрыва еще непонятно, что дымит. После второго. После второго дым рассеялся.
5: Как катер вообще смог добраться так близко к берегу, объясняет военный обозреватель Владимир Астахов.
7: Черноморское побережье огромное, и контролировать каждый километр одинаково плотно невозможно. Но порт Сочи является важным объектом. Рядом гражданская инфраструктура и пляжи. Поэтому, если катер действительно дошел непосредственно до порта, главный вопрос в том, когда его обнаружили и почему не смогли остановить раньше.
5: Почти одновременно беспилотники атаковали Подмосковье. В Кубинке один из дронов пытались подавить системами РЭП. Он попал в многоэтажный дом. Начался пожар. 10 человек эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет. По данным местных журналистов, дом находится примерно в 5 километрах от авиабазы «Кубинка». Была ли целью именно она, неизвестно. Но версия выглядит вполне очевидно, объясняет эксперт по беспилотникам Кирилл Данилов.
8: 5 километров для беспилотника действительно небольшое расстояние. Но по одному месту падения нельзя утверждать, что целью была именно авиабаза. Дрон мог потерять управление, быть поврежден или сбит. Важно другое. Беспилотники снова оказались непосредственно рядом с военным объектом в Подмосковье.
5: Получается тревожная картина. Ситуация, когда в одну ночь дроны атакуют совершенно разные направления, происходит все чаще. С моря катер доходит до Сочи, в воздухе беспилотники долетают до Подмосковья. Возможно ли вообще надежно прикрыть все потенциальные цели, объясняет военный эксперт Михаил Горин.
9: Проблема в количестве объектов. Нужно защищать аэродромы, порты, нефтеперерабатывающие заводы, энергетику и крупные города. Поставить одинаково мощную защиту везде невозможно. Поэтому чем больше направлений атакуется одновременно, тем сложнее выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
5: Похоже, что сейчас главный вопрос для отечественной ПВО уже не только в том, насколько далеко могут добраться дроны, а в том, сколько направлений она способна закрыть одновременно. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
10: Всем привет. Это «Разбор дня». Власти говорят, стране нужно больше детей. Молодая пара открывает ипотечный калькулятор, и желание стать родителями быстро сталкивается с платежом размером в целую зарплату. Квартиры стоят миллионы, рыночная ставка приближается к 20%. А на первоначальный взнос иногда приходится копить дольше, чем ребенок ходит в школу. Сегодня выясним, почему россиян убеждают рожать, но возможность нормально растить детей становится все дороже.
11: Слушай, ну, звучит как типичная жалоба на жизнь, если честно. Базовая математика же показывает, что инструменты поддержки все-таки работают. Давай посмотрим на цифры без лишних эмоций.
10: Цифры как раз, знаешь, разрушают эту иллюзию доступности. Вот давай возьмем самый базовый расчет. Стандартная двушка на вторичном рынке стоит, около 8 миллионов рублей.
11: Угу, допустим.
10: И текущая рыночная ставка пробивает 20%. Ежемесячно придется отдавать больше 100 тысяч рублей. Причем на протяжении 30 лет.
11: 100 тысяч каждый месяц. Но погоди, это же доход целой семьи в небольшом городе. Кто вообще соглашается на такие условия?
10: Соглашаются те, кому тупо негде жить. При такой ставке за 30 лет банку выплачивается стоимость 3 или 4 таких квартир.
11: Угу.
10: То есть структура платежа устроена так, что в первые годы 90% суммы уходит только на проценты. Человек просто арендует деньги у банка по совершенно запредельной цене.
11: Погоди, зачем мы вообще обсуждаем рыночную ипотеку под 20 с лишним процентов? Существует же семейная ипотека под 6%. Разрыв колоссальный.
10: Ну?
11: Это абсолютно рабочий инструмент для тех, кто планирует завести ребенка. Государство буквально оплачивает большую часть процентов.
10: Вот эта семейная программа – это на самом деле классическая экономическая ловушка. Чтобы войти в нее, нужен первоначальный взнос.
11: Да, логично.
10: Сейчас он составляет минимум 20%. От 8 миллионов – это 1 миллион 600 тысяч рублей наличными.
11: Но накопить 1,5 миллиона за пару лет до рождения ребенка – вполне посильная задача для двух работающих квалифицированных специалистов. Я, например, уверена, что это реально.
10: Посильная в вакууме. В реальности молодая пара должна где-то жить в этот период накопления. То есть оплачивается рыночная аренда.
11: Ага.
10: Параллельно растут цены на продукты, услуги, медицину. Финансовый поток семьи просто разрывается между текущей жизнью и попыткой угнаться за этой целью.
11: Да, но существует материнский капитал. Это государственная выплата при рождении ребенка, которую можно напрямую направить на первоначальный взнос. Это же мгновенно сокращает срок накопления.
10: Этот механизм разбивается о реальную инфляцию активов. Пока семья аккумулирует средства, стоимость квадратного метра растет быстрее.
11: То есть субсидия просто обесценивается?
10: Именно. Полученная выплата мгновенно съедается ростом цен на саму квартиру. Застройщики прекрасно осведомлены о размерах этих социальных выплат и просто заранее закладывают их в прайс.
11: Слушай, но даже при этом российская власть компенсирует ставку. 6% – это объективно очень дешевые деньги, ниже реального уровня инфляции. Заемщик все равно остается в плюсе.
10: Этот выигрыш – математическая иллюзия. Понимаешь, вливать льготные деньги в рынок с жестко ограниченным предложением – это как пытаться потушить пожар бензином.
11: Но спрос же рождает предложение. Строительный сектор получает колоссальное вливание и начинает строить больше объектов. Разве нет?
10: Строительный цикл занимает годы. Новые дома не появляются за один день. А вот моментальный вброс денег создает избыточный спрос. Количество одобренных кредитов выросло в разы.
11: А количество готовых квартир осталось прежним.
10: Вот именно. Выгода от низкой ставки ушла продавцам бетона, а не семьям. Покупатель радуется красивой цифре в 6%, но берет на себя гораздо более крупный долг.
11: Но есть же лимиты. По семейной ипотеке это 12 миллионов в столичных регионах и 6 миллионов в остальных. Купить элитку за счет бюджета не выйдет.
10: Эти лимиты создают эффект бутылочного горлышка. Льгота в первую очередь работает на первичном рынке. В малых городах нового строительства может просто не быть физически.
11: А в крупных городах квартиры, пригодные для семей, давно стоят дороже 12 миллионов. Согласна. Но банки же предлагают комбинированную ипотеку.
10: Да, и эта комбинированная ипотека превращает финансовую нагрузку в неподъемную. На сумму свыше лимита начисляются те самые 20 с лишним процентов. Итоговый платеж снова взлетает в космос.
11: Ого!
10: Банк фиксирует прибыль, государство тратит налоги на компенсацию, а семья остается с гигантским долгом за актив, который был искусственно переоценен. И это еще не все.
11: Ключи от пустой бетонной коробки. Квартиры же редко сдаются с отделкой.
10: Да. Ремонт требует капитальных вложений. Стройматериалы, сантехника, работа бригады. Семья вынуждена брать потребительские кредиты под 30%, чтобы просто въехать с младенцем.
11: Слушай, если покупка превращается в такое экономическое самоубийство, логично просто обратиться к аренде? Во многих странах живут в съемных квартирах, рожают детей и не стремятся покупать бетон.
10: Это сравнение не работает из-за структуры рынка аренды в России. Долгосрочной защищенной аренды, ну, институциональной, практически нет. Весь рынок держится на частниках.
11: Ну, частные владельцы тоже заинтересованы в стабильном доходе от нормальных арендаторов. Никто не хочет искать новых жильцов каждый месяц.
10: Заинтересованы ровно до момента появления ребенка. Семья с младенцем мгновенно становится нежелательной. Собственники боятся порчи имущества, рисунков на обоях.
11: И того, что выселить семью с детьми юридически сложнее.
10: Абсолютно верно. Законодательство защищает права несовершеннолетних, что дико пугает арендодателей.
11: Но эти риски часто компенсируются залогом или депозитом за несколько месяцев вперед. Платишь больше, получаешь квартиру.
10: Депозиты просто вымывают остатки сбережений, но вообще не решают проблему нестабильности. Владелец квартиры может в любой момент решить продать ее.
11: И для взрослого человека переезд – это пара дней на сбор коробок. А для ребенка – смена школы, потеря места в садике, потеря друзей.
10: Это катастрофа. Система распределения социальной инфраструктуры жестко привязана к месту жительства. Поэтому семьи просто панически цепляются за покупку собственных метров, пусть даже на дальних окраинах.
11: Ну, окраины хотя бы предлагают более низкую стоимость квадратного метра. Девелоперы массово застраивают пустые территории. Это логичный компромисс.
10: Посмотри на структуру этого жилья на окраинах. Рынок просто наводнен микроквартирами и студиями по 20 метров. В студии невозможно физически расширить семью. Архитектура буквально диктует бездетность.
11: И дешевые новостройки часто строятся в полях, где социальная инфраструктура отстает. Нет поликлиник, школ.
10: Семья попадает в инфраструктурный тупик. Но главный скрытый убыток – это отрыв от бабушек, которые остаются на другом конце города.
11: Угу. И время, сэкономленное на стоимости квартиры, тратится на часы в автобусе. А отсутствие бабушек значит необходимость оплачивать няню, что снова бьет по бюджету.
10: Именно так.
11: Но давай вернемся к началу. Банки же тщательно проверяют платежеспособность перед выдачей кредита. Одобрение означает, что математическая модель заемщика надежна.
10: Банковская модель оценки рисков системно слепа к демографии. Для молодой пары применяется модель двойного дохода без детей.
11: Алгоритмы видят идеальных заемщиков с максимальной платежеспособностью.
10: Да, но рождение ребенка ломает эту финансовую модель. Алгоритм просто не умеет адекватно оценивать семью. Появление младенца означает, что один взрослый уходит в декрет. Доходы резко падают.
11: А пособия не компенсируют выпавшую зарплату. При этом расходы кратно возрастают.
10: Подгузники, врачи и специальное питание. Расходная часть взлетает, а доходная падает. Но банк при этом не снижает платеж.
11: Выходит, ипотека в текущем виде посильна только при наличии двух зарплат. Современная кредитная система делает семью с детьми финансовой аномалией.
10: 100%. И поэтому многие прибегают к альтернативе совместному проживанию с родителями. Отказ от аренды позволяет накопить на взнос.
11: Но старшее поколение берет на себя часть бытовых задач, помогает с младенцем. Это же колоссальная экономия средств и сил.
10: Возврат к многопоколенческой модели в обычной городской квартире – это демографический тормоз. Физическое пространство напрямую диктует размер семьи.
11: Но бабушка всегда рядом.
10: Вместе с бытовой помощью приходит неизбежный контроль. Отсутствие личного пространства превращает мелкую ссору в жесткий конфликт поколений. Люди банально не могут закрыть дверь собственной комнаты.
11: Да, я согласна. Ограниченная площадь делает появление второго ребенка просто невозможным. Разнополым детям по мере взросления требуются разные комнаты.
10: Школьнику нужно тихое место для уроков,
12: младенцу строгий режим сна. Стены становятся физическим барьером для рождаемости.
11: Слушай, но эта картина выглядит слишком центричной. В регионах стоимость жилья радикально ниже. 8 миллионов – это все-таки мегаполисы. В провинции жилье может стоить 3-4 миллиона.
12: Анализировать цифры в отрыве от доходов – большая ошибка. Да, ценник на квартиру ниже в 2 раза, но медианная зарплата в депрессивном регионе ниже в 3 или 4 раза.
11: А, то есть коэффициент доступности жилья остается прежним.
12: Часто он даже хуже. Семье предлагают ложный выбор – доступные метры в городах, где инфраструктура деградирует, либо переезд в мегаполис, где доход десятилетиями уходит на банковский долг.
11: И обе стратегии лишают уверенности в завтрашнем дне. А ребенок требует стабильности на десятилетия вперед. Сейчас горизонт планирования в стране сузился до нескольких месяцев.
12: Макроэкономическая нестабильность делает долгосрочные обязательства перед банком огромным риском. Невозможно предсказать сохранность работы, инфляцию. А ребенок – это ответственность длиною в жизнь.
11: Но слушай, на рынке же появился новый мощный фактор – крупные государственные выплаты военным по контракту. Для некоторых это становится быстрым способом моментально закрыть ипотеку.
12: Если участие в боевых действиях становится самым быстрым социальным лифтом для покупки жилья, это свидетельствует об отсутствии нормальной жилищной политики в стране.
11: Риск долговой ямы конвертируется в риск ранений.
12: Да. Проблема квартир меняется на риск физических травм. Плюс эти высокие бюджетные траты имеют последствия для всей экономики. Огромные объемы денег попадают на потребительский рынок.
11: Возникает избыточный спрос. Денег стало много, а количество товаров и квартир не изменилось. Это разгоняет инфляцию.
12: Точно. И Центральный банк обязан реагировать. Он задирает ключевую ставку, чтобы сделать деньги дорогими и остановить инфляцию. Ставка летит вверх, превращая обычную ипотеку в недоступную роскошь.
11: Получается просто абсурд. Российская власть жмет на газ, пытаясь раздавать субсидии, а Центральный банк бьет по тормозам. Демографическая и макроэкономическая политика активно пожирают друг друга.
12: В центре этого столкновения находится молодая семья. Требовать повышения рождаемости в таких условиях значит игнорировать реальность.
11: Если квадратные метры становятся недостижимыми через обычный труд, жилье рискует превратиться в элитарную привилегию. Над этим стоит серьезно подумать.
12: Вот и получается, государство просит ребенка сегодня, а квартиру для него предлагает выплачивать следующие 30 лет. Молодая семья должна сама найти миллионы на взнос, выдержать платеж после ухода одного родителя в декрет и надеяться, что за это время не исчезнет работа. Призвать людей рожать легко – такой призыв ничего не стоит. Гораздо дороже сделать так, чтобы ребенку было куда поставить кровать. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Все в норме. Владимир Путин заявил, что дефицит федерального бюджета есть, но он не критичный. На СВО хватит.
14: Российская экономика находится в абсолютно стабильном режиме, в абсолютно стабильной ситуации. И вот что, это самое главное.
13: Владимир Путин заявил, что государству нужно просто рациональнее расходовать деньги и правильно определять приоритеты. Ни для кого не секрет, что один из приоритетов сейчас – специальная военная операция на Украине. Именно на ее нужды уходит львиная доля расходов федерального бюджета. Это и содержание армии, и выплаты боевых, и помощь семьям погибших. В 2026 году военные расходы бюджета достигли примерно 14 900 000 000 000 рублей. Это почти 41 миллиард рублей в день, говорит экономист Александр Климов.
15: Дефицит сам по себе действительно не означает, что у государства завтра закончатся деньги. Россия пока может занимать и перераспределять расходы, Но почти 15 триллионов рублей на военные цели – это огромная нагрузка. И чем дольше сохраняются такие расходы, тем больше денег приходится искать в других местах.
13: Причем дефицит уже оказался больше, чем правительство рассчитывало изначально. И здесь у России действительно есть запас прочности. Поэтому Владимир Путин во время своего выступления и напомнил, что государственный долг страны остается одним из самых низких в мире. Откуда тогда брать недостающие деньги, объясняет финансовый аналитик Павел Чернов.
16: Вариантов несколько. Государство может больше занимать, повышать налоги, использовать резервы или сокращать другие расходы. Поэтому технически финансировать войну можно еще достаточно долго. Но бесплатных денег не бывает. В конечном итоге за увеличение государственных расходов платит вся экономика.
13: Владимир Путин намекнул, что нужно рациональнее тратить и выбирать приоритеты. Если военные расходы остаются для России номером один, то чем-то придется пожертвовать, объясняет экономист Илья Никитин.
17: Когда военные расходы защищены политически, экономить приходится на более гибких статьях или искать дополнительные доходы у населения и бизнеса. Это могут быть налоги, сборы, перенос гражданских проектов. Поэтому для обычного человека бюджетный дефицит становится заметен не в отчете Минфина, а в собственном кошельке.
13: Если коротко подытожить выступление президента, то получается, что деньги есть, но они идут на приоритетные цели. При бюджете СВО в 41 миллиард рублей каждый день становится очевидно, что на чем-то придется экономить, чтобы продолжало хватать на СВО. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Президент Владимир Путин прокомментировал перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине.
19: Разве это неправильный подход? Я считаю, что правильный. Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. И не только Соединенные Штаты, но и здесь присутствующие страны. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание и всячески способствует тому, что проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И председатель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но все-таки в конце концов и прежде всего эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Это Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть.
1: Главные новости дня.
20: СВО беременности не помеха. На заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что нынешнего уровня рождаемости России недостаточно. Президент считает, что специальные военные операции не являются определяющим фактором для демографической ситуации. Основное – это создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин, отметил Владимир Путин.
21: СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО. И в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас. Поэтому, да, конечно, мы должны обращать внимание на все факторы, но это, наверное, все-таки не основной. Основной – это то, что я сказал, создание необходимых условий, особенно создание стимулов для семей, для молодых женщин.
20: При этом эксперты отмечают, что демографический кризис в стране усугубился именно после начала специальной военной операции. По неофициальным данным, за 4,5 года спецоперации на Украине погибли или серьезно ранены уже более миллиона россиян. Уменьшение мужского населения наблюдается последние 4 года, отмечает политический аналитик Ольга Курносова.
22: Понятно, что это связано с войной. Когда на войну уходят, собственно, мужчины самого детородного возраста, очевидно, что именно так и должно было происходить. Всегда войны сопровождаются демографическим спадом, и это, в общем-то, естественная история. Но другое дело, что, видимо, Путину на это плевать.
20: Призывы Владимира Путина рожать по 8 детей, как в средние века, популяризация традиционных ценностей и ограничения на аборты оказались бессильны поднять ключевой демографический показатель в России. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее число детей на одну женщину, в этом году упал до 1,37, самого низкого значения с 2006 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе. Снижение суммарного коэффициента рождаемости официальная статистика фиксирует 10-й год подряд, и за это время он сократился на 22%. Одновременно, вопреки попыткам пропагандировать многодетность, начал снижаться суммарный коэффициент рождаемости третьего и последующих детей, отмечает демограф Алексей Ракша.
0: Рождаемость третьих и последующих детей в этом году впервые с 90-х падает опережающими темпами, и ее доля в общей продолжает сокращаться.
20: Несмотря на призывы президента, россияне не спешат обзаводиться детьми. Мешают этому и сложная экономическая ситуация, падение доходов, неуверенность в завтрашнем дне и продолжение спецоперации, говорят эксперты. По их словам, сокращение населения продолжится в ближайшие десятилетия. Это следует из официального демографического прогноза Росстата. Даже при стабильной смертности около 2 миллионов человек в год, Россия будет вымирать со средней скоростью около 500 тысяч человек ежегодно и вступит в середину 21 века с минимальной за 70 лет численностью населения. Согласно базовому прогнозу Росстата, к 2046 году число постоянных жителей России не будет дотягивать и до 139 миллионов человек, а в пессимистичном сценарии до 130 миллионов, уровня Российской империи 1897 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
18: Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не станет просить Европу отменить санкции, объяснив это гордостью россиян.
2: Мы не строим стены, мы не хотим отгораживаться от Европы. Европа от нас отгородилась. Она решила, что наша сотрудничество в прежние годы было настолько важным для Российской Федерации, что мы будем бегать и умолять, ну давайте, ладно, простите нас, забудьте про то, что было, давайте вернемся, отменяйте санкции. Не будет такого. Это совершенно не в генетическом коде нашего народа. У нас есть, ну если хотите, собственная гордость.
1: На радиолента «Шок» дня.
3: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радиолента. 15:57 АМ.
23: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
24: Цена кризиса ляжет на водителей. Военкор Живов о том, кто заплатит за нехватку топлива.
25: Правительство косвенно перекладывает убытки на потребителя, которому безальтернативно предлагают перейти на топливо, не соответствующее техническим требованиям современных двигателей. Это классическая национализация убытков. Перекладывание ошибок одних на кошельки других. Собственники китайских автомобилей, вероятно, частично адаптируются к ситуации. А владельцев машин из недружественных стран ждут серьезные расходы. Похоже, что будущие затраты автовладельцев признаны меньшим злом по сравнению с дефицитом топлива, который уже стал политическим фактором. Что делать автовладельцам? Самые щепетильные могут запрашивать на заправках сертификаты качества и уточнять, какой именно бензин они заливают. Другие – поставить машину в гараж минимум до конца 2026 года. Покупку новых современных автомобилей нужно отложить или выбрать электромобиль.
24: Дирижабли вместо самолетов. Военкор Котенок о новом усилении противовоздушной обороны.
4: Дирижабли с аппаратурой ДРЛО смогли существенно усилить нашу систему обороны, особенно в местах расположения объектов военно-промышленных комплексов. Дирижабли гораздо более экономичны в плане топлива и могут находиться в воздухе намного дольше тех же самолетов. Да и поднять дирижабль в воздух представляется можно быстрее, чем самолет. Под дирижабли требуются только защищенные ангары, ибо такие воздушные средства априори станут желанной целью для противника. А с ангарами, как известно, у нас затык. В спецоперации Россия уж неприлично долго раскачивается и запрягает. Увы, это реальность. Так ангары для наших стратегов на аэродромах стали возводить только на 5-й год войны. Не люблю сравнений, но при дяде Джо за такое уже давно пустили бы в расход без лишних трепыханий. А у нас порой даже наказывают специфически, должностью с повышением.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: Хотел в Рембата, попал в ад. Многодетный отец ради денег согласился пойти служить по контракту в тылу, но оказался в штурмовиках. Искал работу, согласился ремонтировать технику в тылу, а оказался в штурмовом подразделении. Такая история произошла с многодетным отцом Сергеем Беляевым, пишет в редакцию его сослуживец Максим.
6: Ему предложили контракты и пообещали службу в ремонтном батальоне. Вербовщик даже купил ему билет до Нижнего Новгорода. Там все произошло очень быстро. Сергей подписал контракт и буквально за один день прошел медкомиссию. Ему поставили высшую категорию годности А.
5: Хотя, по словам семьи, мужчина рассказывал врачам о перенесенном инфаркте. Кроме того, после падения с высоты у него в ногах стоят металлические штифты. Как человек с таким здоровьем вообще может за один день получить категорию А, непонятно, говорит юрист по военному праву Кирилл Назаров.
7: Если у человека действительно был инфаркт и есть серьезные последствия травм, это как минимум требует изучения медицинских документов и полноценного обследования. Категория годности определяется не обещаниями вербовщика, а состоянием здоровья. И если комиссия действительно прошла за один день без проверки таких жалоб, возникает очень много вопросов к качеству этой комиссии.
5: Когда жена Сергея узнала, что вместо ремонта техники мужа отправили в штурмовики, она начала добиваться его перевода в другие подразделения. Обращалась в Следственный комитет, военную прокуратуру и Минобороны, но все это не помогло. Тогда семья пошла в Нижегородский гарнизонный военный суд. Но в июле суд тоже отказал. А вскоре после этого Сергей перестал выходить на связь. Его жена уверена, что мужа могли специально отправить на опасное задание после попытки судиться с командованием. Подтверждений этой версии нет. Официально он числится пропавшим без вести, и такая история не единична. Обещания конкретной должности при подписании контракта еще не означают, что человек действительно ее получит, объясняет бывший военнослужащий Михаил Гордеев.
8: Человек может идти подписывать контракт, потому что ему обещали водителя, ремонтника или другую тыловую специальность. Но если конкретное место службы и должность не закреплены документами, устные обещания вербовщика практически ничего не гарантируют. После подписания контракта человек попадает в систему, где его дальнейшую судьбу определяет уже командование.
5: Такие истории все чаще становятся обыденностью. С одной стороны, люди, которым нужна работа и быстрые деньги. С другой – армия, которой постоянно нужны новые бойцы на фоне огромных потерь. И между ними вербовщики с обещаниями хороших выплат, тыловой службы, работы водителем или ремонтником. Главное – подписать контракт. А дальше обещания могут закончиться очень быстро. Рембат превращается в штурмовое подразделение, проблемы со здоровьем перестают быть проблемами, а финал для многих один и тот же – тяжелые ранения, пропажа без вести или гибель. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
9: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи и службой, и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы начинаем цикл программ о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников. И первая передача сегодняшняя о справке об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели. Итак, когда же она нужна? Эта справка нужна, когда военнослужащий официально числится безвестно отсутствующим. Что здесь важно понимать? То, что после исчезновения обязательно проводится служебное расследование. На него законом отводится срок до 2 месяцев. По итогам этого служебного расследования командир издает приказ, где фиксируются все обстоятельства. И вот здесь многие семьи теряются. А ждать ли окончания вот этих 2 месяцев? Объясняю. Извещение о пропаже, которое получают родственники, уже содержит результат расследования, то есть командиру обстоятельства известны. Поэтому после получения извещения можно обращаться сразу за выдачей справки. Как же ее получить? Родственники обращаются в военный комиссариат по месту своего жительства. Справка эта оформляется в воинской части, подписывается командиром и заверяется печатью. Срок ее выдачи до 30 дней с момента обращения. И эта справка нужна для оформления выплат, социальных гарантий, решения различных имущественных вопросов. Запомните! Без официального статуса безвестно отсутствующий справка такая не выдается. Вот так. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. В следующем, кстати, выпуске мы разберем справку о смерти по форме 1421. Послушайте. Ну и не забывайте, если ваш близкий человек находится на СВО, его права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. До встречи!
10: Говорят военкоры.
24: Горячая картошка. Военный журналист Анастасия Кашеварова о защите тыла.
11: Наблюдаю долгое время, что во власти перекидывают груз ответственности за ситуацию, вызванную военным конфликтом, в тылу друг на друга, как горячую картошку. Начну с Wildberries. Эти удары очень странные, очень похожи на режиссуру. Либо кто-то обижен и сливает Ким, либо это режиссура перед выборами уничтожить и так загнанный малый и средний бизнес. Некому было сбивать дроны, склады никак не охраняются с воздуха. Противодействие ноль. Да что уж говорить, если нефтяники, промышленники с трудом защищают свои объекты и не могут завести людей, чтобы те отбивали дроны. Кто отвечает за противодействие ударов вглубь страны по инфраструктуре, по объектам бизнеса, по промышленным объектам? Никто. Ответственность размыта. Весь товар сдарел? Сочувствуем. Твои проблемы. Погиб сотрудник? Бывает. Те, кто до сих пор находится в коматозе, занимая серьезные должности, не может взять ответственность, бездействует, мешает.
24: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
12: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и 3 разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их своих родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
24: Маркетплейсом приготовиться к новым ударам. Александр Коц о децентрализации логистики.
13: Историю о выборочном характере ударов оставьте конспирологам. Противник давно показал, что действует системно, закончит со складами Wildberries, переключится на следующую цель. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут. Даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог», металлический каркас, как на заводах в Арабских Эмиратах на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Противовоздушно обороны, очевидно, на всех не хватит. Свои умоги гражданским завтра не разрешат, а делать что-то надо было уже вчера. Ну, за исключением изменения условий оферты. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры – это не только маркетплейсов касается. Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но представляются они значительно меньше потерь ангаров с товаром. Я вот вспоминаю эпоху, когда для закупок на фронт колесил по окраинам Москвы по небольшим складам в гаражных кооперативах. Тут броники урвешь, там ботинки со штанами, за коптерами подешевле в соседнюю область смотаешься. Заказать все в одном месте и получить в одном пункте, конечно, удобнее. Но было время, когда таких пунктов еще не было.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Новая реальность в небе. Крупнейшая авиакомпания Турции отменила все рейсы в Москву после угрозы Зеленского закрыть воздушное пространство России. Летели в Москву, но пришлось возвращаться в Турцию. В ночь на 2 сентября крупнейшая авиакомпания «Пегасус» отменила сразу несколько рейсов в Россию. Самолеты из Бодрума, из Мира, Анталии, по данным прессы, уже находились в воздухе, когда развернулись обратно. Отменяли и другие рейсы между Турцией, Москвой и Петербургом.
14: Почему «Пегасус» сейчас не может обратно вас привезти?
5: Эти события совпали с выходом свежего заявления Зеленского о том, что российское небо становится опасным для гражданской авиации. Украина официально предупредила об этих рисках Международную организацию гражданской авиации. Связаны ли отмены «Пегасус» именно с украинскими дронами? Сама компания этого не говорит. Официальная причина – технические и операционные обстоятельства. Но пассажирам одного из отмененных рейсов ранее сообщили, что проблема связана с безопасностью на маршруте. Даже несколько таких отмен стали неприятным сигналом для всей российской авиации, объясняет авиаэксперт Александр Ланецкий.
15: Для иностранной авиакомпании главный вопрос очень простой. Насколько безопасно вести самолет с 200 пассажиров туда, где регулярно работают беспилотники и ПВО? Здесь важен не только реальный риск попадания. Есть еще страховщики, внутренние правила безопасности и ответственность самой авиакомпании. Если риск растет, перевозчик может просто решить, что лететь туда ему невыгодно.
5: И вот здесь начинается самое опасное для будущего отечественной авиации. Европейские и американские авиакомпании небо над Россией давно обходят, но перевозчики из Турции, Китая, Индии и стран Персидского залива продолжали летать. Если осторожнее начнут вести себя и они, проблема для страны станет гораздо серьезнее, объясняет эксперт по авиарынку Роман Гусаров.
16: Если иностранные перевозчики начинают отменять рейсы или менять маршруты, для пассажира это означает меньше вариантов и более сложную логистику. Но пока говорить о массовом отказе от полетов в Россию рано. Для этого нужно увидеть, что сегодняшняя история перестала быть разовой, и другие авиакомпании тоже начали менять расписание.
5: Спустя сутки турецкая «Пегасус» возобновила полеты и сообщила пассажирам, что дальше рейсы будут идти по расписанию. Но сама история получилась неоднозначной. Еще недавно украинские дроны закрывали российские аэропорты на несколько часов. Теперь, после очередного предупреждения, самолеты иностранной авиакомпании развернулись и полетели обратно. Так что главный вопрос теперь даже не в том, сможет ли Украина буквально закрыть российское небо, а в том, в какой момент иностранные компании сами решат, что летать в Россию им уже стало слишком рискованно. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
23: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
18: Несмотря на заявление главы Крыма Сергея Аксенова о том, что продавать бензин и дизельное топливо на автозаправочных станциях будут по 4 часа в сутки, найти его весьма непросто.
0: Ребят, привет. Ну, сегодня у нас было продолжение квеста «Найди бензин», и я его не прошла. Бензина нет. Я была на заправках, начиная с 8 часов до 8:30. Я ездила везде по городу. Бензин я не нашла. Если вы где-то нашли, напишите мне в комментариях. 92-й, 95-й уже без разницы какой. Но вчера было заявление от главы Крыма о том, что с 8 до 10 бензин будет. Я его не нашла. Но, видимо, нужно еще по городам указывать, в каком городе, где, на какой заправке, по какому блату, по каким талонам это все будет. Верните нам дорогой бензин.
23: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
17: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Вы каждый день заходите в социальные сети, читаете эмоциональные посты, комментируете последние новости и яростно спорите в комментариях, искренне веря, что общаетесь с такими же живыми людьми, как и вы сами. А что если за каждым экраном уже давно сидит не только алгоритм искусственного интеллекта и безликий автоматизированный бот? Давайте разберем мрачную, но невероятно актуальную теорию мертвого интернета, которая заставляет нас взглянуть на цифровую реальность совсем другими глазами. Теория мертвого интернета появилась на анонимных форумах еще в начале 20-х годов, но она набрала пугающую популярность именно сейчас, после повсеместного внедрения мощных генеративных языковых моделей. Сторонники этой глубоко конспирологической концепции утверждают, что реальные пользователи практически полностью покинули интернет, а весь контент, лайки, дискуссии, споры, новости теперь генерируются автоматизированными фермами ботов по прямому заказу корпораций и правительств. Профессора медиаисследований из ведущих университетов отмечают, что доля полностью автоматизированного трафика в глобальной сети действительно огромна, составляя по разным экспертным оценкам до половины всего мирового интернет-трафика. Однако ведущие социологи и разработчики подчеркивают, что живое человеческое общение никуда не исчезло, а боты используются преимущественно для коммерческой рекламы, искусственных накруток популярности и политических манипуляций, а не для осознанного замещения людей. Интернет по-прежнему жив, но грань между цифровым алгоритмом и реальным автором становится все тоньше, буквально растворяясь на наших глазах. Мы все чаще видим, как спорят боты с друг другом, где живой человек становится лишь пассивным зрителем в бесконечном автоматизированном представлении алгоритмов, стремящихся удержать наше внимание любой ценой. Эта теория — лишь попытка человечества осмыслить наш растущий страх перед утратой контроля в мире, где цифровая имитация жизни уже почти неотличима от самой жизни. Представьте, вы пишете комментарий, а его обрабатывает нейросеть, создает поддельный отклик, и вы продолжаете диалог, не зная, что собеседника нет. Интернет перестал быть глобальной деревней. Он превратился в колоссальный зеркальный лабиринт, где каждый отраженный свет — это лишь работа кода. Единица и ноль. Стоит ли нам бояться того, что сеть стала мертвой? Или это просто новый этап нашей эволюции, где мы учимся отличать правду от искусственно созданного шума? Каждый раз, заходя в сеть, помните, возможно, ваш самый интересный собеседник — это лишь цепочка кода, стремящаяся быть похожей на человека. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
23: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 4 сентября. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ждать в этот день или какой совет они нам дадут. Итак, руны, подскажите. У нас выпала руна Кенас. Ну, такой день под влиянием руны – это символ огня, это свет, вдохновение, это будто какое-то, знаете, внутреннее озарение. И такая руна всегда зажигает факел в темноте и помогает увидеть то, что раньше скрывалось. Потому что Кенас – это энергия ясности, это понимание, это творческая сила и возможные внезапные открытия, инсайты, может быть, решение каких-то важных вопросов, которые долго оставались без ответа. Это время, когда словно, знаете, загорается лампа над вашей головой, вы начинаете ясно видеть и направление, и свои истинные желания, и возможности для их воплощения. Это еще руна вдохновения, творчества, создания, созидания, то есть захочется творить. В сфере работы и дел Кенас всегда дает мощный поток вдохновения, опять же. Возможно, вы найдете нестандартное решение проблемы или сможете проявить себя так, чтобы вас заметили, наконец, заметили коллеги или руководство. А вот для тех, кто связан непосредственно с творчеством, образованием, может быть, искусством или каким-то ремеслом, то это один из лучших дней. Энергия буквально требует проявления наружу, и успех придет к тем, кто действительно готов работать с энтузиазмом, с горящим сердцем. Тогда все пройдет на ура. Также еще руна намекает, что стоит быть открытым к новым знаниям. Это может быть обучение, курсы, мастер-классы. В этот день могут дать особенно ценный результат. Вот увидели какой-то курс и чувствуете, что вот хочется. Найдите все возможности, и потом это сыграет вам в плюс. В отношениях руна огня, конечно же, проявляется как страсть, как глубокая привязанность. Это отличный день для романтики, признания, откровенных разговоров, горячих ночей. И тепло и свет этой руны помогают парам вот эту разжечь искру заново или, может, углубить какое-то взаимопонимание, вот четкое ощущение того, что это ваш партнер. И если вы, например, находитесь в поиске, то день может принести знакомство, которое зажжет вас изнутри. А для семейных пар нас всегда советуют уделить внимание какой-то духовной близости, общим интересам, вместе зажечь этот огонь еще ярче. То есть, ну, все получится, если вы этого хотите. По здоровью руна указывает на жизненную силу, это внутренний ресурс, это восстановление энергии, день, когда организм получает импульс к исцелению, особенно если вы уже работаете над своим здоровьем и состоянием. Благоприятны любые практики, связанные с очищением и восстановлением, то есть от банальных прогулок на свежем воздухе до каких-то занятий, медитаций, встречаться с энергопрактиками, может просто посетить своего терапевта, да, и это тоже будет для здоровья полезно. Особое внимание еще стоит уделить зрению и глазам, так как кина связана со светом, и это, конечно же, о том, чтобы мы видели все четко и правильно. Ну что ж, 4 сентября с такой руной станет точно моментом просветления для всех, кто многое прояснит и в душе, и в делах. Кенас несет энергию тепла, света, вдохновения, поэтому доверьтесь этому потоку и позвольте себе творить. Жизнь обязательно откликнется взаимно.

0: проводить закупки всего необходимого через маркетплейсы.
1: Добавлю, что с 1 октября вступит в силу новый федеральный закон. Он позволит пока в формате эксперимента активнее использовать платформенные решения для закупок в регионах и на местах. Это касается не только Дальнего Востока и Арктики, но и всех субъектов федерации. Их образовательные учреждения, детские сады, школы, колледжи смогут приобретать товары напрямую, что называется, с полки отечественных маркетплейсов. Ну, здесь вот российские коллеги знают, что такое наша нормативная база при закупке даже карандашей в школе. Да? Ну, с одной стороны, все эти законодательные нормы предусмотрены для того, чтобы обеспечить прозрачность, для того, чтобы избавиться от коррупции и так далее и тому подобное, но... И вы же знаете, дорогие друзья, что это часто связано и с определенными сложностями и ограничениями. Вот мы хотим попробовать здесь провести такую небольшую микрореформу, которая позволила бы многим нашим учреждениям напрямую закупать то, что им нужно, без всяких проволочек. И если это делать через маркетплейсы, то это, конечно, минимизирует вообще всякие риски, связанные с возможной микрокоррупцией, даже микрокоррупцией.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Ничего за это не будет. В Калининграде люди, которым предлагали деньги за голосование на выборах, обратились в полицию. Что было дальше? Позорище. В 21 веке жителям Гурьевска негде помыться. Власти предложили ездить в баню, которая сгорела. Когда губернатор услышит глаз вопиющих пустыни? МИД встревожен. Запад готов заблокировать Калининград. Точно эксклав под надежной защитой? Итак, резонансная история о подкупе избирателей в Калининграде новые подробности. Напомню, ранее мы рассказывали о том, как женщина пришла в семью и предложила 2000 рублей в два этапа – 500 рублей до выборов и 1500 после за голосование за двух кандидатов от «Единой России». Соответствующее видео уже завирусилось в сети. На нем отчетливо видны агитационные листовки партии и звучат две фамилии кандидатов, которых предлагалось поддержать за деньги. Это, как было сказано в ролике, молодой и бестолковый Симонов, а другой – Григоренко. Цитирую ролик, он пашет. Вот как агитатор общается с избирателями.
4: Девчонки, даю вам договоры. Прописка здесь?
5: Да.
4: Да. Вот. В договоре написано, что я вас нанимаю помощниками агитатора. Все официально. С 1 по 17 сентября. За это платится 2000 рублей.
5: А мы что должны делать?
4: Ничего вы делать не должны. Договор юридический. Правильно оформленный. Все как надо. Но ваша задача такая. Сейчас я вам дам по 500 рублей, и вы как-то должны сходить на выборы.
5: А за кого надо голосовать?
4: Я даю бумажку. Вот. Проголосуете, получится после выборов еще 1500.
6: Ну, нифига себе.
4: Симонов молодой, еще бестолковый, а Григоренко пашет. Он сейчас деньги вкладывает свои личные, только так. Он уже депутат. Значит, нужен паспорт. Ручка есть.
7: Да что, дай, пожалуйста, мой паспорт.
4: Запиши, господи, пиши. Какая вам разница?
7: Что мы здесь пишем?
4: Столбиком. Фамилия, имя, отчество.
3: Также из разговора следует, что таким образом уже собирали данные примерно сотни человек, согласившихся поставить нужную галочку в бюллетене. Кроме того, из обнародованного видео стала известна и система контроля тех, кто готов в сентябре голосовать за деньги.
4: Не бойтесь, ничего за это не будет. Вы у меня 98-я, вернее, 99-я сотая, 100-я.
8: Будешь сотой.
5: Тогда больше надо.
7: Так, это получается, мы должны за вот этого дяденьку, да? Да, за двух. И за двух? Да. Данные вашего паспорта попадут в компьютер. Все это проверится. Если вы проголосовали, данные паспорта есть в компьютере, тогда еще после выборов, к концу месяца, получится по 1500.
8: А как, вы нам еще расскажете?
4: Ну, конечно. А куда я денусь? Адрес-то есть.
7: Ага.
4: Вы не переживайте.
7: То есть мы за двух голосуем и потом еще получаем?
4: Да, по 1500 еще получаем.
3: И в двух словах о кандидатах, чем...

0: поддержка на выборах оценена в 2000 рублей за голос.
1: Сергей Григоренко, действующий депутат Горсовета Калининграда с 2011 года. На выборах 2026-го Григоренко баллотируется от «Единой России» уже в Законодательное собрание Калининградской области по одномандатному округу номер 1. Второй кандидат – Михаил Симонов, участник специальной военной операции, идущий от «Единой России» как сторонник в депутаты Горсовета Калининграда.
0: А сейчас вишенка на торте. По имеющейся информации, более 5 жителей областного центра, которым агитаторы предлагали голосовать рублем за указанных кандидатов, зафиксировали на телефон, по сути, незаконный подкуп избирателей. Более того, передали видеозаписи в правоохранительные органы и написали соответствующее заявление. И теперь главный вопрос. Будет ли реакция на нарушение избирательного законодательства? Или действительно, как отметила агитатор в видео, ничего за это не будет, а скандал, как это часто бывает, попытаются замять и забыть. Словом, посмотрим. Одно обидно, что власти, как депутаты, так и чиновники, миллионы рублей тратят из личных или местных бюджетов на свой пиар и агитацию. А бедные избиратели часто от зарплаты до зарплаты считают каждую копейку. А иногда живут, даже не имея возможности элементарно помыться. Так уж вышло, что в 21 веке не у всех жителей Калининградской области есть душ и горячая вода. Эта история из Гурьевска просто шокирует.
2: Жительница Гурьевска пожаловалась Алексею без прозванных на официальной странице губернатора ВКонтакте, что в городе до сих пор остаются дома без водоснабжения и других удобств. Особенно тяжело пожилым людям, которым нужна элементарная возможность нормально помыться. В администрации округа, куда раньше с этой проблемой обращались люди, ответили, что строить муниципальную баню в Гурьевске не планируют, мол, большинство квартир якобы уже обеспечены водой и газом. А тем, у кого удобств нет, предложили получать льготные талоны и ездить в одну из общественных бань, например, в Низовье. Вот только загвоздка в том, что баня в Низовье недавно сгорела, парная повреждена, отделение закрыто. Власти обещали открыть второе отделение на время ремонта, но этого до сих пор не произошло, и сроки открытия неизвестны, поскольку у муниципалитета ограниченный бюджет. Можно было бы, конечно, помыться в речке или озере, но сентябрь, однако, холодает.
0: Кстати, по логике вещей, проблему с отсутствием бань в Гурьевске и недостаточным финансированием можно решить за счет областного бюджета. Резервный фонд ведь не просто так создавался. Но, как говорится, увы и ах. Там свои статьи расходов и иногда весьма оригинальные. Министерство по культуре и туризму Калининградской области планирует заказать более 1000 единиц сувенирной продукции за 4 миллиона рублей налогоплательщиков.
3: Всего в списке Минкультуризма по 300 наборов для приготовления коктейлей, театральных биноклей, несессоров и пледов пончо. Зачем пончо? Отдельный вопрос. Разумеется, без ответа. Кроме того, чиновники в качестве сувенирной продукции закажут 200 бокалов на магните, почти по 3000 рублей каждый. Причем одни только бокалы обойдутся в 600 тысяч рублей. Закажут и 300 театральных биноклей. Это еще почти 900 тысяч. Кого осчастливят столь щедрые сувениры, в том числе театральные бинокли, не уточняется.
0: Всего же в региональном министерстве по культуре и туризму на сувениры в 2026 году предусмотрели 4 миллиона 58 тысяч 174 рубля. Кому именно предназначены подарки и почему сувениром Калининградской области внезапно стало пончо, в опубликованной информации о закупке также не объясняется. А с другой стороны, было бы кому дарить пончо и театральные бинокли. Туристы жалуются, что добираться до Калининграда и по деньгам накладно, да и прилеты в Храброво регулярно буксуют на фоне закрытия аэропортов в Большой России. 3 сентября в Калининградской воздушной гавани снова отменялись и задерживались больше 20 авиарейсов. А все потому, что московские аэропорты вторую ночь подряд приостанавливали работу после предупреждений Зеленского о небезопасности российского воздушного пространства для гражданской авиации. Как известно, ранее в своем обращении в соцсетях он заявил, что в ответ на удары вооруженных сил Российской Федерации по гражданской инфраструктуре Украины дроны ВСУ усилят атаки по российской территории. И хотя Минтранс уверяет, что небо открыто и пассажирам нечего бояться, сообщения об уничтожении с вечера до 10 утра четверга более 80 БПЛА, летевших на Москву, и отражении за ночь атаки 56 дронов над Московской областью оптимизма не вселяют. Как и заявление МИДа, что Запад готов заблокировать Калининград.
4: На полях Восточного экономического форума во время обсуждения рисков для Калининградской области замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что западные страны прямо допускают блокировку российского эксклава в случае эскалации. Дипломат особо отметил, ситуация вызывает серьезное беспокойство. Но, как заверил Грушко, у нас есть набор военно-технических мер, которые позволят предотвратить сценарии НАТО и обеспечить нашу надежную обороноспособность и безопасность.
0: Пока же над Балтикой без изменений. Все стабильно тревожно. Самолет-разведчик НАТО. Бомбардье «Артемис-2» с начала недели регулярно выполняет полеты в районе Балтийского моря, в том числе рядом с Калининградской областью. Специалисты отмечают, что летом данный разведчик постоянно появлялся как над Балтикой, так и над Черным морем, где в июле и августе установил своеобразный рекорд, проведя в воздухе по 9 часов подряд. В связи с такой активностью НАТО, Балтфлот на побережье провел учение по отражению нападения диверсантов на полевой лагерь, где развернуты ракетные комплексы «Бастион». По сообщению пресс-службы флота, дежурная смена при поддержке противодиверсионного подразделения отразила нападение условного противника и уничтожила его. Во время тренировки использовались холостые боеприпасы и дымовые шашки. При этом условия были приближены к боевым. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
6: Всем привет! Сегодня предлагаю поговорить о зерне. Звучит, возможно, не так эффектно, как ракеты, корабли и военные учения. Но прямо сейчас вокруг российского зерна разворачивается история с очень неприятной арифметикой. Урожай собрали большой, а нормально вывести его становится все сложнее. В результате зерно копится внутри страны, цены для производителей падают, и некоторые аграрии уже всерьез говорят, в следующем сезоне, может быть, придется просто меньше сеять. На первый взгляд это звучит странно. Россия постоянно рассказывает, что является одним из главных поставщиков зерна в мире. Покупатели есть, продукция нужна, урожай тоже есть. Казалось бы, загружай суда и зарабатывай. Но между полем и иностранным покупателем находится огромная логистическая машина. Зерно надо собрать, высушить, положить на хранение, загрузить в вагоны, привезти в порт, перевалить на судно и только потом отправить заказчику. Если ломается хотя бы одно звено, вся красивая экспортная конструкция начинает скрипеть. Главная проблема сейчас возникла на юге. Именно через Черное и Азовское моря Россия традиционно отправляла основную часть зерна. За прошлый сезон через эти порты вывезли более 46 миллионов тонн. Это примерно 90% российского морского экспорта зерновых. Все было выстроено именно под этот маршрут. Рядом основные сельскохозяйственные регионы, есть крупные терминалы, понятные железнодорожные ветки и привычные направления для судов. Теперь южная система работает с перебоями. После атак украинских беспилотников портам приходится менять режим работы, ограничивать прием грузов и переносить погрузки. Где-то суда ждут дольше, где-то перевозчики требуют больше денег за риск. Для обычного человека задержка судна звучит как мелкая техническая неприятность. Для рынка это ежедневные убытки. Зерно уже лежит в вагоне, вагон занимает путь, корабль простаивает, покупатель ждет, а за каждый лишний день кто-то платит. Власти предлагают развести груз по другим направлениям. Часть отправить через Балтийское море, часть через Каспий, часть попробовать вывести через северные порты. На поддержку железнодорожных перевозок сельскохозяйственной продукции готовят около 10 миллиардов рублей. То есть государство собирается компенсировать часть расходов, чтобы экспортерам было не так дорого везти зерно длинным маршрутом. Но деньги не превращают маленький порт в большой. Российские зерновые терминалы на Балтике способны переваливать примерно 7 миллионов тонн в год. Через юг проходило больше 46 миллионов. Разница огромная. Даже если Усть-Луга, Высоцк, Петербург и Калининград будут работать без остановки, принять весь прежний поток они физически не смогут. Не хватит складов, причалов, оборудования, вагонов и пропускной способности железной дороги. К тому же большая часть зерна выращивается далеко от Балтики. Значит, составы придется везти через половину страны. Это дополнительные километры, топливо, локомотивы и время. Железная дорога уже перевозит уголь, удобрения, нефтепродукты, контейнеры и множество других грузов. Если поставить зерно первым в очереди, кто-то другой окажется вторым. Поэтому простое решение «давайте повезем все на север» быстро упирается в вопрос: а по каким путям, в каких вагонах и куда именно? Можно воспользоваться портами Латвии и Эстонии. Там сохранились терминалы и инфраструктура, которая раньше работала с российскими грузами. Это действительно позволит вывести еще несколько миллионов тонн. Но и соседние порты не безразмерные. Они обслуживают собственных клиентов, европейских производителей и другие грузы. Кроме того, российским компаниям придется платить за перевозку, хранение и перевалку. Экспорт сохранится, но его прибыльность станет ниже. И вот здесь проблема портов превращается в проблему фермеров. Если зерно нельзя быстро отправить за границу, его становится слишком много на внутреннем рынке. Покупатели видят избыток и начинают сбивать закупочную цену. Фермер получает меньше, хотя расходы на семена, удобрения, технику, топливо и кредиты никуда не исчезают. Хороший урожай, который обычно считается удачей, внезапно начинает работать против того, кто его вырастил. Государство может закупать часть зерна в резерв, временно менять экспортные пошлины, выдавать льготные кредиты и оплачивать железнодорожный тариф. Но это не волшебная кнопка. Резерв тоже нужно где-то хранить. Бюджетные деньги не бесконечны, а новый порт за несколько месяцев не построишь. Поэтому представители отрасли уже предлагают самый простой и самый неприятный вариант – сократить будущие посевы, чтобы зерна на вывоз изначально было меньше. Получается довольно абсурдная картина. Страна способна вырастить большой урожай. В мире этот урожай нужен. Но между российским полем и иностранным покупателем образовалось слишком узкое горлышко. И вместо того, чтобы продавать больше, фермеры обсуждают, не посеет ли им меньше. Не потому, что земля стала хуже или покупатели исчезли, а потому, что экспортная система перестала справляться. Балтика здесь помогает, но не спасает. Она может забрать часть грузов, дать запасной маршрут и немного разгрузить юг. Однако заменить мощности Черного моря невозможно. 7 миллионов тонн не превращаются в 46 только потому, что правительство выделило субсидии и составило новый план. Вот и получается, зерно есть, покупатели есть, деньги вроде бы лежат на столе. Но довести товар до этого стола становится слишком сложно и дорого. Оплатить за весь этот логистический квест в конечном счете будут бюджет, экспортеры и фермеры. Такая вот математика. Как вы думаете, что власти выберут дальше? Продолжат заливать проблему субсидиями или действительно допустят сокращение посевов? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана, делитесь своими наблюдениями и пишите, какие перемены вы уже замечаете в портах и на железной дороге. Берегите себя и думайте головой.
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное. невероятное на радио «Лента». В мире конспирологии есть теории, которые не просто переворачивают историю с ног на голову, а предлагают взглянуть на нее с совершенно безумного ракурса. Среди таких особое место занимает книга российского палеонтолога Кирилла Еськова. В своей работе «Евангелие от Афрания» ученый выдвигает одну из наиболее шокирующих гипотез о развитии христианства, согласно которой римляне, вместо того, чтобы бороться с ранними верующими, сами их создали и сделали это руками Иисуса. Суть этой теории сводится к тому, что Римская империя, столкнувшись с нестабильностью в Иудее, решила, что управлять новой религией проще, чем подавлять ее. Для этого римская спецслужба Фрументарии создала целую агентурную сеть, возглавляемую офицером по имени Афраний, который и руководил всеми действиями ранних христиан. Сам Иисус, по версии автора, был агентом, работающим на римлян. Его миссия – проповедовать о смирении и любви к врагам, чтобы разоружить наиболее радикально настроенных иудеев. Сложно представить, но по этой гипотезе миф о страданиях и казни Иисуса был частью тщательно продуманной операции, названной «Рыба». Его арест, суд у Понтия Пилата и последующее воскресение были инсценировками, организованными римлянами, чтобы придать новой секте еще большую легитимность. В итоге христианство якобы должно было стать религией, терпимой к оккупации, а его последователи – легитимизировать власть Рима. Особое внимание автор теории уделяет неуязвимости Иисуса в ряде эпизодов. Например, история с изгнанием менял из храма. Иисус явно вышел против системы, но никто даже не попытался его остановить. Это, по мнению автора, наводит на мысль, что за ним стояли могущественные покровители. Возможно, именно римляне и обеспечивали его неприкосновенность, чтобы подготовить почву для дальнейшего распространения новой религии. Теория Еськова, конечно, звучит как чистая фантастика, но, как и всякая хорошая конспирология, она заставляет задуматься. Хотя нет убедительных доказательств того, что Римская империя действительно организовала создание христианства. Если бы такие свидетельства когда-нибудь были найдены, это поставило бы под сомнение не только официальную версию зарождения христианства, но и всю историю человеческой цивилизации за последние 2000 лет. А больше шокирующих загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного». Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Беда похлеще МММ. Wildberries нечем платить продавцам за товары. Marketplace захлестнули массовые жалобы на невыплаты. Продавцы товаров на Wildberries пожаловались на задержку выплат за проданные товары. Как сообщают продавцы с Marketplace, часть селлеров не получила деньги, которые вывели с площадки 17 августа.
8: Выведенные средства 17 августа никому из продавцов не перечислены. Согласно условиям, Marketplace обязан перечислить их в течение 7 рабочих дней.
7: В пресс-службе Wildberries подтвердили задержки при выводе средств. Они связаны с мерами безопасности, принятыми в ответ на хакерские атаки на системы сервиса «Баланс продавца», заявили в компании.
9: Часть заявок на вывод может обрабатываться дольше стандартного срока. Специалисты компании работают над скорейшей нормализацией работы сервиса и выработкой решений по недопущению повторных сценариев атак.
7: При этом основательница Wildberries Татьяна Ким ранее пообещала меры поддержки для продавцов, потерявших товар на сгоревших складах.
10: Мы буквально с первых дней после атак начали разрабатывать меры по финансовой поддержке для всех наших партнеров. В общем, мы разрабатываем сейчас так называемый симулятор продаж, то есть по которому продавцы будут получать деньги, как будто бы товары продаются со склада, с той скоростью, с теми ценами, с теми, соответственно, всякими там скидками и так далее, как они бы продавались, если бы они были бы на складах.
7: На фоне атак дронов владельцы маркетплейсов должны вкладываться в защиту своей логистики и складов, заявил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По его словам, вопрос стоит не в самом Wildberries, а в расшатывании социально-политической обстановки в стране и в организации протестных настроений.
11: Те, кто имеет деньги и занимается этим бизнесом, должны сегодня конкретно заняться хотя бы пассивной защитой своих объектов. Это надо делать срочно и повсеместно.
7: Предложение депутата Госдумы Андрея Гурулева.